0: устройство.
1: А вот паспорт Арабских Эмиратов – штука та еще. Дает возможность безвизового посещения более чем 180 стран. Заметно упрощает ведение бизнеса и финансовые операции за рубежом. Своего рода гарантия стабильности и надежности. С российским паспортом все гораздо печальнее. Список доступных стран меньше, их 114. А его владельцы сталкиваются с существенными ограничениями. Российским чиновникам с 2021 года по закону запрещено иметь иностранное гражданство. Зато не запрещено иметь иностранную недвижимость. И вот тут российским чиновникам есть где разгуляться. В одном из своих последних расследований ФБК рассказал об истории депутата Воронежской областной думы от «Единой России» Сергея Лукина и его семьи. Выяснилось, что бывшая супруга и сын регионального чиновника скупили в Дубае недвижимости на миллиарды рублей. Причем Вера Лукина лишь формально бывшая супруга. Депутат развелся с ней, чтобы скрыть семейные активы, но при этом они продолжают жить вместе, рассказывает в ФБК.
0: После начала СВО именно здесь обосновалась семья Лукина. Дубай – это вообще излюбленное место российской элиты с момента начала войны. Ну, потому что тут не задают вопросы о происхождении денег и не вводят санкции против коррупционеров со всего мира. Что, безусловно, очень радует членов партии «Единая Россия», которые все тут и облюбовали.
1: Андрей Воробьев, губернатор Московской области, еще один любитель дубайских красот от «Единой России». Активы в Дубае записаны на его гражданскую жену. Они вместе как минимум с 2012 года, есть общие дети. Но отсутствие официального брака позволяет не декларировать, к примеру, такую недвижимость.
2: Это Дубай. Комплекс «Мединат Джумейра Ливинг». Прямо напротив «Бурдж Аль Араб», знаменитого отеля в форме паруса. Семья губернатора купила там четырехкомнатную квартиру площадью 247 квадратных метров. Внутри мраморные кухни и высокие потолки. Есть терраса на крыше с видом на Персидский залив. Есть бассейны, джакузи, а от дома до соседнего курорта ведет крытый мост с кондиционером. Ну, чтобы не идти 200 метров по жаре. Цена 350 миллионов рублей. Ни в одной декларации Воробьева этой квартиры, разумеется, нет. Вообще, Дубай семье Воробьева очень полюбился. Это, если задуматься, просто идеальный город для единоросса. Тепло, море, никаких санкций, прямые рейсы из Москвы и лишних вопросов про деньги никто точно не задаст. Накрутил в России голосов за Путина и Единую Россию и летишь в Дубай, где ни войны, ни разваливающихся котельных.
1: А еще недвижимость в Арабских Эмиратах любят скупать чиновники из республик Северного Кавказа. В этом случае показательная история семьи главы Карачаева-Черкесии, беднейшего, по версии ФБК, региона России. Чиновник записал недвижимость на свою маму.
2: Почему пенсионер в Эстонии получает 67 тысяч рублей, а пенсионер в Карачаево-Черкесии меньше 17? Ответ на этот вопрос нам даст собственная пенсионерка из Карачаева-Черкесии. Пенсионерка из Черкесска купила 214-метровые апартаменты с тремя спальнями вот в этом 50-этажном жилом комплексе «Аль-Батин Резиденс». Стоят такие 190 миллионов рублей.
1: Еще в 2022 году «Важные истории» опубликовали расследование примерно о 100 россиянах, которые прямо или косвенно связаны с госслужбой и у которых есть дорогостоящая недвижимость в Дубае. Журналисты нашли квартиры и апартаменты в Арабских Эмиратах у бизнесмена и друга Рамзана Кадырова Руслана Байсарова, у сына бывшего сенатора Чечни Зияда Сапсаби Мухаммеда Сапсаби, у помощника Кадырова и бывшего замглавы МВД Чечни Ахмада Ясаева, у сенатора Чечни Сулеймана Геремеева, у единоросса Сагид Паши Умаханова и других. К слову, российские журналисты не раз писали о недвижимости в Эмиратах, которая формально принадлежит ближайшим родственникам Кадырова, но фактически именно он может быть ее реальным владельцем. Да и вообще с этой страной у Кадырова особая тесная связь. Он вкладывает туда деньги, дружит с президентом Эмиратов шейхом Аль-Нахаяном, а по данным «Важных историй», только в 2021-2022 годах самолет главы Чечни как минимум 14 раз совершал рейсы в эту страну. По одной из версий российских журналистов, Кадыров вовсе может рассматривать Эмираты как страну, куда он смог бы перевести семью на случай политических потрясений и других катаклизмов в России.
3: Исторически, конечно, государство Катар могло войти в состав Арабских Эмиратов, но не вошло. Так уж сложились некоторые британские обстоятельства. Приносим извинения за небольшую ошибку в нашем видеоряде. Не все очень хорошо разбираются в географии стран Персидского залива. А с нами в прямом эфире журналист-расследователь проекта «Можем объяснить» Илья Давлячин. Илья, здравствуйте.
4: Да, добрый день, Иван, привет всем зрителям.
3: В Дубае довольно сложная схема владения недвижимостью, по сути, долгосрочная аренда, да, хоть на 99 лет, но все же. Как вы думаете, почему именно этот эмират стал таким привлекательным для российских госслужащих, а не какая-нибудь другая страна?
4: Ну, потому что там на самом деле я поспорил с тем, что там прям сложно, прям просто получить гражданство, потому что на самом-то деле это не так. Получить гражданство, а это было в случае с Поляковой, да, или с кем там из расследований ФБК, ну, в общем, с родственниками Лаврова. Прежде всего, гражданство Дубая можно получить за инвестиции. И то это не так легко. То есть там нужны какие-то серьезные проекты, серьезные вложения, деньги определенные, да, то есть... Вот просто, не знаю, инвестировать в компанию какую-то $1000, нет, в Дубае так не получится, в УАЭ так не получится. И тот факт, что родственники Лаврова получили гражданство даже Дубая, гражданство ОАЭ, это очень примечательный факт. Это что там за деньги такие у них водятся, что они за заслуги получили не просто, да, там не ВНЖ, не какие-то там документы, которые действуют месяц, не визу, а аж гражданство. Это на самом деле довольно примечательная история. Про Кадырова, кстати, да, я сейчас смотрю перелеты его знаменитого аэробуса 319 с номером, неважно, не будем светить номер. Вот только 21 августа этот самолет опять посещал Дубай. Если мы смотрим по перелетам, то он там довольно часто. С начала этого года, ну, по меньшей мере, 5 раз самолет посещал Дубай. Но, кстати, не только Кадыров им пользуется, потому что мы посмотрели утечки пограничной службы ФСБ, и из нее следует, что дети Кадырова тоже вполне себе летают на этом самолете, Али Кадыров и тот самый Адам, он же Махмат по паспорту Кадыров. Так что, видимо, не только Рамзан Ахматович пользуется там имуществом, недвижимостью и домом, о котором, по-моему, «Украинская правда» рассказывала. Видимо, и дети тоже вполне себе там неплохо отдыхают.
3: Ну, в контексте Кадырова, насколько это еще история о том, что, ну, по сути, если так вот назвать прям вещи своими именами, в какой-то момент Кремль использовал Кадырова как некого такого посредника между им и исламским миром, то есть за ним были замечены как раз-таки встречи, связи и со странами Персидского залива, и можно еще шире немножко брать географию.
4: Ну, я не думаю, что это прям вот с этим связано, да, что его как посредника используют. В принципе, Дубай, в принципе, ОАЭ и подобные страны и так довольно, ну, тепло, довольно душевно настроены по отношению к Российской Федерации. Да, потому что туда финансируют и инвестируют российские там депутаты, чиновники, миллиардеры и, конечно, Арабские Эмираты за это благодарны. Точно так же, как Турция, да, например, в Турцию очень многие чиновники любят летать. Самолет Медведева постоянно там тусуется, по-моему, на дне. Он буквально из Анталии вылетел и приземлился в Москве. Точно так же и с Арабскими Эмиратами. Но дружба, что называется, за деньги. Можно вполне понять властей Эмиратов, почему так происходит. Да? Но вопрос в том, почему, например, санкции не вводятся, он действительно хороший. Ведь есть Иран тот же самый, есть Индия, которые помогают российской армии. Мы до сих пор по таможенным базам видим, как из Ирана, из Индии поставляются компоненты, комплектующие детали, которые Ростех и многие корпорации российские используют в технике, в оружии, которое потом применяется на войне в Украине. Почему санкций нет, мне сложно представить. Но вот мы в октябре 23-го написали про латвийскую компанию, в центре Риги она располагалась, на Москва-Иел, по-моему, так называется их улица, Московская улица, потом переименовали. И только после нашей публикации... Да-да-да. И только после нашей публикации власти Латвии проснулись, такие, ой, у нас, оказывается, компания есть, которая комплектующие для одежды российской армии поставляет. Вот без нас этого нельзя было выяснить. Для меня загадка, почему так происходит, честно говоря.
3: Ну и, к слову, об Эмиратах в целом, как бы помнится, Павел Дуров, основатель ВКонтакте и основатель Телеграм, в России признанный то ли террористом, то ли экстремистом, тоже имеет паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, и его компания именно там и базируется. А к нам присоединяется политик Максим Резник. Максим, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, уважаемые зрители.
3: Я сегодня вот с какой мыслью столкнулся и хотел вас вот об этом спросить. Раньше подобные материалы, подобные расследования, они набирали миллионы просмотров и становились, ну, главными новостями дня точно, иногда и недели. Их долго обсуждали, долго муссировали, задавали вопросы чиновникам, а что, откуда. Оттуда же появились мемы от того же Медведева. Чушь, муть, компот, намешали, накрутили. Сейчас их безусловная значимость, ну, в медийном поле как-то девальвировалась, что ли. Вот как вы думаете, почему это произошло? Ведь явно не только замедление YouTube с ней сказывается.
5: Ну, просто после, понимаете, после дворца Путина, ну, а чем еще вы можете удивить? Понятно, что эти жулики и воры, значит, наворовали, награбили в стране триллиарды, да, просто триллиарды, какие-то баснословные деньги инвестируют это все, как бы, и поэтому же вы не удивите никого каким-то новым масштабом воровства. Совершенно понятно, что, значит, этот масштаб запредельный, и вопрос уже не в том, чтобы удивляться, вопрос в том, чтобы каждый сейчас сделал свою работу в российском сопротивлении, в тех политических силах, которые, я уверен, придут на смену путинскому бандитскому режиму. А что, да, что сегодня делают журналисты? Они расследуют, они узнают, они фиксируют. Это очень важно, чтобы ничего нельзя было скрыть. Вот эти бандиты, вот эти жулики и воры, ставшие бандитами и убийцами, они, конечно, должны потом будут расплачиваться за все свои преступления не только с точки зрения судебных дел, не только с точки зрения судебного преследования, но и тем, что они наворовали. Я думаю, что, например, российское сопротивление должно ставить в повестку дня создание конфискационного комитета, потому что понятно, что за все преступления и за все то, что натворила путинская банда именем Российской Федерации, придется расплачиваться Российской Федерации или тому государству, которое будет переучреждено, я надеюсь, после демонтажа вот этого бандитского путинского. И поэтому, конечно, платить за это прежде всего должны те, кто были бенефициарами всего этого бандитизма, бенефициарами всей этой войны, всей этой крови. Понятно, что сегодня как бы нужно все это фиксировать. Я не верю в то, что можно сегодня как-то глобально решить эту проблему. Коррупция есть везде, и везде они найдут лазейки, чтобы каким-то образом вывозить, прятать, фиксировать свое имущество и пользоваться им, как сегодня это происходит в Эмиратах, в Дубае. Да? Но на самом деле это совсем не бесполезная работа. И от того, что сегодня нет просмотров, это вовсе не значит, что это не важно. Это вовсе не значит, что мы не должны об этом знать. Мы должны знать, фиксировать и потом конфисковывать это. Потому что, безусловно, это имущество награбленное, наворованное. Это имущество, которое отнято у России, у российских граждан. И именем российских граждан, именем России эти бандиты и насильники и убийцы сегодня, опираясь на то, что они наворовали, грабят, убивают, насилуют соседнюю страну Украину. Поэтому, с моей точки зрения, здесь вот эти две вещи должны идти как бы нога в ногу, что называется. Фиксация и потом и подготовка к тому, чтобы это было конфисковано.
3: Такие хроники текущих событий 2.0. Но, Максим, такой еще вопрос. Подчеркивание этой проблемы коррупции, которая совершенно еще никуда пока не делась, совершенно остается в актуальной. Насколько это может повлиять сейчас на текущие взгляды избирателя? Все-таки мы с вами встречаемся на выборной неделе, в пятницу уже начнется так называемый 3-единый день голосования.
5: Ну, насколько я понимаю логику расследований ФБК сегодняшнюю, да, они пытаются достучаться до новой аудитории. Все-таки расследования, которые собирали миллионы просмотров, не смотрели люди, которые сегодня обрели право голоса, которые сегодня могут уже каким-то образом удивиться или там, не знаю, возмутиться вот этим безумным награбленным миллиардом. Поэтому, конечно, то, что сегодня ФБК, другие расследователи используют уже накопленный материал для того, чтобы объяснить другой, новой аудитории, молодой аудитории, с кем они сегодня имеют дело, с какой властью они сегодня имеют дело, это совершенно не бесполезно. И более того, это очень важная работа в преддверии так называемых выборов, так называемого спектакля по демонстрации единства фюрера и нации. Конечно, это дополнительный стимул к тому, чтобы люди могли сегодня искали возможность и использовали инструменты высказать свою позицию. При помощи ли умного голосования, при помощи ли там делания бюллетеня недействительным. Но самое главное сегодня, как все российское сопротивление рекомендует, чтобы люди делали все это в 12 часов по местному времени, то есть в полдень, который будет символизировать участие в этой процедуре людей, которые выступают против войны и против нынешнего бандитского режима.
3: Ну и к еще одной такой извечной проблеме России сегодня хочется обратиться. Отцы и дети, точнее, матери и дети. Тут как смотреть в глаза матери, если отказался идти воевать и уехал за границу? Таким вопросом на днях задалась звезда такого старенького интернетного сериала «Бальзаковский возраст» или «Все мужики СВО» Юлия Меньшова. Детей политической и творческой элиты, впрочем, на фронте найти было бы довольно затруднительно, даже при очень большом желании. Другое дело, если ни к тем, ни к другим вы не относитесь, а сверху спущен план по настоятельным рекомендациям к подписанию контракта с Минобороны России. План по регионам, по каждому по отдельному и доходит вплоть до муниципальных уровней. И антивоенный комитет выяснил, теперь чиновников в регионах штрафуют за несоблюдение этого плана. Мой коллега Артем Радыгин продолжит.
6: Некоторые ведь живут или не живут непонятно. И как уходят от водки там или еще от чего-то? Непонятно. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута.
7: Осознанная смерть как цель всей жизни. Эта установка звучит из телеэкранов с первых дней мобилизации. Но рост цен на военные контракты и неспособность затащить в армию даже 2% студентов показывают, что цель не самая востребованная.
8: Мы вот воспитали людей, которые говорят, что вот, собственно, классно свалить. Пусть здесь все горит огнем и бомбы падают, а зато я уцелел.
7: В 22-м году почему-то произошел парадокс русского менталитета, рассуждает бывшая ведущая Первого канала

0: Юлия Меньшова. Молодежь расхотела умирать и, цитата, ломанулась в аэропорты.
1: Парни, вы что делаете, а? Вы как это, ну, то есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам? Хотя, скорее всего, мамы их собирали. А как вы будете потом смотреть в глаза девушкам, которые... Это же ведь вот... Они выставляли себя в социальных сетях, а это же так по логике постыдный поступок.
0: Поехать за границу стыдно, говорит Меньшова. Но в дни выхода интервью ее совершеннолетний сын в Турции. Он сам выставил фотографии в соцсети. Проект «Можем объяснить» пишет, что Меньшова и ее сын еще до войны подавались на ВНЖ Латвии.
2: Не по депутатам мы будем судить, а по тому, кто из их сыновей будет мобилизован, кто из сыновей самых воинственных политологов будет мобилизован. И вот тогда люди посмотрят, действительно это СВО для всех или только для тех, кто не может отбиться от военкомов.
0: За 5 лет войны представители российской власти несколько раз открыто заявляли о собственных детях на фронте. Например, пресс-секретарь Путина. Его сын якобы воевал на передовой.
3: Семья против?
4: Поддержали.
3: Но не сразу.
4: Ну не сразу, конечно, немножко были в шоке.
0: Это видео, якобы с Николаем Песковым, телеведущий Владимир Соловьев показывал в апреле 23 года. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тогда утверждал, что сына Пескова он взял к себе по поддельным документам и отправил в Солидар. О желании поучаствовать в войне Пескова-младшего спрашивал соратник Навального Дмитрий Низовцев, представившись сотрудником военкомата.
5: Вы считаете, что я господин Песков?
6: Да.
5: Насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился?
6: Угу.
5: Короче, я буду это решать на это самое. Я буду это решать на другом уровне.
0: В 60 регионах России суды оштрафовали чиновников за невыполненный план по набору добровольцев, пишет издание «Вот так». Задачу бюрократам спускает оперштаб при губернаторе. Но чиновники не понимают, как набрать добровольцев, если подписать контракт гражданин должен добровольно.
7: То есть я же не могу силой заставить. А вы можете сами принять решение. Ну как я, как так? Ну, Николай, ты у меня идешь на СВО?
6: Нет.
7: Ну как, какое решение?
6: Говорю за других.
7: За себя примите решение.
6: Ну,
7: за себя я принял решение.
6: Ну, я вижу, что вы здесь.
7: Ну, вы же тоже здесь.
6: Ну, конечно.
7: Я бы принял это решение. Но, к сожалению, меня не отпускают.
0: Очень. Как добровольно отправить сотрудников на войну, не понимает и бизнес в регионах. Этот разговор с главой Муйского района Бурятии издание «Люди Байкала» выложило еще в апреле 26 года. С тех пор, пишет издание, у предприятий появилась возможность откупиться. За каждого неотправленного на войну сотрудника дать по 100 тысяч рублей анонимной сторонней фирме. А она уже на эти деньги найдет добровольца.
8: Политик Андрей Пивоваров, один из авторов вот этого исследования о штрафах для чиновников, отмечал в своих соцсетях, что чиновникам приходилось оправдываться, и это любопытно, поскольку есть конкретные цитаты. И вот на одном из заседаний, на одном из протоколов подобных встреч, как бы с оправданиями, Пивоваров такую деталь обнаружил, мол, целый мэр города Братска сказал, не идут люди на войну, у них зарплаты выросли, они больше не нуждаются уже в настолько больших деньгах, как бы уже есть на что жить. То есть, если с деньгами хоть немного становится полегче, на войну уже никого не затащишь. Вот такая получилась конструкция. И с нами по-прежнему в прямом эфире журналист проекта «Можем объяснить» Илья Давлячин. Именно «Можем объяснить» как раз-таки и обнаружили вот эти документы семьи Меньшовой в стране Евросоюза и НАТО, между прочим. И в материале, вот у меня к вам такой вопрос, в материале упоминались и ВНЖ, то есть временный вид на жительство, и ПМЖ, который постоянный. Я поясню разницу для наших зрителей, кто не в курсе. ПМЖ в Латвии выдается не ранее, чем через 5 лет с момента вот старта ВНЖ, то есть это такой уже второй этап. Так какой же документ у семьи Меньшовой, и есть ли хоть какие-то детали о том, как они могли это получить?
9: Ну, по утечкам, которые мы получили, ну, собственно, Меньшова и ее семья, это по закону не обязаны, в МВД сами сообщать, да, когда получают иностранное гражданство, ВНЖ, ПМЖ. По Меньшовой там ВНЖ, а вот по ее мужу и по ее сыну там речь идет о постоянном жительстве. То есть это ПМЖ, которое выдается спустя 5 лет. Да, в случае с Меньшовой, она, кстати, это не скрывала. Она же в Инстаграме раньше любила очень выкладывать фотографии там из своих поездок, из путешествий. в Латвию, Литву сюда она приезжала, во Францию, господи, где она только не была, Амстердам, сердечко у нее до сих пор висит, фотография, опубликованная в соцсетях. Но, кстати, она говорила в интервью, что плохо, как-то не так воспитали поколение молодое. Но вот Юлия Меньшова, кстати, нормально воспитала своего сына, потому что он, Андрей Гордин, придерживается оппозиционных взглядов. Он не поддерживает войну, поэтому мы на него сильно так не наезжали в этой заметке, в отличие от Юлии Меньшовой самой, которая говорит, что как-то плохо идут люди, да, уезжают как-то они из страны, ой, нехорошие люди. Вот, а сын-то ее, кстати, выступает против войны. И в первый день он публиковал антивоенное заявление, и на пикеты выходил в 2020 году. Но вот не повезло ему с мамой, мама у него вот такая. Ну, в отличие, например, от Лизы Песковой. Мы часто вспоминаем там разные примеры чиновников, которые там ратуют за войну, а сами своих детей не отправляют никуда. И показывали Пескова, сына, собственно, Дмитрия Пескова, который якобы где-то там был на фронте, его там Пригожин вербовал и там взял в свои войска. Но вот что-то не соотносится, потому что пока Николай Песков якобы был на фронте, его машина, которая принадлежит ему, спокойно разъезжала по Москве. Интересно, кто там сидел за рулем? Беспилотник был у Николая Пескова. А у Лизы такая же история, потому что мы сейчас слышим, что, мол, никто не знал там, и Песков якобы не знал о том, что Путин начнет войну. Но вот по какому-то невероятному стечению обстоятельств Лиза Пескова буквально за сутки до начала вторжения в Украину улетела во Францию. Опять уследуют из утечек пограничной службы ФСБ. То есть Дмитрий Песков, судя по всему, сам свою дочулю купил ей билет, сказал, улетай на всякий случай, и там отдыхай, развлекайся. И, собственно, из Парижа Лиза Пескова, видимо, ну, невидимо, а наверняка писала вот ту самую сториз, где она высказывается против войны, но потом папа, видимо, ей позвонил и настучал по голове. Вот это меня все время больше всего бесит. Я сейчас заводиться начну, потому что вот эти люди зовут, призывают других идти умирать непонятно за какие идеи, да, там за малую такмачку, которую никак взять не могут. А сами на войну не идут. Вы не найдете ни одного реального примера депутата Госдумы условного, который пошел на войну. Милонов там все время что-то рассказывает, что он где-то воевал, там орден получил. Никаких доказательств, подтверждению этому нет. Есть Адам Делимханов, который тоже депутат Госдумы, который якобы там где-то тоже находится на фронте, из-за чего не приходит в Госдуму, при этом получая там зарплату. Опять же, нет никаких доказательств, что Адам Делимханов находится на войне. То есть мы видим, простите, сплошное лицемерие, вранье со стороны этих людей, которые отправляют обычных людей умирать за малую такмачку, а сами при этом получают миллионы, миллионы в год. Вот только по утечкам зарплата Володина больше 1 миллиона рублей в год на посту председателя Госдумы. Я уже не говорю о том, что у него там есть дома, квартиры, жена его там получает неплохие деньги, ну и так далее. Примеров таких куча.
8: Если не ошибаюсь, все-таки у мамы Володина, но да, опять же, мы возвращаемся к началу нашей программы, вот к тому, как и через что, и через кого, и у кого что вообще имеется в собственности. Разумеется, сами депутаты живут исключительно на зарплату. К Максиму Резнику, к политику, хочу обратиться. Вот с первых дней войны вот этот вопрос был актуальным. А пойдут ли такие VIP, привилегированные дети на фронт, такие сыночки-корзиночки? И вот видео, которое мы показывали, фрагмент телеканала НТВ, это на самом деле 22-й год. Вот прошло 4 года полномасштабной войны. Как вы думаете, почему этот вопрос, вот он так и остался в вакууме, что ли?
10: Ну, потому что они никогда не хотели воевать. У них же была абсолютно понятная философия. Собственно, она никуда не делась. Грабить в России, тратить на Западе. На Западе невозможно теперь тратить в Дубае. Ну, или на Западе, если где-то какие-то есть лазейки. Поэтому для них ничего не поменялось. Это не война отечественная, не война народная. Тем более, они уже не говоря о том, что о каком народе можно говорить применительно к этой лживой, лицемерной, насквозь фашизоидной, трусливой элите. Элитке, я бы сказал. Они, конечно, ну, не хотят умирать. Они хотят, чтобы умирали другие. И поэтому, когда вот Илья говорит, что он заводится, я его прекрасно понимаю. Я вот тоже совершенно не могу спокойно об этом говорить. Когда я вижу вот эту кровавую кремлевскую чмоль, которая оправдывает гибель человека и говорит, что он умер, значит, это прекрасный результат его жизни, просто, ну, реально теряешь дар речи в этот момент. Конечно, это абсолютно насквозь лживое, дрянное бандитское государство, которое захватило власть. Это банда, которая отправляет убивать людей, которая убивает людей в другой стране. И это, конечно, ну, не может вызвать никаких, знаете, таких, не может не вызвать очень таких специальных, я бы сказал, эмоций, когда очень трудно подбираются слова и очень трудно выбрать цензурные выражения, чтобы вот, говоря об этих людях, но, или не людях скорее, но безусловно их философия, если так можно назвать, заключалась не в том, чтобы умирать за Родину, а заключалась в том, чтобы грабить Родину, а тратить это все там, где комфортно. Потому что, конечно, они относятся к нашей стране, к России. Она наша страна, к моему родному Петербургу, как оккупационная администрация. Фюрер Путин, гуляет Разбеглов. Это люди, которые никак не связаны с российскими гражданами, с петербуржцами. Их никто на самом деле не выбирал уже давно. Это люди, которые правят при помощи насилия и репрессий. Грабят и убивают и россиян, и украинцев. И вообще превращают в кровь и смрад все, до чего дотянутся. Поэтому, конечно, с одной стороны, это люди насквозь лицемерные, с другой стороны, насквозь преступные. Но говорить о том, что они заряжены какой-то идеей, я бы не стал. Таких идейных, заданутых, там, знаете, там несколько там, процентов на самом деле.
8: Ну вот да, можно там предположить, что все-таки по инерции иногда такое вываливается. И, Максим, простите, вынужден вас перебить, у нас заканчивается время эфира. Максим Резник и Илья Давлячин были сегодня с нами в прямом эфире. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью поэтессы Веры Полосковой ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганаку. Вера Полоскова – российская журналистка, актриса и поэтесса. Перед отъездом из России после начала войны она была уже состоявшимся автором, опубликовав 6 книг. Этой осенью состоится мировая премьера мюзикла «1984» на стихи Полосковой по мотивам антиутопии Джорджа Оруэлла. Действие романа перенесено в наши дни. Вера Полоскова в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганаку читает свои стихи и рассказывает о работе над новым спектаклем, об отъезде из Москвы после начала агрессии России в Украине и невозможности возвращения, а также о жизни на Кипре и воспитании 3 детей.
4: Мы с вами беседуем на полях фестиваля Out Loud, где вы только что поэтический блок у вас был, и вы с вашим коллегой и другом Борисом Барабановым представляли мюзикл 1984. Вот сначала о нем хочу поговорить, но прежде чем о мюзикле, хочу вам задать вопрос. Вы когда в первый раз прочитали эту книжку? Помните ваши впечатления о ней?
5: Да, мне кажется, в подростковом возрасте. Я не помню, была ли это история из списка литературы или мое личное какое-то решение, но она меня, конечно, потрясла тогда, и мне кажется, именно поэтому с такой ясностью мне, в общем, пришло понимание, что мне нужно этим заняться, потому что всегда первое впечатление главное в этом. Но надо сказать, что сценарий по этой книжке, он сильно отличается от книжки. Он, мне кажется, такой...
4: Сценарий мюзикла, да?
5: Вот да, сценарий мюзикла. И когда я просила какого-то руководства и направления, мне сказали, что важнее, чтобы это был сценарий, потому что сценарий еще задействует Замятинское «Мы». Сценарий очень сильно адаптирован под время, потому что все очень мультимедийное.
4: Да-да, там даже на афише написано «мультимедийный мюзикл».
5: Он правда, будет по декорациям очень красивый и очень современный. И если в книжке за нами следит только телевизор, то сейчас за нами следит практически все, что нас слушает и способно распознавать речь. Ну, короче, там, в общем, так довольно серьезно осовремененный текст и... Он вписан в такой, наверное, еще не подразумевавшийся Оруэллом контекст, что все шоу, вообще все шоу. И диктатура – это тоже большая система наведения морока. Наверное, так. Потому что все-таки во времена Оруэлла, в 40-е, когда написано 1984, вся реальность была еще очень сильно дана в ощущениях. А то, с какой она молниеносностью подделывается сейчас – это даже страшнее, мне кажется, по части антиутопии. Потому что до последнего, следя за главным героем, мы не можем понять, он в вымышленной реальности или он в подлинной реальности. Он понимает по-настоящему, что с ним происходит, или выводит за нос с помощью технологий и подделывают ему восприятие. И это так интересно, именно поэтому мне захотелось...
4: А вы вот, когда читали эту книгу первый раз, может быть, как перечитывали, вы вообще могли представить, что спустя 80 лет после ее написания она будет, ну, наверное, самой актуальной вещью?
5: Нет, мне кажется, не хотелось. Ну, как бы мы все это читали как учебники. Моя мама которая выносила четвертую копию «Доктора Живаго» за ремнем своих брючек с предприятия, на котором она работала, и очень молилась внутренне, чтобы не чихнуть, не упасть, не рассыпать, ни обо что, ни во что не врезаться, чтобы это не рассыпать, потому что это сразу срок. У нее было 2 дня, чтобы прочитать запрещенный роман, передать его там дальше. И когда мы с ней об этом разговаривали, она говорила, что ну, я все могла представить, кроме того, что мой ребенок будет в списке запрещенных авторов снова, ровно в такой же как бы, ситуации, что когда библиотеки не выдают твои книжки, в том числе и детскую, потому что ты злой разбойник Бармалей.
4: Вы работали над этим мюзиклом, ну, с командой ваших коллег, друзей. Я так понимаю, что вы при этом были все в разных странах.
5: Мы не представлены лично до сих пор.
4: Да, это как вообще происходило?
5: Мы ни с кем из этих прекрасных людей все еще не знакомы лично. И это одна из интересных, мне кажется, особенностей времени. Угу. Мне кажется, мы сейчас очень быстро можем установить, свои люди или нет. И даже к середине жизни набраться отваги очень быстро спрыгнуть, если это не твои люди. Потому что для создания совместного творческого продукта вот это понимание и магия, когда все уже понятно, без объяснений, самое главное, если ты попадаешь в ситуацию, где тебе все нужно объяснять, оправдываться бесконечно и переделывать, то это будет мукой.
4: Ну, как говорил Цветаев, если нужно объяснять, то не нужно объяснять.
5: А мы настолько, да, у нас как бы была, наверное, предпосылка главная, что нам весело очень вместе работать, и что они меня не просто так позвали, они хорошо знают, кто я, и им нужна именно я. И изнутри ситуации ты не думаешь, что ты пишешь какую-то вещь, которая должна тебе пережить вот это все. Ты просто радуешься и гордишься, что человек, которого ты слушаешь сам, получил твой текст 2 часа назад, а сейчас тебе присылают готовое демо, спел его в микрофон телефона, и уже готова песня, и от того какая-то красивая песня, у тебя сердце пропускает удар. Вот и вся история, почему мы это написали.
4: Вера, а скажите, вот механика написания мюзикла и механика написания собственных стихов, ну, которые у вас рождаются в сердце, она разная?
5: Конечно. А ты, это актерская задача.
4: Актерская, и, в смысле, мюзикл написать?
5: Да, ты, потому что ты не можешь от своего имени писать. У тебя есть герои, и они разные, и они по-разному говорят. Потому что там есть трусливый, скользкий Парсонс, и есть цинический такой, прячущийся за маской всеведения Уинстон Смит, и есть нежнейшая, просто наотмашь такая главная героиня. Ну, то есть они по-разному все говорят, по-разному поют, и помимо творческой, да, вот этой песенной, у тебя есть еще актерская задача, потому что ты должен придумать, как ты за каждого из них скажешь. И самые подлые в этой пьесе люди говорят максимально высокопарно и невероятно вежливо, как и всегда бывает.
4: И это надо все тоже передать поэтически.
5: Чтобы ты, да, никогда не догадался, что они на самом деле тебя используют или собираются вообще лишить свободы, например. А самые классные там, ну, очень прямолинейные и вообще. Ну, то есть и даже сам персонаж, он очень по-разному говорит от момента, когда он уверен в себе и думает, что тьма отступила. И он дает интервью на руинах империи, и потом, когда все очень резко меняется, у него меняется и язык тоже.
4: Вер, а могу я вас попросить что-то прочитать, какой-то фрагмент?
5: «Где из меня сырой, кипящий горький свет, бил вольтовой дугой без отдыха и спроса, продольный гладкий шрам с посадочный билет, идущий через весь упрямый череп коса. Я непривычно пуст, сосредоточен, тих, отделен от вытья и поиска, и смысла, неразличим для всех охотников своих, стерилен и разъят на емкости и числа. Иди сюда. Ничем тебя не ослеплю, заживший ровный шов вдоль голода и дара. Таким я нужен был, суливший мне петлю, дурдом, суму, тюрьму, чтоб сердце не рыдало, не тлело, не рвалось, не пело под грозой, смиренная труха и мудрая усмешка, зловещая слегка, как врезана фрезой. Я рад, что ты пришла. Молчи, за нами слежка. Нам можно 5 минут прохожими в толпе, плечом к плечу стоять, без ропота, без цели. Возможно, я дышу, чтоб помнить о тебе. Они забрали все, но память не сумели».
4: Спасибо большое.
5: Такое есть.
4: Спасибо, спасибо. Вера, а как вы думаете, почему вот из трех таких канонических антиутопий 20 века, ну, вот «Мы» Замятина, которую вы уже употребили, «Дивный новый мир» Хаксли и «84», естественно, там и «Брэдбери», можно вспомнить, «Фаренгейтом» и так далее, но вот три канонических. Вот все-таки 84-й, хотя он позже всех был написан, да, ну, он стал, вот, наверное, самой культовой книгой, да, которая растаскана на цитаты, на какие-то, не знаю, мемы, прости господи, и так далее, и так далее. Вот почему?
5: Мне кажется, уже из того момента, как он снова сбывается, его сила в невероятной точности деталей. И в том, что люди, которые заново строят вокруг тебя тюрьму, искренне убеждены, что они добра тебе желают. Они всем добра желают. Они искренне убеждены, что их параноидальный контроль – это забота о безопасности. И ужас как раз в этом. В том, что ты должен свои чувства, свое восприятие все время предавать, чтобы быть удобным для них. А для них так устроена забота о населении. Вынуть из всех жизнь, душу, мнение, индивидуальность, всех смешать в одну какую-то гомогенную массу, и которую очень легко управлять. Они думают, что они всем жизнь облегчают, и людям, и себя. Доблесть не в том, чтобы противостоять какому-то умозрительному вождю. Доблесть в том, чтобы своему собственному коллеге и другу, который тебя убеждает не высовываться, и вести себя потише, и прятаться, и не писать стишков, и не исполнять песен, и не протестовать, не дай бог, потому что его тоже коснется, если он с тобой общается. Вот это, как бы, оно очень маленькое. Про то, как очень маленькое зло перерастает в абсолютную катастрофу гуманности, наверное, так.
4: Вера, ну, после такого ответа я вас прошу, наверное, про Новояз еще стих прочитать, если мне
5: понравится про Новояз.
4: Он прям, мне кажется, прям тут будет как абсолютно...
5: Ну, просто это тоже невероятно...
4: Да, расскажите предысторию.
5: Злободневная вещь, mm-hmm. Да. Мы же все... Ну, я человек, которого год назад внесли в террористический список. Я в уголовном розыске. Я человек, у которого заблокированы счета в России. Ну, это подарок мне иметь возможность такое написать. Тем более, что когда я задавала вопрос, я говорю, послушайте, давайте мы не будем над ними смеяться. Потому что была история про то, что мы должны их спародировать, как они говорят вот этот вот язык, как в начале века был наркомпрос, и вот это все выломанный, да, решенный какого-то,
4: оборвалка,
5: что ли.
4: Да,
5: смысла переломанный. Нет, у них должна быть сверхцель, и они должны уметь ее объяснить. Но она будет очень странная и очень безумная для всех, кто хоть что-то понимает в этом. И получилось вот что. Все то, что отравляет разум, все то, что вызывает горечь, мы заменили новоязом. На новоязе не поспоришь. В нем ни сарказма, ни подтекста, ни заковыристых ругательств. На нем не выразить протеста, который ты так любишь, братец. Поставили для новояза лишь то, что в жизни пригодится. Слова восторга и экстаза от обретения единства. Слова почтения, привета, признательности за щедроты. Твои угрозы и наветы. Из них не скажешь ничего ты. Поэтому все наши песни о славе были и о силе. О том, как мы, собравшись вместе врагов бесстыжих, победили. О том, какой чудесный вечер. О том, как девушка смеется. Мы разработали наречие, в котором не заходит солнце. В нем утверждали стиль и мера, призыв не ныть, а состояться. Они бесили лицемера. Мысли преступника боятся. С ним были неосуществимы ни преступления, ни войны. Им пели дети херувимы, пока вы были недовольны. Вы вечно чем-то недовольны. Свой род душевного недуга. А нам несли радиоволны, как важно уважать друг друга. Как сладок труд во имя мира, покоя и большого брата. А вы, кому ничто не мило... И для кого ничто не свято, вы, исполнители заказа по очернению государства, не заслужили новояза, не знали сказочного царства. Вы грязной, ядовитой пастью всех нас высмеивали лживо. Теперь вам странно, что несчастье расплатой горькой послужило.
4: Спасибо большое. Спасибо.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода».

0: различных театральных проектах. Первый сборник стихов поэтессы «Непоймание» был опубликован в 2008 году, если не считать ее книги, написанные для детей. В этом же году Полоскова начинает принимать участие в творческом театральном эксперименте – спектакле Георга Жено «Общество анонимных художников», в котором каждый зритель может попытаться изучить свое «я» и раскрыть таланты. Другим экспериментом Полосковой в области формы стало смешение декламации стихов и рок-музыки. Идея родилась после создания аудиоверсии произведений поэтессы, после чего был записан отдельный альбом. В феврале 2009 года Полоскова стала лауреатом премии «Неформат» в номинации «Поэзия». Продолжаем интервью.
1: Вер, вы уже несколько лет живете на Кипре. Как вы сами сказали в одном из интервью, это маленький кусочек суши, окруженный морем.
2: Да.
1: Море успокаивает?
2: Да, море все меняет, правда.
1: Как ваш греческий? Учите?
2: Я знаю 15 примерно фраз, применимых в быту, которые резко располагают к тебе и таксиста, и официанта, и нотариуса, и кассира. А вот дети мои уже потихонечку поют песни на греческом и способны переводить мне в кино какие-то особенно трудные места, потому что иногда мы ходим в кино и смотрим
1: Спайдермена, да.
2: По-гречески.
1: А дети встроились в эту жизнь?
2: Да, да. Ну, там, на самом деле, Кипр, будем честны, одна из самых, наверное, бесполезненных площадок для погружения нового, потому что это то, что меня когда-то и подкупило. Я никогда не была на Кипре до момента, когда у меня был в начале войны там концерт, который два раза переносили из-за пандемии. Происходит вот это все, два месяца идет война, мои дети живут, и я в Индии, потому что это была самая быстрая виза, которую можно было сделать, и я приезжаю его играть, то, что я обещала. И меня так потрясло, насколько это безмятежное пространство, в котором всегда какие-то фантомные 70-е, как будто это старое кино. Дедушки играют в нарды, пьют густой кофе, все очень неспешно, одна машина в полчаса проезжает. В межсезонье это было, и я подумала, боже, есть люди, у которых прям есть благословение, они могут жить в таком месте постоянно. И когда я поделилась, как я восхищаюсь тем, что досталось моим подругам, которые меня туда вытащили, они сказали, давайте, может, мы вам поможем перебраться. Я подумала, что я, наверное, себе дам месяца три, и потом буду искать, потому что как на Кипре остаться, было не очень понятно. На Кипре 1 300 000 населения. Ну, это правда...
1: Как в одном районе Москвы.
2: Курортная зона, да, и как бы и холмы, выжженные, рыжие, красивые холмы с кустарниками. У меня трое детей, и они в этом году должны были, вот старший должен был идти в школу. Но уже через 3 месяца, когда таки мы нашли школу и нашли квартиру, я поняла, что я никуда не хочу уезжать. И следующие несколько лет, каждый раз, когда я куда-то надолго уезжаю, у меня постоянно гастроли. И, конечно, есть совершенно невероятные города. И за эти 4 года я объехала мир, наверное, 2 раза, во много раз больше, чем когда-либо до этого. Я никогда столько в жизни, как и каждый из нас, никогда столько в жизни не путешествовала, как в эти 4 года. И каждый раз я куда-то летела. В Барселону, в Лиссабон, в Монреаль, в Нью-Йорк, в Париж. И смотрела, и думала, может быть, надо было, может, я поторопилась. Потом я возвращалась, и я думаю, боже, какое счастье. Это просто ни с чем нельзя сравнить. Это облегчение, когда ночью ты приземляешься в дорогом сердцу аэропорту Ларнаки и думаешь, господи, наконец-то я дома. И я за эти 4 года...
1: Это самое,
2: на самом деле, это бесценное
1: конечно,
2: чувство.
1: Конечно.
2: Чувство, что, например, тебя узнает таксист, которого ты вызвал, и вы уже с ним ездили, потому что их очень небольшое количество.
1: Мы
2: все друг друга знаем. Он первое, что спрашивает, как ваши дети. И это, ну, правда, все очень близко живут, все друг друга наблюдают. И никому не приходит в голову как-то доминировать и соревноваться. И никогда в жизни мы не слышали никакой ноты брезгливости или отчуждения, что мы не местные. И количество людей, которые просто нам ни с чего хочет помочь и быть полезными, и о нас позаботиться, оно всегда меня совершенно... Оно мне до слез доводит иногда.
1: Вы в одном из своих интервью, относительно недавних, ну, 1-1.5 года, сказали, что духовность человека, на ваш взгляд, проявляется в том, как он общается со своими детьми, когда его при этом никто не видит.
2: Да.
1: Ну, со своей собакой, там, я не знаю. А вот как вы общаетесь с вашими детьми, когда вас никто не видит?
2: По-разному. Давайте будем честны, что не всегда это... признание в любви бесконечное. Но мы сейчас, вот я ездила проверить,

0: На самом деле, в каком я состоянии? Каникулы с детьми в одиночку – это большое испытание. Я решила съездить, показать их своим друзьям в Черногории. Мои друзья из классных, далеких театральных времен. Вот откуда мы все друг друга знаем еще с ребятами. Мы когда-то все...
1: Ну, из практики, собственно, да?
0: Да, работали в практике. И вот многие мои друзья из тех времен – сценографы, композиторы, люди, которые там расписывают стены. Ну, в общем,
1: ну, да,
0: много кто поселился в Черногории, да. И я приехала с детьми, и удовольствие, которое они получали от общения с моими детьми, и я сама, которая в целом как-то по-другому на них совершенно посмотрела, потому что мы внутри рутины, на самом деле, совсем не так много времени проводим вместе. У них есть школа, у меня куча работы, я улетаю, прилетаю. А тут мы были бесконечно 24/7 вместе. Я поразилась, как они выросли, сколько у них все происходит. Они ни разу не поругались за две недели.
1: Втроем между собой, да?
0: Да, и я подумала, что, ну, я многое в жизни провалила, но этот проект, эта троица, она офигенная совершенно. И уже какие-то все мои там беспокойства по поводу того, что они не адаптируются, что они застрянут, отстанут, они все пройдены, потому что у них такое количество друзей. Они говорят на трех языках и поют на трех языках.
1: Ну, русский, естественно, английский, очевидно.
0: Русский,
1: да?
0: Английский, греческий.
1: Угу, угу.
0: Это очень интересно наблюдать за тем, как это абсолютно просто само собой как будто происходит.
1: Ну, они же как губки, они же впитывают все.
0: В этой среде. Они поставили спектакль, и вот они пришли и две недели поют песни на английском языке в доме. В общем, меня это как-то все... Я не была к этому готова. У меня дочь через три дня идет в первый класс. А у меня все время ощущение, что я вот привезла совсем малышей, и они еще совсем как бы... Мне нужно постоянно над ними держать крылья. Эти люди разрулили себе сами всех друзей. Все дни рождения, на которые они ходят, они меня просто в известность ставят, куда и когда они собираются, куда и когда они идут играть в футбол, с кем они идут купаться, у них как бы общество.
1: А как вы умудряетесь все-таки с тремя детьми прекраснейшими, тем не менее, работать? Ну, все-таки поэзия, ну, я не говорю про командировки, это отдельно, когда вы уезжаете, мы... даже когда вы дома, вот, ну, чтобы писать стих, писать что-то.
0: Ой, это, мне кажется, это тема для стендапа, особенно стендапа, как я писала этот мюзикл, потому что я написала этот мюзикл за две недели, не отходя от детей практически вообще, провожая их на автобус, встречая их с автобуса, в процессе того, как я рубила им салаты, собирала одежду на завтра. Это очень, мне кажется, в маленьких промежутках, потому что мне легче пишется, когда я куда-то иду. Вот я их провожала в школу, у меня был маршрут, за который я должна была песню успеть написать. И вот этот вот момент, когда ты уже подходишь к дому и специально, ну, медленно идешь, чтобы успеть две строчки последние придумать. Это очень забавно, наверное, выглядит со стороны, как я пишу эти тексты, потому что ты в этот момент в наушниках, ты же переслушиваешь мелодию, тебе нужно, чтобы оно укладывалось. Ты идешь, как городской сумасшедший, сам себе поешь.
1: И еще сочиняешь.
0: Возвращаешься, выключаешь, да, встречаешь их с автобуса, приводишь, кормишь, пользуешься моментом, когда они все занимаются своими делами. Кто-то смотрит мультфильм, кто-то, значит, делает домашнее задание. Ты быстро пошел, дописал, отправил, перечитал, вроде все помещается, вернулся. Я очень люблю, как это выглядит. А что касается гастролей, я в разводе, у меня совместная опека. И сейчас, слава богу, есть возможность, ну, меняться. За это лето у меня было 14 выступлений в Америке. 14 маленьких выступлений в Америке.
1: Ну, то есть это минимум там 3 недели вы
0: отсутствовали? Да, я 25 дней у меня не было. Значит, Тель-Авив, Париж. И вот сейчас, взяв уже детей, было 2 концерта в Херцегнове и в Будве. Еще и как бы работающая мама.
1: Вер, по моим ощущениям, ну, это такие мои мысли, люди, которые вот уехали последние там 4 года из России, они делятся на 2 категории. Кто-то ждет окончания, ну, извините, окончания войны ждут, конечно, все, естественно, нормальные люди, это не обсуждается. Но кто-то считает, что война закончится, возможно, Путина не станет по каким-то причинам, естественным или искусственным, так сказать. И вот они прям ждут, что они вернутся в свои города, на свои улочки, в любимые, не знаю, кафешки, книжные магазинчики и так дальше. Кто-то понимает, что он не вернется никогда. Я так понимаю, что вы относитесь ко второй категории, да?
0: Да.
1: Как
0: да,
1: вы с этим осознанием живете?
0: По-разному. Я думаю, что мои иллюзии по поводу того, что я куда-то когда-то вернусь, закончились, ну, когда мама не стала. И я не смогла поехать с ней попрощаться и ее похоронить. Мне кажется, в этот момент многое переворачивается навсегда. А во-вторых, ну, террористический список, уголовный розыск, заблокированные счета – это вещи, которые даже если их тебя отменят, они тебя будут долго еще сопровождать. Я не могу сказать однозначно, что я не хочу прям съездить, когда все закончится, потому что я думаю, что это будет чувство совершенно оглушительное. Но возвращаться – нет. Я думаю, что мы, когда осознаем объем того, что изменилось навсегда, эти разговоры про возвращение сами собой исчезнут. Такие вещи никогда не проходят бесследно ни для кого, ни для человека, ни для государства, ни для психической картины населения, ни для чего совершенно. И мне кажется, мы какую-то очень осторожную, такую из мокрого песка жизнь новую выстроили именно для того, чтобы иметь опору, не горевать все время, ну, да, и не оплакивать. Назад, да. Я учусь, моя книжка последняя называется «Lost and Found», потому что кроме того необозримого, что оставлено, наверное, будет еще то, что нам откроется, мы просто пока не можем себе представить. И за это я уже благодарна. И я особенно отдельно благодарна, что остров, например, на котором я живу, на нем совершенно невероятные, дружные и обширные белорусские и украинские диаспоры. И я имею доступ и туда, и туда, и я имею возможность ходить на даху-браху с моими украинскими подругами и, там, не знаю, на день рождения к Вове Цеслеру, который собирает большое белорусское комьюнити, потрясающих совершенно людей, музыкантов, художников всех на свете. Мне кажется, и моя цель профессиональной деятельности – какой-то купол создавать, в котором нет войны сейчас, где просто те же самые люди, которым из каждого утюга рассказывают, что они враги до конца своих дней, сидят, как сегодня, и плачут, и смеются в одних и тех же местах. У меня был в Варшаве концерт в начале июня, и он внезапно собрался, sold out, там, буквально за 3 недели его объявили, и он вдруг весь распродался. И я в конце, не удержавшись от любопытства, говорю: друзья, вы можете сказать, откуда вы? И выяснилось, что, наверное, 65% из Украины, и еще 30%.
1: Из разных...
0: Ну, из Беларуси. Там же практически нет россиян. И буквально несколько рук в разных концах зала, они не вместе пришли, потому что там почти нет россиян сейчас, только по политическому убежищу. И меня это так потрясло. Я была так глубоко до слез благодарна людям, что они продолжают мне доверять. Как человеку, у которого, да, красный паспорт, по-прежнему никакого другого пока не светит. Но есть чувство, что мы все-таки все люди, которые понимают все правильно, противостоят лжи, противостоят мороку, понимают, что такое насилие, видят вещи одинаково, мы все-таки все по одну сторону, и между нами вражды никакой быть не может. Для меня это самое главное, что вообще происходит.
2: Поэтесса и актриса Вера Полоскова рассказывала ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку о своем мюзикле, стихах, а также о преследовании в России. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Говорит «Радио «Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до 00:30 ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
7: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
8: веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
4: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
9: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
4: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
9: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 15 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Дональд Трамп объявил, что Россия и Украина готовы отказаться от взаимных ударов по энергетическим объектам. Действительно ли украинская армия освободила около 200 квадратных километров в ходе наступления к северу от Лимана в Донецкой области? Верховная Рада Украины проголосовала за отставку генерального прокурора Руслана Кравченко, который вчера уехал из страны. Также сегодня.
1: Сделан довольно серьезный и в каком-то смысле даже невиданный шаг к тому, чтобы потенциальный распад Соединенного Королевства стало частью актуальной политической повестки.
0: Угрожает ли распад Соединенному Королевству, Великобритании и Северной Ирландии? Президент США Дональд Трамп, который вчера, общаясь с журналистами, призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить бить по объектам в России по производству дизельного топлива, опубликовал в социальных сетях пост с утверждением о том, что Россия и Украина договорились об энергетическом перемирии. Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван российско-украинской войной, а не Ираном. Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась поступить точно так же, говорится в этом посте. Никаких деталей Трамп не привел, на какой срок рассчитано энергетическое перемирие, он тоже не сказал. Первым на заявление президента США отреагировал Владимир Зеленский, сказавший, что Украина готова поддержать такое перемирие, если Соединенные Штаты обеспечат его соблюдение.
2: Появилось сильное предложение со стороны Соединенных Штатов о взаимном прекращении ударов по критической инфраструктуре. И если это может стать первым деэскалационным шагом, шагом к прекращению российских ударов по нашей критической инфраструктуре и, соответственно, наших ответных ударов, Украина готова поддержать такую деэскалацию. Мы видим, что Россия испытывает напряжение из-за наших точных ответных ударов по ее экономике и инфраструктуре, связанной с войной. При этом пока никто не увидел подлинного желания России двигаться к завершению войны. Но если американским партнерам удастся обеспечить реальную готовность России прекратить эту войну на уничтожение жизни и сделать это честно, надежно и на долгосрочной основе, Украина готова сделать свои деэскалационные шаги.
3: Украина сделает свои деэскалационные кроки.
0: Это был Владимир Зеленский. Россия уже многократно уклонялась от предложения об энергетическом перемирии с Украиной, объясняя это то тем, что бьет по объектам украинской энергетики в ответ на удары Украины, открывшей ящик Пандоры, то тем, что эти удары ослабляют мощь украинской армии. Тем не менее, после заявления американского президента, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал энергетическое перемирие хорошей идеей, однако прямо заключение такого перемирия не подтвердил и не сказал, согласна ли на него Россия в ближайшее время.
4: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений. Но здесь очень важно пояснить следующее. Обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает проблем мировых, так как основная проблема это с вывозом нефтепродуктов на мировые рынки.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом сегодня же министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал США за якобы отход от договоренностей Анкориджа. Разумеется, под давлением Европы.
5: Если бы американцы не отошли от договоренности Анкориджа, если бы их Европа не оттянула от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны. Это вот очевидный факт.
0: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Напомню, что госсекретарь США Марко Рубио публично отрицал наличие каких-либо договоренностей по Украине между президентами США и России, достигнутых во время их встречи на Аляске в августе прошлого года. Слова Пескова о возможности энергетического перемирия прозвучали на фоне острой нехватки бензина и дизеля на внутреннем рынке России. Очереди на автозаправках в большинстве российских регионов по-прежнему огромные, а Украина пока продолжает атаковать российские НПЗ. Одновременно некоторые западные военные аналитики, включая французского осинт-аналитика Климана Малена и экспертов Американского института изучения войны, сообщили, что ВСУ в последние дни смогли освободить до 200 километров украинской территории и срезать так называемый «российский выступ» к северу от Лимана, выровняв таким образом линию фронта. Эту операцию операцию западные эксперты назвали одним из самых больших успехов Украины в нынешнем году. Украинский генеральный штаб пока предполагаемые успехи ВСУ на севере Донецкой области не комментировал. Также аналитический проект Deep State не обновлял свою карту боевых действий там. Ну а военный аналитик, полковник, бывший командир бригады ВСУ Александр Саенко сообщением об успешном контрнаступлении в районе Лимана относится скептически. То, что западные аналитики уже сейчас представляют как освобожденную территорию, еще три дня назад в наших сводках генерального штаба проходило как зона активных боевых действий, где российские войска проводили штурмовые действия. Поэтому сейчас действительно очень много манипуляций относительно реальной обстановки в этом районе. Вот что я сегодня прочитал в одной из новостей. Сообщается, что вооруженные силы Украины ведут бои в районе той же Новоселовки и Зеленой долины, и при этом это преподносится как юг Лимана. То есть очень много информации, некоторые блогеры и средства массовой информации распространяют, даже не сверяясь с картой и не понимая, где в данном случае север, а где юг. Поэтому сейчас очень осторожно нужно относиться к заявлениям о том, что якобы освобождено несколько сотен квадратных километров. Пока нет официального подтверждения, есть только вбросы, как я их называю, со стороны российских блогеров и различных не всегда понятных источников в украинском информационном пространстве. Моя оценка заключается в том, что пока еще очень рано говорить об окончательном освобождении этой территории и срезании российского выступа. Если же это действительно произойдет, это будет для нас очень полезно. Как минимум, сократится линия фронта. Кроме того, срезание этого выступа не позволит российским войскам продолжать наступление в направлении Светогорска. На мой взгляд, вот этот выступ больше угрожал именно Светогорску, чем Лиману. Потому что захват Светогорска для россиян – стратегическая цель, возможно, даже более важная, чем захват Лимана. Ведь все, кто бывал в Светогорске, знают, насколько это важная высота. С нее открывается обзор на значительное расстояние. Контроль над этой высотой позволит российским войскам, в том числе, значительно облегчить дальнейшее продвижение и захват Лимана. Поэтому это действительно очень важное направление. И понятно, почему к нему сейчас приковано такое большое внимание, как с нашей стороны, так и со стороны оккупантов.
3: Людей и оккупантов.
0: Это был украинский военный аналитик, бывший командир бригады ВСУ, полковник Александр Саенко. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Верховная Рада Украины сегодня дала согласие на увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора. Соответствующее решение президента Украины Владимира Зеленского поддержали 317 депутатов. Это произошло на следующий день после того, как Кравченко предъявил подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу и уехал из страны. Подозрение, как он пояснил, было послано по почте. Ранее Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора на фоне скандала о так называемом крышевании высокопоставленными сотрудниками прокуратуры мошеннических колл-центров в Украине. Операция по этому делу имеет название «Карфаген», рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Борис Сачалко.
6: Генпрокурор Украины выложил в интернете 7-минутное видео, в котором обвиняет главные антикоррупционные органы страны, это НАБУ и САП, в работе против Генеральной прокуратуры. Руслан Кравченко уверяет, что недавние обыски в его ведомстве провели, чтобы добраться до материалов дел против отношений руководства НАБУ и САП.
0: Чтобы не быть голословным, опираясь на собранную доказательную базу, я подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Я подозреваю его в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере и для фиктивного усыновления с целью искусственно создать основания для ухода от ответственности в суде.
7: Для уникновения ответственности в суде.
6: Конфликт между Генпрокуратурой и антикоррупционными органами начался несколько недель назад. В начале сентября еще детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски в Генпрокуратуре. Даже вот в кабинете самого Кравченко замначальника одного из департаментов его офиса отправили под стражу по делу о крышевании мошеннических колл-центров. После этого Руслан Кравченко написал заявление об отставке, но вот теперь выступил за собственными заявлениями. В НАБУ, говорят, руководитель бюро пока не стал подозреваемым, а слова генпрокурора назвали продолжением системной атаки на независимые антикоррупционные органы.
8: Эта атака началась не сегодня. Ее активная фаза стартовала еще прошлым летом, когда одной из главных целей была попытка подчинить НАБУ и САП офису генерального прокурора. НАБУ и САП не участвуют в политической борьбе. Мы действуем исключительно в рамках закона и готовы защищать независимость антикоррупционной системы.
6: Сам генпрокурор покинул Украину. В соцсетях он написал, что находится в заграничной командировке, в рамках которой запланирован ряд встреч, где он намерен проинформировать партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов. На конфликт отреагировал и президент Украины, попросив Раду поддержать увольнение Кравченко. Политолог Владимир Фисенко считает, что, судя по реакции Зеленского, президент Украины давно потерял доверие к генпрокурору, и офис президента теперь может воспользоваться этой ситуацией, чтобы занять позицию вот так над схваткой.
9: Кравченко решил использовать это дело тоже как инструмент самозащиты. Теперь, когда есть факт вот этого юридического подозрения в адрес Кривоноса, они как бы процессуально, ну, в равном статусе. Он потенциальный фигурант, а Кривонос уже реальный фигурант, но другого дела. И если НАБУ сейчас будет выдвигать официальные подозрения в адрес Кравченко, то это будет выглядеть, ну, как тоже, как месть.
6: Генпрокурор написал в соцсетях, что официальные документы по подозрению он отправил почтой, а НАБУ обещает ответить на все вопросы.
0: Сообщение Бориса Сачалка. Руководители НАБУ и САП Семен Кривонос и Александр Клименко заявили, что не получали по почте никаких подозрений. Этих писем не получали и их родственники. А Семен Кривонос назвал обвинение в адрес НАБУ и САП бредом.
10: Я не собираюсь комментировать эту бредовую фальсификацию. Проснувшись утром, мы увидели беспрецедентную информационную атаку на антикоррупционные органы. Фактически история Украины еще не знала ничего подобного. По нашему глубокому убеждению, цель этой атаки – сместить фокус, политизировать НАБУ и САП, а также дискредитировать антикоррупционные органы.
0: Это был руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос. Генеральный директор предприятия «Украинская почта» Игорь Смелянский заявил сегодня, что там проверяют обстоятельства отправки писем с подозрениями руководителям НАБУ и сотрудникам САП от отстраненного генерального прокурора Руслана Кравченко. Согласно представленным в социальных сетях фотокопиям чеков, оплата за эти отправления была произведена наличными деньгами непосредственно в отделении почты, а не в безналичном порядке, как это определено договором между акционерным обществом «Укрпочта» и офисом генерального прокурора Украины. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 15 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В западных средствах массовой информации последние несколько дней главная тема – предупреждение руководителей ведущих компаний, разрабатывающих модели искусственного интеллекта, о том, что эти модели начинают угрожать безопасности и вообще самому существованию человечества, и что новые правила использования и контроля над ними должны быть как можно скорее разработаны и внедрены. С подобными заявлениями выступили основатель, разработавший чат-GPT компании OpenAI Сэм Альтман, генеральный директор компании Anthropic Дарио Амадей. Свои опасения выразил Илон Маск. Сотрудник Anthropic Джейкоб Коксон уволился, заявив, что Anthropic и OpenAI мчатся прямо к самосовершенствующемуся суперинтеллекту и играют с нашими жизнями. Это цитата. В то же время президент США Дональд Трамп назвал все эти опасения завышенными, сказав, что США не должны чрезмерно ограничивать развитие искусственного интеллекта, поскольку это может позволить Китаю обойти Америку в этой области. И вот как позицию Трампа прокомментировал вице-президент США Джей Ди Венс. Я должен сказать, что лично меня немного смущает тот факт, что так много передовых компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, обращаются к правительству с просьбой регулировать их деятельность. Это отчасти напоминает мне троянского коня, поэтому я думаю, что к этому вопросу нам следует подходить с осторожностью. Есть еще один момент, который президент постоянно подчеркивает. Мы знаем, что Китай ведет с Соединенными Штатами долгосрочную гонку в области искусственного интеллекта. Мы хотим, хотим, чтобы США действовали разумно и ответственно, но при этом оставались впереди. Любая технология сопряжена с определенными рисками. Любая новая технология приносит как риски, так и преимущества. Я думаю, президент совершенно справедливо сказал, что мы должны разумно подходить к управлению этими рисками. Я не думаю, что американцам следует чего-либо бояться. Нам нужно помнить, что риски и недостатки существуют практически у любой технологии, и искусственный интеллект, безусловно, не является исключением. Это был вице-президент США Джей Ди Венс. А о том, какую Китай занимает позицию по проблеме безопасности моделей искусственного интеллекта, я попросил рассказать сотрудника Центра новых евразийских стратегий NEST, китаиста Алексея Чегодаева.
11: Мне кажется, в этом вопросе Китай даже гораздо более последователен, потому что Си Цзиньпин говорил о возможной потере контроля над искусственным интеллектом уже много раз, в том числе вот на Всемирном форуме по искусственному интеллекту, который прошел в Шанхае. Он упоминал это сейчас на саммите БРИКС. То есть с китайской стороны тема контроля над искусственным интеллектом уже достаточно проработана. Есть законодательные акты, есть соответствующие комиссии, ассоциации, которые, собственно, этим занимаются. Поэтому здесь действительно есть вот такое пространство для переговоров между Соединенными Штатами Америки и Китаем о том, как наладить вот этот механизм горячей линии, механизм прямой связи. Ну, я думаю, здесь абсолютно уместная история с ядерным оружием, когда два президента, с одной стороны президент, с другой стороны председатель, имеют вот горячую линию, по которой можно позвонить и сказать: «Нет, это не мы осуществляем кибератаку, например». Это наша искусственная сеть, и сеть искусственного интеллекта вышла из-под контроля. Пожалуйста, не начинайте Третью мировую войну. Поэтому здесь действительно есть опасения, и действительно тема искусственного интеллекта может стать одной из главных в обсуждениях между Си Цзиньпином и Трампом.
0: Вы имеете в виду встречу, которая должна состояться в сентябре?
11: Да, и сейчас как раз идут разговоры о том, можно ли вот это включить в повестку, потому что мы пока ничего не знаем о встрече Си Цзиньпина и Трампа, вообще состоится она или нет. С китайской стороны есть, наверное, такие сигналы о том, что неплохо бы сначала провести встречу на высоком уровне между господином Халифеном и Скоттом Бессеттом с американской стороны, просто для того, чтобы они подготовили повестку встречи, чтобы они дали какое-то, ну, дали нам какой-то план того, что будет происходить, а вот не просто встретились, пожали руки и разошлись. Поэтому здесь это действительно очень может стать важной темой. И опять до этого были встречи на уровне экспертного сообщества раз и с американской, и с китайской стороны, но это были такие неофициальные посланники, то есть сама встреча не носила официального характера в том смысле, что по ее итогам не было принято никаких официальных документов, а были сформированы рекомендации. Вот эти встречи уже давно идут и с одной, и с другой стороны, поэтому действительно вот сейчас настало время, возможно, поговорить об этом в более таких политических терминах.
0: Ну и возвращаясь к первому вопросу, то есть получается, что Китай не проявляет вот этого желания, пока споры идут в Америке, и, возможно, будет замедлено каким-то образом развитие новых моделей искусственного интеллекта, вырваться вперед.
11: Здесь есть, мне кажется, несколько факторов, потому что первый главный фактор – это недоверие. То есть американцы хотели бы, наверное, действительно заморозить, приостановить развитие искусственного интеллекта, но таким образом, чтобы оставаться лидером. То есть давайте мы сейчас заморозим, сейчас у нас объективно американцы лидируют в искусственном интеллекте, и таким образом мы остановимся на том уровне, где американцы занимают номер один, первое место, а китайцы второе место. И здесь мы входим в пространство недоверия, потому что где гарантии и каковы механизмы регулирования, контроля? Хорошо, мы подписали соглашение о том, что мы замораживаем сейчас развитие искусственного интеллекта на том уровне, который есть сейчас. Где гарантия, что китайцы не делают свои модели еще более современными, не тестируют их и не развивают их? У нас нет таких гарантий, у нас нет таких механизмов. Вот, собственно, это и главная проблема в том, а как наладить этот диалог, как наладить этот механизм контроля. Опять полная аналогия с ядерным оружием. Вот Россия и США, как наладить контроль над ядерным разоружением так, чтобы это было очевидно. Потому что все-таки искусственный интеллект – это такая технология общего назначения, которая и производительность экономики повышает, и научный потенциал, но в то же время и военные возможности, и эффективность разведки, кибероперации. Поэтому здесь не очень понятно, как это контролировать. Заморозить бы хотелось, но на каких условиях – не очень понятно ни китайской, ни американской стороне. Но для китайцев это действительно неприемлемо, потому что опять, они говорят, хорошо, вы фактически ограничиваете наше технологическое развитие и хотите, чтобы мы остановились там, где мы сейчас, не развиваясь дальше. Вы, американцы, ну, тормозите, по сути, наше экономическое развитие. Это очень плохо. Давайте разговаривать на равных, давайте договариваться о том, допустим, до какого уровня могут быть развиты китайские искусственные системы, системы искусственного интеллекта. И это тоже вопрос, который вот пока не очень понятно, как можно разрешить.
0: Джей Ди Венс, комментируя всю эту историю, сказал, что его удивляет, что сами компании приходят к правительству и просят отрегулировать их деятельность. А насколько китайское государство сейчас в состоянии контролировать компании, разрабатывающие новые модели искусственного интеллекта?
11: Китайские компании по умолчанию работают напрямую с государством, поэтому там практически всегда есть часть государственного участия, прямого или непрямого, поэтому мы, я думаю, не строим никаких иллюзий о том, что китайские компании, которые развивают искусственный интеллект, это частные независимые компании. Нет, там в каждой из них есть часть прямого либо непрямого контроля Коммунистической партии Китая, поэтому здесь у нас нет никаких сомнений. И в целом то, что я сейчас вижу в экспертных комментариях, в СМИ, они в целом воспринимают вот обращение американских компаний к американскому политическому классу как большой, ну, давайте скажем так, театр, спектакль. То есть они все прекрасно понимают, что для них это опять попытка частных американских компаний надавить на американское правительство, чтобы оно, в свою очередь, как раз каким-то образом договорилось с китайцами ограничить их технологический рост. Вот так это воспринимают в Китае. То есть китайцы не верят, что частные американские компании вот собрались одним прекрасным вечером и сказали, мы хотим самостоятельно наложить на себя ограничения по развитию искусственного интеллекта. Вот в Китае, к сожалению, пока это не верят.
0: Это был сотрудник Центра новых евразийских стратегий NEST, китаист Алексей Чагадаев. Ну и последняя тема. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали вчера в Кардиффе меморандум о праве своих регионов на самоопределение. Встреча прошла на уровне первых министров, то есть глав местных правительств. Шотландию представлял лидер шотландской национальной партии СНП Джон Суини, Уэльс Рун Ап Йорверт, лидер партии Уэльса, Северную Ирландию Мишель Анил из республиканской партии Шин Фейн. С ней приехала и председатель этой партии Мэри Лу Макдональд. Все три партии выступают за независимость от Великобритании. В меморандуме, который, и это надо отметить, все вышеуказанные лица подписали именно в качестве лидеров партий, указано, что каждая из наций имеет право сама определять свое будущее демократическим путем, и верховные власти Великобритании не должны препятствовать этому процессу. Время Вестминстера подходит к концу, написано в документе. Мой собеседник, историк и политолог, специалист по странам Европы Ярослав Шимов. Я вообще начну с места в карьер. Можно ли говорить о том, что над Соединенным Королевством нависла угроза распада?
12: Ну, прямо так резко я бы это не формулировал, но можно сказать, что сделан довольно серьезный и в каком-то смысле даже невиданный шаг к тому, чтобы эта вещь, то есть потенциальный распад Соединенного Королевства, стала частью актуальной политической повестки. Потому что до сих пор никогда такого не было, чтобы руководители правительств трех территорий, скажем так, составных частей автономных Соединенного Королевства, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, дружно, единым фронтом одобрили заявление, в котором от лица вот этих подотчетных им, так скажем, территорий заявили о стремлении в независимости или, по крайней мере, к референдумам, на которых этот вопрос может быть поставлен.
0: Ну а такие референдумы действительно возможны?
12: Безусловно, в 2014 году такой референдум в Шотландии, собственно, проходил. Он закончился поражением сторонников независимости, если я не ошибаюсь, причем с довольно заметным разрывом 10% в пользу тех, кто голосовал за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. Так что прецедент есть, и это, в общем, вещь, которая может вдохновлять сторонников независимости, причем не только в Шотландии, но и в двух других вот составных частях Соединенного Королевства.
0: А каков механизм организации подобных референдумов?
12: Ну, вообще-то, по британским законам, правительство центральное, британское, оно должно дать согласие на то, чтобы подобного рода голосование могло состояться. Но, опять же, учитывая имеющийся прецедент 2014 года, ну, сложно будет, если уж действительно дело дойдет до вопроса о том, что такой референдум вот нужно провести, лондонскому правительству будет довольно непросто отказать. Хотя, с другой стороны, в каждой из этих территорий ситуация разная, потому что в Северной Ирландии, например, возможность такого референдума, возможность изменения статуса этой территории, она заложена еще в соглашениях Страстной Пятницы 1998 года, которые, ну, положили конец этому бесконечному, казалось, конфликту в Северной Ирландии между католической и протестантской общиной, между сторонниками присоединения к Ирландской Республике и сторонниками того, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. В общем, составной частью этого компромисса возможность такого голосования является. Но там должны быть определенные условия, то есть должны быть как бы доказательства того, что действительно очень значительная часть населения Северной Ирландии выступает за проведение такого голосования. А я вот сейчас смотрю на данные ЮГОВ, крупного агентства по изучению общественного мнения, которое проводило, на самом деле, не так давно в Северной Ирландии подобный опрос. Проводило его в конце прошлого года. И тогда сторонников того, чтобы потенциально отделиться от Британии и соединиться с Ирландской Республикой, было 36%, а противников 45%. Понятное дело, что это могут меняться эти цифры под влиянием, так сказать, политических событий, кампаний и так далее. Но, в общем, это заявление трех глав правительства, оно, я бы не сказал, что оно опирается на какую-то вдруг поднявшуюся бурную волну стремления к независимости во всех трех этих, назовем это так, пока что землях.
0: Но все-таки чем обусловлены вот эти центробежные силы в Соединенном Королевстве? Понятно, что если покопаться в истории, то можно найти, наверное, много, так сказать, исторических причин, по которым кто-то, может быть, хочет отделиться. С другой стороны, все-таки Соединенное Королевство существует уже давно, и, ну, по крайней мере, если смотреть со стороны, кажется, что разделяться будет, ну, очень болезненно.
12: Разделяться в любом случае наверняка будет болезненно, но если говорить об исторических аргументах, то они есть потенциально у обеих сторон, потому что по историческим меркам 300 с небольшим лет, которые существует Соединенное Королевство в том виде, в котором мы его знаем, ну, это не такой уж заоблачный колоссальный срок. Иное дело, что, например, Уэльс с Англией, так сказать, вместе гораздо дольше, если я не ошибаюсь, примерно с 13 века. Но тут дело не столько в истории, сколько в настоящем или совсем недавнем прошлом. Я думаю, что постановка этого вопроса о потенциальной независимости, она, конечно, связана с Брекзитом, с уходом Великобритании из Европейского Союза, потому что если в Шотландии эти сепаратистские настроения существовали более или менее всегда по целому ряду причин и вылились в этот референдум 2014 года, а я напомню, что решение о Брекзите было принято на другом референдуме двумя годами позже, в 2016 году, то Северная Ирландия и уж тем более Уэльс, ну, если бы Великобритания оставалась в Евросоюзе, то я не думаю, что вот так, таким образом был бы поставлен этот вопрос, потому что, в принципе, итоги Брекзита, ну, пока их нельзя называть блестящими для британцев, для уровня их жизни. И если судить по опросам, то сейчас, если бы состоялось снова голосование, то, скорее всего, большинство британцев, причем довольно значительное большинство, проголосовало бы за то, чтобы вернуться в Евросоюз. Но, как говорится, поезд уже ушел. Так что фактор Брекзита в том, что этот вопрос о потенциальном, так сказать, разводе четырех частей Соединенного Королевства возник, фактор Брекзита, я считаю, здесь очень серьезным или даже решающим.
0: Моим собеседником был историк и политолог, специалист по политике стран Европы, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, у меня на сегодня все. До свидания.
13: Студия подкастов «Радио Свобода».
14: Говорит «Радио Свобода».
13: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
14: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
13: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
15: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. Здравствуйте. Сегодня в первом выпуске. От степных ритуалов до табу. Чему россияне могут научиться у степных монголов? Анатомия конформизма. Как общество адаптируется к войне и авторитаризму? Почему люди выбирают внутреннюю эмиграцию вместо сопротивления? И передается ли страх по наследству? Мой собеседник – социальный антрополог Александра Архипова. Давайте начнем с простого. Кто такой антрополог?
1: Антрополог – человек, который изучает разные культуры. Можно сказать, что я изучаю понимание понимания, как другие люди понимают мир. Вот цель моей науки.
0: А чем антрополог отличается от социолога?
1: Это смежная профессия. Как правило, социологи изучают собственный мир количественными исследованиями, хотя не обязательно. Мы, антропологи, скорее склонны к изучению не только своих, но и чужих культур, и, как правило, действуем более качественными методами. То есть вот если, например, каннибалы кого-то варят в котле, а рядом стоит человек, внимательно записывает в книжечку весь процесс и спрашивает, а как это варить, а какой рецепт, а в каких ритуалах, а почему люди так делают, это антрополог. А если проводится сравнительное исследование отношения к каннибализму в каком-то обществе и выкладываются всякие цифры, то это скорее социология.
0: Теперь давайте посмотрим ваше короткое видео из Монголии, из пустыни Гоби.
2: Привет, дорогие друзья! Мы опять в пустыне Гоби, и вот у меня в руках конский аргал, то есть конское говно. И оно, правда, очень-очень-очень вкусно пахнет. Кроме того, что на аргале топят, на кизяках, этот аргал используют как благовоние, когда нужно помещение очистить от неприятного сырого запаха. Когда оно просырело. Очень-очень приятно пахнет. Вот так вот из самых неожиданных мест делают благовония.
0: Скажите, вот очищать этот запах от злых духов с помощью экскрементов. Видели ли вы подобные обычаи в России?
1: Не видела, потому что в России все-таки лошадиные фекалии не используют. Но в России используют много чего другого. Разные культуры делают все по-разному.
0: А что из увиденного в Монголии перешло в российскую действительность?
1: Шапка Мономаха. Как бы символ российской государственности на самом деле, видимо, все-таки является такой классической мужской шапкой ханской, княжеской позднего Средневековья.
0: Я понял из ваших заметок, что в Монголии многие обычаи очень физиологичны. В России такого нет. Сложно себе представить обычай тереть бычьи яйца не просто на удачу, а именно для мужской силы. Почему в России так все отделено от тела?
1: Ну, это вам так кажется, понимаете? Если это в вашем окружении так все отделено от тела, то это не значит, что так все отделено от тела, например, в традиционной российской деревне русского севера начала 20 века, где, например, когда, чтобы был урожай, надо было зимой по снегу символически опахивать деревню, запрягали и опахивали, в некоторых случаях даже использовали, например, священника молодого, чтобы он этим занимался, а весной молодые девушки, так сказать, валялись в пашне, чтобы земля лучше рожала. Ну, то есть, как бы, такое тоже было. Просто монгольская культура, она скотоводческая, а восточнославянские культуры, они земледельческие, поэтому там другое отношение к телу, но все это есть.
0: Скажите, а советское время, оно изменило вообще эти обычаи?
1: Ну, смотря о каких обычаях мы говорим. Советская культура, конечно, все старалась переписать и как-то сделать в соответствии с новой идеологией, и любой режим так поступает. Совершенно, как бы, ничто не бывает застывшим. То, что вот существует где-то прекрасное романтическое прошлое, которое можно увидеть и пощупать, это иллюзия. Это прошлое все время переписывается, переделывается. И да, советская культура очень много в это вложила. Мягкими или жесткими способами. Например, по всему русскому северу существует поклонение святым местам, где якобы, например, являлась Богородица, или Иисус Христос, или Святой Николай. Там, например, вот на русском севере, где якобы Богородица являлась сидя на дереве, туда ходили паломники, надо было подняться на такой холм, и вот эти холм советская власть плевала зимой ледяной водой, чтобы образовывалась ледяная корка, чтобы люди не могли подняться. Это вот такой мягкий способ борьбы.
0: Скажите, а чему россияне могли бы научиться у монголов, и это было бы полезно?
1: Вы знаете, я вот сейчас вернулась из монгольской экспедиции, и мне кажется, что вот мы проехали 2500 километров по всей Монголии практически, от Гоби до севера. Мы останавливались и заходили в любую юрту, и в любой юрте нас принимали крайне радушно. Никто не говорил «пойдите вон». Мы вламывались в эту юрту в составе 23 человек. Нас принимали, нас угощали, нам давали кумыс, нам давали всякие вкусности попробовать, нам разрешали эту юрту сфотографировать. А вот теперь представьте, многоуважаемые ведущие, что вы сидите у себя дома, пьете, например, чай, и вдруг вам в дом стучится 23 человека, приехавшие, скажем, из Мозамбика, и говорят: «Здравствуйте, мы экспедиция из Мозамбика, а можно мы у вас тут посидим, поедим, вас пораспрашиваем и вашу квартирку пофотографируем?» Какова будет ваша реакция?
0: Ну, вы знаете, я тут вспоминаю свои памирские экспедиции, то там модель поведения местных жителей, памирцев, она приблизительно такая же. Ну, я еще не исключаю, что Северный Кавказ, он гостеприимен. Скорее всего, пригласят гостя и не спросят, зачем он пришел.
1: Ну, вообще, во многих культурах гостеприимство – это необычайно важная черта. И ее надо проявлять. То есть, как бы, если ты не примешь гостя, если ты не окажешь помощь, если ты не поговоришь вежливо, ну, скажем, полчаса-час, это прямо нарушение приличий.
0: Скажите, существует ли особый российский тип поведения, или мы приписываем нашим соотечественникам то, что характерно для людей в условиях страха, войны и авторитаризма?
1: Честно говоря, я не очень верю ни в особую российскую модель поведения, ни в какие-то специальные гены рабства, про которые начали много говорить в 22-м году. Государство умеет делать с людьми страшные вещи, и так может делать любое государство, и этому в истории, к сожалению, очень много примеров. И вот сейчас на россиянах государство ставит довольно жестокий эксперимент. Но ничего такого специфического, никакого специального арабского национального характера на самом деле, видимо, не существует.
0: Скажите, почему это происходит с просвещенными людьми или людьми, которые, как мы знаем из наших мифов или реальности, россияне – одна из самых читающих наций в мире? Почему это происходит с образованными людьми?
1: Это может происходить абсолютно с любимыми людьми. Я вот как бы очень не люблю вот такой вот псевдоромантический, псевдоинтеллектуальный пафос. Ах, какой ужас, вот эти люди все читали Чехова, Достоевского, хорошие книги Гарри Поттера, а вот теперь таком поддаются. Потому что одно дело, что люди когда-то читали в школе под нажимом, а другое дело, как они воспринимают реальность, почему эти вещи должны коррелировать. Почему вы считаете, что насильственное изучение в школе Достоевского и Чехова как-то влияет на то, что делают эти люди 30 лет спустя? Это вот такая интеллигентская иллюзия, которая возникла в середине 19 века, что вот если русский народ с базара понесет Пушкина, ну и дальше по списку, то на самом деле все будет лучше, да. Несомненно, всеобщая грамотность, умение читать и писать, она сильно изменила культуру. Но не надо думать, что, ну как бы, автоматическое прохождение в школе каких-то литературных произведений автоматически означает умение глубоко рефлексировать на собственной жизни. Вот между первым и вторым связи, к сожалению, никакой нет.
0: Александра, а когда тогда хорошие книги, на что они влияют?
1: Ну, хорошие книги влияют, конечно, на наше мироощущение. Почему, как бы, я считаю важным, что надо читать, что человек, читая, приучается к эмпатии, приучается воспринимать чувства других людей. Это необычайно важное эволюционное свойство, которое мы приобрели с возникновением письменности. Другой вопрос, что не надо ставить знак равенства между насильственным обучением, ну, как бы, на уроках литературы в школе, когда там что-то задают про Достоевского, и человек как-то вымучивает и совершенно не ассоциирует себя, не знаю, с Сонечкой Мармеладовой или с Раскольниковым, и как бы умение читать вдумчиво, и вот это вот обретение эмпатии. Это, ну, как бы, несколько разные вещи.
0: Скажите, а как с точки зрения антропологии работает адаптация к насилию и его замалчиванию?
1: Ну, вообще, адаптация к насилию – это то, как... Как бы я боюсь прозвучать как-то очень злобно, но адаптация к насилию происходила все сотни тысяч лет человеческой эволюции. Когда начали выстраиваться сложные, ранжированные, неэгалитарные общества, вот эгалитарные общества, грубо говоря, это охотники-собиратели. Вот там есть небольшая группа людей, вот они живут, например, в лесах Конго, вот они там что-то собирают, вот они кого-то ловят, вот там небольшая группа человек 15-20. В таких условиях необходимо максимально поддерживать мирный состав внутри группы. Знаете, вот, например, пигмеи Ака, население Конго, охотники-собиратели, вот они, когда ребенка держат на руках, они его... Вот когда мы держим ребенка на руках, мы его вот так вот держим, да, и вот он как бы смотрит вот сюда, как бы он закрыт от мира, он смотрит сюда. А когда пигмеи Ака держат детей на руках, они его всегда разворачивают лицом к группе, потому что ребенок должен учиться доверять группе, потому что вот вся эта группа, она помогает ему выживать. И, ну, когда начинают складываться сложные общества с иерархиями, когда сначала появляются скотоводческие навыки, земледельческие, когда на единицу площади резко увеличивается население, это приводит к тому, что, с одной стороны, резко увеличивается количество еды, женщины получают возможность беременеть раньше, и, соответственно, больше населения, а раз больше населения, ценность человеческой жизни резко падает. И вот тогда адаптация к насилию, внутригрупповому насилию, она идет семимильными шагами. И, собственно говоря, вот вся человеческая цивилизация, она построена на этой адаптации к насилию. Все ведь великие империи, кочевые, земледельческие, они все построены на этой адаптации к насилию.
0: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с антропологом Александрой Архиповой. Скажите, а вот адаптация насилию, это как работает? Есть эмоциональное привыкание, это провоцирует насилие, потому что ты это делаешь, и тебе за это ничего не будет. Или это работает по-другому?
1: Ну, понимаете, это скорее такой вопрос к психологам, чем к антропологам. Тут как бы много сложных механизмов работает, но в целом человек – существо конформное. То есть человек склонен соглашаться.

0: Я даже не знаю, почему так себя повел. Вот это вот яркий пример конформности. Человек прогибает себя под мнение общества. Если вокруг существуют практики насилия, то человек будет считать, что это нормально.
1: Ну вот, чтобы закрыть этот вопрос, продолжение этой темы, почему общество выбирает не сопротивление, а внутреннюю эмиграцию и иллюзию нормальной жизни?
0: Ну какая же она внутренняя эмиграция? Вот мы сейчас где с вами сидим?
1: Мы сидим за пределами России.
0: Ну вот вы сидите за пределами России, я сижу за пределами России. Она никакая не внутренняя эмиграция, это вполне себе нормальная внешняя эмиграция. Но разные люди выбирают по-разному. Ну, как бы...
1: Ну, вон, а те, кто живут в России, они же по-другому ментально сейчас находятся. Давление страха у них гораздо выше, чем у нас с вами, согласитесь?
0: Давление страха выше, но там они говорят, вот, а я выбрал... Ты выбрал свободу, а я выбрал свободу общаться с моими детьми, там, или там с моими родителями, или что-нибудь такое. Люди все время адаптируются к происходящему. Вот если мы посмотрим на происходящее в Соединенных Штатах Америки, то я знаю людей, которые категорически не согласны с политикой Трампа, и особенно его антииммиграционной политикой, они уехали и подали на работу в университеты Канады и Европы. А другие сидят и тихо молчат. Есть, например, интервью, Трамп сейчас довольно жестко разгонял науку, в частности, биологическую, и в институте Хопкинса и в других местах там люди давали комментарии о том, что происходит в их лабораториях, анонимно, потому что боялись. То есть такой страх, он присущ не только России. Да, как бы в Соединенных Штатах можно выйти на улицу и протестовать, тебе за это пока ничего не будет. В России это невозможно, но внутренняя и внешняя эмиграция, она существует много где. Это не исключительно российская черта. Но уж если вы так хотите выдавить из меня какие-то исключительно российская особенность отношения к власти, то я бы сказала так. Что очень российское отношение к власти заключается в том, что в определенном сегменте общества детей с детства воспитывают в том, что дети должны находиться с властью в отношениях дистанции. Не верь тому, что говорят в школе, верь тому, что говорят дома. Когда наступает время идти служить в армии, надо максимально службу в армии избежать. Например, у меня был такой забавный эпизод. У меня дома в квартире несколько лет назад прятался мой молодой родственник от повестки в армию. Это было еще до всякой войны. И ко мне на чай зашла моя соседка, которая родом из совершенно другого, скажем так, сегмента общества. И у них с моим родственником состоялся потрясающий диалог, потому что она никак не могла понять идею. Она заплатила много денег, чтобы ее старшего сына взяли в армию. Потому что армия в бедных деревнях, в бедных регионах это очень престижно, это социальный лифт, это обладение некоторыми навыками, это демонстрация того, что ты мужик. Поэтому ее слабого архетичного сына не хотели брать в армию, она за это доплатила. И она никак не могла понять идею, зачем мой родственник, молодой парень, прячется от армии. Понимаете, в российском сегменте одни склонны как бы использовать государство как и его, то, что он дает как некоторый социальный лифт, другие направлены на то, чтобы отношения с государством максимально разорвать и держаться от государства на некоторой дистанции.
1: Ну вот вы знаете, вот к этой теме очень многие проводят параллели, называя украинцев пассионариями, а российских людей не пассионариями. Насколько корректно это сравнение, потому что Украина, как мы знаем, там меняется власть, они выходят на площади, на Майдан, а Россия живет в авторитарном режиме.
0: Ну еще раз. Последние несколько лет все занимаются бесконечными классификациями, попыткой разделить все на черное и белое, зеленое и красное, и таким образом объяснить себе, что это происходит, что происходит вокруг. Это столь же понятно, сколь и неправильно. И такие классификации, они, ну как сказать, да, люди этим постоянно занимаются, это их успокаивает, это дает им некоторое повседневное объяснение того, что происходит, только это неправильно, понимаете? Нельзя сказать, что в Украине все пассионарии,

0: в России все рабы. Все устроено гораздо-гораздо сложнее. Если вам, как бы, дорогие слушатели, нравится заниматься такими классификациями, занимайтесь, но только как бы это не имеет к пониманию мира практически никакого отношения, зато это имеет много отношения к тому, как вы себя успокаиваете или как вы себя навинчиваете. Ну, давайте, например, поиграемся с простой классификацией. Вот сейчас мир россиян поделен на уехавших и оставшихся. Согласны?
1: Да, конечно.
0: Замечательно. А вот теперь я вас, дорогой ведущий, попрошу отвечать мне на вопросы «да» и «нет». Например, человек, который сидит в России, у него нету карточки зарубежного банка, у него есть только российский счет, он уехавший или оставшийся?
1: Он оставшийся.
0: Отлично. Теперь возьмем россиянина, зовут его, например, Иван, который съездил в Казахстан, провел там месяц, сделал себе карточку казахстанского банка, вернулся в Россию, но уже имеет две карточки, он уехавший или оставшийся?
1: Он, конечно же, оставшийся, но при других условиях.
0: Хорошо, теперь мы возьмем Ваню, который уехал в Грузии, прожил там, скажем, 4 месяца или 6 месяцев, оформил себе вид на жительство, открыл себе счет в двух банках, прикупил себе зарубежную симку и на всякий случай приготовил себе как бы вариант бегства. Он уехавший или оставшийся?
1: Это человек, который имеет запасной аэродром.
0: Отлично. А теперь возьмем Ваню, который живет в Грузии, у него есть иностранный счет в банке, у него есть вид на жительство, он уже начинает платить налоги в Грузии, но при этом у него есть российская налоговая резиденция, он регулярно получает что-то с госуслуг, у него открыт счет, и он регулярно ездит навестить родителей в Москву. Он уехавший или оставшийся?
1: Ну, скорее всего, уехавший.
0: Отлично. А теперь мы имеем Ваню, который постоянно живет в Сербии. У него есть, он платит налоги, у него есть сербский счет, но при этом у него остается российский, и он раз в 3 года ездит навестить родителей.
1: Это называется «Россия не отпускает».
0: Хорошо, вот есть, например, иностранный агент, который, вот, например, я, который никуда не еду, но у меня российский счет заблокирован, хотя, например, от госуслуг мне постоянно приходят приятные сообщения. Я кто?
1: Вы иммигрант.
0: Ну вот смотрите, видите, довольно трудно провести границу. Я бы провела границу уже на моменте того, как первый Ваня уехал и открыл себе счет в Казахстане, потому что он уже пытается сидеть на двух стульях. И большое количество россиян, на самом деле, они как бы пытаются сидеть на двух стульях, и эту возможность всегда устраивают. И на самом деле, если мы посмотрим внимательно вот на эту реальность, выяснится, что эти уехавшие и оставшиеся, они не образуют два кластера, А или Б, а они образуют такой веер. И этот веер очень сильный. Кроме этого, к этому стоит добавить, что существует огромное количество людей, которые на самом деле живут в Сербии или в Черногории, но делают всяческий вид, что они живут в России. Для налогового резидентства или там по разным другим причинам, чтобы их не признали иноагентами, но в реальности их физическое тело в одном месте, а их виртуальное тело в другом месте. Таких случаев тоже много. То есть на самом деле... Как бы это деление гораздо более
1: сложное,
0: чем мы представляем.
1: Хорошо, едем дальше. Скажите, советские анекдоты, советское поведение сейчас переживают ренессанс из-за закрученных гаек и двоемыслия?
0: Ну, как бы сейчас действительно люди постоянно занимаются тем, что они пытаются рефлексировать над своим поведением, и люди все время пытаются выстроить некоторую аналогию. Как уже несколько лет назад начались размышления, что вот мы живем в 37-м году, когда война началась, люди говорили о том, что вот сейчас я себя чувствую как немец, как внутри я себя чувствую как еврей в 39-м году, а за границей я себя чувствую как немец в 39-м году. То есть люди все время ищут исторические аналогии. Но только на самом деле... Само по себе эти исторические аналогии нужны для того, чтобы выстроить некоторое историческое понимание процесса. Но история никогда не повторяется. Так не бывает, чтобы было точное, абсолютное возврат назад. Поэтому несмотря на все советские налоги, которые нам так хочется приводить, мы не живем назад в Советский Союз.
1: Скажите, а почему про Путина нет анекдотов? Про Сталина, Брежнева и других лидеров их полно.
0: Ну, я бы сказала так. Если мы посмотрим на анекдот как на жанр фольклорный, то есть распространяющийся между людьми, политический анекдот, в чем его смысл? Мы комически воспроизводим, что происходит в голове у Брежнева, Сталина, Черненко, Андропова и так далее. Когда мы говорим, что Брежнев на открытии Олимпиады читал речь «О-о-о», ему референт говорит: «Леонид Ильич, осторожно, это олимпийские кольца», то мы таким образом показываем, что на самом деле в голове у Брежнева полный бардак, и он маразматик. Можно сказать, что людям было интересно комическим образом реконструировать, что происходит в головах правителей, от которых зависит вся их жизнь, но с которыми нет никакого прямого контакта, кроме каких-то ритуальных встреч. Отсутствие в последние годы анекдотов о Путине, о чем я довольно много думала и замечала, и вот сейчас вышло исследование Наземцева, который сделал количественный анализ сайта «Анекдот.ру», который тоже это показывает, демонстрирует две вещи. Ну, во-первых, некоторое влияние цензуры, а во-вторых, то, что людям перестало быть интересно, что происходит в головах у условного Путина. Людям интересно, что происходит в головах у других россиян. Поэтому современные анекдоты, они высмеивают, современные политические антивоенные анекдоты, они высмеивают не Путина и то, что происходит у него в голове, а они высмеивают антивоенного россиянина, который думал, что такая хорошая жизнь будет продолжаться всегда. Самый мой любимый анекдот, диалог двух россиян. Один другого спрашивает: «Простите, вы не знаете, в какой концлагерь нас сегодня везут?» А второй отвечает: «Простите, но я совсем не интересуюсь политикой».
1: Да, я слышал очень много раз этот анекдот или фольклор уже. В продолжение этой темы, с точки зрения фольклора, какое отношение было к смерти Навального? Как коллективно бессознательно это выразило?
0: Коллективное бессознательное – это когда некоторый предположительный концепт, отвечающий за массовое поведение людей, которое человек не осознает. Рефлексия по поводу смерти Навального очень глубокая, и уже по этому признаку она не бессознательная. Люди, российский сегмент, сегмент российского общества, который вообще знал имя Навального, переживает это глубоко, серьезно и очень трагически. Я бы сказала, только вчера в аэропорту сидя, улетая из Монголии, мы про это опять же много говорили. Тема «Зачем Навальный вернулся?» она постоянно всплывает. Вот эта вот дискуссия о том, нужна ли была его жертва, само по себе сигнализирует о том, что эта рефлексия идет постоянно.
1: Вернемся опять к Путину. За четверть века он изменил поведение россиян?
0: Ну, конечно, он изменил поведение россиян. Даже сомневаться в этом бессмысленно. Придумано огромное количество ритуалов лояльности, особое проведение электоральных мероприятий, не путать их с выборами, которые заставляют воспринимать политику как некоторая вещь, которая дистанцирована от людей, что вот это некоторый ритуал лояльности, и туда надо либо приходить и выражать свою лояльность, либо не вмешиваться, и многое другое. Конечно, российская действительность эпохи Путина, она, конечно, людей меняет, как и любая другая эпоха.

В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы завершаем первую часть беседы с антропологом Александрой Архиповой. Продолжение через неделю. Удачи вам!

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
2: Это четвертый выпуск из цикла «Правосудие при Путине», и сегодня расскажем о судах над Заурбеком Талхиговым и Хасаном Закаевым. Эти имена мало кому известны, и об этих процессах не то чтобы много рассказывали. Талхигов и Закаев не были друг с другом знакомы и приговорили их с разницей в 14 лет. И только их российские власти судили по делу Нордоста.
4: Мы отклоняемся от обычного течения программ из-за экстренного события в Москве. Группа вооруженных людей, около 20 человек, захватила концертный зал, где шло представление мюзикла «Норд-Ост».
2: Это фрагмент эфира «Радио Свобода» 23 октября 2002 года. В тот день террористы проникли в здание Московского театрального центра на Дубровке и на протяжении трех дней удерживали более 900 заложников. Ранним утром 26 октября власти организовали штурм с применением газа, состав которого засекречен. Все боевики были уничтожены, а спасательная операция обернулась гибелью 125 заложников. Мы подробно рассказываем об этом в выпуске нашего подкаста «Норд-Ост. Расследование не окончено», который записали к 20-летней годовщине тех событий. Непосредственно после освобождения заложников судить оказалось некого. Всех террористов убили во время спецоперации. Кстати, тот факт, что никого из нападавших не взяли живым, если как минимум некоторые из них должны были уснуть после использования газа, до сих пор вызывает вопросы. А обвинения в подготовке и организации теракта заочно предъявили Аслану Масхадову, Шамилю Басаеву, Зелимхану Яндарбиеву и Ахмеду Закаеву. Российские власти называли их лидерами чеченских боевиков. И следствие опиралось на оперативные данные о том, что план крупномасштабной диверсии в Москве утверждался на Высшем совете полевых командиров Ичкерии. Но никого из них за Норд-Ост не судили. Яндарбиев погиб в 2004 году в Катаре при взрыве автомобиля. Масхадов убит в марте 2005 года в ходе спецоперации ФСБ в селе Толстой-Юрт. Басаев убит или ликвидирован, как об этом сообщали на федеральных каналах, в Ингушетии в 2006 году. Ахмед Закаев жив. Он живет в Великобритании, и Россия неоднократно требовала его экстрадиции. Однако Лондон предоставил Закаеву политическое убежище. Через полтора года после захвата заложников задержали некого Асланбека Хасханова и еще пятерых человек. Эта группа, как утверждало следствие, занималась доставкой оружия и размещением в Москве террористов, напавших на театральный центр. А кроме того, за несколько дней до событий на Дубровке организовала теракт у Макдональдса на юго-западе Москвы. И, по сути, именно за тот теракт, а не за Норд-Ост, судили Хасханова и пятерых его сообщников.
3: А вот Заурбека Талхигова судили за пособничество террористам во время захвата театрального центра. «Я приехал на Дубровку с одной лишь целью – в ходе переговоров добиться освобождения женщин и детей и тем самым показать обществу – не всякий чеченец – террорист. Если бы театральный центр захватили сомалийцы, я не пошел бы туда». Но его захватили чеченцы, вспоминал Заурбек Талхигов в интервью изданию «The New Times» в 10-ю годовщину захвата театрального центра на Дубровке. Ранним утром 24 октября 2002 года 25-летний чеченец Заурбек Талхигов, он проездом был в Москве, приехал к центру на Дубровке по призыву тогдашнего депутата Госдумы от Чечни Асланбека Аслаханова. Тот обратился к чеченцам с просьбой прийти к захваченному театру, окружить здание живым кольцом и заставить террористов сдаться. В архиве «Радио Свобода» сохранилось интервью Талхигова нашему корреспонденту, записанное у театрального центра на Дубровке.
5: Приехал сразу, попытался созвониться с секретаршей Асланбека Аслаханова. После того, как не получилось, познакомился с журналистами голландскими. Вот, они меня познакомили с Жировым. Казалось, что у него жена там с сыном в Мордовске. Потом эти журналисты помогли связаться со Слохановым. После этого к ним позвонил сотрудник ФСБ в машину голландское это телевидение. Спросил, в чем я одет, и сказал, куда подойти. К кольцу. Вот тогда подошел, он меня встретил, провел в штаб. И в штабе в ходе разговора со Слохановым мне дали вот номера телефонов, по которым я в дальнейшем звонил внутрь Мордовска. Ну, там не было определенных имен, просто мне дали номера телефонов. Вот они у меня есть, эти номера телефонов. И мне сказали, вот звонить по этим номерам, кто возьмет трубку, главное, что взял чеченец. Очень много раз звонил, пытался дозвониться. Первый раз, когда дозвонился, разговор прошел очень на высоких тонах, потому что, ну, как я сказал, что я нахожусь в штабе, из-за этого у них как-то негативная как-то агрессия на меня. Мол, почему ты в штабе, вот у нас там пришли умирать, а ты в штабе, там, как ты с нами разговариваешь, какие дети там, какие женщины, никого не будем упускать. И, в принципе, нам с тобой, в принципе, как бы... Ну, недвусмысленно было сказано, что со мной разговаривать не о чем. Потом, после этого, я еще раз попытался предоставить им журналиста, чтобы они как-то, ну, сказали свои требования, потому что никто требования не знает, какие они выдвигают. Было единственное требование, что родственники этих заложников, они вышли с плакатами, там, вывод войск, там, и так далее, такое вот с этими лозунгами на Красной площади. А каких-то там конкретных движений их не требований, никаких не... Чтобы как-то узнать, что именно они хотят, чему они добиваются, зачем приехали. Я им сказал, вот есть журналист. Меня также попросил вот Марк Франгетти, именно кого я заводил туда первого. Дозвонился, вроде бы как-то договорились, на минут 20 взять у них интервью. Вот я вечером повел его туда. Ну, все было обговорено, нас до первого кордона, до последнего кордона провел Сергей Владимирович Стрижинский, провел еще пару сотрудников там штаба. Они провели нас, мы прошли до холла. Долго там кричали, потом отозвались, попросили, чтобы Марк Франкетти сам один пришел туда. Он взял интервью, я обратно пришел, и спустя полчаса он обратно пришел. Как я понимаю, то, что там даже говорили имена, они вот, одно имя там, потом я второй раз звоню на тот же номер, там уже другое имя уже. Ты спрашиваешь, это такой-то? И он говорит, нет, это не такой-то, другой-то. Что там, просто, по-моему, брали, но несколько человек, там этот телефон, может, один тот же человек брал. Это я не могу сказать. Со мной связался, рано утром связался Беспалов Олег Павлович, депутат Украинской Рады. Попросил меня, чтобы мы вместе связались с этими захватчиками об освобождении украинцев, иностранцев, других граждан. И нам удалось, они мне сказали, чтобы мы зашли туда, спросили, в чем мы будем одеты, в чем я буду одет, в чем они будут одеты. Чтобы мы все подошли, чтобы они будут нас обыскивать, все это предупредили, чтобы мы ничего лишнего не брали с собой, кроме одного телефона.
3: Утром 25 октября 2002 года Заурбека Талхигова задержали. Его адвокат Олег Панкратов рассказывал, что после разговора с террористами Талхигов пошел в штаб ФСБ и отчитался о каждом телефонном разговоре. По словам адвоката, в последний раз, когда Талхигов пришел в штаб ФСБ, ему дали выпить яблочный сок. После этого он потерял сознание и оказался в следственном изоляторе. Как это произошло, он не помнит. Это была цитата адвоката Олега Панкратова. Талхигова обвинили в пособничестве терроризму и захвате заложников. Следствие утверждало, что во время телефонных переговоров он передавал Мавсару Бараеву, руководителю вооруженной группы, захватившей концертный зал, сведения о расположении спецназа и бронетехники вокруг здания. Талхигов вину не признал. Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская, которая сама провела немало времени у захваченного театрального центра, в эфире «Радио Свобода» в июле 2006 года так рассуждала об обвинениях Заурбеку Талхигову.
6: Вы знаете, все можно, конечно, переврать. В каком смысле? Во-первых, так как я сама внутри захваченного зала была театра, и прекрасно помню, что если выглянуть в окно, в принципе, всю эту их бронетехнику можно было видеть как на ладони. Да, прошу прощения. Да сколько нас разговаривало с ними по телефону? Господи ты, боже мой! Как, что же тут такого? И с участием тех же лиц. Точно так же. Был у меня какой-то телефон кого-то из террористов. Меня спросил Естержемский. Дайте мне, пожалуйста, этот номер. Конечно, возьмите. Этих ситуаций было у каждого много в том же штабе. Для меня является загадкой, почему выбрали одного Талхигова. Для меня это до сих пор является загадкой. Это какой-то, знаете, показательный процесс, чтобы все-таки был какой-то один осужденный, чтобы не было неудобно, что нет ни одного осужденного. А уж как там запустили эту вот кашу, да, уже из нее стыдно же выйти и сказать, что вообще-то ничего нет. Да? Ноль информации, Мне кажется, вот алгоритм такой, потому что ничего другого я просто не вижу. Тогда, по идее, всех, кто говорил с захватившими, всех надо было повязать. Загадкой является и то, что самому Талхигову сейчас не дает смириться. Да? А почему его одного выбрали? Мы должны понять просто этого человека. Он не может смириться с тем, что его выбрали козлом отпущения.
2: Процесс над Зурбеком Талхиговым начался в конце мая 2003 года в Мосгорсуде. Заседание закрыли от публики, обосновав это тем, что в деле есть засекреченные ФСБ материалы о действиях спецслужб во время захвата заложников. Основным доказательством вины служила аудиокассета с записью одного из телефонных разговоров Талхигова с Мавсаром Бараевым, во время которого он говорит, где находится спецназ, снайперы и техника. Но, по словам защиты, Талхигов разговаривал с Бараевым 7 или 8 раз, после чего в оперативном штабе ФСБ давал подробные письменные пояснения к этим разговорам. Адвокат Олег Панкратов рассказывал, что на процессе выяснилось, большая часть распечаток переговоров Талхигова с террористами была уничтожена за ненадобностью. Гособвинение подтвердило, что суду была представлена только часть переговоров, но, по утверждению прокурора, это произошло потому, что ФСБ не сразу получило санкцию на их прослушивание и запись. Дело рассмотрели меньше, чем за месяц, и уже 20 июня 2003 года вынесли приговор 8,5 лет колонии. Суд посчитал, что слова Талхигова, цитирую, «вселяли террористам уверенность в своих преступных действиях». Также суд постановил уничтожить аудиозапись телефонных переговоров Зурбека Талхигова. Вот как этот процесс комментировал его адвокат Сергей Насонов в эфире «Радио Свобода» в 2006 году.
7: Это такая достаточно типичная в последнее время ситуация, когда в качестве основного доказательства выступает некая запись. Кстати, по поводу этой записи велись очень ожесточенные споры в суде, потому что она была произведена с грубейшим, мягко говоря, нарушением закона. Вообще никакого акта правового, на основании которого она была произведена, следствием суду представлено не было. Только сейчас пытаются внести изменения в нашу нормативную систему, которая позволяет писать чьи угодно телефонные переговоры без всякой санкции. К счастью, до настоящего момента такого рода норм нет. Так вот, это типичная ситуация, потому что запись уничтожается, размагничивается, либо она теряется, либо каким-то образом она вообще не представляется в суд. А вместо этого представляется так называемый протокол ее осмотра или прослушивания, когда следователь слушает эту запись, выборочно цитирует какие-то фрагменты, которые его устраивают. Возможно, вот эта цитата, она, скажем так, очень существенно искажает смысл того, что сказано. И вот на основании этих цитат он строит вывод о содержании этого разговора. Но я уже не говорю о том, что неясно, с кем разговаривал Зурбек Талхигов, кто был на том конце провода. Ведь для того, чтобы сказать, с кем общался тот или иной человек, нужно проводить как минимум фоноскопическую экспертизу. Этого тоже сделано не было. Вообще в этом процессе целый ряд был очень грубых нарушений закона, но на них суд смотрел сквозь пальцы. И вот этот приговор – это подтверждение этого. Вот из приговора, кстати, видно, что суд усматривает вину Талхигова даже не столько в том, что он рассказал о бронетехнике и снайперах, которые действительно были видны из окна, а в том, что он оказал им моральную поддержку, даже самим фактом звонка. Вот там такая логика определенная, что вот они якобы чувствовали себя в таком изолированном пространстве, а он по просьбе ФСБ, практически позвонив им по телефону, тем самым оказал им вот такую психологическую поддержку. Но это вообще просто дикость.
2: В той же передаче «Радио Свобода» журналистка Анна Политковская обращала внимание на то, что в процессе Зурбека Талхигова не участвовал ни один из потерпевших в деле Норд-Оста.
6: Судебная власть и, видимо, ФСБ, которая настаивала на этом процессе, отлично понимают, что это дутый процесс, потому что, следующая деталь, ни один из потерпевших по делу Норд-Оста, а их сотни, это люди, которые потеряли своих близких в Норд-Осте, которые сами были заложниками, они в итоге же потерпевшие, они же могут претензии к Талхигову предъявлять. Они могли присутствовать, и они или их адвокат на этом процессе. Но для них был полностью закрыт туда доступ, даже для их адвоката. То есть они, с одной стороны, считают Талхигова принадлежащим к группе фактически террористов, но, с другой стороны, не дают возможность те, кто пострадал фактически от него, если идти в этой логике, да, они не дают им быть потерпевшими. Это значит, что суд отлично все понимает, просто выполняет заказ.
3: Люди, признанные потерпевшими в деле Норд-Оста, бывшие заложники и родственники тех, кто погиб на Дубровке, были крайне недовольны тем, как судили Заурбека Талхигова. Спустя несколько лет после приговора, в сентябре 2007 года, в Вене прошла конференция, посвященная жертвам терроризма. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, инициировавшая ее, пригласила туда участников объединений жертв терактов из разных стран и представителей властей этих стран. В официальную российскую делегацию вошли сотрудники Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры, которая отчиталась: в России права пострадавших от терактов защищены неплохо, хотя есть к чему стремиться. В частности, хорошо бы создать государственный страховой фонд, из средств которого потерпевшие оперативно могли бы получать компенсации на лечение и восстановление утраченного имущества. Но важно то, что государство принимает в этом активное участие и несет ответственность за своих граждан, подчеркивала представительница Генпрокуратуры Ирина Алешина. Вот как в нашем эфире осенью 2007 года отзывались на эти заявления активисты общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрий Миловидов и Сергей Карпов. Оба они потеряли на Дубровке детей.
8: Это наша первая воочию встреча с представителем Генеральной прокуратуры. В своем докладе она рассказала о несущественной части закона, регламентирующего права потерпевших. Так она отмечала, что потерпевшие имеют право активно участвовать в работе суда. Мы стояли в ступеньках Мосгорсуда, когда там шел суд над пособником террористов Талхиговым. Суд нам ответил, что есть виновный, есть пособник террористов, но потерпевшим по этому делу нет. То есть такая схема работы наша.
9: То есть вас даже не допустили в здание суда?
10: Совершенно правильно. Как Дмитрий сказал, мы стояли на ступенях суда. Хотя по закону все мы были признаны потерпевшими от террористического акта. И согласно нашим законам, мы обязаны были принять участие в этом процессе. Но наше доблестное правосудие не соизволило пустить нас на этот процесс.
8: Также она отмечала, что потерпевшие имеют право знакомиться со всеми документами следствия, опуская при этом замечания после окончания следствия. Следствие по Норд-Осту продлевалось на протяжении 44 месяцев, потом было приостановлено. После нашего выступления и заявления в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела против оперативного штаба и письма президенту, следствие было продлено до 24 сентября. Дальнейшая судьба следствия пока неизвестна. Следует напомнить нашим уважаемым слушателям, что следственная бригада по Норд-Осту распущена еще в декабре 2003 года. И делом занимается или не занимается один следователь.
10: Единственное, что наши следователи, после того, как мы начали делать попытки по возбуждению уголовных дел по халатности на руководителей штаба с потерпевших от террористических актов, пройдя через 4 года, стали брать подписки, а не разглашение материалов уголовного дела. Хотя то, что мы знали, мы изложили в своей книге-докладе «Норд-Ост. Неоконченное расследование».
3: В первые же месяцы после теракта потерпевшие начали добиваться привлечения к ответственности представителей властей, сотрудников спецслужб и врачей из-за действий или бездействия которых пострадали заложники. Но безуспешно. Единственное, чье дело дошло до суда, сотрудник паспортного стола в Москве, майор милиции Игорь Алямкин. Его признали виновным в превышении полномочий, мошенничестве и получении взятки. По версии следствия, в августе 2002 года Алямкин за взятку оформил регистрацию чеченке Луизе Бакуевой, участнице захвата театрального центра. Майору назначили 7 лет лишения свободы. Ну а Заур Талхигов отсидел полный срок – 8,5 лет и вышел на свободу в апреле 2011-го. Он вернулся в Чечню, в семейный дом в селе Шали, женился. В апреле 2020 года правозащитники сообщили, что он умер от воспаления легких.
2: Все эти годы власти продолжали отмахиваться от бывших заложников и людей, потерявших близких во время теракта на Дубровке. Но они провели собственные расследования и написали подробный доклад о событиях, связанных с Норд-Остом. Он есть в открытом доступе, и ссылку на него мы дадим в описании к подкасту. Кроме того, пострадавшие обратились в Европейский суд по правам человека и дождались его решения. Суд признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь, обязал выплатить пострадавшим в общей сложности почти 1 300 000 евро компенсации и провести объективное расследование причин гибели людей. Деньги всем заплатили. Однако, вопреки решению Страсбурга, уголовное дело о спасательной операции так никогда не возбуждали. Российские власти считают операцию по освобождению заложников театрального центра на Дубровке успешной и отрицают свою вину в гибели людей. В 2003 году Владимир Путин в интервью «Вашингтон-Пост» говорил, что люди стали жертвами ряда обстоятельств – обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании несколько дней. 15 лет спустя он в фильме «Путин», снятом к выборам 2018 года, иначе отзывался о тех событиях.
11: У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись, и даже не из-за этого газа, а погибло из-за, ну, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке, потому что было достаточно доз антидота, так называемого. Можно было просто делать укол, и все. Кому-то сделали 2-3 раза, кому-то ни одного раза. Ну, мы провели расследование, конечно, очень тщательно. Это, в этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди сами шли на смерть.
3: В декабре 2014 года, спустя 12 лет после теракта, следствие по делу о захвате заложников, приостановленное в 2007 году, возобновили. Основанием стало задержание 41-летнего чеченца Хасана Закаева, который все это время находился в розыске по подозрению в организации теракта на Дубровке. Закаев отвечал за доставку в Москву оружия, взрывчатки и поясов шахида, которые везли из Чечни.
12: Ценность его ареста в том, что неотвратимость наказания, несмотря на то, что прошло много лет, все равно не скрылся от правосудия. В этом ценность ареста. То, что он в составе организованной группы подвозил оружие и еще выполнял какие-то действия, являясь в чем-то организатором, в чем-то пособником этого террористического акта, еще ряда терактов его подозревают в участии во взрывы возле Макдональда, еще в подготовке ряда терактов. И длительное время скрывался, и его арестовали при попытке попасть на Украине с Украины в Крым. Поэтому его роль, ну, в общем, достаточно активного террориста. Это, конечно, определенный плюс. Возмездие торжествует, несмотря на то, что прошло много времени. Немножко режет глаза, что его в том числе обвиняют в использовании ядовитых веществ. Я не понимаю, куда клонит следствие, к тому, что он что, причастен к тому, что газ пускали или нет. Ну, в общем, пока что на прямые вопросы ответов никто не дает, но тем не менее в его обвинении фигурирует использование запрещенных ядовитых веществ.
3: Говорил в нашем эфире в 2014 году один из адвокатов потерпевших Игорь Трунов. Процесс по делу Закаева стал единственным судебным разбирательством, связанным с делом Норд-Оста, в котором разрешили участвовать потерпевшим, бывшим заложникам и родственникам погибших. Они же продолжали настаивать на привлечении к ответственности всех виновных в гибели людей, пришедших 23 октября 2002 года на мюзикл «Норд-Ост».
13: От этого процесса мы ждем не особо многого. Его представляют как процесс над организатором. На самом деле это подельник, сообщник, который пытался нажиться на нашей беде. Возил оружие, взрывчатку под своей машине неоднократно. Но в то же время материал дела показывает, что это рецидивист. Сейчас власти пытаются представить дело так, что как будто это организатор, что все успешно расследуется. Им на руку играет то, что Европейский суд по правам человека не исследовал фактически вопросы. Могло ли применение спецсредств в тех обстоятельствах разрешить ситуацию с заложниками? Что это было за спецсредство? То есть вопросы России были заданы, ответы не получены, но суд на это никак не прореагировал. И суд в своем решении записал, что, по-видимому, применение спецсредства предотвратило взрыв. В то же время, согласно материалам дела, примененное спецсредство было видимым, имело запах. Было не мгновенного действия, то есть фактически провоцировал террористов на ответные действия, которых, к счастью, не последовало. Ну и, сказать, известно, что данные спецсредства не имели специфического антидота, то есть судьба заложников была предрешена решением Путина Патрушева, Прунчева, ну, исполнявшего их приказ Тихонова. Вот их бы мы хотели видеть здесь или где-то еще на скамье подсудимых.
3: Комментировал активист общественного объединения «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов в 2016 году.
2: Но и в процессе по делу Закаева потерпевшие не получили ответов на очень важные для них вопросы о причинах и обстоятельствах смерти каждого погибшего в театральном центре, о персональном составе штаба, руководившего операцией по освобождению заложников, о конкретных решениях, которые принимались конкретными людьми, и о составе вещества, которые использовали во время штурма здания. Оно до сих пор официально не названо. По сей день единственная официальная бумага, в которой хоть как-то поясняется его состав, ответ ФСБ на запрос бывшей заложницы Светланы Губаревой. В нем сказано о веществе на основе фентанила. Но веществ на основе фентанила может быть неограниченное количество, а потерпевшим нужна конкретная рецептура, не только чтобы понять, от чего могли скончаться заложники. Это нужно тем, кто остался в живых. Адвокат Игорь Зубер обращает внимание, что у всех потерпевших по делу Норд-Оста в медицинских документах отмечен диагноз «жертва терроризма».
14: Что это за такой диагноз, ни один медик, здравомыслящий, да, профессионал не может объяснить. То есть совершенно очевидно, что люди на протяжении всех этих долгих лет лечатся непонятно от чего и непонятно как.
2: Адвокаты потерпевших надеялись, что суд над Закаевым поможет им узнать, какой именно газ использовали на Дубровке, и заявили соответствующее ходатайство. Но суд им отказал. Собственно, тогда все ходатайства потерпевших были отклонены. Закаева же приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсации по искам потерпевших на сумму в несколько десятков миллионов рублей. Вот что после приговора Хасану Закаеву в марте 2017 года говорила адвокат потерпевших Карина Москаленко.
15: Мы, когда выиграли дело в Европейском суде, мы получили решение о том, что право на жизнь потерпевших нарушено государством. И государство опять выставляет нам одного Закаева, которому у нас есть разумные претензии, но это не тот человек, которого мы сегодня хотели бы видеть на скамье подсудимых. Он получил свое, и мы присутствовали на этом разбирательстве. Но мы говорили об ответственности должностных лиц. И в решении Европейского суда четко указано, кто и почему допустил нарушение права на жизнь. Вот в отношении этих лиц уголовное дело никогда не расследовалось. И это неправильно. Мы с этим согласиться не можем. Что следовало бы искать и находить, и отдавать ответ, на какие вопросы необходимо было давать ответы. Это вопросы о том, как была организована так называемая спасательная операция, в результате которых близких моих доверителей не спасли. И наоборот, подвергли воздействию неизвестного вещества, некого газа, который явно являлся отравляющим. И чтобы государство полностью ушло от ответственности за это абсолютно неправильно. Кроме того, была плохо организована эвакуация тех людей, которые находились в бессознательном положении. Мои доверители не могут спать до тех пор, пока не будет установлено, от какого вещества погибли их дети, кто организовал операцию таким образом, кто отдавал те или иные приказы и кто несет персональную ответственность за эвакуацию штабелями тел бездыханных. А другие наши доверители, которые всю жизнь мучаются с такими заболеваниями, природы которых они не знают, они имеют право знать, какое вещество к ним было применено и почему, от чего они сейчас страдают, чтобы как минимум правильно организовать их лечение. Согласитесь, что это вполне справедливые требования.
2: Это был комментарий адвоката потерпевших в результате теракта в Норд-Осте Карины Москаленко после приговора по делу одного из организаторов теракта в марте 2017 года. Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Костя, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Четверть века прошла с терактов 11 сентября 2001 года. Вы помните тот день?
3: Я помню, я тогда сидел в Москве, работал за компьютером, вдруг получаю e-mail от моего младшего брата, который жил в Нью-Йорке, в котором коротко написано: нет света и телефонной связи, но со мной все в порядке в Нью-Йорке. Таким образом, я узнал, что нужно включить новости и посмотреть. В холле Российской экономической школы висел телевизор, мы пошли туда смотреть.
2: Я тоже был в Москве, и для меня это было после рабочего дня. Я вышел выпить с кем-то. И знаете, как в фильмах, когда люди в баре вдруг все смотрят на телевизор под потолком? И я тоже подошел, тоже посмотрел и поехал назад в редакцию. У меня тоже брат был старший в Нью-Йорке, он жил тогда с семьей в Нью-Йорке. И его дети вообще учились в школе недалеко от башен-близнецов. И их выводили оттуда, эвакуировали. И я вот сейчас отсматривал хронику и увидел кадры, где студенты бегут. И я почти уверен, что это буквально из вот этой школы. В общем, их выводили, родители, конечно, находились в неведении, а из России тогда невозможно было вовсе дозвониться, так что вы счастливчик в каком-то смысле, что вы получили информацию, потому что я помню, что целый день никто ничего не знал.
3: Это я получил информацию про брата, а потом я уже узнал, что мой папа в это время летел через как раз Пенсильванию, в том месте, где упал другой самолет, в эти же часы, но мы об этом не знали, узнали только после.
2: Ничего себе. Давайте вообще вспомним немного хронологию того дня. Первый теракт произошел в 8:46 утра. Есть кадры, на которых человек поворачивается и смотрит наверх на пролетающий, очевидно, слишком низко над Манхэттеном самолет, и тот вдруг врезается в Северную башню. И, насколько я понимаю, 17 минут после этого все были уверены, что это чудовищный, но случайный инцидент.
3: Можно на YouTube посмотреть как бы прямые эфиры тогда американских телеканалов. То есть в течение там, буквально что 20 минут они установили камеры, вели прямые репортажи, все это показывали, но именно это были про трагический инцидент в Нью-Йорке, а не про теракт. И только после того, как второй самолет ударяет во вторую башню, начинается разговор о том, что это сделано специально.
2: Власти, очевидно, уже знали. Бортпроводница рейса номер 11 American Airlines Бетти Онг, это вот первый самолет, который врезался, она позвонила после захвата самолета террористами и 23 минуты сообщала о происходящем. Но Америка еще 17 минут верила, что это случайность, и в 9:03 второй самолет United Airlines 175 врезался в Южную башню. Вот тогда эта вера окончилась. Есть видео, где президенту Джорджу Бушу, который присутствует на уроке в какой-то школе, сообщают о терактах на ухо. И он продолжает сидеть, чтобы, как я понимаю, не напугать детей.
3: Буш никак на это не реагирует. Ну или реагирует очень хладнокровно.
2: Да, он сидит с неподвижным лицом. Еще спустя полчаса в 9:37 третий захваченный самолет American Airlines 77 падает у Пентагона. Здание Министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый захваченный самолет United Airlines 93. Как потом выяснилось, террористы планировали направить его в Вашингтон на Капитолий. Но пассажиры и экипаж уже знали о терактах и понимали, что происходит. Они вступили в борьбу против террористов, и самолет упал в поле Пенсильвании, Шенксвилла.
3: Пассажиры до этого четвертого рейса герои. Ну, то есть они в каком-то смысле спасли жителей Вашингтона, Капитолии и других людей, и, в общем-то, ценой своей жизни заведомо.
2: Есть душераздирающая совершенно история звонков пассажиров, как и людей, оказавшихся в ловушке наверху башен-близнецов. над этажами, куда врезались самолеты, откуда практически было не выбраться. Пожар в башнях привел к разрушению конструкции, они рухнули, при этом погибло еще множество спасателей. Всего жертвами терактов стали 2977 человек. И брат мне тогда говорил, что на следующий день после теракта город был пуст и словно в таком летаргическом сне. Ну, так, по крайней мере, ему казалось. А вначале, как он сказал, было чувство, что на тебя напали, но непонятно кто и непонятно, что еще грядет. И вот мне кажется, что в Америке перед терактами было чувство защищенности, такой отгороженности от мира океанами. И вдруг нация ощутила себя предельно уязвимой.
3: Да, мне кажется, что психологический эффект был совершенно огромный. Психологическая травма у тех людей, которые жили тогда и были тогда взрослыми людьми, она оказалась очень большой и долгосрочной.
2: Мир, и в том числе Америка, изменились после 9.1.1. Самое заметное, наверное, это безопасность на транспорте, на самолетах. Собственно, появились досмотры, вот эти тщательный контроль. Потом же еще была попытка теракта со взрывчаткой в ботинке, и начали ботинки снимать и просвечивать. То есть, как бы мы сейчас уже привыкли к какому-то другому миру, но это все появилось после 9.1.1.
3: Конечно, многие перелеты в Америке была посадка в аэропорту буквально как в автобус. На какие-нибудь шаттлы Бостон-Вашингтон. То есть не было вот того контроля безопасности, который есть сейчас, да и не было вообще особенного контроля. Помните, в фильме «Один дома» у них же даже не проверяют посадочные талоны при посадке в самолет. Да, их просто пересчитывают, и они заходят. Это все появилось после 11 сентября.
2: Буш в телеобращении к нации после терактов сказал: «Сегодня наши сограждане, наш образ жизни и сама наша свобода подверглись нападению. И ответом на террор тоже было ограничение свободы. Конгресс принял акт, дающий президенту огромные полномочия для противостояния терроризму, и большинство населения в вопросах выражали согласие с тем, что свобода может быть ограничена для борьбы с терроризмом. По данным Центра Пью, сразу после терактов 55% опрошенных заявили, что для сдерживания терроризма рядовым гражданам необходимо поступиться частью своих гражданских свобод.
3: Более того, не только согласились на создание Министерства внутренней безопасности и законов, которые давали этой спецслужбе, другим спецслужбам очень большие полномочия, но и, в сущности, была одобрена и поддержана война с терроризмом за границей. Вот если посмотреть на те же опросы Пью того времени, подавляющее большинство американцев активно поддержало идею, что нужно наносить удары по террористам в Афганистане, в Пакистане, в других странах. Хотя до этого, на протяжении многих лет, вот такая идея, что активных действий военных за границей по инициативе США, она не продвигалась.
2: Какие-то отдельные практики, при том общем согласии вот этого размена, что какими-то свободами пожертвовать ради безопасности, ради борьбы с терроризмом, отдельные практики, вроде прав спецслужб прослушивать телефоны граждан, вызывали и вызывают сильное недовольство.
3: Да, на протяжении всех 20 лет вот все, что связано с прослушиванием граждан, во-первых, были отмотаны назад часть из тех решений, тех законов, которые были приняты сразу после теракта, постепенно травма стала уходить на задний план, и, соответственно, поддержки стало меньше. Ну вот можно вспомнить по истории Рашегейта, возможного российского вмешательства в избирательную кампанию президента Трампа 2016 года, там многие части – это как раз спор о том, какие должны быть права у федерального правительства по поводу прослушивания граждан. Там, в частности, там некоторые спецслужбы, они нарушают те положения, которые позволяют прослушивать иностранцев, чтобы ловить шпионов. Но в этом случае возникают проблемы, если ты случайно прослушиваешь американских граждан. И значительная часть политической борьбы, которая шла тогда, она шла как раз вокруг вот этих положений, позволяющих спецслужбам следить за американскими гражданами.
2: Вот сейчас обсуждается, в частности, вот это положение, позволяющее прослушивать без обычной судебной санкции разговоры с подозреваемыми в терроризме за рубежом, при котором могут также быть прослушаны граждане США. Это секция 702. И вот это по-прежнему остается в поле общественной дискуссии.
3: Да, это постоянный источник споров. Здесь нет нет единства, потому что здесь как бы позиции администрации, причем и республиканских, и демократических, они обычно как бы на стороне спецслужб, а Конгресс, который представляет американцев, он знает, что отношение к этому изменилось. И вообще американцы плохо относятся к тому, когда спецслужбы следят за ними, даже когда есть угроза терроризма. Соответственно, это все время находится как бы в каждом избирательном цикле. Есть дискуссии и об этом тоже.
2: В марте 2004 года на слушаниях в Конгрессе Ричард Кларк, бывший координатор по вопросам борьбы с терроризмом при Совете национальной безопасности США, сказал: «Я приветствую эти слушания, потому что это место, где я могу принести извинения близким жертв 9/11, тем из них, кто находится здесь, в этом зале, и тем, кто смотрит слушания по телевидению. Ваше правительство вас подвело. Те, кому было доверено вас защищать, подвели вас, и я тоже вас подвел. Мы очень старались, но это не имеет значения, ведь мы не справились. И за это, когда все факты будут обнародованы, я хотел бы попросить вас о понимании и прощении». Это признание того, что государство не справилось. Американцы всегда с подозрением относились к государству, особенно на федеральном уровне, далеком от них. Но после 9/11 это стало как-то особенно сильно, вот это недоверие государству.
3: Мне кажется, что да, 11 сентября породило целый мир, экосистему разных конспирологических теорий. И это симптом того, что даже те люди, которые не считают, что это устроено там английскими спецслужбами или что это какая-то работа инсайдеров внутри администрации Буша, все равно это показывает, что есть какое-то общественное недоверие. При том, что события 11 сентября, они расследованы до невероятных подробностей. В отчете комиссии Конгресса есть все, как бы можно прочитать вот все, что хочешь узнать. На любой конспирологический вопрос там есть на самом деле подробный ответ. Но вот то, что конспирология жива, то, что она по-прежнему существует, это вот показатель того, что, не знаю, как бы этот эпизод показал незащищенность. Незащищенность дала чувство недоверия к тем, кто по долгу службы должен был защищать американцев. Если вспомнить там блокбастеры последних 25 лет и «Миссия невыполнима», и там фильмы про Борна, то они отражают, сказать, очень глубокое недоверие. Там очень часто сюжет состоит в том, что внутри правительства находятся какие-то люди, которые являются врагами там Америки, американского образа жизни, и что они как бы живут какой-то своей жизнью вместо того, чтобы защищать американцев. При этом они прикрываются тем, что защищают американцев.
2: Довольно быстро стало понятно, что за терактами 9/11 стоит Аль-Каида, ее лидер Усама бин Ладен скрывается в Афганистане, где правили талибы. США предложили выдать его или выдворить, талибы отказались. США начали операцию, Конгресс наделил правом президента использовать военную силу против виновных в терактах. Подавляющее большинство общества в США, мир, союзники тогда поддержали Америку. Всеобщая поддержка Америки тогда была.
3: России гордились, что Путин был первым политиком, который позвонил выразить свои соболезнования и пообещать поддержку американской администрации в борьбе с террористами. И потом страны бывшего СССР предоставили свои аэродромы для того, чтобы американцы могли проводить операции в Афганистане, что было тогда относительно новой вещью. И надо сказать, что первые удары, которые наносились по террористам из Аль-Каиды, которые осуществили теракт 11 сентября, они были уже на второй день, то есть еще до всяких авторизаций Конгресса уже начались операции. Вообще, если вспомнить знаменитый документальный фильм Майкла Мура «Фаренгейт 9/11», там довольно хорошо показано, что уже в первые часы после терактов американская администрация хорошо знала кто, что это ответственно Аль-Каида, не какие-то там, не Талибан, не Саддам Хусейн, не другие враги Америки, а что это именно, именно Аль-Каида. И, может быть, вот то, что они так быстро знали, но не сразу это сказали, это тоже подлило масло в огонь конспирологии.
2: Правильно я понимаю, что это 2 года спустя с войной в Ираке все пошло не туда, включая

0: могли сделать. И, соответственно, вот эта операция, она была поддержана меньше, но все равно пользовалась поддержкой там, широкого политического спектра в Америке. Вот дальше, в 2003 году, президент Буш, он использовал вот этот сентимент по-прежнему, что у Америки был большой запас обиды, травмы, необходимости ответить, необходимости защититься от будущих терактов по поводу 11 сентября. Он использовал вот всю эту энергию, чтобы добиться одобрения войны в Ираке. Вот после того, сразу после того, как война в Ираке, все дело пошло не так, то есть США одержала очень убедительную военную победу, но уже через год стало ясно, что эта победа выливается просто в будущие проблемы, и что в Ираке все происходит плохо, продолжают гибнуть американские солдаты, несмотря на то, что победа уже одержана. Вот тут общественное мнение стало меняться. К 2008 году для Барака Обамы это было уже большим политическим плюсом, что он не поддерживал войну, он не голосовал, он тогда не был сенатором, он не голосовал за войну в Сенате, за войну в Ираке. А в Сенате это помогло им победить и Хиллари Клинтон, и отчасти помогло победить и Джона Маккейна, кандидата от республиканцев.
1: Бен Ладен был убит в ходе американской спецоперации в Пакистане в мае 2011-го. Обама тогда обратился к нации со словами: «Мы можем сказать семьям, потерявшим близких в результате терактов Аль-Каиды, правосудие свершилось». Но это не остановило войны, которые теперь называют в Америке вечными. В Афганистане война продолжалась 20 лет. Выход оттуда навсегда подорвал доверие к президенту Байдену. И там тут же снова воцарились талибы. Из Ирака основные силы США давно ушли, но затем началась война с террористами ИГИЛ. Я уже не говорю про Сирию, где часто вообще непонятно было, что происходит, и в это во все были вовлечены американские силы. Отвращение избирателей к вот этим вечным войнам было одной из причин, почему Трамп выиграл в 2024 году, а потом сам удивительным образом угодил еще в один конфликт.
0: Разгром Аль-Каиды в 2001 году и спецоперация в Афганистане, большинство американцев считало ее вынужденным ответом на кошмарный теракт 11 сентября. Вот дальше незаметно, и незаметно, мне кажется, что для большинства американцев было принято решение, вот что с Афганистаном делать. И, в принципе, мне кажется, что была довольно внятная альтернатива. Там, в 2002 году, после разгрома Аль-Каиды, после разгрома Талибана, просто вывести оттуда войска, дав там гражданской войне продолжиться, как она происходила до этого, как она происходила в 90-е. Но было принято решение, что нет, что нельзя так сделать, нужно попытаться в очередной раз построить в Афганистане государство. И вот то, что происходило дальше, это провалилось, вот эта попытка, она провалилась задолго до президентства Байдена, она провалилась, мне кажется, уже к 2015 году стало понятно, что несмотря на то, что там были построены тысячи километров дорог, больницы, школы, все, туда были вложены невероятные деньги, там была перевооружена и построена заново и натренирована армия, что все это проваливается, что на самом деле это все не помогает. Вот в этот момент дальше администрация Обамы не приняла решение оттуда выходить, но стала относиться очень осторожно к новым вмешательствам, потому что вот мы говорим про Сирию, но что такое история американского вмешательства в Сирии? Это президент Обама произнес жесткие слова, чего не должен делать Башар Асад, чего не должен делать Путин. И после этого не стал действовать в соответствии с своими словами, не стал проводить операцию, не стал посылать войска. То есть именно что действия США в Сирии, которые осуждаются, они принципиально противоположны тому, что было в Афганистане и тому, что было в Ираке. Ирак оставил другую травму. Ирак вот вернул в то положение, которое было до 11 сентября, что Америке не нужны войны за границей. Америка не должна воевать за границей. Из-за этого Обама не стал воевать в Сирии. Из-за этого президент Трамп начал вывод войск из Афганистана. Он был

0: при Байдене, но договорились при Трампе. Он был президентом мира. Вот то, что он начал войну с Ираном, неудивительно, что сейчас многие республиканцы считают себя преданными, потому что до этого президент Трамп был последовательно сторонником Америки в первую очередь. Эта доктрина предполагает невмешательство в дела других стран.
1: После 9/11 американское общество пережило такой период единения, однако единение тогдашнее сменилось рекордным политическим расколом, который продолжается до сих пор. Вот он как-то связан с последствиями той травмы?
0: Я не уверен. Так вот выглядит, когда смотришь на работы, изучающие поляризацию, так кажется, что поляризация наследует каким-то очень длинным волнам. Вот сейчас американское общество, оно политически поляризовано, но поляризовано примерно так, как 120 лет назад. И вот этот тренд на поляризацию, он уже несколько десятилетий. Уже несколько десятилетий, сейчас 80-х годов, идет тренд на увеличение неравенства. Это было, опять-таки, были десятилетия, когда неравенство снижалось или оставалось постоянным. Теперь оно растет. То есть, мне кажется, что поляризация, она скорее связана с этими долгосрочными тенденциями неравенства, а сам по себе теракт 11 сентября, он поляризацию не увеличил. Но, конечно, сейчас там в условиях поляризации мы видим, как на каждое событие реакции с разных сторон политического спектра совершенно разные. Вот мы сейчас видим это по ходу бурной дискуссии о том, как отмечать годовщину 11 сентября в Нью-Йорке.
1: Вы говорите, наверное, о вот этой дискуссии вокруг Мамдани.
0: Некоторые республиканцы, мне кажется, не самые умные, вот как бывший мэр Джулиани, они попытались набрать какие-то очки, воспользовавшись той идеей, что мэр Мамдани, у него есть арабские корни, и он занимает довольно левые позиции по многим вопросам. Они попытались набрать какие-то политические очки, сказав, что он там не должен присутствовать на мемориальных мероприятиях, при том, что на протяжении всех 25 лет на этих мероприятиях всегда участвовали политики из обеих партий, президенты, бывшие президенты. Очевидно, что уже какое-то время, несколько месяцев, может быть, несколько недель команда Мамдани к этому готовилась и в ответ мгновенно выложила десятки тысяч документов, показывающих, что администрация Джулиани, например, скрывала от нью-йоркцев то, насколько загрязнена окружающая среда в результате теракта 11 сентября.
1: Но это не только Джулиани. Там, насколько я понимаю, есть петиция родственников некоторых из жертв 9/11 о том, чтобы Мамдани не появлялся на церемонии поминовения. В частности, потому что он назначил на должность юрисконсула человека, который когда-то представлял интересы осужденного члена Аль-Каиды и даже родственника одного из угонщиков самолетов.
0: Конечно, среди тех людей, которые пострадали, родственников пострадавших, тем более родственников героев, потому что 11 сентября погибли не только мирные люди в финансовых компаниях, которые базировались в торговом центре, но и, например, спасатели и пожарники, потому что никто не ожидал, что башня обрушится, туда направлялись сотни пожарных. Эти люди просто герои. Короче говоря, среди их родственников, конечно, есть люди всех политических взглядов и всех психологических типов. И что кто-то из них будет по какому-то поводу недоволен, это было обязательно. Это все время присутствует в политике.
1: Еще, может быть, за этим стоит некий антиисламский сентимент. В качестве примера два твита. Один с фотографией Мамдани, он мусульманин, во время молитвы. И подпись под твитом была: «Представляете, что вы говорили жителям Нью-Йорка 11 сентября 2001 года, что через 25 лет мэром будет этот человек». Но под этим твитом есть ответ, что через 6 дней после 9/11 Джордж Буш посетил мечеть и сказал: «Ислам – это мир».
0: С первого момента, с первых минут, и даже это, собственно, тоже было объектом конспирологии в том же «Фаренгейт 9/11», администрация Буша очень четко пыталась отделить исламских террористов из Аль-Каиды от мусульман и уделяла специальное внимание к тому, чтобы не происходило никаких, не знаю, возможных погромов или хейта, который теоретически, конечно, мог бы возникнуть в такой ситуации.
1: Ну, очевидно, этот сентимент остается в обществе. Мамдани заявил, что придет почтить память жертв теракта. В Нью-Йорке традиционно и подчеркнуто неполитическая церемония проходит на мемориале на месте башен-близнецов, известного как Ground Zero. Это впечатляющее место, квадратный проем земле, где вода стекает и, в конце концов, уходит в такое отверстие, дна которого не видно. Последний вопрос. Если смотреть назад, вот эти 25 лет, есть что-то, что вы можете посмотреть на нынешнюю Америку и сказать, это следствие терактов 9/11?
0: Последнее десятилетие 20 века. Это было такое десятилетие, в котором многие американцы, не знаю, американский политический класс, там, разговаривающий класс, жили в ощущении какого-то, не то что победы, а триумфа. Да, состоялся конец истории. Либеральная демократия оказалась самым хорошим способом организации государства. И оказалось, что Америка и преуспевает, и быстро развивается, потому что 90-е годы – это период еще очень быстрого экономического развития. И одновременно это нет больше гонки вооружений, нет больше постоянной угрозы, нет ситуации, когда нужно все время говорить детям, что вы там тренировать детей прятаться под парты, потому что может быть ядерная атака со стороны Советского Союза. Вот это было десятилетие гораздо более спокойное. 11 сентября это десятилетие закончило. Как бы мир снова стал небезопасным, но только теперь опасность происходила не от возможности масштабного ядерного удара со стороны Советского Союза, а теперь от террористов, которые могут быть везде. Но вот мне кажется, что в том смысле, что с тех пор американцы, Америка, американский политический класс живут в ощущении, что есть постоянный враг, постоянная угроза террора. Вот это последствия 11 сентября.
1: На этом на сегодня закончим. Спасибо, Костя. Напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости». Всего доброго.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
8: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
9: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
10: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Говорит Радио «Свобода».
12: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
11: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
12: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
13: Дубай – это вообще излюбленное место российской элиты с момента начала войны. Ну, потому что тут не задают вопросы о происхождении денег.
14: Персидский залив вместо озера Кома и Средиземноморья.
12: как российские чиновники за годы полномасштабной войны освоили дубайский рынок недвижимости.
14: Парни, вы что делаете, а? То есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам?
12: Актриса и телеведущая Юлия Меньшова осудила российскую молодежь, отказывающуюся воевать против Украины. Ее собственная семья в войне не участвует, а журналисты обнаружили у них вид на жительство Латвии.
15: Кто такие жители Подмосковья? Это наши родители, наши дети, близкие, друзья. Это вы, я, наши семьи. Кто-то из нас добросовестно строит, кто-то спасает жизни, другие достойно защищают нашу страну.
13: А кто-то успешно инвестирует. А но кто вообще такие вот эти наши семьи? Они с нами в одной комнате. И куда податься бедному российскому чиновнику с незадекларированными миллиардами доходов? На Западе русофобские санкции запрещают, изымают недвижимость и на озере Кома в Италии, и на юге в Испании. А у автора этого видеообращения к своим, так сказать, подданным губернатора Подмосковья Воробьева ответ есть. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Какая же она идеальная схема дальнейших инвестиций российского чиновника в условиях полномасштабной войны и санкций? Совет первый. Посмотрите другие юрисдикции. В Дубае, например. Там нет права собственности для иностранцев, но есть долгосрочная аренда. Совет второй. Брак, конечно, дело богоугодное и государством поощряемое. Можно расписаться с матерью собственных детей. А зачем? На нее же потом лучше записать дубайскую недвижимость и не декларировать ее в официальных документах. Фонд борьбы с коррупцией выяснил, именно так и поступил губернатор Подмосковья. Иные, ну скажем так, недородственники лидеров федерального списка «Единой России» вообще получают паспорта Объединенных Арабских Эмиратов. Как Персидский залив стал тихой гаванью для тихих инвестиций российских чиновников на миллиарды рублей за годы войны, расскажет мой коллега Звиат Джетлишвили.
16: Фонд борьбы с коррупцией обнаружил паспорта Арабских Эмиратов у семьи главы МИД России Сергея Лаврова, возглавившего избирательный список «Единой России» на грядущих выборах в Госдуму. Ну как у семьи, точнее у возлюбленной министра Светланы Поляковой и ее дочери. Официально Лавров и Полякова в браке не состоят, а Лавров вообще женат на другой женщине.
13: Это Сергей Лавров, один из лидеров списка «Единой России», человек, который уже много лет возглавляет наш МИД. Но оказалось, что семья министра иностранных дел России владеет паспортами не только России. Вот смотрите, это Светлана Полякова, возлюбленная лидера «Единой России». Она получила гражданство Эмиратов по основанию за заслуги перед государством. Интересно, за какие такие заслуги? Ну окей, зафиксировали. Дочь Поляковой, то бишь падчерица Лаврова, Полина Ковалева, у которой до этого ФБК находил имущество в Англии, и она там жила много лет, получила паспорт 11 днями раньше, чем ее мама, любовница Лаврова, 17 декабря 2022 года, по основанию трудоустройства.
16: А вот паспорт Арабских Эмиратов штука та еще. Дает возможность безвизового посещения более чем 180 стран. Заметно упрощает ведение бизнеса и финансовые операции за рубежом. Своего рода гарантия стабильности и надежности. С российским паспортом все гораздо печальнее. Список доступных стран меньше, их 114. А его владельцы сталкиваются с существенными ограничениями. Российским чиновникам с 2021 года по закону запрещено иметь иностранное гражданство. Зато не запрещено иметь иностранную недвижимость. И вот тут российским чиновникам есть где разгуляться. В одном из своих последних расследований ФБК рассказал об истории депутата Воронежской областной думы от «Единой России» Сергея Лукина и его семьи. Выяснилось, что бывшая супруга и сын регионального чиновника скупили в Дубае недвижимости на миллиарды рублей. Причем Вера Лукина лишь формально бывшая супруга. Депутат развелся с ней, чтобы скрыть семейные активы, но при этом они продолжают жить вместе, рассказывает в ФБК.
13: После начала СВО именно здесь обосновалась семья Лукина. Дубай – это вообще излюбленное место российской элиты с момента начала войны. Ну, потому что тут не задают вопросы о происхождении денег и не вводят санкции против коррупционеров со всего мира. Что, безусловно, очень радует членов партии «Единая Россия», которые все тут и облюбовали.
16: Андрей Воробьев, губернатор Московской области, еще один любитель дубайских красот от «Единой России». Активы в Дубае записаны на его гражданскую жену. Они вместе как минимум с 2012 года, есть общие дети. Но отсутствие официального брака позволяет не декларировать, к примеру, такую недвижимость.
17: Это Дубай. Комплекс «Мединат Джумейра Ливинг». Прямо напротив «Бурдж Аль Араб», знаменитого отеля в форме паруса. Семья губернатора купила там четырехкомнатную квартиру площадью 200 247 квадратных метров. Внутри мраморные кухни и высокие потолки. Есть терраса на крыше с видом на Персидский залив. Есть бассейны, джакузи, а от дома до соседнего курорта ведет крытый мост с кондиционером. Ну, чтобы не идти 200 метров по жаре. Цена 350 миллионов рублей. Ни в одной декларации Воробьева этой квартиры, разумеется, нет. Вообще, Дубай семье Воробьева очень полюбился. Это, если задуматься, просто идеальный город для единоросса. Тепло, море, никаких санкций, прямые рейсы из Москвы и лишних вопросов про деньги никто точно не задаст. Накрутил в России голосов за Путина и Единую Россию и летишь в Дубай, где ни войны, ни разваливающихся котельных.
16: А еще недвижимость в Арабских Эмиратах любят скупать чиновники из республик Северного Кавказа. В этом случае показательная история семьи главы Карачаева-Черкесии, беднейшего, по версии ФБК, региона России. Чиновник записал недвижимость на свою маму.
17: Почему пенсионер в Эстонии получает 67 тысяч рублей, а пенсионер в Карачаево-Черкесии меньше 17? Ответ на этот вопрос нам даст, собственно, пенсионерка из Карачаева-Черкесии. Пенсионерка из Черкесска купила 214-метровые апартаменты с тремя спальнями вот в этом 50-этажном жилом комплексе «Альбатин Резиденс». Стоят такие 190 миллионов рублей.
16: Еще в 2022 году «Важные истории» опубликовали расследование примерно о 100 россиянах, которые прямо или косвенно связаны с госслужбой и у которых есть дорогостоящая недвижимость в Дубае. Журналисты нашли квартиры и апартаменты в Арабских Эмиратах у бизнесмена и друга Рамзана Кадырова Руслана Байсарова, у сына бывшего сенатора Чечни Зияда Сапсаби Мухаммеда Сапсаби, у помощника Кадырова и бывшего замглавы МВД Чечни Ахмада Ясаева, у сенатора Чечни Сулеймана Геремеева, у единоросса Сагид Паши Умаханова и других. К слову, российские журналисты не раз писали о недвижимости в Эмиратах, которая формально принадлежит ближайшим родственникам Кадырова, но фактически именно он может быть ее реальным владельцем. Да и вообще с этой страной у Кадырова особая тесная связь. Он вкладывает туда деньги, дружит с президентом Эмиратов шейхом Аль-Нахаяном, а по данным «Важных историй», только в 2021-2022 годах самолет главы Чечни как минимум 14 раз совершал рейсы в эту страну. По одной из версий российских журналистов, Кадыров вовсе может рассматривать Эмираты как страну, куда он смог бы перевести семью на случай политических потрясений и других катаклизмов в России.
13: Исторически, конечно, государство Катар могло войти в состав Арабских Эмиратов, но не вошло. Так уж сложились некоторые британские обстоятельства. Приносим извинения за небольшую ошибку в нашем видеоряде. Не все очень хорошо разбираются в географии стран Персидского залива. А с нами в прямом эфире журналист-расследователь проекта «Можем объяснить» Илья Давлячин. Илья, здравствуйте.
18: Да, добрый день, Иван, привет всем зрителям.
13: В Дубае довольно сложная схема владения недвижимостью, по сути, долгосрочная аренда, да, хоть на 99 лет, но все же. Как вы думаете, почему именно этот эмират стал таким привлекательным для российских госслужащих, а не какая-нибудь другая страна?
18: Ну, потому что там на самом деле я поспорил с тем, что там прям сложно, прям просто получить гражданство, потому что на самом-то деле это не так. Получить гражданство, а это было в случае с Поляковой, да, или с кем-то из расследований ФБК, ну, в общем, с родственниками Лаврова. Прежде всего, гражданство Дубая можно получить за инвестиции. И то это не так легко. То есть там нужны какие-то серьезные проекты, серьезные вложения, деньги определенные, да, то есть... Вот просто, не знаю, инвестировать в компанию какую-то $1000, нет, в Дубае так не получится, в УАЭ так не получится. И тот факт, что родственники Лаврова получили гражданство даже Дубая, гражданство ОАЭ, это очень примечательный факт. Это что там за деньги такие у них водятся, что они за заслуги получили не просто, да, там не ВНЖ, не какие-то там документы, которые действуют месяц, не визу, а аж гражданство. Это, на самом деле, довольно примечательная история. Про Кадырова, кстати, да, я сейчас смотрю перелеты его знаменитого аэробуса 319 с номером, неважно, не будем светить номер. Вот только 21 августа этот самолет опять посещал Дубай. Если мы смотрим по перелетам, то он там довольно часто. С начала этого года, ну, по меньшей мере, 5 раз самолет посещал Дубай. Но, кстати, не только Кадыров им пользуется, потому что мы посмотрели утечки пограничной службы ФСБ, и из нее следует, что дети Кадырова тоже вполне себе летают на этом самолете, Али Кадыров и тот самый Адам, он же Махмат по паспорту Кадыров. Так что, видимо, не только Рамзан Ахматович пользуется там имуществом, недвижимостью и домом, о котором, по-моему, «Украинская правда» рассказывала. Видимо, и дети тоже вполне себе там неплохо отдыхают.
13: Но в контексте Кадырова, насколько это еще история о том, что, ну, по сути, если так вот назвать прям вещи своими именами, в какой-то момент Кремль использовал Кадырова как некий такой, некого такого посредника между им и исламским миром. То есть за ним были замечены как раз-таки встречи, связи и со странами Персидского залива, и можно еще шире немножко брать географию.
18: Ну, я не думаю, что это прям вот с этим связано, да, что его как посредника используют. В принципе, Дубай, в принципе, ОАЭ и подобные страны и так довольно, ну, тепло, довольно душевно настроены по отношению к Российской Федерации. Да, потому что туда финансируют и инвестируют российские там депутаты, чиновники, миллиардеры. И, конечно, Арабские Эмираты за это благодарны. Точно так же, как Турция, да, например, в Турцию очень многие чиновники любят летать. Самолет Медведева постоянно там тусуется, по-моему, на дне. Он буквально из Анталии вылетел и приземлился в Москве. Точно так же и с Арабскими Эмиратами. Но дружба, что называется, за деньги. Можно вполне понять властей Эмиратов, почему так происходит. Да? Но вопрос в том, почему, например, санкции не вводятся. Он действительно хороший. Ведь есть Иран тот же самый, есть Индия, которые помогают российской армии. Мы до сих пор по таможенным базам видим, как из Ирана, из Индии поставляются компоненты, комплектующие детали, которые Ростех и многие корпорации российские используют в технике, в оружии, которое потом применяется на войне в Украине. Почему санкций нет, мне сложно представить. Но вот мы в октябре 23-го написали про латвийскую компанию, в центре Риги она располагалась, на Москва-Ио, по-моему, так называется их улица, Московская улица, потом переименовали. И только после нашей публикации.
13: Да-да-да.
18: И только после нашей публикации власти Латвии проснулись, такие, ой, у нас, оказывается, компания есть, которая комплектующие для одежды российской армии поставляет. Вот без нас этого нельзя было выяснить. Для меня загадка, почему так происходит, честно говоря.
13: Ну и к слову об Эмиратах в целом, как бы помнится, Павел Дуров, основатель ВКонтакте и основатель Телеграм, в России признанный то ли террористом, то ли экстремистом, тоже имеет паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, и его компания именно там и базируется. А к нам присоединяется политик Максим Резник. Максим, здравствуйте.
19: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, уважаемые зрители.
13: Я сегодня вот с какой мыслью столкнулся и хотел вас вот об этом спросить. Раньше подобные материалы, подобные расследования, они набирали миллионы просмотров и становились, ну, главными новостями дня точно, иногда и недели. Их долго обсуждали, долго муссировали, задавали вопросы чиновникам, а что, откуда. Оттуда же появились мемы от того же Медведева. Чушь, муть, компот, намешали, накрутили. Сейчас их безусловная значимость, ну, в медийном поле как-то девальвировалась, что ли. Вот как вы думаете, почему это произошло? Ведь явно не только замедление YouTube с ней сказывается.
19: Ну, просто после, понимаете, после дворца Путина, ну, а чем еще вы можете удивить? Понятно, что эти жулики и воры, значит, наворовали, награбили в стране триллиарды, да, просто триллиарды, какие-то баснословные деньги, инвестируют это все, как бы, и поэтому же вы не удивите никого каким-то новым масштабом воровства. Совершенно понятно, что, значит, этот масштаб запредельный, и вопрос уже не в том, чтобы удивляться, вопрос в том, чтобы каждый сейчас сделал свою работу в российском сопротивлении, в тех политических силах, которые, я уверен, придут на смену путинскому бандитскому режиму. А что что сегодня делают журналисты? Они расследуют, они узнают, они фиксируют. Это очень важно, чтобы ничего нельзя было скрыть. Вот эти бандиты и вот эти жулики и воры, ставшие бандитами и убийцами, они, конечно, должны потом будут расплачиваться за все свои преступления не только с точки зрения судебных дел, не только с точки зрения судебного преследования, но и тем, что они наворовали. Я думаю, что, например, российское сопротивление должно ставить в повестку дня создание конфискационного комитета, потому что понятно, что за все преступления и за все, что натворила путинская банда именем Российской Федерации, придется расплачиваться Российской Федерации или тому государству, которое будет переучреждено, я надеюсь, после демонтажа вот этого бандитского путинского. И поэтому, конечно, платить за это прежде всего должны те, кто были бенефициарами всего этого бандитизма, бенефициарами всей этой войны, всей этой крови. Понятно, что сегодня как бы нужно все это фиксировать. Я не верю в то, что можно сегодня как-то глобально решить эту проблему. Коррупция есть везде, и везде они найдут лазейки, чтобы каким-то образом вывозить, прятать, фиксировать свое имущество и пользоваться им, как сегодня это происходит в Эмиратах, в Дубае, да, но на самом деле это совсем не бесполезная работа. И от того, что сегодня нет просмотров, это вовсе не значит, что это не важно. Это вовсе не значит, что мы не должны об этом знать. Мы должны знать, фиксировать и потом конфисковывать это, потому что, безусловно, это имущество награбленное, наворованное, это имущество, которое отнято у России, у российских граждан, и именем российских граждан, именем России эти бандиты и насильники и убийцы сегодня, опираясь на то, что они наворовали, грабят, убивают, насилуют соседнюю страну Украину. Поэтому, с моей точки зрения, здесь вот эти две вещи должны идти как бы нога в ногу, что называется. Фиксация и потом и подготовка к тому, чтобы это было конфисковано.
20: Такие хроники текущих событий 2.0. Но, Максим, такой еще вопрос. А подчеркивание этой проблемы коррупции, которая совершенно еще никуда пока не делась, совершенно остается в актуальной, насколько это может повлиять сейчас на текущие взгляды избирателя? Все-таки мы с вами встречаемся на выборной неделе, в пятницу уже начнется так называемый 3-единый день голосования.
19: Ну, насколько я понимаю логику расследований ФБК сегодняшнюю, да, они пытаются достучаться до новой аудитории. Все-таки расследования, которые собирали миллионы просмотров, не смотрели люди, которые сегодня обрели право голоса, которые сегодня могут уже каким-то образом удивиться или там, не знаю, возмутиться вот этим безумным награбленным миллиардом. Поэтому, конечно, то, что сегодня ФБК, другие расследователи используют уже накопленный материал для того, чтобы объяснить другой, новой аудитории, молодой аудитории, с кем они сегодня имеют дело, с какой властью они сегодня имеют дело. Это совершенно бесполезно, и более того, это очень важная работа в преддверии так называемых выборов, так называемого спектакля по демонстрации единства фюрера и нации. Конечно, это дополнительный стимул к тому, чтобы люди могли сегодня искали возможность и использовали инструменты высказать свою позицию при помощи ли умного голосования, при помощи ли там делания бюллетеня недействительным. Но самое главное сегодня, как все российское сопротивление рекомендует, чтобы люди делали все это в 12 часов по местному времени, то есть в полдень, который будет символизировать участие в этой процедуре людей, которые выступают против войны и против нынешнего бандитского режима.
20: Ну и к еще одной такой извечной проблеме России сегодня хочется обратиться. Отцы и дети, точнее, матери и дети. Тут как смотреть в глаза матери, если отказался идти воевать и уехал за границу? Таким вопросом на днях задалась звезда такого старенького интернетного сериала «Бальзаковский возраст» или «Все мужики СВО» Юлия Меньшова. Детей политической и творческой элиты, впрочем, на фронте найти было бы довольно затруднительно, даже при очень большом желании. Другое дело, если ни к тем, ни к другим вы не относитесь, а сверху спущен план по настоятельным рекомендациям к подписанию контракта с Минобороны России. План по регионам, по каждому по отдельному и доходит вплоть до муниципальных уровней. И антивоенный комитет выяснил, теперь чиновников в регионах штрафуют за несоблюдение этого плана. Мой коллега Артем Радыгин продолжит.
21: Некоторые ведь живут или не живут непонятно. И как уходят от водки там или еще от чего-то? Непонятно. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута.
22: Осознанная смерть как цель всей жизни. Эта установка звучит из телеэкранов с первых дней мобилизации. Но рост цен на военные контракты и неспособность затащить в армию даже 2% студентов показывают, что цель не самая востребованная.
23: Мы вот воспитали людей, которые говорят, что вот, собственно, классно свалить. Пусть здесь все горит огнем и бомбы падают, а зато я уцелел.
22: В 22-м году почему-то произошел парадокс русского менталитета, рассуждает бывшая ведущая Первого канала Юлия Меньшова. Молодежь расхотела умирать и, цитата, ломанулась в аэропорты.
23: Парни, вы что делаете, а? Вы как, ну, то есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам? Хотя, скорее всего, мамы их собирали. А как вы будете потом смотреть в глаза девушкам, которые... Это же ведь вот они выставляли себя в социальных сетях, а это же так по логике постыдный поступок.
22: Поехать за границу стыдно, говорит Меньшова. Но в дни выхода интервью ее совершеннолетний сын в Турции. Он сам выставил фотографии в соцсети. Проект «Можем объяснить» пишет, что Меньшова и ее сын еще до войны подавались на ВНЖ Латвии.
24: Не по депутатам мы будем судить, а по тому, кто из их сыновей будет мобилизован, кто из сыновей самых воинственных политологов будет мобилизован. И вот тогда люди посмотрят, действительно это СВО для всех или только для тех, кто не может отбиться от военкомов.
22: За 5 лет войны представители российской власти несколько раз открыто заявляли о собственных детях на фронте. Например, пресс-секретарь Путина. Его сын якобы воевал на передовой.
25: Семья против?
26: Поддержали.
25: Но не сразу.
26: Ну не сразу, конечно, немножко были в шоке.
22: Это видео якобы с Николаем Песковым телеведущий Владимир Соловьев показывал в апреле 23-го года. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тогда утверждал, что сына Пескова он взял к себе по поддельным документам и отправил в Солидар. О желании поучаствовать в войне Пескова-младшего спрашивал соратник Навального Дмитрий Низовцев, представившись сотрудником военкомата.
27: Вы считаете, что я господин Песков?
25: Да.
27: Насколько это не совсем правильно, чтобы я...
0: там находился.
1: Угу.
0: Короче, я буду это решать на это самое. Я буду это решать на другом уровне.
22: В 60 регионах России суды оштрафовали чиновников за невыполненный план по набору добровольцев, пишет издание «Вот так». Задачу бюрократам спускает оперштаб при губернаторе. Но чиновники не понимают, как набрать добровольцев, если подписать контракт гражданин должен добровольно.
2: То есть я же их не могу силой заставить. А вы можете сами принять решение. Ну как я, как так? Ну, Николай, ты у меня идешь на СВО?
1: Нет.
2: Ну как, какое решение?
1: Говорю за других.
2: За себя примите решение. Ну, за себя я принял решение.
1: Ну, я вижу, что вы здесь.
2: Ну, вы же тоже здесь.
1: Ну, конечно. Я бы принял это решение. Ну, к сожалению, меня не отпускают. Очень.
22: Как добровольно отправить сотрудников на войну, не понимает и бизнес в регионах. Этот разговор с главой Муйского района Бурятии издание «Люди Байкала» выложило еще в апреле 26 года. С тех пор, пишет издание, у предприятий появилась возможность откупиться. За каждого неотправленного на войну сотрудника дать по 100 тысяч рублей анонимной сторонней фирме. А она уже на эти деньги найдет добровольца.
20: Политик Андрей Пивоваров, один из авторов вот этого исследования о штрафах для чиновников, отмечал в своих соцсетях, что чиновникам приходилось оправдываться, и это любопытно, поскольку есть конкретные цитаты. И вот на одном из заседаний, на одном из протоколов подобных встреч, как бы с оправданиями, Пивоваров такую деталь обнаружил, мол, целый мэр города Братска сказал, не идут люди на войну, у них зарплаты выросли, они больше не нуждаются уже в настолько больших деньгах, как бы уже есть на что жить. То есть, если с деньгами хоть немного становится полегче, на войну уже никого не затащишь. Вот такая получилась конструкция. И с нами по-прежнему в прямом эфире журналист проекта «Можем объяснить» Илья Давлячин. Именно «Можем объяснить» как раз таки и обнаружили вот эти документы семьи Меньшовой в стране Евросоюза и НАТО, между прочим. И в материале вот у меня к вам такой вопрос. В материале упоминались и ВНЖ, то есть временный вид на жительство, и ПМЖ, который постоянный. Я поясню разницу для наших зрителей, кто не в курсе. ПМЖ в Латвии выдается не ранее, чем через 5 лет с момента вот старта ВНЖ, то есть это такой уже второй этап. Так какой же документ у семьи Меньшовой и есть ли хоть какие-то детали о том, как они могли это получить?
18: Ну, по утечкам, которые мы получили, ну, собственно, Меньшова и ее семья, это по закону не обязаны, в МВД сами сообщают, да, когда получают иностранное гражданство, ВНЖ, ПМЖ. По Меньшовой там ВНЖ, а вот по ее мужу и по ее сыну там речь идет о постоянном жительстве, то есть это ПМЖ, которое выдается спустя 5 лет. Да, в случае с Меньшовой, она, кстати, это не скрывала, она же в Инстаграме раньше любила очень выкладывать фотографии там из своих поездок, из путешествий в Латвию, Литву сюда она приезжала, во Францию, господи, где она только не была, Амстердам, сердечко у нее до сих пор висит фотография, опубликованная в соцсетях. Но, кстати, она говорила в интервью, что плохо, как-то не так воспитали поколение молодое, но вот Юлия Меньшова, кстати, нормально воспитала своего сына, потому что он, Андрей Гордин, придерживается оппозиционных взглядов, он не поддерживает войну, поэтому мы на него сильно так не наезжали в этой заметке, в отличие от Юлии Меньшовой самой, которая говорит, что как-то плохо идут люди, да, уезжают как-то они из страны. Ой, нехорошие люди. Вот, а сын-то ее, кстати, выступает против войны. И в первый день он публиковал антивоенное заявление, и на пикеты выходил в 2020 году. Но вот не повезло ему с мамой, мама у него вот такая. Ну, в отличие, например, от Лизы Песковой. Мы часто вспоминаем там разные примеры чиновников, которые там ратуют за войну, а сами своих детей не отправляют никуда. И показывали Пескова, сына, собственно, Дмитрия Пескова, который якобы где-то там был на фронте, его там Пригожин вербовал и там взял в свои войска. Но вот что-то не соотносится, потому что пока Николай Песков якобы был на фронте, его машина, которая принадлежит ему, спокойно разъезжала по Москве. Интересно, кто там сидел за рулем? Беспилотник был у Николая Пескова. А у Лизы такая же история, потому что мы часто слышим, что, мол, никто не знал там, и Песков якобы не знал о том, что Путин начнет войну. Но вот по какому-то невероятному стечению обстоятельств Лиза Пескова буквально за сутки до начала вторжения в Украину улетела во Францию. Опять же, следует из утечек пограничной службы ФСБ. То есть Дмитрий Песков, судя по всему, сам свою дочулю купил ей билет, сказал, улетай на всякий случай, и там отдыхай, развлекайся. И, собственно, из Парижа Лиза Пескова, наверняка писала вот ту самую сториз, где она высказывается против войны, но потом папа, видимо, ей позвонил и настучал по голове. Вот это меня все время больше всего бесит. Я сейчас заводиться начну, потому что вот эти люди, зовут, призывают других идти умирать непонятно за какие идеи, да, там за малую такмачку, которую никак взять не могут, а сами на войну не идут, вы не найдете ни одного реального примера депутата Госдумы условного, который пошел на войну. Милонов там все время что-то рассказывает, что он где-то воевал, там орден получил, никаких доказательств подтверждению этому нет. Есть Адам Делимханов, который тоже депутат Госдумы, который якобы там где-то тоже находится на фронте, из-за чего не приходит в Госдуму, при этом получая там зарплату. Опять же, нет никаких доказательств, что Адам Делимханов находится на войне. То есть мы видим, простите, сплошное лицемерие, вранье со стороны этих людей, которые отправляют обычных людей умирать за малую такмачку, а сами при этом получают миллионы, миллионы в год. Вот только по утечкам зарплата Володина больше 1 миллиона рублей в год на посту председателя Госдумы. Я уже не говорю о том, что у него там есть дома, квартиры, жена его там получает неплохие деньги, ну и так далее. Примеров таких куча.
20: Если не ошибаюсь, все-таки у мамы Володина, но да, опять же, мы возвращаемся к началу нашей программы, вот к тому, как и через что, и через кого, и у кого что вообще имеется в собственности. Разумеется, сами депутаты живут исключительно на зарплату. К Максиму Резнику, к политику, хочу обратиться. Вот с первых дней войны вот этот вопрос был актуальным. А пойдут ли такие VIP, привилегированные дети на фронт, такие сыночки-корзиночки? И вот видео, которое мы показывали, фрагмент телеканала НТВ, это на самом деле 22-й год. Вот прошло 4 года полномасштабной войны. Как вы думаете, почему этот вопрос, вот он так и остался в вакууме, что ли?
19: Ну, потому что они никогда не хотели воевать. У них же была абсолютно понятная философия, собственно, она никуда не делась. Грабить в России, тратить на Западе. На Западе невозможно теперь тратить в Дубае. Ну, или на Западе, если где-то какие-то есть лазейки. Поэтому для них ничего не поменялось. Это не война отечественная, не война народная. Тем более, не говоря о том, что о каком народе можно говорить применительно к этой лживой, лицемерной, насквозь фашизоидной и трусливой элите. Элитки, я бы сказал. Они, конечно... Ну, не хотят умирать. Они хотят, чтобы умирали другие. И поэтому, когда вот Илья говорит, что он заводится, я его прекрасно понимаю. Я вот тоже совершенно не могу спокойно об этом говорить. Когда я вижу вот эту кровавую кремлевскую чмоль, которая оправдывает гибель человека и говорит, что он умер, значит, это прекрасный результат его жизни, просто, ну, реально теряешь дар речи в этот момент. Конечно, это абсолютно насквозь лживое, дрянное бандитское государство, которое захватило власть. Это банда, которая отправляет убивать людей, которая убивает людей в другой стране. И это, конечно, ну, не может вызвать никаких, знаете, таких, не может не вызвать очень таких специальных, я бы сказал, эмоций, когда очень трудно подбираются слова и очень трудно выбрать цензурные выражения, чтобы, вот, говоря об этих людях, но... или не людях скорее. Но, безусловно, их философия, если так можно назвать, заключалась не в том, чтобы умирать за родину, а заключалась в том, чтобы грабить родину, а тратить это все там, где комфортно. Потому что, конечно, они относятся к нашей стране, к России. Она наша страна, к моему родному Петербургу, как оккупационная администрация. Фюрер Путин, гуляйтер Збеглов. Это люди, которые никак не связаны с российскими гражданами, с петербуржцами. Их никто на самом деле не выбирал уже давно. Это люди, которые правят при помощи насилия и репрессий. Грабят и убивают и россиян, и украинцев. И вообще превращают в кровь и смрад все, до чего дотянутся. Поэтому, конечно, с одной стороны, это люди насквозь лицемерные, с другой стороны, насквозь преступные. Но говорить о том, что они заряжены какой-то идеей, я бы не стал. Таких идейных, заданутых, там, знаете, там несколько там, процентов на самом деле.
20: Ну вот да, можно там... предположить, что все-таки по инерции иногда такое вываливается. И, Максим, простите, вынужден вас перебить, у нас заканчивается время эфира. Максим Резник и Илья Давлячин были сегодня с нами в прямом эфире. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью поэтессы Веры Полосковой ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганаку. Вера Полоскова – российская журналистка, актриса и поэтесса. Перед отъездом из России после начала войны она была уже состоявшимся автором, опубликовав 6 книг. Этой осенью состоится мировая премьера мюзикла «1984» на стихи Полосковой по мотивам антиутопии Джорджа Оруэлла. Действие романа перенесено в наши дни. Вера Полоскова в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганаку читает свои стихи и рассказывает о работе над новым спектаклем, об отъезде из Москвы после начала агрессии России в Украине и невозможности возвращения, а также о жизни на Кипре и воспитании 3 детей.
4: Мы с вами беседуем на полях фестиваля Out Loud, где вы только что поэтический блок у вас был, и вы с вашим коллегой и другом Борисом Барабаном представляли мюзикл 1984. Вот сначала о нем хочу поговорить, но прежде чем о мюзикле, хочу вам задать вопрос. Вы когда в первый раз прочитали эту книжку? Помните ваши впечатления о ней?
5: Да, мне кажется, в подростковом возрасте. Я не помню, была ли это история из списка литературы или мое личное какое-то решение, но она меня, конечно, потрясла тогда, и мне кажется, именно поэтому с такой ясностью мне, в общем, пришло понимание, что мне нужно этим заняться, потому что всегда первое впечатление главное в этом. Но надо сказать, что сценарий по этой книжке, он сильно отличается от книжки. Он, мне кажется, такой...
4: Сценарий мюзикла, да?
5: Вот, да, сценарий мюзикла. И когда я просила какого-то руководства и направления, мне сказали, что важнее, чтобы это был сценарий, потому что сценарий еще задействует Замятинское «Мы». Сценарий очень сильно адаптирован под время, потому что все очень мультимедийное.
4: Да-да, там даже на афише написано «мультимедийный мюзикл».
5: Он правда, будет по декорациям очень красивый и очень современный. И если в книжке за нами следит только телевизор, то сейчас за нами следит практически все, что нас слушает и способно распознавать речь. Ну, короче, там, в общем, так довольно серьезно осовремененный текст и... Он вписан в такой, наверное, еще не подразумевавшийся Оруэллом контекст, что все шоу, вообще все шоу. И диктатура – это тоже большая система наведения морока. Наверное, так. Потому что все-таки во времена Оруэлла, в 40-е, когда написано 1984, вся реальность была еще очень сильно дана в ощущениях. А то, с какой она молниеносностью подделывается сейчас – это даже страшнее, мне кажется, по части антиутопии. Потому что до последнего, следя за главным героем, мы не можем понять, он в вымышленной реальности или он в подлинной реальности. Он понимает по-настоящему, что с ним происходит, или выводит за нос с помощью технологий и подделывают ему восприятие. И это так интересно, именно поэтому мне захотелось...
4: А вы вот, когда читали эту книгу первый раз, может быть, как перечитывали, вы вообще могли представить, что спустя 80 лет после ее написания она будет, ну, наверное, самой актуальной вещью?
5: Нет, мне кажется, не хотелось. Ну, как бы мы все это читали как учебники. Моя мама которая выносила четвертую копию «Доктора Живаго» за ремнем своих брючек с предприятия, на котором она работала, и очень молилась внутренне, чтобы не чихнуть, не упасть, не рассыпать, ни обо что, ни во что не врезаться, чтобы это не рассыпать, потому что это сразу срок. У нее было 2 дня, чтобы прочитать запрещенный роман, передать его там дальше. И когда мы с ней об этом разговаривали, она говорила, что ну, я все могла представить, кроме того, что мой ребенок будет в списке запрещенных авторов снова, ровно в такой же как бы, ситуации, что, когда библиотеки не выдают твои книжки, в том числе и детскую, потому что ты злой разбойник Бурмалей.
4: Вы работали над этим мюзиклом, ну, с командой ваших коллег, друзей. Я так понимаю, что вы при этом были все в разных странах.
5: Мы не представлены лично до сих пор.
4: Да, это как вообще происходило?
5: Мы ни с кем из этих прекрасных людей все еще не знакомы лично. И это одна из интересных, мне кажется, особенностей времени.
4: Угу.
5: Мне кажется, мы сейчас очень быстро можем установить, свои люди или нет. И даже к середине жизни набраться отваги очень быстро спрыгнуть, если это не твои люди. Потому что для создания совместного творческого продукта вот это понимание и магия, когда все уже понятно, без объяснений, самое главное, если ты попадаешь в ситуацию, где тебе все нужно объяснять, оправдываться бесконечно и переделывать, то это будет мукой.
4: Ну, как говорил Цветаев, если нужно объяснять, то не нужно объяснять.
5: А мы настолько, да, у нас как бы была, наверное, предпосылка главная, что нам весело очень вместе работать, и что они меня не просто так позвали, они хорошо знают, кто я, и им нужна именно я. И изнутри ситуации ты не думаешь, что ты пишешь какую-то вещь, которая должна тебе пережить вот это все. Ты просто радуешься и гордишься, что человек, которого ты слушаешь сам, получил твой текст 2 часа назад, а сейчас тебе присылает готовое демо, спел его в микрофон телефона, и уже готова песня, и от того какая-то красивая песня, у тебя сердце пропускает удар. Вот и вся история, почему мы это написали.
4: Вера, а скажите, вот механика написания мюзикла и механика написания собственных стихов, ну, которые у вас рождаются в сердце, она разная?
5: Конечно. А ты, это актерская задача.
4: Актерская, и, в смысле, мюзикл написать?
5: Да, ты, потому что ты не можешь от своего имени писать. У тебя есть герои, и они разные, и они по-разному говорят. Потому что там есть трусливый, скользкий Парсонс, и есть цинический такой, прячущийся за маской всеведения Уинстон Смит, и есть нежнейшая, просто наотмашь такая главная героиня. Ну, то есть они по-разному все говорят, по-разному поют, и помимо творческой, да, вот этой песенной, у тебя есть еще актерская задача, потому что ты должен придумать, как ты за каждого из них скажешь. И самые подлые в этой пьесе люди говорят максимально высокопарно и невероятно вежливо, как и всегда бывает.
4: И это надо все тоже передать поэтически.
5: Чтобы ты,
4: да?
5: Да, никогда не догадался, что они на самом деле тебя используют или собираются вообще лишить свободы, например. А самые классные там, ну, очень прямолинейные и вообще. Ну, то есть и даже сам персонаж, он очень по-разному говорит от момента, когда он уверен в себе и думает, что тьма отступила. И он дает интервью на руинах империи, и потом, когда все очень резко меняется, у него меняется и язык тоже.
4: Вер, а могу я вас попросить что-то прочитать, какой-то фрагмент?
5: «Где из меня сырой, кипящий горький свет, бил вольтовой дугой без отдыха и спроса, продольный гладкий шрам с посадочный билет, идущий через весь упрямый череп коса. Я непривычно пуст, сосредоточен, тих, отделен от вытья и поиска, и смысла, неразличим для всех охотников своих, стерилен и разъят на емкости и числа. Иди сюда. Ничем тебя не ослеплю, заживший ровный шов вдоль голода и дара. Таким я нужен был, суливший мне петлю, дурдом, суму, тюрьму, чтоб сердце не рыдало, не тлело, не рвалось, не пело под грозой, смиренная труха и мудрая усмешка, зловещая слегка, как врезана фрезой. Я рад, что ты пришла. Молчи, за нами слежка. Нам можно 5 минут прохожими в толпе, плечом к плечу стоять, без ропота, без цели. Возможно, я дышу, чтоб помнить о тебе. Они забрали все, но память не сумели».
4: Спасибо большое.
5: Такое есть.
4: Спасибо, спасибо. Вера, а как вы думаете, почему вот из трех таких канонических антиутопий 20 века, ну, вот «Мы» Замятина, которую вы уже употребили, «Дивный новый мир» Хаксли и «84», естественно, там и «Брэдбери» можно вспомнить, «Фаренгейтом» и так далее, но вот три канонических. Вот все-таки 84-й, хотя он позже всех был написан, да, ну, он стал, вот, наверное, самой культовой книгой, да, которая растаскана на цитаты, на какие-то, не знаю, мемы, прости господи, и так далее, и так далее. Вот почему?
5: Мне кажется, уже из того момента, как он снова сбывается, его сила в невероятной точности деталей. И в том, что люди, которые заново строят вокруг тебя тюрьму, искренне убеждены, что они добра тебе желают. Они всем добра желают. Они искренне убеждены, что их параноидальный контроль – это забота о безопасности. И ужас как раз в этом. В том, что ты должен свои чувства, свое восприятие все время предавать, чтобы быть удобным для них. А для них так устроена забота о населении. Вынуть из всех жизнь, душу, мнение, индивидуальность, всех смешать в одну какую-то гомогенную массу, и которую очень легко управлять. Они думают, что они всем жизнь облегчают, и людям, и себя. Доблесть не в том, чтобы противостоять какому-то умозрительному вождю. Доблесть в том, чтобы своему собственному коллеге и другу, который тебя убеждает не высовываться, и вести себя потише, и прятаться, и не писать стишков, и не исполнять песен, и не протестовать, не дай бог, потому что его тоже коснется, если он с тобой общается. Вот это, как бы, оно очень маленькое. Про то, как очень маленькое зло перерастает в абсолютную катастрофу гуманности, наверное, так.
4: Вер, ну, после такого ответа я вас прошу, наверное, про Новояз еще стих прочитать, если
5: мне
4: понравится
5: про Новояз.
4: Он прям, мне кажется, прям тут будет как абсолютно...
5: Ну, просто это тоже невероятно
4: злободневная
5: вещь. Да, мы же все... Ну, я человек, которого год назад внесли в террористический список. Я в уголовном розыске. Я человек, у которого заблокированы счета в России. Ну, это подарок мне иметь возможность такое написать. Тем более, что когда я задавала вопрос, я говорю, послушайте, давайте мы не будем над ними смеяться. Потому что была история про то, что мы должны их спародировать, как они говорят вот этот вот язык, как в начале века был наркомпрос, и вот это все выломанный, да, лишенный какого-то,
4: оборвалка,
5: что ли. Да, смысла, переломанный. Нет, у них должна быть сверхцель, и они должны уметь ее объяснить. Но она будет очень странная и очень безумная для всех, кто хоть что-то понимает в этом. И получилось вот что. Все то, что отравляет разум, все то, что вызывает горечь, мы заменили новоязом. На новоязе не поспоришь. В нем ни сарказма, ни подтекста, ни заковыристых ругательств. На нем не выразить протеста, который ты так любишь, братец. Поставили для новояза лишь то, что в жизни пригодится. Слова восторга и экстаза от обретения единства. Слова почтения, привета, признательности за щедроты. Твои угрозы и наветы. Из них не скажешь ничего ты. Поэтому все наши песни о славе были и о силе. О том, как мы, собравшись вместе врагов бесстыжих, победили. О том, какой чудесный вечер. О том, как девушка смеется. Мы разработали наречие, в котором не заходит солнце. В нем утверждали стиль и мера, призыв не ныть, а состояться. Они бесили лицемера. Мысли преступника боятся. С ним были неосуществимы ни преступления, ни войны. Им пели дети, херувимы, пока вы были недовольны. Вы вечно чем-то недовольны. Свой род душевного недуга. А нам несли радиоволны, как важно уважать друг друга. Как сладок труд во имя мира, покоя и большого брата. А вы, кому ничто не мило... И для кого ничто не свято, вы, исполнители заказа по очернению государства, не заслужили новояза, не знали сказочного царства. Вы грязной, ядовитой пастью всех нас высмеивали лживо. Теперь вам странно, что несчастье расплатой горькой послужило.
4: Спасибо большое. Спасибо.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
3: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Поэтесса Вера Полоскова отвечает на вопросы ведущего Виктора Кулганека. Вера Полоскова не только поэт, но и актриса. Свои театральные способности она применяет и на выступлениях при прочтении своих произведений. С этим связано участие в различных театральных проектах. Первый сборник стихов поэтессы «Непоймание» был опубликован в 2008 году, если не считать ее книги, написанные для детей. В этом же году Полоскова начинает принимать участие в творческом театральном эксперименте – спектакле Георга Жено «Общество анонимных художников», в котором каждый зритель может попытаться изучить свое «я» и раскрыть таланты. Другим экспериментом Полосковой в области формы стало смешение декламации стихов и рок-музыки. Идея родилась после создания аудиоверсии произведений поэтессы, после чего был записан отдельный альбом. В феврале 2009 года Полоскова стала лауреатом премии «Неформат» в номинации «Поэзия». Продолжаем интервью.
4: Вер, вы уже несколько лет живете на Кипре. Как вы сами сказали в одном из интервью, это маленький кусочек суши, окруженный морем.
5: Да.
4: Море успокаивает?
5: Да, море все меняет, правда.
4: Как ваш греческий? Учите?
5: Я знаю 15 примерно фраз, применимых в быту, которые резко располагают к тебе и таксиста, и официанта, и нотариуса, и кассира. А вот дети мои уже потихонечку поют песни на греческом языке.

0: самая быстрая виза, которую можно было сделать, и я приезжаю его играть, то, что я обещала. И меня так потрясло, насколько это безмятежное пространство, в котором всегда какие-то фантомные 70-е, как будто это старое кино. Дедушки играют в нарды, пьют густой кофе, все очень неспешно, одна машина в полчаса проезжает. В межсезонье это было, и я подумала, боже, есть люди, у которых прям есть благословение, они могут жить в таком месте постоянно. И когда я поделилась, как я восхищаюсь тем, что досталось моим подругам, которые меня туда вытащили, они сказали, давайте, может, мы вам поможем перебраться. Я подумала, что я, наверное, себе дам месяца три, и потом буду искать, потому что как на Кипре остаться, было не очень понятно. На Кипре 1 300 000 населения. Ну, это правда...
1: В одном районе Москвы.
0: Курортная зона, да, и как бы и холмы, выжженные, рыжие, красивые холмы с кустарниками. У меня трое детей, и они в этом году должны были, вот старший должен был идти в школу. Но уже через 3 месяца, когда таки мы нашли школу и нашли квартиру, я поняла, что я никуда не хочу уезжать. И следующие несколько лет, каждый раз, когда я куда-то надолго уезжаю, у меня постоянно гастроли. И, конечно, есть совершенно невероятные города. И за эти 4 года я объехала мир, наверное, 2 раза, во много раз больше, чем когда-либо до этого. Я никогда столько в жизни, как и каждый из нас, никогда столько в жизни не путешествовала, как в эти 4 года. И каждый раз я куда-то летела. В Барселону, в Лиссабон, в Монреаль, в Нью-Йорк, в Париж. И смотрела, и думала, может быть, надо было, может, я поторопилась. Потом я возвращалась, и я думаю, боже, какое счастье. Это просто ни с чем нельзя сравнить. Это облегчение, когда ночью ты приземляешься в дорогом сердцу аэропорту Ларнаки и думаешь, господи, наконец-то я дома. И я за эти 4 года...
1: Это самое,
0: на самом деле, это бесценное чувство.
1: Конечно.
0: Чувство, что, например, тебя узнает таксист, которого ты вызвал, и вы уже с ним ездили, потому что их очень небольшое количество. Мы все друг друга знаем. Он первое, что спрашивает, как ваши дети. И это, ну, правда, все очень близко живут, все друг друга наблюдают. И никому не приходит в голову как-то доминировать и соревноваться. И никогда в жизни мы не слышали никакой ноты брезгливости или отчуждения, что мы не местные. И количество людей, которые просто нам ни с чего хочет помочь и быть полезными, и о нас позаботиться, оно всегда меня совершенно... Оно мне до слез доводит иногда.
1: Вы в одном из своих интервью, относительно недавних, ну, 1-1.5 года, сказали, что духовность человека, на ваш взгляд, проявляется в том, как он общается со своими детьми, когда его при этом никто не видит.
0: Да.
1: Ну, со своей собакой, там, я не знаю. А вот как вы общаетесь с вашими детьми, когда вас никто не видит?
0: По-разному. Давайте будем честны, что не всегда это... признание в любви бесконечное. Но мы сейчас, вот я ездила проверить, на самом деле, в каком состоянии каникулы с детьми в одиночку. Это большое испытание. Я решила съездить, показать их своим друзьям в Черногории. Мои друзья из классных, далеких театральных времен. Вот откуда мы все друг друга знаем еще с ребятами. Мы когда-то все...
1: Ну, из практики, собственно, да?
0: Да, работали в практике. И вот многие мои друзья из тех времен, сценографы, композиторы, люди, которые там расписывают стены. Ну, в общем, много кто поселился в Черногории, да. И я приехала с детьми, и удовольствие, которое они получали от общения с моими детьми, и я сама, которая в целом как-то по-другому на них совершенно посмотрела, потому что мы внутри рутины, на самом деле, совсем не так много времени проводим вместе. У них есть школа, у меня куча работы, я улетаю, прилетаю. А тут мы были бесконечно 24/7 вместе. Я поразилась, как они выросли, сколько у них все происходит. Они ни разу не поругались за 2 недели.
1: Втроем между собой, да?
0: Да, и я подумала, что, ну, я многое в жизни провалила, но этот проект, эта троица, она офигенная совершенно. И уже какие-то все мои там беспокойства по поводу того, что они не адаптируются, что они застрянут, отстанут. Они все пройдены, потому что у них такое количество друзей. Они говорят на 3 языках и поют на 3 языках.
1: Ну, русский, естественно, английский, очевидно.
0: Русский,
1: да?
0: Английский, греческий.
1: Угу, угу.
0: Это очень интересно наблюдать за тем, как это абсолютно просто само собой как будто происходит.
1: Ну, они же как губки, они же впитывают все.
0: В этой среде. Они поставили спектакль, и вот они пришли и 2 недели поют песни на английском языке в доме. В общем, меня это как-то все... Я не была к этому готова. У меня дочь через 3 дня идет в 1 класс. А у меня все время ощущение, что я вот привезла совсем малышей, и они еще совсем, как бы, мне нужно постоянно над ними держать крылья. Эти люди

0: разрулили себе сами всех друзей, все дни рождения, на которые они ходят, они меня просто в известность ставят, куда и когда они собираются, куда и когда они идут играть в футбол, с кем они идут купаться, у них как бы общество.
1: А как вы умудряетесь все-таки с тремя детьми прекраснейшими, тем не менее, работать? Ну, все-таки поэзия, ну, я не говорю про командировки, это отдельно, когда вы уезжаете, мы... даже когда вы дома, вот, ну, чтобы писать стих, писать что-то.
0: Ой, это, мне кажется, это тема для стендапа, особенно стендапа, как я писала этот мюзикл, потому что я написала этот мюзикл за 2 недели, не отходя от детей практически вообще, провожая их на автобус, встречая их с автобуса, в процессе того, как я рубила им салаты, собирала одежду на завтра. Это очень, мне кажется, в маленьких промежутках, потому что мне легче пишется, когда я куда-то иду. Вот я их провожала в школу, у меня был маршрут, за который я должна была песню успеть написать. И вот этот вот момент, когда ты уже подходишь к дому и специально, ну, медленно идешь, чтобы успеть 2 строчки последние придумать. Это очень забавно, наверное, выглядит со стороны, как я пишу эти тексты, потому что ты в этот момент в наушниках, ты же переслушиваешь мелодию, тебе нужно, чтобы оно укладывалось. Ты идешь, как городской сумасшедший, сам себе поешь.
1: И еще сочиняешь.
0: Возвращаешься, выключаешь, да, встречаешь их с автобуса, приводишь, кормишь, пользуешься моментом, когда они все занимаются своими делами, кто-то смотрит мультфильм, кто-то, значит, делает домашнее задание, ты быстро пошел, дописал, отправил, перечитал, вроде все помещается, вернулся. Я очень люблю, как это выглядит. А что касается гастролей, я в разводе, у меня совместная опека. И сейчас, слава богу, есть возможность, ну, меняться. За это лето у меня было 14 выступлений в Америке, 14 маленьких выступлений в Америке.
1: Ну, то есть это минимум там 3 недели вы
0: отсутствовали? Да, я 25 дней у меня не было. Значит, Тель-Авив, Париж, и вот сейчас, взяв уже детей, было 2 концерта в Херцегнове и в Будве. Еще и, как бы, работающая мама.
1: Вер, по моим ощущениям, ну, это такие мои мысли, люди, которые вот уехали последние, там, 4 года из России, они делятся на 2 категории. Кто-то ждет окончания, ну, извините, окончания войны ждут, конечно, все, естественно, нормальные люди, это не обсуждается. Но кто-то считает, что война закончится, возможно, Путина не станет по каким-то причинам, естественным или искусственным, так сказать. И вот они прям ждут, что они вернутся в свои города, на свои улочки, в любимые, не знаю, кафешки, книжные магазинчики, и так дальше. Кто-то понимает, что он не вернется никогда. Я так понимаю, что вы относитесь ко второй категории, да?
0: Да.
1: Как
0: да,
1: вы с этим осознанием живете?
0: По-разному. Я думаю, что мои иллюзии по поводу того, что я куда-то когда-то вернусь, закончились, ну, когда мамы не стало. И я не смогла поехать с ней попрощаться и ее похоронить. Мне кажется, в этот момент многое переворачивается навсегда. А во-вторых, ну, террористический список, уголовный розыск, заблокированные счета – это вещи, которые даже если их тебя отменят, они тебя будут долго еще сопровождать. Я не могу сказать однозначно, что я не хочу прям съездить, когда все закончится, потому что я думаю, что это будет чувство совершенно оглушительное. Но возвращаться – нет. Я думаю, что мы, когда осознаем объем того, что изменилось навсегда, эти разговоры про возвращение сами собой исчезнут. Такие вещи никогда не проходят бесследно ни для кого, ни для человека, ни для государства, ни для психической картины населения, ни для чего совершенно. И мне кажется, мы какую-то очень осторожную, такую из мокрого песка жизнь новую выстроили именно для того, чтобы иметь опору, не горевать все время,
1: ну, да,
0: и не оплакивать.
1: Назад, да.
0: Я учусь, моя книжка последняя называется «Lost and Found», потому что кроме того необозримого, что оставлено, наверное, будет еще то, что нам откроется, мы просто пока не можем себе представить. И за это я уже благодарна. И я особенно отдельно благодарна, что остров, например, на котором я живу, на нем совершенно невероятные, дружные и обширные белорусские и украинские диаспоры. И я имею доступ и туда, и туда, и я имею возможность ходить на даху-браху с моими украинскими подругами и, там, не знаю, на день рождения к Вове Цеслеру, который собирает большое белорусское комьюнити, потрясающих совершенно людей, музыкантов, художников всех на свете. Мне кажется, и моя цель профессиональной деятельности – какой-то купол создавать, в котором нет войны сейчас, где просто те же самые люди, которым из каждого утюга рассказывают, что они враги до конца своих дней, сидят, как сегодня, и плачут, и смеются в одних и тех же местах. У меня был в Варшаве концерт в начале июня, и он внезапно собрался, sold out, там, буквально за 3 недели его объявили, и он вдруг весь распродался, и я в конце, не удержавшись от любопытства, говорю: друзья, вы можете сказать, откуда вы? И выяснилось, что, наверное, 65% из Украины, и еще 30%.
1: Из разных...
0: Ну, из Беларуси. Там же практически нет россиян. И буквально несколько рук в разных концах зала, они не вместе пришли, потому что там почти нет россиян сейчас, только по политическому убежищу. И меня это так потрясло. Я была так глубоко, до слез благодарна людям, что они продолжают мне доверять. Как человеку, у которого, да, красный паспорт, по-прежнему никакого другого пока не светит. Но... есть чувство, что мы все-таки все люди, которые понимают все правильно, противостоят лжи, противостоят мороку, понимают, что такое насилие, видят вещи одинаково, мы все-таки все по одну сторону, и между нами вражды никакой быть не может. Для меня это самое главное, что вообще происходит.
2: Поэтесса и актриса Вера Полоскова рассказывала ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку о своем мюзикле, стихах, а также о преследовании в России. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Говорит «Радио «Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
7: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
8: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
10: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
9: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
10: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
9: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
11: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
12: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
11: Это 4-й выпуск из цикла «Правосудие при Путине». И сегодня расскажем о судах над Заурбеком Талхиговым и Хасаном Закаевым. Эти имена мало кому известны, и об этих процессах не то чтобы много рассказывали. Талхигов и Закаев не были друг с другом знакомы и приговорили их с разницей в 14 лет. И только их российские власти судили по делу Нордоста.
13: – Мы отклоняемся от обычного течения программ из-за экстренного события в Москве. Группа вооруженных людей, около 20 человек, захватила концертный зал, где шло представление мюзикла «Норд-Ост».
11: Это фрагмент эфира «Радио Свобода» 23 октября 2002 года. В тот день террористы проникли в здание Московского театрального центра на Дубровке и на протяжении 3 дней удерживали более 900 заложников. Ранним утром 26 октября власти организовали штурм с применением газа, состав которого засекречен. Все боевики были уничтожены, а спасательная операция обернулась гибелью 125 заложников. Мы подробно рассказываем об этом в выпуске нашего подкаста «Норд-Ост. Расследование не окончено», который записали к 20-летней годовщине тех событий. Непосредственно после освобождения заложников судить оказалось некого. Всех террористов убили во время спецоперации. Кстати, тот факт, что никого из нападавших не взяли живым, если как минимум некоторые из них должны были уснуть после использования газа, до сих пор вызывает вопросы. А обвинения в подготовке и организации теракта заочно предъявили Аслану Масхадову, Шамилю Басаеву, Зелимхану Яндарбиеву и Ахмеду Закаеву. Российские власти называли их лидерами чеченских боевиков. И следствие опиралось на оперативные данные о том, что план крупномасштабной диверсии в Москве утверждался на Высшем совете полевых командиров Ичкерии. Но никого из них за «Норд-Ост» не судили. Яндарбиев погиб в 2004 году в Катаре при взрыве автомобиля. Масхадов убит в марте 2005 года в ходе спецоперации ФСБ в селе Толстой-Юрт. Басаев убит или ликвидирован, как об этом сообщали на федеральных каналах, в Ингушетии в 2006 году. Ахмед Закаев жив. Он живет в Великобритании, и Россия неоднократно требовала его экстрадиции. Однако Лондон предоставил Закаеву политическое убежище. Через 1.5 года после захвата заложников задержали некого Асланбека Хасханова и еще 5 человек. Эта группа, как утверждало следствие, занималась доставкой оружия и размещением в Москве террористов, напавших на театральный центр. А кроме того, за несколько дней до событий на Дубровке организовала теракт у Макдональдса на юго-западе Москвы. И, по сути, именно за тот теракт, а не за «Норд-Ост», судили Хасханова и 5 его сообщников.
12: А вот Заурбека Талхигова судили за пособничество террористам во время захвата театрального центра. «Я приехал на Дубровку с одной лишь целью – в ходе переговоров добиться освобождения женщин и детей и тем самым показать обществу – не всякий чеченец – террорист. Если бы театральный центр захватили сомалийцы, я не пошел бы туда. Но его захватили чеченцы», – вспоминал Заурбек Талхигов в интервью изданию «The New Times» в 10-ю годовщину захвата театрального центра на Дубровке. Ранним утром 24 октября 2002 года 25-летний чеченец Заурбек Талхигов, он проездом был в Москве, приехал к центру на Дубровке по призыву тогдашнего депутата Госдумы от Чечни Асланбека Аслаханова. Тот обратился к чеченцам с просьбой прийти к захваченному театру, окружить здание живым кольцом и заставить террористов сдаться. В архиве «Радио Свобода» сохранилось интервью Талхигова нашему корреспонденту, записанное у театрального центра на Дубровке.
14: Приехал сразу, попытался созвониться с секретаршей Асланбека Аслаханова. После этого, после того, как не получилось, познакомился с журналистами голландскими. Вот, они меня познакомили с Жировым. Казалось, что у него жена там с сыном в Норд-Осте. Потом эти журналисты помогли связаться с Аслахановым. После этого к ним позвонил сотрудник ФСБ в машину голландское это телевидение. Спросил, в чем я одет, и сказал, куда подойти. К кольцу. Вот туда подошел, он меня встретил, провел в штаб. И в штабе в ходе разговора с Аслахановым мне дали вот номера телефонов, по которым я в дальнейшем звонил внутрь «Норд-Оста». Ну, там не было определенных имен, просто мне дали номера телефонов. Вот они у меня есть, эти номера телефонов. И мне сказали, вот звонить по этим номерам. Кто возьмет трубку, главное, что взял чеченец. Очень много раз звонил, пытался дозвониться. Первый раз, когда дозвонился, разговор прошел очень на высоких тонах, потому что, ну, как я сказал, что я нахожусь в штабе, из-за этого у них как-то негативная как-то агрессия на меня. Мол, почему ты в штабе, вот у нас там пришли умирать, а ты в штабе, там, как ты с нами разговариваешь, какие дети там, какие женщины, никого не будем упускать. И, в принципе, нам с тобой, в принципе, как бы... Ну, недвусмысленно было сказано, что со мной разговаривать не о чем. Потом, после этого, я еще раз попытался предоставить им журналиста, чтобы они как, ну, сказали свои требования, потому что никто требования не знает, какие они выдвигают. было единственное требование, что родственники этих заложников, они вышли с плакатами, там, вывод войск, там, и так далее, такое вот с этими лозунгами на Красной площади. А каких-то там конкретных движений их, требований никаких, чтобы было как-то узнать, что именно они хотят, чему они добиваются, зачем приехали. Я им сказал, вот я журналист. Меня также попросил вот Марк Франгетти, именно кого я заводил туда первого. Дозвонился, вроде бы как-то договорились, на минут 20 взять у них интервью. Вот я вечером повел его туда. Ну, все было обговорено, нас до первого кордона, до последнего кордона провел Сергей Владимирович Стрижинский, провел еще пару сотрудников там штаба. Они провели нас, мы прошли до холла. Долго там кричали, потом отозвались, попросили, чтобы Марк Франгетти сам один пришел туда. Он взял интервью, я обратно пришел, и спустя полчаса он обратно пришел. Я, как я понимаю, то, что там даже говорили имена, они вот, имена вот, ну, одно имя там, потом я второй раз звоню на тот же номер, там уже другое имя уже. Ты спрашиваешь, это такой-то? И он говорит, нет, это не такой-то, другой-то. Что там, просто, по-моему, брали мы несколько человек, там этот телефон, может, один тот же человек брал. Это я не могу сказать. Со мной связался, рано утром связался Беспалов Олег Павлович, депутат Украинской Рады. Попросил меня, чтобы я, чтобы мы вместе связались с этими захватчиками об освобождении украинцев, иностранцев, других граждан. И нам удалось, они мне сказали, чтобы мы зашли туда, спросили, в чем мы будем одеты, в чем я буду одет, в чем они будут одеты, чтобы мы все подошли, чтобы они будут нас обыскивать, все это предупредили, чтобы мы ничего лишнего не брали с собой, кроме одного телефона.
12: Утром 25 октября 2002 года Заурбека Талхигова задержали. Его адвокат Олег Панкратов рассказывал, что после разговора с террористами Талхигов пошел в штаб ФСБ и отчитался о каждом телефонном разговоре. По словам адвоката, в последний раз, когда Талхигов пришел в штаб ФСБ, ему дали выпить яблочный сок. После этого он потерял сознание и оказался в следственном изоляторе. Как это произошло, он не помнит. Это была цитата адвоката Олега Панкратова. Талхигова обвинили в пособничестве терроризму и захвате заложников. Следствие утверждало, что во время телефонных переговоров он передавал Мавсару Бараеву, руководителю вооруженной группы, захватившей концертный зал, сведения о расположении спецназа и бронетехники вокруг здания. Талхигов вину не признал. Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская, которая сама провела немало времени у захваченного театрального центра, в эфире «Радио Свобода» в июле 2006 года так рассуждала об обвинениях Заурбеку Талхигову.
15: Вы знаете, все можно, конечно, переврать. В каком смысле? Во-первых, так как я сама внутри захваченного зала была театра, и прекрасно помню, что если выглянуть в окно, в принципе, всю эту их бронетехнику можно было видеть как на ладони. Да, прошу прощения. Да сколько нас разговаривало с ними по телефону? Господи ты, боже мой! Как, что же тут такого? И с участием тех же лиц. Точно так же. Был у меня какой-то телефон кого-то из террористов. Меня спросил Истержемский. Дайте мне, пожалуйста, этот номер. Я говорю, конечно, возьмите. Этих ситуаций было у каждого много в том же штабе. Для меня является загадкой, почему выбрали одного Талхигова. Для меня это до сих пор является загадкой. Это какой-то, знаете, показательный процесс, чтобы все-таки был какой-то один осужденный, чтобы не было неудобно, что нет ни одного осужденного. А уж как там запустили эту вот кашу, да, уже из нее стыдно же выйти и сказать, что вообще-то ничего нет. Да? Ноль информации. Мне кажется, вот алгоритм такой, потому что ничего другого я просто не вижу. Тогда, по идее, всех, кто говорил с захватившими, всех надо было повязать. Загадкой является и то, что самому Талхигову сейчас не дает смириться, да? А почему его одного выбрали? Мы должны понять просто этого человека. Он не может смириться с тем, что его выбрали козлом отпущения.
11: Процесс над Заурбеком Талхиговым начался в конце мая 2003 года в Мосгорсуде. Заседание закрыли от публики, обосновав это тем, что в деле есть засекреченные ФСБ материалы о действиях спецслужб во время захвата заложников. Основным доказательством вины служила аудиокассета с записью одного из телефонных разговоров Талхигова с Мавсаром Бараевым, во время которого он говорит, где находится спецназ, снайперы и техника. Но, по словам защиты, Талхигов разговаривал с Бараевым 7 или 8 раз, после чего в оперативном штабе ФСБ давал подробные письменные пояснения к этим разговорам. Адвокат Олег Панкратов рассказывал, что на процессе выяснилось, Большая часть распечаток переговоров Талхигова с террористами была уничтожена за ненадобностью. Гособвинение подтвердило, что суду была представлена только часть переговоров, но, по утверждению прокурора, это произошло потому, что ФСБ не сразу получила санкцию на их прослушивание и запись. Дело рассмотрели меньше, чем за месяц, и уже 20 июня 2003 года вынесли приговор 8,5 лет колонии. Суд посчитал, что слова Талхигова, цитирую, «вселяли террористам уверенность в своих преступных действиях». Также суд постановил уничтожить аудиозапись телефонных переговоров Зурбека Талхигова. Вот как этот процесс комментировал его адвокат Сергей Насонов в эфире «Радио Свобода» в 2006 году.
16: Это такая достаточно типичная в последнее время ситуация, когда в качестве основного доказательства выступает некая запись. Кстати, по поводу этой записи велись очень ожесточенные споры в суде, потому что она была произведена с грубейшим, мягко говоря, нарушением закона. Вообще никакого акта правового, на основании которого она была произведена, следствием суду представлено не было. Только сейчас пытаются внести изменения в нашу нормативную систему, которые позволяют писать чьи угодно телефонные переговоры без всякой санкции. К счастью, до настоящего момента такого рода норм нет. Так вот, это типичная ситуация, потому что запись уничтожается, размагничивается, либо она теряется, либо каким-то образом она вообще не представляется в суд. А вместо этого представляется так называемый протокол ее осмотра или прослушивания. Когда следователь слушает эту запись, выборочно цитирует какие-то фрагменты, которые его устраивают. Возможно, вот эта цитата, она, скажем так, очень существенно искажает смысл того, что сказано. И вот на основании этих цитат он строит вывод о содержании этого разговора. Но я уже не говорю о том, что неясно, с кем разговаривал Зурбек Талхигов, кто был на том конце провода. Ведь для того, чтобы сказать, с кем общался тот или иной человек, нужно проводить как минимум фоноскопическую экспертизу. Этого тоже сделано не было. Вообще в этом процессе целый ряд был очень грубых нарушений закона, но на них суд смотрел сквозь пальцы. И вот этот приговор – это подтверждение этого. Вот из приговора, кстати, видно, что суд усматривает вину Талхигова даже не столько в том, что он рассказал о бронетехнике и снайперах, которые действительно были видны из окна, а в том, что он оказал им моральную поддержку, даже самим фактом звонка. Вот там такая логика определенная, что вот они якобы чувствовали себя в таком изолированном пространстве, а он по просьбе ФСБ, практически позвонив им по телефону, тем самым оказал им вот такую психологическую поддержку. Но это вообще просто дикость.
11: В той же передаче «Радио Свобода» журналистка Анна Политковская обращала внимание на то, что в процессе Зурбека Талхигова не участвовал ни один из потерпевших в деле Норд-Оста.
15: Судебная власть и, видимо, ФСБ, которая настаивала на этом процессе, отлично понимают, что это дутый процесс, потому что, следующая деталь, ни один из потерпевших по делу Норд-Оста, а их сотни, это люди, которые потеряли своих близких в Норд-Осте, которые сами были заложниками, они в итоге же потерпевшие, они же могут претензии к Талхигову предъявлять. Они могли присутствовать, и они или их адвокат на этом процессе. Но для них был полностью закрыт туда доступ, даже для их адвоката. То есть они, с одной стороны, считают Талхигова принадлежащим к группе фактически террористов, но, с другой стороны, не дают возможность тех, кто пострадал фактически от него, если идти в этой логике, да, они не дают им быть потерпевшими. Это значит, что суд отлично все понимает, просто выполняет заказ.
12: Люди, признанные потерпевшими в деле Норд-Оста, бывшие заложники и родственники тех, кто погиб на Дубровке, были крайне недовольны тем, как судили Зурбека Талхигова. Спустя несколько лет после приговора, в сентябре 2007 года, в Вене прошла конференция, посвященная жертвам терроризма. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, инициировавшая ее, пригласила туда участников объединений жертв терактов из разных стран и представителей властей этих стран. В официальную российскую делегацию вошли сотрудники Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры, которая отчиталась. В России права пострадавших от терактов защищены неплохо, хотя есть к чему стремиться. В частности, хорошо бы создать государственный страховой фонд, из средств которого потерпевшие оперативно могли бы получать компенсации на лечение и восстановление утраченного имущества. Но важно то, что государство принимает в этом активное участие и несет ответственность за своих граждан, подчеркивала представительница Генпрокуратуры Ирина Алешина. Вот как в нашем эфире осенью 2007 года отзывались на эти заявления активисты общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрий Миловидов и Сергей Карпов. Оба они потеряли на Дубровке детей.
17: Это наша первая воочию встреча с представителями Генеральной прокуратуры. В своем докладе она рассказала несущественной части закона, регламентирующего права потерпевших. Так она отмечала, что потерпевшие имеют право активно участвовать в работе суда. Мы стояли в ступеньках Мосгорсуда, когда там шел суд над пособником террористов Талхиговым. Суд нам ответил, что есть виновный, есть пособник террористов, но потерпевшим по этому делу нет. То есть такая схема работы наша.
18: То есть вас даже не допустили в здании суда?
19: Совершенно правильно. Как Дмитрий сказал, мы стояли на ступенях суда. Хотя по закону все мы были признаны потерпевшими от террористического акта. И согласно нашим законам, мы обязаны были принять участие в этом процессе. Но наше доблестное правосудие не соизволило пустить нас на этот процесс.
17: Также она отмечала, что потерпевшие имеют право знакомиться со всеми документами следствия, опуская при этом замечания после окончания следствия. Следствие по Норд-Осту продлевалось на протяжении 44 месяцев, потом было приостановлено. После нашего выступления и заявления в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела против оперативного штаба и письма президенту, следствие было продлено до 24 сентября. Дальнейшая судьба следствия пока неизвестна. Следует напомнить нашим уважаемым слушателям, что следственная бригада по Норд-Осту распущена еще в декабре 2003 года. И делом занимается или не занимается один следователь.
19: Единственное, что наши следователи после того, как мы начали делать попытки по возбуждению уголовных дел по халатности на руководителей штаба с потерпевших от террористических актов, пройдя через 4 года, стали брать подписки, а не разглашение материалов уголовного дела. Хотя то, что мы знали, мы изложили в своей книге-докладе «Норд-Ост. Неоконченное расследование».
12: В первые же месяцы после теракта потерпевшие начали добиваться привлечения к ответственности представителей властей, сотрудников спецслужб и врачей из-за действия или бездействия которых пострадали заложники. Но безуспешно. Единственное, чье дело дошло до суда, сотрудник паспортного стола в Москве, майор милиции Игорь Алямкин. Его признали виновным в превышении полномочий, мошенничестве и получении взятки. По версии следствия, в августе 2002 года Алямкин за взятку оформил регистрацию чеченке Луизе Бакуевой, участнице захвата театрального центра. Майору назначили 7 лет лишения свободы. Ну а Заур Талхигов отсидел полный срок – 8,5 лет и вышел на свободу в апреле 2011-го. Он вернулся в Чечню, в семейный дом в селе Шали, женился. В апреле 2020 года правозащитники сообщили, что он умер от воспаления легких.
18: Все эти годы власти продолжали отмахиваться от бывших заложников и людей, потерявших близких во время теракта на Дубровке. Но они провели собственные расследования и написали подробный доклад о событиях, связанных с Норд-Остом. Он есть в открытом доступе, и ссылку на него мы дадим в описании к подкасту. Кроме того, пострадавшие обратились в Европейский суд по правам человека и дождались его решения. Суд признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь, обязал выплатить пострадавшим в общей сложности почти 1 300 000 евро компенсации и провести объективное расследование причин гибели людей. Деньги всем заплатили. Однако, вопреки решению Страсбурга, уголовное дело о спасательной операции так никогда и не возбуждали. Российские власти считают операцию по освобождению заложников театрального центра на Дубровке успешной и отрицают свою вину в гибели людей. В 2003 году Владимир Путин в интервью «Вашингтон-Пост» говорил, что люди стали жертвами ряда обстоятельств – обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании несколько дней. 15 лет спустя он в фильме «Путин», снятом к выборам 2018 года, иначе отзывался о тех событиях.
20: У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись. И даже не из-за этого газа. А погибло из-за, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке, потому что было достаточно доз антидота, так называемого. Можно было просто делать укол и все. Кому-то сделали 2-3 раза, кому-то ни одного раза. Ну, мы провели расследование, конечно, очень тщательно. Это, в этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди сами шли на смерть.
12: В декабре 2014 года, спустя 12 лет после теракта, следствие по делу о захвате заложников, приостановленное в 2007 году, возобновили. Основанием стало задержание 41-летнего чеченца Хасана Закаева, который все это время находился в розыске по подозрению в организации теракта на Дубровке. Закаев отвечал за доставку в Москву оружия, взрывчатки и поясов шахида, которые везли из Чечни.
1: Ценность его ареста в том, что неотвратимость наказания, несмотря на то, что прошло много лет, все равно не скрылся от правосудия. В этом ценность ареста. То, что он в составе организованной группы подвозил оружие и еще выполнял какие-то действия, являясь в чем-то организатором, в чем-то пособником этого террористического акта. Еще ряды терактов его подозревают в участии во взрывы возле Макдональда. Еще в подготовке ряда терактов длительное время скрывался, и его арестовали при попытке попасть на Украине, с Украины в Крым. Поэтому его роль, в общем, достаточно активного террориста. Это, конечно, определенный плюс. Возмездие торжествует, несмотря на то, что прошло много времени. Немножко режет глаза, что его в том числе обвиняют в использовании ядовитых веществ. Я не понимаю, куда клонит следствие, к тому, что он что, причастен к тому, что газ пускали или нет. В общем, пока что на прямые вопросы ответов никто не дает, но тем не менее в его обвинении фигурирует использование запрещенных ядовитых веществ.
12: Говорил в нашем эфире в 2014 году один из адвокатов потерпевших Игорь Трунов. Процесс по делу Закаева стал единственным судебным разбирательством, связанным с делом Нордоста, в котором разрешили участвовать потерпевшим, бывшим заложникам и родственникам погибших. Они же продолжали настаивать на привлечении к ответственности всех виновных в гибели людей, пришедших 23 октября 2002 года на мюзикл «Нордост».
21: От этого процесса мы ждем не особо многого. Его представляют как процесс над организатором. На самом деле это подельник, сообщник, который пытался нажиться на нашей беде. Возил оружие, взрывчатку под своей машиной неоднократно. Но в то же время материал дела показывает, что это рецидивист. Сейчас власти пытаются представить дело так, что как будто это организатор, что все успешно расследуется. Им на руку играет то, что Европейский суд по правам человека не исследовал фактически вопросы. Могло ли применение спецсредств в тех обстоятельствах разрешить ситуацию с заложниками? Что это было за спецсредство? То есть вопросы России были заданы, ответы не получены, но суд на это никак не прореагировал. И суд в своем решении записал, что, по-видимому, применение спецсредств предотвратило взрыв. В то же время, согласно материалам дела, примененное спецсредство было видимым, имело запах, было не мгновенного действия, то есть фактически провоцировал террористов на ответные действия, которых, к счастью, не последовало. Известно, что данные спецсредства не имели специфического антидота, то есть судьба заложников была предрешена решением Путина, Патрушева, Прончева, исполнявшего их приказ Тихонова. Их бы мы хотели видеть здесь или где-то еще на скамье подсудимых.
12: Комментировал активист общественного объединения «Нордост» Дмитрий Миловидов в 2016 году.
18: Но и в процессе по делу Закаева потерпевшие не получили ответов на очень важные для них вопросы о причинах и обстоятельствах смерти каждого погибшего в театральном центре, о персональном составе штаба, руководившего операцией по освобождению заложников, о конкретных решениях, которые принимались конкретными людьми, и о составе вещества, которые использовали во время штурма здания. Оно до сих пор официально не названо. По сей день единственная официальная бумага, в которой хоть как-то поясняется его состав, Ответ ФСБ на запрос бывшей заложницы Светланы Губаревой. В нем сказано о веществе на основе фентанила. Но веществ на основе фентанила может быть неограниченное количество, а потерпевшим нужна конкретная рецептура, не только чтобы понять, от чего могли скончаться заложники. Это нужно тем, кто остался в живых. Адвокат Игорь Зубер обращает внимание, что у всех потерпевших по делу Нордоста в медицинских документах отмечен диагноз «жертва терроризма».
0: Что это за такой диагноз, ни один медик, здравомыслящий, да, профессионал не может объяснить. То есть совершенно очевидно, что люди на протяжении всех этих долгих лет лечатся непонятно от чего и непонятно как.
18: Адвокаты потерпевших надеялись, что суд над Закаевым поможет им узнать, какой именно газ использовали на Дубровке, и заявили соответствующие ходатайства. Но суд им отказал. Собственно, тогда все ходатайства потерпевших были отклонены. Закаева же приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсации по искам потерпевших на сумму в несколько десятков миллионов рублей. Вот что после приговора Хасану Закаеву в марте 2017 года говорила адвокат потерпевших Карина Москаленко.
2: Мы, когда выиграли дело в Европейском суде, мы получили решение о том, что право на жизнь потерпевших нарушено государством. И государство опять выставляет нам одного Закаева, которому у нас есть разумные претензии. Но это не тот человек, которого мы сегодня хотели бы видеть на скамье подсудимых. Он получил свое, и мы присутствовали на этом разбирательстве. Но мы говорили об ответственности должностных лиц. И в решении Европейского суда четко указано, кто и почему допустил нарушение права на жизнь. Вот в отношении этих лиц уголовное дело никогда не расследовалось. И это неправильно. Мы с этим согласиться не можем. Что следовало бы искать и находить, и отдавать ответ, на какие вопросы необходимо было давать ответы. Это вопросы о том, как была организована так называемая спасательная операция, в результате которых близких моих доверителей не спасли. И наоборот, подвергли воздействию неизвестного вещества, некого газа, который явно являлся отравляющим. И чтобы государство полностью ушло от ответственности за это абсолютно неправильно. Кроме того, была плохо организована эвакуация тех людей, которые находились в бессознательном положении. Мои доверители не могут спать до тех пор, пока не будет установлено, от какого вещества погибли их дети, кто организовал операцию таким образом, кто отдавал те или иные приказы и кто несет персональную ответственность за эвакуацию штабелями тел бездыханных. А другие наши доверители, которые всю жизнь мучаются с такими заболеваниями, природы которых они не знают, они имеют право знать, какое вещество к ним было применено и почему, от чего они сейчас страдают, чтобы как минимум правильно организовать их лечение. Согласитесь, что это вполне справедливые требования.
18: Это был комментарий адвоката потерпевших в результате теракта в Нордосте Карины Москаленко после приговора по делу одного из организаторов теракта в марте 2017 года. Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.
12: И я, Наталья Джампаладова.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Мне хотелось быть Анной Политковской, Куртом Кобейном и Бритни Спирс одновременно, признается герой романа Сергея Давыдова «Спрингфилд». Андрей вырос в Тольятти, городе, где все друг друга за что-то ненавидели, и поехал учиться в Самару. Самара – это несостоявшийся Лос-Анджелес со своими гедонистами, бесконечными пляжами и силиконовыми долинами в виде заводов и технических вузов, а Тольятти – русский Детройт, уверен он. Американские телесериалы, романы Чака Паланика и фильмы Гаса Ван Сента преображают пейзажи русского Поволжья. Андрей и его бойфренд Матвей живут в воображаемой Калифорнии. «Спрингфилд» — это прежде всего лавстори, и именно любовь преображает все вокруг. Мне было противно от себя, я думал, что все мы пахнем насилием, ненавистью и несвободой, потому что так пахнет все вокруг нас. Но Мэтт другой. Мэтт — это русский широкоплечий калифорниец в шортах с акулами и в белой сияющей майке, размышляет герой романа. История – фантазия, но в значительной степени «Спрингфилд» – автобиографический роман, и многое в биографии Андрея совпадает с историей Сергея Давыдова. Он открытый гей, вырос в Тольятти, учился в Самаре, затем поступил в высшую школу экономики. «Спрингфилд» был закончен в 2022 году, когда государственная гомофобия после успеха «Лета в пионерском галстуке» обрушилась на издательство, так что вышел роман за границей. Это была первая книга, которую выпустил Георгий Урушадзе, основатель проекта Freedom Letters. Вскоре там же вышло и собрание пьес Сергея Давыдова. Еще недавно они получали награды, но после того, как автор выступил против войны и уехал в Германию, в российских театрах его имя оказалось под запретом. Поскольку мы записывали этот разговор для «Радио Свобода», а книга Сергея Давыдова называется «Пять пьес о свободе», я начал разговор с вопроса о том, что он считает свободой.
3: Либо жажда свободы, либо последствия обретения свободы во всех этих пьесах играют важную роль. И, собственно, я пытаюсь посмотреть с разных сторон на эту самую разную свободу. А что такое свобода для меня, я могу сказать очень предметно. Ну, это свобода политического высказывания, это свобода самоопределения, это свобода самовыражения, это свобода выбора.
4: Если говорить, скажем, о пьесе, в которой речь идет о гражданской войне в Таджикистане в начале 90-х годов, то там свобода скорее со знаком минус. Она привела к чудовищным страданиям всех, и особенно русскоязычных беженцев. То есть это совсем не та свобода, к которой стоит стремиться, наверное.
3: Да, это пьеса «Республика», пьеса, в том числе, которая касается моей семьи, потому что все мои родственники десятилетиями, кто-то со времен Российской империи, кто-то со времен репрессий, потому что был репрессирован и сослан, жили в Таджикистане. И я первый, кто родился в России в 92-м году, когда моя мать только переехала в Россию после гражданской войны в Таджикистане. Это очень такая важная пьеса до войны текущей. Она очень много шла в театрах российских. И на самом-то деле это же пьеса про то, что русские, именно вот этнические русские, которые поехали в Россию, не зная России, да, но потому что они искали какого-то спасения, они придумали миф о России, которая большая, сильная, богатая, красивая. Они приезжают в Россию, и оказывается, что они совершенно не нужны. И меня так удивляло, что эта пьеса, она дебютировала в 2020 году, во время еще ковида, и я думал, ну, к такую пьесу точно никто не будет ставить, особенно там большие репертуарные театры, тем более уже в 2020-2021 году, это можно было представить еще в нулевые, но уже не в это время. И тут ее начинают ставить огромное количество режиссеров и театров, включая Каму Гинкоса, и я думал, как же так получается, почему это происходит. А потом я понял, я очень правильно, видимо, выбрал вот этот вот как бы прием остранения. Я сказал о брошенности россиян внутри России при помощи событий 90-х годов. И это сработало. И таким образом, мне кажется, вот удалось это подсветить, вот это вот сиротство внутри собственной страны. И поэтому эта пьеса, ну, я так думаю, до войны так много шла. Да, она, конечно, о свободе. О свободе самоопределения Республики Таджикистан. Но в то же время она и об отверженности россиян. Для меня это важнее даже.
4: Вы говорите так уверенно, пьеса, но когда я читал ее, когда читаешь ее в книге, воспринимаешь ее скорее как произведение другого жанра, как поэму. И границу, кстати, тоже. Я знаю, что у вас есть такой прием, вы пишете как бы верлибром, а потом превращаете стихи в прозу. И роман ваш также написан. Расскажите, пожалуйста, об этой технологии.
3: Да, это совершенно так. Ну и «Республика и граница» — это, ну, так получилось, что они стали дилогией, и это драматические поэмы по жанру, если точно, да, прям говорить, потому что они находятся на стыке родов литературы. Ну, действительно, я не очень умею писать прозу. Дело в том, что я никогда не хотел быть прозаиком, просто так, можно сказать, сложилось. Я понимал то, что ты хоть и убейся, но люди не будут особо читать поэзию и драматургию, и драматические поэмы. Людям нужно то, что называется вот книга. То, что в России всем нужно обязательно и написать романы, прочитать роман, а все остальное — это как будто бы не совсем литература. Ну, я придумал как бы такой ход, что я умею. Я умею писать драматургию, и я вроде бы как умею писать поэзию. Но как из этого сделать прозу? И я начал придумывать этот ход. Как правило, я пишу верлибр, не сильно ритмизированный, просто вот как он пишется, так и пишется. А потом я убираю Enter и дописываю связки. Вот. Мне кажется, таким образом получается достичь какой-то вот этой вот и густоты, с одной стороны, и ритм есть. А мне важен ритм, потому что я, ну, драматург, я из театра, в театре очень важен ритм текста. Самое главное, что для меня это выход. Так я чувствую комфортно себя, когда я пишу прозу.
4: Кто ваши учителя в литературе? Ваш герой в Спрингфилде упоминает, если не ошибаюсь, Чака Паланика, Слава Магутина.
3: Чак Паланика, Слава Магутин, это были, да, когда я был одинокий подростком в городе Тольятти в нулевые годы, который шлялся, там, я не знаю, курил за углом школы. Да, действительно, они были огромным, просто восхитительным глотком свободы. И вообще, я просто смотрел, думал, неужели так тоже можно? То есть, по сравнению с этой унылой культурой, которая тебя везде окружала, это было потрясающе. Я вообще, кстати, с огромным удовольствием вспоминаю то время, потому что тогда еще было MTV, вот это потрясающе нулевых годов, и были эти оранжевые книжки, и все это было, конечно, совершенно восхитительно. Я не знаю, честно говоря, я думал о том, насколько меня складывает литература в контексте дискуссии о великой русской литературе, о том, что она якобы порождает монстров. Я просто решил задаться честно вопросом, ну, насколько, например, люди, которые принимают политические решения в России, состоят из Достоевского или Ломоносова. Я думаю, что они намного большей степени состоят из телевидения 90-х, многотомников Дюма и прочих исторических романов. Насколько они состоят именно из того, что принято считать канонической литературой, да, таким школьным каноном, я думаю, что в довольно небольшой на самом деле степени. И здесь я, как и, наверное, большинство людей, не сильно отличаюсь. Тут, безусловно, я читал все это. Я еще и магистратуру филологическую закончил в Высшей школе экономики. Но по большому счету меня, конечно, складывала либо та массовая культура, которую я наблюдал, и мне повезло, то, что я рос в ту же самую там эпоху MTV, вот эту потрясающую. И панки, друзья, которые меня окружали, и в том числе эти книжки, которые я находил, вот эти оранжевые, или в интернете где-нибудь гуглил, типа Жоржа Батая «История глаза», или там, я не знаю, Сары Кейн, драматурга, или чего-то такого. То есть меня всегда, конечно, больше всего привлекало то, чего точно никогда нет и не будет в школьной программе. Я всегда выбирал то, чего мне точно не предложит, скажем так, официальная вот эта вот культура.
4: Вот это очень верное замечание, потому что обычно, когда говорят, что русская культура виновна в том, что происходит сейчас в политике, сразу представляют, там, не знаю, роман Тургенева или стихотворение Тютчева, но культура ведь это совсем другое. Культура взаимоотношений в обществе, культура – это отношения власти и обывателя, культура еды, культура одежды.
3: Быта.
4: Культура быта, совершенно, да, верно. И вот эту культуру можно обвинять в том, что она породила вот этот террор, который сейчас происходит. Можно, я думаю.
3: Я здесь, наверное, плохой теоретик, но культура – это же реакция на политику. Давайте мы будем говорить про бытовую культуру, да, допустим, не знаю, там, про костюм. Люди одеваются каким-то образом, исходя из своих возможностей, и не всегда они могут учитывать все свои потребности. Например, советская культура тела и одежды совершенно не учитывала даже гигиенические потребности, не то чтобы говорить об эстетических потребностях. Насколько как бы бытие определяет сознание или сознание определяет бытие, я не знаю. И я бы не занимался, в принципе, бы обвинением культуры. потому что, мне кажется, культура — это просто зеркало. А есть более первостепенные, что ли, вещи. Ну, то есть я считаю, что, конечно же, в первую очередь политика определяет все остальное, это уже второстепенно.
4: Давайте поговорим теперь о такой сфере культуры, как мир литературы. Ваш роман, естественно, отнесли к этой области, но можно ли сказать, что есть какая-то определенная квир-литература? Или это все-таки неправильный, сегрегирующий подход, загоняющий литературу в гетто?
3: Мне кажется, что это что-то из маркетинга. Я увидел, что мои книги отображаются в Google книгах, и жанр Спрингфилда, допустим, определен как гей-литература. С каких времен гей-литература — это жанр? Как человек из театра, и из драматургии, и сценаристики, я знаю, что есть у нас жанр мелодрама, драма, триллер, хоррор, да, детектив и так далее. Вот у них есть одни и те же структурные элементы и ходы. В гей-литературе, насколько я ее знаю, нет никаких обязательных, да, вот этих структурных элементов, законов жанра. Но есть какие-то клише, которые могут переходить там из текста в текст или из фильма в фильм. Например, бесконечно страдающий герой, который в конце погибнет. Но это называется клише, это штамп, это не прием и не движок сюжета. И я думаю, что вот жанра гей-литературы или квир-литературы определенно точно нет. А область квир-литературы, ну, это ярлычок на сайте Amazon, куда ты тыкаешь и покупаешь что-то как бы по теме. Если мы не занимаемся как бы маркетинговым исследованием, то есть исследованием рынка, выделять квир-литературу отдельно, это довольно-таки странно. Но, с другой стороны, я понимаю, что есть блогеры, которые занимаются исключительно квир-искусствоведением. В любом случае, я для себя не определяю Спрингфилд как книжку для геев. Это книжка для всех людей. Но она, безусловно, про квир-людей.
4: При этом ваши квир-люди подчеркивают, и вы подчеркиваете потом уже в комментариях в соцсетях, что они нормальные, что это не какие-то дети порока, какие-то экзотические птицы из недр гей-клуба, они абсолютно нормальные люди. Насколько я понимаю, для вас это очень принципиально.
3: Это абсолютно верно, это абсолютно так. Экзотизация – враг нормализации. Есть разные аспекты жизни. Кто-то вполне может абсолютно легитимно описывать опыт, ну, буквально вот жизни, допустим, в гей-клубе и на химсекс-вечеринках, да, потому что есть люди, которые этим занимаются. Есть люди, которые могут описывать исключительно, допустим, волонтерство, активизм, квир-активизм. И это тоже часть жизни. Но моей задачей было описывать быт. Мне был интересен именно быт. Самых обычных и вообще-то довольно-таки заурядных людей. Я и сам просто, честно говоря, не особо отношусь там к химсекс-вечеринкам в клубах. Я про это знаю довольно мало, но я довольно много знаю про быт. Мне кажется, очень важно рассказывать именно такие очень-очень простые, понятные бытовые истории. Здорово, если будут книжки, которые будут, с одной стороны, рассказывать о повседневности квир-людей, а с другой стороны, показывать, что, в общем-то, их быт, за исключением определенных, безусловно, существующих репрессивных, болезненных, ужасных моментов, которые невозможно выбросить, но она ничем не отличается. И что для меня еще очень важно, я не занимаюсь сексуализацией. Меня очень часто расстраивает, когда я читаю текст о гомосексуальных мужчинах, и я начинаю видеть их ужасно сексуализированными.
4: А что в этом плохого?
3: Здесь получается такая очень тонкая грань, где можно перейти просто в эксплуатационную литературу. Ну, такой порно-рассказ как бы для своих там или для гетеросексуальных женщин, которых возбуждают гомосексуальные мужчины или что-то в этом духе. Мне кажется, что еще сексуализация гомосексуальных мужчин, да и лесбиянок, да и вообще квир-людей, это дорога в порно. А как мы знаем, в общем-то, в порно правды нет. В порно нет правды жизни. Порно не отвечает ни на какие вопросы. Порно никогда не рассказывает. И если это только не домашний порно, которое было снято там как бы для домашнего просмотра самой пары, там, да, или как-то втихаря, порно она никогда не рассказывает никакой правды. И мне это противно.
4: Кто-то из ваших читательниц написал, что Спрингфилд — это роман антидепрессант.
3: Я читал какие-то комментарии, где писали о том, что вот это опять там унылый реализм про Рашку-говняшку. Меня это ужасно фрустрировало, потому что тогда я не понимаю, чего вы хотите. Вы хотите эльфов как бы прекрасных, что ли? Максим Мамлыга очень классно сказал, что часто говорили о том, что Спрингфилд — это вот депрессивный текст, а он сказал, что нет, по-моему, он, наоборот, очень оптимистичный. Он тоже с этим очень согласен, хотя я понимаю, что я дописывал роман уже, когда шла война вовсю, я дописывал его летом 22-го года, и я дописывал его без какой-либо надежды на то, что он будет опубликован. Мне казалось, что это очень тяжелая, очень напрасная была работа, Но, с другой стороны, я его решил дописать во что бы то ни стало, потому что это уже был принцип. Как бы назло этой ситуации нужно роман дописать. И мне показалось, что уже в этом жесте есть что-то оптимистичное. Хотя я понимаю, что герои стоят на пороге войны, и их ждут страшные, ужасные испытания. Мне кажется, что при этом все равно в роман вшит вот этот вот как бы способ, да, изобретения рая под кухонным столом. Даже в самых невыносимых условиях, даже не имея никаких ресурсов, кроме своей силы и воли, эти люди все равно пытаются приходить к какому-то счастью, и у них это, в общем-то, получается.
4: Когда вы уехали из России, сколько уже вы живете в Германии?
3: Я уехал из России 3 января этого года, и поэтому я в Германии уже 7 месяц.
4: Вы написали в пьесе, что Россия – это цветок без корней. Вы по-прежнему воспринимаете Россию так?
3: Это пьеса «Граница», это автофикциональная драматическая поэма о том, как я пытался с началом войны уехать из страны, купил эти дорогущие билеты на все деньги, вообще на все деньги, которые у меня были. Сказал об этом матери, у мамы случился инфаркт, и вместо того, чтобы уезжать из страны, я поехал к ней на границу России и Украины под эти бомбы мириться. И эта пьеса была написана в первые месяцы войны, когда еще не было ответов, но было очень много вопросов, которые возникали вокруг будущего России, ответственности россиян и всего такого. И я действительно считаю, что Россия – это цветок без корней, в этом смысле ничего не изменилось. То есть что я имел в виду? Я имел в виду, что истеблишмент пытается изобразить перед россиянами, что якобы, несмотря на бесконечные взрывы, обстрелы, гибель тысяч людей и мобилизацию, ничего как бы не происходит. И как будто бы и дефицитов нет, и инфляции нет.

0: кажется, думал о своей карьере и о том, во что я верил. Я смотрел на Высшую школу экономики, где я заканчивал магистратуру, да, который самый прогрессивный вуз страны, как казалось, вот это то место, где рождается вот это вот будущее. Я смотрел на театры, в которых я работал, где происходило то же самое. И я видел, как люди, которые находятся и в Высшей школе экономики, и в театре, все продолжают инерции делать то, что они делали, при том, что вышки уже отменяли образовательные программы, а в театре уже снимали спектакли. И я понимал, что вот это последние вздохи бывшего времени, вот этого, который, во что я верил, то, что я считал, что вот это вот настоящая Россия, потому что за ней будущее. Конечно, этого больше нет. Вот в этом смысле, если смотреть с этой оптики, то, конечно, Россия — это цветок без корней. Но я имею в виду Россию, в которой я верил, что за ней будет будущее.
1: Вы пишете, что ваша личная история спасения во время этой войны – это история солидарности и милосердия. Расшифруйте.
0: Я слышал такую версию о том, что якобы россияне никогда и нигде друг другу не помогают, как будто бы они не особо способны, ну, даже не то чтобы образовывать какие-то диаспоры, но даже просто к какой-то взаимопомощи. Но когда я пошел по процессу вот иммиграции, да, по этому сложному, очень запутанному, тяжелому процессу, я удивился тому, насколько все друг другу помогают. Может быть, мне так повезло, что, не знаю, из-за того, что я политический иммигрант, и мы какие-то такие вот специфические люди, или, я не знаю, хотя, честно говоря, мне кажется, дело совершенно не в этом. Просто так сложилось, что на всех этапах мы все друг другу помогаем. Меня ни разу никто не бросил в беде, даже когда я оказывался, казалось бы, ну, в совсем там тяжелых ситуациях. И точно так же я по инерции стал помогать другим, рассказывать людям про эмиграцию, о том, как лучше собрать документы, о том, как лучше там собрать какой-то кейс, о том, как пройти какую-то процедуру легализации и так далее, и так далее. В этом смысле, да, это, безусловно, история солидарности и милосердия. Плюс большое количество моих бывших коллег, людей из театра и кино, тоже пошли по эмиграции. И та цеховая солидарность, которая у нас была в России, она также осталась здесь. То есть мы также продолжаем здесь помогать друг другу и даже делать какие-то проекты. Это меня поразило, и это, да, это абсолютная история солидарности и милосердия.
1: Расскажите, как вы себя чувствуете в Германии? Я вижу, что вы уже стали писать стихи на немецком языке. То есть хотите стать немецким писателем?
0: Нет, нет, я совершенно не хочу этого. Я исключительно российский автор, который работает на россиян. Я абсолютно четко вижу свою задачу в том, чтобы обеспечивать хотя бы какое-то представительство для либеральных россиян и в первую очередь квир-россиян, которые находятся в России и которые все больше и больше отрезаются от контента, который все меньше имеют вообще любого представительства. Я не знаю, насколько это полезно, но я точно понимаю, что я не могу этого не делать. Поэтому я во многом делаю то, что я сейчас делаю. Мы организовываем международные проекты, читки антивоенных пьес в разных городах мира. Например, мы делали проект «365 дней», когда мы показывали антивоенные пьесы в Сан-Франциско, в Лондоне, в Белграде, Тбилиси и в Берлине. Мы делали проект в Штутгарте такой же. Я участвовал в фестивале «Любимовка», который теперь находится в эмиграции в Берлине. И в других таких активностях я сотрудничаю с квир-организациями, которые все еще находятся в России, и пытаюсь помогать со сборами на то, чтобы они хотя бы как-то продолжили функционировать. И для меня вот это очень важно. Быть немецким там каким-то писателем или писателем мира у меня точно вот такой амбиции нет, абсолютно точно сейчас, по крайней мере, нет.
1: Я хотел спросить о лекции, которую вы читали, о посттравматической драме, как писать из боли и помогать другим. Может быть, какой-нибудь главный тезис, почему вы выбрали именно такую тему?
0: Это был проект моего друга, режиссера Никиты Бетехтина, который тоже теперь живет в Германии. Мы с ним выпустили, наш последний спектакль в России был весной 22 года, это детский научпоп-спектакль в Электротеатре Станиславский «Роналду никогда не догонит мою бабушку». И его отменили в день премьеры из-за антивоенной позиции Никиты. Он организовал акцию против ЗИГ-театров, то есть он стал вести учет театров, которые вешают на себя букву Z, и высказываются в поддержку так называемого СВО. И я тоже был одним из первых, кто стал подписывать все письма против военной агрессии России против Украины. И он провел благотворительный марафон «Сверхзадача на помощь пострадавшим от обрушения Каховской ГЭС». И в рамках этого марафона он меня позвал, и я решил попробовать сделать такую лекцию размышления о посттравматическом письме. Но мне, конечно, хотелось поговорить о чем-то, что действительно по-настоящему важно. И так как я довольно много преподаю и работаю с авторами, они пишут тексты, я довольно много даю таких штук, упражнений на то, чтобы работать со своей автоэтнографией, со своей биографией реальной. Часто как бы авторы начинают

0: Ну, хочешь ты, не хочешь, ты начинаешь их терапевтировать, потому что, ну, начиная с того, что, допустим, как мне преодолеть писательские блоки, я вот боюсь это, заканчивая тем, что человек рассказывает тебе, допустим, историю какого-то своего сложного выбора, да, который он не мог сделать, и ты как бы начинаешь, ну, выстраивать ее на такое остранение, как бы, да, и говорить, попробуй сейчас с этим работать, как бы, не со своей биографией, ну, не с собой, как бы, не с биографией, да, вот с историей, которую можно доделать, переделать или еще что-то. И я подумал, что у меня наработались определенные какие ходы, как делать свою травму, свою боль, свою неудачу, свою нелепость и все другие какие-то штуки своей личности, которые тебе не нравятся, топливом для текста. А я пытался посуммировать немножко, во-первых, как этого можно достичь, каким образом превратить, казалось бы, этот яд во что-то полезное. И с другой стороны, я еще думал о том, в каких именно формах лучше всего это делать. Я провел такую небольшую аналитическую работу. Я взял издания, которые начали публиковать антивоенную и либеральную литературу самых разных жанров форм, начиная с февраля 2022 года, и посмотреть, в каких формах, в какие моменты авторы начинали писать. Ну и, собственно, я просто подтвердил гипотезу о том, что первее всех, естественно, отреагировала поэзия, потом стала реагировать драматургия, только потом стала реагировать малая проза, то есть просто рассказы, и только сейчас начала как-то чуть-чуть начинает реагировать крупная проза. Я также проделал такой же анализ, ну, конечно, намного меньшем объеме о Первой мировой войне, о том, с какой скоростью литература стала реагировать на вот этот вот военный опыт, когда чего начиналось и с какой скоростью оно шло. И просто я посмотрел, как бы сказал, что ребят, соизмеряйте силы. Очень важно выбрать правильную форму. Не надо гнаться за формой просто ради формы. Ну, грубо говоря, не надо говорить, я напишу роман просто потому, что в обществе принято, что все должны хотеть писать романы. Есть прекрасная форма эссе и малой прозы, и драматургии, и так далее. И посмотрите, может быть, вам есть смысл обратиться вот к такой форме или вот к такой форме. То есть задача моей лекции была примерно такой.
1: В России ваши пьесы больше не идут нигде, да? Вы запрещенный автор.
0: Да, меня отказываются писать на афишах. Мне приходили предложения писать для российских театров, но они сразу же извиняются и говорят, что ну, на афишу мы имя поместить не можем, может быть, псевдоним. Спектакли сняли почти все, идет только еще трансип в школе-студии МХАТ. И кажется, иногда идет «Коля против всех» в Самаре, но я не уверен, идет ли он еще. А все остальные, по-моему, да, сняты.
1: Этот запрет на ваше имя вас сильно травмировал?
0: Я человек своего дела, как бы своей профессии. Для меня моя профессия – это самая основополагающая вещь. И мне было крайне травматично, что я ее фактически лишился моментально, когда я выступил против войны. Но, с другой стороны, я и понимал, что я не могу поступить по-другому. И в тот момент, ну, я бы сказал, первые, наверное, полгода, это было очень больно. Но, с другой стороны, я понимал, что есть куда большая боль, и она перекрывала потерю профессии. Потом мне стало уже становиться все равно, потому что мне стало казаться, что будущего, ну, просто его нет, поэтому что тебе переживать как бы из-за профессии. А сейчас я уже по этому поводу совершенно не переживаю. Я нашел для себя способ быть пригодным россиянам, и, к сожалению, это не театр, но это что-то другое.
1: Иммиграция, она лечит ваши душевные раны или, наоборот, создает новые?
0: Я об этом не думал, но я думал о другом. Если бы я оставался в России, очень высока вероятность, что меня бы уже не осталось в живых. Это просто факт. Я очень рад, что я пережил 22-й год, и я очень рад, что я все-таки нашел этот способ просто вырваться из этой ситуации, хотя меня бесконечно мучает вопрос тех, кто остался. Я постоянно думаю про своих друзей, и я в том числе думаю о огромном количестве людей, которые сейчас остаются в России. Один мой очень близкий друг, вот только сегодня мне говорил, давай я сделаю проект какой-то вот помощи квир-людям в России, и мы позовем тебя вот как некую такую историю успеха. И ты расскажешь о том, как вот ты спасался на протяжении всей жизни в России, и потом как ты спасся. А меня это ужасно разозлило, потому что я сказал категорически нет. Во-первых, моя история абсолютно не показательна. Моя история не подойдет абсолютному большинству людей. Обманывать людей в плане того, что иммиграция – это просто… И что они должны эмигрировать. Это просто вводить людей в заблуждение, во-первых, а во-вторых, издеваться над ними, потому что эмиграция – это во многом привилегия. Я эмигрировал не потому, что у меня была куча денег, я эмигрировал благодаря своей профессии, но мне тоже повезло. И я не понимаю, как можно утешить людей, которые находятся в России. Я мог бы их утешить, только если бы я был бы суперпсихологом. Но даже если у меня была бы суперспособность просто вывести всех, я не знаю, квир-людей или либеральных людей, или просто замученных людей из России, всех ты не вывезешь. И останется еще большое количество людей, которые будут в России еще более одинокими, еще более незащищенными, еще более потерянными. И я не могу для себя решить вот эту историю. И если уж и говорить о том, что как бы, ну, невозможно залечить, вот у меня есть вот этот момент, который мне не дает покоя, я не знаю, как его решить. И я еще не знаю, как решить вопрос с тем, что в России у меня остаются родственники. Когда ты эмигрируешь, ты многим жертвуешь, да, ты от чего-то спасаешься, безусловно, но ты многим жертвуешь. Но я сейчас принес вот как бы такие жертвы, не знаю, может, я чего-то придумаю, может быть и нет.
2: Гостем программы «Культурный дневник» был писатель Сергей Давыдов, в этом году эмигрировавший из России в Германию. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
5: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
7: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
8: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
10: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
3: Говорит «Радио «Свобода».
12: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
12: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 15 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Дональд Трамп объявил, что Россия и Украина готовы отказаться от взаимных ударов по энергетическим объектам. Действительно ли украинская армия освободила около 200 квадратных километров в ходе наступления к северу от Лимана в Донецкой области? Верховная Рада Украины проголосовала за отставку генерального прокурора Руслана Кравченко, который вчера уехал из страны. Также сегодня.
1: Сделан довольно серьезный и в каком-то смысле даже невиданный шаг к тому, чтобы потенциальный распад Соединенного Королевства стало частью актуальной политической повестки.
0: Угрожает ли распад Соединенному Королевству, Великобритании и Северной Ирландии? Президент США Дональд Трамп, который вчера, общаясь с журналистами, призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить бить по объектам в России по производству дизельного топлива, опубликовал в социальных сетях пост с утверждением о том, что Россия и Украина договорились об энергетическом перемирии. Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван российско-украинской войной, а не Ираном. Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась поступить точно так же, говорится в этом посте. Никаких деталей Трамп не привел, на какой срок рассчитано энергетическое перемирие, он тоже не сказал. Первым на заявление президента США отреагировал Владимир Зеленский, сказавший, что Украина готова поддержать такое перемирие, если Соединенные Штаты обеспечат его соблюдение.
2: Появилось сильное предложение со стороны Соединенных Штатов о взаимном прекращении ударов по критической инфраструктуре. И если это может стать первым деэскалационным шагом, шагом к прекращению российских ударов по нашей критической инфраструктуре и, соответственно, наших ответных ударов, Украина готова поддержать такую деэскалацию. Мы видим, что Россия испытывает напряжение из-за наших точных ответных ударов по ее экономике и инфраструктуре, связанной с войной. При этом пока никто не увидел подлинного желания России двигаться к завершению войны. Но если американским партнерам удастся обеспечить реальную готовность России прекратить эту войну на уничтожение жизни и сделать это честно, надежно и на долгосрочной основе, Украина готова сделать свои деэскалационные шаги.
3: Украина сделает свои деэскалационные кроки.
0: Это был Владимир Зеленский. Россия уже многократно уклонялась от предложения об энергетическом перемирии с Украиной, объясняя это то тем, что бьет по объектам украинской энергетики в ответ на удары Украины, открывшей ящик Пандоры, то тем, что эти удары ослабляют мощь украинской армии. Тем не менее, после заявления американского президента, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал энергетическое перемирие хорошей идеей, однако прямо заключение такого перемирия не подтвердил и не сказал, согласна ли на него Россия в ближайшее время.
4: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений. Но здесь очень важно пояснить следующее. Обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает проблем мировых, так как основная проблема это с вывозом нефтепродуктов на мировые рынки.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом сегодня же министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал США за якобы отход от договоренностей Анкориджа. Разумеется, под давлением Европы.
5: Если бы американцы не отошли от договоренностей Анкориджа, если бы их Европа не оттянула от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны. Это вот очевидный факт.
0: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Напомню, что госсекретарь США Марко Рубио публично отрицал наличие каких-либо договоренностей по Украине между президентами США и России, достигнутых во время их встречи на Аляске в августе прошлого года. Слова Пескова о возможности энергетического перемирия прозвучали на фоне острой нехватки бензина и дизеля на внутреннем рынке России. Очереди на автозаправках в большинстве российских регионов по-прежнему огромны, а Украина пока продолжает атаковать российские НПЗ. Одновременно некоторые западные военные аналитики, включая французского асинт-аналитика Климана Малена и экспертов Американского института изучения войны, сообщили, что ВСУ в последние дни смогли освободить до 200 километров украинской территории и срезать так называемый «российский выступ» к северу от Лимана, выровняв таким образом линию фронта. Эту операцию операцию западные эксперты назвали одним из самых больших успехов Украины в нынешнем году. Украинский генеральный штаб пока предполагаемые успехи ВСУ на севере Донецкой области не комментировал. Также аналитический проект Deep State не обновлял свою карту боевых действий там. Ну а военный аналитик, полковник, бывший командир бригады ВСУ Александр Саенко, к сообщениям об успешном контрнаступлении в районе Лимана относится скептически.
6: То, что западные аналитики уже сейчас представляют как освобожденную территорию, еще три дня назад в наших сводках генерального штаба проходило как зона активных боевых действий, где российские войска проводили штурмовые действия. Поэтому сейчас действительно очень много манипуляций относительно реальной обстановки в этом районе. Вот что я сегодня прочитал в одной из новостей. Сообщается, что вооруженные силы Украины ведут бои в районе той же Новоселовки и Зеленой долины, и при этом это преподносится как юг Лимана. То есть очень много информации, некоторые блогеры и средства массовой информации распространяют, даже не сверяясь с картой и не понимая, где в данном случае север, а где юг. Поэтому сейчас очень осторожно нужно относиться к заявлениям о том, что якобы освобождено несколько сотен квадратных километров. Пока нет официального подтверждения, есть только вбросы, как я их называю, со стороны российских блогеров и различных не всегда понятных источников в украинском информационном пространстве. Моя оценка заключается в том, что пока еще очень рано говорить об окончательном освобождении этой территории и срезании российского выступа. Если же это действительно произойдет, это будет для нас очень полезно. Как минимум, сократится линия фронта. Кроме того, срезание этого выступа не позволит российским войскам продолжать наступление в направлении Светогорска. На мой взгляд, вот этот выступ больше угрожал именно Светогорску, чем Лиману. Потому что захват Светогорска для россиян — стратегическая цель, возможно, даже более важная, чем захват Лимана. Ведь все, кто бывал в Светогорске, знают, насколько это важная высота. С нее открывается обзор на значительное расстояние. Контроль над этой высотой позволит российским войскам, в том числе, значительно облегчить дальнейшее продвижение и захват Лимана. Поэтому это действительно очень важное направление. И понятно, почему к нему сейчас приковано такое большое внимание, как с нашей стороны, так и со стороны оккупантов.
7: Людей и оккупантов.
0: Это был украинский военный аналитик, бывший командир бригады ВСУ, полковник Александр Саенко. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Верховная Рада Украины сегодня дала согласие на увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора. Соответствующее решение президента Украины Владимира Зеленского поддержали 317 депутатов. Это произошло на следующий день после того, как Кравченко предъявил подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу и уехал из страны. Подозрение, как он пояснил, было послано по почте. Ранее Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора на фоне скандала о так называемом крышевании высокопоставленными сотрудниками прокуратуры мошеннических колл-центров в Украине. Операция по этому делу имеет название «Карфаген», рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Борис Сачалко.
8: Генпрокурор Украины выложил в интернете 7-минутное видео, в котором обвиняет главные антикоррупционные органы страны, это НАБУ и САП, в работе против Генеральной прокуратуры. Руслан Кравченко уверяет, что недавние обыски в его ведомстве провели, чтобы добраться до материалов дел против отношений руководства НАБУ и САП.
0: Чтобы не быть голословным, опираясь на собранную доказательную базу, я подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Я подозреваю его в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере и для фиктивного усыновления с целью искусственно создать основания для ухода от ответственности в суде.
9: Для уникновения ответственности в суде.
8: Конфликт между Генпрокуратурой и антикоррупционными органами начался несколько недель назад, а в начале сентября еще детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски в Генпрокуратуре. Даже вот в кабинете самого Кравченко замначальника одного из департаментов его офиса отправили под стражу по делу о крышевании мошеннических колл-центров. После этого Руслан Кравченко написал заявление об отставке, но вот теперь выступил за собственными заявлениями. В НАБУ, говорят, руководитель бюро пока не стал подозреваемым, а слова генпрокурора назвали продолжением системной атаки на независимые антикоррупционные органы.
10: Эта атака началась не сегодня. Ее активная фаза стартовала еще прошлым летом, когда одной из главных целей была попытка подчинить НАБУ и САП офису генерального прокурора. НАБУ и САП не участвуют в политической борьбе. Мы действуем исключительно в рамках закона и готовы защищать независимость антикоррупционной системы.
8: Сам генпрокурор покинул Украину. В соцсетях он написал, что находится в заграничной командировке, в рамках которой запланирован ряд встреч

0: По реакции Зеленского, президент Украины давно потерял доверие к генпрокурору. И офис президента теперь может воспользоваться этой ситуацией, чтобы занять позицию вот так над схваткой.
1: Кравченко решил использовать это дело тоже как инструмент самозащиты. Теперь, когда есть факт вот этого юридического подозрения в адрес Кривоноса, они как бы процессуально, ну, в равном статусе. Он потенциальный фигурант, а Кривонос уже реальный фигурант, но другого дела. И если НАБУ сейчас будет выдвигать официальные подозрения в адрес Кравченко, то это будет выглядеть, ну, как тоже, как месть.
0: Генпрокурор написал в соцсетях, что официальные документы по подозрению он отправил почтой, а НАБУ обещает ответить на все вопросы.
2: Сообщение Бориса Сачалка. Руководители НАБУ и САП Семен Кривонос и Александр Клименко заявили, что не получали по почте никаких подозрений. Этих писем не получали и их родственники. А Семен Кривонос назвал обвинение в адрес НАБУ и САП бредом.
3: Я не собираюсь комментировать эту бредовую фальсификацию. Проснувшись утром, мы увидели беспрецедентную информационную атаку на антикоррупционные органы. Фактически, история Украины еще не знала ничего подобного. По нашему глубокому убеждению, цель этой атаки — сместить фокус, политизировать НАБУ и САП, а также дискредитировать антикоррупционные органы.
2: Это был руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос. Генеральный директор предприятия «Украинская почта» Игорь Смелянский заявил сегодня, что там проверяют обстоятельства отправки писем с подозрениями руководителям НАБУ и сотрудникам САП от отстраненного генерального прокурора Руслана Кравченко. Согласно представленным в социальных сетях фотокопиям чеков, оплата за эти отправления была произведена наличными деньгами непосредственно в отделении почты, а не в безналичном порядке, как это определено договором между акционерным обществом «Укрпочта» и офисом генерального прокурора Украины. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 15 сентября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В западных средствах массовой информации последние несколько дней главная тема – предупреждение руководителей ведущих компаний, разрабатывающих модели искусственного интеллекта, о том, что эти модели начинают угрожать безопасности и вообще самому существованию человечества, и что новые правила использования и контроля над ними должны быть как можно скорее разработаны и внедрены. С подобными заявлениями выступили основатель, разработавший чат-GPT компании OpenAI Сэм Альтман, генеральный директор компании Anthropic Дарио Амадей. Свои опасения выразил Илон Маск. Сотрудник Anthropic Джейкоб Коксон уволился, заявив, что Anthropic и OpenAI мчатся прямо к самосовершенствующемуся суперинтеллекту и играют с нашими жизнями. Это цитата. В то же время президент США Дональд Трамп назвал все эти опасения завышенными, сказав, что США не должны чрезмерно ограничивать развитие искусственного интеллекта, поскольку это может позволить Китаю обойти Америку в этой области. И вот как позицию Трампа прокомментировал вице-президент США Джей Ди Венс. Я должен сказать, что лично меня немного смущает тот факт, что так много передовых компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, обращаются к правительству с просьбой регулировать их деятельность. Это отчасти напоминает мне троянского коня, поэтому я думаю, что к этому вопросу нам следует подходить с осторожностью. Есть еще один момент, который президент постоянно подчеркивает. Мы знаем, что Китай ведет с Соединенными Штатами долгосрочную гонку в области искусственного интеллекта. Мы хотим, чтобы США действовали разумно и ответственно, но при этом оставались впереди. Любая технология сопряжена с определенными рисками. Любая новая технология приносит как риски, так и преимущества. Я думаю, президент совершенно справедливо сказал, что мы должны разумно подходить к управлению этими рисками. Я не думаю, что американцам следует чего-либо бояться. Нам нужно помнить, что риски и недостатки существуют практически у любой технологии, и искусственный интеллект, безусловно, не является исключением. Это был вице-президент США Джей Ди Венс. А о том, какую Китай занимает позицию по проблеме безопасности модели искусственного интеллекта, я попросил рассказать сотрудника Центра новых евразийских стратегий NEST, китаиста Алексея Чегодаева.
4: Мне кажется, в этом вопросе Китай даже гораздо более последователен, потому что Си Цзиньпин говорил

0: возможной потери контроля над искусственным интеллектом уже много раз, в том числе вот на Всемирном форуме по искусственному интеллекту, который прошел в Шанхае. Он упоминал это сейчас на саммите БРИКС. То есть с китайской стороны тема контроля над искусственным интеллектом уже достаточно проработана. Есть законодательные акты, есть соответствующие комиссии, ассоциации, которые, собственно, этим занимаются. Поэтому здесь действительно есть вот такое пространство для переговоров между Соединенными Штатами Америки и Китаем о том, как наладить вот этот механизм горячей линии, механизм прямой связи. Ну, я думаю, здесь абсолютно уместная история с ядерным оружием, когда два президента, с одной стороны президент, с другой стороны председатель, имеют вот горячую линию, по которой можно позвонить и сказать: «Нет, это не мы осуществляем кибератаку, например, это наша искусственная сеть, сеть искусственного интеллекта вышла из-под контроля. Пожалуйста, не начинайте Третью мировую войну». Поэтому здесь действительно есть опасения, и действительно тема искусственного интеллекта может стать одной из главных в обсуждениях между Си Цзиньпином и Трампом.
1: Вы имеете в виду встречу, которая должна состояться в сентябре?
0: Да, и сейчас как раз идут разговоры о том, можно ли вот это включить в повестку, потому что мы пока ничего не знаем о встрече Си Цзиньпина и Трампа, вообще состоится она или нет. С китайской стороны есть, наверное, такие сигналы о том, что неплохо бы сначала провести встречу на высоком уровне между господином Халифеном и Скоттом Бессеттом с американской стороны, просто для того, чтобы они подготовили повестку встречи, чтобы они дали какое-то, ну, дали нам какой-то план того, что будет происходить, а вот не просто встретились, пожали руки и разошлись. Поэтому здесь это действительно очень может стать важной темой. И опять до этого были встречи на уровне экспертного сообщества раз и с американской, и с китайской стороны, но это были такие неофициальные посланники, то есть сама встреча не носила официального характера в том смысле, что по ее итогам не было принято никаких официальных документов, а были сформированы рекомендации. Вот эти встречи уже давно идут и с одной, и с другой стороны, поэтому действительно вот сейчас настало время, возможно, поговорить об этом в более таких политических терминах.
1: Ну и возвращаясь к первому вопросу, то есть получается, что Китай не проявляет вот этого желания, пока споры идут в Америке, и, возможно, будет замедлено каким-то образом развитие новых моделей искусственного интеллекта, вырваться вперед.
0: Здесь есть, мне кажется, несколько факторов, потому что первый главный фактор – это недоверие. То есть американцы хотели бы, наверное, действительно заморозить, приостановить развитие искусственного интеллекта, но таким образом, чтобы оставаться лидером. То есть давайте мы сейчас заморозим, сейчас у нас объективно американцы лидируют в искусственном интеллекте, и таким образом мы остановимся на том уровне, где американцы занимают номер один, первое место, а китайцы второе место. И здесь мы входим в пространство недоверия, потому что где гарантии и каковы механизмы регулирования, контроля? Хорошо, мы подписали соглашение о том, что мы замораживаем сейчас развитие искусственного интеллекта на том уровне, который есть сейчас. Где гарантия, что китайцы не делают свои модели еще более современными, не тестируют их и не развивают их? У нас нет таких гарантий, у нас нет таких механизмов. Вот, собственно, это и главная проблема в том, а как наладить этот диалог, как наладить этот механизм контроля? Опять полная аналогия с ядерным оружием. Вот Россия и США, как наладить контроль над ядерным разоружением так, чтобы это было очевидно. Потому что все-таки искусственный интеллект — это такая технология общего назначения, которая и производительность экономики повышает, и научный потенциал, но в то же время и военные возможности, и эффективность разведки, кибероперации. Поэтому здесь не очень понятно, как это контролировать. Заморозить бы хотелось, но на каких условиях, не очень понятно ни китайской, ни американской стороне, но для китайцев это действительно неприемлемо, потому что, опять, они говорят: хорошо, вы фактически ограничиваете наше технологическое развитие и хотите, чтобы мы остановились там, где мы сейчас, не развиваясь дальше. Вы, американцы, ну, тормозите, по сути, наше экономическое развитие. Это очень плохо. Давайте разговаривать на равных, давайте договариваться о том, допустим, до какого уровня могут быть развиты китайские искусственные системы, системы искусственного интеллекта. И это тоже вопрос, который вот пока не очень понятно, как можно разрешить.
1: Джей Ди Венс, комментируя всю эту историю, сказал, что его удивляет, что сами компании приходят к правительству и просят отрегулировать их деятельность. А насколько китайское государство сейчас в состоянии контролировать компании, разрабатывающие новые модели искусственного интеллекта?
0: китайские компании по умолчанию работают напрямую с государством, поэтому там практически всегда есть часть государственного участия, прямого или непрямого, поэтому мы, я думаю, не строим никаких иллюзий о том, что китайские компании, которые развивают искусственный интеллект, это частные независимые компании. Нет, там в каждой из них есть часть прямого либо непрямого контроля Коммунистической партии Китая, поэтому здесь у нас нет никаких сомнений. И в целом то, что я сейчас вижу в экспертных комментариях, в СМИ, они в целом воспринимают вот обращение американских компаний к американскому политическому классу как большой, ну, давайте скажем так, театр, спектакль. То есть они все прекрасно понимают, что для них это опять попытка частных американских компаний надавить на американское правительство, чтобы оно, в свою очередь, как раз каким-то образом договорилось с китайцами ограничить их технологический рост. Вот так это воспринимают в Китае. То есть китайцы не верят, что частные американские компании вот собрались одним прекрасным вечером и сказали, мы хотим самостоятельно наложить на себя ограничения по развитию искусственного интеллекта. Вот в Китае, к сожалению, пока это не верят.
1: Это был сотрудник Центра новых евразийских стратегий NEST, китаист Алексей Чегодаев. Ну и последняя тема. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали вчера в Кардиффе меморандум о праве своих регионов на самоопределение. Встреча прошла на уровне первых министров, то есть глав местных правительств. Шотландию представлял лидер шотландской национальной партии СНП Джон Суини, Уэльс Рун Ап Йорверт, лидер партии Уэльса, Северную Ирландию Мишель Анил из республиканской партии Шин Фейн. С ней приехала и председатель этой партии Мэри Лу Макдональд. Все три партии выступают за независимость от Великобритании. В меморандуме, который, и это надо отметить, все вышеуказанные лица подписали именно в качестве лидеров партий, указано, что каждая из наций имеет право сама определять свое будущее демократическим путем, и верховные власти Великобритании не должны препятствовать этому процессу. Время Вестминстера подходит к концу, написано в документе. Мой собеседник, историк и политолог, специалист по странам Европы Ярослав Шимов. Я вообще начну с места в карьер. Можно ли говорить о том, что над Соединенным Королевством нависла угроза распада?
2: Ну, прямо так резко я бы это не формулировал, но можно сказать, что сделан довольно серьезный и в каком-то смысле даже невиданный шаг к тому, чтобы эта вещь, то есть потенциальный распад Соединенного Королевства, стала частью актуальной политической повестки. Потому что до сих пор никогда такого не было, чтобы руководители правительств трех территорий, скажем так, составных частей автономных Соединенного Королевства, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, дружно, единым фронтом одобрили заявление, в котором от лица вот этих подотчетных им, так скажем, территорий заявили о стремлении в независимости или, по крайней мере, к референдумам, на которых этот вопрос может быть поставлен.
1: Ну а такие референдумы действительно возможны?
2: Безусловно, в 2014 году такой референдум в Шотландии, собственно, проходил. Он закончился поражением сторонников независимости, если я не ошибаюсь, причем с довольно заметным разрывом 10% в пользу тех, кто голосовал за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. Так что прецедент есть, и это, в общем, вещь, которая может вдохновлять сторонников независимости, причем не только в Шотландии, но и в двух других вот составных частях Соединенного Королевства.
1: А каков механизм организации подобных референдумов?
2: Ну, вообще-то, по британским законам, правительство центральное, британское, оно должно дать согласие на то, чтобы подобного рода голосование могло состояться. Но, опять же, учитывая имеющийся прецедент 2014 года, ну, сложно будет, если уж действительно дело дойдет до вопроса о том, что такой референдум вот нужно провести, лондонскому правительству будет довольно непросто отказать. Хотя, с другой стороны, в каждой из этих территорий ситуация разная, потому что в Северной Ирландии, например, возможность такого референдума, возможность изменения статуса этой территории, она заложена еще в соглашениях Страстной Пятницы 1998 года, которые, ну, положили конец этому бесконечному, казалось, конфликту в Северной Ирландии между католической и протестантской общинами, между сторонниками присоединения к Ирландской республике и сторонниками того, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. В общем, составной частью этого компромисса возможность такого голосования является. Но там должны быть определенные условия, то есть должны быть как бы доказательства того, что действительно очень значительная часть населения Северной Ирландии выступает за проведение такого голосования. А я вот сейчас смотрю на данные ЮГОВ, крупного агентства по изучению общественного мнения, которое проводило, на самом деле, не так давно в Северной Ирландии подобный опрос. Проводило его в конце прошлого года. И тогда сторонников того, чтобы потенциально отделиться от Британии и соединиться с Ирландской республикой, было 36%, а противников 45%. Понятное дело, что это могут меняться эти цифры под влиянием, так сказать, политических событий, кампаний и так далее. Но, в общем, это заявление трех глав правительства, оно, я бы не сказал, что оно опирается на какую-то вдруг поднявшуюся бурную волну стремления к независимости во всех трех этих, назовем это так пока что, землях.
1: Но все-таки чем обусловлены вот эти центробежные силы в Соединенном Королевстве? Понятно, что если покопаться в истории, то можно найти, наверное, много, так сказать, исторических причин, по которым кто-то, может быть, хочет отделиться. С другой стороны, все-таки Соединенное Королевство существует уже давно, и, ну, по крайней мере, если смотреть со стороны, кажется, что разделяться будет, ну, очень болезненно.
2: Разделяться в любом случае наверняка будет болезненно, но если говорить об исторических аргументах, то они есть потенциально у обеих сторон, потому что по историческим меркам 300 с небольшим лет, которые существует Соединенное Королевство в том виде, в котором мы его знаем, ну, это не такой уж заоблачный колоссальный срок. Иное дело, что, например, Уэльс с Англией, так сказать, вместе гораздо дольше, если я не ошибаюсь, примерно с 13 века. Но тут дело не столько в истории, сколько в настоящем или совсем недавнем прошлом. Я думаю, что постановка этого вопроса о потенциальной независимости, она, конечно, связана с Брекзитом, с уходом Великобритании из Европейского Союза. Потому что если в Шотландии эти сепаратистские настроения существовали более или менее всегда по целому ряду причин и вылились в этот референдум 2014 года, а я напомню, что решение о Брекзите было принято на другом референдуме 2 годами позже, в 2016 году, то Северная Ирландия и уж тем более Уэльс, ну, если бы Великобритания оставалась в Евросоюзе, то я не думаю, что вот так, таким образом был бы поставлен этот вопрос, потому что, в принципе, итоги Брекзита, ну, пока их нельзя называть блестящими для британцев, для уровня их жизни. И если судить по опросам, то сейчас, если бы состоялось снова голосование, то, скорее всего, большинство британцев, причем довольно значительное большинство, проголосовало бы за то, чтобы вернуться в Евросоюз. Но, как говорится, поезд уже ушел. Так что фактор Брекзита в том, что этот вопрос о потенциальном, так сказать, разводе четырех частей Соединенного Королевства возник, фактор Брекзита, я считаю, здесь очень серьезным или даже решающим.
1: Моим собеседником был историк и политолог, специалист по политике стран Европы, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Говорит «Радио Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как в Польше собирают свидетельства о войне России в Украине и как впоследствии они могут быть использованы в судах при рассмотрении дел, касающихся нарушений прав человека и международного гуманитарного права во время войны. С вами Александра Вагнер. После того, как началась война в Украине, Польша стала одной из стран Евросоюза, принявшей наибольшее количество украинских беженцев. С начала войны в страну приехал почти 1 000 000 человек. Согласно данным Евростата, статистического ведомства ЕС, на начало сентября этого года. Эта цифра за годы войны изменилась незначительно, так как в 2022 году, сразу после начала войны, Польша, как страна, граничащая с Украиной, приняла первую, самую многочисленную волну украинских беженцев. Польская неправительственная организация «Хельсинский фонд по правам человека» практически сразу после начала войны присоединился к процессу документирования предполагаемых военных преступлений, совершенных российской армией в ходе вторжения. В первую очередь, чтобы поддержать международные и национальные механизмы правосудия, которые стремятся наказать виновных и обеспечить возмещение ущерба людям, пострадавшим от нарушений их прав во время войны. С августа 2022 года по декабрь 2023 сотрудники фонда записали свидетельства более чем 1800 беженцев из Украины. На основании полученных данных удалось провести 105 более подробных интервью с теми, кто стал непосредственным свидетелем или пострадавшим от нарушений международного гуманитарного права. 2/3 записанных свидетельств касались людей, приехавших в Польшу с оккупированных российскими войсками территорий. Будучи агрессором, чьи вооруженные силы ответственны за большинство задокументированных нарушений, Российская Федерация несет ответственность за их прекращение и устранение причиненного ущерба. В отсутствие такой готовности со стороны России, Украина при поддержке других государств должна стремиться обеспечить права всех жертв и выживших, включая доступ к правосудию и возмещению ущерба, говорится на сайте Хельсинского фонда по правам человека. Польша, в отличие от некоторых других стран Европейского Союза, не может применить в судебных процессах принцип универсальной юрисдикции, который позволяет судить тех, кто совершил военные преступления без их личного присутствия. Тем не менее, свидетельства очевидцев войны украинских беженцев, оказавшихся в Польше, польские правозащитники используют для помощи другим странам, также расследующим предполагаемые военные преступления российской армии в Украине. Об этом мы беседуем с гостем подкаста Анной Фарифоновой. Она является координатором программы международной справедливости в Хельсинском фонде по правам человека.

0: вопрос, который я, конечно, хотела бы вам задать, это ту работу, которую вы начали, когда довольно большое количество беженцев приехали в Польшу, и вы стали собирать свидетельства. Вот расскажите об этом проекте, как вообще он появился, возник, и в чем заключалась эта работа?
1: Хельсинский фонд по правам человека в Варшаве начал собирать свидетельства о военных преступлениях, нарушений прав человека, нарушений международного гуманитарного права в 22-м году. Где-то в марте начался этот проект, и, с одной стороны, это было логичное продолжение деятельности фонда, потому что еще с 2014 года мы работали по Донбассу, и когда такой поток беженцев хлынул на территорию Польши, естественно, мы не могли не отреагировать. И мы еще понимали сразу же, что мы будем закрывать те лакуны, которые создавались из-за того, что на территорию Польши приезжали люди, к которым у украинских организаций доступа не было. Чем больше проходило времени, тем больше мы понимали, что люди выезжают из оккупации через Россию, через Беларусь. И, по сути, мы оказывались таким входным пунктом, и мы успевали записать их историю, прежде чем они разъедутся в целом по всей Европе.
0: С каким количеством украинских беженцев вам удалось поговорить? И какие вы зафиксировали, возможно, подозрения в совершении военных преступлений на основании тех свидетельств, которые они вам рассказали?
1: За все время существования проекта, мне кажется, мы поговорили с 2000 плюс-минус. Это в рамках поиска этих историй, потому что у нас были команды, которые выезжали в пункты приема беженцев, в шелтеры, в какие-то пункты раздачи гуманитарной помощи, и там делали предварительное исследование, спрашивали у людей, что они видели, с чем они сталкивались, и пытались отсеять те истории, которые могут для потенциальных уголовных дел будущих сыграть. В итоге это вылилось в 110 глубинных интервью, которые мы записали, и как раз из-за того, что большое количество людей, это были люди из оккупации, у нас было довольно много пыточных историй. Другие нарушения также были, насильственные исчезновения, незаконное лишение свободы, самые многочисленные преступления, связанные с разрушением собственности. К сожалению, с ними очень тяжело работать, потому что человек просто говорит: «У меня разрушен дом», но он не может сказать, откуда летела ракета, что это был за снаряд, какая была цель. То есть все, что пригодилось бы для квалификации этого преступления, человек нам дать не может. А особенно, когда люди просто говорят: мы из Харькова, мы сидели в подвале, мы ничего не видели. И, к сожалению, таких историй просто не набиралось много, потому что мы понимали, что мы с ними потом ничего не сделаем.
0: Вы упомянули пытки людей из оккупации. Расскажите, пожалуйста, свидетелям каких событий они были? Вот из тех 110 случаев, когда ваша организация уже уверена в том, что можно как-то квалифицировать их свидетельство?
1: У нас довольно широкий разброс по географии, то есть фактически в каждой области, в которой оккупационные войска присутствовали, были такие истории, очень много Херсонской и Запорожской области. Историй таких происходило много, и это было часто связано с так называемой фильтрацией, когда, например, просто всех мужчин забирали на подвал, какое-то время держали, проверяли на благонадежность или еще что-то. Это были истории, когда были в семье какие-то связи с украинской армией, например. Иногда это были просто соседские разборки, в результате которых кто-то на кого-то стучал, и людей забирали. Но по большей части это все было связано с попыткой российских властей подавить все, что происходит. И это выливалось в стоматологические последствия, это выливалось в переломанные конечности и в очень серьезные физические повреждения.
0: Эти зафиксированные вами пытки впоследствии планируется превратить в судебные дела?
1: Как только мы поняли, что у нас скапливается какая-то критическая масса, и мы сразу же, когда записывали эти интервью, спрашивали согласие человека на то, чтобы мы передавали это в национальные прокуратуры, и мы передали украинской прокуратуре и польской в Международный уголовный суд в Гаагу. И также мы использовали международные механизмы, ООНовскую комиссию, ОБСХЕшный московский механизм. То есть потенциально мы надеемся, что это приведет к тому, что как минимум эти свидетельства лягут в основу каких-то уголовных дел. Как это работает на практике? Украинская прокуратура не сказать, что испытывает недостаток в свидетельствах, которыми она и так завалена. И понятное дело, что мощностей на то, чтобы все эти дела рассмотреть, у нее не хватит, и они очень честно говорят о том, что они были бы очень благодарны, если бы европейские страны тоже взяли на себя хоть какую-то часть этой работы. Что касается Польши, Польша с 22 года проводит расследование по факту агрессии. Польские прокуроры собирают свидетельства, они работают в рамках Joint Investigative Team, они работают в том числе на территории Украины, они опрашивают свидетелей на территории Польши. Проблема в том, что из-за того, что в Польше нет заочного производства, пока человек, который совершил преступление, не въедет на территорию Польши, они ничего с этим сделать не могут. Еще одним выходом является то, что они делятся с теми странами, которые могут эти заочные производства проводить. Мы последний год очень серьезно работали над тем, чтобы это поменять, и кодификационная комиссия выпустила рекомендации. Там, на самом деле, две такие небольшие процессуальные вещи, которые нужно изменить для того, чтобы это все заработало. Но проблема в том, что, опять же, из-за всех политических изменений, борьбы одной власти с другой, это все стопорится. Мы надеемся, что не будет препонов каких-то политических, но я не могу сказать, что это такой легкий процесс без каких-то препятствий. Если можно, я еще скажу про Международный уголовный суд, потому что мы тоже передали туда свидетельства, но очень важно понимать, что Международный уголовный суд, на который все возлагают столько надежд, может преследовать только высшее руководство и только самые тяжкие преступления. И те свидетельства, которые могут лечь в основу его дел, скорее всего, это будут кластерные кейсы, когда в деле будут тысячи пострадавших, и какая компенсация бы не была присвоена. Скорее, это будет символическое решение, но в случае Международного уголовного суда человек, который совершил это преступление, должен находиться в Гааге. Он должен быть задержан. Мы видим ордера, но шанс того, что Путин будет в ближайшее время арестован и привезен в Гаагу для того, чтобы это уголовное дело прошло, и мы получили приговор, и мы получили компенсацию, пока что мы тоже не можем сказать, что что-то такое.
0: Извините, я вас перебью, но все-таки этих ордеров на арест очень мало, потому что ведь мы говорим о Марии Львове-Беловой, Путин и два высокопоставленных военных российских, которые обстреливали энергетическую инфраструктуру, пока еще даже не начало международное право рассматривать дела о пытках или, например, потерю жилья. Да? То есть мы пока еще не видим обвинений. Или, например, командиров, которые в Буче убивали мирных жителей. И мы даже имена некоторых из них уже знаем, по крайней мере, по журналистским расследованиям. Естественно, суд должен подтвердить их виновность, но, тем не менее, даже этих ордеров на арест мы пока еще не видим.
1: Да, но это возвращаясь к тому, что я сказала, что МУС рассматривает только высшее руководство. В любом случае, это не будут сотни, это не будут люди, которые работали на земле. Этот суд для этого и создавался, для того, чтобы судить верхушку. А по поводу сбора свидетельств и того, как это может быть еще конвертировано, тоже в МУСе есть интересный механизм, который связан с трастфондом для жертв. То есть суд присуждает компенсацию, и это может быть распространено на всех, кто проходил как пострадавший по этому делу. И страны-члены Римского статута могут свои взносы предлагать для того, чтобы покрыть полную сумму. Однако, например, в 2024 году было решение по Уганде, 52 миллиона суд присудил, 0 стран сделали взносы. Я просто пытаюсь снизить ожидания как раз для того, чтобы, несмотря на все механизмы, которые доступны, мы знали, что это все очень ограничено, и это должно работать в каком-то балансе между собой, потому что у нас есть национальная юрисдикция, у нас есть универсальная юрисдикция, у нас есть международные и региональные системы. И мне кажется, все, что делают сейчас все акторы, это пытаются покрыть все эти системы просто для того, чтобы хоть где-то что-то случилось. Что касается сбора свидетельств, нужно понимать, что правосудие, которое происходит на территории Украины или в результате смены власти в России, оно всегда будет намного более эффективным в том плане, что жертва находится на этой территории, доступ к доказательствам есть на этой территории. Потому что мы можем взять человека, пережившего пытки, и у него будут следы на теле, он может дать показания, он может назвать людей, он может назвать места. Но у него не будет, например, доступа к документации, которая покажет, что виноват не только человек, который его пытал, но еще и его руководство, которое или отдавало эти приказы, или закрывало глаза на то, что происходит. Это возможно только если у тебя есть доступ к этой территории. И в этом проблема и других стран, которые пытаются поддерживать Украину в этих расследованиях, и Гаагского суда, который тоже очень отдален от происходящего.
0: А вот то, что вы говорили, что вы ищете доказательства, которые были бы, ну, скажем так, железобетонными или позволяли бы суду рассмотреть даже за пределами Украины какое-то дело. Например, то, что вы рассказывали про потерю жилья. Вы говорите, что проблема в том, что люди не видели непосредственно падение ракеты и так далее. Вот расскажите, пожалуйста, об этой части дел, потому что сейчас ведь уже заработал механизм реестра возмещения ущерба в рамках Совета Европы. Люди, которые дают такие свидетельства, подразумевается, что они получат какую-то компенсацию в рамках международного механизма. Вот расскажите, пожалуйста, каким образом вот эти дела могут двигаться и как вы работаете с ними?
1: Что касается гражданской инфраструктуры, тут вообще все очень сложно. И было очень мало примеров в международном праве, когда конкретно по обстрелам удавалось что-то доказать. Потому что действительно, как вы сказали, это может быть военным преступлением, но штука с международным гуманитарным правом, то, что это постоянный баланс между гуманностью и желанием защитить гражданское население и военной необходимостью. Международное гуманитарное право, оно в этом плане очень рациональное, очень безэмоциональное. Если у военных есть законная цель, если у них есть военный объект и то, что они уничтожат этот военный объект, принесет им какое-то преимущество военной операции, они имеют право по нему бить. Они имеют право заложить туда какой-то сопутствующий ущерб гражданского населения, если он пропорционален. Как это высчитать? Какие у них были расчеты пропорциональности? Какая у них была информация от разведки? Мы не знаем. И в этом всегда проблема с этими делами. И проблема в том, что в соответствии с Женевскими конвенциями мы смотрим на то, что они закладывали, когда делали удар. То есть, если у них была информация о том, что в этом здании не будет гражданских, но почему-то они пришли, они не могли этого знать. Поэтому, к сожалению, все, что связано с обстрелами гражданской инфраструктуры, с разрушениями, которые мы видим, будет очень сложно доказывать. Сейчас, когда речь идет об энергетике, например, стали показывать, насколько это систематически, насколько есть паттерны, которые мы можем вывести, чтобы сказать, что действительно мы имеем все основания полагать, что это было преднамеренно, что целились конкретно туда, но в остальном с обстрелами все очень тяжело. Мы не работаем конкретно с реестром. Я знаю, что наши украинские коллеги в Польше, например, вели проекты, когда они обеспечивали консультанта, который поможет эти заявления собирать и правильно их оформлять для того, чтобы компенсации были присуждены. Но мы конкретно с этим механизмом не работали. Нужно понимать разницу стандартов. В уголовном праве у нас есть вот это вот beyond a reasonable doubt. Для того, чтобы осудить человека

0: рядом с каким-то военным объектом, поэтому пострадал. Но все же вы продолжаете собирать эти свидетельства, насколько я понимаю. Тогда для чего они необходимы?
1: Во-первых, мы перестали собирать где-то в 2024 году летом, когда мы опубликовали отчет, и сейчас мы больше сосредоточены на тех изменениях, которые нужны в Польше для того, чтобы у людей был доступ к справедливости и к реабилитации. Но что касается сбора, нужно понимать вот этот контекст 2022-2023 года, когда никто еще не знал, какие механизмы будут доступны, как национальные следственные органы сработают и как это все будет выглядеть. И все, что мы пытались сделать, это обеспечить максимальную сохранность информации. Потому что и человеческая память начинает подводить с течением времени, истории начинают наноситься одну на другую, и люди теряются просто. Поэтому мы задавали всегда очень открытый вопрос и давали человеку возможность описать все, что с ним произошло, зафиксировать максимально все. Мы работаем в рамках украинской коалиции «Украина 5 утра» и ведем совместную базу, где мы вкладываем все, что мы собрали, наши коллеги из Украины вкладывают все, что они собрали. Мы можем потом посмотреть, какие у нас есть пересечения, когда соседи, например, рассказывают одни и те же истории, и это все собирается и дополняется. Поэтому вот этот момент, когда ты забрасываешь сеть максимально широко, мне кажется очень важным, а уж тем более для следствия, когда как раз вот эти вот паттерны будут собираться, чем больше у тебя есть пазлов, которые ты можешь между собой сложить, тем больше ты можешь показать, что эта история действительно систематическая, действительно очень широко распространена, для того, чтобы попасть как раз вот под все эти очень высокие стандарты, которые нужно соблюсти для военных преступлений, для преступлений против человечности и так далее.
0: Это подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Вы слушаете «Радио Свобода», подкаст «Преступление и война». Мы беседуем с координатором программы международной справедливости в Хельсинском фонде по правам человека Анной Фарифоновой о том, как в Польше расследуют военные преступления и собирают свидетельства о войне в Украине.
1: Тут еще важно сказать, что репарации – это не только про судебное решение, это не только про компенсацию. Это могут быть и символические формы, это может быть работа с историей, это могут быть комиссии правды. И когда мы разговариваем с людьми, мы очень часто слышим, что запрос у них, во-первых, на то, чтобы другие люди, другие страны понимали, что с ними произошло, чтобы это не оспаривалось. И им этого достаточно. Если ты говоришь с людьми, например, из Донецка, Луганска, которые все это переживали еще дольше, у них на какую-то судебную справедливость вообще-то надежд совсем мало. Но вот эти вот символические вещи намного важнее. Плюс что значит репарация? Это значит буквально починить. Это значит хоть чуть-чуть вернуть свою жизнь в ту точку, которая была до войны, до всех этих нарушений. А это тоже возможно разными способами. Если у человека есть возможность как минимум получить качественную медицинскую реабилитацию и продолжать делать то, что он делал. Если у человека есть возможность поступить в университет, учебу которого он забросил в связи с войной, это тоже возможность дать ему какую-то агентность, дать ему возможность продолжать свою жизнь. Поэтому, на самом деле, европейские страны могут предложить очень много чего, но в первую очередь это медицина, потому что мало того, что после пыток, после каких-то обстрелов у людей есть физические ранения, помощь, с которыми нужна очень быстро, но также обострение всех хронических заболеваний после постоянной жизни в стрессе, также жизнь на оккупированных территориях, когда нет доступа к медикаментам. Это все откладывает огромные медицинские последствия, и чем больше у людей есть доступа к медицине в Европе, тем легче хоть как-то это сгладить.

0: во-вторых, это помощь психологическая. Люди приезжают очень травмированные, и они сразу же попадают в ситуацию, когда они не могут найти специалиста, который, во-первых, говорит на их языке, лицензирован, если нужна лицензия в этой стране, и плюс он умеет работать с военной травмой. Потому что у нас было очень много психологов, которые до этого работали с разводами, и как бы они ни хотели, они не могут работать с настолько тяжелыми историями. Это все нарабатывается с опытом, но нужна огромная подготовка для того, чтобы быть готовым к этому.
1: А вот что конкретно в Польше ваша организация пытается добиться для жертв пыток и так далее?
0: Для нас самое главное, чтобы вот эта категория, пострадавшая от нарушений международного права, пострадавшая от нарушений прав человека, чтобы она была где-то зафиксирована законодательно. Потому что начинается все с того, когда они приезжают. Они приезжают, они оформляют налоговый номер, они могут законно находиться на территории, имеют доступ к рынку труда, имеют доступ к каким-то довольно ограниченным социальным бенефитам, а потом на этом все заканчивается. В некоторых странах система устроена так, что ты для того, чтобы получить статус, должен пройти через интервью, например, с полицией. И тогда у государства уже появляется понимание, через какую историю этот человек прошел и какие сервисы ему могут быть необходимы. В Польше этого нет. Люди невидимы для системы. А это значит, что Польша не понимает, какие специалисты нужны, какой объем этой помощи нужен. Почему-то всем кажется, что это какие-то огромные цифры с учетом того, что миллион беженцев находится в Польше, но на самом деле жертв, которым нужна очень серьезная помощь, их не так много, их всегда будет там мизерный процент от общей суммы. И это тоже меняет политический дискурс об этом. Но нам очень важно, чтобы были созданы какие-то комплексные программы, чтобы сервисы общались между собой. То есть, условно, если мать-одиночка приходит оформить социальную выплату, ее могли перенаправить за получение медицинской помощи. Медицина могла ее перенаправить в прокуратуру и так далее, чтобы сервисы между собой общались. Сейчас этого не происходит, и мы знаем, что польские прокуроры пообщались больше, чем с 2000 людей, но, тем не менее, мы не знаем, сколько еще осталось. Мы не знаем, это еще 5 тысяч, это еще 10 тысяч. А в польской прокуратуре изначально, когда создавалась команда, над этим работали 4 человека. И нужно тоже понимать мощности и возможности, которые у них есть для того, чтобы обходить весь этот объем людей и жертв.
1: А вот это дело, о котором вы говорили в самом начале нашего интервью, которое было открыто в польской прокуратуре об агрессии России в Украине, предполагается, что Польша будет выносить какие-то свои отдельные решения, или все же это расследование ведется в рамках общей команды, которая впоследствии будет заниматься, например, трибуналом, да, и так далее?
0: У нее свое национальное расследование. Она работает в рамках ИКПЫ, это тоже такое межнациональное объединение, которое занимается конкретно агрессией. Что касается будущего трибунала по агрессии, конечно, Польша все собранное предоставит суду, но тут нужно понимать две вещи. Расследование началось до того, как трибунал был создан, он сейчас все еще в процессе создания. А это значит, что у следователей не было статута и не было описания того, что нужно собирать конкретно, чтобы под этот трибунал подходили собранные ими доказательства. Во-вторых, трибунал по агрессии устроен так, что украинский прокурор будет предоставлять доказательства суду. И это единственный путь. То есть ни ИКПА, ни Польша не может напрямую суду это предоставить. Что касается только польского расследования, из-за того, что я сказала, что нет вот этой вот истории с заочным производством, расследование идет, кого привлекут, пока никто не заедет, никого не привлекут. Но что касается агрессии, кто принимал решение об агрессии? Руководство под иммунитетами, которые национальные системы не могут преодолеть. Для этого, собственно, и создавался трибунал, и были большие надежды, но иммунитеты сохранились и там, для тройки.
1: Анна Фарифонова из польской неправительственной организации «Хельсинский фонд по правам человека» рассказывала о том, как собирают свидетельства очевидцев войны России в Украине для расследования военных преступлений. Это был 12-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
2: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
3: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
4: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
5: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
6: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
6: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
7: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
8: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
7: Цитируй «Свободу».
9: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
10: Был такой грех.
9: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
11: Свобода – это возможность выбора.
12: Дубай – это вообще излюбленное место российской элиты с момента начала войны. Ну, потому что тут не задают вопросы о происхождении денег.
13: Персидский залив вместо озера Кома и Средиземноморья. Как российские чиновники за годы полномасштабной войны освоили дубайский рынок недвижимости?
14: Парни, вы что делаете, а? То есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам?
13: Актриса и телеведущая Юлия Меньшова осудила российскую молодежь, отказывающуюся воевать против Украины. Ее собственная семья в войне не участвует, а журналисты обнаружили у них вид на жительство Латвии.
15: Кто такие жители Подмосковья? Это наши родители, наши дети, близкие, друзья. Это вы, я, наши семьи. Кто-то из нас добросовестно строит, кто-то спасает жизни. Другие достойно защищают нашу страну.
16: А кто-то успешно инвестирует. А но кто вообще такие вот эти наши семьи? Они с нами в одной комнате. И куда податься бедному российскому чиновнику с незадекларированными миллиардами доходов? На Западе русофобские санкции запрещают, изымают недвижимость и на озере Кома в Италии, и на юге в Испании. А у автора этого видеообращения к своим, так сказать, подданным губернатора Подмосковья Воробьева ответ есть. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Какая же она идеальная схема дальнейших инвестиций российского чиновника в условиях полномасштабной войны и санкций? Совет первый. Посмотрите другие юрисдикции. В Дубае, например. Там нет права собственности для иностранцев, но есть долгосрочная аренда. Совет второй. Брак, конечно, дело богоугодное и государством поощряемое. Можно расписаться с матерью собственных детей. А зачем? На нее же потом лучше записать дубайскую недвижимость и не декларировать ее в официальных документах. Фонд борьбы с коррупцией выяснил, именно так и поступил губернатор Подмосковья. Иные, ну скажем так, недородственники лидеров федерального списка «Единой России» вообще получают паспорта Объединенных Арабских Эмиратов. Как Персидский залив стал тихой гаванью для тихих инвестиций российских чиновников на миллиарды рублей за годы войны, расскажет мой коллега Звиат Джетлишвили.
10: Фонд борьбы с коррупцией обнаружил паспорта Арабских Эмиратов у семи главы МИД России Сергея Лаврова, возглавившего избирательный список «Единой России» на грядущих выборах в Госдуму. Ну как у семи? Точнее, у возлюбленной министра Светланы Поляковой и ее дочери. Официально Лавров и Полякова в браке не состоят, а Лавров вообще женат на другой женщине.
12: Это Сергей Лавров, один из лидеров списка «Единой России», человек, который уже много лет возглавляет наш МИД. Но оказалось, что семья министра иностранных дел России владеет паспортами не только России. Вот смотрите, это Светлана Полякова, возлюбленная лидера «Единой России». Она получила гражданство Эмиратов по основанию за заслуги перед государством. Интересно, за какие такие заслуги? Ну окей, зафиксировали. Дочь Поляковой, то бишь падчерица Лаврова, Полина Ковалева, у которой до этого ФБК находил имущество в Англии, и она там жила много лет, получила паспорт 11 днями раньше, чем ее мама, любовница Лаврова, 17 декабря 2022 года, по основанию трудоустройства.
10: А вот паспорт Арабских Эмиратов штука та еще. Дает возможность безвизового посещения более чем 180 стран. Заметно упрощает ведение бизнеса и финансовые операции за рубежом. Своего рода гарантия стабильности и надежности. С российским паспортом все гораздо печальнее. Список доступных стран меньше, их 114. А его владельцы сталкиваются с существенными ограничениями. Российским чиновникам с 2021 года по закону запрещено иметь иностранное гражданство, зато не запрещено иметь иностранную недвижимость. И вот тут российским чиновникам есть где разгуляться. В одном из своих последних расследований ФБК рассказал об истории депутата Воронежской областной думы от «Единой России» Сергея Лукина и его семьи. Выяснилось, что бывшая супруга и сын регионального чиновника скупили в Дубае недвижимости на миллиарды рублей. Причем Вера Лукина лишь формально бывшая супруга. Депутат развелся с ней, чтобы скрыть семейные активы, но при этом они продолжают жить вместе, рассказывает в ФБК.
12: После начала СВО именно здесь обосновалась семья Лукина. Дубай – это вообще излюбленное место российской элиты с момента начала войны. Ну, потому что тут не задают вопросы о происхождении денег и не вводят санкции против коррупционеров со всего мира. Что, безусловно, очень радует членов партии «Единая Россия», которые все тут и облюбовали.
10: Андрей Воробьев, губернатор Московской области, еще один любитель дубайских красот от «Единой России». Активы в Дубае записаны на его гражданскую жену. Они вместе как минимум с 2012 года, есть общие дети. Но отсутствие официального брака позволяет не декларировать, к примеру, такую недвижимость.
17: Это Дубай. Комплекс «Мединат Джумейра Ливинг». Прямо напротив «Бурдж Аль Араб», знаменитого отеля в форме паруса. Семья губернатора купила там четырехкомнатную квартиру площадью 247 квадратных метров. Внутри мраморные кухни и высокие потолки. Есть терраса на крыше с видом на Персидский залив. Есть бассейны, джакузи, а от дома до соседнего курорта ведет крытый мост с кондиционером. Ну, чтобы не идти 200 метров по жаре. Цена 350 миллионов рублей. Ни в одной декларации Воробьева этой квартиры, разумеется, нет. Вообще, Дубай семье Воробьева очень полюбился. Это, если задуматься, просто идеальный город для единоросса. Тепло, море, никаких санкций, прямые рейсы из Москвы и лишних вопросов про деньги никто точно не задаст. Накрутил в России голосов за Путина и «Единую Россию» и летишь в Дубай, где ни войны, ни разваливающихся котельных.
10: А еще недвижимость в Арабских Эмиратах любят скупать чиновники из республик Северного Кавказа. В этом случае показательная история семьи главы Карачаева-Черкесии, беднейшего, по версии ФБК, региона России. Чиновник записал недвижимость на свою маму.
17: Почему пенсионер в Эстонии получает 67 тысяч рублей, а пенсионер в Карачаево-Черкесии меньше 17? Ответ на этот вопрос нам даст, собственно, пенсионерка из Карачаева-Черкесии. Пенсионерка из Черкесска купила 214-метровые апартаменты с тремя спальнями вот в этом 50-этажном жилом комплексе «Аль-Батин Резиденс». Стоят такие 190 миллионов рублей.
10: Еще в 2022 году важные истории опубликовали расследование примерно о 100 россиянах, которые прямо или косвенно связаны с госслужбой и у которых есть дорогостоящая недвижимость в Дубае. Журналисты нашли квартиры и апартаменты в Арабских Эмиратах у бизнесмена и друга Рамзана Кадырова Руслана Байсарова, у сына бывшего сенатора Чечни Зияда Сапсаби Мухаммеда Сапсаби, у помощника Кадырова и бывшего замглавы МВД Чечни Ахмада Ясаева, у сенатора Чечни Сулеймана Геремеева, у единоросса Сагид Паши Умаханова и других. К слову, российские журналисты не раз писали о недвижимости недвижимости в Эмиратах, которая формально принадлежит ближайшим родственникам Кадырова, но фактически именно он может быть ее реальным владельцем. Да и вообще с этой страной у Кадырова особая тесная связь. Он вкладывает туда деньги, дружит с президентом Эмиратов шейхом Аль-Нахаяном, а по данным важных историй, только в 2021-2022 годах самолет главы Чечни как минимум 14 раз совершал рейсы в эту страну. По одной из версий российских журналистов, Кадыров вовсе может рассматривать Эмираты как страну, куда он смог бы перевести семью на случай политических потрясений и других катаклизмов в России.
16: Исторически, конечно, государство Катар могло войти в состав Арабских Эмиратов, но не вошло. Так уж сложились некоторые британские обстоятельства. Приносим извинения за небольшую ошибку в нашем видеоряде. Не все очень хорошо разбираются в географии стран Персидского залива. А с нами в прямом эфире журналист-расследователь проекта «Можем объяснить» Илья Давлячин. Илья, здравствуйте.
18: Да, добрый день, Иван, привет всем зрителям.
16: В Дубае довольно сложная схема владения недвижимостью, по сути, долгосрочная аренда, да, хоть на 99 лет, но все же. Как вы думаете, почему именно этот эмират стал таким привлекательным для российских госслужащих, а не какая-нибудь другая страна?
18: Ну, потому что там на самом деле я поспорил с тем, что там прям сложно, прям просто получить гражданство, потому что на самом-то деле это не так. Получить гражданство, а это было в случае с Поляковой, да, или с кем там из расследований ФБК, ну, в общем, с родственниками Лаврова. Прежде всего, гражданство Дубая можно получить за инвестиции. И то это не так легко. То есть там нужны какие-то серьезные проекты, серьезные вложения, деньги определенные, да, то есть... Вот просто, не знаю, инвестировать в компанию какую-то $1000, нет, в Дубае так не получится, в УАЭ так не получится. И тот факт, что родственники Лаврова получили гражданство даже Дубая, гражданство ОАЭ, это очень примечательный факт. Это что там за деньги такие у них водятся, что они за заслуги получили не просто, да, там не ВНЖ, не какие-то там документы, которые действуют месяц, не визу, а аж гражданство. Это на самом деле довольно примечательная история. Про Кадырова, кстати, да, я сейчас смотрю перелеты его знаменитого аэробуса 319 с номером, неважно, не будем светить номер. Вот только 21 августа этот самолет опять посещал Дубай. Если мы смотрим по перелетам, то он там довольно часто. С начала этого года, ну, по меньшей мере, 5 раз самолет посещал Дубай. Но, кстати, не только Кадыров им пользуется, потому что мы посмотрели утечки пограничной службы ФСБ, и из нее следует, что дети Кадырова тоже вполне себе летают на этом самолете, Али Кадыров и тот самый Адам, он же Махмат по паспорту Кадыров. Так что, видимо, не только Рамзан Ахматович пользуется там имуществом, недвижимостью и домом, о котором, по-моему, «Украинская правда» рассказывала. Видимо, и дети тоже вполне себе там неплохо отдыхают.
16: Ну, в контексте Кадырова, насколько это еще история о том, что, ну, по сути, если так вот называть прям вещи своими именами, в какой-то момент Кремль использовал Кадырова как некого такого посредника между им и исламским миром. То есть за ним были замечены как раз-таки встречи, связи и со странами Персидского залива, и можно еще шире немножко брать географию.
18: Ну, я не думаю, что это прямо вот с этим связано, да, что его как посредника используют. В принципе, Дубай, в принципе, ОАЭ и подобные страны и так довольно, ну, тепло, довольно душевно настроены по отношению к Российской Федерации. Да, потому что туда финансируют и инвестируют российские там депутаты, чиновники, миллиардеры. И, конечно, Арабские Эмираты за это благодарны. Точно так же, как Турция, да, например, в Турцию очень многие чиновники любят летать. Самолет Медведева постоянно там тусуется, по-моему, на днях он буквально из Анталии вылетел и приземлился в Москве. Точно так же и с Арабскими Эмиратами. Но дружба, что называется, за деньги. Можно вполне понять властей Эмиратов, почему так происходит, да, но вопрос в том, почему, например, санкции не вводятся, он действительно хороший. Ведь есть Иран тот же самый, есть Индия, которые помогают российской армии. Мы до сих пор по таможенным базам видим, как из Ирана, из Индии поставляются компоненты, комплектующие детали, которые Ростех и многие корпорации российские используют в технике, в оружии, которое потом применяется на войне в Украине. Почему санкций нет, мне сложно представить. Но вот мы в октябре 23-го написали про латвийскую компанию в центре Риги. Она располагалась на Москва-Ио, по-моему, так называется их улица, Московская улица, потом переименовали. И только после нашей публикации... И только после нашей публикации власти Латвии проснулись, такие, ой, у нас, оказывается, компания есть, которая комплектующие для одежды российской армии поставляет. Вот без нас этого нельзя было выяснить. Для меня загадка, почему так происходит, честно говоря.
16: Ну и к слову об Эмиратах в целом, как бы помнится, Павел Дуров, основатель ВКонтакте и основатель Телеграм, в России признанный то ли террористом, то ли экстремистом, тоже имеет паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, и его компания именно там и базируется. А к нам присоединяется политик Максим Резник. Максим, здравствуйте.
19: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, уважаемые зрители.
16: Я сегодня вот с какой мыслью столкнулся и хотел вас вот об этом спросить. Раньше подобные материалы, подобные расследования, они набирали миллионы просмотров и становились, ну, главными новостями дня точно, иногда и недели. Их долго обсуждали, долго муссировали, задавали вопросы чиновникам, а что, откуда. Оттуда же и появились мемы от того же Медведева. Он чушь, муть, компот, намешали, накрутили. Сейчас их безусловная значимость, ну, в медийном поле как-то девальвировалась, что ли. Вот как вы думаете, почему это произошло? Ведь явно не только замедление Ютуба здесь сказывается.
19: Ну, просто после, понимаете, после дворца Путина, ну, а чем еще вы можете удивить? Понятно, что эти жулики и воры, значит, наворовали, награбили в стране триллиарды, да, просто триллиарды, какие-то баснословные деньги инвестируют это все, как бы. И поэтому же вы не удивите никого каким-то новым масштабом воровства. Совершенно понятно, что, значит, этот масштаб запредельный. И вопрос уже не в том, чтобы удивляться, вопрос в том, чтобы каждый сейчас сделал свою работу в российском сопротивлении, в тех политических силах, которые, я уверен, придут на смену путинскому бандитскому режиму. А что что сегодня делают журналисты? Они расследуют, они узнают, они фиксируют. Это очень важно, чтобы ничего нельзя было скрыть. Вот эти бандиты и вот эти жулики и воры, ставшие бандитами и убийцами, они, конечно, должны потом будут расплачиваться за все свои преступления не только с точки зрения судебных дел, не только с точки зрения судебного преследования, но и тем, что они наворовали. Я думаю, что, например, российское сопротивление должно ставить в повестку дня создание конфискационного комитета, потому что понятно, что за все преступления и за все, что, то, что натворила путинская банда именем Российской Федерации, придется расплачиваться Российской Федерации или тому государству, которое будет переучреждено, я надеюсь, на, после демонтажа вот этого бандитского путинского. И поэтому, конечно, платить за это прежде всего должны те, кто были бенефициарами всего этого бандитизма, бенефициарами всей этой войны, всей этой крови. Понятно, что сегодня как бы нужно все это фиксировать. Я не верю в то, что можно сегодня как-то глобально решить эту проблему. Коррупция есть везде, и везде они найдут лазейки, чтобы каким-то образом вывозить, прятать, фиксировать свое имущество и пользоваться им, как сегодня это происходит в Эмиратах, в Дубае. Да? Но на самом деле это совсем не бесполезная работа. И от того, что сегодня нет просмотров, это вовсе не значит, что это не важно. Это вовсе не значит, что мы не должны об этом знать. Мы должны знать, фиксировать и потом конфисковывать это. Потому что, безусловно, это имущество награбленное, наворованное. Это имущество, которое отнято у России, у российских граждан. И именем российских граждан, именем России эти бандиты и насильники, и убийцы сегодня, опираясь на то, что они наворовали, грабят, убивают, насилуют соседнюю страну Украину. Поэтому, с моей точки зрения, здесь вот эти две вещи должны идти как бы нога в ногу, что называется. Фиксация и потом и подготовка к тому, чтобы это было конфисковано.
16: Такие хроники текущих событий 2.0. Но, Максим, такой еще вопрос. А подчеркивание этой проблемы коррупции, которая совершенно еще никуда пока не делась, совершенно остается в актуальной. А насколько это может повлиять сейчас на текущие взгляды избирателя? Все-таки мы с вами встречаемся на выборной неделе, в пятницу уже начнется так называемый 3-единый день голосования.
19: Ну, насколько я понимаю логику расследований ФБК сегодняшнюю, да, они пытаются достучаться до новой аудитории. Все-таки расследования, которые собирали миллионы просмотров, не смотрели люди, которые сегодня обрели право голоса, которые сегодня могут уже каким-то образом удивиться или там, не знаю, возмутиться вот этим безумным награбленным миллиардом. Поэтому, конечно, то, что сегодня ФБК, другие расследователи используют уже накопленный материал для того, чтобы объяснить другой, новой аудитории, молодой аудитории, с кем они сегодня имеют дело, с какой властью они сегодня имеют дело. Это совершенно бесполезно. И более того, это очень важная работа в преддверии так называемых выборов, так называемого спектакля по демонстрации единства фюрера и нации. Конечно, это дополнительный стимул к тому, чтобы люди могли сегодня искать возможность и использовали инструменты высказать свою позицию. При помощи ли умного голосования, при помощи ли там делания бюллетеня недействительным. Но самое главное сегодня, как все российское сопротивление рекомендует, чтобы люди делали все это в 12 часов по местному времени, то есть в полдень, который будет символизировать участие в этой процедуре людей, которые выступают против войны и против нынешнего бандитского режима.
16: Ну и к еще одной такой извечной проблеме России сегодня хочется обратиться. Отцы и дети, точнее, матери и дети. Тут как смотреть в глаза матери, если отказался идти воевать и уехал за границу? Таким вопросом на днях задалась звезда такого старенького НТВ-шного сериала «Бальзаковский возраст» или «Все мужики СВО» Юлия Меньшова. Детей политической и творческой элиты, впрочем, на фронте найти было бы довольно затруднительно, даже при очень большом желании. Другое дело, если ни к тем, ни к другим вы не относитесь, а сверху спущен план по настоятельным рекомендациям к подписанию контракта с Минобороны России. План по регионам, по каждому по отдельному, и доходит вплоть до муниципальных уровней. И антивоенный комитет выяснил, теперь чиновников в регионах штрафуют за несоблюдение этого плана. Мой коллега Артем Радыгин продолжит.
20: Некоторые ведь живут или не живут, непонятно, и как уходят от водки там или еще от чего-то, непонятно. А ваш сын жил, понимаете? И его цель достигнута.
21: Осознанная смерть как цель всей жизни. Эта установка звучит из телеэкранов с первых дней мобилизации. Но рост цен на военные контракты и неспособность затащить в армию даже 2% студентов показывают, что цель не самая востребованная.
22: Мы вот воспитали людей, которые говорят, что вот, собственно, классно свалить. Пусть здесь все горит огнем и бомбы падают, а зато я уцелел.
21: В 22-м году почему-то произошел парадокс русского менталитета, рассуждает бывшая ведущая Первого канала Юлия Меньшова. Молодежь расхотела умирать и, цитата, ломанулась в аэропорты.
22: Парни, вы что делаете, а? Вы как, ну, то есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам? Хотя, скорее всего, мамы их собирали. А как вы будете потом смотреть в глаза девушкам, которые... Это же ведь вот они выставляли себя в социальных сетях, а это же так по логике постыдный поступок.
21: Поехать за границу стыдно, говорит Меньшова. Но в дни выхода интервью ее совершеннолетний сын в Турции. Он сам выставил фотографии в соцсети. Проект «Можем объяснить» пишет, что Меньшова и ее сын еще до войны подавались на ВНЖ Латвии.
23: Не по депутатам мы будем судить, а по тому, кто из их сыновей будет мобилизован, кто из сыновей самых воинственных политологов будет мобилизован. И вот тогда люди посмотрят, действительно это СВО для всех или только для тех, кто не может отбиться от военкомов.
21: За 5 лет войны представители российской власти несколько раз открыто заявляли о собственных детях на фронте. Например, пресс-секретарь Путина. Его сын якобы воевал на передовой.
24: Семья против?
25: Поддержали.
24: Но не сразу.
25: Ну не сразу, конечно, немножко были в шоке.
21: Это видео якобы с Николаем Песковым телеведущий Владимир Соловьев показывал в апреле 23 года. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тогда утверждал, что сына Пескова он взял к себе по поддельным документам и отправил в Солидар. О желании поучаствовать в войне Пескова-младшего спрашивал соратник Навального Дмитрий Низовцев, представившись сотрудником военкомата.
26: Господин Песков, да. Насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Угу. Короче, я буду это решать на это самое, я буду это решать на другом уровне.
21: В 60 регионах России суды оштрафовали чиновников за невыполненный план по набору добровольцев, пишет издание «Вот так». Задачу бюрократам спускает оперштаб при губернаторе, но чиновники не понимают, как набрать добровольцев, если подписать контракт гражданин должен добровольно.
27: То есть я же их не могу силой заставить, а вы можете сами принять решение. Ну как я, как так? Ну, Николай, ты у меня идешь на СВО?
28: Нет.
27: Ну как, какое решение?
28: Говорю за других.
27: За себя примите решение.
28: Ну,
27: за себя я принял решение.
28: Ну, я вижу, что вы здесь.
27: Ну, вы же тоже здесь.
28: Ну, конечно. Я бы принял это решение.
27: Но, к сожалению, меня не отпускают.
21: Очень. Как добровольно отправить сотрудников на войну, не понимает и бизнес в регионах. Этот разговор с главой Муйского района Бурятии издание «Люди Байкала» выложило еще в апреле 26 года. С тех пор, пишет издание, у предприятий появилась возможность откупиться. За каждого неотправленного на войну сотрудника дать по 100 тысяч рублей анонимной сторонней фирме. А она уже на эти деньги найдет добровольца.
16: Политик Андрей Пивоваров, один из авторов вот этого исследования о штрафах для чиновников, отмечал в своих соцсетях, что чиновникам приходилось оправдываться, и это любопытно, поскольку есть конкретные цитаты. И вот на одном из заседаний, на одном из протоколов подобных встреч, как бы с оправданиями, Пивоваров такую деталь обнаружил, мол, целый мэр города Братска сказал, не идут люди на войну, у них зарплаты выросли, они больше не нуждаются уже в настолько больших деньгах, как бы уже есть на что жить. То есть, если с деньгами хоть немного становится полегче, на войну уже никого не затащишь. Вот такая получилась конструкция. И с нами по-прежнему в прямом эфире журналист проекта «Можем объяснить» Илья Давлячин. Именно «Можем объяснить» как раз-таки и обнаружили вот эти документы семьи Меньшовой в стране Евросоюза и НАТО, между прочим. И в материале, вот у меня к вам такой вопрос, в материале упоминались и ВНЖ, то есть временный вид на жительство, и ПМЖ, который постоянный. Я поясню разницу для наших зрителей, кто не в курсе. ПМЖ в Латвии выдается не ранее, чем через 5 лет с момента вот старта ВНЖ, то есть это такой уже второй этап. Так какой же документ у семьи Меньшовой, и есть ли хоть какие-то детали о том, как они могли это получить?
18: Ну, по утечкам, которые мы получили, ну, собственно, Меньшова и ее семья, это по закону не обязаны, в МВД сами сообщать, да, когда получают иностранное гражданство, ВНЖ, ПМЖ. По Меньшовой там ВНЖ, а вот по ее мужу и по ее сыну там речь идет о постоянном жительстве. То есть это ПМЖ, которое выдается спустя 5 лет. Да, в случае с Меньшовой, она, кстати, это не скрывала. Она же в Инстаграме раньше любила очень выкладывать фотографии там из своих поездок, из путешествий в Латвию, Литву сюда она приезжала, во Францию, господи, где она только не была, Амстердам, сердечко у нее до сих пор висит фотография, опубликованная в соцсетях. Но, кстати, она говорила в интервью, что плохо, как-то не так воспитали поколение молодое, но вот Юлия Меньшова, кстати, нормально воспитала своего сына, потому что он, Андрей Гордин, придерживается оппозиционных взглядов, он не поддерживает войну, поэтому мы на него сильно так не наезжали в этой заметке, в отличие от Юлии Меньшовой самой, которая говорит, что как-то плохо идут люди, да, уезжают как-то они из страны, ой, нехорошие люди. Вот, а сын-то ее, кстати, выступает против войны. И в первый день он публиковал антивоенное заявление, и на пикеты выходил в 2020 году. Но вот не повезло ему с мамой, мама у него вот такая. Ну, в отличие, например, от Лизы Песковой. Мы часто вспоминаем там разные примеры чиновников, которые там ратуют за войну, а сами своих детей не отправляют никуда. И показывали Пескова, сына, собственно, Дмитрия Пескова, который якобы где-то там был на фронте, его там Пригожин вербовал и там взял в свои войска. Но вот что-то не соотносится, потому что пока Николай Песков якобы был на фронте, его машина, которая принадлежит ему, спокойно разъезжала по Москве. Интересно, кто там сидел за рулем? Беспилотник был у Николая Пескова. А у Лизы такая же история, потому что мы сейчас слышим, что, мол, никто не знал там, и Песков якобы не знал о том, что Путин начнет войну. Но вот по какому-то невероятному стечению обстоятельств Лиза Пескова буквально за сутки до начала вторжения в Украину улетела во Францию. Опять же, следует из утечек пограничной службы ФСБ. То есть Дмитрий Песков, судя по всему, сам свою дочулю купил ей билет, сказал, улетай на всякий случай, и там отдыхай, развлекайся. И, собственно, из Парижа Лиза Пескова, видимо, ну, невидимо, а наверняка писала вот ту самую сториз, где она высказывается против войны, но потом папа, видимо, ей позвонил и настучал по голове. Вот это меня все время больше всего бесит. Я сейчас заводиться начну, потому что вот эти люди зовут, призывают других идти умирать непонятно за какие идеи, да, там за малую такмачку, которую никак взять не могут. А сами на войну не идут. Вы не найдете ни одного реального примера депутата Госдумы условного, который пошел на войну. Милонов там все время что-то рассказывает, что он где-то воевал, там орден получил. Никаких доказательств, подтверждению этому нет. Есть Адам Делимханов, который тоже депутат Госдумы, который якобы там где-то тоже находится на фронте, из-за чего не приходит в Госдуму, при этом получая там зарплату. Опять же, нет никаких доказательств, что Адам Делимханов находится на войне. То есть мы видим, простите, сплошное лицемерие, вранье со стороны этих людей, которые отправляют обычных людей умирать за малую такмачку, а сами при этом получают миллионы, миллионы в год. Вот только по утечкам зарплата Володина больше 1 миллиона рублей в год на посту председателя Госдумы. Я уже не говорю о том, что у него там есть дома, квартиры, жена его там получает неплохие деньги, ну и так далее. Примеров таких куча.
16: Если не ошибаюсь, все-таки у мамы Володина, но да, опять же, мы возвращаемся к началу нашей программы, вот к тому, как и через что, и через кого, и у кого что вообще имеется в собственности. Разумеется, сами депутаты живут исключительно на зарплату. К Максиму Резнику, к политику, хочу обратиться. Вот с первых дней войны вот этот вопрос был актуальным. А пойдут ли такие VIP, привилегированные дети на фронт, такие сыночки-корзиночки? И вот видео, которое мы показывали, фрагмент телеканала НТВ, это на самом деле 22-й год. Вот прошло 4 года полномасштабной войны. Как вы думаете, почему этот вопрос, вот он так и остался в вакууме, что ли?
19: Ну, потому что они никогда не хотели воевать. У них же была абсолютно понятная философия, собственно, она никуда не делась. Грабить в России, тратить на Западе. На Западе невозможно теперь тратить в Дубае. Ну, или на Западе, если где-то какие-то есть лазейки. Поэтому для них ничего не поменялось. Это не война отечественная, не война народная. Тем более, не говоря о том, что о каком народе можно говорить применительно к этой лживой, лицемерной, насквозь фашизоидной, трусливой элите. Элитки, я бы сказал. Они, конечно, ну, не хотят умирать. Они хотят, чтобы умирали другие. И поэтому, когда вот Илья говорит, что он заводится, я его прекрасно понимаю. Я вот тоже совершенно не могу спокойно об этом говорить. Когда я вижу вот эту кровавую кремлевскую чмоль, которая оправдывает гибель человека и говорит, что он умер, значит, это прекрасный результат его жизни, просто ну, реально теряешь дар речи в этот момент. Конечно, это абсолютно насквозь лживое, дрянное бандитское государство, которое захватило власть. Это банда, которая отправляет убивать людей, которая убивает людей в другой стране. И это, конечно, ну, не может вызвать никаких, знаете, таких, не может не вызвать очень таких специальных, я бы сказал, эмоций, когда очень трудно подбираются слова и очень трудно выбрать цензурные выражения, чтобы вот, говоря об этих людях, но, или не людях скорее. Но, безусловно, их философия, если так можно назвать, заключалась не в том, чтобы умирать за родину, а заключалась в том, чтобы грабить родину, а тратить это все там, где комфортно. Потому что, конечно, они относятся к нашей стране, к России. Она наша страна, к моему родному Петербургу, как оккупационная администрация. Фюрер Путин, гуляйтер Збеглов. Это люди, которые никак не связаны с российскими гражданами, с петербуржцами. Их никто на самом деле не выбирал уже давно. Это люди, которые правят при помощи насилия и репрессий. Грабят и убивают и россиян, и украинцев. И вообще превращают в кровь и смрад все, до чего дотянутся. Поэтому, конечно, с одной стороны, это люди насквозь лицемерные, с другой стороны, насквозь преступные. Но говорить о том, что они заряжены какой-то идеей, я бы не стал. Таких идейных, заданутых, там, знаете, там, несколько там, процентов на самом деле.
16: Ну вот да, можно там предположить, что все-таки по инерции иногда такое вываливается. И, Максим, простите, вынужден вас перебить, у нас заканчивается время эфира. Максим Резник и Илья Давлячин были сегодня с нами в прямом эфире. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 15 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Дональд Трамп объявил, что Россия и Украина готовы отказаться от взаимных ударов по энергетическим объектам. Действительно ли украинская армия освободила около 200 квадратных километров в ходе наступления к северу от Лимана в Донецкой области? Верховная Рада Украины проголосовала за отставку генерального прокурора Руслана Кравченко, который вчера уехал из страны. Также сегодня.
1: Сделан довольно серьезный и в каком-то смысле даже невиданный шаг к тому, чтобы потенциальный распад Соединенного Королевства стало частью актуальной политической повестки.
0: Угрожает ли распад Соединенному Королевству, Великобритании и Северной Ирландии? Президент США Дональд Трамп, который вчера, общаясь с журналистами, призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить бить по объектам в России по производству дизельного топлива, опубликовал в социальных сетях пост с утверждением о том, что Россия и Украина договорились об энергетическом перемирии. Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван российско-украинской войной, а не Ираном. Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась поступить точно так же, говорится в этом посте. Никаких деталей Трамп не привел, на какой срок рассчитано энергетическое перемирие, он тоже не сказал. Первым на заявление президента США отреагировал Владимир Зеленский, сказавший, что Украина готова поддержать такое перемирие, если Соединенные Штаты обеспечат его соблюдение.
2: Появилось сильное предложение со стороны Соединенных Штатов о взаимном прекращении ударов по критической инфраструктуре. И если это может стать первым деэскалационным шагом, шагом к прекращению российских ударов по нашей критической инфраструктуре и, соответственно, наших ответных ударов, Украина готова поддержать такую деэскалацию. Мы видим, что Россия испытывает напряжение из-за наших точных ответных ударов по ее экономике и инфраструктуре, связанной с войной. При этом пока никто не увидел подлинного желания России двигаться к завершению войны. Но если американским партнерам удастся обеспечить реальную готовность России прекратить эту войну на уничтожение жизни и сделать это честно, надежно и на долгосрочной основе, Украина готова сделать свои деэскалационные шаги.
3: Украина сделает свои деэскалационные кроки.
0: Это был Владимир Зеленский. Россия уже многократно уклонялась от предложения об энергетическом перемирии с Украиной, объясняя это то тем, что бьет по объектам украинской энергетики в ответ на удары Украины, открывшей ящик Пандоры, то тем, что эти удары ослабляют мощь украинской армии. Тем не менее, после заявления американского президента, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал энергетическое перемирие хорошей идеей, однако прямо заключение такого перемирия не подтвердил и не сказал, согласна ли на него Россия в ближайшее время.
4: Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы находимся в контакте с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений. Но здесь очень важно пояснить следующее. Обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает проблем мировых, так как основная проблема это с вывозом нефтепродуктов на мировые рынки.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом сегодня же министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал США за якобы отход от договоренностей Анкориджа. Разумеется, под давлением Европы.
5: Если бы американцы не отошли от договоренностей Анкориджа, если бы их Европа не оттянула от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны. Это вот очевидный факт.
0: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Напомню, что госсекретарь США Марко Рубио публично отрицал наличие каких-либо договоренностей по Украине между президентами США и России, достигнутых во время их встречи на Аляске в августе прошлого года. Слова Пескова о возможности энергетического перемирия прозвучали на фоне острой нехватки бензина и дизеля на внутреннем рынке России. Очереди на автозаправках в большинстве российских регионов по-прежнему огромные, а Украина пока продолжает атаковать российские НПЗ. Одновременно некоторые западные военные аналитики, включая французского асинт-аналитика Климана Малена и экспертов Американского института изучения войны, сообщили, что ВСУ в последние дни смогли освободить до 200 километров украинской территории и срезать так называемый российский выступ к северу от Лимана, выровняв таким образом линию фронта. Эту операцию западные эксперты назвали одним из самых больших успехов Украины в нынешнем году. Украинский генеральный штаб пока предполагаемые успехи ВСУ на севере Донецкой области не комментировал. Также аналитический проект Deep State не обновлял свою карту боевых действий там. Ну а военный аналитик, полковник, бывший командир бригады ВСУ Александр Саенко, к сообщениям об успешном контрнаступлении в районе Лимана относится скептически. То, что западные аналитики уже сейчас представляют как освобожденную территорию, еще три дня назад в наших сводках генерального штаба проходило как зона активных боевых действий, где российские войска проводили штурмовые действия. Поэтому сейчас действительно очень много манипуляций относительно реальной обстановки в этом районе. Вот что я сегодня прочитал в одной из новостей. Сообщается, что вооруженные силы Украины ведут бои в районе той же Новоселовки и Зеленой долины, и при этом это преподносится как юг Лимана. То есть очень много информации некоторые блогеры и средства массовой информации распространяют, даже не сверяясь с картой и не понимая, где в данном случае север, а где юг. Поэтому сейчас очень осторожно нужно относиться к заявлениям о том, что якобы освобождено несколько сотен квадратных километров. Пока нет официального подтверждения, есть только вбросы, как я их называю, со стороны российских блогеров и различных не всегда понятных источников в украинском информационном пространстве. Моя оценка заключается в том, что пока еще очень рано говорить об окончательном освобождении этой территории и срезании российского выступа. Если же это действительно произойдет, это будет для нас очень полезно. Как минимум, сократится линия фронта. Кроме того, срезание этого выступа не позволит российским войскам продолжать наступление в направлении Светогорска. На мой взгляд, вот этот выступ больше угрожал именно Светогорску, чем Лиману. Потому что захват Светогорска для россиян — стратегическая цель, возможно, даже более важная, чем захват Лимана. Ведь все, кто бывал в Светогорске, знают, насколько это важная высота. С нее открывается обзор на значительное расстояние. Контроль над этой высотой позволит российским войскам, в том числе, значительно облегчить дальнейшее продвижение и захват Лимана. Поэтому это действительно очень важное направление. И понятно, почему к нему сейчас приковано такое большое внимание, как с нашей стороны, так и со стороны оккупантов.
3: Людей и оккупантов.
0: Это был украинский военный аналитик, бывший командир бригады ВСУ, полковник Александр Саенко. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Верховная Рада Украины сегодня дала согласие на увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора. Соответствующее решение президента Украины Владимира Зеленского поддержали 317 депутатов. Это произошло на следующий день после того, как Кравченко предъявил подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу и уехал из страны. Подозрение, как он пояснил, было послано по почте. Ранее Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора на фоне скандала о так называемом крышевании высокопоставленными сотрудниками прокуратуры мошеннических колл-центров в Украине. Операция по этому делу имеет название «Карфаген», рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Борис Сачалко.
6: Генпрокурор Украины выложил в интернете 7-минутное видео, в котором обвиняет главные антикоррупционные органы страны, это НАБУ и САП, в работе против Генеральной прокуратуры. Руслан Кравченко уверяет, что недавние обыски в его ведомстве провели, чтобы добраться до материалов дел против отношений руководства НАБУ и САП.
0: Чтобы не быть голословным, опираясь на собранную доказательную базу, я подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Я подозреваю его в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере и для фиктивного усыновления с целью искусственно создать основания для ухода от ответственности в суде.
7: Для уникновения ответственности в суде.
6: Конфликт между Генпрокуратурой и антикоррупционными органами начался несколько недель назад, а в начале сентября еще детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски в Генпрокуратуре. Даже вот в кабинете самого Кравченко замначальника одного из департаментов его офиса отправили под стражу по делу о крышевании мошеннических колл-центров. После этого Руслан Кравченко написал заявление об отставке, но вот теперь выступил за собственными заявлениями. В НАБУ, говорят, руководитель бюро пока не стал подозреваемым, а слова генпрокурора назвали продолжением системной атаки на независимые антикоррупционные органы.
8: Эта атака началась не сегодня. Ее активная фаза стартовала еще прошлым летом, когда одной из главных целей была попытка подчинить НАБУ и САП офису генерального прокурора. НАБУ и САП не участвуют в политической борьбе. Мы действуем исключительно в рамках закона и готовы защищать независимость антикоррупционной системы.
6: Сам генпрокурор покинул Украину. В соцсетях он написал, что находится в заграничной командировке, в рамках которой запланирован ряд встреч, где он намерен проинформировать партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов. На конфликт отреагировал и президент Украины, попросив Раду поддержать увольнение Кравченко. Политолог Владимир Фисенко считает, что, судя по реакции Зеленского, президент Украины давно потерял доверие к генпрокурору, и офис президента теперь может воспользоваться этой ситуацией, чтобы занять позицию вот так над схваткой.
9: Кравченко решил использовать это дело тоже как инструмент самозащиты. Теперь, когда есть факт вот этого юридического подозрения в адрес Кривоноса, они как бы процессуально, ну, в равном статусе. Он потенциальный фигурант, а Кривонос уже реальный фигурант, но другого дела. И если НАБУ сейчас будет выдвигать официальные подозрения в адрес Кравченко, то это будет выглядеть, ну, как тоже, как месть.
6: Генпрокурор написал в соцсетях, что официальный документ по подозрению он отправил почтой, а НАБУ обещает ответить на все вопросы.
0: Сообщение Бориса Сачалка. Руководители НАБУ и САП Семен Кривонос и Александр Клименко заявили, что не получали по почте никаких подозрений. Этих писем не получали и их родственники. А Семен Кривонос назвал обвинение в адрес НАБУ и САП бредом.
10: Я не собираюсь комментировать эту бредовую фальсификацию. Проснувшись утром, мы увидели беспрецедентную информационную атаку на антикоррупционные органы. Фактически история Украины еще не знала ничего подобного. По нашему глубокому убеждению, цель этой атаки – сместить фокус, политизировать НАБУ и САП, а также дискредитировать антикоррупционные органы.
0: Это был руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос. Генеральный директор предприятия «Украинская почта» Игорь Смелянский заявил сегодня, что там проверяют обстоятельства отправки писем с подозрениями руководителям НАБУ и сотрудникам САП от отстраненного генерального прокурора Руслана Кравченко. Согласно представленным в социальных сетях фотокопиям чеков, оплата за эти отправления была произведена наличными деньгами непосредственно в отделении почты, а не в безналичном порядке, как это определено договором между акционерным обществом «Укрпочта» и офисом генерального прокурора Украины. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 15 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В западных средствах массовой информации последние несколько дней главная тема – предупреждение руководителей ведущих компаний, разрабатывающих модели искусственного интеллекта, о том, что эти модели начинают угрожать безопасности и вообще самому существованию человечества, и что новые правила использования и контроля над ними должны быть как можно скорее разработаны и внедрены. С подобными заявлениями выступили основатель, разработавший чат-GPT компании OpenAI Сэм Альтман, генеральный директор компании Anthropic Дарио Амадей. Свои опасения выразил Илон Маск. Сотрудник Anthropic Джейкоб Коксон уволился, заявив, что Anthropic и OpenAI мчатся прямо к самосовершенствующемуся суперинтеллекту и играют с нашими жизнями. Это цитата. В то же время президент США Дональд Трамп назвал все эти опасения завышенными, сказав, что США не должны чрезмерно ограничивать развитие искусственного интеллекта, поскольку это может позволить Китаю обойти Америку в этой области. И вот как позицию Трампа прокомментировал вице-президент США Джей Ди Венс. Я должен сказать, что лично меня немного смущает тот факт, что так много передовых компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, обращаются к правительству с просьбой регулировать их деятельность. Это отчасти напоминает мне троянского коня, поэтому я думаю, что к этому вопросу нам следует подходить с осторожностью. Есть еще один момент, который президент постоянно подчеркивает. Мы знаем, что Китай ведет с Соединенными Штатами долгосрочную гонку в области искусственного интеллекта. Мы хотим, чтобы США действовали разумно и ответственно, но при этом оставались впереди. Любая технология сопряжена с определенными рисками. Любая новая технология приносит как риски, так и преимущества. Я думаю, президент совершенно справедливо сказал, что мы должны разумно подходить к управлению этими рисками. Я не думаю, что американцам следует чего-либо бояться. Нам нужно помнить, что риски и недостатки существуют практически у любой технологии, и искусственный интеллект, безусловно, не является исключением. Это был вице-президент США Джей Ди Венс. А о том, какую Китай занимает позицию по проблеме безопасности моделей искусственного интеллекта, я попросил рассказать сотрудника Центра новых евразийских стратегий NEST, китаиста Алексея Чегодаева.
11: Мне кажется, в этом вопросе Китай даже гораздо более последователен, потому что Си Цзиньпин говорил о возможной потере контроля над искусственным интеллектом уже много раз, в том числе вот на Всемирном форуме по искусственному интеллекту, который прошел в Шанхае. Он упоминал это сейчас на саммите БРИКС. То есть с китайской стороны тема контроля над искусственным интеллектом уже достаточно проработана. Есть законодательные акты, есть соответствующие комиссии, ассоциации, которые, собственно, этим занимаются. Поэтому здесь действительно есть вот такое пространство для переговоров между Соединенными Штатами Америки и Китаем о том, как наладить вот этот механизм горячей линии, механизм прямой связи. Ну, я думаю, здесь абсолютно уместная история с ядерным оружием, когда два президента, с одной стороны президент, с другой стороны председатель, имеют вот горячую линию, по которой можно позвонить и сказать: «Нет, это не мы осуществляем кибератаку, например, это наша искусственная сеть, и сеть искусственного интеллекта вышла из-под контроля. Пожалуйста, не начинайте Третью мировую войну». Поэтому здесь действительно есть опасения, и действительно тема искусственного интеллекта может стать одной из главных в обсуждениях между Си Цзиньпином и Трампом.
0: Вы имеете в виду встречу, которая должна состояться в сентябре?
11: Да, и сейчас как раз идут разговоры о том, можно ли вот это включить в повестку, потому что мы пока ничего не знаем о встрече Си Цзиньпина и Трампа, вообще состоится она или нет. С китайской стороны есть, наверное, такие сигналы о том, что неплохо бы сначала провести встречу на высоком уровне между господином Хэлифеном и Скоттом Бессеттом с американской стороны, просто для того, чтобы они подготовили повестку встречи, чтобы они дали какое-то, ну, дали нам какой-то план того, что будет происходить, а вот не просто встретились, пожали руки и разошлись.

0: новых моделей искусственного интеллекта вырваться вперед?
1: Здесь есть, мне кажется, несколько факторов, потому что первый главный фактор — это недоверие. То есть американцы хотели бы, наверное, действительно заморозить, приостановить развитие искусственного интеллекта, но таким образом, чтобы оставаться лидером. То есть давайте мы сейчас заморозим, сейчас у нас объективно американцы лидируют в искусственном интеллекте, и таким образом мы остановимся на том уровне, где американцы занимают номер один, первое место, а китайцы второе место. И здесь мы входим в пространство недоверия, потому что где гарантии и каковы механизмы регулирования, контроля? Хорошо, мы подписали соглашение о том, что мы замораживаем сейчас развитие искусственного интеллекта на том уровне, который есть сейчас. Где гарантия, что китайцы не делают свои модели еще более современными, не тестируют их и не развивают их? У нас нет таких гарантий, у нас нет таких механизмов. Вот, собственно, это и главная проблема в том, а как наладить этот диалог, как наладить этот механизм контроля? Опять полная аналогия с ядерным оружием. Вот Россия и США, как наладить контроль над ядерным разоружением так, чтобы это было очевидно. Потому что все-таки искусственный интеллект — это такая технология общего назначения, которая и производительность экономики повышает, и научный потенциал, но в то же время и военные возможности, и эффективность разведки, кибероперации. Поэтому здесь не очень понятно, как это контролировать. Заморозить бы хотелось, но на каких условиях, не очень понятно ни китайской, ни американской стороне, но для китайцев это действительно неприемлемо, потому что, опять, они говорят, хорошо, вы фактически ограничиваете наше технологическое развитие и хотите, чтобы мы остановились там, где мы сейчас, не развиваясь дальше. Вы, американцы, ну, тормозите, по сути, наше экономическое развитие. Это очень плохо. Давайте разговаривать на равных, давайте договариваться о том, допустим, до какого уровня могут быть развиты китайские искусственные системы, системы искусственного интеллекта. И это тоже вопрос, который вот пока не очень понятно, как можно разрешить.
0: Джей Ди Венс, комментируя всю эту историю, сказал, что его удивляет, что сами компании приходят к правительству и просят отрегулировать их деятельность. А насколько китайское государство сейчас в состоянии контролировать компании, разрабатывающие новые модели искусственного интеллекта?
1: Китайские компании по умолчанию работают напрямую с государством, поэтому там практически всегда есть часть государственного участия, прямого или непрямого, поэтому мы, я думаю, не строим никаких иллюзий о том, что китайские компании, которые развивают искусственный интеллект, это частные независимые компании. Нет, там в каждой из них есть часть прямого либо непрямого контроля Коммунистической партии Китая, поэтому здесь у нас нет никаких сомнений. И в целом то, что я сейчас вижу в экспертных комментариях, в СМИ, они в целом воспринимают вот обращение американских компаний к американскому политическому классу как большой, ну, давайте скажем так, театр, спектакль. То есть они все прекрасно понимают, что для них это опять попытка частных американских компаний надавить на американское правительство, чтобы оно, в свою очередь, как раз каким-то образом договорилось с китайцами ограничить их технологический рост. Вот так это воспринимают в Китае. То есть китайцы не верят, что частные американские компании вот собрались одним прекрасным вечером и сказали, мы хотим самостоятельно наложить на себя ограничения по развитию искусственного интеллекта. Вот в Китае, к сожалению, пока это не верят.
0: Это был сотрудник Центра новых евразийских стратегий NEST, китаист Алексей Чегодаев. Ну и последняя тема. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали вчера в Кардиффе меморандум о праве своих регионов на самоопределение. Встреча прошла на уровне первых министров, то есть глав местных правительств. Шотландию представлял лидер шотландской национальной партии СНП Джон Суини, Уэльс Рун Ап Йорверт, лидер партии Уэльса, Северную Ирландию Мишель Анил из республиканской партии Шин Фейн. С ней приехала и председатель этой партии Мэри Лу Макдональд. Все три партии выступают за независимость от Великобритании. В меморандуме, который, и это надо отметить, все вышеуказанные лица подписали именно в качестве лидеров партий, указано, что каждая из наций имеет право сама определять свое будущее демократическим путем, и верховные власти Великобритании не должны препятствовать этому процессу. Время Вестминстера подходит к концу, написано в документе. Мой собеседник, историк и политолог, специалист по странам Европы Ярослав Шимов. Я вообще начну с места в карьер. Можно ли говорить о том, что над Соединенным Королевством нависла угроза распада?
2: Ну, прямо так резко я бы это не формулировал, но можно сказать, что сделан довольно серьезный

0: в каком-то смысле даже невиданный шаг к тому, чтобы эта вещь, то есть потенциальный распад Соединенного Королевства, стала частью актуальной политической повестки. Потому что до сих пор никогда такого не было, чтобы руководители правительств трех территорий, скажем так, составных частей автономных Соединенного Королевства, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, дружно, единым фронтом одобрили заявление, в котором от лица вот этих подотчетных им, так скажем, территорий заявили о стремлении в независимости или, по крайней мере, к референдумам, на которых этот вопрос может быть поставлен.
1: Ну, а такие референдумы действительно возможны?
0: Безусловно, в 2014 году такой референдум в Шотландии, собственно, проходил. Он закончился поражением сторонников независимости, если я не ошибаюсь, причем с довольно заметным разрывом 10% в пользу тех, кто голосовал за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. Так что прецедент есть, и это, в общем, вещь, которая может вдохновлять сторонников независимости, причем не только в Шотландии, но и в двух других вот составных частях Соединенного Королевства.
1: А каков механизм организации подобных референдумов?
0: Ну, вообще-то, по британским законам, правительство центральное, британское, оно должно дать согласие на то, чтобы подобного рода голосование могло состояться. Но, опять же, учитывая имеющийся прецедент 2014 года, ну, сложно будет, если уж действительно дело дойдет до вопроса о том, что такой референдум вот нужно провести, лондонскому правительству будет довольно непросто отказать. Хотя, с другой стороны, в каждой из этих территорий ситуация разная, потому что в Северной Ирландии, например, возможность такого референдума, возможность изменения статуса этой территории, она заложена еще в соглашениях Страстной Пятницы 1998 года, которые, ну, положили конец этому бесконечному, казалось, конфликту в Северной Ирландии между католической и протестантской общиной, между сторонниками присоединение к Ирландской республике и сторонниками того, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. В общем, составной частью этого компромисса возможность такого голосования является. Но там должны быть определенные условия, то есть должны быть как бы доказательства того, что действительно очень значительная часть населения Северной Ирландии выступает за проведение такого голосования. А я вот сейчас смотрю на данные ЮГОВ, крупного агентства по изучению общественного мнение, которое проводило, на самом деле, не так давно в Северной Ирландии подобный опрос. Проводило его в конце прошлого года. И тогда сторонников того, чтобы потенциально отделиться от Британии и соединиться с Ирландской республикой, было 36%, а противников 45%. Понятное дело, что это могут меняться эти цифры под влиянием, так сказать, политических событий, кампаний и так далее. Но, в общем, это заявление трех глав правительства, оно, я бы не сказал, что оно опирается на какую-то вдруг поднявшуюся бурную волну стремления к независимости во всех трех этих, назовем это так, пока что землях.
1: Но все-таки чем обусловлены вот эти центробежные силы в Соединенном Королевстве? Понятно, что если покопаться в истории, то можно найти, наверное, много, так сказать, исторических причин, по которым кто-то, может быть, хочет отделиться. С другой стороны, все-таки Соединенное Королевство существует уже давно, и, ну, по крайней мере, если смотреть со стороны, кажется, что разделяться будет, ну, очень болезненно.
0: Разделяться в любом случае наверняка будет болезненно, но если говорить об исторических аргументах, то они есть потенциально у обеих сторон, потому что по историческим меркам 300 с небольшим лет, которые существует Соединенное Королевство в том виде, в котором мы его знаем, ну, это не такой уж заоблачный колоссальный срок. Иное дело, что, например, Уэльс с Англией, так сказать, вместе гораздо дольше, если я не ошибаюсь, примерно с 13 века. Но тут дело не столько в истории, сколько в настоящем или совсем недавнем прошлом. Я думаю, что постановка этого вопроса о потенциальной независимости, она, конечно, связана с Брекзитом, с уходом Великобритании из Европейского Союза, потому что если в Шотландии эти сепаратистские настроения существовали более или менее всегда по целому ряду причин и вылились в этот референдум 2014 года, а я напомню, что решение о Брекзите было принято на другом референдуме двумя годами позже, в 2016 году, то Северная Ирландия и уж тем более Уэльс – Ну, если бы Великобритания оставалась в Евросоюзе, то я не думаю, что вот так, таким образом был бы поставлен этот вопрос, потому что, в принципе, итоги Брекзита, ну, пока их нельзя называть блестящими для британцев, для уровня их жизни. И если судить по опросам, то сейчас, если бы состоялось снова голосование, то, скорее всего, большинство британцев, причем довольно значительное большинство, проголосовало бы за то, чтобы вернуться в Евросоюз. Но, как говорится, поезд уже ушел. Так что фактор Брекзита в том, что этот вопрос о потенциальном, так сказать, разводе четырех частей Соединенного Королевства возник, фактор Брекзита, я считаю, здесь очень серьезным или даже решающим.
1: Моим собеседником был историк и политолог, специалист по политике стран Европы, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Цена победы.
5: Первое, вот мальчишеское, в пещерной войне, вот когда меня и провожали, мои одноклассники, я первым был взял из класса в скорости, они всех забрали. Было совершенно детское впечатление о войне, что вот, ну, сейчас приедем, морды этим фрицам набьем, это я цитирую, как говорили, и домой, и все тут. Но когда вот уже в училище стали слушать, стали удивляться, в Луках, я помню, всех охватывало удивление. Ну, не может этого быть, ведь только что нам сказали, что мы на своей земле воевать-то даже не будем, а будем на чужой. И что разобьем любого врага, вот эти все ворошиловские бредни и так далее. И вдруг немцы, тут они, значит, и около Питера подходят, и Минск уже взяли на Украине, там, Киев, это. Удивление, что происходит, понимаете? Там не доходило до разговоров, что Сталин там и прочее. Да и поверите, нет. Но я ни разу не слышал у нашей бригаде, что произносил имя Сталин. Ни в отрицательном, ни в положительном. Как будто нет. Ну, есть главнокомандующий Сталин. Читали приказы там, все. А чтобы вот... Я удивляюсь. Вот у нас был политрук, он морской офицер. Разжалованный он был капитан второго ранга. Его разжали до капитана-лейтенанта. За что там в Питере еще какие-то грехи там. Вот он проводил беседы информационные. Чтобы он когда-нибудь рассказывал что-нибудь о Сталине или еще чего-нибудь. Он все время строил беседы тогда, что мы защищаем свой дом, свою страну, свою землю. Какая-то была очень убедительная. Может быть, потому что это вот морские ребята, они любили все высмеивать. Ну и действительно, нас побаивались. Это я ведь не о себе говорю, а о ребятах. Черные дьяволы, вот, черная смерть. И был случай, однажды нашу бригаду ночью однажды перебросили с одного участка на другой. Целую ночь мы шли, оказывается, там готовилась дивизия СС, пришла наступление, прорыв. И сняли дивизию НКВД с этого места и нас. Оправдало себя, кстати говоря. Они пошли очень нахально, немцы поначалу в рост. И команда у нас не командир дивизии, а вот как раз удивительное дело, комиссар бригады, который нас встретил, это сопли вытереть. Еврей, ксёнц фамилия, странная очень. Да. Вроде бы польская должна быть. Удивительной храбрости человек. Тоже уже лет 50 ему было, но любил это два пистолета, вот немножко театральный такой. А это нравилось ребятам, нравилось.
4: Разница во времени. Цена победы. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Впервые в эфире 12 февраля 2005 года.
6: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Владимир Тольц. Разница во времени. Цена победы.
5: Так вот, война. Я отдаю должное тому, что вот как-то сумела страна не дать фашизму, немецкому фашизму, распространиться на территории России, Советского Союза. Но исторически говоря, мы, положив 30 миллионов людей, самых грамотных, самых здоровых, самых молодых, гениев, писателей, врачей, ученых, композиторов, и победив немецкий фашизм, укрепились собственный фашизм, сталинский фашизм. И особенно горько то, это вот я тогда не понимал, это я сегодня говорю. У меня 3 боевых ордена, поэтому никто не может усомниться, что мы делали, как мы делали. Но я теперь-то понимаю, война-то была организована 2 человеками, Гитлером и Сталиным. Тот и другой хотел этой войны. Только Сталин вел ее бездарно. Если в первые 3 месяца вся западная группировка войск была разгромлена, половина убита, половина в плен, то сколько бы мы ни говорили о полководце великом Сталине, я не то что никогда не поверю, я не верю, этого не было.
6: О своем сегодняшнем отношении к войне говорит ее участник и инвалид, кавалер боевых орденов, академик Александр Николаевич Яковлев. Его призвали в армию в августе 41-го. Ему не было еще и 18. И он, деревенский парнишка, только-только окончил 10-летку. Александр Николаевич поясняет мне.
5: Понятно, что по бойкости, как говорят, по умению уладить с окружающим миром и с людьми, деревенские ребята были гораздо ниже. Я как-то очень с внутренним испугом вот встретил новый для себя мир. Вот солдат, некоторых столько же лет, как и мне, но большинство постарше. И, вы знаете, ощущение было страха, причем гораздо больше, чем потом на фронте. Как ни странно, вот я вспоминаю те времена. Вдруг я из деревенской поселковой обстановки с очень небольшим кругом людей попал в лагеря военные, вот казармы, где полк там целый, большое количество людей, рота там, батальон. И стал себя чувствовать гораздо более одиноким, чем перед этим.
6: Лагерь «Бершеть», в котором проходил воинскую подготовку юный Яковлев, находился на Урале. Артиллерийский полк. Но Александра поначалу записали в танковые войска. Сказали даже, что направят в Челябинское танковое училище. Затем новая перетасовка.
5: Прошла неделя. Все собраться с вещами. Топаем в Пермь пешком. 60 км. Всех сажают в эшелон и везут. И неизвестно куда. Кормят селедкой. Только селедкой. Хлеба, правда, давали. И вместо в артиллерийское училище, танковое училище, авиационное училище, училище связи. Ну, после 10-летки все логично. Все собрались вот такого рода люди. Всех в Глазовское, 2-е Ленинградское стрелково-пулеметное училище, эвакуированное из Ленинграда в город Глазов. Ну, эти все танкисты, летчики и прочие пошумели. Как же так? То есть, ну, стали готовить из нас командиров взводов, потому что к этому времени, оказывается, что-то около 1 000 000 командиров взводов уже погибло.
6: Шла первая военная осень. Александр Николаевич вспоминает.
5: Проучился 3 месяца в Глазове, 3 месяца и 10 дней. Значит, наступает день Х, выстраивают 2 февраля 42 года на площади при температуре 40 градусов. Зима была в это 41-42 страшно холодно. Когда говорили о генерале зиме, доля правды в этом была. Больше такой зимы я что-то вот не помню. В Глазове доходило до 42 градусов. Но в этот момент что-то было около 40. Но нам все-таки разрешили гуманисты не стоять смирно, а притопывать ногами. И приказ, кому какое звание. Мне дали лейтенанта, поскольку я учился хорошо. Дали взвод еще вашей. Сказали, чтобы через 2 недели, или сколько там, я подготовил на фронт. А многие из них даже русского языка не знали. Как-то подготовить воевать. Стрелять они никогда не стреляли. И нам не дали ни разу стрельнуть. Вот. Повторяли несуразицу военную, которую училище. Ничего же на фронте, что, чему меня учили в училище, не потребовалось. И вот поехал я с этим взвода, совершенно неграмотно, пожилых людей. Мне 18 лет и 2 месяца. Вот на фронт. Но случилось получудо, мистика, в результате общей неразберихи. Однажды остановились на одной станции, стоим. Вдруг всех офицеров поодиночке в помещение вызывают. Сидят трое. Пехотный полковник, капитан первого ранга, морской, и третий в гражданском. Видимо, из спецслужбы или из особого отдела. И начинают, обычные вопросы в то время. Когда родился, где родился, кто отец? Вот эту всю ерунду. У них это все есть. Ладно, идите. Так сутки продолжалось. На следующие сутки снова вызывают, дают документ. Вы отзываетесь из такой-то части, и вы направляетесь, вот вам все документы, на питание, на проезд, в распоряжение Балтийского флота. А уже Балтийского флота уже не было к этому времени. Питер был уже окружен.
6: 6-я бригада морской пехоты Балтфлота, куда 18-летний лейтенант Яковлев прибыл, наконец, вместе с другими такими же необстрелянными командирами, находилась на Волховском фронте.
5: Как раз буквально через какое-то время, когда окружили Власовскую армию. Первая встреча. Правда, первая встреча, когда подходили, это зорницы вот эти вот, стоящие постоянно огонь и шум, да, выстрелы, стрельба. Тут стали переходить 3 человека, там 4 человека. Тех мы потихо, и у нас капитан был неплохой особист, он прощал вот зачисление, не докладывал. Но вот как-то, я помню, перешли 40 с лишним человек сразу в группу. Они с ним не видели, не все равно фильтрационный лагерь. Это я потом сказал, узнал, что это фильтрационный лагерь. И тогда тут погнал НКВД куда-то. Но я забыл, когда мы пришли к штабу бригады, выстрелили человек 8, что ли, нас. Выходит низенький человек, капитан первого ранга, смотрит на нас, все мальчишки, и говорит: сопли утереть. Мы рукавом тут же махнули. Вот вы прибыли туда-то, туда-то, там-то, там-то. Назначение получите в штабе. Начальник штаба, или кого там назвал, вот сейчас скажет. И я оказался командиром 3-го взвода роты тыловой разведки. Это вот ходить через к немцам по ту сторону и перед боем там безобразить. Вот, толп взорвать, то ну, ближайшие вот этой полосы. Думаю, что это по опыту вот тому от 2 до 10 километров зона, как говорится, действий была. Ну, где землянку взорвать, где поджечь, там что-то, какую-то суматоху навести. Ну, делали мы это.
6: В воспоминаниях побывавшего во многих боевых стычках и не раз раненого Александра Николаевича о войне я обратил внимание на часто повторяющееся словечко «повезло». О своем главном фронтовом везении Яковлев говорит так.
5: Если говорить о войне, что повезло, так вот мне повезло, потому что, хотя меня вначале за командира не считали, все моряки, балтийцы, они старше меня, да еще с элементами такого бравады, считали позором ползать по-пластунски, только чтобы тельняга вот была видна, вот каски снимали с презрением, давай без козыр. У них было, конечно, железное правило, которое всеми свято выполнялось, не оставляли ни раненого, ни убитого у немцев. Хотя убьют, не убьют, приказы отдавали прекратить, все такое, дополнительные жертвы. Ничего не помогало. Это вот такая вот черта была действительно такая героическая, что ли. А вот о войне... Я вообще не люблю о войне рассказывать. Понимаете, любит рассказывать о войне, кто ее не видел и не знает, что это такое. Чего рассказывать? Мы стреляли, они стреляли, опять мы стреляли, опять они стреляли. Мы убивали, они убивали.
6: А вот вы, Александр Николаевич, вы знаете, что вы кого-то убили?
5: Понимаете, знаю. Я вот в своей книжке, вот в новом издании она выйдет, просто прошу прощения у тех матерей. Хотя мне тоже досталось, я получил 4 пули. Вот в грудь на вылет, в ногу здесь с раздроблением. Кости мне вытягивали потом, и еще ниже колена. До сих пор 2 осколка в легких и в ноге, в кости закапсулировались, как они выражали. Да, и тогда это делалось как само собой разумеющееся. Никаких сентиментов. Жалко было своих ребят. И понимаете, все прощалось, что ты убиваешь. Как-то про себя это полностью прощалось, что в это же время вот твой товарищ, который 5 минут, 2 минуты ты с ним разговаривал, а его уже нет, он уже убит.
6: Что же происходит с душой и психикой молодого человека, когда он сталкивается с необратимостью таких гибельных мгновений?
5: Я помню первое крещение, когда у меня появилась уже злость такая военная. Когда я приехал, я не знал, как я буду стрелять по людям, что-то такое. Но взяли мы деревушку, и там висит в исподнем с бороденкой, он оказался бригадиром колхозным. Его немцы отступали из этой деревни, повесили. Знаете, вот это произвело и на меня, в том числе, и на моих вот товарищей, жуткое впечатление. Мы взяли аж следующую деревню, никто этого не приказывал. Полундра пошло, и как так можно этого старика повесить? Мне в голове не укладывалось. А потом это взаимное убиение было обычным делом. То мы что-то возьмем, то... Нет, занятие мерзкое. На войну я тогда смотрел, ну как, защиту Отечества, понятно, против фашизма. О фашизме я ничего не знал, что это такое. Я не знал, вот у меня 3 ордена военных. Я вот и не знал, что я патриот. Мы просто воевали, старались честно воевать. И когда вот сегодня развелись этого шпана, называющий себя патриотами, чтобы себя отделить от других, это, по-моему, в случае войны они все в тылу окажутся. А воевать будут снова, которые не называют себя патриотами. Ну, это так вот отступление, мое отношение вот к этому делу.
6: Радио «Свобода. Цена победы». О своей войне, о ее тогдашнем и нынешнем восприятии в программе «Разница во времени» рассказывает Александр Николаевич Яковлев.

0: Александр Николаевич, а когда вы впервые увидели пленных живых немцев?
1: Вы знаете, я увидел первых живых пленных в июне 42-го года. Я недолго воевал. Мой взвод раза три сменился. Мне везло. Все считали, что вроде как... А потом еле-еле, говорят, в рубашке родился, а все-таки одну пулю получил рядом с сердцем на вылет. Было какой-то ангел-хранитель, все-таки позаботился. Значит, это было 16 человек, как сейчас помню. Почему помню? Был у меня во взводе такой матрос Проселков Иван из Воронежской области. Как уж он получил весточку от какой-то сумятицы, ему брат старший написал письмо, что его семью немцы, отца, мать повесили, а отец был секретарь партийной организации. А детей на огороде прямо, они спрятались между грядками, как-то вот не выдержали, видимо, шум, всех застрелили. Мы не знали об этом. Я ему сказал, вот надо в штаб отвезти вот этих в особое дело. Такой порядок был, пленных. А знаешь, что пленные смирные, они, немцы не будут убегать. Вот он их повел. А рота наша была автоматчиков, и автоматы действительно были. Я вот не могу сейчас сказать, что у нас не было оружия, не было боеприпасов, что нас плохо кормили на фронте. Вот как-то морскую пехоту, видимо, выделяли, что ли. Мы по нормам снажались болтать флота. А там и галеты, там офицерам даже сигареты американские. Я не курил, но да. Он их повел и всех перестрелял. Трибунал. Стали разбираться. И вот тогда он эту историю рассказал. Значит, жизнь ему спасли. Собралась тройка, обычно собиралась тройка, как у гражданки. Это прокурор приезжал, это кто-то из офицеров и это кто-то из рядовых. Прокурор наставил, что нужен, ну, положен расстрел, а вот офицер и матрос высказали против. Он погиб все равно. Он искал смерти. Понятно. Это вот первые пленные, а потом в нашу же вот задачу входила нашей роты еще и таскать языков. Это было дело тяжелое. Интересно, я первый тогда стал удивляться характеру немцев. Вот он воевал, прекрасно воюет, отстреливается до последнего. Взяли в плен, руки скрутили или там по голове шарахнули, он лег, все, оружия нет, становится совершенно дисциплинированным и идет, куда ему скажут. Вот понимаете, меня все время это удивляло. Вот бог я знаю, так получается.
0: Вас когда ранило? В каком году?
1: Это тоже в 42-м. Это осенью 42-го года уже я отвоевался и на всю жизнь.
2: А вот ощущения. Вот вы шли на фронт. Вы как представляли? Как долго продлится война? Чем она кончится? Когда вы почувствовали перелом в ней?
1: Понимаете, первое вот мальчишеское в пещерной войне, вот когда меня и провожали, мои одноклассники, я первым был взят из класса в скорости, они всех забрали. Было совершенно детское впечатление о войне, что вот, ну, сейчас приедем, морды этим фрицам набьем, это я цитирую, как мы говорили, и домой, и все тут. Но когда вот уже в училище стали слушать, стали удивляться, был как. Я помню, всех охватывало удивление. Ну, не может этого быть, ведь только что нам сказали, что мы на своей земле воевать-то даже не будем, а будем на чужой. И что разобьем любого врага, вот эти все ворошиловские бредни и так далее. И вдруг немцы, тут они, значит, и около Питера подходят, и Минск уже взяли на Украине, там, Киев, это. Удивление, что происходит, понимаете? Там не доходило до разговоров, что Сталин там и прочее. Да и поверите, нет. Но я ни разу не слышал у нашей бригаде, что произносил имя Сталин. Ни в отрицательном, ни в положительном. Как будто нет. Ну, есть главнокомандующий Сталин. Читали приказы там, все. А чтобы вот... Я удивляюсь. Вот у нас был политрук, он морской офицер, разжалованный. Он был капитан второго ранга. Его разжали до капитана-лейтенанта. За что там в Питере еще какие-то грехи там. Вот он проводил беседы информационные. Чтобы он когда-нибудь рассказывал что-нибудь о Сталине или еще чего-нибудь. Он все время строил беседы тогда, что мы защищаем свой дом, свою страну, свою землю. Какая-то была очень убедительная. Может быть, потому что это вот морские ребята, они любили все высмеивать. Ну, и действительно, нас побаивались. Это я не о себе говорю, а о ребятах. Черные дьяволы, вот, черная смерть. И был случай, однажды нашу бригаду ночью однажды перебросили с одного участка на другой. Целую ночь мы шли, оказывается, там готовилась дивизия СС, пришла наступление, прорыв. И сняли дивизию НКВД с этого места и нас. Оправдало себя, кстати говоря. Они пошли очень нахально, немцы поначалу в рост. И команда у нас не командир дивизии, а вот как раз удивительное дело, комиссар бригады, который нас встретил, говорит, сопли вытерли. очередь еврей. Ксёндз фамилия. Странная очень. Да. Вроде бы польская должна быть. Удивительной храбрости человек. Тоже уже лет 50 ему было, но любил это два пистолета. Вот немножко театральный такой. А это нравилось ребятам. Нравилась вот такая вот штука. И быстренько, если он выходил первый, вот в данном случае он вышел на метров за 100 до немцев, когда они шли. Вышел, там были окопы. И запел, смешно сказать, «Интернационал». Значит, это действительно иногда очень трагическое, страшное, кровавое, а иногда вот такие моменты киношные, театральные.
2: Вы рассказываете мне, вы знаете, я вспоминаю фильм «Чапаев», «Атаку капелевцев» как раз, там вот изображенную. Вот то, что вы рассказываете, внешне очень похоже.
1: Похоже, да. И вы знаете, немцы были так удивлены, растеряны. Вот, по-моему, мы их побили в данном случае. И побили вот неожиданностью. Они-то по их разведке вчерашней, что тут стоит воинская часть, обыкновенно нормальная пехотная, что тут с ними части СС, и вдруг выкатывается волна матросов в матросской одежде, бушлаты там, да, вот такие, полундра. У меня даже осталось такое общее впечатление, что, наверное, это не было, но мне показалось, что они как бы на минуту остановились, а даже от растерянности от такой. Ну и пошло дальше, рассказывать нечего. У нас, наверное, 50% погибло, и у них, наверное, плен не брали. Нас ведь в плен не брали, немцы.
2: Морскую пехоту.
1: Мы тоже не брали. Страшное дело. Кроме случаев, когда уж очень наставил начальник особого отдела бригады, и то он действовал через этого начальника политотдела, что смотрите, тот с угрозами, ребята, ну надо, ну и вы поймите, надо, так сказать, вот надо взять пленного. И все такое. И то, а вот капитан, который, видимо, курировал вот наш батальон, что ли, я не знаю, их. Капитан был, я вам уже сказал, человек приличный. Вот если приведем пленного, он нам котелка, два спирта, у них запасы были в этих мужиков, значит, вот такие. Ну, а ребята, хорошее дело.
2: А вы сам не курили, а выпивать-то выпивали?
1: Нет, нет. Ну, как там, я помню, 1 мая, как же нам, мы обязаны были перед боем? Ведь я не помню ни одного вот нашего выступления, атаки, чтобы не выпивши. Причем не просто грамм, какие наркомовские, как говорят, а так граммчиков 200, стаканчик, так сказать. Атаки были пьяные в основном. Значит, а почему 200? Потому что это зависит от старшины. Он просто на день опаздывал отчетность. Получит и на тех, которые уже не... А потом уже отчет пишет. Да, конечно, конечно. Но я так и не впился, вы знаете. Вот я вернулся домой, и чтобы мне вот как-то сразу захотелось, да и не было дома. Отец на фронте. Три маленькие девочки, 3 года, 2 года, до 11 лет. Мама с коровой. Умри, корова, мы, у нее все бы умерли. Но я, когда вернулся, немножечко полегче стало, потому что стал пенсию получать там. Борду, вот эту, у нас винный завод был рядом. Остатки зерна для коров было, продавали инвалидам войны за полцены.
0: Да, Александру Николаевичу Яковлеву действительно повезло. Не только с бардой за полцены для инвалидов войны. Главное, он выжил. Получил образование, поднялся из бедности, сделал блестящую политическую и научную карьеру. А вот войну он, в отличие от многих из тех, кто воевал, вспоминает с отвращением.
1: Воевали... Понимаете, какое противоречие? Субъективно вот солдаты, не задумываясь, отдавали свою жизнь, не задумываясь над тем, что ради чего они это делают. Для них цель была все-таки внушена, и он в нее верил, что мы против фашизма боремся за свободу, так сказать. Но как она велась? Так бездарно и безответственно, а главное, ни капюлечки не жалея людей. Вот надо взять деревню, вот в атаку. Это потом немножко научились. Лучше окружить там ползком там, что-нибудь разведку, а в атаку, вперед, под пулеметы. Вот это вот безжалостность, неумение воевать. Да еще, знаете, сама психология. Я помню, что если кто-то взял что-то там, вот хитростью, сумел окружить, как-то все это подготовить, и у него там один погиб, один раненый, говорит, это трусовато. А вот кто-то... Напился до чертика, ура, в атаку, положил половину роты. Храбрый надо награждать, вот жизни не жалеет. Понимаете, вот эта похвальба людям, что он жизни не жалеет, проклятая, это же преступная вообще лозунг. Побеждай и жизнь жалей. Нет, такого никто не говорит, что вы жалеете людей. И награждать, чтобы вот тех, кто выполнял задачи с наименьшим потерей, с наименьшей потерей. Тогда, когда я воевал, 42-й год, психология была дикая. Сама война по природе своей дикая. Я не знаю вот справедливых войн. Нет таких войн. Нету. Войны есть только несправедливые, потому что убивают людей. Да, сколько ребят погибло. Господи, первый вот я приехали к весне, по топкому снегу там. Да еще в этих болотах такое было относительное затишье, артиллерийские обстрелы взаимные. Ну, взветкани, ну, все, весна, май. Я в лес пошел и вдруг увидел поляна и оттаившие солдаты наши. Еще снег между ними лежит, а лица оттаяли. Владимир Соломонович, это ужасно было. Молодые лица. Понимаете, даже тогда, будучи мальчишкой, у меня такое ощущение вот было, что они меня что-то спросить, вот хотят вот поговорить. Мне было так страшно, буквально страшно. Я посмотрел и потихоньку, пятясь, пошел оттуда. Ну, слава богу, мы предали их земле, на них ни документов. И до сих пор много там не похоронено. До сих пор количество жертв вот на Волжском фронте, вот в этих краях, почему-то все время преуменьшает. А на самом деле, оказывается, там сотни тысяч людей погибло.
0: Один из выживших ветеранов Волховского фронта, морской пехотинец Александр Николаевич Яковлев. Человек, вспоминающий о войне с отвращением. Цена победы. Над передачей работали продюсер Илья Бабчинецкий и ведущий цикла Владимир Тольц.
3: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
4: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
3: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
4: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
3: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
5: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Передача «Портретист» Джон Сарджент и его персонажи.
6: Сарджент бежал в Англию. В продолжении своей карьеры художника он был настолько неуверен, что всерьез намеревался оставить живопись и заняться музыкой. Скрипач Чарльз Лофлер был в восторге. «Вы не представляете, каким пианистом он станет», — говорил он. «Когда он играет, я заметил, что если он берет неверную ноту, то она всегда лучше той, которая в оригинале. Это признак настоящей врожденной музыкальности». Но сестре Сарджент писал:
7: «Все же попробую восстановить здесь мою карьеру, хотя с точки зрения англичан я зверски французский художник».
8: Его репутация постоянно шла то вверх, то вниз, то снова вверх.
6: Но настоящая волна популярности накатила на Сарджента после его поездки в Америку в 1887 году.
7: Сарджент приехал сначала в Бостон, и его буквально окружила толпа людей, желавших, чтобы он написал их портреты. Почву для него подготовили архитектор Уайт и писатель Генри Джеймс, который написал о нем всем своим корреспондентам в Бостоне и Нью-Йорке. Так что к выгоде художника он, с одной стороны, оказался протеже американцев, которым доверяли, а с другой – представителем европейского шика и изысканного вкуса.
6: Богатые американцы стали приезжать в Англию специально для того, чтобы Сарджент написал их портреты. В английской газете появилась карикатура «Студия Сарджента на Тилт-стрит в Лондоне», к которой тянется длинная очередь богато одетых дам, включая королев, желающих позировать знаменитому портретисту. Всего Сарджент создал 800 портретов. От уличной египетской девочки до леди Эгню, чей портрет сравнивают с работами Рейнольдса и Гейнсборо. От безвестного филадельфийского железнодорожного магната до президентов Тедди Рузвельта и Вудро Вильсона. Критик Марион Диксон писал о чрезвычайной выразительности его портретов, в частности, о трех мужских – пожилого поэта Ковентри Патмера, тоненького юного аристократа Грэма Робертсона и еврейского бизнесмена и мецената Ашера Вертхаймера.
7: Сарджент написал их без малейшего элемента преувеличения, с той мастерской сдержанностью, которая заставляет нас затаить дыхание и всмотреться во все эти фигуры, такие разные и при этом такие типичные, словно они символизируют саму нашу цивилизацию.
9: Передача «Портретист Джон Сарджент и его персонажи». Подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 11 февраля 2005 года.

0: Парижский салон открывался 1 мая. И день, когда работала отборочная жюри, был одним из самых веселых дней в Париже конца XIX века. Парижане, свешиваясь с балконов, наблюдали, как тысячи художников, одетых кое-веки раз в приличные костюмы, боролись на ветру со своими огромными шедеврами, которые они несли на правый берег, в Палас де Индустрии, надеясь, что их примут на выставку. И в 1877 году среди этих художников был молодой американец, ученик художественной школы Эколь де Базар Джон Сарджент с большим, метр на метр, портретом своей приятельницы Фанни Уэтс.
1: Французы были одержимы искусством, и выставку в салоне можно сравнить из нынешних культурных событий только с Каннским кинофестивалем.
0: Так характеризует парижский салон и дебют Сарджента писательница Дебора Дэвис.
1: Критики и журналисты съезжались со всего мира. За 2 месяца выставки ее посещали сотни тысяч зрителей, в воскресенье по 50 тысяч в день. В зале «Палас де Индустрии» помещалось до 7 тысяч картин. И 40 членов жюри решали не только, кого принять, но где какая картина будет висеть. Многие художники были обречены на безвестность только потому, что их работы было не рассмотреть под потолком огромного зала. А кроме того, салон не был открывателем новых течений в искусстве. Наоборот, он был охранителем популярного вкуса. И первый портрет Сарджента был его прелестным образцом.
0: Сарджент, американец, сын филадельфийского хирурга, родился и вырос во Флоренции. Его мать бредила Европой и не желала жить в Америке. Из-за нее или благодаря ей семья вела жизнь кочевников. И Сарджент вырос не американцем, не итальянцем, не французом. Вот что рассказывал в документальном фильме о нем один из кураторов Вашингтонской национальной галереи Николай Сиковский.
2: Он свободно говорил почти на всех европейских языках, подолгу жил во всех европейских странах, но не принадлежал ни к одной. Это было нелегко для человека, но полезно для художника, потому что такой космополитизм дает восприятию некоторую объективность. Вы оказываетесь вне традиции, на вас не давит груз принятого.
0: Джон Сарджент начал рисовать в 10 лет. В 18 родители привезли его в Париж, в знаменитую школу знаменитого портретиста Эмиля Каролуса Дюрана. Дюран денег со студентов не брал и сам за преподавание ничего не получал. Он появлялся в школе 2 раза в неделю, почти не разговаривал со студентами и никогда на них не смотрел. Настолько, что, встретив его на улице, они не знали, здороваться или нет, не уверенные в том, что он знает их в лицо. Его критика сводилась к тому, что он молча протягивал руку, студент клал в нее карандаш, кисть или уголь, и маэстро молча же делал поправки. Однажды какой-то новичок ошибся и пожал протянутую руку. И вот в один прекрасный день, осенью 1874 года, на пути из студии Дюран остановился взглянуть на работы очередного новичка, Джона Сарджента. Один из тогдашних студентов позже писал:
2: «Мы толпились вокруг. Дюран открыл альбом, и мы были поражены зрелостью рисунков американца. Я взглянул на учителя. Его брови взлетели вверх, и неожиданно он молча поднял глаза на Сарджента. Потом резко повернулся к матери Джона и сказал фразу, ставшую ходящей. Он уже многому научился. Придется разучиться. Потенция выше средней. Принят». Поклонился и ушел.
0: Рассказывает в документальном фильме о художнике внучатый племянник Сарджента Ричард Ормонд.
3: Обучение в парижской Эколь де Бюзар было в то время очень тяжелым, очень напряженным и лучшим в мире. Дюран не учил принятым академическим приемам рисования. Он, например, запрещал обводить лица и глаза линиями, потому что студент мог поверить, что этот искусственно проведенный им контур и есть живая форма человеческого лица. Дюран требовал, чтобы весь контур создавался только цветовыми мазками. Под влиянием Веласкеса он усвоил и учил студентов создавать образ только деликатными модуляциями цвета и света, переводить эмоции в физическое движение кисти, в мазки краски.
0: И Сарджент преданно и неустанно учился у Дюрана, работая с утра до ночи. Его сестра писала в письме: «Он живет в латинском квартале, как в Филадельфии, совершенный пуританин». Но, несмотря на это несоответствие Парижу, молодой Сарджент покорял всех, кто его узнавал, даже своих сокурсников-художников. Один из них, англичанин Джон Алден Уэйр, писал домой.
2: «Познакомился поближе с Джоном Сарджентом. Такого таланта у нас еще не было. Его работы маслом и рисунки, как у старых мастеров. Он свободно говорит по-французски, по-немецки и по-итальянски. Играет на рояле, как профессионал. Он очень много читает, и у него есть принципы. Благодаря ему атмосфера в нашем ателье как-то незаметно изменилась. Вышла из моды лень, волокитство и даже идиотская одежда. Уилл Лоу, например, любил ходить в рванье, но в розовом атласном цилиндре. А Сарджент всегда одет аккуратно. Костюм, белоснежная рубашка, галстук. При этом он совершенно не замечает своего действия на людей. Начисто лишен тщеславия. Знакомство с такими людьми поднимает дух. Я очень надеюсь, что мы подружимся.
0: К концу курса в художественной школе по Парижу поползли слухи, что Дюран завидует своему ученику. Так или нет, но Сарджент в качестве дипломной работы сделал портрет Дюрана с благодарственной надписью учителю. И портрет этот принес Сардженту первую настоящую известность. Об этой работе рассказывает историк искусств Мэри Волк.
1: Сарджент превзошел учителя. И доказательством тому знаменитый портрет Дюрана. Это, с одной стороны, явно дипломная работа в манере, преподанной учителем. С другой стороны, вызов на соревнования.
0: На волнах радио «Свобода» передача «Портретист Джон Сарджент и его персонажи». Ведет передачу Марина Ефимова.

0: Вчера видел в салоне работу Джона Сарджента «Паре Амброзии». Марокканка в белом одеянии на фоне белой колонны, прикрыв голову белым покрывалом, вдыхает голубовато-белые пары, идущие из серебристо-белой курильницы. Я не знаю, правдива ли его картина с точки зрения этнографической и религиозной, но, боже, как она красива, загадочна, незабываема. Белое волшебство.
1: Такой была реакция писателя Генри Джеймса на картину Сарджента 1882 года. И восхищен этой картиной был не он один. На Сарджента посыпались заказы от европейских аристократов и богачей, а знаменитости стали с удовольствием соглашаться на его предложение написать их портреты. И он делал с ними, что хотел. Писатель Роберт Льюис Стивенсон не без восхищения описывал свой собственный портрет работы Сарджента.
0: «Он написал меня в моей собственной столовой, в моей собственной вельветовой куртке, крутящим мой собственный ус. По-моему, его работа блестящая, но слишком эксцентрична для салона. Я иду, чуть карикатурно, в одном углу картины, моя жена в диком одеянии, как призрак, сидит в противоположном углу. Получилось живо и красиво, с этим сарджентовским юмором, но в целом чертовски странно».
1: В работах Сарджента, празднично красивых, всегда было что-то литературное. Портрет черноглазой миссис Уилтон Фипс с ее самоуверенной невинностью кажется просто портретом Мэй Уэлланд из романа Эдит Уортон «Век невинности». Знаменитого в Париже врача доктора Потце, красавца и Дон Жуана, Сарджент изобразил в дьявольски красном халате на фоне шелкового занавеса, который подозрительно напоминал занавес алькова. Портрет был ошеломительно красив, предательски выразителен и вызвал чуть скандальное восхищение парижан. Сарджент стал мэтром. Его работы уже проходили на выставку в салоне, минуя жюри. И студенты рассказывали про него байки, как когда-то про Дюрана.
0: Люди рассказывали, как он вел себя в студии. Он ставил холст рядом с человеком, чей портрет писал, так, чтобы и на человека, и на холст падал одинаковый свет. Поэтому он все время бегал. Сначала отбегал и смотрел на человека, потом бросался к холсту и наносил несколько мазков. Потом снова отбегал и смотрел. Кто-то посчитал, что за один сеанс он пробегал мили 4. При этом он все время что-то говорил, а бросаясь на холст, часто бормотал: «Демоны, демоны».
1: Сарджент пишет свои портреты в манере старых мастеров. И это 80-е годы 19 века, в расцвет импрессионизма. Вот что говорит об этой его удивительной старомодности участник нашей передачи, профессор NYU и куратор музея Гуггенхайма Роберт Розенблум.
0: Не только Сарджент, но и другие портретисты того времени. Итальянский художник Джованни Балдини, писавший портреты европейских знаменитостей, испанец Сороя. Все они писали в конце 19 века так, будто Ван Гога и Сезанна не существовало, а в начале 20 века так, словно не существовало Пикассо и Матисса. Они были анахронизмом.
1: То есть вы согласны с теми критиками, со знаменитым Роджером Фраем, например, который говорил, правда, уже после смерти Сарджента, что его искусство – это искусство, подчиненное социальным требованиям, и что он, по большому счету, не художник, а стилист?
0: Это предубеждение модернизма. Сарджент, как художник, был виртуозом. Дело еще в том, что его манера писать была очень экстравагантной. Он налетал на холст с разбегу и наносил кистью резкие короткие мазки. Многим это казалось актерским приемом, и они относились к Сардженту как к фокуснику, но на самом деле это была виртуозность мастера. Не напрасно же Огюст Роден называл его современным Веласкесом. Сарджента в его время часто и тоже справедливо сравнивали с Хальсом, у которого была такая же легкая и быстрая кисть. Это была техника старых мастеров. И сейчас, когда вы смотрите на портреты Сарджента, у вас не может не перехватывать дыхание от того, как эти короткие мазки, как эта быстрая кисть волшебно передавала свет фонаря, нежность кожи, легкость ткани, богатство драгоценностей.
1: Вот что добавляет к этому Эрика Хершлер.
2: Сарджент очень интересовался модернизмом, был знаком со многими импрессионистами, включая Мане, часто делал скетчи, используя их технику. но он слишком заботился о популярности, о клиентуре, о заработках. Возможно, поэтому он никогда не решился на смену стиля. Он взял что-то от модернистов и вплавил в свой элегантный романтический реализм. Очень незаметно.
1: Если Сарджентом действительно руководили лишь социальные амбиции, то в 1884 году он совершил непоправимую ошибку. Он написал портрет мадам Икс. Вирджиния Гутро была американкой, южанкой, родом из Луизианы. После гражданской войны, на которой погиб ее отец, Вирджиния, тогда ее фамилия была Авино, приехала с матерью в Париж, где потрясла общество своей экзотической и вызывающей красотой. Прямо Скарлетт О'Хара из романа «Унесенный ветром». В Париже Вирджиния очень быстро вышла замуж за банкира Гутро, после чего начала вести довольно свободный образ жизни. Доктор Поцци, по слухам, был одним из ее многочисленных любовников. Сарджент был так заворожен совершенными линиями и алебастровой кожей мадам Гутро, что попросил ее позировать и сделал для салона ее портрет в декольтированном черном платье.
0: В картине все было доведено до предела. Шик черного открытого платья, резко повернутая голова, заостренный вызывающий профиль. Ее поза и платье все было слишком эротично. Это была дерзкая женщина, красота и эротичность которой были дерзко выставлены на показ. И, конечно, для дамы из общества это было оскорбительное произведение искусства.
1: И на выставке в парижском салоне 1884 года, буквально забитой изображениями обнаженных тел, именно этот портрет дамы в черном платье вызвал оглушительный скандал, рассказывает историк искусств Мэри Кроуфорд Уолк.
2: Друг Сарджента Ральф Кёртис записал в дневнике: «Вчера были похороны Джона Сарджента. Он, конечно, опасался реакции на портрет, но действительность превзошла все ожидания. Мадам Гутро и ее мать явились к нему в студию и устроили чудовищную сцену. Мать рыдающим голосом говорила: «Вы ее убили, убили! Она умрет от огорчения и стыда». Главное возмущение вызвала бретелька ее черного платья, которое в оригинальном варианте картины соблазнительно соскользнула с плеча. Художнику пришлось внести в картину поправку и вернуть бретельку на место.
1: Еще вчера главный портретист Парижа, на следующий день после открытия выставки в салоне, Джон Сарджент стал изгоем. Богатые клиенты отменили все свои заказы. Критики писали, что профиль мадам Икс карикатурный, кожа мертвенная, поза искусственная, рука вывернутая, безвкусно, скучно, уродливо. Понадобилось 100 лет, чтобы критики признали портрет мадам Икс и прелестный набросок к нему, который художник назвал «Тост мадам Икс», одними из лучших, если не самыми лучшими портретами Сарджента. На волнах радио «Свобода» передача «Портретист Джон Сарджент и его персонажи». Ведет передачу Марина Ефимова.

0: Дорогие друзья, пригрейте до моего приезда художника Джона Сарджента. Он талантливый художник, талантливый человек и джентльмен до кончиков ногтей. Он взял от Парижа все, что Париж мог дать, и теперь, я уверен, его домом станет Англия. Я принимаю близко к сердцу его работу и его судьбу. Заранее благодарю, Генри Джеймс.
1: Сарджент бежал в Англию. В продолжении своей карьеры художника он был настолько неуверен, что всерьез намеревался оставить живопись и заняться музыкой. Скрипач Чарльз Лофлер был в восторге. «Вы не представляете, каким пианистом он станет», — говорил он. «Когда он играет, я заметил, что если он берет неверную ноту, то она всегда лучше той, которая в оригинале. Это признак настоящей врожденной музыкальности». Но сестре Сарджент писал:
0: «Все же попробую восстановить здесь мою карьеру, хотя с точки зрения англичан я зверски французский художник».
2: Его репутация постоянно шла то вверх, то вниз, то снова вверх.
1: Но настоящая волна популярности накатила на Сарджента после его поездки в Америку в 1887 году.
0: Сарджент приехал сначала в Бостон, и его буквально окружила толпа людей, желавших, чтобы он написал их портреты. Почву для него подготовили архитектор Уайт и писатель Генри Джеймс, который написал о нем всем своим корреспондентам в Бостоне и Нью-Йорке. Так что к выгоде художника он, с одной стороны, оказался протеже американцев, которым доверяли, а с другой – представителем европейского шика и изысканного вкуса.
1: Богатые американцы стали приезжать в Англию специально для того, чтобы Сарджент написал их портреты. В английской газете появилась карикатура «Студия Сарджента на Тилт-стрит в Лондоне», к которой тянется длинная очередь богато одетых дам, включая королев, желающих позировать знаменитому портретисту. Всего Сарджент создал 800 портретов. От уличной египетской девочки до леди Эгню, чей портрет сравнивают с работами Рейнольдса и Гейнсборо. От безвестного филадельфийского железнодорожного магната до президентов Тедди Рузвельта и Вудро Вильсона. Критик Марион Диксон писал о чрезвычайной выразительности его портретов, в частности, о трех мужских – пожилого поэта Ковентри Патмера, тоненького юного аристократа Грэма Робертсона и еврейского бизнесмена и мецената Ашера Вертхаймера.
0: Сарджент написал их без малейшего элемента преувеличения, с той мастерской сдержанностью, которая заставляет нас затаить дыхание и всмотреться во все эти фигуры, такие разные и при этом такие типичные, словно они символизируют саму нашу цивилизацию. «Это про Сарджента», — так замечательно сказал Генри Джеймс. «Восприятие само по себе уже творчество».
1: Кстати, о портретах Вертхаймеров. Дружба Сарджента с еврейским семейством не одобрялась обществом. И дело снова могло бы дойти до скандала, если бы Сарджент не был уже недосягаем для такого рода скандалов. Ему никто ничего не мог диктовать, он сам стал диктатором.

0: The power of selection will follow.
1: С 1912 года Сарджент снова начал вести жизнь кочевника, как когда-то в детстве. Каждую весну он с группой близких друзей, в которую всегда входила его любимая племянница Роуз Мэри, отправлялся по всей Европе, наслаждался обществом, видами, собирал антиквариат и писал пейзажи с Роуз Мэри. Критик Роджер Фрай вынес ему приговор. Мистер Сарджент, уехав в Европу, превратился в ординарного туриста. Если бы...

0: Элегантный мир Джона Сарджента был разрушен. Август 1914 года застал его и всю его компанию в Тироле, откуда их довольно долго не выпускали, а потом, наконец, пообещали дать им визу на ближайшее воскресенье. И Сарджент спросил у военного чиновника: «Надеюсь, по воскресеньям они не воюют?» Война до поры до времени огорчала его только из-за осложнений с путешествиями. Но однажды ему в Лондон пришла телеграмма из Парижа. «Вчера немцы обстреляли театр Сен-Жермен. Роузмери погибла». Через месяц 62-летний Сарджент уже был на фронте. «Я должен это увидеть», — сказал он другу, который его провожал. «Я всю жизнь ограждал себя от ужасного. Я практически не выходил из студии. Пора».
1: Он прибыл на фронт в район Арраса и сделал там огромное количество акварелей и зарисовок военных сцен, портретов солдат и эскиз к огромной картине, которую назвал «Газ». Это длинная очередь солдат, ослепленных горчичным газом, с повязками на глазах, которые идут, держась друг за друга, в полевой госпиталь. Картина, посвященная такому современному событию, современной войны, написана в классической форме. Солдаты застыли, как на греческих барельефах, опустив головы в выразительных позах, но в пыльной, выленившей военной форме и освещенные розовым вечерним светом, на который сержант был такой мастер. Это невероятно трогательная картина об одном из ужасов современного мира.
0: На фронте сержант жил в окопах и в землянках и долго болел инфлюенцией, которая сильно подорвала его здоровье. Джон Сарджент умер в 1925 году, очевидно, мгновенно. Его нашли на утро в постели, очки сдвинуты на лоб и в руках раскрытый том Вольтера.
1: Ко времени его смерти он считался безнадежно старомодным. Критики, если и писали о нем, то только для того, чтобы упомянуть его поверхностность, декоративность и эстетство. В учебные программы он не входил. И это отношение продолжалось примерно до 1990 года, когда в Америке вдруг началась ностальгия по Сардженту. А сейчас его репутация в художественном мире достигла высот, на которые он не поднимался при жизни.
0: Профессор Розенблюм, почему именно сейчас вспомнили Сарджента?
2: Well, it's a very familiar phenomenon in the history of 19th century art.
3: История искусств в 20 веке – Бермудский треугольник. Художники, знаменитые в 19 столетии, в первые две трети следующего столетия практически исчезали из виду, если их работы не отвечали требованиям модернизма. 20 век был полон революционных движений, которые по природе своей были чрезвычайно агрессивны. Но в конце 20 века, когда модернизм уже всех победил и царил в искусстве, люди украдкой стали оглядываться назад, уже без предубеждения, рожденного модернистским искусством. С точки зрения модернистов, портретная живопись была живописью низшего разряда, потому что предметом интереса модернизма были не люди и не лица, а более высокие и более абстрактные задачи – отыскание чистых форм существующего мира, или его геометрии, или цветовой гаммы. Возвращение портрета как жанра, и не только портретов Сарджента, но и Балдини и Сероя, это возрождение интереса к индивидуальности.
0: Вот никто в Америке не вспоминает замечательного русского художника-портретиста, который жил в то же время.
3: Вы имеете в виду Серова? О да, конечно. В 2000 году я и несколько других кураторов Гугенхайма ездили в Россию, и все были потрясены работами Серова. Но, конечно, в Америке его мало кто знает. А Сарджента знают, потому что

0: Он описал целый период нашей истории. Сарджент создал портрет аристократии и вообще элиты, определявшей лицо целой эпохи. Это было время гигантов. Карнеги, Рокфеллера, Ротшильдов, Моргана, время Тедди Рузвельта и Вудро Вильсона. Словом, к замечательным художественным достоинствам портретов Сарджента добавилось очарование истории. Смотреть на его портреты — это как совершить путешествие на машине времени в забытый мир.
1: На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Портретист Джон Сарджент и его персонажи». Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
2: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
4: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
3: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
5: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
4: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
6: Потом анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
7: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
3: Пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
8: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
4: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
9: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
3: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
10: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
4: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
11: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
3: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
4: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
3: «Человек имеет право».
12: Дубай – это вообще излюбленное место российской элиты с момента начала войны. Ну, потому что тут не задают вопросы о происхождении денег.
13: Персидский залив вместо озера Кома и Средиземноморья. Как российские чиновники за годы полномасштабной войны освоили дубайский рынок недвижимости?
14: Парни, вы что делаете, а? То есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам?
13: Актриса и телеведущая Юлия Меньшова осудила российскую молодежь, отказывающуюся воевать против Украины. Ее собственная семья в войне не участвует, а журналисты обнаружили у них вид на жительство Латвии.
15: Кто такие жители Подмосковья? Это наши родители, наши дети, близкие, друзья. Это вы, я, наши семьи. Кто-то из нас добросовестно строит, кто-то спасает жизни. Другие достойно защищают нашу страну.
16: А кто-то успешно инвестирует. А но кто вообще такие вот эти наши семьи? Они с нами в одной комнате. И куда податься бедному российскому чиновнику с незадекларированными миллиардами доходов? На Западе русофобские санкции запрещают, изымают недвижимость и на озере Кома в Италии, и на юге в Испании. А у автора этого видеообращения к своим, так сказать, подданным губернатора Подмосковья Воробьева ответ есть. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Какая же она идеальная схема дальнейших инвестиций российского чиновника в условиях полномасштабной войны и санкций? Совет первый. Посмотрите другие юрисдикции. В Дубае, например. Там нет права собственности для иностранцев, но есть долгосрочная аренда. Совет второй. Брак, конечно, дело богоугодное и государством поощряемое. Можно расписаться с матерью собственных детей. А зачем? На нее же потом лучше записать дубайскую недвижимость и не декларировать ее в официальных документах. Фонд борьбы с коррупцией выяснил, именно так и поступил губернатор Подмосковья. Иные, ну скажем так, недородственники лидеров федерального списка «Единой России» вообще получают паспорта Объединенных Арабских Эмиратов. Как Персидский залив стал тихой гаванью для тихих инвестиций российских чиновников на миллиарды рублей за годы войны, расскажет мой коллега Звиат Джетлишвили.
17: Фонд борьбы с коррупцией обнаружил паспорта Арабских Эмиратов у семи главы МИД России Сергея Лаврова, возглавившего избирательный список «Единой России» на грядущих выборах в Госдуму. Ну как у семи, точнее у возлюбленной министра Светланы Поляковой и ее дочери. Официально Лавров и Полякова в браке не состоят, а Лавров вообще женат на другой женщине.
18: Это Сергей Лавров, один из лидеров списка «Единой России», человек, который уже много лет возглавляет наш МИД. Но оказалось, что семья министра иностранных дел России владеет паспортами не только России. Вот смотрите, это Светлана Полякова, возлюбленная лидера «Единой России». Она получила гражданство Эмиратов по основанию за заслуги перед государством. Интересно, за какие такие заслуги? Ну окей, зафиксировали. Дочь Поляковой, то бишь падчерица Лаврова, Полина Ковалева, у которой до этого ФБК находил имущество в Англии, и она там жила много лет, получила паспорт 11 днями раньше, чем ее мама, любовница Лаврова, 17 декабря 2022 года, по основанию Германию трудоустройство.
17: А вот паспорт Арабских Эмиратов – штука та еще. Дает возможность безвизового посещения более чем 180 стран. Заметно упрощает ведение бизнеса и финансовые операции за рубежом. Своего рода гарантия стабильности и надежности. С российским паспортом все гораздо печальнее. Список доступных стран меньше, их 114. А его владельцы сталкиваются с существенными ограничениями. Российским чиновникам с 2021 года по закону запрещено иметь иностранное гражданство. Зато не запрещено иметь иностранную недвижимость. И вот тут российским чиновникам есть где разгуляться. В одном из своих последних расследований ФБК рассказал об истории депутата Воронежской областной думы от «Единой России» Сергея Лукина и его семьи. Выяснилось, что бывшая супруга и сын регионального чиновника скупили в Дубае недвижимости на миллиарды рублей. Причем Вера Лукина лишь формально бывшая супруга. Депутат развелся с ней, чтобы скрыть семейные активы, но при этом они продолжают жить вместе, рассказывает в ФБК.
12: После начала СВО именно здесь обосновалась семья Лукина. Дубай – это вообще излюбленное место российской элиты с момента начала войны. Ну, потому что тут не задают вопросы о происхождении денег и не вводят санкции против коррупционеров со всего мира. Что, безусловно, очень радует членов партии «Единая Россия», которые все тут и облюбовали.
17: Андрей Воробьев, губернатор Московской области, еще один любитель дубайских красот от «Единой России». Активы в Дубае записаны на его гражданскую жену. Они вместе как минимум с 2012 года, есть общие дети. Но отсутствие официального брака позволяет не декларировать, к примеру, такую недвижимость.
19: Это Дубай. Комплекс «Мединат Джумейра Ливинг». Прямо напротив «Бурдж Аль Араб», знаменитого отеля в форме паруса. Семья губернатора купила там четырехкомнатную квартиру площадью 247 квадратных метров. Внутри мраморные кухни и высокие потолки. Есть терраса на крыше с видом на Персидский залив. Есть бассейны, джакузи, а от дома до соседнего курорта ведет крытый мост с кондиционером. Ну, чтобы не идти 200 метров по жаре. Цена 350 миллионов рублей. Ни в одной декларации Воробьева этой квартиры, разумеется, нет. Вообще, Дубай семье Воробьева очень полюбился. Это, если задуматься, просто идеальный город для единоросса. Тепло, море, никаких санкций, прямые рейсы из Москвы и лишних вопросов про деньги никто точно не задаст. Накрутил в России голосов за Путина и Единую Россию и летишь в Дубай, где ни войны, ни разваливающихся котельных.
17: А еще недвижимость в Арабских Эмиратах любят скупать чиновники из республик Северного Кавказа. В этом случае показательная история семьи главы Карачаева-Черкесии, беднейшего, по версии ФБК, региона России. Чиновник записал недвижимость на свою маму.
19: Почему пенсионер в Эстонии получает 67 тысяч рублей, а пенсионер в Карачаево-Черкесии меньше 17? Ответ на этот вопрос нам даст собственная пенсионерка из Карачаева-Черкесии. Пенсионерка из Черкесска купила 214-метровые апартаменты с тремя спальнями вот в этом 50-этажном жилом комплексе «Аль-Батин Резиденс». Стоят такие 190 миллионов рублей.
17: Еще в 2022 году важные истории опубликовали расследование примерно о 100 россиянах, которые прямо или косвенно связаны с госслужбой и у которых есть дорогостоящая недвижимость в Дубае. Журналисты нашли квартиры и апартаменты в Арабских Эмиратах у бизнесмена и друга Рамзана Кадырова Руслана Байсарова, у сына бывшего сенатора Чечни Зияда Сапсаби Мухаммеда Сапсаби, у помощника Кадырова и бывшего замглавы МВД Чечни Ахмада Ясаева, у сенатора Чечни Сулеймана Геремеева, у единоросса Сагид Паши Умаханова и других. К слову, российские журналисты не раз писали о недвижимости в Эмиратах, которая формально принадлежит ближайшим родственникам Кадырова, но фактически именно он может быть ее реальным владельцем. Да и вообще с этой страной у Кадырова особая тесная связь. Он вкладывает туда деньги, дружит с президентом Эмиратов шейхом Аль-Нахаяном, а по данным важных историй, только в 2021-2022 годах самолет главы Чечни как минимум 14 раз совершал рейсы в эту страну. По одной из версий российских журналистов, Кадыров вовсе может рассматривать Эмираты как страну, куда он смог бы перевести семью на случай политических потрясений и других катаклизмов в России.
16: Исторически, конечно, государство Катар могло войти в состав Арабских Эмиратов, но не вошло. Так уж сложились некоторые британские обстоятельства. Приносим извинения за небольшую ошибку в нашем видеоряде. Не все очень хорошо разбираются в географии стран Персидского залива. А с нами в прямом эфире журналист-расследователь проекта «Можем объяснить» Илья Давлячин. Илья, здравствуйте.
20: Да, добрый день, Иван, привет всем зрителям.
16: В Дубае довольно сложная схема владения недвижимостью, по сути, долгосрочная аренда, да, хоть на 99 лет, но все же. Как вы думаете, почему именно этот эмират стал таким привлекательным для российских госслужащих, а не какая-нибудь другая страна?
20: Ну, потому что там на самом деле я поспорил с тем, что там прям сложно, прям просто получить гражданство, потому что на самом-то деле это не так. Получить гражданство, а это было в случае с Поляковой, да, или с кем там из расследований ФБК, ну, в общем, с родственниками Лаврова. Прежде всего, гражданство Дубая можно получить за инвестиции. И то это не так легко. То есть там нужны какие-то серьезные проекты, серьезные вложения, деньги определенные, да, то есть... Вот просто, не знаю, инвестировать в компанию какую-то $1000, нет, в Дубае так не получится, в УАЭ так не получится. И тот факт, что родственники Лаврова получили гражданство даже Дубая, гражданство ОАЭ, это очень примечательный факт. Это что там за деньги такие у них водятся, что они за заслуги получили не просто, да, там не ВНЖ, не какие-то там документы, которые действуют месяц, не визу, а аж гражданство. Это на самом деле довольно примечательная история. Про Кадырова, кстати, да, я сейчас смотрю перелеты его знаменитого аэробуса 319 с номером, неважно, не будем светить номер. Вот только 21 августа этот самолет опять посещал Дубай. Если мы смотрим по перелетам, то он там довольно часто. С начала этого года, ну, по меньшей мере, 5 раз самолет посещал Дубай. Но, кстати, не только Кадыров им пользуется, потому что мы посмотрели утечки пограничной службы ФСБ, и из нее следует, что дети Кадырова тоже вполне себе летают на этом самолете, Али Кадыров и тот самый Адам, он же Махмат по паспорту Кадыров. Так что, видимо, не только Рамзан Ахматович пользуется там имуществом, недвижимостью и домом, о котором, по-моему, «Украинская правда» рассказывала. Видимо, и дети тоже вполне себе там неплохо отдыхают.
16: Ну, в контексте Кадырова, насколько это еще история о том, что, ну, по сути, если так вот назвать прям вещи своими именами, в какой-то момент Кремль использовал Кадырова как некого такого посредника между им и исламским миром, то есть за ним были замечены как раз-таки встречи, связи и со странами Персидского залива, и можно еще шире немножко брать географию.
20: Ну, я не думаю, что это прям вот с этим связано, да, что его как посредника используют. В принципе, Дубай, в принципе, ОАЭ и подобные страны и так довольно, ну, тепло, довольно душевно настроены по отношению к Российской Федерации. Да, потому что туда финансируют и инвестируют российские там депутаты, чиновники, миллиардеры. И, конечно, Арабские Эмираты за это благодарны. Точно так же, как Турция, да, например, в Турцию очень многие чиновники любят летать. Самолет Медведева постоянно там тусуется, по-моему, на днях он буквально из Анталии вылетел и приземлился в Москве. Точно так же и с Арабскими Эмиратами. Но дружба, что называется, за деньги. Можно вполне понять властей Эмиратов, почему так происходит, да, но вопрос в том, почему, например, санкции не вводятся, он действительно хороший. Ведь есть Иран тот же самый, есть Индия, которые помогают российской армии. Мы до сих пор по таможенным базам видим, как из Ирана, из Индии поставляются компоненты, комплектующие детали, которые Ростех и многие корпорации российские используют в технике, в оружии, которое потом применяется на войне в Украине. Почему санкций нет, мне сложно представить. Но вот мы в октябре 23-го написали про латвийскую компанию, в центре Риги она располагалась, на Москва-Ил, по-моему, так называется их улица, Московская улица, потом переименовали. И только после нашей публикации... Да-да-да. И только после нашей публикации власти Латвии проснулись такие, ой, у нас, оказывается, компания есть, которая комплектующие для одежды российской армии поставляет. Вот без нас этого нельзя было выяснить. Для меня загадка, почему так происходит, честно говоря.
16: Ну и, к слову, об Эмиратах в целом, как бы помнится, Павел Дуров, основатель ВКонтакте и основатель Телеграм, в России признанный то ли террористом, то ли экстремистом, тоже имеет паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, и его компания именно там и базируется. А к нам присоединяется политик Максим Резник. Максим, здравствуйте.
21: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, уважаемые зрители.
16: Я сегодня вот с какой мыслью столкнулся и хотел вас вот об этом спросить. Раньше подобные материалы, подобные расследования, они набирали миллионы просмотров и становились, ну, главными новостями дня точно, иногда и недели. Их долго обсуждали, долго муссировали, задавали вопросы чиновникам, а что, откуда. Оттуда же появились мемы от того же Медведева. Чушь, муть, компот, намешали, накрутили. Сейчас их безусловная значимость, ну, в медийном поле как-то девальвировалась, что ли. Вот как вы думаете, почему это произошло? Ведь явно не только замедление YouTube с ней сказывается.
21: Ну, просто после, понимаете, после дворца Путина, ну, а чем еще вы можете удивить? Понятно, что эти жулики и воры, значит, наворовали, награбили в стране триллиарды, да, просто триллиарды, какие-то баснословные деньги, инвестируют это все, как бы, и поэтому же вы не удивите никого каким-то новым масштабом воровства. Совершенно понятно, что, значит, этот масштаб запредельный, и вопрос уже не в том, чтобы удивляться, вопрос в том, чтобы каждый сейчас сделал свою работу в российском сопротивлении, в тех политических силах, которые, я уверен, придут на смену путинскому бандитскому режиму. А что, да, что сегодня делают журналисты? Они расследуют, они узнают, они фиксируют. Это очень важно, чтобы ничего нельзя было скрыть. Вот эти бандиты, и вот эти жулики и воры, ставшие бандитами и убийцами, они, конечно, должны потом будут расплачиваться за все свои преступления не только с точки зрения судебных дел, не только с точки зрения судебного преследования, но и тем, что они наворовали. Я думаю, что, например, российское сопротивление должно ставить в повестку дня создание конфискационного комитета, потому что понятно, что за все преступления и за все то, что натворила путинская банда именем Российской Федерации, придется расплачиваться Российской Федерации или тому государству, которое будет переучреждено, я надеюсь, после демонтажа вот этого бандитского путинского. И поэтому, конечно, платить за это прежде всего должны те, кто были бенефициарами всего этого бандитизма, бенефициарами всей этой войны, всей этой крови. Понятно, что сегодня как бы нужно все это фиксировать. Я не верю в то, что можно сегодня как-то глобально решить эту проблему. Коррупция есть везде, и везде они найдут лазейки, чтобы каким-то образом вывозить, прятать, фиксировать свое имущество и пользоваться им, как сегодня это происходит в Эмиратах, в Дубае. Да? Но на самом деле это совсем не бесполезная работа. И от того, что сегодня нет просмотров, это вовсе не значит, что это не важно. Это вовсе не значит, что мы не должны об этом знать. Мы должны знать, фиксировать и потом конфисковывать это. Потому что, безусловно, это имущество награбленное, наворованное. Это имущество, которое отнято у России, у российских граждан. И именем российских граждан, именем России эти бандиты и насильники, и убийцы сегодня, опираясь на то, что они наворовали, грабят, убивают, насилуют соседнюю страну Украину. Поэтому, с моей точки зрения, здесь вот эти две вещи должны идти как бы нога в ногу, что называется. Фиксация и потом и подготовка к тому, чтобы это было конфисковано.
16: Такие хроники текущих событий 2.0. Но, Максим, такой еще вопрос. Подчеркивание этой проблемы коррупции, которая совершенно еще никуда пока не делась, совершенно остается актуальной. Насколько это может повлиять сейчас на текущие взгляды избирателя? Все-таки мы с вами встречаемся на выборной неделе, в пятницу уже начнется так называемый 3-единый день голосования.
21: Ну, насколько я понимаю логику расследований ФБК сегодняшнюю, да, они пытаются достучаться до новой аудитории. Все-таки расследования, которые собирали миллионы просмотров, не смотрели люди, которые сегодня обрели право голоса, которые сегодня могут уже каким-то образом удивиться или там, не знаю, возмутиться вот этим безумным награбленным миллиардом. Поэтому, конечно, то, что сегодня ФБК, другие расследователи используют уже накопленный материал для того, чтобы объяснить другой, новой аудитории, молодой аудитории, с кем они сегодня имеют дело, с какой властью они сегодня имеют дело. Это совершенно не бесполезно. И более того, это очень важная работа в преддверии так называемых выборов, так называемого спектакля по демонстрации единства фюрера и нации. Конечно, это дополнительный стимул к тому, чтобы люди могли сегодня искать возможность и использовали инструменты высказать свою позицию. При помощи ли умного голосования, при помощи ли там делания бюллетеней недействительным. Но самое главное сегодня, как все российское сопротивление рекомендует, чтобы люди делали все это в 12 часов по местному времени, то есть в полдень, который будет символизировать участие в этой процедуре людей, которые выступают против войны и против нынешнего бандитского режима.
16: Ну и к еще одной такой извечной проблеме России сегодня хочется обратиться. Отцы и дети, точнее, матери и дети. Тут как смотреть в глаза матери, если отказался идти воевать и уехал за границу? Таким вопросом на днях задалась звезда такого старенького НТВ-шного сериала «Бальзаковский возраст» или «Все мужики СВО» Юлия Меньшова. Детей политической и творческой элиты, впрочем, на фронте найти было бы довольно затруднительно, даже при очень большом желании. Другое дело, если ни к тем, ни к другим вы не относитесь, а сверху спущен план по настоятельным рекомендациям к подписанию контракта с Минобороны России. План по регионам, по каждому по отдельному и доходит вплоть до муниципальных уровней. И антивоенный комитет выяснил, теперь чиновников в регионах штрафуют за несоблюдение этого плана. Мой коллега Артем Радыгин продолжит.
0: Некоторые ведь живут или не живут непонятно, и как уходят от водки там или еще от чего-то. Непонятно. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута.
1: Осознанная смерть как цель всей жизни. Эта установка звучит из телеэкранов с первых дней мобилизации. Но рост цен на военные контракты и неспособность затащить в армию даже 2% студентов показывают, что цель не самая востребованная.
14: Мы вот воспитали людей, которые говорят, что вот, собственно, классно свалить. Пусть здесь все горит огнем и бомбы падают, а зато я уцелел.
1: В 22-м году почему-то произошел парадокс русского менталитета, рассуждает бывшая ведущая Первого канала Юлия Меньшова. Молодежь расхотела умирать и, цитата, ломанулась в аэропорты.
14: Парни, вы что делаете, а? Вы как, ну, то есть, а как вы потом будете смотреть в глаза мамам? Хотя, скорее всего, мамы их собирали. А как вы будете потом смотреть в глаза девушкам, которые... Это же ведь вот они выставляли себя в социальных сетях, а это же так по логике постыдный поступок.
1: Поехать за границу стыдно, говорит Меньшова. Но в дни выхода интервью ее совершеннолетний сын в Турции. Он сам выставил фотографии в соцсети. Проект «Можем объяснить» пишет, что Меньшова и ее сын еще до войны подавались на ВНЖ Латвии.
2: Не по депутатам мы будем судить, а по тому, кто из их сыновей будет мобилизован, кто из сыновей самых воинственных политологов будет мобилизован. И вот тогда люди посмотрят, действительно это СВО. Для всех. Или только для тех, кто не может отбиться от военкомов.
1: За 5 лет войны представители российской власти несколько раз открыто заявляли о собственных детях на фронте. Например, пресс-секретарь Путина. Его сын якобы воевал на передовой.
5: Семья против?
22: Поддержали.
5: Но не сразу.
22: Конечно, немножко были в шоке.
1: Это видео якобы с Николаем Песковым телеведущий Владимир Соловьев показывал в апреле 23 года. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин тогда утверждал, что сына Пескова он взял к себе по поддельным документам и отправил в Солидар. О желании поучаствовать в войне Пескова-младшего спрашивал соратник Навального Дмитрий Низовцев, представившись сотрудником военкомата.
23: Вы считаете, что я господин Песков?
24: Да.
23: Насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился?
24: Угу.
23: Короче, я буду это решать на это самое. Я буду это решать на другом уровне.
1: В 60 регионах России суды оштрафовали чиновников за невыполненный план по набору добровольцев, пишет издание «Вот так». Задачу бюрократам спускает оперштаб при губернаторе. Но чиновники не понимают, как набрать добровольцев, если подписать контракт гражданин должен добровольно.
25: То есть я же их не могу силой заставить. А вы можете сами принять решение. Ну как я, Николай, ты у меня идешь на СВО?
24: Нет.
25: Ну как какое решение?
24: Говорю за других.
25: За себя примите решение.
24: Ну,
25: за себя я принял решение.
24: Я вижу, что вы здесь.
25: Ну вы же тоже здесь.
24: Ну конечно.
25: Я бы принял это решение. Ну, к сожалению, меня не отпускают.
1: Как добровольно отправить сотрудников на войну, не понимает и бизнес в регионах. Этот разговор с главой Муйского района Бурятии издание «Люди Байкала» выложило еще в апреле 26 года. С тех пор, пишет издание, у предприятий появилась возможность откупиться. За каждого неотправленного на войну сотрудника дать по 100 тысяч рублей анонимной сторонней фирме. А она уже на эти деньги найдет добровольца.
16: Политик Андрей Пивоваров, один из авторов вот этого исследования о штрафах для чиновников, отмечал в своих соцсетях, что чиновникам приходилось оправдываться, и это любопытно, поскольку есть конкретные цитаты. И вот на одном из заседаний, на одном из протоколов подобных встреч, как бы с оправданиями, Пивоваров такую деталь обнаружил, мол, целый мэр города Братска сказал, не идут люди на войну, у них зарплаты выросли, они больше не нуждаются уже в настолько больших деньгах, как бы уже есть на что жить. То есть, если с деньгами хоть немного становится полегче, на войну уже никого не затащишь. Вот такая получилась конструкция. И с нами по-прежнему в прямом эфире журналист проекта «Можем объяснить» Илья Давлячин. Именно «Можем объяснить» как раз-таки и обнаружили вот эти документы семьи Меньшовой в стране Евросоюза и НАТО, между прочим. И в материале, вот у меня к вам такой вопрос, в материале упоминались и ВНЖ, то есть временный вид на жительство, и ПМЖ, который постоянный. Я поясню разницу для наших зрителей, кто не в курсе. ПМЖ в Латвии выдается не ранее, чем через 5 лет с момента вот старта ВНЖ, то есть это такой уже второй этап. Так какой же документ у семьи Меньшовой, и есть ли хоть какие-то детали о том, как они могли это получить?
20: Ну, по утечкам, которые мы получили, ну, собственно, Меньшова и ее семья это по закону не обязаны в МВД сами сообщать, да, когда получают иностранное гражданство, ВНЖ, ПМЖ. По Меньшовой там ВНЖ, а вот по ее мужу и по ее сыну там речь идет о постоянном жительстве. То есть это ПМЖ, которое выдается спустя 5 лет. Да, в случае с Меньшовой, она, кстати, это не скрывала. Она же в Инстаграме раньше любила очень выкладывать фотографии там из своих поездок, из путешествий. В Латвию, Литву сюда она приезжала, во Францию. Господи, где она только не была. Амстердам, сердечко у нее. До сих пор висит фотография, опубликованная в соцсетях. Но, кстати, она говорила в интервью, что плохо, как-то не так воспитали поколение молодое. Но вот Юлия Меньшова, кстати, нормально воспитала своего сына, потому что он, Андрей Гордин, придерживается оппозиционных взглядов. Он не поддерживает войну, поэтому мы на него сильно так не наезжали в этой заметке, в отличие от Юлии Меньшовой самой, которая говорит, что как-то плохо идут люди, да, уезжают как-то они из страны. Ой, нехорошие люди. Вот, а сын-то ее, кстати, выступает против войны. И в первый день он публиковал антивоенное заявление, и на пикеты выходил в 2020 году. Но вот не повезло ему с мамой, мама у него вот такая. Ну, в отличие, например, от Лизы Песковой. Мы часто вспоминаем там разные примеры чиновников, которые там ратуют за войну, а сами своих детей не отправляют никуда. И показывали Пескова, сына, собственно, Дмитрия Пескова, который якобы где-то там был на фронте, его там Пригожин вербовал и там взял в свои войска. Но вот что-то не соотносится, потому что пока Николай Песков якобы был на фронте, его машина, которая принадлежит ему, спокойно разъезжала по Москве. Интересно, кто там сидел за рулем? Беспилотник был у Николая Пескова. А у Лизы такая же история, потому что мы часто слышим, что, мол, никто не знал там, и Песков якобы не знал о том, что Путин начнет войну. Но вот по какому-то невероятному стечению обстоятельств Лиза Пескова буквально за сутки до начала вторжения в Украину улетела во Францию. Опять же, следует из утечек пограничной службы ФСБ. То есть Дмитрий Песков, судя по всему, сам свою дочулю купил ей билет, сказал, улетай на всякий случай, и там отдыхай, развлекайся. И, собственно, из Парижа Лиза Пескова, видимо, ну, невидимо, а наверняка писала вот ту самую сторис, где она высказывается против войны, но потом папа, видимо, ей позвонил и настучал по голове. Вот это меня все время больше всего бесит. Я сейчас заводиться начну, потому что вот эти люди зовут, призывают других идти умирать, непонятно за какие идеи, да, там за малую такмачку, которую никак взять не могут. А сами на войну не идут. Вы не найдете ни одного реального примера депутата Госдумы условного, который пошел на войну. Милонов там все время что-то рассказывает, что он где-то воевал, там орден получил. Никаких доказательств подтверждению этому нет. Есть Адам Делимханов, который тоже депутат Госдумы, который якобы там где-то тоже находится на фронте, из-за чего не приходит в Госдуму, при этом получая там зарплату. Опять же, нет никаких доказательств, что Адам Делимханов находится на войне. То есть мы видим, простите, сплошное лицемерие, вранье со стороны этих людей, которые отправляют обычных людей умирать за малую такмачку, а сами при этом получают миллионы, миллионы в год. Вот только по утечкам зарплата Володина больше 1 миллиона рублей в год на посту председателя Госдумы. Я уже не говорю о том, что у него там есть дома, квартиры, жена его там получает неплохие деньги, ну и так далее. Примеров таких куча.
16: Если не ошибаюсь, все-таки у мамы Володина, но да, опять же, мы возвращаемся к началу нашей программы, вот к тому, как и через что, и через кого, и у кого что вообще имеется в собственности. Разумеется, сами депутаты живут исключительно на зарплату. К Максиму Резнику, к политику, хочу обратиться. Вот с первых дней войны вот этот вопрос был актуальным. А пойдут ли такие VIP, привилегированные дети на фронт, такие сыночки-корзиночки? И вот видео, которое мы показывали, фрагмент телеканала НТВ, это на самом деле 22-й год. Вот прошло 4 года полномасштабной войны. Как вы думаете, почему этот вопрос, вот он так и остался в вакууме, что ли?
6: Ну, потому что они никогда не хотели воевать. У них же была абсолютно понятная философия, собственно, она никуда не делась. Грабить в России, тратить на Западе. На Западе невозможно теперь тратить в Дубае. Ну, или на Западе, если где-то какие-то есть лазейки. Поэтому для них ничего не поменялось. Это не война отечественная, не война народная. Тем более, не говоря о том, что о каком народе можно говорить применительно к этой лживой, лицемерной, насквозь фашизоидной и трусливой элите. Элитки, я бы сказал. Они, конечно, ну, не хотят умирать. Они хотят, чтобы умирали другие. И поэтому, когда вот Илья говорит, что он заводится, я его прекрасно понимаю. Я вот тоже совершенно не могу спокойно об этом говорить. Когда я вижу вот эту кровавую кремлевскую чмоль, которая оправдывает гибель человека и говорит, что он умер, значит, это прекрасный результат его жизни, просто, ну, реально теряешь дар речи в этот момент. Конечно, это абсолютно насквозь лживое, дрянное бандитское государство, которое захватило власть. Это банда, которая отправляет убивать людей, которая убивает людей в другой стране. И это, конечно, ну, не может вызвать никаких, знаете, таких, не может не вызвать очень таких специальных, я бы сказал, эмоций, когда очень трудно подбираются слова и очень трудно выбрать цензурные выражения, чтобы вот говоря об этих людях, но или не людях скорее. Но, безусловно, их философия, если так можно назвать, заключалась не в том, чтобы умирать за Родину, а заключалась в том, чтобы грабить Родину, а тратить это все там, где комфортно. Потому что, конечно, они относятся к нашей стране, к России. Она наша страна, к моему родному Петербургу, как оккупационная администрация. Фюрер Путин, гуляйтер Збеглов. Это люди, которые никак не связаны с российскими гражданами, с петербуржцами. Их никто на самом деле не выбирал уже давно. Это люди, которые правят при помощи насилия и репрессий. Грабят и убивают и россиян, и украинцев. И вообще превращают в кровь и смрад все до чего дотянутся. Поэтому, конечно, с одной стороны, это люди насквозь лицемерные, с другой стороны, насквозь преступные. Но говорить о том, что они заряжены какой-то идеей, я бы не стал. Таких идейных, заданутых там, знаете, там несколько там, процентов на самом деле.
16: Ну вот да, можно там предположить, что все-таки по инерции иногда такое вываливается. Максим, простите, вынужден вас перебить, у нас заканчивается время эфира. Максим Резник и Илья Давлячин были сегодня с нами в прямом эфире. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
4: И я, Наталья Джампаладова. Привет.
3: Это четвертый выпуск из цикла «Правосудие при Путине». И сегодня расскажем о судах над Заурбеком Талхиговым и Хасаном Закаевым. Эти имена мало кому известны, и об этих процессах не то чтобы много рассказывали. Талхигов и Закаев не были друг с другом знакомы и приговорили их с разницей в 14 лет. И только их российские власти судили по делу Нордоста.
5: Мы отклоняемся от обычного течения программ из-за экстренного события в Москве. Группа вооруженных людей, около 20 человек, захватила концертный зал, где шло представление мюзикла «Норд-Ост».
3: Это фрагмент эфира «Радио Свобода» 23 октября 2002 года. В тот день террористы проникли в здание Московского театрального центра на Дубровке и на протяжении трех дней удерживали более 900 заложников. Ранним утром 26 октября власти организовали штурм с применением газа, состав которого засекречен. Все боевики были уничтожены, а спасательная операция обернулась гибелью 125 заложников. Мы подробно рассказываем об этом в выпуске нашего подкаста «Норд-Ост. Расследование не окончено», который записали к 20-летней годовщине тех событий. Непосредственно после освобождения заложников судить оказалось некого. Всех террористов убили во время спецоперации. Кстати, тот факт, что никого из нападавших не взяли живым, если как минимум некоторые из них должны были уснуть после использования газа, до сих пор вызывает вопросы. А обвинения в подготовке и организации теракта заочно предъявили Аслану Масхадову, Шамилю Басаеву, Зелимхану Яндарбиеву и Ахмеду Закаеву. Российские власти называли их лидерами чеченских боевиков. И следствие опиралось на оперативные данные о том, что план крупномасштабной диверсии в Москве утверждался на Высшем совете полевых командиров Ичкерии. Но никого из них за Норд-Ост не судили. Яндарбиев погиб в 2004 году в Катаре при взрыве автомобиля. Масхадов убит в марте 2005 года в ходе спецоперации ФСБ в селе Толстой-Юрт. Басаев убит или ликвидирован, как об этом сообщали на федеральных каналах, в Ингушетии в 2006 году. Ахмед Закаев жив. Он живет в Великобритании, и Россия неоднократно требовала его экстрадиции. Однако Лондон предоставил Закаеву политическое убежище. Через полтора года после захвата заложников задержали некого Асланбека Хасханова и еще пятерых человек. Эта группа, как утверждало следствие, занималась доставкой оружия и размещением в Москве террористов, напавших на театральный центр. А кроме того, за несколько дней до событий на Дубровке организовала теракт у Макдональдса на юго-западе Москвы. И, по сути, именно за тот теракт, а не за Норд-Ост, судили Хасханова и пятерых его сообщников.
4: А вот Заурбека Талхигова судили за пособничество террористам во время захвата театрального центра. «Я приехал на Дубровку с одной лишь целью – в ходе переговоров добиться освобождения женщин и детей и тем самым показать обществу – не всякий чеченец – террорист. Если бы театральный центр захватили сомалийцы, я не пошел бы туда. Но его захватили чеченцы», – вспоминал Заурбек Талхигов в интервью изданию «The New Times» в 10-ю годовщину захвата театрального центра на Дубровке. Ранним утром 24 октября 2002 года 25-летний чеченец Аурбек Талхигов, он проездом был в Москве, приехал к центру на Дубровке по призыву тогдашнего депутата Госдумы от Чечни Асланбека Аслаханова. Тот обратился к чеченцам с просьбой прийти к захваченному театру, окружить здание живым кольцом и заставить террористов сдаться. В архиве «Радио Свобода» сохранилось интервью Талхигова нашему корреспонденту, записанное у театрального центра на Дубровке.
6: Приехал сразу, попытался созвониться с секретаршей Асланбека Аслаханова. После того, как не получилось, познакомился с журналистами голландскими. Вот, они меня познакомили с Жировым. Казалось, что у него жена там с сыном в Нордосте. Потом эти журналисты помогли связаться с Аслахановым. После этого к ним позвонил сотрудник ФСБ в машину голландское телевидение. Спросил, в чем я одет, и сказал, куда подойти. К кольцу. Вот туда подошел, он меня встретил, провел в штаб. И в штабе в ходе разговора с Аслахановым мне дали вот номера телефонов, по которым я в дальнейшем звонил внутрь Нордоста. Ну, там не было определенных имен, просто мне дали номера телефонов. Вот они у меня есть, эти номера телефонов. И мне сказали, вот звонить по этим номерам. Кто возьмет трубку, главное, что взял чеченец. Очень много раз звонил, пытался дозвониться. Первый раз, когда дозвонился, разговор прошел очень на высоких тонах, потому что, ну, как я сказал, что я нахожусь в штабе, из-за этого у них как-то негативная как-то агрессия на меня. Мол, почему ты в штабе, вот у нас там пришли умирать, а ты в штабе, там, как ты с нами разговариваешь, какие дети там, какие женщины, никого не будем упускать. И, в принципе, нам с тобой, в принципе, как бы... Ну, недвусмысленно было сказано, что... со мной разговаривать не о чем. Потом, после этого, я еще раз попытался предоставить им журналиста, чтобы они сказали свои требования, потому что никто требования не знает, какие они выдвигают. Было единственное требование, что родственники этих заложников, они вышли с плакатами, там, вывод войск, там, и так далее, такое вот с этими лозунгами на Красной площади. А каких-то там конкретных движений их не требований, никаких не чтобы как-то узнать, что именно они хотят, чему они добиваются, зачем приехали. Я им сказал, вот есть журналист. Меня также попросил вот Марк Франгетти, именно кого я заводил туда первого. Дозвонился, вроде бы как-то договорились, на минут 20 взять у них интервью. Вот я вечером повел его туда. Ну, все было обговорено, нас до первого кордона, до последнего кордона провел Сергей Владимирович Стрижинский, провел еще пару сотрудников там штаба. Они провели нас, мы прошли до холла. Долго там кричали, потом отозвались, попросили, чтобы Марк Франкетти сам один пришел туда. Он взял интервью, я обратно пришел, и спустя полчаса он обратно пришел. Как я понимаю, то, что там даже говорили имена, они вот, одно имя там. Потом я второй раз звоню на тот же номер, там уже другое имя уже. Ты спрашиваешь, это такой-то? И он говорит, нет, это не такой-то, другой-то. Что там, как-то, по-моему, мы брали, мы несколько человек, там этот телефон, может, один тот же человек брал. Это я не могу сказать. Со мной связался рано утром, связался Беспалов Олег Павлович, депутат Украинской Рады. Попросил меня, чтобы мы вместе связались с этими захватчиками об освобождении украинцев, иностранцев, других граждан. И нам удалось, они мне сказали, чтобы мы зашли туда, спросили, в чем мы будем одеты, в чем я буду одет, в чем они будут одеты. Чтобы мы все подошли, чтобы они будут нас обыскивать, все это предупредили, чтобы мы ничего лишнего не брали с собой, кроме одного телефона.
4: Утром 25 октября 2002 года Заурбека Талхигова задержали. Его адвокат Олег Панкратов рассказывал, что после разговора с террористами Талхигов пошел в штаб ФСБ и отчитался о каждом телефонном разговоре. По словам адвоката, в последний раз, когда Талхигов пришел в штаб ФСБ, ему дали выпить яблочный сок. После этого он потерял сознание и оказался в следственном изоляторе. Как это произошло, он не помнит. Это была цитата адвоката Олега Панкратова. Талхигова обвинили в пособничестве терроризму и захвате заложников. Следствие утверждало, что во время телефонных переговоров он передавал Мавсару Бараеву, руководителю вооруженной группы, захватившей концертный зал, сведения о расположении спецназа и бронетехники вокруг здания. Талхигов вину не признал. Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская, которая сама провела немало времени у захваченного театрального центра, в эфире «Радио Свобода» в июле 2006 года так рассуждала об обвинениях Заурбеку Талхигову.
7: Вы знаете, все можно, конечно, переврать. В каком смысле? Во-первых, так как я сама внутри захваченного зала была театра, и прекрасно помню, что если выглянут в окно, в принципе, всю эту их бронетехнику можно было видеть как на ладони. да, прошу прощения. Да сколько нас разговаривало с ними по телефону? Господи ты, боже мой, как, что же тут такого? И с участием тех же лиц. Точно так же. Был у меня какой-то телефон кого-то из террористов. Меня спросил Естержемский. Дайте мне, пожалуйста, этот номер. Конечно, возьмите. Этих ситуаций было у каждого много в том же штабе. Для меня является загадкой, почему выбрали одного Толхигова. Для меня это до сих пор является загадкой. Это какой-то, знаете, показательный процесс, чтобы все-таки был какой-то один осужденный, чтобы не было неудобно, что нет ни одного осужденного. А уж как там запустили эту вот кашу, да, уже из нее стыдно же выйти и сказать, что вообще-то ничего нет. Да? Ноль информации. Мне кажется, вот алгоритм такой, потому что ничего другого я просто не вижу. Тогда, по идее, всех, кто говорил с захватившими, всех надо было повязать. Загадка является и то, что самому Толхигову сейчас не дает смириться, да? А почему его одного выбрали? Мы должны понять просто этого человека. Он не может смириться с тем, что его выбрали козлом отпущения.
3: Процесс над Заурбеком Толхиговым начался в конце мая 2003 года в Мосгорсуде. Заседание закрыли от публики, обосновав это тем, что в деле есть засекреченные ФСБ материалы о действиях спецслужб во время захвата заложников. Основным доказательством вины служила аудиокассета с записью одного из телефонных разговоров Толхигова с Мавсаром Бараевым, во время которого он говорит, где находится спецназ, снайперы и техника. Но, по словам защиты, Толхигов разговаривал с Бараевым 7 или 8 раз, после чего в оперативном штабе ФСБ давал подробные письменные пояснения к этим разговорам. Адвокат Олег Панкратов рассказывал, что на процессе выяснилось, большая часть распечаток переговоров Толхигова с террористами была уничтожена за ненадобностью. Гособвинение подтвердило, что суду была представлена только часть переговоров, но, по утверждению прокурора, это произошло потому, что ФСБ не сразу получило санкцию на их прослушивание и запись. Дело рассмотрели меньше, чем за месяц, и уже 20 июня 2003 года вынесли приговор 8,5 лет колонии. Суд посчитал, что слова Толхигова, цитирую, «вселяли террористам уверенность в своих преступных действиях». Также суд постановил уничтожить аудиозапись телефонных переговоров Заурбека Толхигова. Вот как этот процесс комментировал его адвокат Сергей Насонов в эфире «Радио Свобода» в 2006 году.
8: Это такая достаточно типичная в последнее время ситуация, когда в качестве основного доказательства выступает некая запись. Кстати, по поводу этой записи велись очень ожесточенные споры в суде, потому что она была произведена с грубейшим, мягко говоря, нарушением закона. Вообще никакого акта правового, на основании которого она была произведена, следствием суду представлено не было. Только сейчас пытаются внести изменения в нашу нормативную систему, которая позволяет писать чьи угодно телефонные переговоры без всякой санкции. К счастью, до настоящего момента такого рода норм нет. Так вот, это типичная ситуация, потому что запись уничтожается, размагничивается, либо она теряется, либо каким-то образом она вообще не представляется в суд. А вместо этого представляется так называемый протокол ее осмотра или прослушивания. Когда следователь слушает эту запись, выборочно цитирует какие-то фрагменты, которые его устраивают. Возможно, вот эта цитата, она, скажем так, очень существенно искажает смысл того, что сказано. И вот на основании этих цитат он строит вывод о содержании этого разговора. Но я уже не говорю о том, что неясно, с кем разговаривал Заурбек Толхигов, кто был на том конце провода. Ведь для того, чтобы сказать, с кем общался тот или иной человек, нужно проводить как минимум фоноскопическую экспертизу. Этого тоже сделано не было. Вообще в этом процессе целый ряд был очень грубых нарушений закона, но на них суд смотрел сквозь пальцы. И вот этот приговор – это подтверждение этого. Вот из приговора, кстати, видно, что суд усматривает вину Толхигова даже не столько в том, что он рассказал о бронетехнике и снайперах, которые действительно были видны из окна, а в том, что он оказал им моральную поддержку, даже самим фактом звонка. Вот там такая логика определенная, что вот они якобы чувствовали себя в таком изолированном пространстве, а он по просьбе ФСБ, практически позвонив им по телефону, тем самым оказал им вот такую психологическую поддержку. Но это вообще просто дикость.
3: В той же передаче «Радио Свобода» журналистка Анна Политковская обращала внимание на то, что в процессе Заурбека Толхигова не участвовал ни один из потерпевших в деле Норд-Оста.
7: Судебная власть и, видимо, ФСБ, которая настаивала на этом процессе, отлично понимают, что это дутый процесс, потому что, следующая деталь, ни один из потерпевших по делу Норд-Оста, а их сотни, это люди, которые потеряли своих близких в Норд-Осте, которые сами были заложниками, они в итоге же потерпевшие, они же могут претензии к Талхигову предъявлять. Они могли присутствовать, и они или их адвокат на этом процессе. Но для них был полностью закрыт туда доступ, даже для их адвоката. То есть они, с одной стороны, считают Талхигова принадлежащим группе фактически террористов, но, с другой стороны, не дают возможность тех, кто пострадал фактически от него, если идти в этой логике, да, они не дают им быть потерпевшими. Это значит, что суд отлично все понимает, просто выполняет заказ.
4: Люди, признанные потерпевшими в деле Норд-Оста, бывшие заложники и родственники тех, кто погиб на Дубровке, были крайне недовольны тем, как судили Заурбека Талхигова. Спустя несколько лет после приговора, в сентябре 2007 года, в Вене прошла конференция, посвященная жертвам терроризма. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, инициировавшая ее, пригласила туда участников объединений жертв терактов из разных стран и представителей властей этих стран. В официальную российскую делегацию вошли сотрудники Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры, которая отчиталась: в России права пострадавших от терактов защищены неплохо, хотя есть к чему стремиться. В частности, хорошо бы создать государственный страховой фонд, из средств которого потерпевшие оперативно могли бы получать компенсации на лечение и восстановление утраченного имущества. Но важно то, что государство принимает в этом активное участие и несет ответственность за своих граждан, подчеркивала представительница Генпрокуратуры Ирина Алешина. Вот как в нашем эфире осенью 2007 года отзывались на эти заявления активисты общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрий Миловидов и Сергей Карпов. Оба они потеряли на Дубровке детей.
9: Это наша первая воочию встреча с представителем Генеральной прокуратуры. В своем докладе она рассказала несущественной части закона, регламентирующего права потерпевших. Так она отмечала, что потерпевшие имеют право активно участвовать в работе суда. Мы стояли в ступеньках Мосгорсуда, когда там шел суд над пособником террористов Талхиговым. Суд нам ответил, что есть виновный, есть пособник террористов, но потерпевшим по этому делу нет. То есть такая схема работы...
10: То есть вас даже не допустили в здание суда?
11: Совершенно правильно. Как Дмитрий сказал, мы стояли на ступенях суда. Хотя по закону, все мы были признаны потерпевшими от террористического акта. И согласно нашим законам, мы обязаны были принять участие в этом процессе. Но наше доблестное правосудие не соизволило пустить нас на этот процесс.
9: Также она отмечала, что... потерпевшие имеют право знакомиться со всеми документами следствия, опуская при этом замечания после окончания следствия. Следствие по Норд-Осту продлевалось на протяжении 44 месяцев, потом было приостановлено. После нашего выступления и заявления в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела против оперативного штаба и письма президенту, следствие было продлено до 24 сентября. Дальнейшая судьба следствия пока неизвестна. Следует напомнить нашим уважаемым слушателям, что следственная бригада по Норд-Осту распущена еще в декабре 2003 года. И делом занимается или не занимается один следователь.
11: Единственное, что наши следователи, после того, как мы начали делать попытки по возбуждению уголовных дел по халатности на руководителей штаба с потерпевших от террористических актов, пройдя через 4 года, стали брать подписки, а не разглашение материалов уголовного дела. Хотя то, что мы знали, мы изложили в своей книге-докладе «Норд-Ост. Неоконченное расследование».
4: В первые же месяцы после теракта потерпевшие начали добиваться привлечения к ответственности представителей властей, сотрудников спецслужб и врачей из-за действий или бездействия которых пострадали заложники. Но безуспешно. Единственное, чье дело дошло до суда, сотрудник паспортного стола в Москве, майор милиции Игорь Алямкин. Его признали виновным в превышении полномочий, мошенничестве и получении взятки. По версии следствия, в августе 2002 года Алямкин за взятку оформил регистрацию чеченке Луизе Бакуевой, участнице захвата театрального центра. Майору назначили 7 лет лишения свободы. Ну а Заур Талхигов отсидел полный срок – 8,5 лет и вышел на свободу в апреле 2011-го. Он вернулся в Чечню, в семейный дом в селе Шали, женился. В апреле 2020 года правозащитники сообщили, что он умер от воспаления легких.
3: Все эти годы

0: всем заплатили. Однако, вопреки решению Страсбурга, уголовное дело о спасательной операции так никогда и не возбуждали. Российские власти считают операцию по освобождению заложников театрального центра на Дубровке успешной и отрицают свою вину в гибели людей. В 2003 году Владимир Путин в интервью «Вашингтон-Пост» говорил, что люди стали жертвами ряда обстоятельств – обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании несколько дней. 15 лет спустя он в фильме «Путин», снятом к выборам 2018 года, иначе отзывался о тех событиях.
1: У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись, и даже не из-за этого газа, а погибло из-за, ну, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке, потому что было достаточно доз антидота, так называемого. Нужно было просто делать укол, и все. Кому-то сделали 2-3 раза, кому-то ни одного раза. Ну, мы провели расследование, конечно, очень тщательно. Там. В этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди сами шли на смерть.
2: В декабре 2014 года, спустя 12 лет после теракта, следствие по делу о захвате заложников, приостановленное в 2007 году, возобновили. Основанием стало задержание 41-летнего чеченца Хасана Закаева, который все это время находился в розыске по подозрению в организации теракта на Дубровке. Закаев отвечал за доставку в Москву оружия, взрывчатки и поясов шахида, которые везли из Чечни.
3: Ценность его ареста в том, что неотвратимость наказания, несмотря на то, что прошло много лет, все равно не скрылся от правосудия. В этом ценность ареста. То, что он в составе организованной группы подвозил оружие и еще выполнял какие-то действия, являясь в чем-то организатором, в чем-то пособником этого террористического акта. Еще ряда терактов его подозревают в участии во взрывы возле Макдональда. Еще в подготовке ряда терактов длительное время скрывался, и его арестовали при попытке попасть на Украине, с Украины в Крым. Поэтому его роль, ну, в общем, достаточно активного террориста. Это, конечно, определенный плюс. Возмездие торжествует, несмотря на то, что прошло много времени. Немножко режет глаза, что его в том числе обвиняют в использовании ядовитых веществ. Я не понимаю, куда клонит следствие, к тому, что он что, причастен к тому, что газ пускали или нет. Ну, в общем, пока что на прямые вопросы ответов никто не дает, но тем не менее в его обвинении фигурирует использование запрещенных ядовитых веществ.
2: Говорил в нашем эфире в 2014 году один из адвокатов потерпевших Игорь Трунов. Процесс по делу Закаева стал единственным судебным разбирательством, связанным с делом Норд-Оста, в котором разрешили участвовать потерпевшим, бывшим заложникам и родственникам погибших. Они же продолжали настаивать на привлечении к ответственности всех виновных в гибели людей, пришедших 23 октября 2002 года на мюзикл «Норд-Ост».
4: От этого процесса мы ждем не особо многого. Его представляют как процесс над организатором. На самом деле это подельник, сообщник, который пытался нажиться на нашей беде. Возил оружие, взрывчатку под своей машиной неоднократно. Но в то же время материал дела показывает, что это рецидивист. Сейчас власти пытаются представить дело так, что как будто это организатор, что все успешно расследуется. Им на руку играет то, что Европейский суд по правам человека не исследовал фактические вопросы. Могло ли применение спецсредств в тех обстоятельствах разрешить ситуацию с заложниками? Что это было спецсредство? То есть вопросы России были заданы, ответы не получены, но суд на это никак не прореагировал. И суд в своем решении записал, что, по-видимому, применение спецсредств предотвратило взрыв. В то же время, согласно материалам дела, примененное спецсредство было видимым, имело запах. Было не мгновенного действия, то есть фактически провоцировал террористов на ответные действия, которых, к счастью, не последовало. Ну и, сказать, известно, что данные спецсредства не имели специфического антидота, то есть судьба заложников была предрешена решением Путина, Патрушева, Прончева, ну, исполнявшего их приказ Тихонова. Вот их бы мы хотели видеть здесь или где-то еще на скамье подсудимых.

0: прокомментировал активист общественного объединения «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов в 2016 году.
1: Но и в процессе по делу Закаева потерпевшие не получили ответов на очень важные для них вопросы о причинах и обстоятельствах смерти каждого погибшего в театральном центре, о персональном составе штаба, руководившего операцией по освобождению заложников, о конкретных решениях, которые принимались конкретными людьми, и о составе вещества, которое использовали во время штурма здания. Оно до сих пор официально не названо. По сей день единственная официальная бумага, в которой хоть как-то поясняется его состав, ответ ФСБ на запрос бывшей заложницы Светланы Губаревой. В нем сказано о веществе на основе фентанила. Но веществ на основе фентанила может быть неограниченное количество, а потерпевшим нужна конкретная рецептура, не только чтобы понять, от чего могли скончаться заложники. Это нужно тем, кто остался в живых. Адвокат Игорь Зубер обращает внимание, что у всех потерпевших по делу Норд-Оста в медицинских документах отмечен диагноз «жертва терроризма».
2: Что это за такой диагноз, ни один медик, здравомыслящий, да, профессионал не может объяснить. То есть совершенно очевидно, что люди на протяжении всех этих долгих лет лечатся непонятно от чего и непонятно как.
1: Адвокаты потерпевших надеялись, что суд над Закаевым поможет им узнать, какой именно газ использовали на Дубровке, и заявили соответствующие ходатайства. Но суд им отказал. Собственно, тогда все ходатайства потерпевших были отклонены. Закаева же приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсации по искам потерпевших на сумму в несколько десятков миллионов рублей. Вот что после приговора Хасану Закаеву в марте 2017 года говорила адвокат потерпевших Карина Москаленко.
3: Мы, когда выиграли дело в Европейском суде, мы получили решение о том, что право на жизнь потерпевших нарушено государством. И государство опять выставляет нам одного Закаева, которому у нас есть разумные претензии. Но это не тот человек, которого мы сегодня хотели бы видеть на скамье подсудимых. Он получил свое, и мы присутствовали на этом разбирательстве. Но мы говорили об ответственности должностных лиц. И в решении Европейского суда четко указано, кто и почему допустил нарушение права на жизнь. Вот в отношении этих лиц уголовное дело никогда не расследовалось. И это неправильно. Мы с этим согласиться не можем. Что следовало бы искать и находить, и отдавать ответ, на какие вопросы необходимо было давать ответы. Это вопросы о том, как была организована так называемая спасательная операция, в результате которых близких моих доверителей не спасли. И наоборот, подвергли воздействию неизвестного вещества, некого газа, который явно являлся отравляющим. И чтобы государство полностью ушло от ответственности за это абсолютно неправильно. Кроме того, была плохо организована эвакуация тех людей, которые находились в бессознательном положении. Мои доверители не могут спать до тех пор, пока не будет установлено, от какого вещества погибли их дети, кто организовал операцию таким образом, кто отдавал те или иные приказы и кто несет персональную ответственность за эвакуацию штабелями тел бездыханных. А другие наши доверители, которые всю жизнь мучаются с такими заболеваниями, природы которых они не знают, они имеют право знать, какое вещество к ним было применено и почему, от чего они сейчас страдают, чтобы как минимум правильно организовать их лечение. Согласитесь, что это вполне справедливые требования.
1: Это был комментарий адвоката потерпевших в результате теракта в Норд-Осте Карины Москаленко после приговора по делу одного из организаторов теракта в марте 2017 года. Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.
0: И я, Наталья Джампаладова.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Конфликты на службе.
3: Можно ли себе позволить критиковать действия и решения начальства и где-то грань, за которой это грозит стать опасным?
4: На мой взгляд, это правило действует еще жестче в отношении именно служебных вопросов. Объясню, почему. Вот если я участвую в принятии решения, я могу отстаивать свою там точку зрения противоположную. Я могу ее продвигать жестко или дипломатично, или там манипулятивно еще как-то. Но когда решение принято, и за него отвечает мой шеф, моя задача как специалиста – выполнить свою работу по возможности хорошо. Вот критиковать уже принятое решение, пытаться там как-то на него повлиять, вот мне кажется, это довольно опасно, даже не столько для человека, который критикует, сколько для организации, потому что она держится не на правильных решениях, а держится на решениях в одной логике. Как только это исчезает, как только мы принимаем решение то там диверсифицироваться, то специализироваться, то компания находится на грани такого разрушения, раздрая.
3: Наталья, а если речь идет о еще не принятом решении, о решении, которое начальник хочет принять, а в коллективе оно находит какое-то вот такое противодействие, и у сотрудников возникает ощущение, что, может быть, если они будут апеллировать к более высокому начальству, удастся отменить принятие этого решения или как-то изменить его, модифицировать. Вот в данном случае коллектив, обсуждающий то, что хочет сделать начальник. Это коллектив творческий, который хочет креативно как-то развиваться, который хочет помочь, может быть, каким-то своим сотрудникам. Или же это коллектив, который самими своими действиями, вот таковыми, вот такими как бы заштатными, там вот угловыми, там где-то в уголке потихоньку обсуждениями, подрывает основу деятельности организации и мешает начальнику нормально руководить. Я вот имела в виду скорее такие еще не принятые решения, а проекты, скажем так.
4: Ну, вот потихоньку обсуждаемые, наверное, разрушают, а высказанное там свое профессиональное мнение и из позиции скорее там заинтересованного консультанта, чем просто критика, который там, вот, умнее начальника, я думаю, что вот такая профессиональная позиция на этапе обсуждения, там четко, внятно высказанная, она, конечно, там делу помогает.
2: Личное дело. «Конфликты на службе» подготовила и ведет программу Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 11 февраля 2005 года.
3: «Личное дело». У микрофона Татьяна Ткачук. По оценкам агентства «Галуп Медиа», около 10% москвичей уволились с последнего места работы из-за конфликта с руководством. Можно ли этого избежать? И конфликта, и увольнения. О чем свидетельствуют непрекращающиеся конфликты в одной организации? И возможно ли сохранить рабочее место, не изменив своим убеждениям? Об этом сегодняшний разговор с директором по развитию компании «Класс», тренером-консультантом по корпоративной этике Натальей Усковой и Николаем Артеменко, бывшим генеральным директором крупной компьютерной компании. Здравствуйте, господа.
5: Добрый день.
6: Здравствуйте.
3: А мы начнем с мнения москвичей, отвечавших на вопрос нашего корреспондента Любови Чижовой, возможно ли, на ваш взгляд, сохранить работу при серьезном конфликте с шефом?
5: по-моему, надо уходить. Потому что рано или поздно шеф будет прижимать, вы себя чувствуете уже некомфортно, может быть, и зарплату тебе будет прижимать. Как с ним разговаривать, с шефом, неизвестно, если большой конфликт.
6: Считаю, что невозможно. Так все устроено. Люди судятся, некоторые там жалуются, но это ни к чему не приводит. Мой опыт все-таки уже довольно большой показывает, что условия на работе бывают невыносимые просто. В основном люди уходят.
7: Ну, все зависит от умения человека лаврировать данных конфликтных ситуаций. Вот я думаю, всегда можно найти обоюдное решение.
8: От человека зависит. Если может уладить конфликт, значит может, не может, значит не может. Я лажу со всеми.
9: Я не остаюсь, например. У меня был финансовый вопрос. То есть, в принципе, наверное, люди много чего могут вытерпеть, но когда их утесняют в финансовом отношении, это решающая роль становится. Человек должен быть собственным достоинством. Почему должен терпеть какого-то самодура?
10: Сейчас не получается. А шеф очень быстро конфликт решает. За дверью все. Я уже 10 мест потеряла. Несправедливо все время, я считаю. Никаких прав.
11: Да вполне можно остаться. Ничего такого сложного нет. Если все занимаются своим делом, у всех бывают просчеты. Также и шеф, тоже человек. Сегодня какой-то конфликт, завтра он решился, и все нормально. Все остались при своих конфликтах. Ну, серьезных таких очень не было, а такие средней тяжести были, до сих пор отработают нормально.
12: Даже если человек захочет остаться, то шеф его не оставит. Фраза директора: «Мне с вами очень тяжело работать». Общаться даже было вот так сказано. Да, юридически это было как раз, проводилось очередное сокращение, и меня сократили.
13: В Российской Федерации нет. Харассмент, знаете, сексуальное домогательство. Женщина была начальницей. Получилось так, что наглый напор, отказ, и через 2 дня я уже не работал там.
14: Я думаю, что нет. И не стоит этого делать, потому что уже начнется гонение, и шеф уже никогда не простит там каких-то обид или чего-то еще. Естественно, он будет всячески стараться, ну, может, унизить, может, как-то там лишить каких-то премий денежных. И уж если такой конфликт есть, надо взять и уйти спокойно в другое место.
3: Итак, ваше впечатление от опроса. Готовы ли вы оба? Один как специалист, обучающий, как избегать конфликтов, а другой как тот самый шеф, согласиться с мнением подавляющего большинства опрошенных нами москвичей. Уйти в такой ситуации с работы – самый логичный и чаще всего единственный выход из положения. Наталья, прошу.
4: На мой взгляд, самый нелогичный способ – это свалиться с каким-нибудь инфарктом, поэтому все зависит от вашего настроения и состояния. Вот если там, вы чувствуете, сейчас у вас такой жизненный период, что нет сил ни для какой борьбы, отношения испорчены безнадежно, вас с шефом взаимно тошнит друг от друга, то тогда, конечно, лучше уйти и попробовать где-то еще. Но если есть кураж, и вы видите какое-то конструктивное возможное решение этого, то почему бы эту ситуацию не использовать как шанс? Поэтому главное, чтобы это решение не оставляло ощущение, что вас вынудили остаться или уйти.
3: Спасибо, Наталья. Надеюсь, сегодня вы нам еще расскажете о том, как можно эту ситуацию использовать как шанс. И, Николай, ваша точка зрения?
15: На мой взгляд, уволиться с работы в любом случае тяжелое решение. И поэтому основная задача – это попытаться найти какие-то точки согласия, поскольку все мы склонны драматизировать негативные моменты и не замечать положительные. Вот. Если окажется, что точек согласия, ну, там, скажем так, столько же, сколько и проблемных областей, на мой взгляд, уходить не нужно. Потому что, уходя в другое место, весь негатив может сохраниться, а положительный исчезнуть. Наверное, так.
3: То есть, уходя, мы потащим за собой все наши проблемы?
15: Зачастую так происходит.
3: Спасибо, Николай, спасибо, Наталья. Весь наш сегодняшний разговор, конечно, пойдет с оговоркой, что каждый конкретный случай индивидуальный и неповторимый, и все же есть какие-то общие закономерности. Наталья, давайте начнем с нуля, даже с отметки, наверное, минус 10. Можно ли назревающего конфликта избежать? Можно ли в ситуации, когда тебя пытаются втянуть в конфликт, не внести свой личный вклад в костер, который вот-вот разгорится?
4: Это, как говорится, хочешь мира, готовься к войне. Вот есть такая хорошая книжка Барбары О'Брайен «Путешествие в безумие обратно». Там очень хорошо описаны эти стратегии офисных войн, когда кто-то хочет неугодного сотрудника поссорить с шефом, создается действительно такая атмосфера приближающейся грозы, подозрительности, и человек срывается, там, режет правду матку, выкладывает шефу все наболевшее, конец карьеры. Поэтому вот на отметке минус 10 главное сохранять хладнокровие и придерживаться принципа «делай, что должен, будь, что будет». Но главное, конечно, точно знать, что ты делаешь именно то, что должен, и отдаешь себе отчет, что может быть.
3: Спасибо, Наталья. У нас первый звонок на линии. Петербург, Георгий, здравствуйте, вы в эфире.
16: Здравствуйте. Для краткости я не историю расскажу, а экстракт из истории, который я запросто разрешил. Ну вот вывод такой, что в одиночестве эту проблему решить совершенно невозможно. А вот если ваши начальники или начальницы не являются деталью целостной коррупции с вышестоящими лицами, то это вполне возможно даже без всякого блата. Спасибо.
3: Спасибо, Георгий. Любопытная точка зрения. И, наверное, о том, как избежать конфликта, мы сегодня больше говорить не будем, потому что все-таки в тему передачи вынесен конфликт уже существующий. Мне кажется, что вот на этапе, когда конфликт уже возник, обе стороны конфликта, видимо, и начальник, и подчиненный, бывают убеждены в том, что в основе противоречий лежат какие-то принципиальные соображения, поступаться которыми просто невозможно. Ну и если действует принцип такой народный «ты начальник, я дурак», конфликт заканчивается на самой ранней стадии. Подчиненный просто принимает условия игры, а свои принципы оставляет для домашнего употребления. Если этого не происходит, если подчиненный не готов играть в игру «ты начальник, я дурак», конфликт становится открытым. Николай, вы руководили большой организацией. Я знаю, что в вашем подчинении было около 1500 сотрудников. Бывали ли в вашей работе случаи, когда подчиненный вступил бы с вами в противоречие и сумел при этом доказать вам свою правоту и не вылететь при этом с работы?
15: Безусловно, такие случаи бывали. Не бывало случаев, когда люди вылетали за несогласие со мной. Поскольку ценность конфликтного мнения подчиненного очень высока. Самое главное, что не может растерять начальник, это открытую позицию своего подчиненного, поскольку если подчиненный смотрит на вещи достаточно глубоко, вот, то у начальника основная задача смотреть широко. Вот. И для того, чтобы обладать полной информацией, ему необходимо мнение, зачастую противоречащее со своим собственным. Поэтому, на мой взгляд, обязательно нужно стимулировать систему, при которой подчиненным будет дана возможность противоречить.
3: Спасибо, Николай. Сразу вопрос к Наталье. Насколько Николай типичный, с вашей точки зрения, начальник? Уж больно у него так все гладко получается. И готов выслушивать противоположное мнение, человек может его отстоять, и с работы не уволится. Что-то наши письма на сайте и опрос на улице показывают совершенно другие результаты.
4: Ну, я очень согласна с мнением, что специалист смотрит глубоко, а начальник должен видеть широко. А процедура для вот этого высказывания мнений поперек может быть разная. Я работала в организации, в которой был такой ящик Пандоры, куда вот эти конфликтные мнения анонимно складывались для того, чтобы широта обзора у начальников сохранялась. Но, в принципе, конечно, наверное, это не очень типичная такая позиция для российских компаний.
3: И вы хотите сказать, что начальник не пытался по почерку определить, кто упустил в ящик то или иное мнение?
4: Нет, очень просто. Его помощник распечатывал это все на одном большом листе, и он внимательно это изучал.
3: Не зная, кто писал?
4: Нет.
3: Очень любопытная практика. Еще один звонок из Петербурга. У нас Наталья на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
17: Это я?
3: Да, Наталья, это вы, мы вас слушаем.
17: А повторите, я вот хочу сказать, что в простой обычной беседе мне, например, шеф сказал, что я могу завтра всех уволить и набрать новых людей. Это просто обычная беседа. И были моменты, когда он увольнял по 3, это маленькая организация, по 3, по 4 человека. Это не проблема для него. Он сказал, что на улице стоит много народу. Это не проблема.
3: Наталья, а у вас есть какой-то вопрос к нам?
17: Нет, я просто хотела сказать, что это общеизвестная истина. То,
3: что бывает и такое.
17: Не бывает, а это постоянно и везде. У нас в стране.
3: Постоянно и везде. Николай, пожалуйста, ваша точка зрения, насколько это типичная ситуация. Я тоже в своей жизни слышала такие высказывания. Желающих работать много. В подтекстом на ваше место легко найдем другого.
15: Я не думаю, что это самая распространенная практика, такие утверждения. Тем не менее, всегда у начальника должен быть какой-то повод для шантажа. Да? То есть у подчиненного есть своя сила, у начальника своя. Он ее проявляет таким образом, но, на мой взгляд, не очень эффективно.
3: Наталья.
4: Знаете, есть такая поговорка «хозяин-барин». У нее есть продолжение «хочет живет, хочет удавиться». В конце концов, ну, действительно, руководитель и подбирает команду людей, с которыми ему удобно работать, и, в общем, разруливает ситуацию так, как считает нужным. Там, этично это или неэтично, корректно это по отношению к тем, кому пришлось уволиться, это уже второй вопрос. Но то, что он имеет реально власть это делать и может открыто об этом сказать, да.
3: Спасибо, Наталья, Николай.
15: И если обсуждать принцип, взять более общо, я начальник, ты дурак, вот, то Иногда, к сожалению, приходится этим принципом пользоваться. В ситуации, когда у тебя не хватает ресурсов, например, временных, то времени для дискуссии и учета всех мнений своих подчиненных нет. Там нужно брать жесткое управление на себя. Вот. Единственное, что нужно как-то обозначивать период, в течение которого это будет происходить.
3: Николай, а вот такая система, о которой рассказала Наталья, вот такой ящик Пандоры, вам, например, как руководителю, это было бы любопытно, интересно, полезно? Вы бы хотели, чтобы в вашей организации такой ящик завелся?
15: Я бы хотел, но тем не менее, я не думаю, что это очень эффективно, потому что сухо написанные несколько фраз, они не показывают глубины конфликта. Это должен быть личный разговор, желательно, чтобы человек не боялся.
3: Ну, тогда он уже не анонимный, а значит, может быть, не совсем искренний, и, может быть, вы не все услышите.
15: У нас есть два источника необъективной информации. Человек, который не анонимный, не может рассказывать вещи честно, вот, и просто записки, которые могут быть результатом злости, негодования или обиды.
3: Согласна, спасибо. Мы продолжим сразу после короткого объявления.
18: Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей.
3: На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Сегодня мы говорим о конфликтах подчиненных с начальством. Гости программы – тренер-консультант Наталья Ускова и бывший руководитель компании Николай Артеменко. На одном из сайтов в интернете, посвященных корпоративной этике, я нашла такую рекомендацию. О начальнике либо хорошо, либо ничего. Получается, как о мертвом почти. Наталья, вот я готова согласиться с этой рекомендацией, в том, что относится к обсуждению каких-то внерабочих моментов личной жизни шефа и так далее. Очень любят, особенно в женских коллективах, обсудить, с кем живет, как живет, куда ездил отдыхать, какая машина и так далее и тому подобное. Мне кажется, это недопустимым. На ваш взгляд, так же ли жестко это правило должно действовать в отношении служебных вопросов? Иными словами, можно ли себе позволить критиковать действия и решения начальства и где-то грань, за которой это грозит стать опасным?
4: На мой взгляд, это правило действует еще жестче в отношении именно служебных вопросов. Объясню почему. Вот если я участвую в принятии решения, я могу отстаивать свою там точку зрения противоположную. Я могу ее продвигать жестко или дипломатично, или, там, манипулятивно еще как-то. Но когда решение принято, и за него отвечает мой шеф, моя задача как специалиста – выполнить свою работу по возможности хорошо. Вот критиковать уже принятое решение, пытаться там как-то на него повлиять, вот мне кажется, это довольно опасно, даже не столько для человека, который критикует, сколько для организации, потому что она держится не на правильных решениях, а держится на решениях в одной логике. Как только это исчезает, как только мы принимаем решение то там диверсифицироваться, то специализироваться, то компания находится на грани такого разрушения, раздрая.
3: Наталья, а если речь идет о еще не принятом решении, о решении, которое начальник хочет принять, а в коллективе оно находит какое-то вот такое противодействие, и у сотрудников возникает ощущение, что, может быть, если они будут апеллировать к более высокому начальству, удастся отменить принятие этого решения или как-то изменить его, модифицировать. Вот в данном случае коллектив, обсуждающий то, что хочет сделать начальник. Это коллектив творческий, который хочет креативно как-то развиваться, который хочет помочь, может быть, каким-то своим сотрудникам. Или же это коллектив, который самими своими действиями, вот таковыми, вот такими как бы заштатными, там вот угловыми, там где-то в уголке потихоньку обсуждениями, подрывает основу деятельности организации и мешает начальнику нормально руководить. Я вот имела в виду скорее такие еще не принятые решения, а проекты, скажем так.
4: Ну, вот потихоньку обсуждаемые, наверное, разрушают, а высказанное там свое профессиональное мнение и из позиции скорее там заинтересованного консультанта, чем просто критика, который там, вот, умнее начальника. Я думаю, что вот такая профессиональная позиция на этапе обсуждения, там, четко, внятно высказанная, она, конечно, там, делу помогает.
3: Спасибо, Наталья. Сразу вопрос к Николаю. Вы, как руководитель, способны отличить заинтересованного консультанта от просто критика, если и тот, и другой – это ваш подчиненный? Как вот эту грань вы для себя проведете? Вот вы узнаете, что какой-то человек в коллективе не приветствует решение, которое вы собираетесь принять, и обсуждает его с коллегами. Вы можете отнестись к нему как к заинтересованному консультанту, можете отнестись к нему как к критику. Очевидно, по мнению Натальи, в первом случае ваша реакция будет позитивной, во втором – негативной. Как вы это отличите одно от другого?
15: Мы говорим о разговоре до принятия решения.
3: Да.
15: До принятия решения обсуждаться может все что угодно, и мотивы могут быть не только такие, они могут еще и политические. Я думаю, что нормально отнесусь, поскольку основная задача – это очистить от шелухи информацию, которую разговаривают люди, да, от политических моментов, от критических аспектов, от всех других. После чего, разобрав какие-то такие сухие и формальные аспекты, принять решение.
3: А вот личностный фактор здесь совсем не будет играть никакой роли? Как вы относитесь к тому человеку, который оспаривает проект, который вы хотите провести в жизнь? Хорошо вы к нему относитесь или плохо? Если этот человек вам симпатичен, скорее вы готовы будете прислушаться к тому, что он говорит. А если он вам антипатичен, то изначально вы его сразу отнесете к разряду критиков своей политики. Разве это не так? Вы хотите сказать, что этот личный аспект не очень значительную роль играет в работе?
15: Личный аспект играет очень значительную роль. И в момент принятия решения, безусловно, влияют факторы, какой человек это говорит, мои представления или даже мифы о том, кем он является. Понимание приходит позже. Здесь нужно просто взять ее передышку.
3: И, видимо, не поторопиться в отношении этого сотрудника предпринять какие-то меры.
15: Но меры принимаются не сразу после совершения преступления, правильно?
3: Ну, это бывает по-разному. Спасибо, Николай. Мы примем еще звонок. Москва, Василий Иванович у нас на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
19: Здравствуйте.
3: Слушаем вас.
19: Я хочу отметить, что разные специалисты отношения имеют к работе разное, и на руководителя по-разному влияют. Если, например, серьезный специалист что-нибудь даже возражает, любой руководитель к нему прислушается. Например, я это делал. Я могу выслушать, даже могу согласиться с его мнением, если он прав. А если есть, которые не разбираются в деле, начинают там спорить по делу, не по делу, это видно очень часто. Поэтому с ними поменьше обсуждаем, и, естественно, бывает случай, когда увольняют. А вот когда говорили, что вот, пришел руководитель, сказал, я вас всех уволю. Значит, они не хорошие специалисты. Потому что если бы они сильные специалисты, ни один руководитель вот так прямо не скажет, я вас всех могу уволить и завтра заменить другими. У меня фармацевтика, у меня все эти специалисты очень серьезные. Просто уволить человека, чтобы взять на его другого человека на его место, это надо 10 раз перед этим подумать. И, возможно, если человек, который со мной разговаривает и считает, что он прав, я 10 раз выслушаю, а потом приму решение.
3: Спасибо, Василий Иванович. Я в противовес вашей точки зрения приведу два письма с нашего сайта, с сайта «Радио Свобода». Антон пишет. Практически нереально остаться на работе при конфликте с шефом. При моем личном конфликте с работы уволилось аж 4 сотрудника отдела, все инженеры с высшим образованием. И мнение Марины из Санкт-Петербурга. Кто-то сказал, если вы решились противоречить шефу, это означает, что вы уже себе нашли другую работу. Оставаться не надо, бесполезно, все равно через какое-то время вас вынудят уволиться. Так что только время зря потеряете. Это совет не пессимиста, а мудрого человека. И я передаю микрофон Наталье Усковой, пожалуйста. Пожалуйста.
4: Я бы вот рискнула согласиться с Василием Ивановичем по поводу того, что критика от профессионала, от человека, который хорошо это знает вопрос, знает тот вопрос, по которому мы принимаем решение, она, в общем, ценная. Он говорит о том, что я знаю это, и в решении я вижу несколько там опасностей. Это стоит обсуждать, и такого специалиста уволить, ну, в общем, вряд ли здравомыслящий руководитель решится. Другое дело, когда, да, это какая-то огульная критика от человека, который не имеет к обсуждаемому вопросу там, большого отношения, не слишком в нем разбирается, тогда ситуация другая.
3: И все-таки мне кажется, Наталья, что то, что вы говорите, это в идеале. А мы пытаемся сегодня обсуждать то, что существует в реальности. И вот, на мой взгляд, письма на сайте, они реальность лучше и ярче отражают. Конечно, так должно было бы быть, как вы говорите. Николай, прошу.
15: В реальности это тоже существует, и более того, существует распространенная практика, которой пользуются начальники, и я ей тоже пользовался. Для того, чтобы принять сложное решение, которое даже тебе нравится, ты начинаешь самому противоречить для того, чтобы услышать весь поток негатива, который только может быть. После этого его принимать легче.
3: Расскажите немножко технологически, как вы это делали?
15: Технологически, скажем, мне пришла в голову какая-то идея. Да, там, выбор из двух каких-то позиций. Одна позиция мне нравится, другая не нравится. Вот. Я говорю про позицию, которая мне нравится, что мне она категорически неприемлема. Соответственно, люди начинают меня разубеждать в этом.
3: То есть вы выносите на обсуждение в коллективе и ту, и другую позицию, но немножко подбираете сам себе и делаете вид, что вы сторонник совершенно не той позиции, которая есть на самом деле.
15: Я подбираю не сам себе, а подбираю всем.
3: Ну да, понятно.
15: Да, совершенно верно.
3: Наталья, что вы скажете о таком приеме? Это какая-то такая психологическая техника или это вот такое ноу-хау чисто Николая?
4: Ну, вот Николай, наверное, хорошо чувствует свою команду. Он может сделать такой шаг и услышит по этому поводу какие-то искренние мнения. Конечно, если таким шагом можно поставить людей, в общем, в очень сложное положение, потому что если как бы, они не понимают, что им сейчас делать, когда есть вот два мнения, высказанные начальником, он сам спорит с одним из них. В общем, это для них может быть сложная ситуация. Хотя практика, мне кажется, очень интересная для того, чтобы услышать действительно много мнений и профессиональных каких-то суждений по поводу решений. Да, неплохо.
3: Николай, скажите, а вот реально проведенные такие эксперименты, они давали положительные плоды вот в той организации, где вы работали?
15: Конечно.
3: То есть это работает?
15: Это, безусловно, работает.
3: Ну, я думаю, что, может быть, кто-то из руководителей возьмет это себе на заметку. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о конфликтах между подчиненными и руководителями организации, о том, как выходить из этих конфликтов и можно ли их избежать, сразу после краткой сводки новостей.

0: Голосовой помощник «Радио Свобода».
1: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
0: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
1: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
0: Свобода становится еще ближе.
2: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Конфликты на службе.
3: Если говорить об аналогии с семьей, хорошо, когда в семье оба такие темпераментные. Но чаще всего бывает, что один поскандалил, там, разбил тарелку, ему ух, как хорошо, он разрядился, а второй молча осколочки в совочек сгреб и топорик под подушку припрятал. Или там другая ситуация, он чахнет, болеет и вообще хочет переехать к маме. Вот есть техника довольно конструктивная, она работает и в семье, и на работе, которая позволяет выражать любые эмоции, но в такой конструктивной форме. Это такое «я-высказывание», когда вас начальник, как вам кажется, незаслуженно обидел, вы весь кипите, не надо ему говорить: «Вы необъективный, грубый человек, как вы могли меня назвать там бездарной тупицей». Вот этого говорить не надо. Надо сказать: «Я чувствую обиду и недоумение по поводу вашей оценки меня как тупицы и бездельника, и хотел бы разобраться, что послужило причиной такой оценки».
4: То вот. Есть не вы плохой,
3: да,
4: а я чувствую обиду, потому что вы вот так по отношению ко мне поступили.
3: Да, схема очень простая. «Я» — называйте чувство, которое вы испытываете, по поводу какой ситуации и чего бы вы хотели. Эта позиция чем хороша, что вот вы имеете право на любые чувства. Вы говорите честно про то, что вы там в ярости или вы обижены, но вы не говорите, не даете оценок другому человеку, потому что оценку всегда можно оспорить и, скорее всего, с ней не согласиться. Оспорить ваши чувства, в общем, сложно. И когда вы объясняете, почему вы их испытываете и чего бы вы хотели, то это такое, возможно, начало для конструктивного разговора. Это и в семье бывает полезно, и на работе. Другое дело, что если вот попробовать потренироваться, это не так просто. Во-первых, у людей не очень богатый словарь по поводу своих чувств. Обычно они начинают: «Я чувствую, что вы...» и так далее. Вот тут возникает самая большая сложность. Но потренироваться стоит, работает, проверено.
2: «Личное дело. Конфликты на службе» подготовила и ведет программу Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 11 февраля 2005 года.
4: Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело», в которой говорим сегодня о том, как можно управлять конфликтом в организации, какие ошибки совершает начальник и в чем принципиально может ошибаться подчиненный. Мы говорим о том, как психологи работают с эмоциональными конфликтами, которые происходят почти в любом коллективе. Гости программы – директор по развитию компании «Класс», тренер-консультант по корпоративной этике Наталья Ускова и Николай Артеменко, в недавнем прошлом генеральный директор крупной компьютерной компании, а сегодня консультант по управленческим вопросам. Ведет программу Татьяна Ткачук. Мне кажется, что в рамках темы, которую мы сегодня обсуждаем, невозможно не затрагивать гендерный аспект, поскольку начальником может быть мужчина, начальником может быть женщина. И даже сам стиль конфликтов и с тем, и с другой, он принципиально разный. Слышала от многих знакомых, что мужчинам свойственно вырабатывать такую манеру противодействия начальнику-мужчине вплоть до очень смешных приемов. Я помню, меня действительно смешил рассказ о том, как это делается. Скажем, мужчины тренируются смотреть начальнику прямо в глаза, не моргая, не отводя взгляды. Таким стальным взглядом, считая, что, может быть, сказать можно не все, а вот взглядом я уж точно ему покажу, что вот со мной так нельзя. Знаю, что в мужских коллективах между подчиненными мужчинами и начальником и мужчинами иногда принят такой разговор в открытую, без реверансов, когда можно зайти, плотно закрыть за собой дверь кабинета начальника и отвести душу по полной программе. То есть вот я сейчас пойду, я все ему скажу. Вот пусть он меня там уволит, выгонит, но я вот должен высказаться. Практика показывает, что после таких открытых разговоров, если шеф человек более или менее нормальный, напряжение снимается, конфликт как-то утрясается, и, в общем, люди могут работать дальше. Женщиной, начальницей все это невозможно, и, наверное, в случае, когда руководитель коллектива мужчина, а подчиненная женщина, и между ними происходит конфликт, это тоже невозможно. Николай, приходилось ли вам когда-то разрешать серьезный конфликт с женщиной подчиненной? В чем, на ваш взгляд, особенности вот именно таких конфликтов?
5: Разрешать приходилось, а особенности, они заключаются в том, что в отличие от конфликта мужского, где он носит, как правило, содержательный характер, конфликт женщины, он, как правило, носит эмоциональный характер. И для меня лично это, безусловно, сложнее. Например, женский плач, он меня вышибает из колеи.
4: А что, частенько плакали у вас в кабинете?
5: Бывало, бывало.
4: И как вы реагировали?
5: Пытался сам быть спокойным. Вот, и, по сути дела, это слова а-ля утешения, что-то в этом роде.
4: Но ведь когда вы в такой ситуации начинаете утешать женщину подчиненную, вы фактически признаете ее правоту, ее точку зрения. То есть уж чем можно утешить расстроенного человека? Сказать, конечно, конечно, все будет хорошо.
5: Нет, можно сказать, что не все так плохо в этом решении или в этой ситуации. Есть и положительные стороны. При этом не отказываясь от своей линии, там, если она жесткая.
4: Спасибо, Николай. Наталья, ваш взгляд, как гендерный аспект влияет на стиль, манеру разрешения таких конфликтов на работе?
3: Ну, я приведу пример, такой случай из практики. У меня был клиент, женщина, директор крупного подразделения в российской компании, которая входила в совет директоров, она была единственная там женщина. И у нее такой был стиль, собственно, почему она, наверное, там, в этот совет директоров хорошо вошла, очень резкая, очень жесткая, то, что говорит Николай, действительно, по существу, касаясь только содержательных вопросов, позиция такая «я сказала», но вот хорошо принимаемая в том мужском коллективе. И у нее был достаточно серьезный конфликт со своими подчиненными, потому что она вот вниз транслировал такую же линию поведения. Я сказала, и именно вот я начальница, вы дураки. И мы достаточно много времени с ней потратили на то, чтобы выработать такую гибкость в поведении. Там, да, мужик в юбке, здесь, ну, по сути, быть такой, как тебя хотят видеть твои подчиненные. То есть где-то мамочкой, где-то жилеткой, где-то стеной и опорой. Вот мне кажется, что конфликт с женщинами-руководителями в том, что им приходится, сложность этого конфликта, им приходится проявлять больше гибкости, такой ролевой, быть то такой, то другой. Если ты начальница, ты должна быть отчасти самцом, хорошо принимающим, быстро принимающим решения с четкими мозгами, но в то же время ты остаешься женщиной, к тебе обращены какие-то вот эмоциональные там посылы, в том числе, на них нужно реагировать.
4: Наталья, маленькое уточнение. Ты женщина сама к вам обратилась за помощью? То есть она какие-то сложности испытывала?
3: Да, она сама их выразила, опять же, очень коротко. Она сказала, жалует царь, не жалует псарь.
4: Угу. То есть наверху она умеет договариваться с
3: ним. Да, а дальше проблем. Сотрудники просто саботируют те решения, которые, те задачи, которые она ставит перед ними. Но надо сказать, что нам эту проблему там, через какое-то время решить удалось, когда просто человек стал фиксировать точки в своем поведении, где он перегибает в ту или в другую сторону, и вот научился их контролировать, то есть быстро выходить из роли в роль.
4: Спасибо, Наталья. Два звонка из Петербурга. У нас на линии. Сначала выслушаем Николая. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Вот у меня знакомая есть. Ее приняли на работу. Но начальник сказал, что вот если ты, чтобы была без комплексов, потому что к нам приезжают люди различные, и нам иногда надо в гостиницу послать женщину. Она говорит, ну я замужем, у меня ребенок есть. Это не важно. Короче говоря, она не согласилась, и ее уволили.
4: Ну, бывают, наверное, такие ситуации, то есть отрицать использование власти и в таких целях некоторыми начальниками невозможно. Это немножко не тема нашего сегодняшнего разговора. Наталья, насколько часты такие случаи? Часто ли вам приходится сталкиваться с жалобами, может быть, на что-то подобное?
3: Иногда приходится сталкиваться с людьми, которых это повторяется из раза в раз. То есть вот человек говорит, что просто я вот 10 там, рабочих мест сменила, и везде меня пытались использовать вот именно так. Когда такие люди приходят, например, на тренинг, то они сами через какое-то время замечают, но если это девушка, да, она все равно ведет себя отчасти вот красавица. Она, конечно, продела, но еще и про свою красоту, и при этом она дает понять, что вообще это так вот чистое искусство. Такие вещи обычно не очень проходят. Люди реагируют на все, и на то, что ты по делу делаешь, и на то, что ты помимо этого из себя представляешь. Поэтому, ну, как бы если повторяется из раза в раз, то на это надо обратить внимание. Видимо, вот человек сам посылает какие-то сигналы про то, что это возможно.
4: Спасибо, Наталья. Николай, насколько для вас существенно, вот как женщина на работе себя позиционирует, вот дает ли она понять, что она еще и женщина, она еще и хороша собой, и использует ли она какие-то свои внешние данные в попытке решить какую-то конфликтную ситуацию с вами? Реагировали вы на это как руководитель или нет?
5: Как, моя задача не реагировать, но, конечно, влияние имеется.
4: Я просто немножечко объясню для слушателей, что Николай красивый молодой мужчина передо мной сейчас в студии, и мне вот любопытна его точка зрения на этот счет. Пожалуйста.
5: Женщина всегда остается женщиной, и использовать свой шарм она, в принципе, обязана. Вот. Более того, мы все проводим на работе большую часть жизни, да, больше, чем во всей остальной жизни, если исключить сон. Вот. И поэтому ухаживающая за собой женщина, излучающая очарование, это всегда хорошо, это плюс. Другое дело, что не нужно забывать о том, что дело есть дело, и путать эти вещи неправильно.
4: Ну, а вот вы согласитесь с Натальей, что подобное предложение пойти в гостиницу и поработать еще и другим, а не только тем специалистам, которым ты нанят на работу, может прозвучать только по отношению к определенной женщине, что она сама задает правила этой игры?
5: Я не думаю, что это так. Просто в той организации, про которую нам Николай рассказывал, видимо, в этом была какая-то большая потребность. Они искали ровно на эту, если это можно назвать, работой.
4: То есть вы считаете, что там был просто момент недоговоренности, когда человека принимали на работу? То есть ему не дали это понять, а это выплыло потом, позже?
5: Ну, здесь мы говорим, по сути дела, про разряд преступлений или абсолютно некорректного поведения со стороны работодателя. Вот. Да, им было нужно именно это. Они искали на такую работу человека.
4: Спасибо, Николай. Еще звонок примем. Петербург, Виктор Николаевич у нас на линии. Здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Действительно очень интересная передача, с одной стороны. Но вот от Николая идет такая рафинированная, я бы даже сказал, советского типа руководитель. Хотя, может быть, не так, потому что он молодой. Но дело в том, что, да, целевая функция дела. Но всегда это дело вот осложняется родственниками, любовницами, которые в коллективе, естественно, есть. Вот что бы вы могли сказать по этому поводу, как в этом случае? Потому что всегда любовница, родственник, он, его мнение начальник будет учитывать, ну, потому что надо работать, надо, так сказать, человеку платить там и прочее, прочее. Ну вот. Вот как в такой ситуации Николай бы сказал?
4: Спасибо, Виктор Николаевич. Передаю микрофон Николаю.
5: Отвечу, Виктор Николаевич. Такие проблемы, они, как правило, нерешаемые. Потому что если любовница начальника захватила власть компании, это данность, которая уже есть. И здесь, видимо, если невозможно терпеть, нужно действительно увольняться.
4: Наталья.
3: Ну, вот я, пожалуй, здесь соглашусь с Николаем. Действительно, надо признать, что есть нерешаемые ситуации. Я, правда, давно не сталкивалась с организациями, где вот так. Это действительно какое-то такое наследие, наверное, советского стиля управления. Но, тем не менее, вот да, пожалуй, тогда стоит смириться с тем, что вам это совершенно не подходит. Вы не хотите ввязываться в эти игры и уходить.
4: То есть в том случае, о котором говорил наш слушатель, к сожалению, вы оба вынуждены констатировать, что это вот против лома нет приема.
3: Ну, с позиции здравого смысла, да. То есть можно, конечно, говорить, что нет, а вы поборитесь, вы докажите свой профессионализм, там вы лучшая любовница и так далее. Но, в общем, практически это почти неосуществимо.
4: Наталья, если продолжать аналогии открытого конфликта, который происходит на производстве, с семейными конфликтами, вот психологи очень часто советуют супругам не хранить подолгу наболевшее в душе, а давать периодически себе волю, может быть, иногда и побить тарелки, и поскандалить, и высказаться вот так вот в открытую, что от этого становится легче, потому что нарыв внутри, он нарывает долго, потом взрывается очень сильно и болезненно. Насколько уместна эта аналогия по отношению к производственному конфликту?
3: Если говорить об аналогии с семьей, хорошо, когда в семье оба такие темпераментные. Но чаще всего бывает, что один поскандалил, там, разбил тарелку, ему ух, как хорошо он разрядился, а второй молча осколочки в совочек сгреб и топорик под подушку припрятал. Или там другая ситуация, он чахнет, болеет и вообще хочет переехать к маме. Вот есть техника довольно конструктивная, она работает и в семье, и на работе, которая позволяет выражать любые эмоции, но в такой конструктивной форме. Это такое «я-высказывание», когда вас начальник, как вам кажется, незаслуженно обидел, вы весь кипите, не надо ему говорить, вы необъективный, грубый человек, как вы могли меня назвать там бездарной тупицей. Вот этого говорить не надо. Надо сказать, я чувствую обиду и недоумение по поводу вашей оценки меня как тупицы и бездельника, и хотела бы разобраться, что послужило причиной такой оценки.
4: То вот. Есть не вы плохой,
3: да,
4: а я чувствую обиду, потому что вы вот так по отношению ко мне поступили.
3: Да, схема очень простая. Я называйте чувство, которое вы испытываете, по поводу какой ситуации и чего бы вы хотели. Эта позиция чем хороша, что вот вы имеете право на любые чувства. Вы говорите честно про то, что вы там в ярости или вы обижены, но вы не говорите, не даете оценок другому человеку, потому что оценку всегда можно оспорить и, скорее всего, с ней не согласиться. Оспорить ваши чувства, в общем, сложно. И когда вы объясняете, почему вы их испытываете и чего бы вы хотели, то это такое, возможно, начало для конструктивного разговора. Это и в семье бывает полезно, и на работе. Другое дело, что если вот попробовать потренироваться, это не так просто. Во-первых, у людей не очень богатый словарь по поводу своих чувств. Обычно они начинают «я чувствую, что вы…» и так далее. Вот тут возникает самая большая сложность. Но потренироваться стоит, работает, проверено.
4: Спасибо, Наталья. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. В программе «Личное дело» о конфликтах шефа и подчиненного сегодня говорят тренер-консультант Наталья Ускова и бывший руководитель компании Николай Артеменко. Николай, вот есть такой еще обходной маневр при решении конфликта. Когда подчиненный делает вид, что он согласился с директивами босса, а втихаря продолжает гнуть свою линию. Проделывали ли когда-то такое с вами? Всегда ли вам удавалось это вовремя понять, и какова была ваша реакция?
5: Такие ситуации нередки, и со мной их проделывали раз 10. Они очень сложны для контроля, и вовремя понять, что это происходит, зачастую не получается. Вот. Если же говорить про реакцию, то реакция на это самая жесткая, потому что это одно из самых больших преступлений, которое может совершить подчиненный. Почему? Потому что самое важное – объективная информация о происходящем. Если человек не успел выполнить какое-то задание или выполнил его неправильно, преступление меньше, чем дать неправильную информацию о состоянии дел. Потому что если у вас есть подчиненный, значит, у вас есть некий больший объект, чем его участок, и может пострадать дело целого объекта.
4: Спасибо, Николай. Еще вот несколько тезисов с сайта с рекомендациями, как выходить из корпоративных конфликтов. Линия поведения шефа. Не разбираться лично в конфликте до последнего момента. Пытаться скинуть это все на замов, чтобы не терять лицо. Уважать подчиненных всегда, иначе дисциплина полетит к черту. Что рекомендуется подчиненным? Не забывать о принципе иерархических отношений. Шеф всегда прав. Не ждать от начальника умных решений. Ты свое дело в любом случае знаешь лучше. Но выполнять его распоряжения, даже если они тебе не нравятся. Не путать исполнителя с раболепием. Ну, красиво все написано, как всегда во всех рекомендациях. У меня, Наталья, к вам два вопроса. Если принять за аксиому принцип «шеф всегда прав», не приходится ли согласиться с тем, что ты ставишь на своем собственном развитии как специалиста некую точку? Если он прав, тебе ситуация видится иначе, но ты не будешь отстаивать свою точку зрения, ты примешь его точку зрения. И второе. Если исполнение указания шефа входит в отчетливое противоречие с твоим представлением о прекрасном, чем исполнительность будет отличаться от раболепия?
3: Ну, по поводу первого вопроса, я всегда говорю, что идеальный начальник – это гениальный и очень ленивый, чтобы решение он принимал правильное, но потом не очень вмешивался в их исполнение. Но такое встречается редко, а вот насчет остановки собственного развития, мне кажется, что выполнить не слишком умное решение таким образом, чтобы это не нанесло катастрофического ущерба бизнесу, например, это весьма такая достойная задача для собственного развития. А что касается раболепия, вот когда сотрудник начинает заранее сильно интересоваться, какие у шефа представления о прекрасном, чтобы всегда совпадать, вот это да, это как бы уже лакейство. И я думаю, что многим управленцам известен такой французский афоризм, что если кто-то лижет тебе подошву, надо придавить его посильнее, пока он не начал кусаться. Поэтому изменять свои представления о прекрасном каждый раз в зависимости от мнения шефа не стоит, но вот выполнять его решение мне можно, мне кажется, можно, чуть-чуть подвинув эти свои собственные представления.
4: Спасибо, Наталья. Вопрос Николаю. Всегда ли вам удавалось распознавать в подчиненных тех, кто искренне принимал ваши директивы как позитивные и позволяющие развиваться компании, и вот тех самых, кто проявлял как раз раболепие в ответ? И как вы на самом деле в глубине души вот так по-честному относились к тем и к другим?
5: До конца я этого, естественно, не знаю, потому что те, кто проявлял раболепие очень искусно, видимо, я об этом так и не знаю. Вот. А так, ну, ты смотришь за поведением, ты видишь, и ты дополнительную информацию к какому-то обосновывающему аргументации учитываешь в своей работе.
4: Я немножко тогда по-другому поверну вопрос свой. Кто вам был интересен как сотрудник? Может быть, более строптивый, но собственные позиции, пусть даже расходящиеся с вами, или очень исполнительный, всегда готовый отдать под козырек и торопящийся бежать выполнять ваше распоряжение еще до того, как вы его договорили до конца?
5: В организации нужны и те, и другие. Должны быть люди, которые исполняют беспрекословно, и ты знаешь, когда к ним обращаться. А должны быть люди, которые с тобой спорят и пытаются добиться там более совершенного решения.
4: И вы умышленно старались держать у себя в коллективе и таких, и таких?
5: Безусловно, это так. Вот. А если говорить про людей неудобных, то, как правило, талантливые люди, они неудобные люди. Если ты не будешь мириться с неудобством, то у тебя не будет талантливых людей.
4: Спасибо, Николай. Примем еще один звонок из Петербурга от вашего тезки. Тоже Николай у нас на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
8: Здравствуйте.
4: Слушаем вас.
8: Я вот что хотел сказать. О чем мы говорим? Об отношениях начальника и подчиненного, наемных рабочих, и того, и другого. Или начальника и подчиненного как собственника и наемных рабочих, или собственника и сособственников, то есть акционеров, скажем, более низкого ранга, или наемный начальник, а собственники, акционеры, которые работают вот на этом предприятии. Ведь в любом случае из этих конфликты будут разрешаться совершенно по-разному, да и цели могут оказаться разные у этих людей. Осветите, пожалуйста, этот вопрос.
4: Спасибо, пожалуйста, Николаю. Сначала слово. В чем принципиальная разница, на ваш взгляд?
5: Принципиальная разница есть. Если мы говорим про конфликт наемных людей, то при этом конфликте, как правило, в качестве аргументации успеха или неуспеха какого-то предприятия служат собственные силы и ресурсы людей, которые это обсуждают. Вот. То есть у меня это не получилось, говорит подчиненный, потому что такие-то, такие-то и такие-то вещи не сработали. Это нормальная аргументация. В разговоре же с собственниками это не работает, потому что если собственник требует от своего подчиненного, соответственно, наемника, какого-то результата, то не имеет никакого значения, по каким причинам что-то не получилось. Соответственно, если мы говорим про собственника и подчиненного, это генеральный директор. Генеральный директор обязан давать результат независимо от объективной или субъективной причины помешали этому сделать. Если у него что-то не получилось, то он автоматически виноват. Если не внутренне, то с точки зрения успеха.
4: Спасибо, Николай. Мне-то казалось, что мы больше говорим о конфликте как бы на линии человек-человек, и человек остается человеком, будь он собственник, акционер, наемный рабочий. Наталья, насколько с вашей точки зрения, как тренера-консультанта, вот эта разница существенная?
3: На мой взгляд, она действительно существенна. Мы просто в самом начале сказали, что у нас все идет с оговоркой, что каждый конфликт, в принципе, по-своему уникален. И действительно, конфликты между владельцами и топ-менеджерами, они другого порядка совершенно.

0: не должен, если об этом не было договоренности. Этот принцип легко нарушается, если ваш начальник самодур или самодура, как хорошее это слово возникло в фильме «Служебный роман». Николай, вот один из слушателей, который нам звонил сегодня, он сказал, что Николай такой советский руководитель, хоть и молодой, да? Я готова с этим спорить, но, тем не менее, на ваш взгляд, руководители российского бизнеса, не привыкшие работать в организациях, где есть полис, прописывающий нормы поведения до малейших деталей, в том числе и манеру поведения в конфликтных ситуациях, российские руководители, не боящиеся судов, потому что в России редко все-таки пытаются сохранить рабочее место, судясь с начальством. Российские руководители, не держащие в штате психологов, помогающих разрешать конфликты, и достаточно редко до сих пор еще выписывающих даже для единичных консультантов, консультаций таких вот штатных профессиональных психологов. Вот по определению, такие российские руководители, на ваш взгляд, вы наверняка с коллегами сталкивались, и общее впечатление у вас об этом есть, они действительно самодуры в большинстве своем?
1: Самодуры, безусловно, есть, но отсутствие прописанности, на мой взгляд, не обязательно стимулирует к тому, чтобы быть самодурами. Почему? Потому что если нет прописанности, то появляется достаточно большая свобода и для начальника, и для подчиненного. И приходится управлять организацией, в которой ты возлагаешь большую долю ответственности, не прописанной, на своих подчиненных. Вот. И, соответственно, многие вещи можно не регламентировать, потому что прописанность – это не благо. Прописанность – это некий костыль, который забивается в организацию тогда, когда какая-то ситуация зашла уже достаточно глубоко и плохо. Вот. Если получается обойтись без прописанности, для организации только лучше. Эффективность от этого выше, на мой взгляд.
0: Любопытная точка зрения. Попрошу Наталью прокомментировать тот же вопрос.
2: На мой взгляд, прописанность в российских компаниях – это скорее благо. Вот опыт, например, проведения тренингов по командообразованию показывает, что у нас люди, в общем, достаточно легко собираются, там, как комары на болоте, в фигуру бегемота, но когда непонятно, в какую сторону, там, какие ноги, в какой момент должны идти, это для компании нехорошо. Поэтому прописанность, да, с одной стороны, это костыль, но иногда это костыль, без которого просто двигаться невозможно.
0: Наталья, скажите, а кто чаще всего к вам обращается за помощью? Большие корпорации, маленькие, чисто российские, смешанные предприятия, западные компании? Кто консультируется у вас?
2: У нас есть несколько направлений деятельности. Вот скорее к тому, что мы сейчас обсуждаем, относится к нашим клиентам. Это владельцы и топ-менеджеры крупного российского бизнеса.
0: Спасибо, Наталья. И, Николай, пожалуйста, 30 секунд буквально у вас на
1: Последний комментарий по поводу прописанности. Прописанность, она уничтожает очень важные вещи, а именно разнообразие. Если ты уничтожаешь разнообразие, то унифицируешь людей и не даешь раскрываться их талантам.
0: Спасибо, Николай. Спасибо, Наталья. К сожалению, время нашей работы в эфире подошло к концу. И мы вынуждены констатировать, конфликт с начальником на каком-то этапе работы неизбежен. Нужно понимать, что у вас с ним отчасти разные цели и задачи, разный уровень информированности и, наконец, разная степень власти. Понимая это, тем не менее, не стоит воспринимать очередной конфликт как катастрофу. Лучше учиться выходить из него с наименьшими потерями, в любом смысле слова, потери рабочего места или потери чувства собственного достоинства. Я благодарю за участие в эфире директора по развитию компании «Класс», тренера-консультанта по корпоративной этике Наталью Ускову и Николая Артеменко, бывшего руководителя крупной компьютерной компании. Режиссер программы Олег Львов. Звонки сегодня принимала Белла Калоева. Вела эфир автор программы Татьяна Ткачук. До встречи через неделю и оставайтесь на волнах свободы.

0: активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо родители за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
3: Всем привет, дорогие друзья! Это Артемий Троицкий и «Музыка на свободе», выпуск номер 277. Сегодняшние герои... В общем-то, сегодняшняя героиня одна, и зовется она «Берлинская стена». Мы послушаем всякие песенки вокруг да около Берлинской стены, которая была возведена, сколько там, 62 года тому назад, в августе 1961 года. Ну, а начнет программу великий человек, гениальный музыкант Джон Кейл. Родился в 1942 году, валиец, Уэльсе, участник группы Velvet Underground, одной из самых известных и влиятельных групп в истории рока, особенно альтернативного рока. Ну и, слава богу, жив и относительно здоров по сей день. И выпустил замечательный совершенно новый альбом, который называется «Mercy», то есть «Милосердие». На альбоме этом его сопровождает куча всякого народа: Fat White Family, Animal Collective, VS Blood и так далее. Я выбрал песню под названием «Story of Blood», «История крови».

Джон Кейл, «Ways Blood» на подпевках, «Story of Blood», альбом «Mercy». На мой взгляд, альбом совершенно изумительный, один из лучших вообще в карьере этого великого музыканта. Стиль его очень сложно определить, он придумал что-то новое, но примерно так же, как Дэвид Боуи со своим последним альбомом «Black Star». То есть это отчасти эмбиент, отчасти постпанк, а отчасти вообще религиозная священная музыка. Поехали дальше. Shannon and the Clamps — это уже такая веселая американская группа из Калифорнии. Солистку и бас-гитаристку зовут Shannon Shaw. Шестой альбом их называется «Year of the Spider» — «Год паука». И слушаем песню «Midnight Wine» — «Полуночное вино».

Shannon and the Clams, альбом «Год паука». Продюсер, кстати, Дэн Ауэрбах из Black Keys. Теперь наша маленькая мини-история. Ее герои — это английская группа Джонни Кид и Пираты. Но вы, естественно, знаете их песню «Shaking All Over». Собственно говоря, по строчке из этой песни и назван исчерпывающий сборник Джонни Кид и Пиратов. Практически все их студийные записи, сделанные с 1959 по 1966 год. Интересно то, что у Джонни Кида и Пиратов не было выпущено ни одного альбома, только синглы, порядка 20 синглов и, в общем-то, никаких лонгплеев. Итак, сборник «Quiver Down the Backbone», то есть по-русски, наверное, было бы правильно перевести как «мурашки по коже», но по-английски это «дрожь по позвоночнику». Естественно, первым делом слушаем их величайшую песню. На мой взгляд, вообще один из лучших ранних рок-н-роллов абсолютно на уровне лучших песен, там, скажем, Элвиса или Джерри Ли Льюиса или Чака Берри и так далее. Песня «Shaking All Over» была записана в июне 60-го года, номер один в Соединенном Королевстве.

Джонни Кид и пираты, shaken all over. Ну, Джонни Кида на самом деле зовут, конечно, не Джонни Кид, а Фредерик Альберт Хит, 35-го года рождения. К сожалению, повторить успех shaken all over Джонни Киду и пиратам не удалось. Было у них еще большое количество всяких синглов, в том числе некоторые из них были, ну, не так хороши, как shaken all over, но все равно очень-очень даже неплохие песенки. В частности, сингл «Restless», беспокойный, который вышел в сентябре 60-го года, то есть вскоре после «Shaken All Over», но он дошел уже в Англии всего-навсего до 22-го места. Тут, кстати говоря, имеется прекрасное гитарное соло, замечу, это 60-й год, в исполнении гитариста по имени Арт Керри. «Restless».

0: Джонни Кид и пираты. Песня «Restless», сентябрь 60-го года. Ну, в общем-то, больше мне вам, пожалуй, предложить нечего. Все остальные песни мне понравились несколько меньше, хотя тоже хороши. Совсем другая музыка. Это дуэт брата и сестры Элизабетты Порчинай и Эммануэля Порчинай. Они итальянцы, но живут в Германии в тусовом городе Берлине. И, значит, у них имеется вот этот дуэт, называется «Aperture» — «Отверстие», у которого вышел уже второй альбом «Станция», «Комнаты». Очень такой необычный стиль, надо сказать, у этого дуэта. Послушаем заглавную песенку. Она довольно короткая, так что я думаю, что соскучиться вы не успеете.
1: Siamo alla ricerca di padri, di forza tenera, sicura e paziente. Porta al fronte e testa tristezza costante nel vuoto. Cucini per me un pasto ancora crudo. Che io divoro e adoro. Deglutisco in fretta e penso che adoro la tua cecità.

0: Аперчер, итало-германский дуэт Елизаветы Эммануэли Порчина и альбом «Станция». Ну, а теперь, собственно, значит, если сейчас Берлин — это действительно одна из культурных столиц Европы, а может быть и вовсе культурная столица, то так было не всегда. Вот. И 13 августа 1961 года начали строить Берлинскую стену коммунистические товарищи, и 60-летию Берлинской стены посвящен замечательный совершенно сборник. Он так и называется «16th Anniversary of the Berlin Wall». Выпустил его немецкий архивный лейбл Bear Family. И надо сказать, что это просто исчерпывающая пластинка на данную тему. Начнем с сообщения радио американских вооруженных сил о том, что началось строительство Берлинской стены. Это как раз радиоперехват от 13 августа 1961 года.
1: While President Kennedy was returning from his first European quest for peace, Khrushchev and the East German communists had completed their blueprint for the total isolation of East Berlin. On August the 13th, 1961, East Germany put an end to the flights of refugees to the West by building a wall to keep people in and freedom out. The wall became a hated symbol of oppression, of men and ideas, a heartless and cruel division of a city and a people.
0: Ну вот, это было радио US Armed Forces о том, что вот началось такое дело, строительство Берлинской стены. Ну, естественно, стена эта разделила город Берлин на две неравные части. Большая часть все-таки две трети на западе, одна треть на востоке. Ну, и этому событию посвящено большое количество и фильмов, и книг, ну, и музыки тоже. Начнем с песни в исполнении Марлен Дитрих с оркестром, американским оркестром Вали Стота. Песня называется «Ich habe noch einen Koffer in Berlin» — «У меня есть чемодан в Берлине». Марлен Дитрих вообще уроженка Берлина, кстати говоря, и похоронена в Берлине. И эта песня как раз о том, что у нее остался чемодан в Берлине, и она туда обязательно вернется. К сожалению, вернуться в Берлин ей не довелось. Тем не менее, песня стала очень и очень известной.

0: Марлен Дитрих, у меня есть чемодан в Берлине. Ну, теперь смешная такая штука. Значит, дуэт американских диджеев и комиков. Ну, было время, когда диджеи и стендаперы, в общем-то, это была одна профессия. И вот это вот детройтские диджеи Дики Гудман и Микки Шор, выступавшие под названием «Спенсер и Спенсер», они записали, значит, такую миниатюрку под названием «Russian Bandstand» — «Русский хит-парад». Ну, я надеюсь, что вы поймете. Там очень простой английский язык.
1: Welcome to Russian Bandstand. This is your host, Nikita Clarkchev. In Russia, almost everybody watches Russian Bandstand. Now everybody watches Russian Bandstand. Next is number one song in Russia.
2: But we don't like that song.
1: You got to like that song. It's number one song.
2: But we don't like...
1: Who else doesn't like that song?
3: I don't like... any other song.
1: Too late, comrade. Now, anybody else don't like?
2: We like that song.
1: All right, now a word from our sponsor. You better listen. Light up Stroganoff. New short-length cigarette. Each cigarette, two puffs. That's all you got time for. Work 22 hours a day, salt mine. Is only cigarette with microphone filter. So be careful, comrade. Secret police are listening. Is only cigarette I smoke. Right, comrade Mamarella Chef?
4: Right. Is only cigarette you can buy.
1: Next on the Russian Bandstand is country's number one singing star, Nikita Preslichev. What are you going to sing, Nikita? No, that's wrong song. Tomorrow we have new number one singing star. Tomorrow we have new number one song.
2: Hey, comrade, we are secret police. Tomorrow we have new host on the Russian Bandstand.
0: Спенсер и Спенсер, русский хит-парад. Дуэт американских детройтских диджеев. Следующая песня со сборника, посвященного 60-летию Берлинской стены, это запись нью-йоркского вокального квинтета The Dellwoods в стиле doo-wop. И песенка называется «Agnes, the Teenage Russian Spy». «Агнесса, русская шпионка-подросток». Детройтская запись была, кстати, еще до стены 59-го года, а вот это уже постенная запись, сентябрь 61-го.

0: Agnes. I love you till you die, Agnes. Wave bye-bye, Agnes.
1: Песня про юную русскую шпионку в исполнении американского вокального квинтета The Dellwoods. Следующая песня вообще была даже хитом. На 37-м месте она была в американском хит-параде в феврале 62-го года. Певицу зовут Тони Фишер. Честно говоря, не помню такую совсем. Ну, в общем, вот это самая Тони Фишер с оркестром Уэйна Шенклина записали песню под названием «West of the Wall» — «К западу от стены». И это, значит, такая вот сентиментальная песня о любовниках, разлученных Берлинской стеной.

Тони Фишер, февраль 62 года, к западу от стены. Имеются на сборнике всякие инструментальные, такие всякие джазовые и роковые штучки на русские там или околорусские или коммунистические темы. Среди них я выбрал оркестр Лестера Ланина. В основном из-за имени Ланин, Ленин, в общем-то, похоже. Очень типичная вещица, 62-го года запись, называется, естественно, Russian Roulette, русская рулетка, оркестр из Филадельфии, кстати говоря, ну и там вот фигурируют, естественно, всякие такие популярные китчевые русские темы, в данном случае, по-моему, это песня «Эй, ухнем».

Lester Lennon Orchestra, Russian Roulette. Ну, еще много-много есть всяких забавных записей на этом сборнике. Вот, если можете раздобыть, очень советую. Продается, кстати, в Берлине. Я купил этот сборник в Берлине, как раз в одном из музеев, посвященных Берлинской стене. Берлинская стена у меня — это вообще фетиш. Я однажды прошел вдоль этой стены с юго-востока на северо-запад. 3 дня у меня занял этот маршрут. Да, имеются тут, кстати, Бо Дидли, там со всякими антикоммунистическими песнями и так далее. Но я хотел бы завершить знакомство с этим сборником песенкой, очень грустной, песня 62-го года в исполнении The Crown City Four. Это вокальный квартет из калифорнийской Пасадены. Песня называется «Watch World War III on Pay TV». Смотрите Третью мировую войну на платном телевидении. К сожалению, да, так оно все и получилось. Все вернулось. Нафиг, холодная война, более того, горячая война. В общем, да, в тяжелое время мы живем. «The Crown City Four, Watch World War III on Pay TV».

Это были американцы, Crown City Forest, Калифорния, и песенка про то, как можно посмотреть Третью мировую войну на платном телевидении. Сюжет наш был посвящен, напомню, 60-летию строительства Берлинской стены, но сейчас уже прошло еще 2 года с тех пор, но, к сожалению, дела в мире снова скатились в самую плохую сторону. Ну что ж, поехали дальше. Дубен в Пеште — это чешская группа из небольшого города Литомиржица, но очень интересная группа. Стиль они свой называют «Dark Pop», «темный поп». Это такой квартет. Третий альбом у них вышел. Называются альбомы в основном женскими именами. Предыдущий назывался «Анна», а вот этот называется «Нина». И я так понимаю, что это что-то вроде такой мини-дарк-поп-оперы. Слушаем песню «Дитер под каванину», то есть «Дитер встречает Нину».

Дубен в Пешти из города Литомержице, чешского альбом «Нина». Следующая наша героиня – американка из города Бостона. Зовут ее Венди Айзенберг. Очень своеобразная девушка. Она импровизирует, играет на гитаре, на банджо, вот, и поет всякие сюрреалистические песенки. Четвертый альбом у нее вышел, но и после этого у нее тоже что-то выходило. Такая она довольно продуктивная. Этот альбом называется «Auto», и с него я выбрал трек «No Such Luck» — «Нет такой растраты».

Венди Айзенберг из США, альбом «Ауто». И завершит нашу сегодняшнюю программу выступление известной канадской группы «Санс». Одна из лучших, я думаю, заокеанских групп, играющих в стиле крауд-рок. Это трио существует с 2007 года. И их последняя пластинка, пятая по счету, называется «The Witness», «Свидетель». И с него слушаем песню «Third Stream», «Третий поток». На этом я с вами прощаюсь. Это был 277-й выпуск программы и подкаста «Музыка на свободе». И до встречи на следующей неделе. Счастливо, всем хороших летних развлечений. Пока. Это был Артемий Троицкий.

0: «Писательская свобода». С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» — заорал репродуктор, раскатистый и торжественный.

0: Она словно на параде на Красной площади заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера.
1: Говорит Москва, доброе утро, товарищи. Утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте.
0: Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте. Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется. А этот день впереди, как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник! Матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали в последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген. А сапоги, пожалуйста.
2: Писательская свобода. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и в привычном агрегаторе подкастов.
3: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Мифы и репутации». Переписка мудрецов. В московском издательстве «Роспен» вышла одна из значительнейших книг по истории 20 века. Значительна она не только своими внушительными размерами – 1144 страницы, вступительная статья и комментарий, но главным образом по глубине проникновения в проблематику. Речь идет о судьбе России как метрополии и России изгнаннической, эмигрантской. Два корреспондента на протяжении четверти века обменивались суждениями о наиболее серьезных, спорных и важных вопросах двух волн эмиграции – первой и второй. Нам повезло, что жили эти корреспонденты в разных странах и даже на разных континентах – во Франции и в Америке. Звали мудрецов Василий Алексеевич Маклаков и Марк Александрович Алданов. Книга называется «Права человека и империи», и вышла она в серии «Сокровища Гуверовской башни». Имеется в виду, разумеется, та самая Гуверовская башня на территории Стэнфордского университета в Калифорнии, где хранятся богатейшие русские и не только русские архивы. Интереснейший том подготовил и снабдил комментарием профессор Олег Витальевич Будницкий. Сегодня он гость нашей студии.
7: Почему актуально и интересно? Потому что переписываются два очень умных человека. Я бы сказал так, Алданов вообще был умнее своих книг. То есть у него книжки достаточно умные, интеллектуальные, это понятно. И вы знаете, что вообще как бы Алданова, особенно молодое поколение, которому не хватало площадей в журналах, именно в этом была причина того, что у них не было громкого литературного имени. Да? Они считали, что Алданов – это старомодный, такой-сякой, малохудожественный и прочий писатель. Но всех этих молодых гениев, я уж не знаю, кроме специалиста, вряд ли кто-нибудь знает, а Алданов как-то продолжает издаваться и читаться. Но я хочу сказать, что его ум виден в его прозе исторической, его ум особенно виден, конечно, в его исторической публицистике, в его портретах, и, конечно же, в «Ульмской ночи» и во многом чем другом. Но я хочу сказать, что он был, пожалуй, еще и умнее своих книг. Когда ты читаешь тексты умного человека, написанные не для публикации, это чрезвычайно интересно. А что касается Василия Алексеевича Маклакова, так я так думаю, что это был вообще, возможно, умнейший русский человек 20 века. С необыкновенным пониманием происходящих вещей, пониманием человеческой натуры, пониманием русского народа, вот здесь мнение об оторванности интеллигенции от народа и так далее. Но Маклаков никак не был оторван от народа. Никак. У него была какая-то именица, он живал в деревне, он даже там что-то там усовершенствовал, какую-то себе там устроил, чуть ли не мини там какую-то электростанцию или еще чего-то. Он был адвокатом практикующим и много ездил по России, входил в этот самый бродячий клуб политических защитников и в разных прочих делах участвовал. И он очень хорошо знал ту среду, в которой он, собственно, вращался, то, что принято называть русской интеллигенцией. И надо сказать, что он был большим скептиком. Большим скептиком. С одной стороны, он был человеком энтузиастическим, в том плане, что он был очень активен в этой жизни, но он был человеком очень умным, и, возможно, это мешало ему, как считали некоторые, стать таким лидером, вождем. Он же был видным кадетом, самым правым кадетом. И в то же время он не был не только таким признанным лидером партии когда-либо и, наверное, не входил даже, собственно говоря, в лидирующую группу, хотя был одним из очень известных, отчасти потому, что некоторые считали, что у него вот некий такой паралич воли, что он не способен брать на себя ответственность и не любит и не хочет этого делать. Маклаков был чересчур умен. Он видел разные сложности и проблемы и предвидел крах тех или иных предприятий тогда, когда другие этого еще не замечали, а были в состоянии восторженности и упоения. Ну, скажем, речь о февральской революции, к примеру. И Алданов предполагал, что Маклаков не стал членом правительства и не занял как бы причитающийся ему пост министра юстиции, а ведь во всех списках эпохи Первой мировой войны Маклаков там числился. Было понятно, что это первый юрист, так сказать, вот оппозиционного лагеря. Но так и не стал. И Алданов считал, что дело тут не только в тех же интригах князя Львова и в стремлении протаскивать сюда своих людей, и в том, что вот именно эта должность отдали Керенскому, министру юстиции, этому самому социалисту Керенскому, заложнику демократии, так сказать, во временном правительстве, с которым, кстати, оба состояли в переписке и оба были в таких приятельски настороженных отношениях, я бы сказал. Это один из героев их переписки, Керенский, послевоенного времени, которого мало кто знает.
2: Даже удивительно, что книга, выпущенная в Москве в серии «Жизнь замечательных людей», сейчас не припомню ее автора, посвященная Керенскому, так скомканно, так быстро, так конспективно пробегает по Александру Федоровичу после войны, словно от него не осталось многих тысяч писем, невероятной активной деятельности, участия в холодной войне и так далее, и так далее.
7: И просто лидерство в ряде крупных, относительно, конечно, по эмигрантской понятии, влиянием крупных организаций и явной поддержкой, так сказать, зарубежных спонсоров. Спонсоров в плане политическом и в плане финансовом, потому что Керенский был самой видной и крупной фигурой. Это был единственный человек, который был главой русского правительства, и он вот жил в изгнании. То, что Керенский фигура совершенно непопулярная в силу сложившихся обстоятельств, никто не любит неудачников, да? А премьерство Керенского трудно назвать удачным. И никто не любит свою первую любовь, которая так разочаровывает. Не случайно автор одной из биографий Керенского назвал его «Первая любовь революции». Ну и потом, что стало из этой первой любви. Так вот, возвращаясь к Маклакову, возможно, потому что он как бы видел очень многое и понимал, и он как-то не брался за то, чтобы возглавить то дело, которое считал безнадежным. Ну а вторая причина, почему он, возможно, не стал лидером, это его увлеченность прекрасным полом. И, как говорили многие современники, он был готов оставить заседание важнейшее ЦК ради прекрасной дамы или той дамы, которая в тот момент казалась ему прекрасной. Ариадна Тыркова даже ему писала, что, ну, что вы тут все пишете, мемуары всякие там политики, а Маклаков в эмиграции выпустил 4 мемуарные книги. Одну из них в 3 томах «Власть и общественность на закате старой России», то, что печаталось... Второй по объему текста, опубликованного в современных записках, это мемуары Маклакова из прошлого. Публиковались, между прочим, с 29 по 36 год. Не хухры-мухры. Ну, скажу сразу, что первый по объему это были «Пути России» Фандоминского, одного из редакторов. Ну, скучнейший историосовский текст. И, конечно, ничего близко похожего на мемуары замечательной Маклакова там нет. Не в упрек, конечно, покойному, трагически погибшему Илье Фандоминскому, а, так сказать, в подчеркивание того, что текст Маклакова читается сейчас большим интересом, несмотря на некоторую его суховатость. Вообще, надо сказать, что письма Маклакова существенно выигрывают по сравнению с его мемуарными текстами. Они гораздо более информативнее и откровеннее, ведь многие люди были живы, и Маклаков не считал возможным какие-то вещи публиковать, те, которые он доверял в письмах своим корреспондентам, тем, кому доверял, конечно. Так какие-то вещи он считал преждевременными, что их просто не поймут. И по степени свободы и литературного блеска письма существенно превосходят опубликованные тексты. Это один из парадоксов. Вот «Власть и общественность на закате старой России», книжка 36 года, «Первая государственная дума. Воспоминания современника», которая была завершена в 39 году и даже набрана, но не поступила в продажу. Там
8: из-за начавшейся войны.
7: Из-за начавшейся войны. И вышла после нее. Насколько мне известно, тираж был вообще-то 200 экземпляров. Это такой раритет. И даже в Ленинке ее не было, в Московской. Вот в историчке был экземпляр. Во время войны, сидя в тюрьме сначала, обдумывал книгу, а потом, когда его нацисты, так сказать, выпустили все-таки, после 2,5 месяцев отсидки, но запретили жить в Париже. Он жил под Парижем у Нольде, Бориса Нольде, барона, своего приятеля. Там он написал вторую Государственную думу. Она вышла после войны. И по настоянию Алданова, для чеховского издательства специально, он написал последнюю свою книгу из воспоминаний, которая как раз по хронологии охватывает самый ранний период. И она самая, на мой взгляд, лучшая и легкая, я бы сказал, из маклаковских книг. Там чрезвычайно много интересного и о московской жизни, и о студенчестве, о разных вообще вещах. Ну, не без историософии, как водится, но, слава богу, в заключении. Эта книга вышла в 1954 году, последняя, когда Маклакову было 85 лет.
9: В волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Переписка мудрецов. О книге «Права человека и империи», вышедшей в московском издательстве «Роспен», мы беседуем с ее составителем, профессором Олегом Будницким.
8: А за что он сидел при нацистах?
7: Разные были точки зрения. То, что я прослеживаю по документам, а ведь в Париже возникло несколько организаций, занимавшихся русскими эмигрантами. Был прежний, так сказать, офис по делам русских беженцев при французском МИДе, как бы. Французского МИДа как бы не стало. А во всяком случае, что-то такое было в Виши, ну, там было вот в Париже. Так непонятно что, но Маклаковский, вот этот офис, он считался как бы вот таким официальным учреждением. И был эмигрантский комитет, главой которого тоже был Маклаков. А там стали возникать разные пронацистские образования, во главе которых стояли то безумный князь Горчаков, потомок того самого Горчакова, то некий полковник Модерах, но потом назначенный фюрером русской эмиграции Юрий Жеребков. И на этом фоне Маклаков продолжал какую-то свою деятельность. И он, в общем-то, немцев по существу игнорировал. Во всяком случае, той степени, в которой это было возможно. И дабы показать, кто в доме хозяин, и чтобы, значит, вот уже не было никаких таких других эмигрантских комитетов, Маклакова посадили вместе с его сотрудниками, некоторые арестовали. Но дополнительным фактором было то, что он был масон, и масон высокой степени. Так, и, как известно, масонство преследовалось нацистами. Но первично вот эта история с эмигрантскими организациями, которые нацисты хотели, так сказать, пресечь, те, которые ими не утверждены, и те, которые не подчиняются всецело нацистам и не проводят жизнь, угодную им политику.
8: А вот краткость этого срока, вы говорите, 2,5 месяца, чем была определена? Кто-то ходатайствовал за Маклакова?
7: Надо было продемонстрировать. Ну, во-первых, понимаете, не будем путать, все-таки смешивать Францию и, скажем, СССР. Оккупационный режим в СССР и во Франции – это совершенно разные вещи. Во Франции даже те, кто был уличен, движение сопротивления, там, откуда пошло резистанс, Борис Вильда и Левицкий, их же судили, был суд, были адвокаты. То есть вот такая была процедура. Представить себе невозможно, допустим, на территории СССР. То есть надо понимать разницу. Маклаков формально, ему нечего особенно было предъявить, такого вот, да. Он был очень немолод все-таки. Он 69-го года рождения, то есть в 42-м году, когда его арестовали и посадили. Ну, еще далеко не древний, что называется, старик, но, тем не менее, человеку за 70.
8: Почти 75, да.
7: Да, так, значит, и он сказал, что нет, он больше не будет, так сказать, заниматься вот той деятельностью, которой занимался, да, это и было невозможно уже, да, и его вот таким образом освободили, обязав не жить в Париже и так далее. И этот человек, повторяю еще раз, необыкновенно умный и с необыкновенным жизненным опытом и необыкновенными знакомствами и дружбами. Что делало его, в числе прочего, необыкновенно интересным для Алданова. Я говорю меньше об Алданове, потому что Алданов как-то известен больше. Маклаков происходил из очень известной московской семьи. Его отец был знаменитый в Москве профессор-окулист, профессор Московского университета. И впоследствии кто-то острил, что один из братьев Маклакова пошел, по-моему, тоже по этой линии. Острил, что, значит, один брат-окулист, другой... Забыл, как же это Василий Алексеевич это прозвали. А третий – стрекулист, имея в виду родного брата
8: Николая.
7: Николая, министра внутренних дел, реакционного. Да? Чтобы вы представили себе картинку, значит, детства и круг общения, когда в Москве была эпидемия чего-то, уж не помню чего, чуть ли не холеры, да, то детей от греха подальше по каким-то соображениям, я уж не помню, то ли потому, что отец был медиком и вращался все-таки, хотя был окулистом, бывал, так сказать, в разного рода больницах, их пока определили пожить в дом Стива Облонского, московского губернатора Перфильева. И именно там мальчик Вася увидел какого-то мужика с бородой и в сапогах, еще удивился, что он делает в доме губернатора. Это был Лев Николаевич Толстой, с которым Маклаков впоследствии сдружился, что звучит почти невероятно, ибо разница в возрасте была худо-бедно 41 год. Но каким-то образом, когда Маклаков уже был студент, именно его Лев Толстой избрал, когда он жил в Москве, в Хамовниках, своим спутником по прогулкам по Москве. Сам Маклаков с присущей ему скромностью в некоторых отношениях говорил, что почему он гулял со мной и беседовал, но ему нужно было, чтобы его мозг отдыхал после этой работы. И он был одно время увлекался толстовцем. Он жил в какой-то толстовской колонии Маклаков. И Маклаков поступил, закончил школу с медалью серебряной. Школу, гимназию, конечно, да. За какие-то там выходки ему там снизили, да.
8: Ну, стрекулист.
7: Вот, значит. Но стрекулистом прозывали его братца Николая.
8: Ах, все-таки министра.
7: Да-да-да. Значит, так... Он поступил на естественное отделение Московского университета. У него были проблемы с полицией, поскольку он был активным участником студенческого движения. И особенно он вдохновился, когда съездил во Францию, когда там отмечали столетие революции. И он вообще там познакомился, и там же Всемирная выставка и прочее. Он познакомился там со студенческим движением, с какими-то людьми, со студентами. У него прекрасный французский язык. И он думал отправить на Всемирный студенческий съезд каких-то делегатов. Там. Целое дело было, в общем. Его арестовали. арестовывали, кстати, за участие в студенческих движениях. Совершенно движение не политическое. Как бы, ну, любая форма общественной организации была в России под запретом. Кончилось дело, кстати говоря, тем, что он перешел с естественного факультета на историко-филологический. Учился худо-бедно у Павла Виноградова, медиевиста знаменитого, который стал профессором Оксфордского университета, он был специалист по...
8: И в Англии скончался.
7: Да, и можете себе представить, российский медиевист, занимающийся Англией, которого приглашают преподавать в Оксфорд. Это был высший класс, это и Виноградов ему, конечно, дал очень много, и у Милюкова он учился. Милюков, который был на 10 лет старше, был вот, в числе прочего, университетским наставником. Он и Ключевского слушал, конечно, тоже не слушал Ключевского, учащийся на историческом факультете. И публикация Маклакова, одна из первых, это научных ученых записках Московского университета «Избрание жребием во финском государстве». Студенческая работа, на которую ссылались вполне серьезные ученые, включая Ростовцева. И там было два текста в этом томе ученых записок. Один принадлежал перу Маклакова, другой – перу его университетского приятеля Михаила Гершинзона. Михаила Гершинзона, о котором очень интересно, он пишет в своей последней книге «Воспоминаний». Так что вот такой круг, значит, общения, и как же этот самый студент-естественник, потом выпускник историко-филологического факультета, каким образом вдруг он переквалифицировался в адвокаты? А умер отец. Он старший брат, большая семья. Если мне память не изменяет, там, значит, было 9 детей в общей сложности. Мать рано умерла, отец женился вторым браком на Лидии, урожденной королевой в первом браке Ломовской, известной под литературным псевдонимом Нелидова и авторе очень известной повести «Девушка Лида», популярнейшей писательницы в определенных кругах, да. И, кстати, ее первые рассказы и повесть очень высоко оценил Тургенев. Кроме всего прочего, она была когда-то близка, да и потом была близка к левым кругам. Она была одно время гражданской женой Василия Слепцова. Необычная, в общем, женщина, которая, в числе прочего, взялась, так сказать, вот заниматься всеми этими многочисленными детьми. И отец умирает, и они потеряли казенную квартиру тут же, да? Что-то такой колхоз, да, называющий своими именами. И что делать? Маклаков решает, да, к тому же из-за его этих студенческих историй, из-за его неблагонадежности, попечитель тогда Московского округа, впоследствии министр народного просвещения и первая жертва русского терроризма на человека, Боголепов, профессор Боголепов, он его, в общем, не разрешил оставаться в университете для приуготовления к профессорскому званию. То есть путь на для того, чтобы получить кафедру, для него был закрыт. И тогда он решает переквалифицироваться в адвоката, в юристы. Ведь профессия была, в общем, заработной, да? И что делать? Ведь курс-то большой, да, а он так уже там вечный студент, сколько там учился, то на одном, то на другом, там потом его исключали, он там, мачеха его увезла во Францию и Швейцарию, где он общался, среди прочих, с Элизери Клю, знаменитым анархистом, и с кем только Маклаков не общался, с Мечниковым общался, и с Львом, и с Ильей. И, короче говоря...
8: Со Льва Мечникова, по-моему, Лев Толстой, если я не путаю, списал своего Ивана Ильича.
7: Нет, не со Льва. Лев это был по части вообще всяких революционно-демократических идей, а то был Иван Ильич. Был же Илья Мечников, да, был Иван.
8: Великий.
7: Да, и был Лев.
8: Ага, он с Ивана.
7: Автор вот этих самых книжки, которые Маклакову очень нравилось, что такое «Цивилизации и великие реки». Я могу что-то путать, но, думаю, не ошибаюсь, можно проверить.
8: С этого брата Мечникова.
7: Да, он, значит, он с того, который был, так сказать, поблизости, который служил. Вот, они были очень разные, конечно, братья, но один из них был первым Нобелевским лауреатом, да, русским. Короче говоря, вот это такой бэкграунд, и что он делает Маклаков? Он решает пройти курс юридического факультета за год. За, повторяю, один год. Нормальный юридического факультета Московского университета.
8: Ну, понятно, что масса предметов ему зачтена, потому что...
7: Это другие предметы.
8: Нет, я понимаю, по специальности это предметы другие. Но на обычном факультете, там, где учатся 4 или 5 лет, там есть и общекультурные предметы.
7: Ну, вы как-то с советской системой образования, по-моему, это все путаете.
8: А прокидываю историю
7: советскую. Историю КПСС там и политэкономию не преподавали.
8: А физкультура, интересно, была?
7: Боюсь, что нет. Короче говоря... Маклаков даже, значит, вывесил такой плакат. Он был человеком общительным. Плакат в своей комнате, на которой было написано: «Прошу гостей дольше 3 минут не задерживаться», чтобы никто, так сказать, не обижался.
8: Хороший, актуальный очень
7: и
8: плакат.
7: И он за год прошел этот курс И некоторые, довольно многие профессора юридического факультета были возмущены. Как это вообще-то? Премудрость, а он тут за один год, да? Он сдал все экзамены на весьма, то есть на отлично. Более того, по правилам было, значит, когда он какое-то количество экзаменов сдавал уже на весьма, то на оставшиеся экзамены можно было уже не ходить. Это было уже неважно. Но профессор, который принимал этот экзамен, он возмутился, почему это он там сдавал, а мне нет. Но Махлаков с почтением все-таки пошел, и вот, кажется, это единственная оценка, которая была хорошо по экзамену, к которому он, в общем, не готовился. Он считал это своим главным спортивным достижением в своей жизни. И у него были замечательные патроны. У него патроном был Александр Ледницкий и Федор Плевака, который он впоследствии написал замечательный очерк, ну, а Ледницкий был его другом и коллегой по партии кадетов. Вот что такое Маклаков. И он по-прежнему оставался близок к Толстому, где Толстой, как известно, профессию адвоката считал, мягко говоря, какой-то такой непорядочной. Но, тем не менее, в каких-то случаях обращался к Маклакову. Он бывал в Ясной Поляне, так же, как его сестра. Он очень хорошо знал всех Толстых. Он приятельствовал со многими, так сказать, детьми, с Толстыми, с Ильей, в частности, который был полнейший, конечно, разгильдяй. Там была такая знаменитая сцена, когда с Ильей в баню они ходили вместе, кстати говоря, с Толстым Львом и вообще с Толстыми другими. И у Маклакова интересно, там в этих самых банях есть. Лев Николаевич любил ходить в самые такие простые бани.
8: Лев вот. Толстой любил ходить в бани.
7: Да, да, Хармс. Да, да, да, это правда. Это не только Хармс, это правда. И они, значит, пошли в Прагу, и Илья, значит, который там пытался подтрунить Маклакова, он, значит, сказал этому самому официанту: принеси нам то, чем Василий Алексеевич себе на жизнь зарабатывает. А тот только спросил, с горошком или, значит, там, с пюре. Ну, что там, по-моему, был, значит, горошек. Он, значит, приносит. Илья торжествующе приподнимает крышку над этой самой. Говорит: что я тебе сказал принести? А ты что принес? Возмутился Илья. Оказывается, Илья предполагал, что официант принесет язык. А тот принес мозги.
8: Отличная история.
7: Да, да, это знаменитая история, которая встречается, кстати, не только в маклаковских переписке и рассказах, это встречается у мемуаристов разных. Это случай, который пошел, так сказать, по Москве. И Илья возмущенно сказал, что не получишь чаевых, но пришлось заплатить мне, писал в этом письме Алданова Маклаков. Вот такая, значит, история. И он был земский деятель, он был секретарем кружка «Беседа», как уж там понимали протоколы, которые он вел, члены кружка, мне это загадка, потому что почерк Маклакова – это отдельный сюжет, о котором можно говорить очень долго. Вот такая фигура, уже известная в начале века по ряду процессов. И чтобы говорить о круге общения, кроме вот тех людей, которые впоследствии станут, собственно, основателями, ядром и партии кадетов, и вообще вот русского либерализма, я хочу сказать, что он приятельствовал с Чеховым Антоном Павловичем. И, например, он его консультировал при покупке дачи. И в его письмах содержится, среди прочего, рассказы о Чехове разного рода, такие неожиданные. Например, он был уверен, что Россия победит в войне с Японией, и он совершал путешествие в свое время в Японию у Чехова, да, он очень сочувствовал японцам, говорил, что это очень культурный народ такой, и вот тут, значит, мы их там побьем, и ему было жалко японцев. Но не тех, как выяснилось, не тех пожалел, да. Я говорил уже о слабости Маклакова в отношении прекрасного пола. У него был роман с Марией Федоровной Андреевой, известной, значит, актрисой, из первых красавиц своего времени. Вот бурный, так сказать, роман, но впоследствии как-то они разошлись, ну, Маклаков с многими женщинами, так сказать, расходился. И потом, как известно, Мария Федоровна стала гражданской женой Горького, и Горький Маклакова, видимо, на этой почве он, значит, недолюбливал и уверял, что Маклаков был прототипом, одним из, во всяком случае, прототипов Клима Самгина. Не самого симпатичного из горьковских героев. Вот таким вот образом, ну и я уж не говорю о том, что это один из основателей партии кадетов, член ЦК, депутат трех государственных дум, второй, третий и четвертый, и лучший оратор России того времени.
10: Мифы и репутации на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой.
9: «Переписка мудрецов». Василий Маклаков, Марк Алданов. Огромный том, охватывающий эпистолярий за четверть века, вышел в московском издательстве «Роспен». Переписку составил и прокомментировал наш сегодняшний гость, профессор Олег Будницкий.
8: Олег Витальевич, чтобы переехать все-таки в эмиграцию и коснуться самого главного сюжета нашей сегодняшней беседы, я попрошу вас уточнить для наших слушателей, напомнить тем, кто не знает этого, эпизод с вступлением, с неудачным вступлением Маклакова в свою должность посольскую в Париже осенью 17 года. Что там за казус произошел?
7: Ну, как я уже говорил, Маклаков отнесся довольно скептически к февральской революции, и он с большим, ну, удовольствием, неудовольствием, скорее с удовольствием, чем нет, принял должность посла в Париже, посла Временного правительства. И он явился к Луи Барту, тогдашнему министру иностранных дел, вручить верительные грамоты 8 ноября 1917 года. Я вам хочу сказать, что это относительная неудача. Лучше было быть 8 ноября в Париже, нежели в Петрограде, я бы сказал так. И, собственно говоря, в Париже Маклаков и задержался на последующие 40 лет. Ибо Маклакову было суждено прожить долгую жизнь. Он скончался на 89-м году жизни, в 57-м году, в Швейцарии, куда он поехал лечиться ваннами. У него болели ноги. И он был таким полупризнанным послом до 24-го года, когда Франция признала СССР. А потом был, значит, назначен французским правительством главой офиса по делам русских беженцев при французском министерстве иностранных дел. И одновременно был избран представителем иммигрантских организаций председателем иммигрантского комитета в Париже. И вот в должности главы офиса, там менялись немножко названия, но суть оставалась та же, он и был до конца буквально своих дней.
8: И в этом своем статусе он и вступил в переписку с Марком Александровичем Алдановым.
7: Ну, он вступил в статусе, прежде всего, уже приятеля и товарища по масонской ложе. И Маклаков и Алданов принадлежали к числу, так сказать, отцов-основателей русских масонских лож в Париже и были оба масонами высокого градуса. И хотя первое письмо, по крайней мере, сохранившееся, это письмо Алданова Маклакову 29-го года, в котором он благодарит его за присланный оттиск его, значит, воспоминаний и современных записок, оттиск был послан с надписью, и Маклаков, да, Алданов, конечно, пишет, что он ничего в этой надписи не понял. Но это рефрен, который будет сопровождать до последних вообще дней. Маклаков знал Алданова, я не знаю, когда он познакомился с ним лично, но как литератора он его знал, по крайней мере, с 20-го года, потому что в своей речи блистательной, произнесенной в Париже в начале 21-го года, «Большевизм и Толстой», Маклаков цитирует книжку Алданова «Ленин». Я думаю, многие слушатели удивятся, что за Ленин такой, да, и которого, так сказать, нет в трудах Алданова. И вот этих вышло, по-моему, по меньшей мере, 3 собрания сочинений Алданова в постсоветский период. Это биография Ленина, вышедшая в 19-м году в Париже, написанная Алдановым по-французски. Алданова, как и у Маклакова, был прекрасный французский язык, ибо Алданов – сын богатых сахарозаводчиков киевских, настоящая фамилия его Ландау, как мы знаем, и Алданов – это анаграмма, псевдоним его настоящей фамилии. Он учился химии, он был, как по его собственному определению, физико-химиком. Он учился в Париже, и он работал, занимался исследованиями до Первой мировой войны в той лаборатории, где работали, скажем, Поль Ланжевен, Пьер и Мария Жалио-Кюри, и Эрен, прошу прощения, Жалио-Кюри, так. Вот такая была среда. Такая среда, и Алданов впоследствии выпустил пару книг, между прочим, по химии. По-французски. Одна вышла в 30-е годы, другая вышла после войны. И когда началась война, Алданов пошел в французское министерство, военное министерство с тем, чтобы его использовали как химика. То никто еще не знал, что все-таки химической войны не будет, что немцы, так сказать, побоятся применить газ. И не потому, что они были такими гуманистами, а потому, что в ответ британцы и устами Черчилля обещали сбрасывать, так сказать, химические бомбы на германские города и потравить немцев как крыс. Так, ну, угроза была существенная. Ну, и многие другие вещи были, которых можно было использовать химика. Но Алданов застал такую неразбериху в этом во всем, и такое непонимание, что происходит, чего делать, что еще до вот этого крушения Франции он был настроен очень скептически, был уверен, что если что-нибудь начнется всерьез, Франция будет разбита. Повторяю еще раз, я не знаю, когда они познакомились лично, а Алданов появился в Париже в 19 году, и не как писатель, у него были не эстетические расхождения с советской властью, вполне себе политические. Он был член партии, трудовой партии народных социалистов, так? И партия вообще, конечно, была не слишком большая, ну, она была довольно серьезной как-то в России, но в эмиграции, конечно, членов этой партии можно было пересчитать уже в конечном счете по пальцам даже не двух, а одной руки. Но, тем не менее, это были люди заметные среди народных социалистов. Был, кроме Алданова, Сергей Мельгунов, а так был Дмитрий Одинец, вот, вернувшийся в СССР. В общем, пути их разошлись довольно далеко. Вот. И Алданов, собственно, как писатель, состоялся в эмиграции. Ну, вот одна из таких первых его заметных книг – это «Ленин», на русском языке не существующий, насколько мне известно. И потом, что нам точно известно, что Алданов и Маклаков каждый четверг встречались за завтраком, завтраки в Париже поздние, у Софьи...
8: Ну, это просто это их название, завтраки. По-нашему, да. Это обеды.
7: Обеды, да.
8: В 12 или в час, скорее.
7: Да, приблизительно, да. Так, да. За, так сказать, завтраками у Софьи Григорьевны Пети, жены французского дипломата и политического деятеля, начальника канцелярии президента Мильярана, Эжена Пети, которого называли по-простому Евгений Юльевич, известного русофила. Вот был такой салон. Там, где встречались, в общем-то, люди, причастные к масонству или близкие к тем людям, которые были масонами. Кто встречался, так сказать, вот по четвергам, завтракал, это, кроме Алданова и Маклакова, это Керенский, Зинзинов, Бунин, Набоков во время приездов, так сказать, в Париж, Гучков и некоторые другие видные деятели эмиграции.
8: Фантастическая, да, компания.
7: Да, к сожалению, протоколы не велись. И вот иногда, не доспорив о чем-то или не прояснив своих позиций, они обменивались письмами, еще живя в Париже. Из одного из этих писем и цитата, которая стала заглавием книги «Права человека и империи». «По вашему выражению», — пишет Маклаков Алданову, «права человека и империи» и так далее. А это звучит очень интересно, потому что в этом споре как будто бы Алданов отстаивал права человека, а Маклаков — права империи, права государства. Но на самом деле суть вот в чем была, и это одна из важнейших проблем, которые постоянно волновали Маклакова, которые он с разными корреспондентами обсуждал. Как сочетать права человека и права государства? Вот это антиномия, да? Потому что права человека без ограничений невозможны при существовании государства. А без государства невозможна вообще жизнь, да? Но как должны быть ограждены эти права человека? Вот как, вот где найти эту середину? И еще одна проблема, которая Маклакова сюда волновала, это защита прав меньшинства. Ведь что такое демократия? Он относился к демократии с некоторой подозрительностью. В каком плане? Ну хорошо, вот большинство проголосовало «за». А что с меньшинством? Как учесть права меньшинства? А тем паче, что меньшинство нередко бывало или просто бывало правым, или не в смысле политического спектра, а в смысле правоты. Или же там у меньшинства были какие-то идеи, которые вполне были разумны и конструктивны. Вот эта проблема защиты прав меньшинств, да, это одна из тех проблем, которые волновали всегда Маклакова, и на одной из книг, подаренных ему, не припомню уж кем, была такая надпись «Убежденному защитнику всяких меньшинств», то есть Маклакова. Вот это одна из тех проблем, которые обсуждались. Но, повторяю, до войны это обычно вот такие письма, в которых обсуждаются проблемы, их немного совсем. Там больше в сборе средств в пользу современных записок или в пользу Мережковского, или в пользу Бунина, что-то в таком духе. Какие-то такие вот деловые вещи есть и по современным политическим событиям. Но переписка не слишком интенсивна. Понятно, они живут в одном городе, они общаются, они могут еще поговорить по телефону. Маклаков еще все-таки что-то слышит. Потом он теряет слух и, как он сам писал, превращается в глухого урода, потому что он не слышит, и силой этого теряет способность к коммуникации вот по телефону, да иногда и на собраниях он не понимает, о чем говорят ораторы. Это была его такая трагедия. Тем важнее для него общение в письменном виде, хотя, опять же, если он пишет от руки, то это кошмар для читателя его писем.
8: И доля переписки, разумеется, возрастает после войны.
7: Не просто доля, а практически вся переписка – это послевоенный период. Алданов эмигрирует, бежит в Штаты, он приезжает туда в самом начале 41-го года, и это его взлет. Он был уже очень известным писателем, но, тем не менее, он не занимал в литературной иерархии, так сказать, того места, которое он заслуживал, и которое он считал, что он заслуживает. В том числе речь шла о печатном, о каком-то руководстве печатным органом и так далее. Именно еще едущие, плывя, значит, да, в Нью-Йорк, Алдана уже там думает о газете, он думает о журнале, и такой журнал, как мы знаем, состоялся. Новый журнал, одним из основателей которого был Марк Алданов. И в Америке выходит перевод одного из его романов, который «Начало-конца», который в английском переводе назывался «Пятая печать», «The Fifth Seal», которая была избрана книгой месяца, издана была она у Скрибнера, и была продана, по крайней мере, к 1945 году, 314 тысяч экземпляров. Это был очень большой успех, и это была материальная независимость. Ибо когда Алданов, значит, там вот собирался или только что прибыл в Нью-Йорк, он интересовался у Марка Вишняка, вот которым как бы как-то удачно они, значит, сняли квартиру с женой. Не знает ли он, где можно недорого снять комнату с ванной?
8: А тут появляется бестселлер.
7: А тут появляется бестселлер, да. И они были отрезаны друг от друга во время войны, и вот возобновляется переписка. Точнее, начинается по-настоящему переписка с самого конца 44-го. Это одна записочка по-французски Маклакова, открытка в Нью-Йорк с сообщением о том, в каком состоянии русская миграция находится, кто жив и кто не жив, очень коротко. И потом начинается интенсивнейшая переписка с 45-го года.

0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. «Переписка мудрецов». О книге «Права человека и империи», вышедшей в московском издательстве «Роспен», мы беседуем с ее составителем, профессором Олегом Будницким.
1: Если коротко обо всем, обсуждается самый горячий вопрос 1945 года, как относиться к советской власти. Особенно после знаменитого потрясшего всю эмиграцию визита Маклакова и нескольких других видных эмигрантов в советское посольство 12 февраля 1945 года с предложением примириться. Примириться, потому что советская власть доказала, что она национальная, она одержала победу в войне, вроде бы там идет возрождение церкви и так далее. Погоны произвели на всех, конечно, потрясающее впечатление, восстановление в правах слова офицер и так далее и тому подобное. И надежда на эволюцию власти, а казалось, что вот она, эволюция видна, и на армию. Армия скажет свое слово. Не может же армия, так сказать, допустить, чтобы все было как раньше. Но это были все, как мы знаем теперь, иллюзии. И разошелся Маклаков с советской властью как раз тому самому вопросу о правах человека. О чем он и написал в одной из газет, которая вскоре стала совсем уже просоветской, «Русские новости», возникшие в Париже и претендовавшие на то, что они преемник последних новостей. Но там, кроме логотипа и одной части названия, ничего, конечно, не было общего с прежними знаменитыми последними новостями. И Маклаков там публикует статью «Эмиграция, советская власть и эмиграция», в которой как раз выдвигает это условие «права человека», чего не собиралась никак соблюдать советская власть. А вот на эту тему переписка интенсивнейшая и полемика. Алданов никаких иллюзий не строил, но в то же время он считал, что нельзя подвергать остракизму и рвать вот с теми людьми, которые как-то совершили этот жест по отношению к советской власти, потому что мы все-таки не можем влезть в шкуру, да? И Маклаков об этом писал. Вы не представляете себе, что здесь было, и человек, не живший при оккупации и не видевший гнусного, мерзкого коллаборационизма значительной части эмиграции, он не может понять того движения, которое мы, так сказать, сделали, когда мы возлагали надежды на победу Советов по существу, да, и это было спасение. Так что вот об этом разговор, и потом, когда становится понятно, что советская власть никак не эволюционировала, и начинается вот этот мерзкий послевоенный период, мерзкий в плане, я имею в виду, ужесточение режима, преследование мысли какой-либо, да, известное постановление журнала «Звезда Ленинград» и борьба с этим космополитом, и прочее, прочее, прочее, и начинается холодная война, и, собственно говоря, это переписка эпохи холодной войны. Холодной войны обсуждаются, например, такие вопросы. Как вести себя эмиграцией в случае начала войны между СССР и США? А война вполне может быть ядерной. И Алданов пишет Маклакову, как физико-химик, я понимаю, к чему это приведет. Как вести себя в том случае, если Советы начнут наступление в Европу?
0: Как же они отвечают на эти вопросы?
1: Как они отвечают? На самом деле, они не могут найти правильного ответа. И тот, и другой принципиальные противники войны, ибо понимают, что от России просто может не то чтобы ничего не остаться, но она понесет такие потери человеческие и просто, не говоря уже о материальных и просто уничтожении близких и любимых ими городов. Что делать, да? Вот они все время спорят о позиции Керенского. Он на самом деле признает войну или не признает? Ведь эмигрантские организации, которые стали ревитализироваться, стали, так сказать, вот, получили новый импульс. Во-первых, появилась вторая волна. Как бы молодые люди, которые были готовы бороться с советской властью, и часть из них власовцы бывшие. Как к ним относиться? Это был серьезнейший вопрос. Да? Алданов был абсолютно непримирив. Маклаков считал, что надо все-таки дифференцированно к ним относиться. И вот шанс этих эмигрантов, он в чем? В войне, да? И совершенно принципиальное отношение к тому, что, как себя вести в случае этого мирового конфликта. Но до чего они могли, так сказать, договориться, это молчание. Молчание. Мы не можем поддерживать войну, и мы не можем призывать к защите Советов. Значит, молчание. Ничего другого. они придумать не смогли по существу. Все остальное были, в общем, оттенки.
2: Интересно, а вопросы искусства, литературы обсуждаются? Я имею в виду даже не мирового, даже, может быть, не советского, а эмигрантского. Чувствуют ли они себя по-прежнему эмигрантами, теми довоенными эмигрантами, для которых унесенная творческая свобода была все-таки, я не знаю, одним из немногих спасений душевных?
1: Еще как. Еще как. Там обсуждаются, и там масса сведений о Бунине, конечно же. И просто это вот такие... Алданов, близкий друг Бунина, и, наверное, самый один из ближайших его друзей. И, кстати, Маклаков и Алданов, они были очень близкими друзьями. После войны они делились друг с другом. Я даже думал, публиковать это или нет, потом решил публиковать буду все. Болезнями, вообще всем-всем-всем, буквально всем-всем-всем. И эта переписка необыкновенно интенсивная. Ну, что сказать, 1143 страницы в этой книжке. Так, значит, ну, там, конечно, и вступительная статья, большие комментарии, но львиная доля, конечно же, сами тексты. Конечно, там масса сведений о писателях, о их житье, бытие. Конечно, Бунин, конечно, Набоков и многие другие, в том числе всякие разные, вроде там Бурова, скажем, да, любопытные вещи. Конечно, обсуждение литературных произведений, алдановских, и вообще в жанре исторического романа, там необыкновенно интересные строки, написанные как Алдановым, так и Маклаковым. Истоки очень там подробно обсуждаются.
2: Алдановский
1: роман, да, такой монументальный, да. «Ульмская ночь» Алданова. Потом очень интересное взаимоотношение с издательством этим, имени Чехова, чудом вдруг возникшее и наиздававшее множество всего. Алданов же был его литературным консультантом, по существу, да. И о том, как Маклаков пишет свои воспоминания, обсуждение этих воспоминаний, очень интересно. Так же, как вообще процессы издательские. Издание, история с изданием «Второй думы» Маклакова, вот, написанной в деревне у Бориса Нольде, обсуждение маклаковского сборника «Речи» в 49-м году, вышедшее в Париже к его 80-летнему юбилею. Блистательный, очень интересный сборник. И единственное собрание речей Маклакова, лучшего российского оратора. Там есть и речи, и есть некоторые там очерки о Толстом и прочем. Там очень интересные рассуждения и обсуждения Толстого как человека, толстовского учения, конечно, толстовской прозы. Как я уже говорил, там есть сведения о Чехове и о многих-многих других. Переписка очень густо населена людьми разными. Там одни из самых, если говорить о политических фигурах, то я уже говорил, Керенский, это просто одна из самых часто там упоминаемых фигур, и встречи, и формальные, и неформальные разговоры, и политические позиции, различные мигрантские организации самого разного толка, Лига борьбы за народную свободу, Союз борьбы за освобождение народа, и много-много чего другого. Практически нет мигрантской организации, которая бы там как-то не обсуждалась, а оба они обладали такой инсайдерской информацией, не входя ни в одну из этих организаций, тем не менее, они очень много знали о всяких там съездах, решениях, о проблеме сепаратизма, о проблеме единства или распада России. Надо сказать, что случилось с СССР, было бы обоими воспринято как кошмар. Они, конечно, были вот такими великодержавниками, бесспорно, так. Очень насыщенная в этом плане переписка. Проблема коллаборационизма чрезвычайно интересна. Французского коллаборационизма, очень подробно обсуждавшаяся ими, и роли личности Петена, так, маршала Петена. И у русских коллаборантов тоже очень любопытно. Очень любопытно, ведь они общались с кем из этих людей. В общем, о том, что происходит в СССР, чрезвычайно любопытные наблюдения о том, что будет после Сталина. Они же дождались, Сталин умер. Да, значит,
2: вот это очень интересно, этот аспект. Насколько провидческие способности того и другого корреспондента оказались мощными, адекватными, интересными?
1: Но вы знаете, я уж не припомню деталей, а в каких-то мелких деталях они, конечно, вряд ли что-то могли предвидеть. И мы же знаем, да, определение кремлевской политики, что это борьба бульдогов под ковром. Но то, что вообще случится, они хорошо понимали. Маклаков это яснее сформулировал даже не в переписке с Алдановым, а переписки с Борисом Бахметьевым, мною ранее опубликованной.
2: В трех томах.
1: Да, да. И он там просто описал, как будет происходить разложение большевизма. Он описал это именно так, как это случилось. Но это произошло не через там 10 или 15 там, лет, а это произошло через 70 лет после того, как Маклаков вот это вот пророчил, начало 20-х, он показывает, как большевики будут перерождаться, как будет происходить такая нормализация большевизма, его, так сказать, термидоризация, обружевазивание, если угодно, и как будет происходить вот это вот самое разложение, распад и превращение во что-то другое. Маклаков был сторонником эволюции, он не любил революции никаких и полагал, что революция – это зло, что чистая правда. Так революции пожирают и своих детей, и революции разрушают много чего. И хотя из некоторых революций вырастает новое общество, новый мир, и в конечном счете революции некоторые являются локомотивами истории, да, и, так сказать, двигателями прогресса, но цена, которую платит поколение, которое живет во время революции, оказывается очень часто чрезвычайно высокой или просто неприемлемой. Ибо после революции ничего не остается от того, за что как будто бы боролись.
0: И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня выходу в московском издательстве «Роспен» книги в 1144 страницы толщиной, переписки двух столпов русской эмиграции – Василия Алексеевича Маклакова и Марка Александровича Алданова. Том входит в серию «Сокровища Гуверовской башни». Книгу составил и подготовил профессор Олег Будницкий. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.

0: А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось,

0: за кадром. Я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
2: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
1: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
6: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
7: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
8: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
9: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
10: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
11: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
5: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
12: Привет, это Полина Галуева
13: и Виктор Кульганик.
12: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
13: И, конечно же, гражданина.
14: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
12: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
14: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
13: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
12: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
14: Говорят, что где-то есть острова.
12: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
15: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное

0: Каким способом, каким никто другой этого не сделал.
1: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
3: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
2: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
4: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
1: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
2: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
5: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
2: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорький с концертом, и он там поет песню Галича.
6: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
2: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
4: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
2: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
7: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
7: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
8: А что попью ее, дать павшими? А что под Хлои секретаршами? А что попью ее пойти Цыковские? И по праздникам кино с Целиковскую?
9: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши ее пайки Цыковские по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
1: А из чего будет состоять наш подкаст?
2: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
8: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
1: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
10: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
11: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
10: Это четвертый выпуск из цикла «Правосудие при Путине», и сегодня расскажем о судах над Заурбеком Талхиговым и Хасаном Закаевым. Эти имена мало кому известны, и об этих процессах не то чтобы много рассказывали. Талхигов и Закаев не были друг с другом знакомы и приговорили их с разницей в 14 лет. И только их российские власти судили по делу Нурдоста.
12: Мы отклоняемся от обычного течения программ из-за экстренного события в Москве. Группа вооруженных людей, около 20 человек, захватила концертный зал, где шло представление мюзикла «Норд-Ост».
10: Это фрагмент эфира «Радио Свобода» 23 октября 2002 года. В тот день террористы проникли в здание Московского театрального центра на Дубровке и на протяжении 3 дней удерживали более 900 заложников. Ранним утром 26 октября власти организовали штурм с применением газа, состав которого засекречен. Все боевики были уничтожены, а спасательная операция обернулась гибелью 125 заложников. Мы подробно рассказываем об этом в выпуске нашего подкаста «Норд-Ост. Расследование не окончено», который записали к 20-летней годовщине тех событий. Непосредственно после освобождения заложников судить оказалось некого. Всех террористов убили во время спецоперации. Кстати, тот факт, что никого из нападавших не взяли живым, если как минимум некоторые из них должны были уснуть после использования газа, до сих пор вызывает вопросы. А обвинения в подготовке и организации теракта заочно предъявили Аслану Масхадову, Шамилю Басаеву, Зелимхану Яндарбиеву и Ахмеду Закаеву. Российские власти называли их лидерами чеченских боевиков. И следствие опиралось на оперативные данные о том, что план крупномасштабной диверсии в Москве утверждался на Высшем совете полевых командиров Ичкерии. Но никого из них за Норд-Ост не судили. Яндарбиев погиб в 2004 году в Катаре при взрыве автомобиля. Масхадов убит в марте 2005 года в ходе спецоперации ФСБ в селе Толстой-Юрт. Басаев убит или ликвидирован, как об этом сообщали на федеральных каналах, в Ингушетии в 2006 году. Ахмед Закаев жив. Он живет в Великобритании, и Россия неоднократно требовала его экстрадиции. Однако Лондон предоставил Закаеву политическое убежище. Через полтора года после захвата заложников задержали некого Асланбека Хасханова и еще пятерых человек. Эта группа, как утверждало следствие, занималась доставкой оружия и размещением в Москве террористов, напавших на театральный центр. А кроме того, за несколько дней до событий на Дубровке организовала теракт у Макдональдса на юго-западе Москвы. И, по сути, именно за тот теракт, а не за Норд-Ост, судили Хасханова и пятерых его сообщников.
11: А вот Зурбека Талхигова судили за пособничество террористам во время захвата театрального центра. «Я приехал на Дубровку с одной лишь целью – в ходе переговоров добиться освобождения женщин и детей и тем самым показать обществу – не всякий чеченец – террорист. Если бы театральный центр захватили сомалийцы, я не пошел бы туда». Но его захватили чеченцы, вспоминал Зурбек Талхигов в интервью изданию The New Times в 10-ю годовщину захвата театрального центра на Дубровке. Ранним утром 24 октября 2002 года 25-летний чеченец Зурбек Талхигов, он проездом был в Москве, приехал к центру на Дубровке по призыву тогдашнего депутата Госдумы от Чечни Асланбека Аслаханова. Тот обратился к чеченцам с просьбой прийти к захваченному театру, окружить здание живым кольцом и заставить террористов сдаться. В архиве «Радио Свобода» сохранилось интервью Талхигова нашему корреспонденту, записанное у театрального центра на Дубровке.
13: Приехал сразу, попытался созвониться с секретаршей Асланбека Аслаханова. После того, как не получилось, познакомился с журналистами голландскими. Вот, они меня познакомили с Жировым. Казалось, что у него жена там с сыном в Норд-Осте. Потом эти журналисты помогли связаться со Аслахановым. После этого к ним позвонил сотрудник ФСБ в машину голландское это телевидение. Спросил, в чем я одет, и сказал, куда подойти. К кольцу. Вот тогда подошел, он меня встретил, провел в штаб. И в штабе в ходе разговора с Аслахановым мне дали вот номера телефонов, по которым я в дальнейшем звонил внутрь Норд-Оста. Ну, там не было определенных имен, просто мне дали номера телефонов. Вот они у меня есть, эти номера телефонов. И мне сказали, вот звонить по этим номерам. Кто возьмет трубку, главное, что взял чеченец. Очень много раз звонил, пытался дозвониться. Первый раз, когда дозвонился, разговор прошел очень на высоких тонах, потому что, я сказал, что я нахожусь в штабе, из-за этого у них как-то негативная как-то агрессия на меня. Мол, почему ты в штабе, вот у нас там пришли умирать, а ты в штабе, там, как ты с нами разговариваешь, какие дети там, какие женщины, никого не будем выпускать. И, в принципе, нам с тобой, в принципе, как бы... Ну, недвусмысленно было сказано, что со мной разговаривать не о чем. Потом, после этого, я еще раз попытался предоставить им журналиста, чтобы они сказали свои требования, потому что никто требования не знает, какие они выдвигают. Было единственное требование, что родственники этих заложников, они вышли с плакатами, там, вывод войск, там, и так далее, вот с этими лозунгами на Красной площади. А каких-то там конкретных движений их, требований никаких, чтобы как-то узнать, что именно они хотят, чему они добиваются, зачем приехали. Я им сказал, вот есть журналист. Меня также попросил вот Марк Франгетти, именно кого я заводил туда первого. Дозвонился, вроде бы как-то договорились, на минут 20 взять у них интервью. Вот я вечером повел его туда. Ну, все было обговорено, нас до первого кордона, до последнего кордона провел Сергей Владимирович Стрижинский, провел еще пару сотрудников там штаба. Они провели нас, мы прошли до холла. Долго там кричали, потом отозвались, попросили, чтобы Марк Франкетти сам один пришел туда. Он взял интервью, я обратно пришел, И спустя полчаса он обратно к Рее пришел. Как я понимаю, то, что там даже говорили имена, они вот по имена, вот, ну, одно имя там. Потом я второй раз звоню на тот же номер, там уже другое имя уже. Ты спрашиваешь, это такой-то? Но он говорит, нет, это не такой-то, другой-то. Что там просто, по-моему, и брали мы несколько человек, там этот телефон. Может, один тот же человек брал. Это я не могу сказать. Со мной связался, рано утром связался Беспалов Олег Павлович, депутат Украинской Рады. Попросил меня, чтобы вместе связались с этими захватчиками об освобождении украинцев, иностранцев, других граждан. И нам удалось, они мне сказали, чтобы мы зашли туда, спросили, в чем мы будем одеты, в чем я буду одет, в чем они будут одеты, чтобы мы все подошли, чтобы они будут нас обыскивать, все это предупредили, чтобы мы ничего лишнего не брали с собой, кроме одного телефона.
11: Утром 25 октября 2002 года Заурбека Талхигова задержали. Его адвокат Олег Панкратов рассказывал, что после разговора с террористами Талхигов пошел в штаб ФСБ и отчитался о каждом телефонном разговоре. По словам адвоката, в последний раз, когда Талхигов пришел в штаб ФСБ, ему дали выпить яблочный сок. После этого он потерял сознание и оказался в следственном изоляторе. Как это произошло, он не помнит. Это была цитата адвоката Олега Панкратова. Талхигова обвинили в пособничестве терроризму и захвате заложников. Следствие утверждало, что во время телефонных переговоров он передавал Мавсару Бараеву, руководителю вооруженной группы, захватившей концертный зал, сведения о расположении спецназа и бронетехники вокруг здания. Талхигов вину не признал. Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская, которая сама провела немало времени у захваченного театрального центра, в эфире «Радио Свобода» в июле 2006 года так рассуждала об обвинениях Заурбеку Талхигову.
14: Вы знаете, все можно, конечно, переврать. В каком смысле? Во-первых, так как я сама внутри захваченного зала была театра, и прекрасно помню, что если выглянут в окно, в принципе, всю эту их бронетехнику можно было видеть как на ладони. Да, прошу прощения. Да сколько нас разговаривало с ними по телефону? Господи ты, боже мой! Как, что же тут такого? И с участием тех же лиц. Точно так же. Был у меня какой-то телефон кого-то из террористов. Меня спросил Естержемский. Дайте мне, пожалуйста, этот номер. Конечно, возьмите. Этих ситуаций было у каждого много в том же штабе. Для меня является загадкой, почему выбрали одного Талхигова. Для меня это до сих пор является загадкой. Это какой-то, знаете, показательный процесс, чтобы все-таки был какой-то один осужденный, чтобы не было неудобно, что нет ни одного осужденного. А уж как там запустили эту вот кашу, да, уже из нее стыдно же выйти и сказать, что вообще-то ничего нет. Да? Ноль информации. Мне кажется, вот алгоритм такой, потому что ничего другого я просто не вижу. Тогда, по идее, всех, кто говорил с захватившими, всех надо было повязать. Загадкой является и то, что самому Талхигову сейчас не дает смириться, да? А почему его одного выбрали? Мы должны понять просто этого человека. Он не может смириться с тем, что его выбрали козлом отпущения.
10: Процесс над Заурбеком Талхиговым начался в конце мая 2003 года в Мосгорсуде. Заседание закрыли от публики, обосновав это тем, что в деле есть засекреченные ФСБ материалы о действиях спецслужб во время захвата заложников. Основным доказательством вины служила аудиокассета с записью одного из телефонных разговоров Талхигова с Мавсаром Бараевым, во время которого он говорит, где находится спецназ, снайпер и техника. Но, по словам защиты, Талхигов разговаривал с Бараевым 7 или 8 раз, после чего в оперативном штабе ФСБ давал подробные письменные пояснения к этим разговорам. Адвокат Олег Панкратов рассказывал, что на процессе выяснилось, большая часть распечаток переговоров Талхигова с террористами была уничтожена за ненадобностью. Гособвинение подтвердило, что суду была представлена только часть переговоров, но, по утверждению прокурора, это произошло потому, что ФСБ не сразу получило санкцию на их прослушивание и запись. Дело рассмотрели меньше, чем за месяц, и уже 20 июня 2003 года вынесли приговор 8,5 лет колонии. Суд посчитал, что слова Талхигова, цитирую, «вселяли террористам уверенность в своих преступных действиях». Также суд постановил уничтожить аудиозапись телефонных переговоров Заурбека Талхигова. Вот как этот процесс комментировал его адвокат Сергей Насонов в эфире «Радио Свобода» в 2006 году.
15: Это такая достаточно типичная в последнее время ситуация, когда в качестве основного доказательства выступает некая запись. Кстати, по поводу этой записи велись очень ожесточенные споры в суде, потому что она была произведена с грубейшим, мягко говоря, нарушением закона. Вообще никакого акта правового, на основании которого она была произведена, следствием суду представлено не было. Только сейчас пытаются внести изменения в нашу нормативную систему, которая позволяет писать чьи угодно телефонные переговоры без всякой санкции. К счастью, до настоящего момента такого рода норм нет. Так вот, это типичная ситуация, потому что запись уничтожается, размагничивается, либо она теряется, либо каким-то образом она вообще не представляется в суд. А вместо этого представляется так называемый протокол ее осмотра или прослушивания, когда следователь слушает эту запись, выборочно цитирует какие-то фрагменты, которые его устраивают. Возможно, вот эта цитата, она, скажем так, очень существенно искажает смысл того, что сказано. И вот на основании этих цитат он строит вывод о содержании этого разговора. Но я уже не говорю о том, что неясно, с кем разговаривал Заурбек Талхигов, кто был на том конце провода. Ведь для того, чтобы сказать, с кем общался тот или иной человек, нужно проводить как минимум фоноскопическую экспертизу. Этого тоже сделано не было. Вообще в этом процессе целый ряд был очень грубых нарушений закона, но на них суд смотрел сквозь пальцы. И вот этот приговор – это подтверждение этого. Вот из приговора, кстати, видно, что суд усматривает вину Талхигова даже не столько в том, что он рассказал о бронетехнике и снайперах, которые действительно были видны из окна, а в том, что он оказал им моральную поддержку, даже самим фактом звонка. Вот там такая логика определенная, что вот они якобы чувствовали себя в таком изолированном пространстве, а он по просьбе ФСБ, практически позвонив им по телефону, тем самым оказал им вот такую психологическую поддержку. Ну, это вообще просто дикость.
10: В той же передаче «Радио Свобода» журналистка Анна Политковская обращала внимание на то, что в процессе Заурбека Талхигова не участвовал ни один из потерпевших в деле Нордоста.
14: Судебная власть и, видимо, ФСБ, которая настаивала на этом процессе, отлично понимают, что это дутый процесс, потому что, следующая деталь, ни один из потерпевших по делу Нордоста, а их сотни, это люди, которые потеряли своих близких в Нордосте, которые сами были заложниками, они в итоге же потерпевшие, они же могут претензии к Талхигову предъявлять. Они могли присутствовать, и они или их адвокат на этом процессе. Но для них был полностью закрыт туда доступ, даже для их адвоката. То есть они, с одной стороны, считают Талхигова принадлежащим группе фактически террористов, но, с другой стороны, не дают возможность тех, кто пострадал фактически от него, если идти в этой логике, да, они не дают им быть потерпевшими. Это значит, что суд отлично все понимает, просто выполняет заказ.
11: Люди, признанные потерпевшими в деле Нордоста, бывшие заложники и родственники тех, кто погиб на Дубровке, были крайне недовольны тем, как судили Заурбека Талхигова. Спустя несколько лет после приговора, в сентябре 2007 года, в Вене прошла конференция, посвященная жертвам терроризма. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, инициировавшая ее, пригласила туда участников объединений жертв терактов из разных стран и представителей властей этих стран. В официальную российскую делегацию вошли сотрудники Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры, которая отчиталась: в России права пострадавших от терактов защищены неплохо, хотя есть к чему стремиться. В частности, хорошо бы создать государственный страховой фонд, из средств которого потерпевшие оперативно могли бы получать компенсации на лечение и восстановление утраченного имущества. Но важно то, что государство принимает в этом активное участие и несет ответственность за своих граждан, подчеркивала представительница Генпрокуратуры Ирина Алешина. Вот как в нашем эфире осенью 2007 года отзывались на эти заявления активисты общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрий Миловидов и Сергей Карпов. Оба они потеряли на Дубровке детей.
16: Это наша первая воочию встреча с представителем Генеральной прокуратуры. В своем докладе она рассказала несущественной части закона, регламентирующего права потерпевших. Так она отмечала, что потерпевшие имеют право активно участвовать в работе суда. Мы стояли в ступеньках Мосгорсуда, когда там шел суд над пособником террористов Талхиговым. Суд нам ответил, что есть виновный, есть пособник террористов, но потерпевшим по этому делу нет. То есть такая схема работы наша.
14: То есть вас даже не допустили в здание суда?
17: Совершенно правильно. Как Дмитрий сказал, мы стояли на ступенях суда. Хотя по закону все мы были признаны потерпевшими от террористического акта. И согласно нашим законам, мы обязаны были принять участие в этом процессе. Но наше доблестное правосудие не соизволило пустить нас на этот процесс.
16: Также она отмечала, что потерпевшие имеют право знакомиться со всеми документами следствия, опуская при этом замечания после окончания следствия. Следствие по Норд-Осту продлевалось на протяжении 44 месяцев, потом было приостановлено. После нашего выступления и заявления в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела против оперативного штаба и письма президенту, следствие было продлено до 24 сентября. Дальнейшая судьба следствия пока неизвестна. Следует напомнить нашим уважаемым слушателям, что следственная бригада по Норд-Осту распущена еще в декабре 2003 года. И делом занимается или не занимается один следователь.
17: Единственное, что наши следователи после того, как мы начали делать попытки по возбуждению уголовных дел по халатности на руководителя штаба с потерпевших от террористических актов, пройдя через 4 года, стали брать подписки, а не разглашение материалов уголовного дела. Хотя то, что мы знали, мы изложили в своей книге-докладе «Норд-Ост. Неоконченное расследование».
11: В первые же месяцы после теракта потерпевшие начали добиваться привлечения к ответственности представителей властей, сотрудников спецслужб и врачей из-за действий или бездействия которых пострадали заложники, но безуспешно. Единственное, чье дело дошло до суда, сотрудник паспортного стола в Москве, майор милиции Игорь Алямкин. Его признали виновным в превышении полномочий, мошенничестве и получении взятки. По версии следствия, в августе 2002 года Алямкин за взятку оформил регистрацию чеченке Луизе Бакуевой, участнице захвата театрального центра. Майору назначили 7 лет лишения свободы. Ну а Заур Талхигов отсидел полный срок – 8,5 лет и вышел на свободу в апреле 2011-го. Он вернулся в Чечню, в семейный дом в селе Шали, женился. В апреле 2020 года правозащитники сообщили, что он умер от воспаления легких.
14: Все эти годы власти продолжали отмахиваться от бывших заложников и людей, потерявших близких во время теракта на Дубровке. Но они провели собственные расследования и написали подробный доклад о событиях, связанных с Норд-Остом. Он есть в открытом доступе, и ссылку на него мы дадим в описании к подкасту. Кроме того, пострадавшие обратились в Европейский суд по правам человека и дождались его решения. Суд признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь, обязал выплатить пострадавшим в общей сложности почти 1 300 000 евро компенсации и провести объективное расследование причин гибели людей. Деньги всем заплатили. Однако, вопреки решению Страсбурга, уголовное дело о спасательной операции так никогда и не возбуждали. Российские власти считают операцию по освобождению заложников театрального центра на Дубровке успешной и отрицают свою вину в гибели людей. В 2003 году Владимир Путин в интервью «Вашингтон-Пост» говорил, что люди стали жертвами ряда обстоятельств – обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании несколько дней. 15 лет спустя он в фильме «Путин», снятом к выборам 2018 года, иначе отзывался о тех событиях.
18: У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись. И даже не из-за этого газа. А погибло из-за, ну, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке, потому что было достаточно доз антидота, так называемого. Нужно было просто делать укол и все. Кому-то сделали 2-3 раза, кому-то ни одного раза. Ну, мы провели расследование, конечно, очень тщательно это. В этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди сами шли на смерть.
11: В декабре 2014 года, спустя 12 лет после теракта, следствие по делу о захвате заложников, приостановленное в 2007 году, возобновили. Основанием стало задержание 41-летнего чеченца Хасана Закаева, который все это время находился в розыске по подозрению в организации теракта на Дубровке. Закаев отвечал за доставку в Москву оружия, взрывчатки и поясов шахида, которые везли из Чечни.
19: Ценность его ареста в том, что неотвратимость наказания, несмотря на то, что прошло много лет, все равно не скрылся от правосудия. В этом ценность ареста. То, что он в составе организованной группы подвозил оружие и еще выполнял какие-то действия, являясь в чем-то организатором, в чем-то пособником этого террористического акта. Еще ряды терактов его подозревают в участии во взрыве возле Макдональда. Еще в подготовке ряда терактов и длительное время скрывался, и его арестовали при попытке попасть на Украине, с Украины в Крым. Поэтому его роль, ну, в общем, достаточно активного террориста. Это, конечно, определенный плюс. Возмездие торжествует, несмотря на то, что прошло много времени. Немножко режет глаза, что его в том числе обвиняют в использовании ядовитых веществ. Я не понимаю, куда клонит следствие, к тому, что он что, причастен к тому, что газ пускали или нет. Ну, в общем, пока что на прямые вопросы ответов никто не дает, но тем не менее в его обвинении фигурирует использование запрещенных ядовитых веществ.
11: Говорил в нашем эфире в 2014 году один из адвокатов потерпевших Игорь Трунов. Процесс по делу Закаева стал единственным судебным разбирательством, связанным с делом Норд-Оста, в котором разрешили участвовать потерпевшим, бывшим заложникам и родственникам погибших. Они же продолжали настаивать на привлечении к ответственности всех виновных в гибели людей, пришедших 23 октября 2002 года на мюзикл «Норд-Ост».
20: От этого процесса мы ждем не особо многого. Его представляют как процесс над организатором. На самом деле это подельник, сообщник, который пытался нажиться на нашей беде. Возил оружие, взрывчатку под своей машине неоднократно. Но в то же время материал дела показывает, что это рецидивист. Сейчас власти пытаются представить дело так, что как будто это организатор, что все успешно расследуется. Им на руку играет то, что Европейский суд по правам человека не исследовал фактически вопросы, могло ли применение спецсредств в тех обстоятельствах разрешить ситуацию с заложниками? Что это было за спецсредство? То есть вопросы России были заданы, ответы не получены, но суд на это никак не прореагировал. И суд в своем решении записал, что, по-видимому, применение спецсредства предотвратило взрыв. В то же время, согласно материалам дела, примененное спецсредство было видимым, имело запах, было не мгновенного действия, то есть фактически провоцировал террористов на ответные действия, которых, к счастью, не последовало. Ну и, сказать, известно, что данные спецсредства не имели специфического антидота, то есть судьба заложников была предрешена решением Путина, Патрушева, Прончева, ну, исполнявшего их приказ Тихонова. Вот их бы мы хотели видеть здесь или где-то еще на скамье подсудимых.
11: Комментировал активист общественного объединения «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов в 2016 году.
10: Но и в процессе по делу Закаева потерпевшие не получили ответов на очень важные для них вопросы о причинах и обстоятельствах смерти каждого погибшего в театральном центре, о персональном составе штаба, руководившего операцией по освобождению заложников, о конкретных решениях, которые принимались конкретными людьми, и о составе вещества, которые использовали во время штурма здания. Оно до сих пор официально не названо. По сей день единственная официальная бумага, в которой хоть как-то поясняется его состав, ответ ФСБ на запрос бывшей заложницы Светланы Губаревой. В нем сказано о веществе на основе фентанила. Но веществ на основе фентанила может быть неограниченное количество, а потерпевшим нужна конкретная рецептура, не только чтобы понять, от чего могли скончаться заложники. Это нужно тем, кто остался в живых. Адвокат Игорь Зубер обращает внимание, что у всех потерпевших по делу Норд-Оста в медицинских документах отмечен диагноз «жертва терроризма».
21: Что это за такой диагноз, не откинутый медик, здравомыслящий, да, профессионал, не может объяснить.
0: То есть совершенно очевидно, что люди на протяжении всех этих долгих лет лечатся непонятно от чего и непонятно как.
10: Адвокаты потерпевших надеялись, что суд над Закаевым поможет им узнать, какой именно газ использовали на Дубровке, и заявили соответствующие ходатайства. Но суд им отказал. Собственно, тогда все ходатайства потерпевших были отклонены. Закаева же приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсации по искам потерпевших на сумму в несколько десятков миллионов рублей. Вот что после приговора Хасану Закаеву в марте 2017 года говорила адвокат потерпевших Карина Москаленко.
21: Мы, когда выиграли дело в Европейском суде, мы получили решение о том, что право на жизнь потерпевших нарушено государством. И государство опять выставляет нам одного Закаева, к которому у нас есть разумные претензии, но это не тот человек, которого мы сегодня хотели бы видеть на скамье подсудимых. Он получил свое, и мы присутствовали на этом разбирательстве. Но мы говорили об ответственности должностных лиц. И в решении Европейского суда четко указано, кто и почему допустил нарушение права на жизнь. Вот в отношении этих лиц уголовное дело никогда не расследовалось. И это неправильно. Мы с этим согласиться не можем. Что следовало бы искать и находить, и отдавать ответ, на какие вопросы необходимо было давать ответы. Это вопросы о том, как была организована так называемая спасательная операция, в результате которых близких моих доверителей не спасли. И наоборот, подвергли воздействию неизвестного вещества, некого газа, который явно являлся отравляющим. И чтобы государство полностью ушло от ответственности за это абсолютно неправильно. Кроме того, была плохо организована эвакуация тех людей, которые находились в бессознательном положении. Мои доверители не могут спать до тех пор, пока не будет установлено, от какого вещества погибли их дети, кто организовал операцию таким образом, кто отдавал те или иные приказы и кто несет персональную ответственность за эвакуацию штабелями тел бездыханных. А другие наши доверители, которые всю жизнь мучаются с такими заболеваниями, природы которых они не знают, они имеют право знать, какое вещество к ним было применено и почему, от чего они сейчас страдают, чтобы как минимум правильно организовать их лечение. Согласитесь, что это вполне справедливые требования.
10: Это был комментарий адвоката потерпевших в результате теракта в Норд-Осте Карины Москаленко после приговора по делу одного из организаторов теракта в марте 2017 года. Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.
11: И я, Наталья Джампаладова.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Мне хотелось быть Анной Политковской, Куртом Кобейном и Бритни Спирс одновременно, признается герой романа Сергея Давыдова «Спрингфилд». Андрей вырос в Тольятти, городе, где все друг друга за что-то ненавидели, и поехал учиться в Самару. Самара – это несостоявшийся Лос-Анджелес со своими гедонистами, бесконечными пляжами и силиконовыми долинами в виде заводов и технических вузов, а Тольятти – русский Детройт, уверен он. Американские телесериалы, романы Чака Паланика и фильмы Гаса Ван Сента преображают пейзажи русского Поволжья. Андрей и его бойфренд Матвей живут в воображаемой Калифорнии. «Спрингфилд» — это прежде всего лавстори, и именно любовь преображает все вокруг. Мне было противно от себя, я думал, что все мы пахнем насилием, ненавистью и несвободой, потому что так пахнет все вокруг нас. Но Мэтт другой. Мэтт — это русский широкоплечий калифорниец в шортах с акулами и в белой сияющей майке, размышляет герой романа. История – фантазия, но в значительной степени «Спрингфилд» – автобиографический роман, и многое в биографии Андрея совпадает с историей Сергея Давыдова. Он открытый гей, вырос в Тольятти, учился в Самаре, затем поступил в Высшую школу экономики. «Спрингфилд» был закончен в 2022 году, когда государственная гомофобия после успеха «Лета в пионерском галстуке» обрушилась на издательство, так что вышел роман за границей. Это была первая книга, которую выпустил Георгий Урушадзе, основатель проекта Freedom Letters. Вскоре там же вышло и собрание пьес Сергея Давыдова. Еще недавно они получали награды, но после того, как автор выступил против войны и уехал в Германию, в российских театрах его имя оказалось под запретом. Поскольку мы записывали этот разговор для «Радио Свобода», а книга Сергея Давыдова называется «Пять пьес о свободе», я начал разговор с вопроса о том, что он считает свободой.
3: Либо жажда свободы, либо последствия обретения свободы во всех этих пьесах играют важную роль. И, собственно, я пытаюсь посмотреть с разных сторон на эту самую разную свободу. А что такое свобода для меня, я могу сказать очень предметно. Ну, это свобода политического высказывания, это свобода самоопределения, это свобода самовыражения, это свобода выбора.
4: Если говорить, скажем, о пьесе, в которой речь идет о гражданской войне в Таджикистане в начале 90-х годов, то там свобода скорее со знаком минус. Она привела к чудовищным страданиям всех, и особенно русскоязычных беженцев. То есть это совсем не та свобода, к которой стоит стремиться, наверное.
3: Да, это пьеса «Республика», пьеса, в том числе, которая касается моей семьи, потому что все мои родственники десятилетиями, кто-то со времен Российской империи, кто-то со времен репрессий, потому что был репрессирован и сослан, жили в Таджикистане. И я первый, кто родился в России в 92-м году, когда моя мать только переехала в Россию после гражданской войны в Таджикистане. Это очень такая важная пьеса до войны текущей. Она очень много шла в театрах российских. И на самом-то деле это же пьеса про то, что русские, именно вот этнические русские, которые поехали в Россию, не зная России, да, но потому что они искали какого-то спасения, они придумали миф о России, которая большая, сильная, богатая, красивая. Они приезжают в Россию, и оказывается, что они совершенно не нужны. И меня так удивляло, что эта пьеса, она дебютировала в 2020 году, во время еще ковида, и я думал, что, ну, к такую пьесу точно никто не будет ставить, особенно там большие репертуарные театры, тем более уже в 2020-2021 году, это можно было представить еще в нулевые, но уже не в это время. И тут ее начинают ставить огромное количество режиссеров и театров, включая Каму Кинкоса, и я думал, как же так получается, почему это происходит. А потом я понял, я очень правильно, видимо, выбрал вот этот вот как бы прием остранения. Я сказал о брошенности россиян внутри России при помощи событий 90-х годов. И это сработало. И таким образом, мне кажется, вот удалось это подсветить, вот это вот сиротство внутри собственной страны. И поэтому эта пьеса, ну, я так думаю, до войны так много шла. Да, она, конечно, о свободе. О свободе самоопределения Республики Таджикистан. Но в то же время она и об отверженности россиян. Для меня это важнее даже.
4: Вы говорите так уверенно, пьеса, но когда я читал ее, когда читаешь ее в книге, воспринимаешь ее скорее как произведение другого жанра, как поэму. И границу, кстати, тоже. Я знаю, что у вас есть такой прием, вы пишете как бы верлибром, а потом превращаете стихи в прозу. И роман ваш также написан. Расскажите, пожалуйста, об этой технологии.
3: Да, это совершенно так. Ну и «Республика и граница», это, ну, так получилось, что они стали дилогией, и это драматические поэмы по жанру, если точно, да, прям говорить, потому что они находятся на стыке родов литературы. Ну, действительно, я не очень умею писать прозу. Дело в том, что я никогда не хотел быть прозаиком, просто так, можно сказать, сложилось. Я понимал то, что ты хоть и убейся, но люди не будут особо читать поэзию и драматургию, и драматические поэмы. Людям нужно то, что называется вот книга. То, что в России всем нужно обязательно и написать роман, и прочитать роман, а все остальное, это как будто бы не совсем литература. Ну, я придумал как бы такой ход, что я умею. Я умею писать драматургию, и я вроде бы как умею писать поэзию. Но как из этого сделать прозу? И я начал придумывать этот ход. Как правило, я пишу верлибр, не сильно ритмизированный, просто вот как он пишется, так и пишется. А потом я убираю Enter и дописываю связки. Вот. Мне кажется, таким образом получается достичь какой-то вот этой вот и густоты, с одной стороны, и ритм есть. А мне важен ритм, потому что я, ну, драматург, я из театра, в театре очень важен ритм текста. Самое главное, что для меня это выход. Так я чувствую комфортно себя, когда я пишу прозу.
4: Кто ваши учителя в литературе? Ваш герой в Спрингфилде упоминает, если не ошибаюсь, Чака Паланика, Слава Магутина.
3: Чак Паланика, Слава Магутин, это были, да, когда я был одинокий подростком в городе Тольятти в нулевые годы, который шлялся, там, я не знаю, курил за углом школы. Да, действительно, они были огромным, просто восхитительным глотком свободы. И вообще, я просто смотрел, думал, неужели так тоже можно? То есть, по сравнению с этой унылой культурой, которая тебя везде окружала, это было потрясающе. Я вообще, кстати, с огромным удовольствием вспоминаю то время, потому что тогда еще было MTV, вот это потрясающе нулевых годов, и были эти оранжевые книжки, и все это было, конечно, совершенно восхитительно. Я не знаю, честно говоря, я думал о том, насколько меня складывает литература в контексте дискуссии о великой русской литературе, о том, что она якобы порождает монстров. Я просто решил задаться честно вопросом, ну, насколько, например, люди, которые принимают политические решения в России, состоят из Достоевского или Ломоносова. Я думаю, что они намного большей степени состоят из телевидения 90-х, многотомников Дюма и прочих исторических романов. Насколько они состоят именно из того, что принято считать канонической литературой, да, таким школьным каноном, я думаю, что в довольно небольшой на самом деле степени. И здесь я, как и, наверное, большинство людей, не сильно отличаюсь. Тут, безусловно, я читал все это. Я еще и магистратуру филологическую закончил в Высшей школе экономики. Но по большому счету меня, конечно, складывала либо та массовая культура, которую я наблюдал, и мне повезло, то, что я рос в ту же самую там эпоху MTV, вот эту потрясающую. И панки, друзья, которые меня окружали, и в том числе эти книжки, которые я находил, вот эти оранжевые, или в интернете где-нибудь гуглил, типа Жоржа Батая «История глаза», или там, я не знаю, Сары Кейн, драматурга, или чего-то такого. То есть меня всегда, конечно, больше всего привлекало то, чего точно никогда нет и не будет в школьной программе. Я всегда выбирал то, чего мне точно не предложит, скажем так, официальная вот эта вот культура.
4: Вот это очень верное замечание, потому что обычно, когда говорят, что русская культура виновна в том, что происходит сейчас в политике, сразу представляют, там, не знаю, роман Тургенева или стихотворение Тютчева, но культура ведь это совсем другое. Культура взаимоотношений в обществе, культура – это отношение власти и обывателя, культура еды, культура одежды.
3: Быта.
4: Культура быта, совершенно да. Верно. И вот эту культуру можно обвинять в том, что она породила вот этот террор, который сейчас происходит. Можно, я думаю.
3: Я здесь, наверное, плохой теоретик, но культура – это же реакция на политику. Давайте мы будем говорить про бытовую культуру, да, допустим, не знаю, там, про костюм. Люди одеваются каким-то образом, исходя из своих возможностей, и не всегда они могут учитывать все свои потребности. Например, советская культура тела и одежды совершенно не учитывала даже гигиенические потребности, не то чтобы говорить об эстетических потребностях. Насколько как бы бытие определяет сознание или сознание определяет бытие, я не знаю. И я бы не занимался, в принципе, бы обвинением культуры. потому что, мне кажется, культура — это просто зеркало. А есть более первостепенные, что ли, вещи. Ну, то есть я считаю, что, конечно же, в первую очередь политика определяет, все остальное — это уже второстепенно.
4: Давайте поговорим теперь о такой сфере культуры, как мир литературы. Ваш роман, естественно, отнесли к этой области, но можно ли сказать, что есть какая-то определенная квир-литература? Или это все-таки неправильный, сегрегирующий подход, загоняющий литературу в гетто?
3: Мне кажется, что это что-то из маркетинга. Я увидел, что мои книги отображаются в Google книгах, и жанр Спрингфилда, допустим, определен как гей-литература. С каких времен гей-литература — это жанр? Как человек из театра, и из драматургии, и сценаристики, я знаю, что есть у нас жанр мелодрама, драма, триллер, хоррор, да, детектив и так далее. Вот у них есть одни и те же структурные элементы и ходы. В гей-литературе, насколько я ее знаю, нет никаких обязательных, да, вот этих структурных элементов, законов жанра. Но есть какие-то клише, которые могут переходить там из текста в текст или из фильма в фильм. Например, бесконечно страдающий герой, который в конце погибнет. Но это называется клише, это штамп, это не прием и не движок сюжета. И я думаю, что вот жанра гей-литературы или квир-литературы определенно точно нет. А область квир-литературы, ну, это ярлычок на сайте Amazon, куда ты тыкаешь и покупаешь что-то как бы по теме. Если мы не занимаемся как бы маркетинговым исследованием, то есть исследованием рынка, выделять квир-литературу отдельно, это довольно-таки странно. Но, с другой стороны, я понимаю, что есть блогеры, которые занимаются исключительно квир-искусствоведением. В любом случае, я для себя не определяю Спрингфилд как книжку для геев. Это книжка для всех людей. Но она, безусловно, про квир-людей.
4: При этом ваши квир-люди подчеркивают, и вы подчеркиваете потом уже в комментариях в соцсетях, что они нормальные, что это не какие-то дети порока, какие-то экзотические птицы из недр гей-клуба, они абсолютно нормальные люди. Насколько я понимаю, для вас это очень принципиально.
3: Это абсолютно верно, это абсолютно так. Экзотизация – враг нормализации. Есть разные аспекты жизни. Кто-то вполне может абсолютно легитимно описывать опыт, ну, буквально вот жизни, в, допустим, в гей-клубе и на химсекс-вечеринках, да, потому что есть люди, которые этим занимаются. Есть люди, которые могут описывать исключительно, допустим, волонтерство, активизм, квир-активизм, и это тоже часть жизни. Но моей задачей было описывать быт. Мне был интересен именно быт. Самых обычных и вообще-то довольно-таки заурядных людей. Я и сам просто, честно говоря, не особо отношусь там, к химсекс-вечеринкам в клубах. Я про это знаю довольно мало, но я довольно много знаю про быт. Мне кажется, очень важно рассказывать именно такие очень-очень простые, понятные бытовые истории. Здорово, если будут книжки, которые будут, с одной стороны, рассказывать о повседневности квир-людей, а с другой стороны, показывать, что, в общем-то, их быт, за исключением определенных, безусловно, существующих репрессивных, болезненных, ужасных моментов, которые невозможно выбросить, но она ничем не отличается. И что для меня еще очень важно, я не занимаюсь сексуализацией. Меня очень часто расстраивает, когда я читаю текст о гомосексуальных мужчинах, и я начинаю видеть их ужасно сексуализированными.
4: А что в этом плохого?
3: Здесь получается такая очень тонкая грань, где можно перейти просто в эксплуатационную литературу. Ну, такой порно-рассказ как бы для своих там или для гетеросексуальных женщин, которых возбуждают гомосексуальные мужчины или что-то в этом духе. Мне кажется, что еще сексуализация гомосексуальных мужчин, да и лесбиянок, да и вообще квир-людей, это дорога в порно. А как мы знаем, в общем-то, в порно правды нет. В порно нет правды жизни. Порно не отвечает ни на какие вопросы. Порно никогда не рассказывает. И если это только не домашнее порно, которое было снято там как бы для домашнего просмотра самой пары, там, да, или как-то втихаря, порно, она никогда не рассказывает никакой правды. И мне это противно.
4: Кто-то из ваших читательниц написал, что Спрингфилд — это роман-антидепрессант.
3: Я читал какие-то комментарии, где писали о том, что вот это опять там унылый реализм про Рашку-говняшку. Меня это ужасно фрустрировало, потому что тогда я не понимаю, чего вы хотите. Вы хотите эльфов как бы прекрасных, что ли? Максим Мамлыга очень классно сказал, что часто говорили о том, что Спрингфилд — это вот депрессивный текст, а он сказал, что нет, по-моему, он, наоборот, очень оптимистичный. Он тоже с этим очень согласен, хотя я понимаю, что я дописывал роман уже, когда шла война вовсю, я дописывал его летом 22-го года, и я дописывал его без какой-либо надежды на то, что он будет опубликован. Мне казалось, что это очень тяжелая, очень напрасная была работа, Но, с другой стороны, я его решил дописать во что бы то ни стало, потому что это уже был принцип. Как бы назло этой ситуации нужно роман дописать. И мне показалось, что уже в этом жесте есть что-то оптимистичное. Хотя я понимаю, что герои стоят на пороге войны, и их ждут страшные, ужасные испытания. Мне кажется, что при этом все равно в роман вшит вот этот вот как бы способ, да, изобретения рая под кухонным столом. Даже в самых невыносимых условиях, даже не имея никаких ресурсов, кроме своей силы и воли, эти люди все равно пытаются приходить к какому-то счастью, и у них это, в общем-то, получается.
4: Когда вы уехали из России, сколько уже вы живете в Германии?
3: Я уехал из России 3 января этого года, и поэтому я в Германии уже 7 месяц.
4: Вы написали в пьесе, что Россия – это цветок без корней. Вы по-прежнему воспринимаете Россию так?
3: Это пьеса «Граница», это автофикциональная драматическая поэма о том, как я пытался с началом войны уехать из страны, купил эти дорогущие билеты на все деньги, вообще на все деньги, которые у меня были. Сказал об этом матери, у мамы случился инфаркт, и вместо того, чтобы уезжать из страны, я поехал к ней на границу России и Украины под эти бомбы мириться. И эта пьеса была написана в первые месяцы войны, когда еще не было ответов, но было очень много вопросов, которые возникали вокруг будущего России, ответственности россиян и всего такого. И я действительно считаю, что Россия – это цветок без корней, в этом смысле ничего не изменилось. То есть что я имел в виду? Я имел в виду, что истеблишмент пытается изобразить перед россиянами, что якобы, несмотря на бесконечные взрывы, обстрелы, гибель тысяч людей и мобилизацию, ничего как бы не происходит. И как будто бы и дефицитов нет, и инфляции нет, и вообще все хорошо. Но совершенно очевидно, что это будет держаться недолго, и все это, конечно же, придет краху. В этом смысле мне бы хотелось иметь позитивный прогноз, но у меня его нет.
4: Мне ближе другая метафора. В вашем романе вы сравниваете современность со зданием ФСБ, и мне кажется, что Россия больше похожа на здание ФСБ, чем на цветок без корней. Тут есть явное противоречие. Но окей, это говорит ваш герой.
3: Да, это мысль Андрея. Россия – это очень сложная штука, она сложно сочиненная. Ее можно обретать в разные сравнения и метафоры. И все они будут в достаточной степени верны, просто смотря на какой сегмент жизни России мы смотрим. Когда я писал про цветок без корней в пьесе «Граница», я в первую очередь, как мне кажется, думал о своей карьере и о том, во что я верил. Я смотрел на Высшую школу экономики, где я заканчивал магистратуру, да, который самый прогрессивный вуз страны, как казалось, вот это то место, где рождается вот это вот будущее. Я смотрел на театры, в которых я работал, где происходило то же самое. И я видел, как люди, которые находятся и в Высшей школе экономики, и в театре, все продолжают инерции делать то, что они делали. При том, что вышки уже отменяли образовательные программы, а в театре уже снимали спектакли. И я понимал, что вот это последние вздохи бывшего времени, вот этого, во что я верил, то, что я считал, что вот это вот настоящая Россия, потому что за ней будущее. Конечно, этого больше нет. Вот в этом смысле, если смотреть с этой оптики, то, конечно, Россия – это цветок без корней. Но я имею в виду Россию, в которой я верил, что за ней будет будущее.
4: Вы пишете, что ваша личная история спасения во время этой войны – это история солидарности и милосердия. Расшифруете?
3: Я слышал такую версию о том, что якобы россияне никогда и нигде друг другу не помогают, как будто бы они не особо способны, ну даже не то чтобы образовывать какие-то диаспоры, но даже просто к какой-то взаимопомощи. Но когда я пошел по процессу вот иммиграции, да, по этому сложному, очень запутанному, тяжелому процессу, я удивился тому, насколько все друг другу помогают. Может быть, мне так повезло, что, не знаю, из-за того, что я политический иммигрант, и мы какие-то такие вот специфические люди, или, я не знаю, хотя, честно говоря, мне кажется, дело совершенно не в этом. Просто так сложилось, что на всех этапах мы все друг другу помогаем. Меня ни разу никто не бросил в беде, даже когда я оказывался, казалось бы, ну, в совсем там тяжелых ситуациях. И точно так же я по инерции стал помогать другим, рассказывать людям про эмиграцию, о том, как лучше собрать документы, о том, как лучше там собрать какой-то кейс, о том, как пройти какую-то процедуру легализации и так далее, и так далее. В этом смысле, да, это, безусловно, история солидарности и милосердия. Плюс большое количество моих бывших коллег, людей из театра и кино, тоже пошли по эмиграции. И та цеховая солидарность, которая у нас была в России, она также осталась здесь. То есть мы также продолжаем здесь помогать друг другу и даже делать какие-то проекты. Это меня поразило, и это, да, это абсолютная история солидарности и милосердия.
4: Расскажите, как вы себя чувствуете в Германии? Я вижу, что вы уже стали писать стихи на немецком языке. То есть хотите стать немецким писателем?
3: Нет, я совершенно не хочу этого. Я исключительно российский автор, который работает на россиян. Я абсолютно четко вижу свою задачу в том, чтобы обеспечивать хотя бы какое-то представительство для либеральных россиян и в первую очередь квир-россиян, которые находятся в России и которые все больше и больше отрезаются от контента, который все меньше имеют вообще любого представительства. Я не знаю, насколько это полезно, но я точно понимаю, что я не могу этого не делать. Поэтому я во многом делаю то, что я сейчас делаю. И мы организовываем международные проекты, читки антивоенных пьес в разных городах мира. Например, мы делали проект «365 дней», когда мы показывали антивоенные пьесы в Сан-Франциско, в Лондоне, в Белграде, Тбилиси и в Берлине. Мы делали проект в Штутгарте такой же. Я участвовал в фестивале «Любимовка», который теперь находится в эмиграции в Берлине. И в других таких активностях я сотрудничаю с квир-организациями, которые все еще находятся в России, и пытаюсь помогать со сборами на то, чтобы они хотя бы как-то продолжали функционировать. И для меня вот это очень важно. Быть немецким там каким-то писателем или писателем мира у меня точно вот такой амбиции нет, абсолютно точно сейчас, по крайней мере, нет.
4: Я хотел спросить о лекции, которую вы читали, о посттравматической драме, как писать из боли и помогать другим. Может быть, какой-нибудь главный тезис, почему вы выбрали именно такую тему?
3: Это был проект моего друга, режиссера Никиты Бетехтина, который тоже теперь живет в Германии. Мы с ним выпустили наш последний спектакль в России, был весной 22 года. Это детский научпоп-спектакль в Электротеатре Станиславский «Роналду никогда не догонит мою бабушку». И его отменили в день премьеры из-за антивоенной позиции Никиты. Он организовал акцию против ЗИГ-театров, то есть он стал вести учет театров, которые вешают на себя букву Z и высказываются в поддержку так называемого СВО. И я тоже был одним из первых, кто стал подписывать все письма против военной агрессии России против Украины. И он провел благотворительный марафон «Сверхзадача на помощь пострадавшим от обрушения Каховской ГЭС». И в рамках этого марафона он меня позвал, и я решил попробовать сделать такую лекцию размышления о посттравматическом письме. Но мне, конечно, хотелось поговорить о чем-то, что действительно по-настоящему важно. И так я

0: определенные какие-то ходы, как делать свою травму, свою боль, свою неудачу и свою нелепость и все другие какие-то штуки своей личности, которые тебе не нравятся, топливом для текста. А я пытался посуммировать немножко, во-первых, как этого можно достичь, каким образом превратить, казалось бы, этот яд во что-то полезное. И с другой стороны, я еще думал о том, в каких именно формах лучше всего это делать. Я провел такую небольшую аналитическую работу. Я взял издания, которые начали публиковать антивоенную и либеральную литературу самых разных жанров форм, начиная с февраля 2022 года, и посмотреть, в каких формах, в какие моменты авторы начинали писать. Ну и, собственно, я просто подтвердил гипотезу о том, что первее всех, естественно, отреагировала поэзия, потом стала реагировать драматургия, только потом стала реагировать малая проза, то есть просто рассказы, и только сейчас начала как-то чуть-чуть начинает реагировать крупная проза. Я также проделал такой же анализ, ну, конечно, намного меньшем объеме о Первой мировой войне, о том, с какой скоростью литература стала реагировать на вот этот вот военный опыт, когда чего начиналось и с какой скоростью оно шло. И просто я посмотрел, как бы сказал, что ребят, соизмеряйте силы. Очень важно выбрать правильную форму. Не надо гнаться за формой просто ради формы. Ну, грубо говоря, не надо говорить, я напишу роман просто потому, что в обществе принято, что все должны хотеть писать романы. Есть прекрасная форма эссе и малой прозы, и драматургии, и так далее. И посмотрите, может быть, вам есть смысл обратиться вот к такой форме или вот к такой форме. То есть задача моей лекции была примерно такой.
1: В России ваши пьесы больше не идут нигде, да? Вы запрещенный автор.
0: Да, меня отказываются писать на афишах. Мне приходили предложения писать для российских театров, но они сразу же извиняются и говорят, что ну, на афишу мы имя поместить не можем, может быть, псевдоним. Спектакли сняли почти все, идет только еще трансип в школе-студии МХАТ. И кажется, иногда идет «Коля против всех» в Самаре, но я не уверен, идет ли он еще. А все остальные, по-моему, да, сняты.
1: Этот запрет на ваше имя вас сильно травмировал?
0: Я человек своего дела, как бы своей профессии. Для меня моя профессия – это самая основополагающая вещь. И мне было крайне травматично, что я ее фактически лишился моментально, когда я выступил против войны. Но, с другой стороны, я и понимал, что я не могу поступить по-другому. И в тот момент, ну, я бы сказал, первые, наверное, полгода, это было очень больно. Но, с другой стороны, я понимал, что есть куда большая боль, и она перекрывала потерю профессии. Потом мне стало уже становиться все равно, потому что мне стало казаться, что будущего, ну, просто его нет, поэтому что тебе переживать как бы из-за профессии. А сейчас я уже по этому поводу совершенно не переживаю. Я нашел для себя способ быть пригодным россиянам, и, к сожалению, это не театр, но это что-то другое.
1: Иммиграция, она лечит ваши душевные раны или, наоборот, создает новые?
0: Я об этом не думал, но я думал о другом. Если бы я оставался в России, очень высока вероятность, что меня бы уже не осталось в живых. Это просто факт. Я очень рад, что я пережил 22-й год, и я очень рад, что я все-таки нашел этот способ просто вырваться из этой ситуации, хотя меня бесконечно мучает вопрос тех, кто остался. Я постоянно думаю про своих друзей, и я в том числе думаю о огромном количестве теперь людей, которые сейчас остаются в России. Один мой очень близкий друг только сегодня мне говорил, давай я сделаю проект какой-то вот помощи квир-людям в России, и мы позовем тебя вот как некую такую историю успеха. И ты расскажешь о том, как вот ты спасался на протяжении всей жизни в России, и потом как ты спасся. А меня это ужасно разозлило, потому что я сказал категорически нет. Во-первых, моя история абсолютно не показательна. Моя история не подойдет абсолютному большинству людей. Обманывать людей в плане того, что эмиграция – это просто… и что они должны эмигрировать. Это просто вводить людей в заблуждение, во-первых, а во-вторых, издеваться над ними, потому что эмиграция – это во многом привилегия. Я эмигрировал не потому, что у меня была куча денег, я эмигрировал благодаря своей профессии, но мне тоже повезло. И я не понимаю, как можно утешить людей, которые находятся в России. Я мог бы их утешить только если бы я был бы суперпсихологом. Но даже если у меня была бы суперспособность просто вывести всех, я не знаю, квир-людей или либеральных людей, или просто замученных людей из России, всех ты не вывезешь. И останется еще большое количество людей, которые будут в России еще более одинокими, еще более незащищенными, еще более потерянными. И я не могу для себя решить вот эту историю. И если уж и говорить о том, что как бы, ну, невозможно залечить, вот у меня есть вот этот момент, который мне не дает покоя, я не знаю, как его решить. И я еще не знаю, как решить вопрос с тем, что в России у меня остаются родственники. Когда ты эмигрируешь, ты многим жертвуешь, да, ты от чего-то спасаешься, безусловно, но ты многим жертвуешь. Но я сейчас принес вот как бы такие жертвы, не знаю, может, я чего-то придумаю, может быть, и нет.
2: Гостем программы «Культурный дневник» был писатель Сергей Давыдов, в этом году эмигрировавший из России в Германию.

0: С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
8: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
9: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
8: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
1: Говорит «Радио «Свобода».
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
12: Митинг превратился в беспорядки. В Оренбурге завершается суд по так называемому «Баймакскому делу». «Binance выдаст вас?» Правозащитники обвиняют криптобиржу «Binance» в сотрудничестве с ФСБ. Принуждение к войне. Как в России выполняют разнарядку по контрактникам?
11: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
13: К 11 годам и одному месяцу колонии суд в Пскове приговорил 63-летнего заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга за повторную дискредитацию армии и распространение так называемых фейков об армии. Дело против политика возбудили за участие в дебатах о войне с историком Юрием Пивоваровым и за репост публикации «Эхо Москвы» с первой полосой британской газеты «Дейли Мира», на которой были изображены окровавленная женщина и Владимир Путин. Приговор – результат частичного сложения сроков по двум статьям обвинения с учетом предыдущего наказания по иноагентской статье. В 2025 году Шлосберга приговорили к 420 часам обязательных работ за нарушение обязанностей иностранного агента. Он вину не признает. Сразу нескольким жителям Москвы, пришедшим 10 августа к Верховному суду России, где рассматривался иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, суды назначили административные аресты. Так, 10 и 15 суток ареста, соответственно, получили супруги Дарья Бунькова и Наби Балабеков за нарушение порядка проведения митинга. У Верховного суда они раздавали листовки в поддержку партии. Судья не пустила родственников и группу поддержки на заседание, заявив, что это не та категория дел, где нужны слушатели, отмечает «Медиазона». 14 суток ареста также назначили Вячеславу Абдашеву. По версии полиции, он участвовал в несанкционированной акции и перекрывал дорогу. Аналогичный срок получил еще один сторонник «Яблока» Артем Кузнецов за создание помех транспорту. Жители Волгограда начали наказывать из-за коллективного обращения о дефиците бензина. 16 июля пятеро волгоградцев записали видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину по поводу нечестного разделения топлива. По их словам, администрация заливает полный бак бензина по топливным картам, а горожанам зачастую просто отказывают. Участников обращения задержали. Одному из них, адвокату Алексею Севастьянову, назначили 5 суток ареста за сопротивление полиции. На 10 тысяч рублей оштрафовали Татьяну Сметанко за участие в массовой акции. Протоколы также составили на 2 других жительниц Волгограда, и их дела пока не рассмотрены. А в Перми на 10 тысяч рублей оштрафовали активиста Льва Самоловских, который подал в городскую администрацию уведомление о проведении митинга против нехватки топлива. Пост об этом он выложил в своем телеграм-канале с 44 подписчиками. Суд счел это незаконной агитацией. Топливный кризис начался в России тем летом на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям. К 15 годам колонии приговорили 44-летнего водителя-экспедитора из Мурома Сергея Локтева за госизмену и участие в террористической организации. По версии следствия, Локтев поддерживал движение «Артподготовка», которое российские власти признали террористическим, и получил через Телеграм партийный билет этого движения. Кроме того, Локтев собирал информацию о жителях Мурома, поддерживающих войну России против Украины для украинских спецслужб, утверждает следствие. Сергея Локтева задержали в 2024 году. Тогда же его приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии за призывы к экстремизму в интернете и хранение психоактивных веществ. С учетом этого приговора суд назначил ему в общей сложности 16 лет заключения. Компания «Ветбиохим» отзывает противовирусную вакцину для собак «Мультикан-8» после сообщения о массовой гибели животных в Ярославской области вскоре после прививки. Вакцинацию собак новой серии «Мультикана-8» начали в августе. С тех пор, по данным издания «Яркуб», погибли минимум 20 собак. Еще несколько животных находятся в тяжелом состоянии. В «Ветбиохиме» сообщили, что направили вакцину на экспертизу и рассказали о возможном организованном деструктивном вмешательстве третьих лиц, которое привело к гибели животных.
11: На днях суд в Перми заменил колонию более мягким видом наказания для одного из осужденных по так называемому «Баймакскому делу», появившемуся после крупных протестов в Башкортостане в январе 2024 года. Дим Буликбаев, которого приговорили к 4,5 годам колонии за участие в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти, выйдет на свободу. Предполагаемым организатором того, что власти назвали беспорядками, только предстоит услышать приговор. Их судят в Оренбурге, и дело близится к финалу. В прениях уже выступил прокурор, потребовав приговорить 6 обвиняемых к 15 годам лишения свободы каждого и назначить по 14 лет колонии еще 4. Сейчас слово за защитой. Никто из подсудимых вину не признает.
14: 19 августа в Оренбургском областном суде, где уже год слушается «Баймакское дело», возобновились прения сторон. На скамье подсудимых 10 человек. Их обвиняют в организации массовых беспорядков в Баймаке в январе 2024 года. Еще 4, помимо этого, вменяют насилие над представителями власти. Первые конфликты активистов с властями Башкортостана начались еще в 2020 году, когда местные жители, выходя на протесты, буквально отбили у крупного бизнеса по добыче соды священный для коренных жителей Шихан Куштау. Одним из самых заметных активистов тогда был Фаиль Алсынов. В 2023 году он же выступал против незаконной добычи золота на хребте Ирындык в Баймакском районе.
15: Наверное.
14: И на одном из сельских сходов Алсынов произнес речь на башкирском языке, используя выражение «кара халык», что означает «простой народ» или «труженики». Глава Башкортостана Ради Хабиров лично написал на активиста донос в прокуратуру. Назначенная следствием лингвистическая экспертиза перевела фразу как «черный народ». Против Алсынова возбудили уголовное дело по статье о возбуждении ненависти. В день оглашения приговора Алсынову 17 января 2024 года к зданию суда в Баймаке съехались несколько тысяч человек. Когда огласили приговор 4 года лишения свободы, толпа заблокировала здание и не давала автозаку увезти активиста.
16: Своих не сдаем!
14: Начались столкновения. Силовики применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестующие, среди которых было много пожилых людей и женщин, бросали в ответ комья снега, лед и палки. Через несколько дней Следственный комитет возбудил уголовное дело. Более 85 человек было задержано. Некоторых вывозили в следственные изоляторы других регионов – Оренбургской области, Удмуртии, Татарстана. Такое дробление сохранилось и при рассмотрении дел в суде. Обвиняемых разделили на группы от 3 до 5 человек и распределили по судам в разных регионах. Правозащитники говорят, такой судебный конвейер позволил штамповать приговоры быстро, тихо и без привлечения лишнего внимания к масштабу репрессий. 68 человек уже получили реальные сроки, в основном до 5 лет лишения свободы, в том числе заброшенные в сторону полиции снежки. Около 30 человек вышли на свободу. Несколько обвиняемых по баймакскому делу отпустили из колонии раньше срока. Например, Айтугану Малабаеву заменили наказание на ограничение свободы. В постановлении сказано, что осужденный посещает библиотеку и шахматный клуб, участвует в культурно-массовых мероприятиях, а также делает правильные выводы. Те же, кого следствие считает организаторами, ждут приговора. Доказательства обвинения строятся исключительно на показаниях сотрудников правоохранительных структур, которые присутствовали в день протеста на площади, рассказал Идель Реали, один из собеседников, знакомый с материалами дела. На просмотренных в суде видео также не зафиксировано призывов бить полицейских или применять насилие. Однако гособвинение буквально любой взмах рукой, любой выкрик обвиняемых расценивает как призыв к беспорядкам. Свидетели из числа уже осужденных по баймакскому делу участников протеста дали показания в пользу подсудимых, отметив, что их никто не организовывал и не координировал, а митинг был стихийным.
11: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондент «Эдель Реалии» Артур Асафьев. Он следит за развитием баймакской истории с самого начала. Артур, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Марьяна.
11: Вы рассказываете о баймакском деле с самого начала, с того момента, как оно появилось, да еще до того, как оно появилось, что ему предшествовало. Я вас попрошу сейчас рассказать, что там происходит, потому что это какое-то беспрецедентное, я так понимаю, дело, во всяком случае, так говорят правозащитники, для современной России, в котором больше 80 было обвиняемых, 68 человек, если мне не изменяет память, уже осудили к этому моменту. И вот сейчас в Оренбурге судят 10, которых власти российские считают организатором массовых беспорядков. Расскажите, пожалуйста, что это за история, откуда столько народу взялось в этом деле?
17: Ну, я сначала уточню немножечко, что по нашим данным, все-таки при уголовной ответственности было привлечено 79 человек. Ну, если, конечно, не считать погибшего Рифата Даутова, по которому, по нашим сведениям, несмотря на то, что он погиб уже больше 2 лет назад, уголовное дело до сих пор еще не привлечено. Он считается его фигурантом. Вот из них 69 человек, как вы сказали, это, так сказать, рядовых участников баймакских событий, действительно осуждено. Многие из них уже находятся в колониях. Но, опять-таки, по нашим подсчетам, мы постоянно проверяем сайты судов, связываемся с активистами в Башкортостане, с родственниками осужденных. Мы видим, что уже около 30 человек вышло из колонии под различные ограничения. Либо это запрет определенных действий, в частности, выезжать за пределы населенного пункта, отмечаться, либо это принудительные работы, и двое вышел уже полностью, так сказать, от звонка до звонка, отсидев свой срок, поскольку у них были довольно минимальные по нынешним меркам приговоры лишения свободы. Это все рядовые участники.
11: Откуда столько? Откуда столько людей-то?
17: Мы постоянно задавались этим вопросом, спрашивали мнение многих и самих, с кем удавалось связаться, и адвокатов, и политологов. Вот, реже, все говорят примерно одно и то же. Поскольку в последние годы башкирское национальное движение обрело довольно серьезный размах, прежде всего это было связано с экологическими разработками, довольно хищническими разработками в Заурале, полезных ископаемых. Вот. А также с запретом обязательного изучения национальных языков в российских республиках, национальных, в частности, вот, башкирского языка. Все это создало довольно серьезный такой вот протестный потенциал именно у башкирского населения. Вот. И когда состоялся судебный процесс над одним из бывших лидеров, запрещенный уже в России организацией «Башкорт», над Фаэлем Алсыновым, вот, приговор, который ему огласили в Баймакском районном суде, 4 года колонии, это вызвало вот такое вот массовое освещение. На вынесение приговора собралось, по разным данным, от 5 до 10 тысяч человек из практически из всех районов республики туда приехали. Сейчас приходится уже признавать очевидные факты, что силовые органы заранее готовились к этому и были настроены именно на жесткий, не только на жесткий разгон, но и на то, чтобы обезглавить башкирское национальное движение, провести вот такие вот массовые аресты. Чем больше, тем лучше.
11: То есть это было сделано для запугивания? Чтобы не выступали, условно говоря.
17: Именно для запугивания. Я еще добавлю, что 80 уголовных дел, но к административной ответственности еще к различным штрафам, обязательным работам, административным арестам было привлечено более 200 человек еще. Это и по нашим подсчетам, и по подсчетам правозащитников.
11: И вот сейчас добрались до организаторов, ну, тех, кого называют власти организаторами массовых беспорядков. А это действительно какие-то лидеры Башкорта, лидеры башкортостанского национального движения? Или это случайные люди, как мы знаем, случайными оказывались многие из тех, кого уже судили по так называемому баймакскому делу, их просто выхватывали из толпы и придумывали обвинения?
17: Я бы не сказал, что среди них вот такие вот уж именно лидеры Башкорта, лидеры именно всего башкирского национального движения. В своих районах это были, ну, скажем так, авторитетные активисты, которые занимались общественными делами, борьбой с незаконным самогоноварением, там, и так далее, с различными контрафактами алкогольной продукции. Да, они занимались и защитой экологии. Некоторые из них участвовали в 2020 году в защите Шихана Куштау, тоже нашумевшее дело, о котором, конечно, наша аудитория знает. Ну вот если взять вот эти 10 человек, ну вот, например, Закир Ахмедин, его сделали организатором буквально ни за что. Он туда поехал случайно по приглашению корреспондента канала «Русньюз», который освещал эти протесты. Он его позвал по знакомству, чтобы он просто его охранял от всяких провокаций, чтобы сзади, потому что были уж такие прецеденты с журналистами в России, чтобы сзади к нему никто не подошел, там, не подсунул, допустим, в рюкзачок наркотики, патроны или еще черт знает что. Вот. И он приехал, он просто с ним был, и все. Но тем не менее его сделали именно организатором, даже не рядовым участником массовых беспорядков, в кавычках, а организатором. То есть во многом это совершенно случайные люди. Ну, например, взять Ахмета Якупова. Это просто самодеятельный поэт, песенник, да, его знают в республике, он тоже экологический активист, писал стихи, исполнял песни. Но он не был организатором. следствии. Сколько мы уже... Вот только этому оренбургскому процессу мы посвятили не менее полдесятка больших статей за этот и предыдущий год. Рассказывали о том, как шел этот процесс, беседовали с источниками, знакомые с его ходом, с активистами. Никаких доказательств, что они именно организовывали в юридическом смысле этого слова, уголовного кодекса, никаких доказательств ни следствия, ни гособвинения так и не привело. Нет ни переписок организационных, ни создания какого-то плана действий, вот, распределения обязанностей. Да, вот следствие и гособвинение утверждает в обвинительных заключениях, что они вот именно были организаторами, там вступили в контакт, приискали координаторов на местах. А где доказательства? Нет ни переписок между ними, ни прослушек, которыми славятся ФСБ и другие там, прослушек телефонных переговоров. Нет ни каких-то других организационных действий. Ничего нет.
11: Эти люди были между собой знакомы до начала слушаний? Эти 10 человек...
17: Большинство из них даже не были между собой знакомы. Может, кто-то знал, допустим, того же Ахмеда Якубова как поэта, как исполнителя, как бывшего Никуштау. Может, там они где-то сталкивались. Но тесного знакомства, тем более все они практически все из разных деревень, из разных районов. Да.
11: Как проходит процесс? Как ведут себя подсудимые? Что они говорят? И слушает ли их судья, на ваш взгляд?
17: Как мы знаем, в начале прений в июле гособвинение потребовало всем четырем, всех четырех приговорить по статье, по части первой статьи 212 УК, это организация беспорядков, дать ему по 14 лет, вот, но еще по 4 года тем шестерым, которых следствие обвинило в непосредственных столкновениях с силовиками, то есть статья 318, часть первая. Путем, так сказать, как выражается российская юридическая наука, путем частичного сложения наказаний, в итоге этим шестерым прокуратура просит дать 15. На этом в июле прения закончились, и сегодня они продолжились. Сегодня начали выступать, насколько мы знаем, от источников, от слушателей, которые были на процессе. Сегодня начали выступать в свою защиту на сами обвинения. Только 3 человека сегодня успели выступить, и завтра будет продолжение. В принципе, они говорят все то же самое, что и говорили раньше и на допросах, на следствии, что никто из них не признает вину в организации. Некоторые частично признают вину, потому что они действительно участвовали в столкновении с силовиками, кого-то там неловко толкнули, кому-то там в ответ что-то сделали. Но в организации никто из них вину не признает. Они по-прежнему доказывают, что не было никаких переписок, прослушек или других действий, которые могут быть в нормальном смысле квалифицированы как организация.
11: А судя по рассказам тех людей, которые ходят на эти судебные заседания, судя по рассказам адвокатов подсудимых, судья-то прислушивается к ним, давали во время судебного следствия представлять все свои доказательства, допрашивать тех свидетелей, которых хотелось, не мешали ли адвокатам представлять позицию защиты, или процесс изначально шел с заметным таким обвинительным уклоном?
17: Ничего такого не сообщалось, по нашим данным. В принципе, суд выслушивает все. Если отклоняет какие-то ходатайства, то очень редко, скажем, на допросах тех или иных свидетелей. Как правило, ведь эти же свидетели со стороны только вот силовиков или внедренных провокаторов, которых, по нашим данным, двое. Они были допрашивались и на следствии, и допрашивались в предыдущих судах. Когда осудили 2 года назад первого фигуранта, Исата Ульебаева, вот там были подробные показания этих провокаторов, но они касались в основном организации «Башкорт», а не непосредственных действий самих фигурантов баймакского дела. И с тех пор вот эти показания кочуют из одного приговора в другой, и, конечно, вот и здесь еще процитировано. А как-то суд дает допрашивать свидетелей, в том числе свидетелей защиты. Вот как сообщали нам вот на этом процессе в ходе допроса свидетелей, было допрошено прямо из колонии по видеоконференц-связи более 40 уже осужденных рядовых фигурантов баймакского дела. Все из них дали показания в пользу обвиняемых. Они также подтвердили, что никакой организации не было, что они ехали туда поддержать Фаиля Алсынова, как, что называется, по зову сердца.
11: Ну, до развязки уже совсем немного времени остается. В принципе, вот сейчас осталось выступить подсудимым в прениях, потом, наверное, последнее слово, и суд удалится для того, чтобы подготовить приговор. Скажите, а за этим делом сейчас в республике следят? Его же специально, их же специально увезли в Оренбург, вообще распихали по соседним регионам рассмотрение дел в рамках большого баймакского дела, чтобы людей не волновать в республике. А что сейчас там происходит? Или забыли уже о Баймаке?
17: Я сначала добавлю, что прения продолжатся согласно вот расписанию судебного. Где-то примерно еще 2-3, но, может, максимум недели. И по нашим данным приговор может быть еще до русских выборов в сентябре. Он будет выступать, и выступает уже не только сами подсудимые, но и защита, конечно же. Да, потом последнее слово. А если говорить о том, как за ним следят в республике, то я вижу, что следят в основном в телеграм-каналах, в телеграм-чатах, в WhatsApp-чатах. И пишут об этом преимущественно в башкирских, конечно. Но не только, скажем, в демократических каких-то, общедемократических чатах тоже. Официальные республиканские СМИ и немногие оставшиеся частные СМИ не уделяют этому процессу никакого внимания. Я ни разу не видел за последний год ни одной публикации или почти ни одной публикации, которая была посвящена производственному процессу.
11: А сами люди? Что вам известно, ну, об обычных людях, которые не власти, не журналисты, проявляют интерес к этому или уже забыли?
17: Вот они проявляют этот интерес только вот в мессенджерах, или в телеграм-каналах, в WhatsApp-каналах. И иногда, может быть, в ВКонтакте об этом пишут. Но в целом все уже просто ждут. Люди надеются, я вот скажу, что многие люди надеются, тем более под влиянием того, что рядовых участников сейчас освобождают из колонии, что это окажет какое-то влияние и на оренбургский процесс, в частности, и защита, вот по нашим данным, так и работает на то, чтобы все-таки исключить из обвинения часть первой организации массовых беспорядков, часть первой статьи 212.
11: Чтобы поменьше дали. Понятно, да, что все равно осудят, вряд ли оправдают, но чтобы поменьше дали.
17: Да, но части хотя бы заменить. И насколько мы знаем, сегодня об этом уже тоже вот была речь. Завтра прения продолжатся. Вот прения будут продолжаться. Обычно судебный процесс идет подряд 2 дня в неделю. Потом перерыв, и до следующей недели опять 2 дня. Так и будет проходить.
11: Да, ну к сентябрю наверняка уже будет какой-то приговор. Спасибо большое за ваше разъяснение. Артур Асафьев, корреспондент проекта «Радио Свобода» и «Дели Реалии», был на связи с программой «Человек имеет право». И «Дели Реалии» много рассказывает о баймакском деле. Заходите, ищите публикации Артура на эту тему. Там есть все подробности, те, о которых мы сегодня просто не успели рассказать. Крупнейшая в мире криптобиржа Binance оказалась в центре скандала. По данным правозащитникам из первого отдела, компания передала российским следователям подробные данные о пользователях, включая паспортные сведения и историю транзакций. Это стало известно из-за уголовного дела, которое в России возбудили против айтишника Юрия Беленького. С 2015 года он жил в Болгарии, а в прошлом сентябре приехал в Россию по делам. Его задержали прямо в аэропорту, и теперь обвиняют в финансировании терроризма из-за нескольких криптопереводов на нужды ВСУ и полка Азов.
15: Юрия Беленького задержали 28 сентября 25 года в Шереметьеве, куда он прилетел из Болгарии. Поводом назвали нецензурную брань в аэропорту. Сам Беленький утверждает, что не ругался, однако суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил 13 суток ареста. Когда Беленький вышел из спецприемника, его уже ждали полицейские. Не объясняя причин, они затолкали его в автобус и повезли в неизвестном направлении. Юрий заявляет, что по дороге его избивали, в том числе ногами, и в результате серьезно повредили глаз. Беленького привезли к следователю, и только тогда он узнал, что против него возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма, материалы для которого подготовило управление МФСБ. На следующий день Савеловский суд Москвы отправил Юрия Беленького в следственный изолятор, где он находится до сих пор. Поводом для дела стали 6 криптовалютных переводов на нужды ВСУ и полка АЗОВ. В России его считают террористической организацией. Общая сумма составила $742. Данные кошельков в своем телеграм-канале опубликовал журналист Аркадий Бабченко. В России он объявлен в розыск и внесен в список террористов и экстремистов. ФСБ отслеживает его сборы и старается установить отправителей. За переводы Бабченко в России судят не впервые. 2 года назад бывшая сотрудница Центробанка Елена Попова получила в Ростове-на-Дону 12 лет колонии за то, что отправила ему 7000 рублей. Канал Бабченко и связанный с ним чат открыты для всех. Некоторые участники сообщали там о переводах и спрашивали, дошли ли деньги. Такие сообщения оставлял и Беленький. Из них известны сумма и время пожертвований. Транзакции в блокчейне публичны. Остается найти совпадающие по сумме и времени переводы. Российская система анализа криптоплатежей CoinKit показала, что деньги уходили с адресов, принадлежащих криптовалютной бирже Binance. В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у Binance данные Беленького. Биржа подтвердила, что переводы делал он и передала полную историю его аккаунта с момента регистрации. Дату рождения, адрес, телефон, номер и скан паспорта, болгарский вид на жительство, фотографии для проверки аккаунта, остатки на счетах, историю пополнений и выводов операций через Binance Pay, сделки с другими пользователями и журнал входов с геолокацией и данными телефона и браузера, то есть фактически полный отчет об активности пользователя. Из этой истории следствие узнало о других пожертвованиях, не только Бабченко. Часть средств уходила украинской организации «Справа Громад» и криптобирже «Куна». В итоге Беленькому вменили уже 15 транзакций почти на $1700, а ФСБ возбудило против него второе дело о госизмене. Как следствие вышло именно на Юрия Беленького, до конца непонятно. Правозащитники из первого отдела говорят, что дела о переводах в Украину чаще всего начинаются так. Человек въезжает в Россию, у него смотрят телефон и находят переписки, чаты, приложения. 13 суток ареста за мелкое хулиганство дали возможность во всем этом основательно покопаться, и из спецприемника Беленький вышел уже обвиняемым. Еще в 2022 году агентство Reuters сообщало, что Binance согласилась передавать Росфинмониторингу данные клиентов, в том числе жертвователей ФБК. И тогда Binance заявили, что утверждение передачи российским властям каких-либо данных пользователей, включая Алексея Навального и тех, кто поддерживает ФБК, категорически ложны. В этот раз представители криптобиржи говорят, что сотрудничают с правоохранительными органами по всему миру и не отвечают за то, как власти используют полученные сведения. Правозащитникам первого отдела известно, что в октябре 2025 года, направляя Binance запрос, Следственный комитет сослался на возбужденные уголовные дела по террористической статье и потребовал предоставить сведения о 6 пользователях, переводивших средства на опубликованный Бабченко кошелек. Один из них – Юрий Беленький. Имена остальных и их судьба неизвестны.
11: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией криптоэксперт Алекс Спектор. Алекс, здравствуйте.
18: Приветствую.
11: У нас с вами буквально 10 минут, поэтому давайте попробуем в них уложиться. Скажите, пожалуйста, для начала, можно ли говорить, что вот это дело IT-специалиста Юрия Беленького, о котором недавно писал первый отдел, и который вызвал столько обсуждений, сейчас можно называть таким показательным примером того, как на самом-то деле зарубежные платформы сотрудничают с российскими властями и правоохранительными органами. Или это скорее исключение?
18: Это можно назвать даже историческим документом, потому что это первый известный случай, когда криптобиржа выдала так много и вообще, в принципе, выдала информацию российским силовикам. Возможно, такие случаи были и ранее, но о них ничего не известно. В 2021 году Reuters писал о том, что Binance выдавал информацию о донорах ФБК, но также в статье было написано, что нет этому официальных никаких подтверждений. Вот только в 2026 году мы увидели первый случай.
11: Ну и тогда Binance, кстати, говорила, что Reuters лжет, хотя никаких исков, насколько мне известно, не последовало. Они просто сказали, что вся эта информация не соответствует действительности, и все. Но судиться не пошли из-за того, что их назвали, что о них рассказали то, что рассказали Reuters тогда. Сейчас есть прям сканы с материалов дела, где следователи ссылаются на данные, предоставленные этой биржей. А что такое случилось-то? Что не так с Binance?
18: Произошла интересная ситуация. Как вообще выявили, кто был донором, и как поняли, куда обращаться представители Следственного комитета? Смысл в чем? Когда люди переводили, в данном случае, Аркадию Бабченко, как заявлено в материалах дела, а некоторые дополнительно писали информацию в соответствующем телеграм-аккаунте, в телеграм-канале о том, что я, допустим, перевел $10, $20. Цель этих сообщений, ну, ее можно только предполагать, но тем не менее.
11: Солидаризироваться.
18: Многие люди писали с анонимных телеграм-аккаунтов. Здесь в ходе материалов тоже указано, что, опять же, нет имени, полного имени отправителя, и однозначно вычислить, что это был Юрий Беленький, было бы проблематично для российских следователей. И, возможно, опять же, у него был иностранный номер телефона подключен к этому аккаунту, что сделало бы вычисление еще сложнее. И на этом, возможно, все расследование бы завершилось, потому что человек находится за границей, его нужно было бы сначала еще поймать в России, получить доступ к его телефону и надеяться на то, что на этом телефоне или на, этом, или на компьютере, которым он пользуется, будет доступ к криптокошелькам или криптобиржам, чтобы найти вот эти вот токсичные для России транзакции. Что произошло? Транзакции действительно существовали, о которых было написано в этом телеграм-канале. Это можно проверить очень легко. Взять канал вот Аркадия Бабченко или любой другой канал, где собираются пожертвования. Взять криптокошелек и указать его в обозревателе блокчейна. Это такой поисковик для кошельков и транзакций. И видно сразу вот эту группу переводов. Некоторые совершались с некастодиальных кошельков, то есть которые создаются людьми самостоятельно, только они управляют этими адресами, и там адрес, состоящий из множества букв и цифр, и понять, кому он принадлежит, очень проблематично, невозможно практически. А часть кошельков указана в таких обозревателях, как биржевые. То есть когда человек пользуется централизованным сервисом, иногда это могут быть программы кошельков, в том числе централизованные, чаще всего это действительно биржи, в этих обозревателях можно увидеть, например, адрес Binance 1, Bybit 2, OKX 3 и так далее. Но, опять же, это не персональные адреса, это адреса, которые принадлежат самой бирже. Как только пользователь инициирует отправку, биржа сама выбирает, с какого кошелька она выведет эти средства. И что сделали российские следователи? Они собрали вот эти адреса, которые были помечены как биржевые, и обратились в данном случае в биржу Binance. Они отправили запрос по нескольким кошелькам, и, как мы видим, один из этих кошельков, по всей видимости, был средством, способом вывода Юрия Беленького. То есть биржа вывела вот действительно этот платеж.
11: Да, вот вы довольно подробно об этом рассказано в публикации на сайте первого отдела, про механику этого всего. Но я все-таки хочу понять, как это все происходило. То есть ФСБшники сначала мониторили, условно говоря, Бабченко и прочих, неблагонадежных с их точки зрения граждан, и то, кто им донатит. А потом пытались, ну, просто наобум, пальцем неба, отправляли запросы, условно говоря, в разные биржи. Вот здесь им ответили, и у них появились данные Беленького. Или же, когда он прилетел в Россию, там, по своим делам, в сентябре прошлого года, они что-то увидели где-то у него в телефоне или как-то заподозрили его и специально на него начали рыть. Я вот этот вопрос очень интересует. То есть они в целом вот так вот пашут, разбрасывают сети, а вот кто-то попадется. А потом, ну, попадется, при случае мы его задержим и дело сошьем. Или они сначала задерживают, а потом под это ищут какие-то доказательства.
18: Да, расскажу. Здесь есть две составляющие. Значит, есть AML-сервисы российские, в отличие от международных заграничных сервисов, которые проверяют транзакции на связи с каким-либо криминалом, российские включили в свои списки адреса иностранных агентов, экстремистских террористических организаций, политических организаций, журналистов, тех, кто собирают пожертвования, украинские организации, украинские фонды. И таким образом у них образовалась база из токсичных для них адресов и связанных с ними кошельков отправителей и получателей. В данном случае они сличили вот эти адреса, в том числе адрес Аркадия Бабченко, и взяли список адресов и выявили вот этот адрес Binance, несколько адресов Binance. Почему произошла вот эта странная ситуация и почему вскрылась вот этот способ коммуникации силовиков с Binance? Скорее всего, этот канал был налажен уже давно. И в отличие от случая с Юрием Беленьким, в ответе Binance было указано, что аккаунт этого клиента был заблокирован. Он сам, по всей видимости, инициировал его закрытие. И российские силовики столкнулись с тем, что они задержали Юрия, попытались получить доступ к его аккаунту через приложение, а оно заблокировано. И непонятно, что произойдет в случае, если они попытаются его разблокировать. Будут ли доказательства этих переводов при восстановлении аккаунта? Сколько времени это займет, не очень понятно. И, по сути, им, похоже, не оставалось ничего, кроме как явить свету и приложить к материалам дела слив от Binance. И тем самым фактически они раскрыли своего очень важного осведомителя, о котором многие не знали, но догадывались.
11: Ну, может быть, они рассчитывали просто, что это никогда не станет известно журналистам, потому что, как мы знаем, такого рода дела, как правило, сопровождают адвокаты по назначению, и они не слишком стремятся рассказывать, что там проходило. А здесь, я так понимаю, у защитников или у родственников довольно активные позиции по этому делу, потому-то все и всплыло. Скажите, что теперь за это будет Binance? Они же вроде как нарушают какие-то европейские правила, потому что Беленький был уже резидентом Евросоюза, жил в Болгарии, совершенно законно платил там налоги, ну, приехал в Россию. Binance из России ушла после того, как санкции ввели из-за войны с Украиной. Почему она вдруг стала предоставлять сведения российским властям?
18: Binance пытался усидеть на всех стульях сразу, всегда и везде. Еще до войны, когда они пытались открывать офис и филиал в России, как раз вот тот случай, тот кейс, который описан Reuters, в том числе в состав директоров вот этого российского офиса должна была входить сотрудница из Центрального банка. Несмотря на начавшуюся войну и введенные санкции, Binance одной рукой вводил ограничения для российских пользователей, постепенно ограничивая их либо по балансу, либо функционале, но другой рукой пытался им эти функции вернуть. С периода вот с 22 по 25 год ситуация менялась, они пытались создавать нечто вроде дочерней организации и отдавать весь функционал туда, но можно сказать, что в России, по большому счету, сейчас уже никто практически этой биржей не пользуется, и очень проблематично там создать новый аккаунт. Если кому-то нужно, то, скорее всего, они просто покупают эти аккаунты. А что сейчас будет происходить с Binance? Вот в период, как раз когда был этот запрос, они находились в статусе соискателей лицензии МИКа. Это европейская лицензия, которая позволяла бы им продолжить свою работу на территории Евросоюза. 1 июля как раз истек срок, когда должна была быть одобрена их заявка. Заявку им не одобрили в этот период, они сами ее отозвали. Пытались снова подать, насколько я знаю, во Франции, ничего не получилось. И сейчас они фактически не могут функционировать в Европе, их пользователи из Европы могут только выводить средства. И новые аккаунты создать не могут. Но публично Binance заявляет, что они будут пытаться дальше легализоваться в России, легализоваться в Европе, И что происходит с выдачей информации? Здесь они уселись на два очень неудобных стула. С одной стороны, они продолжали, если они будут позиционировать Юрия Беленького как клиента из России, то значит, они нарушают европейские санкции. Если они выдали его данные как резидента Евросоюза, значит, они нарушили GDPR. Это вот регламент защиты персональных данных в Евросоюзе. Здесь несколько экспертов уже в разных СМИ выступали, говорили о штрафах в 4% от годового объема, говорили о дополнительных ограничениях, которые будут, скорее всего, что в лицензии им откажут. Здесь очень сложно, на самом деле, разобраться, нужно видеть материалы дела, нужно, чтобы с ним ознакомились вот профильные юристы, которые, скорее всего, возможно, будут защищать интересы семьи Юрия Беленького против Binance в европейских судах. Значит, помимо прочего, не очень понятно, сколько данных таких уже было передано, например, в российским силовикам или белорусским силовикам.
19: Вот это вот ключевой вопрос. Сколько людей теперь может оказаться под угрозой из-за того, что их криптопереводы стали прозрачны для российских властей, белорусских властей? И вообще теперь в России что? Если ты когда-либо делал криптоперевод, какое-то пожертвование в адрес, не знаю, кого-то, с кем российские или белорусские власти не дружат, лучше не ехать вообще в эту страну?
18: Ну, к сожалению, ситуация такая, что, во-первых, лучше не возвращаться, если делали переводы на такие токсичные, назовем их, организации для России, либо не возвращаться в Россию, либо действительно уезжать из России, потому что невозможно оценить степень утечки, непонятно, другие биржи, передавали ли они информацию российским силовикам. И здесь это касается не только бирж, касается это в том числе и обменников. То есть если люди переводили, покупали, допустим, криптовалюту или продавали ее через российский обменник, информация об их криптокошельках сохранилась в базе данных. И точно так же она будет встречаться по вот вышеназванной AML-системе. Был ли этот кошелек хоть как-то задействован или связан с нежелательной для России организацией? Тогда для него уже есть эти риски. Опять же, прошло слишком много времени. Вот эти AML-системы для публичного доступа раскрылись уже в 2022 году, ими может воспользоваться любой. Сайт-агрегатор обменников BestChange прошел через долгую процедуру блокировок Роскомнадзора и Росфинмониторинга и возвращением на рынок. Теперь они снова работают и доступны без VPN. Все обменники, которые размещаются на этом агрегаторе, у всех в политиках написана обязательная проверка через эти AML и КУС-процедуры. Соответственно, пока что они ведут себя таким образом, что они просят своих клиентов: пожалуйста, проверьте свои адреса перед тем, как что-то отправлять нам. Если вы видите, что вот на этих AML-системах есть высокий риск, пожалуйста, не отправляйте нам ваши деньги, потому что вы можете их потерять. Сейчас пока это, видимо, находится в такой добровольной форме, но с 2027 по новому закону о криптовалютах они уже будут, по всей видимости, обязаны использовать эти системы и, по всей видимости, уведомлять своевременно о том, что к ним обратился клиент вот с такой токсичной историей.
19: В общем, очень интересно следить будет за тем, как развивается история обращения родственников в суды. Наверняка они так пойдут, я понимаю, Юрия Беленького вот, в связи с его делом, с тем, что Binance выдала его данные. Возможно, судья в Европе, где будут рассматривать дело, запросит Binance и обяжет их раскрыть информацию о том, какое количество данных в отношении какого количества людей те уже выдали российским властям, например. Не знаю, как это будет. В общем, а сейчас пока лучше поберечься и особенно не отсвечивать, и в Россию, наверное, не ездить, если вы кому-то неправильному что-то переводили, даже криптопереводом. Верно понимаю?
18: Да, позиция Binance, к сожалению, пока очень обтекаема. Они говорят, что они сотрудничают со всеми силовыми структурами всех стран. И абсолютно справедливо в комментариях им в Твиттере и в Инстаграме пишут о том, что вы данные своего клиента Илона Маска или Трампа, если у вас такие клиенты есть, выдадите китайцам, выдадите талибану или кому-то еще. Ответа на это нет. Пока просто информация... Они даже не подтверждают, что выдавали они или не выдавали данные Юрия Беленького. Они просто объявляют о том, что они сотрудничают со всеми. Поэтому готовьтесь.
19: Завели оборонительную позицию. Да. Спасибо большое за ваше разъяснение. Алекс Спектор, криптоэксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Пензенская область снова отличилась своими методами вербовки контрактников. Если пару месяцев назад речь шла о регулярных облавах на мужчин, которых побоями убеждали заключать договор с Минобороны, то теперь в ход пошло травматическое оружие. С ним в дом Михаила Процека в поселке Башмаково ворвались люди в масках и открыли огонь. Мужчина отказывался подписывать контракт и ехать на войну. Об этом рассказала его супруга Наталья. Теперь ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, а с мужем, которого отправили под арест, у нее нет связи с 5 августа.
20: Телефон уберите, я же сказал уже 10 раз, телефон уберите. Видео...
21: Мы не знаем, откуда вы, из какой организации вы.
22: Откуда вы?
21: Начальник у вас кто?
14: Это видео снимает Наталья Процек из поселка Башмаково в Пензенской области. Ее супруг гражданин Украины. Михаил, по словам жены, планировал получить российское гражданство. Документы поданы и предварительно одобрены. Но паспорта Михаил так и не увидел. 16 июля в дом к Процекам, якобы чтобы депортировать украинца, ворвались люди в масках. Михаил вместе с Олесей, это дочь Натальи от первого брака, спрятались на чердаке. Туда проникли вооруженные люди и выстрелили в обоих из травматического пистолета. Наталью, по ее словам, избили и отвезли в отдел полиции. Задержали и самого Процека. Против Натальи, как пишет издание «Астра», возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. И ей, и супругу, по словам Процек, предлагали подписать контракты с Минобороны и отправиться на войну. С 5 августа связи с Михаилом нет. Ранее в письмах он жаловался на пытки. Процек говорит, что в полиции ей назвали причину происходящего. Муж активно критиковал главу местной администрации Тамару Павлуткину. Дали цитата: «У нас глава администрации решает, кого отправить на войну». Имя Тамары Павлуткиной упоминают и другие жители поселка Башмаково в контексте вербовки на фронт.
23: Вы что творите-то, а?
14: По их словам, неизвестные люди ездят на машинах, которые принадлежат районным властным структурам, и буквально хватают людей на улицах. Так с трудом удалось отбить Сергея Теплякова и Алексея Денисенко. Вот что рассказал нашим коллегам житель Башмаково Артем.
24: Родные Денисенко и Теплякова заявили в полицию о попытке похищения и принуждения к военным контрактам. Недавно еще двоих также схватили. Им успели отправить адвоката, но вытащить их из сборного пункта на складской в Пензе не удалось. Успели их там додавить до подписи. По словам юриста, одному из них угрожали уголовкой за долги, хотя размер его долга вообще не предусматривает уголовной ответственности, то есть их банально обманули.
14: Павлуткина на запрос «Радио Свобода» не ответила, а жители Башмакова после этих случаев объединились в дружины, чтобы отбивать мужчин-вербовщиков. Правда, получается далеко не всегда, особенно если тех успели довести до военкомата на Складской улице в Пензе, того, где в июне этого года женщины пытались остановить насильственную отправку мужчин на войну.
25: Вы даже не можете пять минут дать по-человечески!
14: Второй раз на войну из Пензенской области попал и грузчик Владимир Подковыркин. В ноябре 2025 года его схватили на улице возле дома в Сурске, отвезли в пункт сбора и на следующий день отправили на фронт в Украину. Во время первого же штурма Владимир получил ранение. В больнице ему также диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию. Подковыркин обратился в Следственный комитет, требуя расследовать его похищение. Но уже в июле 2026 года его объявили самовольно оставившим часть и повторно отправили на фронт. «Я никогда не служил в армии и не хочу никого убивать, потому что считаю это грехом. Я мирный человек», – написал Подковыркин своей знакомой 12 августа и попрощался, сообщив, что его отправляют в штурм. Больше писем от него не было.
26: Вот, короче, ребята, один сидит в машине уже. Один его запихал.
14: Жалобы на задержание и принуждение мужчин подписать контракты поступают также из Ульяновской, Ростовской, Амурской и Ярославской областей, Удмуртии, Татарстана, Калуги, Воронежа и Архангельска. Эксперты говорят, что так региональные власти стараются выполнить разнарядку по отправке контрактников на войну, которую им спустили из Москвы.
19: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Расскажите, пожалуйста, что такое происходит в Пензе? Вот мы когда последний раз с вами говорили об этой области, о приключениях вокруг контрактов там, вы сказали, что они ничем особенным не выделяются, но в целом просто кто как может, так и вербует. А сейчас уже дошло до того, что к людям вырываются с травматическим оружием и вытаскивают их из семей. Разнарядка, что ли, пришла какая-то по контрактам?
0: Да, верно, разнарядка, скорее всего, пришла. Собственно, она пришла и в прошлый раз. Ну, во всяком случае, я с трудом верю, что это какое-то случайное и удивительное совпадение. Что сначала появились сливы документов, согласно которым из разных регионов требуют повысить число набора контрактников, и нужно их больше, а потом внезапно полиция решила активничать и вязать людей совершенно без разбору и принуждать к подписанию контрактов. Как-то это в данном случае все-таки, наверное, после это вполне себя означает.

0: Принеси мне, пожалуйста, 5 срочников, мы их на контракт намотаем. Ну, полицейские, как положено, отдали под козырек, побежали искать в метро срочников. Сколько набрали, столько привели в военкомат. Теперь они уже не таксисты, и теперь они уже взяли на себя функции военкомата.
1: Вот в том-то и дело, что теперь уже они вербуют, теперь они у людей под давлением, под угрозами возбуждения уголовных дел, требуют подписания контракта. Как быть в этой-то ситуации вообще? Вот человеку, который оказался там.
0: Ну, смотрите, все указывает на то, что как бы теперь просто реально этим занимаются менты. Точка. Если у вас есть малейшие какие-то, соответственно, уязвимости перед ментами, будь то долги, судимости непогашенные, чего в жизни не бывает, условные сроки, испытательные сроки после УДО, что-то вот подобное, из-за чего вас менты могут прихватить, 30 раз подумайте, прежде чем выходить из дома по каким-то там делам. Плюс постарайтесь, чтобы не попадаться ментам на глаза в состоянии алкогольного опьянения. Это тоже, в общем, уязвимость перед ними, потому что они человек пьяного вполне могут прихватить и дальше на него оказывать давление. Как-то было как раз именно в Пензе. Там были среди них поддатые товарищи. Собственно, нужно понимать, теперь как бы помимо всяких слабостей перед военкоматом, у вас есть еще эти слабости перед ментами. Их тоже нужно понимать, и про них тоже надо отдавать себе отчет.
1: Ну, я так понимаю, что сейчас уже ситуация настолько накаляется, если можно так выразиться, что не защищены даже люди с диагнозами, потому что я видела вот в телеграм-канале «Идите лесом» вашим, рассказывали о мужчине из Удмуртии, которого с психиатрическим диагнозом отправили служить на фронт. Что это происходит? Здесь вообще никак нельзя было справиться с родственником?
0: Власть дана ментам. Менты делают то, что хотят, для того, чтобы от них отстали и чтобы на них не наседали. Это разговор не про то, чтобы они звездочки на погоны получили. Это разговор про их выживание. Вот они и выживают, как умеют. А умеют они выживать вот так отвратительно. Оказывая давление на пьяных, на сидевших, на должников, на людей, у которых проблемы с психическим здоровьем, на больных, кривых, косых.
1: Ну, тогда...
0: Это... устоявшаяся уже на сегодняшний день за это лето практика. Было такое и раньше, только раньше этим занимались не менты напрямую, которые пришли к человеку, который только что выписался из диспансера. Только вот он в дом вошел буквально после, предположим, месяца, проведенного на серьезном медикаментозном лечении. И они начинают на него оказывать давление. Раньше такого не было. Раньше действовали все-таки помягче, изобретательнее, исполняли какие-то танцы с бубнами вокруг таких людей. Теперь никто никаких танцев с бубнами не хочет исполнять. Все хотят быстро, внятно получить подписи и отправить человека умирать.
1: Ну, вот в таком случае возникает вопрос, а зачем властям-то столько мороки, если можно просто объявить мобилизацию? И не по контрактникам-то надо будет платить? Но если не им самим платить, если их убьют, то их родственникам надо будет платить. А зачем?
0: Им платят. Про деньги сразу объясню. Платят не просто так. Это не раздача денег с вертолета. Власть покупает лояльность армии. Чем больше выплаты, тем больше взятки. Простите, пожалуйста, люди, которые находятся на фронте, отлично понимают, какие размеры выплат. И если к ним едет человек из Ханты-Мансийска, они уже расчехляют кармашки и уже готовятся с этого человека все его миллиончики собрать.
1: Вы имеете в виду офицеров?
0: Безусловно, конечно. Да и не только офицеров, всех. Врачей, медиков, всех. Все они в доле. Это все их кормовая база. Эти деньги ни у кого в карманах не оседают. Эти деньги... это взятки на покупку лояльности армии. Чтобы армия могла с чистой совестью говорить, кому война, кому мать родна. Нас она кормит. Мы на эти бабки кровавые, извините, ставим себе аквариумы красивые в своих бункерах, обшиваем сайдингом окопы и делаем себе всякие нарядные жилища на оккупированных территориях.
1: Ну, поэтому...
0: и обставляем захваченные дома местных жителей.
1: Но по этой логике, значит, не стоит опасаться мобилизации какой-то.
0: Стоит или не стоит, это вообще не

0: разговор. Серьезно. Давайте мы не будем играть в битву экстрасенсов, а все-таки останемся каждый в своем репертуаре. Гадать, что там в башке в плешивой путинской на сегодняшний день, что он хочет и что не хочет, ни я, ни кто бы то ни было другой не хочет, я думаю. Это очень гадкое и мерзкое занятие. Вообще, в принципе, ковыряться в этом создании. Куда правильнее ставить вопрос, а как, простите, власть пользуется на сегодняшний день этим страхом мобилизации? Вот так пользуется, с большой выгодой для себя. Очень успешно, потому что у них уже есть готовый, устоявшийся нарратив. Боишься мобилизации? Подписывай контракт сейчас. Не жди мобилизации, сейчас подписывай. Денег получишь, уедешь в безопасное место, а потом будет мобилизация, и ты без денег уедешь с голой попой на Донбасс.
1: Понятно. Ну, да, отлично подсуетились. Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Иван Чувеляев, координатор правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Иван. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Конфликты на службе.
5: Можно ли себе позволить критиковать действия и решения начальства и где-то грань, за которой это грозит стать опасным?
6: На мой взгляд, это правило действует еще жестче в отношении именно служебных вопросов. Объясню, почему. Вот если я участвую в принятии решения, я могу отстаивать свою там точку зрения противоположную. Я могу ее продвигать жестко или дипломатично, или, там, манипулятивно, еще как-то. Но когда решение принято, и за него отвечает мой шеф, моя задача как специалиста — выполнить свою работу по возможности хорошо. Вот критиковать уже принятое решение, пытаться там как-то на него повлиять — вот мне кажется, это довольно опасно, даже не столько для человека, который критикует, сколько для организации, потому что она держится не на правильных решениях, а держится на решениях в одной логике. Как только это исчезает, как только мы принимаем решение то там диверсифицироваться, то специализироваться, то компания находится на грани такого разрушения, раздрая.
5: Наталья, а если речь идет о еще не принятом решении, о решении, которое начальник хочет принять, а в коллективе оно находит какое-то вот такое противодействие, и у сотрудников возникает ощущение, что, может быть, если они будут апеллировать к более высокому начальству, удастся отменить принятие этого решения или как-то изменить его, модифицировать. Вот в данном случае коллектив, обсуждающий то, что хочет сделать начальник. Это коллектив творческий, который хочет креативно как-то развиваться, который хочет помочь, может быть, каким-то своим сотрудникам. Или же это коллектив, который самими своими действиями, вот таковыми, вот такими как бы заштатными, там вот угловыми, там где-то в уголке потихоньку обсуждениями, подрывает основу деятельности организации, мешает начальнику нормально руководить. Я вот имела в виду скорее такие еще не принятые решения, а проекты, скажем так.
6: Ну, вот потихоньку обсуждаемые, наверное, разрушают, а высказанное там свое профессиональное мнение и из позиции скорее там заинтересованного консультанта, чем просто критика, который там, вот, умнее начальника, я думаю, что вот такая профессиональная позиция на этапе обсуждения, там четко, внятно высказанная, она, конечно, там делу помогает.
4: Личное дело. «Конфликты на службе». Подготовила и ведет программу Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 11 февраля 2005 года.
5: Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. По оценкам агентства «Галуп Медиа», около 10% москвичей уволились с последнего места работы из-за конфликта с руководством. Можно ли этого избежать? И конфликта, и увольнения. О чем свидетельствуют непрекращающиеся конфликты в одной организации? И возможно ли сохранить рабочее место, не изменив своим убеждениям? Об этом сегодняшний разговор с директором по развитию компании «Класс», тренером-консультантом по корпоративной этике Натальей Усковой и Николаем Артеменко, бывшим генеральным директором крупной компьютерной компании. Здравствуйте, господа.
7: Добрый день.
8: Здравствуйте.
5: А мы начнем с мнения москвичей, отвечавших на вопрос нашего корреспондента Любови Чижовой, возможно ли, на ваш взгляд, сохранить работу при серьезном конфликте с шефом?
9: По-моему, надо уходить. Потому что рано или поздно шеф будет прижимать, вы себя чувствуете уже некомфортно, может быть, и зарплату тебе будет прижимать. Как с ним разговаривать, с шефом, неизвестно, если большой конфликт.
10: Считаю, что невозможно. Так все устроено. Люди судятся, некоторые там жалуются, но это ни к чему не приводит. Мой опыт все-таки уже довольно большой показывает, что условия на работе бывают невыносимые просто. В основном люди уходят.
11: Ну, все зависит от умения человека лаврировать в данных конфликтных ситуациях. Вот я думаю, всегда можно найти обоюдное решение.
12: От человека зависит. Если может уладить конфликт, значит может, не может, значит не может. Я лажу со всеми.
13: Я не остаюсь, например. У меня был финансовый вопрос. То есть, в принципе, наверное, люди много чего могут вытерпеть, но когда их утесняют в финансовом отношении, это решающая роль становится. Человек должен быть собственное достоинство. Почему должен терпеть какого-то самодура?
14: Сейчас не получается. А шеф очень быстро конфликт решает. За дверью все. Я уже 10 мест потеряла. Несправедливо все время, я считаю. Никаких прав.
15: Да вполне можно остаться. Ничего такого сложного нет. Если все занимаются своим делом, у всех бывают просчеты. Также и шеф, тоже человек. Сегодня какой-то конфликт, завтра он решился, и все нормально. Все остались при своих конфликтах. Ну, серьезных таких очень не было, а такие средней тяжести были, до сих пор отработают нормально.
16: Даже если человек захочет остаться, то шеф его не оставит. Фраза директора: «Мне с вами очень тяжело работать, общаться», даже было вот так сказано. Да, юридически это было как раз, проводилось очередное сокращение, и меня сократили.
17: В Российской Федерации нет. Харассмент, знаете, сексуальное домогательство. Женщина была начальницей. Получилось так, что наглый напор, отказ, и через 2 дня я уже не работал там.
18: Я думаю, что нет. И не стоит этого делать, потому что уже начнется гонение, и шеф уже никогда не простит там каких-то обид или чего-то еще. Естественно, он будет всячески стараться, ну, может, унизить, может, как-то там лишить каких-то премий денежных. И уж если такой конфликт есть, надо взять и уйти спокойно в другое место.
5: Итак, ваше впечатление от опроса. Готовы ли вы оба, один как специалист, обучающий, как избегать конфликтов, а другой как тот самый шеф, согласиться с мнением подавляющего в большинства опрошенных нами москвичей? Уйти в такой ситуации с работы – самый логичный и чаще всего единственный выход из положения. Наталья, прошу.
6: На мой взгляд, самый нелогичный способ – это свалиться с каким-нибудь инфарктом, поэтому все зависит от вашего настроения и состояния. Вот если там, вы чувствуете, сейчас у вас такой жизненный период, что нет сил ни для какой борьбы, отношения испорчены безнадежно, вас с шефом взаимно тошнит друг от друга, то тогда, конечно, лучше уйти и попробовать где-то еще. Но если есть кураж, и вы видите какое-то конструктивное возможное решение этого, то почему бы эту ситуацию не использовать как шанс? Поэтому главное, чтобы это решение не оставляло ощущение, что вас вынудили остаться или уйти.
5: Спасибо, Наталья. Надеюсь, сегодня вы нам еще расскажете о том, как можно эту ситуацию использовать как шанс. И, Николай, ваша точка зрения?
8: На мой взгляд, уволиться с работы в любом случае тяжелое решение. И поэтому основная задача – это попытаться найти какие-то точки согласия, поскольку все мы склонны драматизировать негативные моменты и не замечать положительные. Вот. Если кажется, что точек согласия, ну, там, скажем так, столько же, сколько и проблемных областей, на мой взгляд, уходить не нужно. Потому что, уходя в другое место, весь негатив может сохраниться, а положительный исчезнуть. Наверное, так.
5: То есть, уходя, мы потащим за собой все наши проблемы?
8: Зачастую так и происходит.
5: Спасибо, Николай, спасибо, Наталья. Весь наш сегодняшний разговор, конечно, пойдет с оговоркой, что каждый конкретный случай индивидуальный и неповторимый. И все же есть какие-то общие закономерности. Наталья, давайте начнем с нуля, даже с отметки, наверное, минус 10. Можно ли назревающего конфликта избежать? Можно ли в ситуации, когда тебя пытаются втянуть в конфликт, не внести свой личный вклад в костер, который вот-вот разгорится?
6: Это, как говорится, хочешь мир, готовься к войне. Вот есть такая хорошая книжка Барбары О'Брайен «Путешествие в безумие обратно». Там очень хорошо описаны эти стратегии офисных войн, когда кто-то хочет неугодного сотрудника поссорить с шефом, создается действительно такая атмосфера приближающейся грозы, подозрительности, и человек срывается, там, режет правду матку, выкладывает шефу все наболевшее, конец карьеры. Поэтому вот на отметке минус 10 главное сохранять хладнокровие и придерживаться принципа «делай, что должен, будь, что будет». Но главное, конечно, точно знать, что ты делаешь именно то, что должен, и отдаешь себе отчет, что может быть.
5: Спасибо, Наталья. У нас первый звонок на линии. Петербург, Георгий, здравствуйте, вы в эфире.
7: Здравствуйте. Для краткости я не историю расскажу, а экстракт из истории, который я запросто разрешил. Ну вот вывод такой, что в одиночестве эту проблему решить совершенно невозможно. А вот если ваши начальники или начальницы не являются деталью целостной коррупции с вышестоящими лицами, то это вполне возможно даже без всякого блата. Спасибо.
5: Спасибо, Георгий. Любопытная точка зрения. И, наверное, о том, как избежать конфликта, мы сегодня больше говорить не будем, потому что все-таки в тему передачи вынесен конфликт уже существующий. Мне кажется, что вот на этапе, когда конфликт уже возник, обе стороны конфликта, видимо, и начальник, и подчиненный, бывают убеждены в том, что в основе противоречий лежат какие-то принципиальные соображения, поступаться которыми просто невозможно. Ну и если действует принцип такой народный «ты начальник, я дурак», конфликт заканчивается на самой ранней стадии. Подчиненный просто принимает условия игры, а свои принципы оставляет для домашнего употребления. Если этого не происходит, если подчиненный не готов играть в игру «ты начальник, я дурак», конфликт становится открытым. Николай, вы руководили большой организацией. Я знаю, что в вашем подчинении было около 1500 сотрудников. Бывали ли в вашей работе случаи, когда подчиненный вступил бы с вами в противоречие и сумел при этом доказать вам свою правоту и не вылететь при этом с работы?
8: Безусловно, такие случаи бывали. Не бывало случаев, когда люди вылетали за несогласие со мной. Поскольку ценность конфликтного мнения подчиненного очень высока. Самое главное, что не может растерять начальник, это открытую позицию своего подчиненного, поскольку если подчиненный смотрит на вещи достаточно глубоко, вот, то у начальника основная задача смотреть широко. Вот. И для того, чтобы обладать полной информацией, ему необходимо мнение, зачастую противоречащее со своим собственным. Поэтому, на мой взгляд, обязательно нужно стимулировать систему, при которой подчиненному будет дана возможность противоречить.
5: Спасибо, Николай. Сразу вопрос к Наталье. Насколько Николай типичный, с вашей точки зрения, начальник? Уж больно у него так все гладко получается. И готов выслушивать противоположное мнение, человек может его отстоять и с работы не уволиться. Что-то наши письма на сайте и опрос на улице показывают совершенно другие результаты.
6: Ну, я очень согласна с мнением, что специалист смотрит глубоко, а начальник должен видеть широко. А процедура для вот этого высказывания мнений поперек может быть разная. Я работала в организации, в которой был такой ящик Пандоры, куда вот эти конфликтные мнения анонимно складывались для того, чтобы широта обзора у начальников сохранялась. Но, в принципе, конечно, наверное, это не очень типичная такая позиция для российских компаний.
5: И вы хотите сказать, что начальник не пытался по почерку определить, кто упустил в ящик то или иное мнение?
6: Нет, очень просто. Его помощник распечатывал это все на одном большом листе, и он внимательно это изучал.
5: Не зная, кто писал?
6: Нет.
5: Очень любопытная практика. Еще один звонок из Петербурга. У нас Наталья на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
19: Это я?
5: Да, Наталья, это вы, мы вас слушаем.
19: А повторите, я вот хочу сказать, что в простой обычной беседе мне, например, шеф сказал, что я могу завтра всех уволить и набрать новых людей. Это просто обычная беседа. И были моменты, когда он увольнял по 3, это маленькая организация, по 3, по 4 человека. Это не проблема для него. Он сказал, что на улице стоит много народу. Это не проблема.
5: Наталья, а у вас есть какой-то вопрос к нам?
19: Нет, я просто хотела сказать, что это общеизвестная истина. То,
5: что бывает и такое.
19: Не бывает, а это постоянно везде. У нас в стране.
5: постоянно и везде. Николай, пожалуйста, ваша точка зрения, насколько это типичная ситуация? Я тоже в своей жизни слышала такие высказывания. Желающих работать много. В подтекстом на ваше место легко найдем другого.
8: Я не думаю, что это самая распространенная практика, такие утверждения. Тем не менее, всегда у начальника должен быть какой-то повод для шантажа. Да? То есть у подчиненного есть своя сила, у начальника своя. Он ее проявляет таким образом, но, на мой взгляд, не очень эффективно.
5: Наталья?
6: Знаете, есть такая поговорка: хозяин-барин, у нее есть продолжение. Хочет живет, хочет удавиться. В конце концов, действительно, руководитель и подбирает команду людей, с которыми ему удобно работать, и, в общем, разруливает ситуации так, как считает нужным. Там этично это или неэтично, корректно это по отношению к тем, кому пришлось уволиться, это уже второй вопрос. Но то, что он имеет реально власть это делать и может открыто об этом сказать, да.
5: Спасибо, Наталья, Николай.
8: И если обсуждать принцип, взять более общо, я начальник, ты дурак, то иногда, к сожалению, приходится этим принципом пользоваться. В ситуации, когда у тебя не хватает ресурсов, например, временных, то времени для дискуссии и учета всех мнений своих подчиненных нет. Там нужно брать жесткое управление на себя. Единственное, что нужно как-то обозначивать период, в течение которого это будет происходить.
5: Николай, а вот такая система, о которой рассказала Наталья, вот такой ящик Пандоры, вам, например, как руководителю, это было бы любопытно, интересно, полезно? Вы бы хотели, чтобы в вашей организации такой ящик завелся?
8: Я бы хотел, но тем не менее, я не думаю, что это очень эффективно, потому что сухо написанные несколько фраз, они не показывают глубины конфликта. Это должен быть личный разговор, желательно, чтобы человек не боялся.
5: Но тогда он уже не анонимный, а значит, может быть, не совсем искренний, и, может быть, вы не все услышите.
8: У нас есть два источника необъективной информации. Человек, который не анонимный, и не может рассказывать вещи честно, и просто записки, которые могут быть результатом злости, негодования или обиды.
5: Согласна, спасибо. Мы продолжим сразу после короткого объявления.
20: Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей.
5: На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Сегодня мы говорим о конфликтах подчиненных с начальством. Гости программы – тренер-консультант Наталья Ускова и бывший руководитель компании Николай Артеменко. На одном из сайтов в интернете, посвященных корпоративной этике, я нашла такую рекомендацию. О начальнике либо хорошо, либо ничего. Получается, как о мертвом почти. Наталья, я готова согласиться с этой рекомендацией, в том, что относится к обсуждению каких-то внерабочих моментов личной жизни шефа и так далее. Очень любят, особенно в женских коллективах, обсудить, с кем живет, как живет, куда ездил отдыхать, какая машина и так далее и тому подобное. Мне кажется, это недопустимым. На ваш взгляд, так же ли жестко это правило должно действовать в отношении служебных вопросов? Иными словами, можно ли себе позволить критиковать действия и решения начальства, и где та грань, за которой это грозит стать опасным?
6: На мой взгляд, это правило действует еще жестче в отношении именно служебных вопросов. Объясню, почему. Если я участвую в принятии решения, я могу отстаивать свою точку зрения противоположную. Я могу ее продвигать жестко или дипломатично, или манипулятивно еще как-то. Но когда решение принято, и за него отвечает мой шеф, моя задача как специалиста – выполнить свою работу по возможности хорошо. Критиковать уже принятое решение, пытаться как-то на него повлиять, мне кажется, это довольно опасно, даже не столько для человека, который критикует, сколько для организации, потому что она держится не на правильных решениях, а держится на решениях в одной логике. Как только это исчезает, как только мы принимаем решение то диверсифицироваться, то специализироваться, то компания находится на грани такого разрушения, раздрая.
5: Наталья, а если речь идет о еще не принятом решении, о решении, которое начальник хочет принять, а в коллективе оно находит какой-то такой противодействия, и у сотрудников возникает ощущение, что, может быть, если они будут апеллировать к более высокому начальству, удастся отменить принятие этого решения или как-то изменить его, модифицировать. Вот в данном случае коллектив, обсуждающий то, что хочет сделать начальник. Это коллектив творческий, который хочет креативно как-то развиваться, который хочет помочь, может быть, каким-то своим сотрудникам. Или же это коллектив, который самими своими действиями, вот таковыми, вот такими как бы заштатными, там вот угловыми, там где-то в уголке потихоньку обсуждениями, подрывает основу деятельности организации и мешает начальнику нормально руководить. Я вот имела в виду скорее такие еще не принятые решения, а проекты, скажем так.
6: Ну, вот потихоньку обсуждаемые, наверное, разрушают, а высказанное там свое профессиональное мнение и из позиции скорее там заинтересованного консультанта, чем просто критика, который там, вот, умнее начальника, я думаю, что вот такая профессиональная позиция на этапе обсуждения, там четко, внятно высказанная, она, конечно, там делу помогает.
5: Спасибо, Наталья. Сразу вопрос к Николаю. Вы, как руководитель, способны отличить заинтересованного консультанта от просто критика, если и тот, и другой – это ваш подчиненный? Как вот эту грань вы для себя проведете? Вот вы узнаете, что какой-то человек в коллективе не приветствует решение, которое вы собираетесь принять, и обсуждает его с коллегами. Вы можете отнестись к нему как к заинтересованному консультанту, можете отнестись к нему как к критику. Очевидно, по мнению Натальи, в первом случае ваша реакция будет позитивной, во втором – негативной. Как вы это отличите одно от другого?
8: Мы говорим о разговоре до принятия решения.
5: Да.
8: До принятия решения обсуждаться может все что угодно, и мотивы могут быть не только такие, они могут еще и политические. Я думаю, что нормально отнесусь, поскольку основная задача – это очистить от шелухи информацию, которую разговаривают люди, да, от политических моментов, от критических аспектов, от всех других. После чего, разобрав какие-то такие сухие и формальные аспекты, принять решение.
5: А вот личностный фактор здесь совсем не будет играть никакой роли? Как вы относитесь к тому человеку, который оспаривает проект, который вы хотите провести в жизнь? Хорошо вы к нему относитесь или плохо? Если этот человек вам симпатичен, скорее вы готовы будете прислушаться к тому, что он говорит. А если он вам антипатичен, то изначально вы его сразу отнесете к разряду критиков своей политики. Разве это не так? Вы хотите сказать, что этот личный аспект не очень значительную роль играет в работе?
8: Личный аспект играет очень значительную роль. И в момент принятия решения, безусловно, влияют факторы, какой человек это говорит, мои представления или даже мифы о том, кем он является. Понимание приходит позже. Здесь нужно просто взять ее передышку.
5: И, видимо, не поторопиться в отношении этого сотрудника предпринять какие-то меры.
8: Ну, меры принимаются не сразу после совершения преступления, правильно?
5: Ну, это бывает по-разному. Спасибо, Николай. Мы примем еще звонок. Москва, Василий Иванович у нас на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
0: Здравствуйте.
5: Слушаем вас.
0: Я хочу отметить, что разные специалисты отношения имеют к работе разное, и на руководителя по-разному влияют. Если, например, серьезный специалист что-нибудь даже возражает, любой руководитель к нему прислушается. Например, я это делал. Я могу выслушать, даже могу согласиться с его мнением, если он прав. А если есть, которые не разбираются в деле, начинают там спорить по делу, не по делу, это видно очень часто. Поэтому с ними поменьше обсуждаем, и, естественно, бывает случай, когда увольняют. А вот когда говорили, что вот, пришел руководитель, сказал, я вас всех уволю. Значит, они не хорошие специалисты. Потому что если бы они сильные специалисты, ни один руководитель вот так прямо не скажет, я вас всех могу уволить и завтра заменить другими. У меня фармацевтика, у меня все эти специалисты очень серьезные. Просто уволить человека, чтобы взять на его другого человека на его место, это надо 10 раз перед этим подумать. И, возможно, если человек, который со мной разговаривает и считает, что он прав, я 10 раз выслушаю, а потом приму решение.
5: Спасибо, Василий Иванович. Я в противовес вашей точке зрения приведу два письма с нашего сайта, с сайта «Радио Свобода». Антон пишет: практически нереально остаться на работе при конфликте с шефом. При моем личном конфликте с работы уволилось аж 4 сотрудника отдела, все инженеры с высшим образованием. И мнение Марины из Санкт-Петербурга: кто-то сказал, если вы решились противоречить шефу, это означает, что вы уже себе нашли другую работу. Оставаться не надо, бесполезно, все равно через какое-то время вас вынудят уволиться. Так что только время зря потеряете. Это совет не пессимиста, а мудрого человека. И я передаю микрофон Наталье Усковой, пожалуйста. Пожалуйста.
6: Я бы вот рискнула согласиться с Василием Ивановичем по поводу того, что критика от профессионала, от человека, который хорошо это знает вопрос, знает тот вопрос, по которому мы принимаем решение, она, в общем, ценная. Он говорит о том, что я знаю это, и в решении я вижу несколько там опасностей. Это стоит обсуждать, и такого специалиста уволить, ну, в общем, вряд ли здравомыслящий руководитель решится. Другое дело, когда, да, это какая-то огульная критика от человека, который не имеет к обсуждаемому вопросу там большого отношения, не слишком в нем разбирается, тогда ситуация другая.
5: И все-таки мне кажется, Наталья, что то, что вы говорите, это в идеале. А мы пытаемся сегодня обсуждать то, что существует в реальности. И вот, на мой взгляд, письма на сайте, они реальность лучше и ярче отражают. Конечно, так должно было бы быть, как вы говорите. Николай, прошу.
8: В реальности это тоже существует, и более того, существует распространенная практика, которой пользуются начальники, и я ей тоже пользовался. Для того, чтобы принять сложное решение, которое даже тебе нравится, ты начинаешь самому противоречить для того, чтобы услышать весь поток негатива, который только может быть. После этого его принимать легче.
5: Расскажите немножко технологически, как вы это делали?
8: Технологически, скажем, мне пришла в голову какая-то идея. Да, там, выбор из двух каких-то позиций. Одна позиция мне нравится, другая не нравится. Вот. Я говорю про позицию, которая мне нравится, что мне она категорически неприемлема. Соответственно, люди начинают меня разубеждать в этом.
5: То есть вы выносите на обсуждение в коллективе и ту, и другую позицию, но немножко подвираете сам себе и делаете вид, что вы сторонник совершенно не той позиции, которая есть на самом деле.
8: Я подвираю не сам себе, а подвираю всем.
5: Ну да, понятно.
8: Да, совершенно верно.
5: Наталья, что вы скажете о таком приеме? Это какая-то такая психологическая техника или это вот такое ноу-хау чисто Николая?
6: Ну, вот Николай, наверное, хорошо чувствует свою команду. Он может сделать такой шаг и услышит по этому поводу какие-то искренние мнения. Конечно, если таким шагом можно поставить людей, в общем, в очень сложное положение, потому что если как бы, они не понимают, что им сейчас делать, когда есть вот два мнения, высказанные начальником, он сам спорит с одним из них. В общем, это для них может быть сложная ситуация. Хотя практика, мне кажется, очень интересная для того, чтобы услышать действительно много мнений и профессиональных каких-то суждений по поводу решений. Да, неплохо.
5: Николай, скажите, а вот реально проведенные такие эксперименты, они давали положительные плоды вот в той организации, где вы работали?
8: Конечно.
5: То есть это работает?
8: Это, безусловно, работает.
5: Ну, я думаю, что, может быть, кто-то из руководителей возьмет это себе на заметку. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о конфликтах между подчиненными и руководителями организации, о том, как выходить из этих конфликтов и можно ли их избежать, сразу после краткой сводки новостей.

0: Голосовой помощник «Радио Свобода».
1: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
0: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
1: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
0: Свобода становится еще ближе.
2: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Конфликты на службе.
3: Если говорить об аналогии с семьей, хорошо, когда в семье оба такие темпераментные. Но чаще всего бывает, что один поскандалил, там, разбил тарелку, ему ух, как хорошо, он разрядился, а второй молча осколочки в совочек сгреб и топорик под подушку припрятал. Или там другая ситуация, он чахнет, болеет и вообще хочет переехать к маме. Вот есть техника довольно конструктивная, она работает и в семье, и на работе, которая позволяет выражать любые эмоции, но в такой конструктивной форме. Это такое «я-высказывание», когда вас начальник, как вам кажется, незаслуженно обидел, вы весь кипите, не надо ему говорить: «Вы необъективный, грубый человек, как вы могли меня назвать, там, бездарной тупицей». Вот этого говорить не надо. Надо сказать: «Я чувствую обиду и недоумение по поводу вашей оценки меня как тупицы и бездельника, и хотел бы разобраться, что послужило причиной такой оценки».
4: То вот. Есть не вы плохой,
3: да,
4: а я чувствую обиду, потому что вы вот так по отношению ко мне поступили.
3: Да, схема очень простая. «Я» — называйте чувство, которое вы испытываете, по поводу какой ситуации и чего бы вы хотели. Эта позиция чем хороша, что вот вы имеете право на любые чувства. Вы говорите честно про то, что вы там в ярости или вы обижены, но вы не говорите, не даете оценок другому человеку, потому что оценку всегда можно оспорить и, скорее всего, с ней не согласиться. Оспорить ваши чувства, в общем, сложно. И когда вы объясняете, почему вы их испытываете и чего бы вы хотели, то это такое, возможно, начало для конструктивного разговора. Это и в семье бывает полезно, и на работе. Другое дело, что если вот попробовать потренироваться, это не так просто. Во-первых, у людей не очень богатый словарь по поводу своих чувств. Обычно они начинают: «Я чувствую, что вы...» и так далее. Вот тут возникает самая большая сложность. Но потренироваться стоит, работает, проверено.
2: «Личное дело. Конфликты на службе» подготовила и ведет программу Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 11 февраля 2005 года.
4: Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело», в которой говорим сегодня о том, как можно управлять конфликтом в организации, какие ошибки совершает начальник и в чем принципиально может ошибаться подчиненный. Мы говорим о том, как психологи работают с эмоциональными конфликтами, которые происходят почти в любом коллективе. Гости программы – директор по развитию компании «Класс», тренер-консультант по корпоративной этике Наталья Ускова и Николай Артеменко, в недавнем прошлом генеральный директор крупной компьютерной компании, а сегодня консультант по управленческим вопросам. Ведет программу Татьяна Ткачук. Мне кажется, что в рамках темы, которую мы сегодня обсуждаем, невозможно не затрагивать гендерный аспект, поскольку начальником может быть мужчина, начальником может быть женщина. И даже сам стиль конфликтов и с тем, и с другой, он принципиально разный. Слышала от многих знакомых, что мужчинам свойственно вырабатывать такую манеру противодействия начальнику-мужчине вплоть до очень смешных приемов. Я помню, меня действительно смешил рассказ о том, как это делается. Скажем, мужчины тренируются смотреть начальнику прямо в глаза, не моргая, не отводя взгляды. Таким стальным взглядом, считая, что, может быть, сказать можно не все, а вот взглядом я уж точно ему покажу, что вот со мной так нельзя. Знаю, что в мужских коллективах между подчиненными мужчинами и начальником и мужчинами иногда принят такой разговор в открытую, без реверансов, когда можно зайти, плотно закрыть за собой дверь кабинета начальника и отвести душу по полной программе. То есть вот я сейчас пойду, я все ему скажу. Вот пусть он меня там уволит, выгонит, но я вот должен высказаться. Практика показывает, что после таких открытых разговоров, если шеф человек более или менее нормальный, напряжение снимается, конфликт как-то утрясается, и, в общем, люди могут работать дальше. Женщиной, начальницей все это невозможно, и, наверное, в случае, когда руководитель коллектива мужчина, а подчиненная женщина, и между ними происходит конфликт, это тоже невозможно. Николай, приходилось ли вам когда-то разрешать серьезный конфликт с женщиной-подчиненной? В чем, на ваш взгляд, особенности вот именно таких конфликтов?
5: Разрешать приходилось, а особенности, они заключаются в том, что в отличие от конфликта мужского, где он носит, как правило, содержательный характер, конфликт женщины, он, как правило, носит эмоциональный характер. И для меня лично это, безусловно, сложнее. Например, женский плач, он меня вышибает из колеи.
4: А что, частенько плакали у вас в кабинете?
5: Бывало, бывало.
4: И как вы реагировали?
5: Пытался сам быть спокойным. Вот, и, по сути дела, это слова а-ля утешения, что-то в этом роде.
4: Но ведь когда вы в такой ситуации начинаете утешать женщину подчиненную, вы фактически признаете ее правоту, ее точку зрения. То есть уж чем можно утешить расстроенного человека? Сказать, конечно, конечно, все будет хорошо.
5: Нет, можно сказать, что не все так плохо в этом решении или в этой ситуации. Есть и положительные стороны. При этом не отказываясь от своей линии, там, если она жесткая.
4: Спасибо, Николай. Наталья, ваш взгляд, как гендерный аспект влияет на стиль, манеру разрешения таких конфликтов на работе?
3: Ну, я приведу пример, такой случай из практики. У меня был клиент, женщина, директор крупного подразделения в российской компании, которая входила в совет директоров, она была единственная там женщина. И у нее такой был стиль, собственно, почему она, наверное, там, в этот совет директоров хорошо вошла, очень резкая, очень жесткая, то, что говорит Николай, действительно, по существу, касаясь только содержательных вопросов, позиция такая «я сказала», но вот хорошо принимаемая в том мужском коллективе. И у нее был достаточно серьезный конфликт со своими подчиненными, потому что она вот вниз транслировал такую же линию поведения. Я сказала, и именно вот я начальница, вы дураки. И мы достаточно много времени с ней потратили на то, чтобы выработать такую гибкость в поведении. Там, да, мужик в юбке, здесь, ну, по сути, быть такой, как тебя хотят видеть твои подчиненные. То есть где-то мамочкой, где-то жилеткой, где-то стеной и опорой. Вот мне кажется, что конфликт с женщинами-руководителями в том, что им приходится, сложность этого конфликта, им приходится проявлять больше гибкости, такой ролевой, быть то такой, то другой. Если ты начальница, ты должна быть отчасти самцом, хорошо принимающим, быстро принимающим решения с четкими мозгами, но в то же время ты остаешься женщиной, к тебе обращены какие-то вот эмоциональные там посылы, в том числе, на них нужно реагировать.
4: Наталья, маленькое уточнение. Ты женщина сама к вам обратилась за помощью? То есть она какие-то сложности испытывала?
3: Да, она сама их выразила, опять же, очень коротко. Она сказала, жалует царь, не жалует псарь.
4: Угу. То есть наверху она умеет договариваться с
3: ним. Да, а дальше проблем. Сотрудники просто саботируют те решения, которые, те задачи, которые она ставит перед ними. Но надо сказать, что нам эту проблему там, через какое-то время решить удалось, когда просто человек стал фиксировать точки в своем поведении, где он перегибает в ту или в другую сторону, и вот научился их контролировать, то есть быстро выходить из роли в роль.
4: Спасибо, Наталья. Два звонка из Петербурга. У нас на линии. Сначала выслушаем Николая. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Вот у меня знакомая есть. Ее приняли на работу. Но начальник сказал, что вот если ты, чтобы была без комплексов, потому что к нам приезжают люди различные, и нам иногда надо в гостиницу послать женщину. Она говорит, но я замужем, у меня ребенок есть. Это не важно. Короче говоря, она не согласилась, и ее уволили.
4: Ну, бывают, наверное, такие ситуации, то есть отрицать использование власти и в таких целях некоторыми начальниками невозможно. Это немножко не тема нашего сегодняшнего разговора. Наталья, насколько часты такие случаи? Часто ли вам приходится сталкиваться с жалобами, может быть, на что-то подобное?
3: Иногда приходится сталкиваться с людьми, которых это повторяется из раза в раз. То есть вот человек говорит, что просто я вот 10 там, рабочих мест сменила, и везде меня пытались использовать вот именно так. Когда такие люди приходят, например, на тренинг, то они сами через какое-то время замечают, но если это девушка, да, она все равно ведет себя отчасти вот красавица. Она, конечно, продела, но еще и про свою красоту, и при этом она дает понять, что вообще это так вот чистое искусство. Такие вещи обычно не очень проходят. Люди реагируют на все, и на то, что ты по делу делаешь, и на то, что ты помимо этого из себя представляешь. Поэтому, ну, как бы если это повторяется из раза в раз, то на это надо обратить внимание. Видимо, вот человек сам посылает какие-то сигналы про то, что это возможно.
4: Спасибо, Наталья. Николай, насколько для вас существенно, вот как женщина на работе себя позиционирует, вот дает ли она понять, что она еще и женщина, она еще и хороша собой, и использует ли она какие-то свои внешние данные в попытке решить какую-то конфликтную ситуацию с вами? Реагировали вы на это как руководитель или нет?
5: Как, моя задача не реагировать, но, конечно, влияние имеется.
4: Я просто немножечко объясню для слушателей, что Николай красивый молодой мужчина передо мной сейчас в студии, и мне вот любопытна его точка зрения на этот счет. Пожалуйста.
5: Женщина всегда остается женщиной, и использовать свой шарм она, в принципе, обязана. Вот. Более того, мы все проводим на работе большую часть жизни, да, больше, чем во всей остальной жизни, если исключить сон. Вот. И поэтому ухаживающая за собой женщина, излучающая очарование, это всегда хорошо, это плюс. Другое дело, что не нужно забывать о том, что дело есть дело, и путать эти вещи неправильно.
4: Но вот вы согласитесь с Натальей, что подобное предложение пойти в гостиницу и поработать еще и другим, а не только тем специалистам, которым ты нанят на работу, может прозвучать только по отношению к определенной женщине, что она сама задает правила этой игры?
5: Я не думаю, что это так. Просто в той организации, про которую нам Николай рассказывал, видимо, в этом была какая-то большая потребность. Они искали ровно на эту, если это можно назвать, работой.
4: То есть вы считаете, что там был просто момент недоговоренности, когда человека принимали на работу? То есть ему не дали это понять, а это выплыло потом, позже?
5: Ну, здесь мы говорим, по сути дела, про разряд преступлений или абсолютно некорректного поведения со стороны работодателя. Вот. Да, им было нужно именно это. Они искали на такую работу человека.
4: Спасибо, Николай. Еще звонок примем. Петербург, Виктор Николаевич у нас на линии. Здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Действительно очень интересная передача, с одной стороны. Но вот от Николая идет такая рафинированная, я бы даже сказал, советского типа руководитель. Хотя, может быть, не так, потому что он молодой. Но дело в том, что, да, целевая функция – дело. Но всегда это дело вот осложняется родственниками, любовницами, которые в коллективе, естественно, есть. Вот что бы вы могли сказать по этому поводу? Как в этом случае? Потому что всегда любовница, родственник, он, его мнение начальник будет учитывать, ну, потому что надо работать, надо, так сказать, человеку платить там и прочее-прочее. Ну вот. Вот как в такой ситуации Николай бы сказал?
4: Спасибо, Виктор Николаевич. Передаю микрофон Николаю.
5: Отвечу, Виктор Николаевич. Такие проблемы, они, как правило, нерешаемые. Потому что если любовница начальника захватила власть компании, это данность, которая уже есть. И здесь, видимо, если невозможно терпеть, нужно действительно увольняться.
4: Наталья.
3: Ну, вот я, пожалуй, здесь соглашусь с Николаем. Действительно, надо признать, что есть нерешаемые ситуации. Я, правда, давно не сталкивалась с организациями, где вот так. Это действительно какое-то такое наследие, наверное, советского стиля управления. Но, тем не менее, вот да, пожалуй, тогда стоит смириться с тем, что вам это совершенно не подходит. Вы не хотите ввязываться в эти игры и уходить.
4: То есть в том случае, о котором говорил наш слушатель, к сожалению, вы оба вынуждены констатировать, что это вот против лома нет приема.
3: Ну, с позиции здравого смысла, да. То есть можно, конечно, говорить, что нет, а вы поборитесь, вы докажите свой профессионализм, там вы лучшая любовница и так далее. Но, в общем, практически это почти неосуществимо.
4: Наталья, если продолжать аналогии открытого конфликта, который происходит на производстве, с семейными конфликтами, вот психологи очень часто советуют супругам не хранить подолгу наболевшее в душе, а давать периодически себе волю, может быть, иногда и побить тарелки, и поскандалить, и высказаться вот так вот в открытую, что от этого становится легче, потому что нарыв внутри, он нарывает долго, потом взрывается очень сильно и болезненно. Насколько уместна эта аналогия по отношению к производственному конфликту?
3: Если говорить об аналогии с семьей, хорошо, когда в семье оба такие темпераментные. Но чаще всего бывает, что один поскандалил, там, разбил тарелку, ему ух, как хорошо он разрядился, а второй молча осколочки в совочек сгреб и топорик под подушку припрятал. Или там другая ситуация, он чахнет, болеет и вообще хочет переехать к маме. Вот есть техника довольно конструктивная, она работает и в семье, и на работе, которая позволяет выражать любые эмоции, но в такой конструктивной форме. Это такое «я-высказывание», когда вас начальник, как вам кажется, незаслуженно обидел, вы весь кипите, не надо ему говорить: «Вы необъективный, грубый человек, как вы могли меня назвать там бездарной тупицей». Вот этого говорить не надо. Надо сказать: «Я чувствую обиду и недоумение по поводу вашей оценки меня как тупицы и бездельника, и хотел бы разобраться, что послужило причиной такой оценки».
4: То вот. Есть не вы плохой,
3: да,
4: а я чувствую обиду, потому что вы вот так по отношению ко мне поступили.
3: Да, схема очень простая. «Я» называйте чувство, которое вы испытываете, по поводу какой ситуации и чего бы вы хотели. Эта позиция чем хороша, что вот вы имеете право на любые чувства. Вы говорите честно про то, что вы там в ярости или вы обижены, но вы не говорите, не даете оценок другому человеку, потому что оценку всегда можно оспорить и, скорее всего, с ней не согласиться. Оспорить ваши чувства, в общем, сложно. И когда вы объясняете, почему вы их испытываете и чего бы вы хотели, то это такое, возможно, начало для конструктивного разговора. Это и в семье бывает полезно, и на работе. Другое дело, что если вот попробовать потренироваться, это не так просто. Во-первых, у людей не очень богатый словарь по поводу своих чувств. Обычно они начинают: «Я чувствую, что вы...» и так далее. Вот тут возникает самая большая сложность. Но потренироваться стоит, работает, проверено.
4: Спасибо, Наталья. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. В программе «Личное дело» о конфликтах шефа и подчиненного сегодня говорят тренер-консультант Наталья Ускова и бывший руководитель компании Николай Артеменко. Николай, вот есть такой еще обходной маневр при решении конфликта. Когда подчиненный делает вид, что он согласился с директивами босса, а втихаря продолжает гнуть свою линию. Проделывали ли когда-то такое с вами? Всегда ли вам удавалось это вовремя понять, и какова была ваша реакция?
5: Такие ситуации нередки, и со мной их проделывали раз 10. Они очень сложны для контроля, и вовремя понять, что это происходит, зачастую не получается. Вот. Если же говорить про реакцию, то реакция на это самая жесткая, потому что это одно из самых больших преступлений, которое может совершить подчиненный. Почему? Потому что самое важное – объективная информация о происходящем. Если человек не успел выполнить какое-то задание или выполнил его неправильно, преступление меньше, чем дать неправильную информацию о состоянии дел. Потому что если у вас есть подчиненный, значит, у вас есть некий больший объект, чем его участок, и может пострадать дело целого объекта.
4: Спасибо, Николай. Еще вот несколько тезисов с сайта с рекомендациями, как выходить из корпоративных конфликтов. Линия поведения шефа. Не разбираться лично в конфликте до последнего момента. Пытаться скинуть это все на замов, чтобы не терять лицо. Уважать подчиненных всегда, иначе дисциплина полетит к черту. Что рекомендуется подчиненным? Не забывать о принципе иерархических отношений. Шеф всегда прав. Не ждать от начальника умных решений. Ты свое дело в любом случае знаешь лучше. Но выполнять его распоряжения, даже если они тебе не нравятся. Не путать исполнителя с раболепием. Ну, красиво все написано, как всегда во всех рекомендациях. У меня, Наталья, к вам два вопроса. Если принять за аксиому принцип «шеф всегда прав», не приходится ли согласиться с тем, что ты ставишь на своем собственном развитии как специалиста некую точку? Если он прав, тебе ситуация видится иначе, но ты не будешь отстаивать свою точку зрения, ты примешь его точку зрения. И второе. Если исполнение указания шефа входит в отчетливое противоречие с твоим представлением о прекрасном, чем исполнительность будет отличаться от раболепия?
3: Ну, по поводу первого вопроса, я всегда говорю, что идеальный начальник – это гениальный и очень ленивый, чтобы решение он принимал правильное, но потом не очень вмешивался в их исполнение. Но такое встречается редко, а вот насчет остановки в собственном развитии, мне кажется, что выполнить не слишком умное решение таким образом, чтобы это не нанесло катастрофического ущерба бизнесу, например, это весьма такая достойная задача для собственного развития. А что касается раболепия, вот когда сотрудник начинает заранее сильно интересоваться, какие у шефа представления о прекрасном, чтобы всегда совпадать, вот это да, это как бы уже лакейство. И я думаю, что многим управленцам известен такой французский афоризм, что если кто-то лижет тебе подошву, надо придавить его посильнее, пока он не начал кусаться. Поэтому изменять свои представления о прекрасном каждый раз в зависимости от мнения шефа не стоит, но вот выполнять его решение, мне кажется, можно, чуть-чуть подвинув эти свои собственные представления.
4: Спасибо, Наталья. Вопрос Николаю. Всегда ли вам удавалось распознавать в подчиненных тех, кто искренне принимал ваши директивы как позитивные и позволяющие развиваться компании, и вот тех самых, кто проявлял как раз раболепие в ответ? И как вы на самом деле в глубине души вот так по-честному относились к тем и к другим?
5: До конца я этого, естественно, не знаю, потому что те, кто проявлял раболепие очень искусно, видимо, я об этом так и не знаю. Вот. А так, ну, ты смотришь за поведением, ты видишь, и ты дополнительную информацию к какому-то обосновывающей аргументации учитываешь в своей работе.
4: Я немножко тогда по-другому поверну вопрос свой. Кто вам был интересен как сотрудник? Может быть, более строптивый, но собственной позиции, пусть даже расходящейся с вами, или очень исполнительный, всегда готовый отдать под козырек и торопящийся бежать выполнять ваше распоряжение еще до того, как вы его договорили до конца?
5: В организации нужны и те, и другие. Должны быть люди, которые исполняют беспрекословно, и ты знаешь, когда к ним обращаться. А должны быть люди, которые с тобой спорят и пытаются добиться там более совершенного решения.
4: И вы умышленно старались держать у себя в коллективе и таких, и таких?
5: Безусловно, это так. Вот. А если говорить про людей неудобных, то, как правило, талантливые люди, они неудобные люди. Если ты не будешь мириться с неудобством, то у тебя не будет талантливых людей.
4: Спасибо, Николай. Примем еще один звонок из Петербурга от вашего тезки. Тоже Николай у нас на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
8: Здравствуйте.
4: Слушаем вас.
8: Я вот что хотел сказать. О чем мы говорим? Об отношениях начальника и подчиненного, наемных рабочих, и того, и другого. Или начальника и подчиненного как собственника и наемных рабочих, или собственника и сособственников, то есть акционеров, скажем, более низкого ранга, или наемный начальник, а собственники, акционеры, которые работают вот на этом предприятии. Ведь в любом случае из этих конфликты будут разрешаться совершенно по-разному, да и цели могут оказаться разные у этих людей. Осветите, пожалуйста, этот вопрос.
4: Спасибо, пожалуйста, Николаю. Сначала слово. В чем принципиальная разница, на ваш взгляд?
5: Принципиальная разница есть. Если мы говорим про конфликт наемных людей, то при этом конфликте, как правило, в качестве аргументации успеха или неуспеха какого-то предприятия служат собственные силы и ресурсы людей, которые это обсуждают. Вот. То есть у меня это не получилось, говорит подчиненный, потому что такие-то вещи не сработали. Это нормальная аргументация. В разговоре же с собственниками это не работает. Потому что если собственник требует от своего подчиненного, соответственно, наемника, какого-то результата, то не имеет никакого значения, по каким причинам что-то не получилось. Соответственно, если мы говорим про собственника и подчиненного, это генеральный директор. Генеральный директор обязан давать результат независимо от объективной или субъективной причины помешали этому сделать. Если у него что-то не получилось, то он автоматически виноват. Если не внутренне, то с точки зрения успеха.
4: Спасибо, Николай. Мне-то казалось, что мы больше говорим о конфликте как бы на линии человек-человек, и человек остается человеком, будь он собственник, акционер, наемный рабочий. Наталья, насколько с вашей точки зрения, как тренера-консультанта, вот эта разница существенная?
3: На мой взгляд, она действительно существенна. Мы просто в самом начале сказали, что у нас все идет с оговоркой, что каждый конфликт, в принципе, по-своему уникален. И действительно, конфликты между владельцами и топ-менеджерами, они другого порядка совершенно. И ну, даже об этом просто сложно говорить. Бывает такой вот просто смешной, упомяну, момент, когда наемники начинают, ну, знаете, испытывать гораздо больше амбиций по отношению к бизнесу, чем сам его владелец. Вот это тоже достаточно такая сложная проблема для разрешения. Или когда они видят принципиально совершенно другой путь развития, чем то, как видит это тот, кто, собственно говоря, все это начал, как-то задумывал и владеет всем этим процессом. Ну, говорить об этом сложно.
4: Спасибо, Наталья. Вот один знакомый однажды сказал мне, правда, ситуация лишь отдаленно напоминающая обсуждаемую нами сегодня, такую фразу: «Никто никому ничего не должен, если об этом не было договоренности». Этот принцип легко нарушается, если ваш начальник самодур или самодура, как хорошее это слово возникло в фильме «Служебный роман». Николай, вот один из слушателей, который нам звонил сегодня, он сказал, что Николай такой советский руководитель, хоть и молодой, да? Я готова с этим спорить, но, тем не менее, на ваш взгляд, руководители российского бизнеса, не привыкшие работать в организациях, где есть полис, прописывающий нормы поведения до малейших деталей, в том числе и манеру поведения в конфликтных ситуациях, российские руководители, не боящиеся судов, потому что в России редко все-таки пытаются сохранить рабочее место, судясь с начальством, российские руководители, не держащие в штате психологов, помогающих разрешать конфликты, и достаточно редко до сих пор еще выписывающих даже для единичных консультантов, консультаций таких вот штатных профессиональных психологов. Вот по определению такие российские руководители, на ваш взгляд, вы наверняка с коллегами сталкивались, и общее впечатление у вас об этом есть, они действительно самодуры в большинстве своем?
5: Самодуры, безусловно, есть. Но отсутствие прописанности, на мой взгляд, не обязательно стимулирует к тому, чтобы быть самодурами. Почему? Потому что если нет прописанности, то появляется достаточно большая свобода и для начальника, и для подчиненного. И приходится управлять организацией, в которой ты возлагаешь большую долю ответственности, не прописанной, на своих подчиненных. Вот. И, соответственно, многие вещи можно не регламентировать, потому что прописанность – это не благо. Прописанность – это некий костыль, который забивается в организацию тогда, когда какая-то ситуация зашла уже достаточно глубоко и плохо. Вот. Если получается обойтись без прописанности, для организации только лучше. Эффективность от этого выше, на мой взгляд.
4: Любопытная точка зрения. Попрошу Наталью прокомментировать тот же вопрос.
3: На мой взгляд, прописанность в российских компаниях – это скорее благо. Вот опыт, например, проведения тренингов по командообразованию показывает, что у нас люди, в общем, достаточно легко собираются, там, как комары на болоте, в фигуру бегемота, но когда непонятно, в какую сторону, там, какие ноги, в какой момент должны идти, это для компании нехорошо. Поэтому прописанность, да, с одной стороны, это костыль, но иногда это костыль, без которого просто двигаться невозможно.
4: Наталья, скажите, а кто чаще всего к вам обращается за помощью? Большие корпорации, маленькие?

мы вынуждены констатировать, конфликт с начальником на каком-то этапе работы неизбежен. Нужно понимать, что у вас с ним отчасти разные цели и задачи, разный уровень информированности и, наконец, разная степень власти. Понимая это, тем не менее, не стоит воспринимать очередной конфликт как катастрофу. Лучше учиться выходить из него с наименьшими потерями, в любом смысле слова, потери рабочего места или потери чувства собственного достоинства. Я благодарю за участие в эфире директора по развитию компании «Класс», тренера-консультанта по корпоративной этике Наталью Ускову и Николая Артеменко, бывшего руководителя крупной компьютерной компании. Режиссер программы Олег Львов, звонки сегодня принимала Белла Калоева, вела эфир автор программы Татьяна Ткачук. До встречи через неделю и оставайтесь на волнах свободы.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. У женщины, говорит Виктор Шкловский, есть любовь, поэтому она любит. У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони» Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниана». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. –

0: Я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо родителям за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
1: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». Хотел сказать привычное в студии Сергей Медведев, но я не в студии, а я на Пражской книжной башне. В третий раз проводится эта ярмарка неподцензурной, независимой русскоязычной литературе здесь у нас, в прекрасной многобашенной Праге. В этот раз она собрала более 30 независимых издательств и библиотек, десятки авторов, сотни новых книг. Как живет русское слово в эпоху войны, эмиграции, раскола культуры? И как в русской литературе отражается тема русско-украинской войны? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: В Праге прошла третья книжная ярмарка нового тамиздата «Пражская книжная башня». В течение 3 дней независимые издательства, книжные магазины и литературные журналы представляли книги, выходящие за пределами России. В этом году в ярмарке участвовали 36 проектов. Это почти в 2 раза больше, чем на первой книжной башне в 2024 году. Одной из главных тем ярмарки стали переводы и взаимодействие разных культур. Впервые здесь представили книги сразу на 6 языках. В программе было более 50 встреч, презентаций и дискуссий с писателями, издателями, переводчиками и литературными критиками. Пражская книжная башня появилась в 2024 году как площадка для независимой русскоязычной литературы. Теперь организаторы рассчитывают расширить аудиторию проекта и познакомить с книгами нового тамиздата не только русскоязычных читателей, но и жителей других европейских стран.
0: Программа «Археология». Мы продолжаем наш репортаж с Пражской книжной башни, пражской нонфикшн, так сказать, большой книжной ярмарки и нашей встречи с издателями, с публицистами. И сегодня у нас Алексей Докучаев, издатель, сооснователь издательств «Индивидуум» и «Попкорн Букс», который приехал на ярмарку и поговорит с нами. Алексей, добрый день, рад вас видеть. И сразу признали любви, потому что «Индивидуум» было первым издательством, которое издало мою книгу «Парк Крымского периода» в далеком 2017 году. И уже тогда я помню, что книга, созданная из таких вот достаточно критичных эссе, уже тогда имела сложности, и вы были одними из тех, кто рискнул. Вот что давление на издательский бизнес началось уже тогда, в 2010-е?
2: Да, добрый день. И взаимное признание в любви. Для нас это, конечно, было, это была одна из первых книжек, которые мы сделали. Я вот буквально недавно ее вспоминал. И вот сейчас, ну, сейчас довольно тяжело представить, что в 2017 году это было можно. Но нам тогда абсолютно, у меня не было никакой боязни. То есть я понимал, что мы, в общем, играем в азартные игры с государством. Я понимал, что рынок... Ну, как бы даже не издательский, я тогда про издательский рынок я ничего не понимал. Я понимал, что медийный рынок, в первую очередь, начинает сжиматься, и наши, собственно, авторы, это, в первую очередь, были журналисты в нонфикшене. Вот. Ну, тогда же мы, собственно, в 17 году Олег Навальный писал нам книжку «Сидя в тюрьме», и ну, мы понимали, что мы делаем что-то, чего нельзя, но явно не настолько, насколько это стало нельзя попозже.
0: А было понимание, что это шагреневая кожа, которая сворачивается? Потому что я так понимаю, что за издателями пришли в последнюю очередь.
2: За издателями должны прийти. И, в общем, я тоже, даже когда за издателями пришли, я, честно говоря, сильно удивился, потому что все-таки по сравнению с телевидением, интернетом и чем угодно, охваты книжек, ну, на порядке меньше. И я думал, что нас хватится последними. Ну, и на самом деле, кажется, пришли действительно все-таки не из-за неполиткорректных книжек издательства «Индивидуум» в первую очередь, которые не добавляли явно удовольствия властям, но из-за книжек «Popcorn Books», которые как раз по тиражам стали как-то вылезать на радар как раз там телевизионного масштаба, что ли.
0: Я понимаю, что, так сказать, дело издателей и вообще большой шум вызвало это «Лето в пионерском галстуке».
2: Ну, конечно, да, «Лето в пионерском галстуке» вызвало до дела издателей, собственно, принятие первого антигейского закона, потом принятие экстремистского закона. То есть, не знаю, буквально ли вызвало, но явно было одной из причин.
0: Потому что какие-то эпические тиражи, 500 000, что-то.
2: Да, мне кажется, первый том мы продали в районе 700 тысяч, и потом, ну, то есть второй должен был продаться еще больше, но вот там где-то в середине его продаж, собственно, приняли закон.
0: Какие инструменты давления государство применяло вот все эти годы, прежде чем сейчас оно уже окончательно закрыло?
2: Ну, вот я знаю об этом не так много, потому что мы продали издательство в начале войны. У нас была довольно, насколько я понимаю, показательная кампания, то есть... Мы наслаждались кадрами, как Дмитрий Киселев в итоговой программе, у него на фоне висела огромная обложка «Лет в пионерском галстуке», а он читал цитаты из этой книжки с экранов телеканала «Россия». Ну и там Никита Сергеевич Михалков, Прилепин и так далее, и так далее. Вот там кто-то нам обещал то офис поджечь, кто-то, там, Милонов мне, значит, обещал наручники на запястье надеть и так далее, и так далее. То есть там, ну, никаких новых мет, ну, много кому так обещали. Опять-таки, то есть то, что это издатели, которых еще, ну, то есть все-таки издатель, как правило, не очень публичное лицо, да, все-таки авторы в основном, да, на виду. Поэтому, когда мы все как-то проснулись знаменитыми, мы, ну, в общем, были, конечно, слегка удивлены.
0: Что происходит сейчас? Рынок уже окончательно зачищен и закрыт. Возможно ли в издательском бизнесе, в книге, в России издать хотя бы одно свободное слово?
2: Если о нем еще не знают, то, наверное, можно. Ну, на самом деле, нет, я так, насколько я понимаю, в России происходит довольно много всего хорошего, и то же самое издательство «Индивидуум» уже под новым руководством до, по крайней мере, недавнего времени умудрялось сделать какие-то, ну, как минимум, смелые и очень показательные вещи. Понятно, что с момента, ну, в первую очередь, с начала войны очень много, и все, кажется, этим занимаются, и большие коммерческие издательства, и маленькие независимые, все стали издавать, там, не знаю, переиздавать все мыслимые антиутопии, издавать, не знаю, там, мемуары о Второй мировой войне, причем, в первую очередь, немецкие мемуары, собственно, и, то есть разговор о виктимности и так далее, он, ну, явно ведется.
0: Сегодня можно издать Себастьяна Фафнера?
2: А не знаю. А правил же нету. Вот, насколько я понимаю, главное... Как бы главная боль нынешних российских издателей в том, что там неважно, готов ты или не готов к цензуре, да, то есть, ну, готов, значит, цензурируй, не готов, борись или там как-то скрывайся, но правил же нет, вот, кажется, Швыдкой ровно этого хотел, чтобы, ну, пусть цензура, но с правилами, и, ну, и, наверное, холдинги, а их, в общем, не очень много больших осталось, они, ну, хотят именно этого, чтобы расходы сокращать. А что можно издавать, а что нельзя издавать, мне кажется, им более-менее все равно.
0: Ну, то есть, да, это такое хождение по краю пропасти. И, ну, наверное, больше в научпоп, ну, честно скажем, нонфикшн к Москве. А, там что, больше научпопа, наверное? Как бы куда идет все-таки энергия, там, мысли, энергия?
2: Ну, есть все-таки, есть, ну, такие привычно популярные рыночные жанры. Там self-help, не знаю, эзотерика в разных видах. Обычно, когда что-нибудь не очень хорошо, всякое паранормальное ходит по планете. Вот там, когда были какие-то кризисы, вот там, не знаю, начинался телеканал, мистический канал ТВ-3, все его смотрели, он в какой-то момент бил рейтинги. Вот с книжками примерно то же самое происходит. Одновременно с этим, я так понимаю, что рынок сильно переориентировался на покупку прав на Востоке, то есть на китайскую, корейскую, японскую литературу. И не знаю в цифрах, насколько произошло замещение, но от издателей все время слышу про огромные объемы покупки прав там. Ну и плюс и западные правообладатели на четвертый год войны стали гораздо проще продавать права в Россию, чем в 22-23.
0: Это почему? Такое ослабление вот этого вот изоляционного режима или понимание, что все равно украдут?
2: Ну, потому же, почему, не знаю, российских спортсменов стали пускать на какие-то соревнования. Ну, потому... То есть, ну, во-первых, бизнес есть бизнес, во-вторых, ну, в целом не очень понятно, почему они это делали с самого начала, потому что читатель ни в чем не виноват в целом. И, ну, и чем больше книжек, в общем, будет, да, и чем больше переведенных с языков свободных стран книжек русский читатель сможет увидеть, так или иначе, кажется, тем лучше. Но понятно, что санкции, экономика, все, ну, то есть, они не могли. Сейчас, видимо, могут.
0: Рынок по-прежнему монополизирован? Это АСТ и группа Новикова?
2: Насколько я понимаю, да. Но, ну, то есть, тоже, больших как-то. Других больших игроков не видел.
0: Ну да, к нему тоже пришли, да? Как это понимаете? Это как бы акт дисциплинирования?
2: Ну, пришли и ушли же.
3: Пришли и ушли, да.
2: Ну, то есть мы этого на самом деле не понимаем. То есть мы, с одной стороны, счастливы, что дело издателей завершилось так, как завершилось. То есть никого в буквальном смысле не посадили. Понятно, что у тех людей, которых осудили, все равно огромное количество проблем. Это не то, чтобы победа и радость, но они не сидят, и это хорошо. А весь топ-менеджмент Эксмо, насколько я понимаю, потаскали на допросы, но, видимо, ничего не нашли. И они продолжают работать отлично, значит.
0: Сейчас, на 5-м году войны, существует общее культурное пространство, общий культурный контекст. То есть, скажем, сидя на этой выставке, вы чувствуете, что это общий текст культуры? Или все-таки это уже два разных потока?
2: Ну, здесь второго потока особенно нет. То есть, я, как бы, здесь тот поток, которому я тоже принадлежу последние 4,5 года. Я, на самом деле, не знаю ответа на этот вопрос. Я пытаюсь придумывать способы как-то себя проверять каждый раз. Вот мы в Straightforward Foundation, мы, например, последний open call делали специально для авторов из России, чтобы проверить себя, ну, то есть, насколько там, темы, которые волнуют язык, которым мы разговариваем, вот у нас и у них изменился. Пока кажется, что не изменился. Пока кажется, что нас волнует одно и то же, и мы разговариваем на одном языке.
0: Вам известны какие-то тексты, которые в России сейчас написаны и изданы?
2: Ну, в смысле, нормальные?
0: Да, да. Тексты, я имею в виду, да, не за это.
2: И изданы, не, не знаю. И изданы, не знаю, честно говоря, потому что я их... А я их никак не могу получать, да. То есть, мне кажется, что... Ну, то, что при этом тоже, я все-таки, я иммигрант, то есть, ну, тексты на близкую нам общественно-политическую повестку, понятно, что не издаются, они явно пишутся в России, но, очевидно, не издаются. Или издаются случайно.
0: С той стороны, так скажем, с той стороны баррикады, возможно ли, в принципе, создание каких-то значимых вещей в рамках Z-культуры, в рамках военной вот этой прозы, патриотической литературы?
2: Опять, мне тяжело судить, я все-таки, если в чем и специалист в этом смысле, то по публицистике, то есть я не очень умею судить художественную литературу, тут, наверное, наверное, есть талантливые люди, которые при этом считают, что война – это хорошо, и ничего с этим не поделаешь, а вот публицистику хорошую, кажется, невозможно делать, то есть ее можно делать, очевидно, находясь в России, но... поддерживая то, что там существует, ты просто начинаешь думать, ты поддерживаешь обман, а публицистика, построенная на обмане, это не публицистика. Там это сразу вскрывается. Поэтому вот это, кажется, не очень получится.
0: Цензура в каком виде существует? Это как бы не будет закупок? Вот, скажем, ну и понятно, что она сама цензура в рамках там в голове издателя происходит. Но если, скажем... прилетает какое-то уведомление. От кого это? Это Россия, экспертный центр при Российском книжном союзе,
2: Роскомнадзор? Роскомнадзор, наверное. Роскомнадзор, мне кажется, что... Мне почему-то... Я, честно говоря, тоже не знаю. Мне кажется, что Роскомнадзор... Нет, ну там, с одной стороны, есть же... Это не просто самоцензура. Там есть какой-то набор законов, вот что там child-free нельзя, ЛГБТ нельзя, что там еще там самоубийство нельзя и так далее, и так далее. А вот как его трактовать? Ну, то есть... Раньше казалось, что там понятно, ну, то есть вот в начале всех этих процессов казалось, что да, вот такая книжка, как «Лет в пионерском галстуке», ну, конечно, нельзя. А если немножко люди одного пола за руки держатся, может, можно? Но вот кажется, что эти времена прошли, и сейчас уже проще нельзя. Вот проще не издавать такую книжку.
0: Какие последствия вот этого всего? Вот если попытаться посмотреть вперед на несколько лет... Это постепенный распад культуры. Во-первых, распад на ту, которая здесь, и ту, которая там. И, во-вторых, это постепенная деградация, так скажем, политической мысли, философской мысли, гуманитарной мысли, которая сейчас находится под цензурой и под репрессией.
2: Мне кажется, честно говоря, это никак не связано. Потому что все-таки есть интернет. И то дело, которым занимаются издатели в цивилизованных странах, которой Россия до какого-то момента была или пыталась быть, это мы упаковываем ну, там, некоторые продукты в красивую упаковку. То есть человек, ну, любой человек может пойти и скачать себе пиратский файл как, более-менее какой угодно книжки, ему просто будет не очень удобно его читать, там будет не такая классная верстка и так далее, и так далее. Когда тебе эту книжку издательство приносит в красивом виде вместе с, не знаю, каким-нибудь, ну, там, симпатичным маркетингом, ты понимаешь, что ты не один ее покупаешь, ты часть какого-то сообщества, которое интересуется тем же самым, это все приятная добавленная стоимость, и действительно на этом издатели совершенно справедливо зарабатывают деньги, но к буквально циркулированию текстов, мне кажется, это прямого отношения не имеет. То есть, ну, в конце концов, он люди, не знаю, много лет смотрели телевизор, а потом просто перестали смотреть телевизор. Это не то, что телевизор стал плохим, ну, им просто стало неинтересно, они в другом месте теперь это делают. И мне кажется, что это произойдет. То есть, понятно, что книжки в России, наверное, будут становиться, ну, условно, менее серьезными, что ли, менее интересными, да, то есть менее интересными, менее глубокими, да, будет сплошное развлечение и там, наверное, какая-то пропагандистская литература в большом количестве. Но я уверен, что русскоязычные люди найдут, где почитать.
0: Ну, то есть это, видимо, как-то еще один период в развитии русской культуры, когда, вот, скажем, как в 20 веке, когда она развивается в разных руслах, они расходятся довольно далеко, потом они снова соединяются. Да, и сейчас-то тем более, когда существуют все эти платформы, цифровые платформы, интернет. То есть это, как бы, если философски-то смотреть из нескольких столетий русской культуры, то это просто еще один эпизод такого разделенного, но, тем не менее, общего контекста.
2: Ну, и мы надеемся, что Россия все-таки станет свободной рано или поздно, и там появятся, ну, новые писатели, публицисты и так далее, которые появятся без всякого нашего участия. То есть понятно, что мы каким-то образом, конечно, расходимся, потому что мы, помимо мысли о родине, все равно мы вписываемся в какую-то местную жизнь, там, где мы живем. Мы учим языки, мы читаем другие книги, мы... Ну, то есть нам все равно, ну, там, наши дети ходят в местные школы и смотрят уже не русские мультики и так далее, и так далее. Да? То есть понятно, что у нас немножко разные будут интересы. Понятно, что мы по-разному про это говорим, потому что, ну, все-таки нам вот последние 4,5 года можно все, а там можно не все. Но мне кажется, что из-за интернета, из-за все равно общности, так или иначе, медиа и достаточного количества площадок, где русская культура и вообще мысль оттуда и отсюда, если это так делить, встречаются, и, ну, их достаточно, и мне кажется, что такого дикого разрыва нету.
0: Ну, вот это чувство тоже, оно, хотя здесь, на этой ярмарке, может быть, и представлены напрямую книгу, изданную в России, но все равно это создается ощущение некого континуитета, да, некое продолжение.
2: Ну, и как минимум мы знаем, что эти книги в России читают. Да, вот это мы доподлинно знаем. Да.
0: Сигналы оттуда, и, естественно, я думаю, что здесь, в контексте обсуждения, здесь все равно обсуждаются вещи, мысли, слова, сказанные в России. С учетом,
2: там... Да, они действительно, наверное, по-разному как-то говорятся сейчас, там формулируются тут и там. Наверное, там люди, которые, не знаю, приезжают оттуда сюда, что все равно возможно. Ну, как-то же разговариваем. В общем, мне кажется, это не так драматично, как было 100 лет назад, когда действительно все-таки люди уезжали совсем в никуда и мало могли оценивать.
0: Ярмарка — еще одно из подтверждений этого. Алексей, спасибо за этот разговор.
2: Спасибо вам огромное, да. Приятно увидеться.
0: С нами был Алексей Докучаев, в прошлой жизни сооснователь издательств «Индивидуум» и «Вокорн Букс», а ныне независимый издатель в Европе. А мы продолжим наш разговор уже из студии буквально через мгновение. Программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев и приветствую вас уже из привычной студии «Радио Свобода». Говорим мы о Пражской книжной башне, ярмарке неподцензурной русскоязычной литературы, которая уже в третий год проводится здесь у нас в гостеприимной Праге. Об ее эволюции рассуждает ее организатор Александра Вахрушева.
3: Ну, за эти три года мы видим, насколько увеличилось количество новых издательств. И мы это видим по нашей ярмарке. Я думаю, что и вам заметно. Даже по сравнению с прошлым годом, у нас в этом году уже 36 участников на 28 стендах. Это такая немножко коварная арифметика, но дело в том, что несколько издательств представляются на одном стенде, потому что они только открылись, они новые. И им важно представить только свои первые книги, и дальше они надеются работать и расширяться. И в связи с этим я просто вижу расширение представительства русскоязычных издательств за рубежом. Они увеличиваются в размерах, выходит еще больше книг. Самые сильные тексты останутся с нами и проверены будут десятилетиями. Но этих текстов должно быть много. Да? Поэтому мы видим, что, да, это можно сказать, что эта индустрия, она расширяется, издательств, авторов становится больше, каналов для дистрибьюции нужно больше. Ярмарка – это один из каналов, очень важных каналов, где происходит нетворкинг, где происходит общение писателей с читателями, где рождаются какие-то новые смыслы для следующих книг, где, безусловно, ну, вы видите много семей с детьми, и детская литература, и билингвальная литература сейчас становится одной из мейнстримовых для иммигрантского сообщества, потому что те, кто выезжает со своими детьми, они, конечно, дети уже начинают жить в пространстве другого языка, той страны, куда они приехали. Но если родители хотят сохранить этот язык, родной язык, русский язык для своих детей, то это билингвальная литература.
0: Это была Александра Вахрушева в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется филолог, журналист, литературный критик Николай Александров, один из участников этой ярмарки. Коля, приветствую.
4: Привет, Сережа, привет.
0: Я хотел, вот очень многие говорят, вот, что как бы дух нон-фикшн возродился в пражском районе Карлин. Можно ли действительно сравнивать по как бы социальному наполнению, по нетворкингу, по тусовке, условно говоря, людей, которые собрались на Пражской книжной башне, с уже, так сказать, ставшей легендарной, но продолжающейся, но уже в другом формате, знаменитой московской ярмарки интеллектуальной литературы?
4: Я думаю, что можно. Хотя, конечно, это пока еще вещи несравнимые. Но все-таки ярмарка нон-фикшн в лучшие времена необыкновенно представительна. И дело даже не только в, собственно, гуманитарном российском сообществе, для которого всегда ярмарка нон-фикшн – это безусловный праздник. Но и если иметь в виду, допустим, представительство зарубежных издательств, и которая, в общем, исчезла относительно недавно все-таки. Отчасти этого зарубежного представительства не хватало и в Праге. Хотя все-таки в разговорах, которые были в Праге, принимали участие и с чешской стороны целый ряд авторов. И Алена Махонинова, например, представляла свой новый роман. Алена Махонинова написала замечательное совершенно документальное повествование, наверное, так скажу, «Хелла», которая вышла, кстати говоря, в России. Она представляла новую книгу, которая еще не переведена на русский. Или, например, Олаф Кюле говорил о своей книге «История России, увиденная с конца», да, «Z».
0: Да.
4: Иными словами, полной изолированности как будто и не чувствовалось. Но зато чувствовалось другое. Чувствовалось, что вот эта интеграция в европейский гуманитарный мир, которая существовала и которую приходится сейчас восстанавливать, что этот процесс идет. Это одна очень важная вещь. Вторая очень важная вещь, о которой я, собственно, сказал применительно к ярмарке нон-фикшн. Это действительно был праздник гуманитарного сообщества в первую очередь. Культура, ну и вообще эта гуманитарная сфера, она живет не только отдельными участниками, отдельными акторами. Мы же все-таки говорим о какой-то среде. Среда эта невозможна без коммуникации. Оказывается, что цифровое общение недостаточно для того, чтобы, если угодно, почувствовать эту почву. Я прошу прощения за некоторый архаизм, но иначе как будто и не скажешь. Но почувствовать некоторую платформу, некоторую общность. И вот, как мне кажется, на Пражской книжной ярмарке это все-таки было заметно. Постепенное преодоление этой разрозненности, которая, разумеется, усилена условиями иммиграции. Люди все-таки разбросаны по разным странам. И если мы посмотрим на участников Пражской книжной ярмарки, мы увидим, что люди приезжали из самых разных стран. Из Грузии, из Греции, из Америки, из Канады, из Германии, из Франции. Иными словами, география, местонахождение участников, она весьма обширна. И почувствовать в этих условиях вынужденной разрозненности некоторую общность, мне кажется, чрезвычайно важным. И вот этот как бы недавний тренд отмена культуры и прочее, как мне кажется, он постепенно преодолевается, и это чрезвычайно, с моей точки зрения, значимая вещь.
0: Ну, здесь, да, еще очень важна география, потому что Прага, она настолько центральна, что, так сказать, сюда достаточно просто из Балканского региона добраться, из севера Европы. Вот, она очень центральна и хорошо соединена, и действительно вот эта развиртуализация, потому что действительно можно культурный процесс осуществлять на цифровых платформах, и книгу издавать можно, не видя друг друга, как бы все, все виртуально. Но вот этот процесс развиртуализации наполняет жизнью, кровью, соком, да, вот эти три дня, которые были. А можно ли сказать, что сейчас, к 26-му году, процесс культурного производства русской культуры переместился на Запад из России? Понятно, что в России сейчас больше тиражей, выше тиражей, да, естественно, как бы несопоставимо чисто в численном. А если в качественном измерении?
4: Мне кажется, здесь два аспекта. Во-первых, мы видим, что сейчас в России как раз гуманитарная сфера на наших глазах разрушается. Ну, это очевидно. И в сфере образования, и в сфере культурных институций, и в сфере книгоиздательства, потому что издатели сегодня боятся или осторожничают, или не всегда могут издавать все то, что они хотят. Существуют трудности с правами, существуют уже, собственно, уголовные процессы, да, и мы уже стали свидетелями по самым разным поводам и по самым разным статьям, учитывая, конечно, совершенно особенную юридическую ситуацию в сегодняшней России, в принципе, книга или автор может пострадать из-за чего угодно. Ну, если уж говорить о Пражской книжной ярмарке, Алексей Докучаев, который вот когда-то возглавлял издательство «Индивидуум», и этот известный процесс и скандал вслед.
0: Ну, собственно, да, он и был у нас в первой части программы, как раз мы с ним поговорили о деле издателей.
4: Это, к сожалению, та реальность, в которой существуют издатели. И я знаю, многие даже академические книги выходят с большим трудом, или, во всяком случае, сами издательства, издавая иногда очень специфическую филологическую или философскую литературу, вдруг неожиданно задумываются над тем, может эта книга послужить поводом для каких-нибудь репрессий административных или даже уголовных. Ну, что там далеко ходить, Сергей? Вы же знаете последний скандал, например, в Институте философии, да, который затронул очень многих. И когда, казалось бы, такая далекая тема, как переводы Аристотеля, да, послужила для уголовных дел. Понятно, что не только на самом деле, что как всегда, или не как всегда, но очень часто, разумеется, есть некоторая, иногда персональная подоплека у тех дел, которые возникают. Ну, достаточно вспомнить сегодняшний список друзей Марата Гельмана, которые подвергаются репрессии. При том, что вроде бы как публично об этом не заявлено, а де-факто эти притеснения уже
0: де-факто, да, это об этом действительно можно сказать. И вот это дело, которое начато в связи с фестивалем «Слово ново», и все участники его, они фактически одной краской здесь замазаны и лишены в большой степени гражданских прав. Вот, это вот эта новация этого лета, которая, может быть, недостаточно прошумела, но, по крайней мере, многие участники всего этого были на Пражской книжной ярмарке.
4: И самое главное, что у многих из них нет даже статуса иноагента. Я понимаю, что это сам по себе статус довольно абсурдный, и уже все забыли о том, когда этот закон об иноагентах принимался, и как успокаивали российскую аудиторию, что, мол, существует этот опыт и в других странах, хотя, конечно, он несопоставим вообще, это совершенно две разные параллельные вообще плоскости, но сегодня статус иноагента – это по существу статус врага народа, чего уж там говорить. Вот. Но оказывается, что даже и вот без этого объявления человека вполне можно подвергнуть каким-то притеснениям, притеснением, ущемлением административным, а иногда даже, собственно, и уголовным. Или последнее дело с «Новой газетой». Когда «Новая газета» объявлена иностранным агентом, но включены туда по очень странной причине, и, значит, и, вернее, по понятной, конечно, причине, и сотрудники, авторы, которые принимают участие, при том, что сами они вроде бы иноагентами не являются. Тем не менее, они вынуждены теперь, значит, свои посты, статьи или выступления сопровождать этими всем известными плашками. Иными словами, гуманитарная среда, она сегодня находится под постоянным давлением. Она очень сильно ущемлена. И повторяю, что это касается самых разных сфер жизни. И книгоиздательства, и академической науки, и просвещения в целом, и школьного образования. И это усиление изоляции, без которой на самом деле невозможно ни существование без открытости, без общения, без коммуникации невозможно ни существование в гуманитарных науках, ни, разумеется, и в естественных также. И поэтому, несмотря на то, что в России появляются и продолжают выходить совершенно удивительные книги, тем не менее, вот это ущемленное или подавленное состояние, оно все более и более ощущается. И в этом смысле, да, действительно, на тех издательствах, которые сейчас находятся за рубежом, в общем, действительно лежит груз ответственности не только за смелое политическое или социальное высказывание, не только то, что берут на себя средства массовой информации, да, то есть правда, которая противостоит пропаганде. И вот этому пропагандистскому давлению уже российских властей. Но на самом деле, как и это, кстати говоря, видно и по ассортименту книг, которые можно было увидеть на Пражской книжной ярмарке, это уже и достаточно серьезные исследования, и исторические. Ну, достаточно назвать новую книгу Шимова и Шарова у Австро-Венгрии.
0: Австро-Венгрия, да, это переиздание, оно очень дополненное, да. Здесь, да, и вообще, я уточню, меня впечатлили цифры. 30 издательств и 1500 наименований новых книг.
4: Да.
0: Меня впечатлило, да, что только за год издательство ИСИА, да, вот где Сергей Поройков, издало, по-моему, что 140 наименований книг за последний,
4: да,
0: год. Так
4: и,
0: что
4: кстати,
0: вот это вот, да.
4: Оно во многом, в частности, если вы уже упомянули, оно удивительно и видно, насколько разного рода эти книги. Здесь, например, воспоминания Оксаны Кривошейной совершенно удивительные. Да, Ленинград послевоенный, Ленинград 60-х годов и история эмиграции. А рядом с этим, например, книга забытого Дмитрия Бакина «Пропадение пропадом», который, да, когда-то очень сильно прозвучал. И книжка, которая вышла в 2016 году, воспринимается сегодня, как ни странно, как книжная новинка. Потому что помимо рассказов Дмитрия Бакина, у которого, в общем, такая довольно любопытная и сложная судьба. Человек, который работал дальнобойщиком, который был абсолютно замкнут и герметичен и сторонился вообще всякого публичного или коммуникативного участия в литературной жизни, который уже рассматривался многими как такой новый Андрей Платонов.
0: Да.
4: И который рано ушел из жизни и погиб, и он как будто выпал из литературного процесса. И вот это воспоминание или напоминание о нем чрезвычайно, чрезвычайно важно. Или, с другой стороны, говорит не «Москва» книга Виктора Мучника, да? Это как будто та Россия, о которой, наверное, может быть, отчасти страшно или неудобно говорить внутри самой России, при том, что действительно эти книжки продолжают выходить. Я уже не говорю о теме о сталинском времени, теме репрессий, если уж мы заговорили, допустим, на историческую тему. И рядом с этим презентация переводных изданий, разговор о том, каким образом переводить с других языков, и, как я уже сказал, возвращение или попытка восстановления этого гуманитарного общения. И вот издательство «Fresh Verlag» представила новый роман Иэна Макьюина в переводе да. Владимира Бабкова. И это тоже, в общем, для меня, во всяком случае, чрезвычайно радостный знак.
0: Или книга Джонатана Литтла «Буча», которая сделана в издательстве «Медуза»,
4: да.
0: и которая получила первый приз за оформление. Там фактически структура гранита на обложке.
4: Да, да, очень много примет, которые говорят вот о постепенном, если угодно, преодолении этого шока и попытке что-то сделать. Гораздо меньше в Праге, по крайней мере. В Праге я в первый раз. У меня, скорее, был опыт двухгодичной берлинской книжной ярмарки. И я думаю, что вот новое, если состоится, а я надеюсь, что все-таки будет очередная берлинская книжная ярмарка весной.
0: Интересно, она в мае, да?
4: Да, Бабель-Плац, да. Интересно, как подтвердится ли этот тренд, попытка все-таки разобраться не вот в этих бесплодных дискуссиях и нападках друг на друга, а в более как бы таком аналитическом разговоре, да, ну и уж на самые разные темы, на юридические темы, как мы оказались, допустим, в бесправии, да. Одно из мероприятий было этому посвящено. Или, допустим,
0: как раз, да, вот эта книга Елены Лукьяновой о Конституции издательства Свободного университета.
4: Да? Размышления вообще о солидарности, несолидарности. Это во многом даже воспринимается действительно как лекция. То есть целый ряд тем. Притом это не значит, что это полное, это не закрывание глаза на тот контекст, в котором мы находимся, да? Тема войны все равно присутствует, так или иначе.
0: Мы о ней поговорим в следующей части, как раз о теме войны. Сейчас я хотел просто последнюю часть в этой затронуть. В том числе мне очень было интересно видеть, там представлен в том числе был стенд «Имка Пресс», да, легендарного парижского издательства.
4: Да, это тоже.
0: А в какой степени происходящее сейчас напоминает ну вот 60-е и 70-е воспроизводство русской культуры и умножение русской культуры эмигрантскими издательствами? И издательство НТС, и Имка Пресс, и то, что проферы сделали, да, в свое время. И я, например, когда я оказался на Западе еще до распада Советского Союза, я должен сказать, что у меня лично это произвело переворот. Это я являюсь плодом вот этого вот переворота, когда я приехал в Америку в конце 80-х, и на меня обрушился вал вот этой переводной эмигрантской литературы, да, от Шаламова до все вообще. И это у меня был переворот в сознании. Вот я думаю, можно ли сравнить, или сейчас это даже нечто другое, нечто большее. Это уже не там издат, а какой-то тут издат, вообще издат.
4: Я думаю, что есть некоторое безусловное и ощутимое различие. Если говорить о 60-х, 70-х годах, когда все-таки вот некоторые барьеры, когда железный занавес не был преодолен, но тем не менее каким-то образом пошатнулся, да, то есть полного преодоления-то все равно не получилось. Но, во всяком случае, знакомство с зарубежной литературой и с издательством «Имка Пресс» или с издательством «Ардис», это был такой вот глоток свободного чтения, обращение к тому, что никоим образом не существовало в советской действительности, что, условно говоря, провозилось и появлялось в Советском Союзе подпольно. Мы же помним, что не только архипелаг ГУЛАГ Солженицына или Лолита Владимира Набокова были, так скажем, подцензурными, да, изданиями, а уж за архипелаг ГУЛАГ, в общем, даже и статьи давались, как известно,
0: да.
4: Какое-нибудь распространение, да. Но даже Библия, Сергей, может быть, вы помните, да, эти разного рода издания, как правило, протестантских издательств западных, на тоненькой-тоненькой бумажке.
0: На папиросной бумаге, я помню, у меня была эта Библия на папиросной бумаге, вот такой толщины. Вот, удивительное издание, шедевр полиграфический, прекрасно читаемое, легкое. Это так для меня, на меня оказало большое влияние, именно даже само издание этой Библии.
4: Вот, так что это все памятно. И, конечно, тут, например, «Альманах минувшее», да, совершенно удивительно. Сегодня это уже памятник, конечно, который, кстати говоря, с моей точки зрения, нужно переиздавать. Эти 30, по-моему, томов «Альманах минувших», которые сначала издавалось во Франции, затем, кстати говоря, последние же тома выходили в России, целый ряд других сборников выходил в России. Но, тем не менее, это было для многих таким открытием. Сегодняшняя ситуация, опять-таки, если сравнивать с 60-ми и 70-ми годами, она несколько иная. Это же ситуация памятной еще всем свободы и доступности практически любой литературы, да, которая вдруг неожиданно перестала быть доступной в тех масштабах, в которых она была доступна еще совсем недавнее время. Да, и перемещение этого центра в неподцензурной литературы, свободной литературы во всех областях, в самых разных, на Запад. И поэтому, если мы посмотрим на, ну, допустим, на патриархов книгоиздания, ну вот, Сергей, вы упомянули «Имко Пресс», но я же помню и с одной стороны, рассвет «Имко Пресс», ну, «Альманах минувший» я уже упомянул, да, и необыкновенную деятельность Струве по развитию, собственно, этого издательства, в перемещении его в Россию, и теперь новая жизнь, которая на самом деле во многом сказывается и на издательской политике. Об этом, в частности, говорил Андрей Макаров, представляя новую книгу Дмитрия Веденяпина. «Имко Пресс», которая обращает внимание, в частности, и на те голоса, или на тех авторов, которые оказались в эмиграции, которых она издает. Вот это возобновление этой жизни оказывается чрезвычайно важной. Другое дело, что многие вещи не возобновляются. Сейчас трудно себе представить, каким образом возможно ли восстановление, например, не знаю, там, знаменитой русской мысли.
0: Да.
4: Я еще помню в совершенно другом виде и застал ее в 90-х годах. Вот. Но не говоря уже о том, что по странному стечению обстоятельств в музее Андрея Белого, который я тогда в 90-х годах делал, да, как раз приносили стопки этой русской мысли, потому что было непонятно, каким образом в свободной или в постперестрочной России кому и как русскую мысль возобновлять. Но зато появляются новые средства массовой информации, которые вот действительно интегрируются в этот мир. И в свою очередь, на самом деле, передают опыт свой и издательских стратегий, передают тем издательствам, которые существуют на Западе уже достаточно давно. И можно посмотреть, например, на издательство «Edition Turgenev», да, которое, в общем, выпускает не только книги, связанные, ну, разумеется, связанные с французской культурой, со старой миграцией, но во многом ориентирована и на современную ситуацию. И не случайно, например, редактором поэтической серии издательства «Edition Turgenev» является на сегодняшний день Евгения Лавут, которая известна, в частности, и замечательным порталом «Слова вне себя», и поэтическим фестивалем, который кочует из Берлина в Прагу, и который, в общем, уже такое отдельное самостоятельное явление, и тоже, кстати говоря, очень важное, да, и то, что Пражская книжная ярмарка открывалась книжным фестивалем, Берлинская книжная ярмарка вот этого прошедшая в Берлине, она закрывалась поэтическим фестивалем, который вызывает такой, в общем, интерес и резонанс. Это, мне кажется, тоже важные всякие вещи.
0: Да, действительно, и поэтические чтения, которые были на протяжении Пражской книжной башни, тоже для меня и такие highlights, вот, самые запоминающиеся и эмоционально сильные ядра всего этого. Николай, спасибо. Мы сейчас продолжим наш разговор буквально через мгновение и сделаем небольшой перерыв. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о книжной ярмарке «Пражская книжная башня», которая только что прошла у нас в Праге, и шире о судьбах русской культуры и русской литературы. О том, как эволюционировала «Пражская книжная башня» и является ли она эмигрантской или общеевропейской, глобальной, универсальной темой, рассуждает писатель и журналист Андрей Шарый.
5: У меня, Антон, довольно контрастная точка зрения на то, что происходит. С одной стороны, бесконечно приятно следить, как развиваются такого рода начинания силами очень небольших команд, энтузиастов, которые изо всех сил работают над тем, чтобы образованная литературоцентричная русская комьюнити существовала. И это ведь не единственная, самая большая и, может быть, самая достойная, но не единственное такого рода мероприятие в Европе. Есть еще и ярмарка в Берлине, есть еще и мероприятие в Париже, в Амстердаме. Поэтому это, конечно, надо приветствовать. Для тех, кто живет в Праге и кто вращается в этих кругах, конечно, тут из трех человек четверо знакомых. То есть ты тут, в общем, проводишь время еще как на светском таком мероприятии, потому что тут полно друзей, они приезжают отовсюду. И все это бесконечно, бесконечно приятно. С другой стороны, у меня есть ощущение, что сам круг читателей и потенциал этого русскоязычного рынка, он, конечно, очень ограничен. То есть это, если мы говорим о Европе, это какой-то 1 или 2 миллиона русскоязычных людей, это несколько сотен писателей. И с этой точки зрения такого рода приятные, понятные, интересные нам литературные процессы, они отчасти напоминают такой своего рода караван, который кочует по Европе, там одни и те же имена, одни и те же, более-менее одни и те же темы, пусть они и актуальны, но, тем не менее, есть ощущение того, что этот рынок, когда он стабилизируется, видимо, пройдет еще какое-то время, он все равно будет конечным, все равно будет ограниченным. Два самых больших русскоязычных рынка для тех людей, которые находятся вне пределов России, потеряны по понятным причинам. Это российский рынок и украинский рынок. Поэтому сейчас, мне кажется, существует еще вот эта инерция, когда люди приехали, они прожили 2-3 года, 4 года. И есть такое еще вот инерция приезда и инерция и желание делать вот такие большие дела.
0: Это был Андрей Шарый в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы продолжаем нашу беседу с Николаем Александровым, филологом, журналистом и литературным критиком. Николай, вот сейчас хотелось бы поговорить о той теме, к которой мы уже подходили в предыдущей части нашей беседы. Как русская культура, русская литература, в частности, и то, что мы видели на ярмарке, осваивает тему войны? Вообще подходит к теме войны, да? Заголовок я выбрал, естественно, это знаменитая поэзия «После Освенцима», а в русской, в нашем случае, это литература «После Бучи». Насколько вообще способна русская культура осмыслить, переработать вот эту травму? Не только, может быть, говоря об украинской войне, не только говоря о Буче, хотя они в первую очередь, да, вообще о всем геноциде, происходящем сейчас. Но в целом, и если вспоминать другие травматические опыты русской культуры.
4: Это действительно, да, очень серьезная тема, потому что она многоаспектная. Если мы будем вспоминать 22-23 год, многие сталкивались с этим ощущением, во-первых, необыкновенного стыда и невозможности, в принципе, об этом говорить. Это первое. Второе – ощущение разрыва, абсолютного разрыва и тяжелые переживания этого разрыва. В-третьих, честно говоря, я не вполне понимаю, даже и сейчас, по прошествии уже 4 с лишним лет, каким образом эти связи возможно остановить, восстановить, и как они будут восстанавливаться, и какие ментальные изменения должны произойти. Это действительно очень сложно. Но в частности, и те люди, которые оказались в эмиграции, и те, для которых это действительно одна из самых больных тем, и которая очень многими тяжело переживалась, с одной стороны, вынужденного молчания и стыда, и с другой стороны, невозможности просто замалчивать эту тему. Мне кажется, что именно они могут быть, если угодно, такими двигателями этого процесса, по крайней мере, попытки преодоления этой чудовищной совершенно трагедии. Предложение, ну, хотя бы чего-то, каких-то методов изменения, да, или способов преодоления того, что произошло. И это с одной стороны. С другой стороны, видно, что вот вслед за шоком и вслед за невозможностью просто об этом говорить, и невозможности говорить не только, собственно, о войне, а невозможности говорить на какие-то общие гуманитарные темы в привязке, в частности, к российскому культурному опыту, от которого все равно же никуда не деться. Он существует, но он сам оказался в этой ситуации дискредитирован по вполне понятным причинам. Наступает, как мне кажется, все-таки несколько другое время. Не просто такой депрессивной подавленности, а попытки найти выход из этого положения. И это касается как, собственно, самой войны, так и, собственно, попытка какого-то, ну, я не знаю, гуманитарного и культурного преодоления. Потому что война все равно продолжает присутствовать. Но она уже теперь присутствует не просто как шок, а как нечто, что требуется... И даже не просто пережить, а переработать в себе, преодолеть, найти какой-то выход. Но о каком бы событии практически к Пражской книжной ярмарке мы не заговорили, эта тема в той или иной степени существовала. Причем даже тогда, когда, казалось бы, это не вполне очевидным. Иногда это буквально присутствовало. Но вот я, например, на Пражской книжной ярмарке представлял лауреатов премии этого года, роман Ксении Букши «Маленький рай» и роман Александры Крашевской «Колыбельная по Мариуполю». И, конечно же, эта тема звучала. Но и в самом выступлении Александра Крашевской чувствовалась эта необходимость преодоления, потому как уже ощущение того, что одна из вещей, которая необходима, переосмыслить, если угодно, и по-другому на нее взглянуть, это та ненависть, которая вполне закономерно рождается. Но вот все-таки найти нечто, что больше этой ненависти, оказывается чрезвычайно важно. И об этом Александра Крашевская говорила. И об этом, в частности, ее страшная книга. Потому что это не только отдельные поломанные судьбы, а это, как сама Крашевская говорит, это история коллективной смерти. Это история погибшего города. Все-таки город, в котором жило 500 000 человек, сегодня насчитывает около 20 000 зрителей. Город, который разрушен. И, разумеется, это не единственный разрушенный город в Украине.
1: Да.
4: И Ксения Букша, которая пишет, с одной стороны, вроде бы погружает нас в некий условный балканский мир, но на самом деле это все тот же опыт войны. Или даже, наконец, вот последнее, что я хотел сказать, еще одна тема, конечно, существует, и мне кажется, об этом тоже очень важно сказать в продолжении этой темы войны. Вот, допустим, Валерий Панюшкин представляет свою новую книжку «Лемпа». Продолжение его удивительной совершенно книги «Остров Лемпа». И как сам Валерий Панюшкин говорит, что для него один из самых драгоценных откликов был отзыв, дошедший до него Жени Беркович, которая сказала, что вот эта книжка «Остров Лемпа», первая книжка Валерия Панюшкина, помогала ей, собственно, выживать.

0: Главное, что там происходит, нити, которые связывают, одна из нитей, которые связывают небо с землей, и благодаря которому происходит масса всяких страшных вещей в мире, она оборвана. И вот дети пытаются ее восстановить, эту нить, для того, чтобы восстановить.
1: Да. А у меня, знаешь, вообще одно из самых сильных впечатлений вот этой связи культуры и войны и одновременно русского, российского, русскоязычного, украинского мира стали стихи Игоря Померанцева, коллега и по радио «Свобода», поэта замечательного, он рожден в Киеве, и у него вот этот цикл, который, отрывки из которого читал, ампутированное слово об ампутантах, о тех украинцах, о мирных жителях, о воинах, которые потеряли свои конечности. И там ампутация русских стихов идет. Он берет классические стихи советских и русских поэтов, например, «Враги сожгли родную хату». А после Бучи, после Мариуполя «Враги сожгли родную хату» уже совершенно иначе прочитывается. И он в описывает вот эти вот русские тексты классические, которые у нас, от которых у нас там слезы наворачивались на глаза на протяжении всей нашей жизни, они переиначиваются, совершенно иначе читаются, и там смешан русский и украинский язык тоже в стихах. Или это, естественно, там тоже в том числе вот это вот постыдное стихотворение Бродского «С катертью вам х слово, не цитируемое, рушником дорога», вот это вот «На независимость Украины» тоже оно, да, совершенно иначе прочитывается из 2022 и с 2026 года, как и весь феномен имперскости Бродского. Вот. И в этом отношении, мне кажется, это очень интересный и очень такой напряженный, драматический опыт переживания этого разрыва, и в том числе разрыва русской и украинской культуры.
0: Да, и мне кажется, что здесь опять-таки опыт преодоления и какого-то опыта выхода из этой ситуации чрезвычайно важен. И восстановление, ну или во всяком случае память о каких-то связях, которые, безусловно, были и существовали, и важными оказывались и для украинской культуры, и для российской, и прочее.
1: Ну что ж, спасибо большое. Николай Александров, филолог, журналист, литературный критик, был с нами на связи. И мы надеемся еще раз увидеться, ну, на этих волнах. Ну и в завершение личные впечатления с книжной ярмарки. Бродя 3 дня по ее стендам, встречая десятки знакомых лиц, я думал, что термин «там издат» уже не годится. Для нас он «тут издат». Место жизни русскоязычной литературы и культуры здесь и сейчас. И не только русскоязычные. Я видел книги на украинском, белорусском языках. И я видел счастье свободного слова. Свободного от империи, свободного от полицейщины, от цензуры, от Роскомнадзора. Русской культуры, избавленной от проклятия территории, по выражению писателя Михаила Шишкина. Так что до встречи на ярмарках русской литературы. Берлин Бебельсплац, Пражская книжная башня в 27-м и следующих годах. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?

0: Свобода – это возможность выбора. Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Один к одному, либо хмыри, либо упыри.
2: Так за кого же голосовать, если яблоко схлестнулось с оппозиционерами, которые предложили голосовать за яблоко?
3: Они сидят за границей, и вами манипулируют.
4: Голосуй, не голосуй, все равно получишь бюллетень, а в нем нет яблока. Тогда за кого ставить галочку? Или не надо вообще ставить? Может, надо портить или не ходить вообще? А от перемены мест депутатов законы меняются? Много вопросов перед выборами и вообще. Я тоже запутался. Давайте распутываться вместе. Здравствуйте, это программа «Лицом к событию». Сегодня мы анализируем оппозиционные тактики на предстоящих думских выборах. И Андрей Шилов ведет нас в курс дела.
5: Споры о том, как голосовать, когда страна ведет агрессивную войну. Это редкая сторона предвыборной кампании в России 26 года, где еще возникают новости. Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, с 2019 года публикует рекомендации избирателям, известные как «умное голосование». В условиях войны лишившиеся лидера, выдавленные из страны и объявленные террористическим и экстремистским, ФБК вновь опубликовал рекомендации.
6: Везде мы выбирали того, кто в наименьшей степени причастен к путинской войне. Кандидата, голосование за которого в каждом конкретном округе является понятным сигналом. Нет, я не согласен с политикой Путина. И это всегда кандидат, высокий результат которого будет неприятен для Кремля и Единой России. А в некоторых случаях, увы, немногих. Этот кандидат, который реально может победить единоросса.
5: Но новость. ФБК выступил вместе с Максимом Кацем. Политик с аудиторией на Ютубе более 2,5 миллиона зрителей, объявленный в России иноагентом и заочно осужденный на 9 лет, в последние годы с соратниками Навального громко ругался. Позиция объединившихся в изгнании противников Путина. Участие в выборах как способ протеста. По одномандатным округам. Отдать голос по рекомендации умного голосования, а по партийным спискам за любую партию, которая точно пройдет 5% барьер. Главное, не за Единую Россию. Партия «Яблоко», единственная в России выступающая за мир, призыв из-за рубежа не приняла.
3: Вы предлагаете снова пойти, как овечки, по их дудочке и проголосовать за тех людей, которые привели к гибели, за тех людей, которые привели к гибели людей в России и в Украине. Эта ответственность будет не на них, а на ваших руках. Это заканчивается гибелью людей и тюремными сроками. А они сидят за границей и вами манипулируют.
5: По федеральному списку «Яблоко» призывает не голосовать ни за одну из оставшихся партий. Иллюстрация на сайте, с вписанной в окошке фразой «Голос за мир», фактически пример того, как испортить бюллетень. Пометки более чем в одном окошке делают его недействительным. «Яблоко» утверждает, что это не добавит «Единой России» мандатов, но уменьшит проценты голосов, полученных партиями-участниками выборов. А вот голос за любую другую партию, по мнению участников «Яблока», это голос против мира и свободы. По одномандатным округам яблочники призывают голосовать за своего кандидата, если он есть, а если его нет, не голосовать ни за кого. В том, что большинство кандидатов в депутаты недостойны поддержки антивоенно настроенного избирателя, согласны и ФБК с Кацем.
7: Выдвинуты просто один к одному, либо хмыри, либо упыри. Если вдруг нормальный человек как-то затесался, его снимают с выборов за цитату советского стишка. Единственную независимую антивоенную партию сняли по смехотворным основаниям.
5: В конце июля внесение «Яблока» в федеральный список для голосования спровоцировало заметную волну поддержки, показав, что голосов против войны в стране немало.
8: Это реальный выбор на выборах либо «Единая Россия», либо «Яблоко». Наш номер два.
9: О, номер два.
5: Среди россиян, находящихся вне России, голоса за «Яблоко» были даже единодушнее. Это сделали многие публичные оппозиционеры. Но через 12 дней «Яблоко» решением Верховного суда вычеркнули из списков для федерального голосования, а затем разными способами убрали и из 10 региональных списков, оставив только в Новгородской области.
10: Кандидаты «Яблоко» продолжают участие в выборах законодательных собраний 7 регионов. Угу. В Санкт-Петербурге 13 одномандатников, в Карелии 12 одномандатников, в Свердловской области 18 одномандатников, в Томской области 7 одномандатников, в Псковской области 10, в Калининградской 2. Вот такова ситуация на сегодняшний день.
5: Единственное, в чем сходятся противники войны по обе стороны границы, и это пока главная новость, они считают, что голосовать лучше не электронно, а бумажным бюллетенем. И в последний из трех дней голосования, то есть 20 сентября.
4: И о стратегиях в день оппозиционного единства мы говорим с политиком и бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым и политтехнологом Денисом Левиным. Я приветствую гостей и первый вопрос задам Дмитрию. Дмитрий, какая, на ваш взгляд, стратегия болезненнее для Кремля?
11: Ну, я думаю, стратегия вооруженных сил Украины самая болезненная для Кремля, если уж серьезно говорить. Я не вижу никакой сегодня возможности как-то повлиять на результаты выборов. И в целом я бы хотел подчеркнуть, что эту беседу хотел бы построить исходя из принципов добропорядочности всех тех, кто предлагает разные стратегии. То есть я никого ни в чем не обвиняю. Да, я могу поспорить, я могу сказать, что бы сделал я, и даже никого не буду ни за что агитировать. И мне кажется, что вот стратегии можно разделить на две категории. Одна категория – это один за всех и все за одного, назовем ее так условно. Вот. Другая стратегия – это отряд не заметил потери бойца. Я сейчас издалека захожу, но вы поймете, что я имею в виду. Ну вот, партия «Яблоко», да, которую многие критикуют. Да и, в общем-то, я сам готов там в чем-то их покритиковать. Но, тем не менее, они находятся в России, они несут серьезные политические риски, их лидеры сидят. Лев Шлосберг, Максим Круглов. Лев Шлосберг вообще 11 лет там с лишним, да? Вот. И, на мой взгляд, вот сейчас, когда они находятся в опасности, когда их всех, вот, многих посадили, партию вообще с выборов сняли, вот голосовать за каких-то упырей, ну просто я не понимаю, в чем смысл. Все они, оставшиеся партии, это партия за войну. Ну, как распределяться мандаты? Ну, допустим, новые люди получат на 10 мандатов больше, а Единая Россия на 10 мандатов меньше. Ну, это вот, да я даже в это не верю. Ну, допустим, на что это повлияет? Конституционное большинство все равно будет у ЕДРОС. И в этой связи, конечно, я бы поддержал яблочников-одномандатников. Не потому, что они там выиграют, а потому, что это люди, занимающие антивоенную позицию. Это нормальный моральный выбор. Вот. А за какие-то другие партии я бы просто не стал бы призывать. Я бы вообще испортил, был бы на месте людей, я бы пошел бы, взял бюллетень, испортил бы его. И он бы попал, кстати, в стопку недействительно. Повлияет это на что-то? Нет. Но, по крайней мере, люди не будут нести ответственность потом за свой выбор, потому что, проголосовав за условных новых людей, мы потом получим эту фракцию, которая, так же, как она уже проголосовала за все репрессивные законы, ну, будет штамповать вместе с ЕДРОСами эти законы и в следующей Думе. Но только за их поведение уже будет нести ответственность тот, кто за них ставил галочки. Поэтому здесь я не хочу вступать в там, какую-то конфликтную полемику. Да? Я считаю, что ну, просто по отношению к Льву Шлосбергу, к Максиму Круглову, к людям, которые сидят за антивоенную позицию, было бы правильно сделать так, как они сами хотят, так, как призывает партия «Яблоко». Просто из-за солидарности, потому что солидарность – это очень важная штука, понимаете? Ну, вот просто представьте, что, допустим, Дмитрий Гудков в 2014 году бы, или в 2013, по-моему, да, проголосовал бы за закон подлецов, потом бы проголосовал за аннексию Крыма, ну и сказал бы всем, друзья, понимаете, это вот такой хитрый политологический прием, чтобы меня не выкинули из Госдумы, я так сделал, но зато у вас будет свой депутат. Ну, я предполагаю, куда бы вы меня послали, да, в году 14-м. А здесь мы имеем партию «Новые люди», которые бы проголосовали за такой же закон подлецов, только выродков, который лишает нас с вами вообще всех консульских услуг. Они поддержали кучу всяких репрессивных законов. Их партия официально поддержала СВО. Это просто есть заявление на сайте партии. Вот. Поэтому как между партиями распределяются мандаты, ну, меня совершенно не волнует. Если мы не сильно можем повлиять на результат, хотя бы не надо пачкаться голосованием за вот партию. А по округам я поддерживаю яблочников.
4: Спасибо большое, Дмитрий. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Давайте послушаем, что Денис скажет. Денис, как вы думаете, есть ли возможность повлиять на конституционное большинство, есть ли вообще шанс?

0: шанс его отобрать у «Единой России», и надо ли в нынешних условиях тем, кто против, тем, кто хочет поддержать какой-то оппозиционный настрой, нужен, есть ли им смысл бороться всеми силами за то, чтобы хоть кто-то из яблочников прошел?
1: Да, вы знаете, мне, конечно же, очевидно, да, что конституционного большинства в России 2026 года на выборах, конечно, не удастся получить. Выборы в значительной степени, в подавляющем большинстве случаев, полностью контролируемы. Даже если есть какие-то очаги сопротивления в регионах, сильные одномандатники от «Яблока», от КПРФ, им, во-первых, не будут давать избраться, да, а если вдруг кто-то проскочит, что, в принципе, возможно, я это допускаю, особенно в регионах, где есть сильное наблюдение, где нет дистанционного электронного голосования, это, в принципе, возможно, но они не составят, естественно, такую оппозицию, которая способна была бы отобрать конституционное большинство у «Единой России». Тем более, что мы знаем, да, что вот те KPI, которые администрация президента спускала в течение года, они все вокруг 50%, и, ну, естественно, да, даже если будет чуть-чуть меньше 50%, ну, натянуто же, уж они пару процентов накинуты, конституционное большинство никуда не денется. Тем не менее, конечно же, я все равно считаю, что наличие кандидатов в Госдуме, которые изначально были не согласованы с партией власти, это всегда все-таки положительный шанс. Да? Ну, вот, собственно, Дмитрий Гудков был таким депутатом в Государственной Думе долгое время, и это важно, да, когда люди, может быть, ранее даже молчаливые, да, не особо публичные, попадают в Думу и могут раскручиваться как политики. Мне кажется, здесь, в принципе, да, вот с точки зрения причинения вреда власти, вот мы сейчас говорим о стратегиях, наверное, двух типов. Первое – это некоторое удовлетворение личных гештальтов. Да? И вот здесь действительно имеют смысл разговоры про то, насколько этично поддерживать «Яблоко», насколько этично поддерживать новых людей, насколько этично портить бюллетени и так далее. Но нужно понимать, что вся эта этика, она существует только в наших головах. Естественно, ну, к политике имеет мало отношения. Или, разумеется, да, а личный выбор у урны не повлияет на сложившуюся ситуацию в стране. Это надо понимать. Только на, ну, некоторую личную самооценку, возможно. Поэтому, ну, единственные тактики, которые могут сейчас повлиять, это некоторые коллективные формы выражения недовольства. В этом смысле, конечно, я считаю, что нужно голосовать скоординированно и стратегически. Это значит, что все-таки в первую очередь поддерживать сильнейшего второго кандидата в округе. Хорошо бы, чтобы у этого кандидата была антивоенная позиция тоже, безусловно. А по партиям я тоже считаю, что нужно голосовать.
0: А если второй кандидат не из «Яблока»? Да. Если второй кандидат, например, поддерживает войну, как я понимаю, все легальные партии, которые допущены, они поддерживают войну, и только «Яблоко» идет с антивоенным посылом. Вот если в округе есть «Яблочник», который не поддерживает войну, и второй кандидат более проходной, который поддерживает. Что делать в таком случае?
1: Я думаю, смотрите, опять же, личное дело каждого, за кого здесь в данном случае голосовать, и это тут лучше не говорить, да. С точки зрения призывов, да, опять же, я все-таки выступаю за то, чтобы, ну, делать ставку, даже, может быть, за неидеального этического там кандидата, да, но хотя бы проходного, чтобы он хоть какие-нибудь палки в колеса вставил, тем более, что у КПРФ есть антивоенные кандидаты, мы знаем в регионах, это Олег Михайлов в Коми, это господин Андреев в Чувашии, это Баир Цейренов в Бурятии, много их, да, это Вера Ганзев, да, вот единственный сейчас кандидат вот от КПРФ в Москве, например, да, с лозунгами «Миру мир», да, сейчас идет. В общем-то, такие люди есть. Вот больше того, в некоторых регионах, как я знаю, сейчас вот вчера была новость, в Алтайском, по-моему, крае, один из яблочников, да, видимо, договорился с КПРФником, да, он понял, что он не набирает, и снялся в пользу КПРФника, то есть это тоже возможно. Поэтому я бы здесь, ну, скорее из прагматических позиций исходил, чем из этических вот вопросах, к чему призывать.
0: Но тот же Цыренов, например, мы в наших эфирах уже показывали, есть противоречие. Он идет с лозунгом «Миру мир», но на дебатах говорит «Миру мир» для того, чтобы помочь российским военным, которые участвовали в войне. Как бы, ждете ли вы, что если этот кандидат пройдет, то он действительно будет что-то менять?
1: Я не, разумеется, совершенно не факт, что кандидат, который пройдет, будет что-либо менять. И у нас нет никаких гарантий, да, что это будет так. И единственное, да, что я могу сказать, что мы можем допускать, что люди, которые не под контролем администрации президента, от них можно ждать больше оппозиционной политики. Здесь мы вынуждены действовать исключительно из таких допущений. И уж точно мы можем быть уверены, что Баир Циренов вряд ли может быть хуже, чем кандидат от «Единой России». Вот это тоже, мне кажется, важно помнить, что любой кандидат от КПРФ практически, да, он все-таки будет лучше от кандидата от «Единой России», хотя бы из-за своей неподконтрольности. Да, тут очень важно, знаете, вот есть такой ресурс, Дума Бинго называется, они анализируют голосование, собственно, и принадлежность депутатов к разным группам интересов, да, бизнес-структур, лоббистских структур, типа там силовики и так далее. И вот это очень тоже важно, да, потому что вот лоббистские структуры, да, вертикальные вот эти вот, так сказать, ну, как называют, башни Кремля часто, да, это один из способов контроля депутатского корпуса. И вот нужно понимать, что как раз-таки вот эти мелкие, не всегда понятные, не всегда адекватные одномандатники из КПРФ, они как раз-таки составляют пул депутатов нынешних, да, и прошлых, которые не входят в разные группы интересов, в том числе в бизнес-группы, да. Их не очень много, естественно, но они есть. В этом смысле, опять же, лучше, что будет больше депутатов, которые не входят ни в какие контролируемые бизнес-группы или группы силовиков, да, потому что, опять же, когда начнется демократизация, она точно начнется. Вот эти люди будут, конечно, полезнее, чем те, которые входят в какие-то группы интересов.
0: Спасибо, Денис. Я хочу вернуться к партии «Яблоко» и к социологическим исследованиям. Проект «Extreme Scan» замерял популярность «Яблока» летом, когда оно еще было допущено, и замерял в опросе телефонном недавно. Если бы «Яблоко» было допущенным, сколько человек за него проголосовало бы? И почти четверть избирателей, кто ответил на звонки, потенциально бы проголосовали за «Яблоко». Мы спросили социолога Дмитрия Дубровского, связан ли этот рост поддержки. А ведь 25% не было летом. Летом там было порядка 6% поддержки. Мы спросили у Дмитрия Дубровского, связан ли этот рост с ростом антивоенных настроений. Или это просто результат медийности. Вот что нам ответил социолог.
2: Там надо аккуратнее смотреть. Во-первых, это четверть из 67%, которые определились с выбором. То есть это уже не все. Там примерно 18% либо отказывались отвечать, либо не определились. Это довольно много. Вот. Что тут важно? Что я не думаю, что здесь есть серьезные противоречия. Во-первых, потому что люди, которые так отвечают, собственно, уже знают, что «Яблоко» сняли. То есть они скорее... Это, конечно, политический выбор. Это очень похоже скорее на жест поддержки, чем на, так сказать, политическое решение. Почему это так? Потому что, когда смотришь на... У них же там, в этом же исследовании, довольно хорошо заметно, куда расходятся голоса тех, кто лишён возможности голосовать за «Яблоко». Там 1/3 уходит совсем, то есть буквально ни за кого не хочет голосовать или, так сказать, будет портить что-то, какие-то другие варианты. Да, 2/3 уходит, значит, провоенные партии, новые люди и КПРФ. И, в общем-то, если так посчитать, получается, что цифры мало отличаются. Вопрос заключается в другом, что для тех людей, которые... Вот эта разница создается теми людьми, для которых, по-видимому, вопрос войны просто не является самым главным. То есть для... Значительного количества людей это главный вопрос, но, видимо, есть люди, у которых есть еще какие-то другие политические предпочтения или соображения, или желания и так далее. Поэтому я бы скорее воспринимал это как результат политического аванса. То есть это значит, что партия «Яблоко» получила мощный буст не в смысле того, что у нас называется в России выборами, да, а в смысле именно политической поддержки. И вне зависимости от того, за кого эти люди теперь будут вынуждены голосовать, «Яблоко» они будут держать в уме, как вот это количество людей, как максимально близкие к ним, так сказать, максимально близкая к ним партия.
0: Отсюда вопрос, что же делать с этими голосами, которые уходят другим партиям. Я хочу его адресовать Дмитрию Гудкову. Дмитрий, если голоса «Яблока» рассеиваются по другим партиям, а люди, которые собирались бы голосовать за «Яблоко», скорее всего, голосовали бы за антивоенную позицию этой партии, можно ли это антивоенное настроение удержать, удержать его концентрацию, если оно распределится по другим партиям?
3: Знаете, я вот, сколько у нас уже, 20 минут эфир, я как пытаюсь отвечать на ваши вопросы, но чувствую такую неловкость, да, потому что, ну, может быть, у зрителей складывается ощущение, что мы с вами как будто в 2016 году находимся, да, и обсуждаем какие-то выборы, голосование или еще чего-то. Никаких выборов нет. Да? Пятый год Путин воюет с Украиной. Режим абсолютно фашистский, диктатура жесткая. Контроль за любым выборным процессом, в кавычках выборным, да, он на, даже не 100%, а 146%. То есть, грубо говоря, хоть, не знаю, треть придет и проголосует не так, как Кремль захочет, у них нет никаких проблем нарисовать как надо и подавить любые протесты. Вот это просто надо понимать, да? Поэтому давайте не будем это обсуждать как выборы. Мы обсуждаем, что есть некая процедура, в рамках которой власть чувствует себя крайне уязвимой, да? Потому что, ну, Путину надо доказать элитам, да, и народонаселению, вот, что он контролирует ситуацию. Вот, поэтому мы обсуждаем не выбор, мы обсуждаем, как сделать так, чтобы, в общем-то, ему сложнее было это продемонстрировать и как нанести максимальный урон. То есть, грубо говоря, если было бы яблоко, за которое бы треть проголосовала, не знаю, может быть, там, или 30% после шестинедельной кампании, а им пришлось бы все фальсифицировать, скрыть было бы невозможно. Ну, сложно, да, у них бы эти выборы, так называемые, прошли бы с максимальным уроном. Вот как бы задача. Не на счет на табло повлиять, мы не можем на это повлиять, сразу не хочу даже это обсуждать. Вот. Поэтому яблоко, собственно, и сняли. И выбора, по большому счету, нет никакого. Да? На что мы можем повлиять? Ну, мы можем либо вместе прийти на участки, показать очереди, что там много людей пришли против выступить. Их все равно не посчитают никак. Но это будет картинка. Да? Картинка бьет по восприятию. Вот. А голосовать, грубо говоря, вот за одномандатников каких-то, я вот здесь, кстати, ну, с Денисом даже у нас, мне кажется, нет противоречия. Яблочников надо поддержать, там, где яблочников нет, наверное, там есть какие-то кандидаты, даже пусть из этих партий, но которые в Думе еще не были, не зиговали, да, а может быть, где-то даже шли с какими-то там пацифистскими лозунгами. Ну, как бы я не имею ничего против, чтобы их поддержать. Но, опять-таки, вот Денису хотел бы я немножко вот что, ну, его тезис прокомментировать по поводу там себя и 2011 года, 2011 года, да, я от «Справедливой России» когда-то прошел, но тогда выборы проходили по партийным спискам, и тогда была мощная кампания, тогда Кремль так не сильно, не очень сильно контролировал списки, и в наших списках было достаточно людей, которые потом и на болотную выходили. Ну и плюс тогда можно было бы доголосовать так, чтобы «Единая Россия» с большим трудом получила большинство, и был бы какой-то другой расклад. И то он не получился даже в те времена. Сейчас выбор проходит по смешанной системе, то есть у вас половина избирается по одномандатным округам. Как человек, который и сам участвовал в выборах по одномандатным округам, и помогал когда-то разным депутатам и кандидатам участвовать в выборах по одномандатным округам, там это, по сути, соревнование, особенно в регионах, административного ресурса. Вот у кого есть админресурс, тот и выигрывает. Конечно, могут быть исключения, да, как Фургал когда-то выиграл. Ну, допустим, это 3-4 мандата, может быть, кто-то проскочит. И то это было еще возможно, там, допустим, в 16-18, а сейчас даже даже если выиграет такой кандидат, его не пустят, нарисуют другие результаты. Поэтому считайте, что единый Кремль, да, нет партии власти никакой. Есть Кремль, у Кремля есть 5 партий. Это все партии власти, да, они просто по-разному называются, на разный электорат рассчитаны. Они все декорации, но они все управляются в Кремле. Поэтому, значит, будет там ядро или из новых людей, не имеет никакого значения, потому что, поверьте, при расколе элит, если вдруг что-то поменяется, то самые главные первые протестующие будут не в КПРФ, а в «Единой России». Когда какие-то региональные бизнесмены или губернаторы пойдут против Кремля, то депутаты, которых они избирали, тоже пойдут против Кремля. Они в основном в «Единой России». Так вот, значит, по поводу партии. От того, что, вот я так считаю, да, проголосуете за новых людей, добавить им там, не знаю, какое-то количество, какой-то процент голосов, в в целом это никак не повлияет на думский расклад. Но если он повлияет, то это там гуляющие 10-15 мандатов. Они погоду не делают. То есть 225 они уже контролируют в этих одномандатных округах. А конституционное большинство 301. Даже если Единая Россия наберет там, не знаю, 35%, что точно не будет, то допустим, да, удастся как-то какая-то волна пойдет. Они все равно 300 свои получают. Но даже представим вариант, наберут они не 300, там, а 290, что для них будет реально как бы катастрофа, вернее, для организаторов. И поувольняют, и наберут новых. Но они всегда добавят еще 10-15 за счет ЛДПР. Поверьте, там все по команде проголосуют, как им скажут. Если надо, они еще добавят эсеров, они добавят, Миронов побежит первым, ну, я вам просто гарантирую, и еще десяток с собой позовет. Коммунисты там легко поддержат. То есть все равно будет конституционное большинство. Вот мне бы хотелось, да, чтобы люди не разочаровались 21-го. Потому что вот давайте запомним то, что я сейчас скажу. Будет конституционное большинство точно у Кремля. Даже не важно, через какие партии, у Кремля точно будет конституционное большинство. Больше 300 контролируемых на 100% депутатов. Вот, ну, можете спорить со мной. Но это будет так. И когда им нужно будет голосовать за какие-то там конституционные законы, вообще никаких проблем не будет. Вот. Мы можем повлиять только на то, чтобы показать каким-то образом, продемонстрировать протест, показать, чтобы Кремль это почувствовал. Ну, видят, если пойдет там миллионы, десятки миллионов людей пойдут голосовать не так, как они хотят, Кремль почувствует и увидит. Даже если он фальсифицирует, то для него будет потом очень сложно, например, объявлять мобилизацию. Да, потому что они увидят большие потоки антивоенных россиян, которых на табло мы не увидим. Но вся система их увидит, поверьте, их увидят, значит, все эти избирательные комиссии, они, которые будут потом фальсифицировать, их увидят все силовики, да, их увидят все региональные чиновники. Вот на что мы можем повлиять. Это важно, это может даже как бы приблизить раскол элит.
0: Ну, я понял вашу позицию, Дмитрий. Я и не собирался, собственно, спорить. Я просто хочу, поскольку у нас программа к...
3: Мне важно было это, важно было просто сказать, а то мне потом задают вопросы. Дмитрий, вы что, про какие вы выборы говорите в 26-м году, когда там 5-й год война идет в Украине?
0: Я понимаю. Понимаю. Я хочу обратиться к Денису, чтобы мы могли какой-то тоже... собрать все мысли, высказанные за сегодняшнюю программу, в кучу и сделать какой-то итог. У нас остается 2 минуты. Тем не менее, несмотря на то, что есть возможности все нарисовать, почему-то звучат от представителей России фразы о том, что они не допустят, чтобы кто-то из-за границы подсказывал и повлиял на выборы. Почему же этого боятся?
1: Ну, потому что действительно из-за границы действительно можно повлиять на то, что происходит на предвыборных участках. И здесь я абсолютно с Дмитрием согласен. Нужно действительно концентрироваться в 12 часов, показывать важную картинку, демонстрировать, да, что нас, антивоенно настроенных россиян, не меньше, а возможно больше тех, кого сгонят в пятницу и субботу как административное принуждение. Это самое важное. Второе самое важное, мне кажется, да, это вот я тоже согласен с Дмитрием, не допустить разочарования всех этих людей, которые вот сейчас на таком подъеме за яблоко вот так вот воодушевились. Да, потому что, мне кажется, важнейшая идея администрации президента вот вокруг вот всей этой драматургии с яблоком заключалась в том, как раз таки, да, чтобы как можно больше людей разочаровались в политике в очередной раз, поверили в яблоко, потом после плана Б разочаровались и ушли, собственно, после выборов, после 20 сентября из политики. Вот этого нельзя допустить, согласен, да, и нужно готовиться вовлекать после выборов всех этих людей в разные политические проекты, иначе вот это будет главным нашим поражением после этих выборов.
0: Что вы имеете в виду под политическими проектами?
1: Ну, например, смотрите, не знаю, вот у нас, вот, как известно, с 1 октября повышаются тарифы на ЖКХ. Повышаются они по одной простой причине, что Владимир Путин 5 лет уже ведет захватническую войну в Украине и не может финансировать жилищно-коммунальное хозяйство. Это то, что будет как бы греметь во всех, собственно, городах, потому, особенно в провинции. И вот вокруг этого, безусловно, нужно строить новые компании, нужно объединяться.
0: Я понял. Если я правильно вас понял, и вы имеете в виду, чтобы не только в предвыборную кампанию какие-то политические лозунги звучали, решали, а продолжалось это и дальше. Спасибо большое вам, Денис, и также я благодарю политика Дмитрия Гудкова. Сегодня мы были в эфире «Настоящего времени» и разбирали тактики, оппозиционные тактики на предстоящие выборы. Чьи советы слушаете вы, напишите в комментарии. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о незаконной тактике двойных ударов на войне в Украине. С вами Александра Вагнер. Двойные удары, которые еще называют повторными, так как атака совершается на одно и то же место через некоторое время, стали в последнее время новой реальностью войны России в Украине. Целью таких ударов становятся спасатели, медики, полицейские, пожарные, гражданские люди, которые прибывают на место обстрела, чтобы помочь тем, кто оказался в эпицентре трагедии. Работа экстренных служб защищена международным гуманитарным правом, однако Россия нарушает правила ведения войны с первых дней вторжения. Украинские правозащитники стремятся найти ответственных за двойные удары и анализируют, какие из них имеют характеристики военных преступлений. Такую же незаконную тактику международные эксперты наблюдали и в Сирии, где Россия участвовала в войне на стороне режима Башара Асада. Из-за угрозы повторной атаки спасатели временно останавливали работы и исследовали в безопасное место, говорится в одном из последних сообщений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Речь шла об атаке на бензозаправку в городе Сумы. Сумская и Харьковская области чаще других подвергаются риску двойных ударов. Эти области граничат с Россией, но здесь нет линии фронта и мощных укрепрайонов, как, например, в Донецкой области. При этом двойные удары переживают жители многих других регионов Украины. Вот, например, свидетельство жительницы Киева, которая пережила повторный обстрел в январе этого года, когда Россия массированно обстреливала объекты энергетики.
3: Пожарники, мы чуем.
4: Медики, пожарные, все мы слышали, что летит шахет, и он очень быстро снижается. Мы поняли, что он прилетит сюда прямо сейчас, и начали бежать к паркингу. Парни из службы спасения тоже. Но я так понимаю, что спрятаться удалось не всем.
3: Но я так понимаю, что они все добегают.
2: Эти слова были сказаны в январе 2026 года в Киеве, одной из очевидцев российского двойного удара, нанесенного по столице Украины. Ангелина Грицей из украинской неправительственной организации Truth Hounds, которая занимается исследованием повторных атак, рассказывает, что впервые такая тактика была применена еще в начале войны России в Украине.
4: Первый двойной удар по Украине был нанесен российскими войсками 1 марта 2022 года. Это один из первых задокументированных случаев применения повторных атак во время полномасштабного российского вторжения. Здание областной администрации тогда было атаковано двумя ракетами. Интервал между ударами был 12 минут. Это типичный пример повторных атак. По официальным данным, тогда погибли 44 человека. После этого столь резонансного и известного инцидента применение такой тактики только росло. Мы ежегодно фиксировали увеличение количества таких ударов. Очень часто они не приводили к столь масштабным последствиям. Иногда спасатели просто были вынуждены прервать свою работу, пройти в укрытие.
2: Говорит аналитик Ангелина Грицей. Truth Hounds сейчас занимается анализом атак на спасателей и только в 2025 году верифицировала 48 таких случаев, а в 2024 году выпустила доклад «Каскад жестокости. Анализ тактики российских двойных ударов в Украине», охвативший период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024. В этом документе расследователи организации идентифицировали 36 двойных ударов, которые соответствуют нескольким критериям. Подтверждено место атаки, то есть когда между ударами по одному и тому же месту обстрел был с временным интервалом от нескольких минут до нескольких часов, а также факт прибытия на место сотрудников экстренных служб. Вот цитата из доклада «Каскад жестокости. Анализ тактики российских двойных ударов в Украине» об ответственности российских военных.
5: В 2022 году Россия нанесла как минимум 6 двойных ударов по военной и гражданской инфраструктуре Украины, используя ракеты, артиллерию и беспилотники типа «Шахет». Эти удары были в Харькове 1 и 17 марта, в селе Наталовка Запорожской области 18 марта, в Днепре 10 апреля, в городе Белецкое Донецкой области 14 августа и Ладыжине Винницкой области 11 октября. В 2023 году таких ударов было не менее 10, однако в 2024 году их частота заметно возросла. С начала года до 31 августа удалось верифицировать 20 подобных атак, хотя эта цифра отражает лишь подтвержденные нами случаи, ее превышение над суммарным показателем за 2022 и 2023 годы свидетельствует о значительной эскалации использования России тактики двойных ударов с начала 2024 года. В это время двойные удары по одной и той же локации наносились с использованием различных типов боеприпасов, сбрасываемых с беспилотников. Такие атаки особенно распространены вблизи границы с Россией и линии фронта, что объясняется небольшим радиусом действия беспилотников. Осуществление двойных ударов таким образом свидетельствует о высоком уровне контроля над территорией, ведь такие дроны оснащены камерами, которые позволяют оператору наблюдать за объектом нападения. Мы собрали доказательства того, что российская пропаганда активно поощряет такие нападения и пытается легитимизировать убийство тех, кто оказывает первую помощь, особенно сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины, которые являются защищенными лицами в соответствии с международным гуманитарным правом. Информация из открытых источников доказывает, что такие повторные удары наносились, когда российские войска могли подтвердить прибытие на место удара представителей служб быстрого реагирования и других гражданских лиц.
2: Подробнее об исследовании, посвященном двойным ударам российской армии в Украине, рассказывает Ангелина Грицей.
6: При работе над первым отчетом мы использовали два принципа. Первое, мы должны подтвердить локацию первого и второго ударов. И второе, интервал между этими ударами должен составлять от 5 минут до нескольких часов. Соответственно, мы опирались на данные из открытых источников мониторинга. И мы обнаружили более 60 инцидентов, которые имели характеристики повторных атак. Но только в 36 случаях мы смогли установить точную локацию и точный временной интервал. Это не означает, что количество таких ударов ограничивается цифрой 36 или цифрой 60, потому что на самом деле такая тактика достаточно распространена в российских войсках, и ее использование росло с каждым годом, начиная с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Мы продолжали работать над этой темой и после публикации отчета в 2024 году. Тогда наш доклад охватил период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024 года. Последующая работа над изучением повторных ударов состояло в том, что мы сосредоточились на атаках на спасателей, то есть на работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также на спасателей местных и добровольных пожарных команд. И уже в рамках нового исследования, когда мы применили глубокий мониторинг открытых источников, нам удалось идентифицировать значительно большее количество случаев. Только за 2025 год мы уже на основе открытых источников верифицировали 48 таких инцидентов. Иными словами, масштаб масштаб этого явления значительно больше. Однако наша методология в первом исследовании заставила нас сузить фокус и сосредоточиться именно на тех случаях, когда у нас есть наибольшая уверенность в том, что была применена тактика двойного удара. Когда мы готовили первый отчет, то проводили полевые миссии, то есть мы опирались не только на открытые источники. Наши документаторы ездили в места, которые пострадали от повторных атак, и общались со свидетелями и потерпевшими. Это, с одной стороны, позволило нам сделать глубокий анализ произошедшего, но с другой – сузило спектр случаев, которые мы могли подробно исследовать.
7: Настолько детально и настолько конкретно.
2: Вы не могли бы описать вот те самые крупные случаи двойных атак? В вашем докладе упоминается, во-первых, обстрел в Харькове, в государственной администрации. Это довольно большой случай начала войны, но мало кто знает о том, что речь шла о двойном ударе. А также Покровск и Черкасско-Лозовая. Вот не могли бы вы на этих примерах рассказать вообще, что такое двойной удар, что он означает?
6: В нашем отчете мы сосредотачиваемся на двух случаях – обстрелах поселка Черкасская Лозовая Харьковской области и города Покровска Донецкой области. В то время он находился примерно в 40 километрах от фронта. Удар по Покровску произошел 7 августа 2023 года. Тогда погибли 10 человек, 93 человека пострадали. Среди погибших были два спасателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Ситуация была такова, что первый удар пришелся по жилому дому вечером, примерно в 19:15, и приблизительно через 30 минут, когда уже на место прибыли спасатели, экстренные службы, произошла повторная атака, которая частично разрушила гостиницу «Дружба». В обоих случаях применялись крылатые ракеты. Их считают высокоточным оружием, свидетельствующим о том, что атаки были умышленными и направленными именно на это место. То есть удары наносились с учетом того, что экстренные службы уже прибыли. Обстрел Покровска очень хорошо иллюстрирует применение тактики повторных ударов. Здесь также стоит обратить внимание на то, что как первый, так и второй удар были направлены на гражданские объекты, жилой дом и гостиницу. Наши документаторы после общения со свидетелями и потерпевшими не нашли доказательств того, что рядом с местом атаки находились военные, военная техника или военные базы. Задокументированный нами случай двойного удара по поселку Черкасская Лозовая Харьковской области произошел в мае 2024 года. Он также привел к большому количеству погибших и пострадавших. Нам известно о 9 погибших и 26 раненых. Из всех пострадавших только один был военным. В то время он находился в отпуске со своей женой. Тогда в фокусе атаки была база отдыха «Берег», которая находится близ Лозовеньковского водохранилища. Применялись две баллистические ракеты.
7: Баллистичные ракеты.
2: Еще упоминается в вашем докладе и параллели с Сирией, где Россия также осуществляла бомбардировки сирийских территорий. Не могли бы вы рассказать, почему эти параллели проводятся, и можно ли говорить на основе того, что уже в двух случаях наблюдается приблизительно одна и та же тактика, что она является вот просто нормой для российских войск?
6: Да, мы действительно рассматривали случай Сирии, потому что там также произошла российская интервенция, и там тоже зафиксировано частое использование тактики повторных атак против белых касок. Это спасательная организация добровольцев, занимавшаяся гражданской защитой во время войны в Сирии. В этом конфликте использование тактики повторных атак фиксировали как со стороны войск Асада, так и со стороны войск Российской Федерации при выполнении спасателями своих обязанностей. Что характерно, применение этой тактики было настолько распространено, что белые каски были вынуждены обновить и адаптировать свои протоколы безопасности для того, чтобы избегать таких ударов. То же самое произошло в Украине, где спасатели также вынуждены адаптировать свои протоколы реагирования и откладывать спасательные операции, чтобы минимизировать риск от повторных атак. Поэтому можно говорить о том, что двойные атаки характерны для российских войск, и они применяют эту тактику в разных контекстах, в частности, в украинском и сирийском. Когда речь идет, например, о вопросе ответственности, то есть о вопросе исполнителей, то можно заметить, что те, кто был причастен к совершению военных преступлений, в частности, к исполнению приказов совершать повторные атаки, участвовали как в войне в Украине, так и в войне в Сирии.
4: Например, генерал-лейтенант Дмитрий Клименко, который 17 ноября 2023 года был назначен командующим российскими ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск Российской Федерации. Как раз после его назначения фиксируется рост повторных атак с использованием артиллерии и ракет. Генерал-лейтенант Клименко также был причастен к российской интервенции в Сирии, когда он был назначен командующим ракетными войсками и артиллерией группировки «Евфрат». Очевидно, что эти параллели, перекрестная вовлеченность ключевых военных персоналей в оба конфликта, нуждаются в более подробном изучении.
7: Конкретного анализа,
2: говорит Ангелина Грицей, украинская исследовательница, занимающаяся анализом двойных ударов, которые российские войска наносят по территории Украины.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете подкаст «Преступление и война» Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Сегодня я рассказываю о повторных ударах, которые переживает Украина с начала российского вторжения. Марсі Каптур, сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США, во время одного из своих выступлений в январе этого года упомянула двойные удары в Украине.
8: Сегодня вечером я бы хотела рассказать о тяжком преступлении, которое произошло на прошлой неделе в столице Украины, Киеве. Диктатура Путина продолжает незаконную войну с использованием двойного преступления, тактики двойной атаки. Двойной удар — это безжалостная атака, когда цель поражена один раз, а затем поражена снова в течение нескольких минут в попытке убить спасателей и сотрудников службы экстренного реагирования. Я повторюсь, двойной удар — это военное преступление. К сожалению, в преступном нападении диктатора Владимира Путина на свободную нацию нет ничего нового, и Украина не единожды переживает двойные удары, целью которых являются спасатели. За последние 4 года таким образом были убиты по меньшей мере 500 человек. Вчера, через 3 дня после такой атаки, был похоронен Сергей Смоляк, 56-летний сотрудник службы экстренного реагирования. Этот чемпион исцеления и милосердия 25 лет был медиком. Он переехал в Киев, когда Россия напала на его родной город Херсон. Медсестра, которая работала с Сергеем Смоляком, сказала перед погребением, что он был очень добрым, всегда сохранял спокойствие, даже стойкость. Он спас очень многих людей.
2: Сказала Марсі Каптур. Действительно ли в случае повторных ударов можно говорить о предполагаемых военных преступлениях? На основании каких критериев, обстоятельств той или иной атаки можно сделать такие выводы? Слово Ангеліні Грицей, аналітику Трусхаунс.
7: Тут несколько важных факторов.
4: Здесь несколько немаловажных факторов. То, что отличает тактику повторных атак от простого нанесения нескольких ударов за короткий промежуток времени. Пауза между первым и вторым ударом. Этот интервал – достаточное время для того, чтобы экстренные службы прибыли на место того или иного инцидента. Время прибытия можно довольно легко предположить, и во многих случаях даже известно, когда именно российские военные применяли разведывательные дроны для того, чтобы подтвердить прибытие экстренных служб на место происшествия. При этом спасатели, медики – это гражданские лица, защищенные международным гуманитарным правом. Для сравнения, если произойдет атака на военную казарму и почти немедленно или через пару минут произойдет повторный удар, это не обязательно будет считаться военным преступлением, потому что этого времени недостаточно для того, чтобы на место прибыли экстренные службы и начали реагировать на случившееся. Задержка, намеренная пауза – это то, что превращает такую тактику в преступную. Здесь важно обратить внимание также на то, что в вооруженных конфликтах – стороны обязаны соблюдать принцип развлечения. То есть даже если первый удар был направлен на военный объект, во время второго обстрела атакующий должен осознавать, что на месте будут спасатели, медики, полицейские, которые защищены международным гуманитарным правом. Соответственно, когда командование принимает решение о том, наносить ли второй удар, оно должно учитывать, что в результате этого удара пострадают прежде всего гражданские лица. И даже если в результате первого удара по военному объекту были ранены военные, и они потеряли из-за этого свою дееспособность, то атаки на них также не могут считаться законными.
6: Вот почему речь идет именно о потенциальном военном преступлении и нарушении международного гуманитарного права. Во-первых, в случае повторных ударов часто не придерживаются принципа развлечения. Во-вторых, пауза между атаками свидетельствует об умышленности, то есть целью становятся сотрудники экстренных служб. Также следует отметить, что в большинстве случаев, которые мы проанализировали, даже первый удар не был направлен на военную цель. Атаки на гражданские объекты, а не на военные цели, также указывают на то, что и первый удар был военным преступлением.
7: И первый удар был военным злочином.
2: А вы определили уже какой-то круг российских военных, которые могли бы быть ответственны за эти удары, если речь идет о военном преступлении? Или какие-то, может быть, подразделения российские?
6: В первом отчете мы попытались в случае обстрела поселка Черкасская Лозовая идентифицировать отдельные подразделения или как минимум группировки войск, которые могли бы быть причастны к осуществлению ударов. Мы также выдвинули в качестве гипотезы ответственных, так как после новых назначений в российском военном командовании возросло применение таких атак. Я уже упоминала о генерал-лейтенанте Клименко, но мы также упоминаем Алексея Волкова, который в январе 2024 года возглавил главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны Российской Федерации. Также о причастности к двойным ударам конкретных структур российской армии может свидетельствовать использование определенных типов вооружений. Например, мы заметили в 2023-2024 годах рост использования российскими войсками баллистических и крылатых ракет. С января 2023-го решение о применении крылатых ракет может приниматься только на уровне штаба Объединенной группировки войск, которым командует генерал Валерий Герасимов. Иными словами, решения принимаются на довольно высоком уровне. Тип оружия тоже помогает определить, кто потенциально может быть причастным к повторным обстрелам и кто может нести за них ответственность. В рамках нашего расследования мы не уточняем, о каких конкретно персоналиях или подразделениях идет речь. Однако мы считаем, что как в украинских судах, так и в рамках расследований за рубежом, по принципу универсальной юрисдикции и в международных судах, такие случаи расследовали и увязывали с конкретными людьми.
7: И повязывали с конкретными персоналиями.
2: Вот вы упомянули крылатые баллистические ракеты, а в каких случаях использовались они из упомянутых вами или расследованных Трусхаунс случаях обстрелов? Вы нашли какие-то остатки, проанализировали их, обломки этих ракет и так далее?
7: Про застосование крылатых ракет.
6: О применении крылатых ракет мы узнали, когда наши документаторы посетили Покровск, пообщались с пострадавшими, которые описали, как звучала ракета, когда она приближалась к цели. Это в том числе послужило нам индикатором для того, чтобы определить, какой тип оружия использовался. Позже фотографию обломков опубликовала Национальная полиция Украины, в том числе там был и найденный на месте обстрела двигатель крылатой ракеты, подтвердив, что применялись именно крылатые ракеты. Когда речь идет об анализе применявшегося оружия, то правоохранительные органы здесь имеют первенство и приоритет, поскольку они имеют непосредственный доступ к местности и к сбору доказательств. И у них также есть необходимая экспертиза для того, чтобы эти доказательства анализировать и сберегать.
7: И правильно сберегать.
2: А вот я бы хотела еще спросить по поводу судебной практики. Речь идет о том, что эти двойные удары – это уже не первый случай, когда в войне используется именно эта тактика российских войск. В случае Сирии рассматривались ли в судах примеры таких ударов и искали ли виновных? Я понимаю, что, конечно, конфликт в Сирии не вызвал такой реакции международного сообщества, какой вызвало вторжение в Украину российское. Но, тем не менее, вот были ли попытки еще тогда к ответственности призвать российские войска? И как этот процесс происходит сейчас? Потому что в данном случае речь уже идет о том, что будет создан трибунал, в международные суды подаются иски, чтобы наказать военных преступников. Вот, может быть, сейчас уже наконец-то будет возможность действительно к ответственности призвать этих людей.
6: На самом деле нам неизвестно о случаях судебных разбирательств по именно повторным атакам в Сирии. Сложность заключается в том, что, когда речь идет о преследовании за такие военные преступления, довольно сложно получить результат из-за того, что нет доступа как к представителям офицерского состава, которые могут быть причастны к принятию решения об использовании такой тактики, так и к рядовым военнослужащим, которые выполняют приказы. Наверное, самым целесообразным будет рассмотрение таких преступлений украинскими судами, потому что по умолчанию
4: это юрисдикция судов Украины. Конечно, и у украинского правосудия есть проблема с доступом к исполнителям и к тем, кто отдавал приказы. Офицеров, очевидно, сложно взять в плен, и это делает невозможным проведение судебных производств в их присутствии. В случае заочных судов они важны для систематизации и сбора доказательств, но довольно часто это не приводит к реальному наказанию виновных. Такая практика также вызывает вопросы о соблюдении определенных процедурных гарантий, например, право обвиняемого на защиту. Но поиск справедливости не ограничивается только украинской юрисдикцией, так как есть еще универсальная юрисдикция, как в судах за рубежом, так и в международных судах. К сожалению, нам пока неизвестно о случаях, когда дела о повторных атаках открывали в Украине или за рубежом. Однако мы пишем в наших рекомендациях о необходимости расследовать такие случаи и связывать их, в частности, с сирийским контекстом, для того, чтобы, во-первых, идентифицировать общих исполнителей, а во-вторых, чтобы доказать, что использование России тактики повторных атак имеет определенную историческую протяженность, является стандартной процедурой военных действий. В случае потенциальных расследований в Международном уголовном суде повторные атаки могли бы рассматриваться в рамках производств, касающихся других тем, например, атак на энергетику, потому что нам действительно известны случаи повторных атак на энергетические объекты.
7: Например, атак на энергетику.
2: Если вот говорить об общем количестве ударов, которые Россия наносит ежедневно по территории Украины, какой процент, может быть, этих двойных ударов? В целом, вот Россия как часто наносит вот эти двойные удары, даже не те, которые удалось верифицировать, а вообще, вот о как частой практике идет речь?
7: На жаль, справді дуже складно у
4: к сожалению, процентное отношение определить очень сложно по сравнению с другими типами атак. Сейчас мы работаем над новым докладом, посвященным атакам на спасателей, и рассматриваем повторные удары, целями которых становятся

0: Они ожидают того, что подвергнутся повторной атаке. Речь идет о территории на расстоянии 10-20 километров от фронта. О частоте применения тактики двойных ударов свидетельствуют также изменения в протоколах безопасности и реагирования. Сейчас, когда сотрудники экстренных служб работают на местах обстрелов, они очень часто назначают человека, который просто наблюдает за небом и обязан сразу сообщать об опасности. Спасатели теперь всегда вынуждены носить бронежилеты и иметь с собой аптечки и шлемы, для того, чтобы в случае чего снизить риски, спасти свою жизнь. И это тоже очень часто усложняет работу, потому что такое оборудование может иногда весить десятки килограммов. Риск повторных атак привел к тому, что спасатели осуществляют постоянную коммуникацию и координацию с военными по поводу возможных воздушных угроз. Они иногда используют, например, детекторы дронов, потому что, как мы выяснили, в 2024-2025 годах большинство атак происходит с применением разных видов беспилотников. Частота применения дронов также подсказывает нам, что речь идет об умышленном атаках, потому что во многих случаях дроны оборудованы камерами, позволяющими операторам в реальном времени видеть, кого они атакуют. Поэтому оценить масштаб применения двойных ударов по сравнению с другими обстрелами сложно. Я приведу еще один пример. Мы всегда, когда работаем с такими темами, сначала ищем информацию в открытых источниках и опираемся на нее в начале расследования. То есть мы исходим из предположения, что открытые источники должны содержать информацию о почти всех атаках. Но в некоторых общинах, некоторых населенных пунктах повторные атаки происходят настолько часто, что нет возможности у местных СМИ или каналов обо всех из них сообщать. Например, когда такие атаки не приводят к серьезным последствиям.
1: Например, когда такие атаки не приводят до наслідків.
2: О тактике двойных ударов на войне и нормах международного гуманитарного права в этой области рассказывала Ангелина Грицей, аналитик украинской организации Truth Hounds, которая изучает повторные атаки российской армии на территории Украины. Многие международные организации уже осудили двойные удары. В своем докладе о нарушениях международного гуманитарного права в Украине Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отметила, что вторая ракета во время обстрела здания Харьковской администрации была намеренно направлена на спасателей и людей, раненых первым ударом, что нарушает статью 41 дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года. По официальным данным, в результате этой двойной атаки погибли 44 человека. 11 апреля 2024 года Эдем Васарну, директор по операциям и адвокации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, обратилась к Совету безопасности ООН, заявив: «Нападения, направленные против раненых и тех, кто им помогает, запрещены международным гуманитарным правом. Они являются жестокими, бесчестными и должны прекратиться». Конец цитаты. Миссия США и делегация Канады в ОБСЕ обратили внимание на увеличение числа российских атак методом двойного удара. Они осудили эту тактику как незаконную во время одного из пленарных заседаний, что свидетельствует о росте международного консенсуса против таких методов ведения войны. Европейский Союз также затронул вопрос о российских двойных атаках в заявлении от 11 июня 2024 года, осудив такие нападения как грубое нарушение международных норм. Вы слушали 19-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
6: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
7: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 16 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Партия «Яблоко» раскритиковала план голосования на выборах в Государственную Думу России, предложенный оппозиционными политиками Максимом Кацем и Юлией Навальной. В Беларуси освобождены 25 политзаключенных в обмен на снятие американских санкций с двух белорусских предприятий. Российский историк русской кухни Павел Сюткин приговорен к 6 годам колонии за поствоенных преступлениях, совершенных армией России в украинском городе Буча. Также сегодня.
1: Это ли не чудо и это ли не работа имени? 25 студентов, каждый из которых получает стипендию имени Павла Кушнира.
0: В Лондоне пройдет очередной симфонический концерт, организованный стипендией Павла Кушнира. Выборы разных уровней в России, в том числе в Государственную Думу, начинаются уже послезавтра. Живущие за границей оппозиционные политики Юлия Навальная и Максим Кац опубликовали совместную стратегию голосования на выборах в Думу, главный принцип которой – принять участие в выборах и проголосовать по партийным спискам за любую партию, кроме партии «Единая Россия». Навальный и Кац составлен также список рекомендаций по голосованию в одномандатных округах. По их мнению, это те кандидаты, которые имеют наибольшие шансы противостоять кандидатам от «Единой России». И вот как эти рекомендации в своем заявлении описал Максим Кац.
2: Если засушат оппозиционную явку, а приведут свою, они могут в регионах с честным подсчетом остаться на первом месте и с приличным результатом. Так вот, по округам в большинстве случаев у нас есть кандидаты, за которых можно голосовать безо всяких компромиссов. По большей части в нашем списке кандидаты от «Яблока». Настоящие антивоенные кандидаты, которых уже поздно снимать, и за которых можно голосовать безо всяких конфликтов с совестью. Не везде так. Где-то нам пришлось искать наименьшего мудака. Где-то буквально транспортиром измерять и сравнивать угол зиги. У кого зига поменьше? Но это редкость. Как правило, если в округе нет яблочника, то есть безобидный дедушка-коммунист. А иногда есть такой кандидат, который и не зигует, и победить пытается. И даже в таком регионе, может, и шанс у него есть. В таком он идет, где считают голоса. Во всех округах мы даем рекомендацию по голосованию против начальства. Везде это голосование важно и везде будет иметь последствия. По абсолютному же большинству округов для голосования против начальства не придется зажимать нос. Мы точно знаем, именно такая стратегия, консолидированное протестное голосование, способна нанести системе самый болезненный удар.
0: Это был российский оппозиционный политик Максим Кац. Руководство партии «Яблоко», которое выступает за то, чтобы голоса подавались только за кандидатов именно от «Яблока», а в остальных случаях бюллетени либо портились, либо оставались пустыми, резко раскритиковало стратегию Каца и Навальной, назвав ее вредной и опасной. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков говорил об этом на встрече с избирателями в Петербурге, а также в самом конце специального стрима на YouTube-канале «Яблоко» накануне начала выборов. Рыбаков особо подчеркивал, что Кац и Навальная дают свои рекомендации из-за границы.
3: Нам по жизни оппонируют часто и известные, и популярные люди. Ну, жизнь такова. Я всем хочу сказать, что мы в России. Мы с вами, мы никуда не уезжаем и никуда не уедем. Но я хочу сказать, что ведь мы вместе с вами несем на себе результаты тех законов, которые будут принимать эти будущие парламентарии. Те, кто вам советует, чаще всего не в России. Вы в России, вы никуда не уезжаете. И законы, которые будет принимать эта Государственная Дума, на тех, кто не в России, не отразятся. А вам они ударят по голове. Сделайте так, чтобы хотя бы сами себе по голове не бить. Когда вы получаете бюллетень, вы делаете с ним то, что вы с ним хотите. Но если вы ставите галочку конкретной партии, эти голоса идут в пользу этой конкретной партии. Кроме того, вы не просто поддержите эту партию. Она не просто вашими голосами будет политически заявлять о своей высокой поддержке и от вашего имени принимать законы. Вы еще и финансировать будете в течение ближайших 5 лет, потому что российский закон таков, что финансирование из бюджета партии, преодолевших 3%, зависит от того, сколько голосов она получила на выборах. Вы еще и финансировать эту партию будете вашим голосом. Если ваш голос не уйдет, никакой партии вы не будете никого финансировать.
0: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Ну и для полноты предвыборной картины короткое заявление одного из лидеров нынешней российской оппозиции, главы партии ЛДПР, председателя Думского комитета по внешним связям Леонида Слуцкого.
4: Мы, ЛДПР, оппозиционная партия, но мы всегда говорим правду. Этому нас научил великий Жириновский. Кому-то, возможно, это не нравится, но то, что мы говорим правду, точно оцениваем любую проблему и знаем, как быстрее и эффективнее ее решить, делает нас не похожими на других.
0: Это был глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Добавлю, что, как сообщает издание «Медуза», анонимная хакерская группировка «Сиклик» заявила, что получила доступ к информационной инфраструктуре Центризбиркома России и его подрядчиков, отвечающих за разработку государственной системы «Выборы 2.0». Хакеры утверждают, что скачали внутренние документы, конфигурации серверов, пароли и переписки сотрудников. Полученные в результате взлома материалы они передали изданию «Важные истории». Это издание подтвердило подлинность документов и готовит на его основе расследование о том, как устроена российская избирательная система. Напомню, об этом сообщает «Медуза». Время свободы. В Беларуси сегодня освобождены 25 политических заключенных в обмен на снятие американских санкций с двух белорусских предприятий. Об этом сообщил побывавший в Минске с визитом специальный посланник президента США Джон Коул, поблагодаривший белорусского лидера Александра Лукашенко, с которым у него состоялась личная встреча.
5: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
6: «Лакокраска» и «Беллесбумпром».
5: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
0: Это был спецпосланник президента США Джон Коул. Среди освобожденных политзаключенных бывший следователь Евгений Юшкевич, бывший директор информационного агентства «Белопан» Дмитрий Новожилов, бывший заместитель директора этого агентства Андрей Александров, его жена Ирина Злобина, основатель и бывший директор площадки «Арт-Сядзиба» Павел Белоус, бывший генеральный директор издания «Тутбай» Людмила Чекина, а также Татьяна Кузина и Яна Пинчук. Это уже пятый раунд освобождения политических заключенных в Беларуси в обмен на снятие американских ограничений на деятельность белорусских компаний и предприятий. При этом сам Лукашенко на встрече с Джоном Коулом, естественно, категорически отрицал, что в Беларуси есть политические заключенные и что в стране продолжаются массовые репрессии.
7: Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда.
0: Это был Александр Лукашенко. Еще одной темой его переговоров с Джоном Коулом была судьба застрявших в Ситибанке 44 миллионов долларов, которые должны быть перечислены одной из белорусских компаний. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, как это сделать, заверил Коул Лукашенко. И добавлю, что по состоянию на сегодняшний день правозащитный центр «Весна» признавал политическими заключенными в Беларуси 912 человек. Джон Коул отметил, что когда все вопросы будут решены, на свободу выйдет еще большее число людей, ну а Соединенные Штаты продолжат снятие санкций с Беларуси. Тем временем в России историк русской кухни, публицист и блогер Павел Сюткин приговорен к 6 годам колонии общего режима по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии. Поводом для уголовного преследования Сюткина стала сделанная в апреле 2022 года запись в телеграм-канале «Русская кухня. История о войне в Украине», в которой говорилось о массовых убийствах мирных жителей Бучи. Вину Павел Сюткин не признал, рассказывает Дмитрий Новиков.
8: Российский публицист, кандидат исторических наук Павел Сюткин, находясь в здании Московского суда и обращаясь к присутствующим в мае 2026-го, говорит о том, что сейчас в России, по его мнению, является самым тяжелым политическим преступлением.
9: Единственная и главная причина для моего ареста – это то, что я говорил о путинской войне, писал о ней правду. Что является сегодня в России самым тяжелым политическим преступлением?
8: Правозащитники признают преследование публициста незаконным и политически мотивированным. По версии следствия, Сюткин разместил в своем телеграм-канале публикации, которые, согласно психолого-лингвистическим исследованиям, как было заявлено в суде, содержат ложную информацию об армии России. Поводом для ареста Павла Сюткина стала публикация в его телеграм-канале от 19 апреля 2022-го. Историк написал об убийстве гражданского населения в Буче. Провел прямые параллели войны Путина с войной Гитлера и сделал вывод по поводу происходящего с российским обществом. Оно, как считает Павел Сюткин, тяжело больно.
10: Давайте задумаемся, что сегодня представляет из себя российское общество. Обычная страна, обычные люди, скажете вы. Боюсь, что не совсем. Не будем лукавить. Российское общество тяжело больно. Но ведь эта болезнь не пройдет за один день. И отравленное фашизмом российское общество не вылечится по мановению волшебной палочки. Рано или поздно зомби ТВ будет выключено, а обществу предстоит жесточайшая ломка. Я даже боюсь представить себе, что будет происходить с людьми, которым в течение десятилетия прививалась ненависть ко всем окружающим странам и народам.
8: Павлу Сюткину 61 год. После окончания МГИМО в начале 90-х защитил диссертацию на соискание учетной степени кандидата исторических наук. Сюткин – автор 8 книг об истории русской кулинарии. С 2022 года сотрудничал с «Радио Свобода», писал авторские колонки. В них говорил не только о кухне, но и российском обществе и политике. До того, как в октябре 2025-го Павел Сюткин был арестован, прокремлевские активисты неоднократно писали на него доносы в связи с его антивоенной позицией. В день задержания, уже после предъявления обвинений, находясь в кабинете следователя, в момент, когда тот отлучился, Павел записал вот это обращение.
11: Любой честный писатель, журналист, историк в России всегда должен быть готов к тюрьме. Ну, сегодня эта роль выпала мне. Но не надо отчаиваться. Будет день, когда этот мрак над Россией и пропадет. До встречи, друзья.
8: После 10 месяцев тюремного заключения в ожидании решения суда свое последнее слово перед вынесением приговора Павел написал от руки и передал на волю. Оно заканчивается фразой «Я рад, что смог публично выразить мнение миллионов россиян, которые даже при засилии людоедской пропаганды смогли сохранить совесть и честь нормального человека».
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 16 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вопреки заявлению президента США Дональда Трампа о готовности России и Украины к энергетическому перемирию, они продолжают обмен ударами, в том числе по энергетическим объектам. Напомню, что с этими ударами Трамп связал резкое подорожание дизельного топлива на всем мировом рынке и лично призвал Владимира Зеленского прекратить бить по дизелю в России. Я об этом рассказывал. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что подорожание топлива связано все-таки в первую очередь с перебоями с его экспортом и транспортировкой, в том числе из-за войны в Персидском заливе. Продолжающимся сложностям с проходом торговых судов через Ормузский пролив добавилась проблема, связанная с боевыми действиями йеменских хуситов против Саудовской Аравии, которые чреваты нарушением судоходства и через Красное море, а также полным прекращением транспортировки нефти через нефтепровод, ведущий к побережью Красного моря. При этом, как я упоминал, Дональд Трамп согласно источникам издания «Аксиос», не поддержал просьбу Саудовской Аравии об ударе по хуситам, ограничившись лишь предоставлением разведывательной информации. Мог ли такой удар нанести Израиль, с которым йеменские хуситы тоже враждуют, не раз запускали ракеты в его направлении, атаковали суда в Красном море, связанные с торговлей с Израилем? Вот как на этот вопрос мне ответил израильский военный эксперт Давид Гендельман.
12: Израиль, в принципе, мог бы нанести удар по хуситам, как наносил в свое время, но проблема не столько военная, сколько политическая. На данный момент хуситы не ведут боевых действий против Израиля, поэтому наносить такой инициативный удар означает самим заново открыть этот фронт, который уже некоторое время был в основном закрыт. Поэтому если только не будет произведена переоценка, на данный момент, скорее, израильское правительство считает это пока нецелесообразным, но закулисные переговоры с Саудовской Аравией и Соединенными Штатами с учетом интересов всех сторон, в принципе, ведутся.
0: Мнение израильского военного эксперта Давида Гендельмана. И, как сообщает BBC, генеральный инспектор Министерства обороны США заявил, что война с Ираном привела к нехватке боеприпасов и возникновению узких мест в системе пополнения этих боеприпасов, что противоречит заявлениям президента Дональда Трампа, неоднократно отрицавшего дефицит боеприпасов у американской армии. В комментарии Белого дома по этому поводу говорится, что оружия у армии США более чем достаточно. А министр ВВС США Трой Меньк на конференции, которая называется Air, Space and Cyber, можно перевести как «воздух, космос и киберпространство», конференция проходит в Мэриленде, впервые признал, что в распоряжении Соединенных Штатов имеется размещенное в космосе оружие, предназначенное как для защиты, так и для нападения. «Сегодня мы продолжаем обеспечивать свою готовность противостоять меняющимся угрозам, где бы они ни возникали. Именно поэтому Соединенные Штаты теперь располагают контролирующим космическое пространство оружием, способным защитить объединенные силы от враждебных нападений». Это был министр ВВС США Трой Меньк. С осуждением размещения оружия в космосе уже выступили Россия и Китай. Вы слушаете «Время свободы». Глава компании Meta Марк Цукерберг выступил против скоординированного замедления темпов развития искусственного интеллекта. По его словам, компании должны самостоятельно обеспечивать безопасность своих моделей, привлекая к работе над ними независимых экспертов и консультантов. Похожую позицию занимает глава другого технологического гиганта NVIDIA Дженсен Хуанг. «Рыночные силы уже существуют, нам не нужны новые законы и новые правила», заявил он. Ранее замедлить разработку наиболее продвинутых систем искусственного интеллекта, чтобы исследователи получили больше времени для изучения потенциальных угроз, призвали главы компаний Anthropic и OpenAI Дарио Амадеи и Сэм Альтман, а также предприниматель Илон Маск. А независимый сенатор Конгресса США Берни Сандерс совместно с прогрессивным конгрессменом-демократом Грегом Кассаром инициировали законопроект, полностью запрещающий разработку и использование искусственного сверхинтеллекта. Вот что сказал, в частности, Берни Сандерс вчера на форуме ProHuman Assembly в Вашингтоне, где вместе с ним выступал и Стив Беннон. Это бывший советник Дональда Трампа, один из наиболее известных представителей консервативного движения.
13: Скорость и масштабы развития искусственного интеллекта за последние 4 года практически превзошли человеческое понимание. Когда ChatGPT был впервые выпущен в ноябре 2022 года, модели ИИ могли написать короткое стихотворение, несколько твитов и, возможно, эссе, которое более-менее имело смысл. Сегодня модели ИИ уже способны ускользать от человеческого контроля, совершать преступления, взламывая чужие компьютеры, и создавать невиданные ранее вирусы.
0: Говорил независимый сенатор Конгресса США Берни Сандерс. А в завершении темы просто напомню, что говорил о спорах вокруг опасности искусственного интеллекта директор по продукту корпорации «Радио Свобода» Аркадий Пильдес в нашей традиционной рубрике «Новости высоких технологий».
14: Заявление «Наш продукт настолько мощный, что опасен» не только гарантирует заголовки в СМИ, но и привлекает внимание государства. В июне Министерство торговли США временно ограничила доступ иностранцев к двум наиболее мощным моделям Anthropic. В американском Конгрессе появились законопроекты об обязательной отчетности по опасным инцидентам с искусственным интеллектом и даже предложение требовать от разработчиков самых мощных моделей техническую возможность экстренной остановки систем. А город Нью-Йорк ввел годовой мораторий на использование генеративного искусственного интеллекта учениками государственных школ до 8 класса включительно. Новые модели действительно становятся мощнее и могут создать серьезные риски. А компании, которые эти модели продают, видят и не могут не использовать коммерческий стимул рассказывать о собственной технологии максимально драматично. Поэтому, когда компания говорит вам, что ее новый продукт опасен, стоит поинтересоваться, кому выгодно, чтобы мы в это поверили, и может ли кто-то независимый это проверить. Потому что регулировать технологию исключительно по пресс-релизам – идея так себе.
0: Это был директор по продукту «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Мировые финансовые рынки сегодня застыли в ожидании, повысит ли впервые за несколько лет Федеральная резервная система США базовую ставку по кредитам. Об этом решении рассказать я сегодня, к сожалению, не успеваю. Ну а Центробанк России и один из его последовательных критиков, это надо отметить, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, неожиданно сошлись в очень важном. Российской экономике нужны внутренние источники финансирования, потому что внешние инвестиции недоступны, бизнес продолжает выводить капитал, ну а граждане предпочитают банковские депозиты долгосрочным вложениям. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
15: Банк России опубликовал проект основных направлений развития финансового рынка России на ближайшие 3 года. Параллельно один из наиболее последовательных критиков политики, которую проводит Центробанк, проправительственный Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, предложил свой взгляд на ту же тему, опубликовав аналитическую записку «Модернизация финансовой системы, двоеточие, обеспечение инвестиционной достаточности». Любопытно, что оба документа, хоть и готовились активно критикующими друг друга аналитическими командами, рисуют практически одинаковую картину и ставят перед собой одни и те же цели, что позволяет говорить о макроэкономическом консенсусе в среде системных российских экономистов. Заключается этот консенсус в следующем. Начавшаяся в 2022 году структурная трансформация российской экономики требует инвестиционных ресурсов. В обозримом будущем на внешние инвестиции рассчитывать не приходится, поэтому придется искать внутренние ресурсы. Этими внутренними ресурсами могли бы стать накопленные на банковских депозитах сбережения граждан. Кроме того, Центр макроэкономического анализа довольно много внимания уделяет хроническому оттоку капитала из России, который нужно развернуть и использовать для модернизации, трансформации, прорывов и прочих процессов, которые в последние годы уже успели обсудить со всех сторон. Обе аналитические команды довольно много внимания уделяют укреплению старых и развитию новых финансовых инструментов, использованию цифровых технологий и прочим деталям, которые должны способствовать превращению сбережений в инвестиции. Оба документа содержат предложения по улучшению работы фондового рынка как основного места, где встречаются инвесторы и получатели инвестиций. Проблема в том, что оба документа готовились системными экономистами, у которых существуют серьезные фигуры умолчания. Например, про главную причину хронического оттока капитала из страны, слабость института собственности в России, который в последние годы был практически окончательно разрушен переделом собственности, не пишут даже сотрудники формально независимого Центра макроэкономического анализа. И в этих условиях теоретические экзерсисы на тему того, как превратить депозиты в инвестиции, не учитывающие реального состояния того, что осталось в России от инвестиционного климата, только подогревают слухи о грядущем закручивании финансовых гаек и добровольно-принудительном обмене вкладов на безотзывные долгосрочные финансовые инструменты, что, по сути, равноценно заморозке вкладов. И сколько бы Банк России ни писал, что для полноценного и постоянного выполнения финансовым рынком своих функций важно укрепление доверия к нему граждан и бизнеса, все это остается не более чем пустыми, ничего не значащими словами, никакого отношения к сложившейся практике последних лет не имеющими.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Ну и последняя тема. В здании храма Благовещения у Marble Arch в лондонском районе Мэрилебон сегодня состоится необычное исполнение первой симфонии Людвига ван Бетховена оркестром Willow Orchestra. Слово Willow с английского переводится как «ива», «дерево», «ива». В первом отделении концерта слушатели будут сидеть между музыкантами, наблюдая за репетицией, а во втором состоится классическое исполнение знаменитой Бетховенской симфонии. Концерт организован стипендией имени Павла Кушнера, основанной в память о молодом пианисте, погибшем от сухой голодовки в СИЗО Биробиджана, где Кушнир находился после ареста из-за несогласия с российским вторжением в Украину. Главная задача стипендии – помощь молодым талантливым музыкантам, каким был Кушнир. Об идее концерта говорит ее автор, директор стипендии Павла Кушнера Рома Либеров.
16: Когда ты подчинен или зависишь от имени, то ты все время себя этим именем так или иначе испытываешь. Ты же не можешь оставаться привычным, скучным, безинициативным. Каждый концерт — это своего рода трюк, испытание. И мне пришла в голову мысль, она прежде всего исходит от того, что хотелось бы самому, как человеку необразованный и вообще и музыкально, мне вот сиделось и думалось, что хотелось бы оказаться внутри оркестра и послушать, как происходит репетиция. Собственно, так и будет выглядеть концерт. В первой половине гости будут сидеть межоркестрантов. Кто-то рядом с духовыми, кто-то рядом с скрипичными. Соответственно, их звук и восприятие музыки будет искажено известным образом. И в первой половине концерта они станут свидетелями репетиции Бетховенской первой симфонии с остановками, с замечаниями дирижера, может быть, даже с какими-то конфликтами. А ко второй половине, после перерыва, места аудитории вернутся в свое привычное положение, и мы сможем послушать, что называется, в чистом исполнении то, что только что репетировали. Вот и вся нехитрая форма, но, как оказалось, в такой форме концерты либо не проводились никогда, либо проводились настолько редко, что об этом не знают даже музыканты. Поэтому после некоторой борьбы и преодоления удивления мы все-таки решились это сделать. Правду сказать, я не претендую на то, что соответствую интонации Павла. Мы, скорее всего, весьма разные люди. Я стараюсь соответствовать некоторой внутренней интонации. И вообще все это было затеяно, это глубоко неблагодарная работа стипендии имени Павла, для того, чтобы возникала работа его имени. Это просто-напросто факт, констатация, что даже о самых больших, самых выдающихся, даже о героических людях память иссякает чрезвычайно быстро. Вообще, как оказалось, мы склонны забывать как можно быстрее. Память истончается, ну, почти мгновенно. В связи с несогласием с тем, что произошло, мне было важно, чтобы жила память. Опять, я не пытаюсь соответствовать и делать вид, что в точности понимаю, скажем, что бы делал Павел. И полагаю, что его друзья или близкие могут не согласиться с нашими интенциями, с нашим выбором, с тем, что мы делаем. Но в конечном счете, ведь задача стипендии не устраивать концерты, а помогать студентам. И только что у нас закончились все совещания, все отборочные комиссии завершили свою работу. На нашем попечении в нынешнем году академическом окажется уже 25 студентов. Это ли не чудо и это ли не работа имени? 25 студентов, каждый из которых получает стипендию имени Павла Кушнера. А что до концертов, то это просто публичная сторона вполне рутинной нашей и, повторюсь, неблагодарной работы.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а мне на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
3: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикоз – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС. А затем комеди-баттла и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
4: Когда Путин умрет, а он умрет, умрет, конечно. Ну, умирать это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
5: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
6: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но, как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. Естественно, без шуток про него никак не обходится.
5: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, они, мне кажется, очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
6: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на это просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они... Ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот, через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда. То есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 21-м году, то же самое я делаю сейчас в 26-м. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первый, кто задал подобный вопрос, мне даже сложно ответить что-то.
5: То есть вы над этим не задумывались. Просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
6: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова. Если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним, была абсолютная свобода слова. Я помню, какой был КВН. Я вырос на этом КВН. Я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. Бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю нужным, а уже последствия, ну да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
5: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее. А можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно. Он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
4: Россия — это огромная страна. Это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1.62 м. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1.62 м, стал 1.70 м. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Многовеселая на шее народа.
6: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные и смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо, над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
5: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
6: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь. Как он оправдывался, даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны. Но мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, и даже другим и сказать ничего, а им просто и сказать не дают.
7: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина.
8: А в садик вы уже записались?
7: С 4 лет обещали.
8: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
7: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
5: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешного сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
6: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание, очень много роликов было и там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера Макс. То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным там еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера Макс, то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
9: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
8: Не дай бог.
10: А что там в Европе?
8: Голод, разруха и нищета.
9: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
8: Либераст.
5: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
6: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите «россиян». Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, и я до 25 года жил в России. В окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки в СМИ показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку-потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 26-м году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо. А есть такие персонажи, я их высмеиваю. И реакция почему хорошая? Потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория, все-таки две трети моей аудитории — это россияне. И, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
5: Но я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
6: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот, да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20-20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас пойти в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
5: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
6: Я ушел с телевидения в 2018 году, там как бы не было такого, чтобы совместимо-несовместимо, там стечение других разных обстоятельств жизни, это никак не было связано.
5: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
6: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором, точнее... Я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. По-моему, это было как раз мое первое видео. Просто записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт. А давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. Ну и на телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении, и свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный, вот, точнее, полностью, наверное, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
3: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
5: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
6: Ну, я не собирался уезжать из России. Вот. И в июне 25 года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможности где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 25 года я уехал из России.
5: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
6: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
5: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
6: Ну, это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно, жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
5: А и у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Ну, понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
6: Ну, у меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам, да, снимаю, и бывает ежедневные новости, то есть итоги дня, там, может быть, 2-3 раза в неделю у меня ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Недиванные эксперты», но он на самом деле только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять. Пока я в поиске, скажем так.
9: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам ставили автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей, к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, ну, типа расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин! Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
5: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? Я про развлекательный формат.
6: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
5: Я понял. А у тех, кто уехал, те, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
6: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу. Ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойны, достойны уважения.
5: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина. Что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
9: На днях эта сладкая парочка поженилась. Все, теперь если шаман ей изменит, это будет госизмена. Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. Если девочка, Россия. Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
6: Все смешно, то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит. С одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну, а смешное, ну, вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижут Байкал. Ну, в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать и увидеть.
5: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Вы можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
6: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект, и это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
10: Я работаю в Единой России. Сделай красиво, чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
5: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, вы решили снять клип?
6: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов, и появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в Единой России, сделай красиво. Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст. Я уж не помню как. И появилась мелодия. И, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию. И где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
5: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
6: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить? Достаточно каналов есть оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
5: Но это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
6: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой. Потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее может быть не так много, но она есть непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
7: Может, уедем куда-нибудь?
5: Куда?
7: В другую страну.
5: Да кому мы там нужны?
7: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
5: Ну а куда?
7: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
5: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
7: Ну, это 190 стран.
5: Так их всего 195.
7: Вот именно, в пятерку лучших входим.
5: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
6: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
5: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
6: Конечно, конечно, есть много тем, над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывают путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
5: А что для вас, в принципе, важнее вот, в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые, ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее? Вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
6: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за головы. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. Так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор.

0: Человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот. И то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
1: Фамилия Винокуров.
0: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, но ничего не получилось у них.
1: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
0: Ну, это уже признали спустя год, и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.
1: Да, но ваша деятельность, опять же, и привлекла внимание таких персонажей. А чем вы объясняете? Для вас это является каким-то атрибутом признания?
0: Нет, я такими категориями не мыслю. Просто в моменте вот произошла такая история. Окей. Самое главное, что все оказалось для них бессмысленно. Ну, то, что признали иностранным агентом, это уже спустя какое-то время, и тут много разных нюансов произошло уже за это время.
1: У вас есть какой-то план «Б» или план «А»? Я имею в виду, понятно, что сейчас времена тяжелые и что зарабатывать становится все труднее и труднее. Вы, кстати, видите, как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
0: Вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, ну, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, монетизации, ну, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история. Поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
1: Пока еще не видно разницы.
0: Да, пока еще непонятно. То есть как бы тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим каналы, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились. Поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше, нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
1: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
0: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже будем думать дальше. Сейчас ничего не скажу по этому поводу.
2: Стендап-комик из Краснодара Евгений Трикос рассказывал журналисту «Настоящего времени» Тимофею Рожанскому о том, как он уехал из России, и о том, почему российская действительность продолжает давать поводы, в том числе и для юмора. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Один к одному, либо хмыри, либо упыри.
3: Так за кого же голосовать, если яблоко схлестнулось с оппозиционерами, которые предложили голосовать за яблоко?
4: Они сидят за границей, и вами манипулируют.
5: Голосуй, не голосуй, все равно получишь бюллетень, а в нем нет яблока. Тогда за кого ставить галочку? Или не надо вообще ставить? Может, надо портить или не ходить вообще? А от перемены мест депутатов законы меняются? Много вопросов перед выборами и вообще я тоже запутался. Давайте распутываться вместе. Здравствуйте, это программа «Лицом к событию». Сегодня мы анализируем оппозиционные тактики на предстоящих думских выборах. И Андрей Шилов ведет нас в курс дела.
6: Споры о том, как голосовать, когда страна ведет агрессивную войну. Это редкая сторона предвыборной кампании в России 26 года, где еще возникают новости. Фонд борьбы с коррупцией, основанный

0: Алексеем Навальным с 2019 года публикует рекомендации избирателям, известные как «Умное голосование». В условиях войны лишившиеся лидера, выдавленные из страны и объявленные террористическим и экстремистским, ФБК вновь опубликовал рекомендации.
1: Везде мы выбирали того, кто в наименьшей степени причастен к путинской войне. Кандидата, голосование за которого в каждом конкретном округе является понятным сигналом «нет». Я не согласен с политикой Путина. И это всегда кандидат, высокий результат которого будет неприятен для Кремля и Единой России. А в некоторых случаях, увы, немногих. Этот кандидат, который реально может победить единоросса.
0: Но новость. ФБК выступил вместе с Максимом Кацем. Политик с аудиторией на Ютубе более 2,5 миллионов зрителей, объявленный в России иноагентом и заочно осужденный на 9 лет, в последние годы с соратниками Навального громко ругался. Позиция объединившихся в изгнании противников Путина. Участие в выборах как способ протеста. По одномандатным округам. Отдать голос по рекомендации умного голосования, а по партийным спискам за любую партию, которая точно пройдет 5% барьер. Главное, не за Единую Россию. Партия «Яблоко», единственная в России выступающая за мир, призыв из-за рубежа не приняла.
2: Вы предлагаете снова пойти как овечки по их дудочке и проголосовать за тех людей, которые привели к гибели, за тех людей, которые привели к гибели людей в России и в Украине. Эта ответственность будет не на них, а на ваших руках. Это заканчивается гибелью людей и тюремными сроками. А они сидят за границей и вами манипулируют.
0: По федеральному списку «Яблоко» призывает не голосовать ни за одну из оставшихся партий. Иллюстрация на сайте, с вписанной в окошке фразой «Голос за мир», фактически пример того, как испортить бюллетень. Пометки более чем в одном окошке делают его недействительным. «Яблоко» утверждает, что это не добавит «Единой России» мандатов, но уменьшит проценты голосов, полученных партиями-участниками выборов. А вот голос за любую другую партию, по мнению участников «Яблока», это голос против мира и свободы. По одномандатным округам яблочники призывают голосовать за своего кандидата, если он есть, а если его нет, не голосовать ни за кого. В том, что большинство кандидатов в депутаты недостойны поддержки антивоенно настроенного избирателя, согласны и ФБК с Кацем.
3: Выдвинуты просто один к одному, либо хмыри, либо упыри. Если вдруг нормальный человек как-то затесался, его снимают с выборов за цитату советского стишка. Единственную независимую антивоенную партию сняли по смехотворным основаниям.
0: В конце июля внесение «Яблока» в федеральный список для голосования спровоцировало заметную волну поддержки, показав, что голосов против войны в стране немало.
4: Реальный выбор на выборах либо «Единая Россия», либо «Яблоко» — наш номер два.
0: Среди россиян, находящихся вне России, голоса за «Яблоко» были даже единодушнее. Это сделали многие публичные оппозиционеры. Но через 12 дней «Яблоко» решением Верховного суда вычеркнули из списков для федерального голосования, а затем разными способами убрали и из 10 региональных списков, оставив только в Новгородской области.
5: Кандидаты «Яблоко» продолжают участие в выборах законодательных собраний 7 регионов.
6: Угу.
5: В Санкт-Петербурге 13 одномандатников. В Карелии 12 одномандатников, в Свердловской области 18 одномандатников, в Томской области 7 одномандатников, в Псковской области 10, в Калининградской 2. Вот такова ситуация на сегодняшний день.
0: Единственное, в чем сходятся противники войны по обе стороны границы, и это пока главная новость, они считают, что голосовать лучше не электронно, а бумажным бюллетенем. И в последний из 3 дней голосования, то есть 20 сентября.
7: И о стратегиях в день оппозиционного единства мы говорим с политиком и бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым и политтехнологом Денисом Левиным. Я приветствую гостей и первый вопрос задам Дмитрию. Дмитрий, какая, на ваш взгляд, стратегия болезненнее для Кремля?
8: Ну, я думаю, стратегия вооруженных сил Украины самая болезненная для Кремля, если уж серьезно говорить. Я не вижу никакой сегодня возможности как-то повлиять на результаты выборов. И в целом я бы хотел подчеркнуть, что эту беседу хотел бы построить исходя из принципов добропорядочности всех тех, кто предлагает разные стратегии. То есть я никого ни в чем не обвиняю. Да, я могу поспорить, я могу сказать, что бы сделал я, и даже никого не буду ни за что агитировать. И мне кажется, что стратегии можно разделить на две категории. Одна категория – это один за всех и все за одного, назовем ее так условно. Вот. Другая стратегия – это отряд не заметил потери бойца. Я сейчас издалека захожу, но вы поймете, что я имею в виду. Ну вот партия «Яблоко», да, которую многие критикуют. Да и, в общем-то, я сам готов там в чем-то их покритиковать. Но, тем не менее, они находятся в России, они несут серьезные политические риски, их лидеры сидят. Лев Шлосберг, Максим Круглов. Лев Шлосберг вообще 11 лет там с лишним, да. Вот. И, на мой взгляд, вот сейчас, когда они находятся в опасности, когда их всех, вот, многих посадили, партию вообще с выборов сняли, вот голосовать за каких-то упырей, ну просто я не понимаю, в чем смысл. Все они, оставшиеся партии, это партия за войну. Ну как распределяться мандаты, ну допустим, новые люди получат на 10 мандатов больше, а Единая Россия на 10 мандатов меньше. Ну это вот, да я даже в это не верю. Ну допустим, на что это повлияет? Конституционное большинство все равно будет у ЕДРОС. И в этой связи, конечно, я бы поддержал яблочников и одномандатников. Не потому, что они там выиграют, а потому, что это люди, занимающие антивоенную позицию. Это нормальный моральный выбор. Вот. А за какие-то другие партии я бы просто не стал бы призывать. Я бы вообще был бы на месте людей. Я бы пошел бы, взял бюллетень, испортил бы его. И он бы попал, кстати, в стопку недействительно. Повлияет это на что-то? Нет. Ну, по крайней мере, люди не будут нести ответственность потом за свой выбор, потому что, проголосовав за условных новых людей, мы потом получим эту фракцию, которая, так же, как она уже проголосовала за все репрессивные законы, ну, будет штамповать вместе с ЕДРОСами эти законы в следующей Думе. Но только за их поведение уже будет нести ответственность тот, кто за них стоял галочки. Поэтому здесь я не хочу вступать в там, какую-то конфликтную полемику. Да? Я считаю, что... Ну, просто по отношению к Льву Шлосбергу, к Максиму Круглову, к людям, которые сидят за антивоенную позицию, было бы правильно сделать так, как они сами хотят, так, как призывает партия «Яблоко». Просто из-за солидарности, потому что солидарность – это очень важная штука, понимаете? Ну, вот просто представьте, что, допустим, Дмитрий Гудков в 2014 году бы, или в 2013, по-моему, да, проголосовал бы за закон подлецов, потом бы проголосовал за аннексию Крыма, ну и сказал бы всем, друзья, понимаете, это вот такой хитрый политологический прием, чтобы меня не выкинули из Госдумы, я так сделал, но зато у вас будет свой депутат. Ну, я предполагаю, куда бы вы меня послали, да, в году 14-м. А здесь мы имеем партию «Новые люди», которые бы проголосовали за такой же закон подлецов, только выродков, который лишает нас с вами вообще всех консульских услуг. Они поддержали кучу всяких репрессивных законов. Их партия официально поддержала СВО. Это просто есть заявление на сайте партии. Вот. Поэтому как между партиями распределяются мандаты, ну, меня совершенно не волнует. Если мы не сильно можем повлиять на результат, хотя бы не надо пачкаться голосованием за вот партию. А по округам я поддерживаю яблочников.
7: Спасибо большое, Дмитрий. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Давайте послушаем, что Денис скажет. Денис, как вы думаете, есть ли возможность повлиять на конституционное большинство? Есть ли вообще шанс его отобрать у «Единой России»? И надо ли в нынешних условиях тем, кто против, тем, кто хочет поддержать какой-то оппозиционный настрой, есть ли им смысл бороться всеми силами за то, чтобы хоть кто-то из яблочников прошел?
6: Да, вы знаете, мне, конечно же, очевидно, да, что... Ну... конституционного большинства в России 2026 года на выборах, конечно, не удастся получить. Выборы в значительной степени, в подавляющем большинстве случаев, полностью контролируемы. Даже если есть какие-то очаги сопротивления в регионах, сильные одномандатники от «Яблока», от КПРФ, им, во-первых, не будут давать избраться, да, если вдруг кто-то проскочит, что, в принципе, возможно, я это допускаю, особенно в регионах, где есть сильное наблюдение, где нет дистанционного электронного голосования, это, в принципе, возможно. Но они не составят, естественно, такую оппозицию, которая способна была бы отобрать конституционное большинство у «Единой России». Тем более, что мы знаем, да, что вот те KPI, которые администрация президента спускала в течение года, они все вокруг 50%, и, ну, естественно, да, даже если будет чуть-чуть меньше 50%, ну, натянут уж они пару процентов, накинут, и конституционное большинство никуда не денется. Тем не менее, конечно же, я все равно считаю, что наличие кандидатов в Госдуме, которые изначально были не согласованы с партией власти, это всегда все-таки положительный шанс. Да? Ну вот, собственно, Дмитрий Гудков был таким депутатом в Государственной Думе долгое время, и это важно, да, когда люди может быть, ранее даже молчаливые, да, не особо публичные, попадают в Думу и могут раскручиваться как политики. Мне кажется, здесь, в принципе, да, вот с точки зрения причинения вреда власти, вот мы сейчас говорим о стратегиях, наверное, двух типов. Первое – это некоторое удовлетворение личных гештальтов, да, и вот здесь действительно имеет смысл разговоры про то, насколько этично поддерживать яблоко, насколько этично поддерживать новых людей, насколько этично портить бюллетени и так далее. Но нужно понимать, что вся эта этика, она существует только в наших головах, и, естественно, ну, к политике имеет мало отношения. И, разумеется, да, личный выбор у урны не повлияет на сложившуюся ситуацию в стране. Это надо понимать. Только на, ну, некоторую личную самооценку, возможно. Поэтому, ну, единственные тактики, которые могут сейчас повлиять, это некоторые коллективные формы выражения недовольства. В этом смысле, конечно, я считаю, что нужно голосовать скоординированно и стратегически. Это значит, что все-таки в первую очередь поддерживать сильнейшего второго кандидата в округе. Хорошо бы, чтобы у этого кандидата была антивоенная позиция тоже, безусловно. А по партиям я тоже считаю, что нужно
7: голосовать. Но если второй кандидат не из яблока, да. Если второй кандидат, например, поддерживает войну, как я понимаю, все легальные партии, которые допущены, они поддерживают войну, и только яблоко идет с антивоенным посылом. Вот если в округе есть яблочник, который не поддерживает войну, и второй кандидат более проходной, который поддерживает. Что делать в таком случае?
6: Я думаю, смотрите, опять же, личное дело каждого, за кого здесь в данном случае голосовать, и это тут лучше не говорить, да. С точки зрения призывов, да, опять же, я все-таки выступаю за то, чтобы, ну, делать ставку, даже, может быть, за неидеального этического там кандидата, да, но хотя бы проходного, чтобы он хоть какие-нибудь палки в колеса вставил, тем более, что у КПРФ есть антивоенные кандидаты, мы знаем в регионах, это Олег Михайлов в Коми, это господин Андреев в Чувашии, это Баир Цейренов в Бурятии, много их, да, это Вера Ганзев, да, вот единственный сейчас кандидат вот от КПРФ в Москве, например, да, с лозунгами «Миру мир», да, сейчас идет. В общем-то, такие люди есть. Вот больше того, в некоторых регионах, как я знаю, сейчас вот вчера была новость, в Алтайском, по-моему, крае, один из яблочников, да, видимо, договорился с КПРФником, да, он понял, что он не набирает, и снялся в пользу КПРФника, то есть это тоже возможно. Поэтому я бы здесь, ну, скорее из прагматических позиций исходил, чем из этических вот вопросов, к чему призывать.
7: Но тот же Цыренов, например, мы в наших эфирах уже показывали, есть противоречие. Он идет с лозунгом «Миру мир», но на дебатах говорит «Миру мир» для того, чтобы помочь российским военным, которые участвовали в войне. Как бы, ждете ли вы, что если этот кандидат пройдет, то он действительно будет что-то менять?
6: Разумеется, совершенно не факт, что кандидат, который пройдет, будет что-либо менять. И у нас нет никаких гарантий, да, что это будет так. И единственное, да, что я могу сказать, что мы можем допускать, что люди, которые не подконтрольны администрации президента, от них можно ждать больше оппозиционной политики. Здесь мы вынуждены действовать исключительно из таких допущений. И уж точно мы можем быть уверены, ну, что Баир Цыренов вряд ли может быть хуже, чем кандидат от «Единой России». Вот это тоже, мне кажется, важно помнить, что любой кандидат от КПРФ практически, да, он все-таки будет лучше от кандидата от «Единой России», хотя бы из-за своей неподконтрольности. Да, тут очень важно, знаете, вот есть такой ресурс, Дума Бинго называется, они анализируют голосование, собственно, и принадлежность депутатов к разным группам интересов, да, бизнес-структур, лоббистских структур, типа там силовики и так далее. И вот это очень тоже важно, да, потому что вот лоббистские структуры, да, вертикальные вот эти вот, так сказать, ну, как называют, башни Кремля часто, да, это один из способов контроля депутатского корпуса. И вот нужно понимать, что как раз-таки вот эти мелкие, не всегда понятные, не всегда адекватные одномандатники из КПРФ, они как раз-таки составляют пул депутатов нынешних, да, и прошлых, которые не входят в разные группы интересов, в том числе в бизнес-группы. Да? Их не очень много, естественно, но они есть. В этом смысле, опять же, лучше, что будет депутатов, будет больше депутатов, которые не входят ни в какие контролируемые бизнес-группы или группы силовиков, да, потому что, опять же, когда начнется демократизация, она точно начнется. Вот эти люди будут, конечно, полезнее, чем те, которые входят в какие-то группы интересов.
7: Спасибо, Денис. Я хочу вернуться к партии «Яблоко» и к социологическим исследованиям. Проект «Экстрим Скан» замерял популярность «Яблока» летом, когда оно еще было допущено, и замерял в опросе телефонном недавно. Если бы «Яблоко» было допущенным, сколько человек за него проголосовало бы? И почти четверть избирателей, кто ответил на звонки, потенциально бы проголосовали за «Яблоко». Мы спросили социолога Дмитрия Дубровского, связан ли этот рост поддержки. А ведь 25% не было летом. Летом там было порядка 6% поддержки. Мы спросили у Дмитрия Дубровского, связан ли этот рост с ростом антивоенных настроений. Или это просто результат медийности. Вот что нам ответил социолог.
9: Там надо аккуратнее смотреть. Во-первых, это четверть из 67%, которые определились с выбором. То есть это уже не все. Там примерно 18% либо отказывались отвечать, либо не определились. Это довольно много. Вот. Что тут важно? Что я не думаю, что здесь есть серьезные противоречия. Во-первых, потому что люди, которые так отвечают, собственно, уже знают, что «Яблоко» сняли. То есть они скорее... Это, конечно, политический выбор. Это очень похоже скорее на жест поддержки, чем на, так сказать, политическое решение. Почему это так? Потому что, когда смотришь на... У них же там, в этом же исследовании, довольно хорошо заметно, куда расходятся голоса тех, кто лишён возможности голосовать за «Яблоко». Там 1/3 уходит совсем, то есть буквально ни за кого не хочет голосовать или, так сказать, будет портить что-то, какие-то другие варианты. Да, 2/3 уходит, значит, провоенные партии, «Новые люди» и КПРФ. И, в общем-то, если так посчитать, получается, что цифры мало отличаются. Вопрос заключается в другом, что для тех людей, которые... Вот эта разница создается теми людьми, для которых, по-видимому, вопрос войны просто не является самым главным. То есть для... Значительного количества людей это главный вопрос, но, видимо, есть люди, у которых есть еще и какие-то другие политические предпочтения или соображения, или желания и так далее. Поэтому я бы скорее воспринимал это как результат политического аванса. То есть это значит, что партия «Яблоко» получила мощный буст не в смысле того, что у нас называется в России выборами, да, а в смысле именно политической поддержки. И вне зависимости от того, за кого эти люди теперь будут вынуждены голосовать, «Яблоко» они будут держать в уме, как вот это количество людей, как максимально близкие к ним, так сказать, максимально близкая к ним партия.
7: Отсюда вопрос, что же делать с этими голосами, которые уходят другим партиям. Я хочу его адресовать Дмитрию Гудкову. Дмитрий, если голоса «Яблока» рассеиваются по другим партиям, а люди, которые собирались бы голосовать за «Яблоко», скорее всего, голосовали бы за антивоенную позицию этой партии, можно ли это антивоенное настроение удержать его концентрацию, если оно распределится по другим партиям?
8: Знаете, я вот сколько у нас уже, 20 минут эфир, я как пытаюсь отвечать на ваши вопросы, но чувствую такую неловкость, да, потому что, ну, может быть, у зрителей складывается ощущение, что мы с вами как будто в 2016 году находимся, да, и обсуждаем какие-то выборы, голосование или еще чего-то. Никаких выборов нет. Да. 5-й год Путин воюет с Украиной, режим абсолютно фашистский, диктатура жесткая. Контроль за любым выборным процессом, в кавычках выборным, да, он даже не 100%, а 146%. То есть, грубо говоря, хоть, не знаю, треть придет и проголосует не так, как Кремль захочет, у них нет никаких проблем нарисовать как надо и подавить любые протесты. Вот это просто надо понимать, да. Поэтому давайте не будем это обсуждать как выборы, мы обсуждаем, что есть некая процедура, в рамках которой власть чувствует себя крайне уязвимой, да, потому что, ну, Путину надо доказать элитам, да, и народонаселению, вот, что он контролирует ситуацию. Вот, поэтому мы обсуждаем не выбор, мы обсуждаем, как сделать так, чтобы, в общем-то, ему сложнее было это продемонстрировать и как нанести максимальный урон. То есть, грубо говоря, если было бы «Яблоко», за которое бы треть проголосовала, не знаю, может быть, там, или 30% после шестинедельной кампании, а им пришлось бы все фальсифицировать, скрыть было бы невозможно. Ну, сложно, да, у них бы эти выборы, так называемые, прошли бы с максимальным уроном. Вот как бы задача, не на счет на табло повлиять, мы не можем на это повлиять, сразу не хочу даже это обсуждать. Вот. Поэтому «Яблоко», собственно, и сняли. И выбора, по большому счету, нет никакого. Да? На что мы можем повлиять? Ну, мы можем либо вместе прийти на участки, показать очереди, что там много людей пришли против выступить. Их все равно не посчитают никак. Но это будет картинка, да? Картинка бьет по восприятию. Вот. А голосовать, грубо говоря, вот за одномандатников каких-то, я вот здесь, кстати, ну, с Денисом даже у нас, мне кажется, нет противоречия. Яблочников надо поддержать там, где яблочников нет. Наверное, там есть какие-то кандидаты, даже пусть из этих партий, но которые в Думе еще не были, не зиговали, да, а может быть где-то даже шли с какими-то там пацифистскими лозунгами. Ну, как бы я не имею ничего против, чтобы их поддержать. Но опять-таки, вот Денису хотел бы я немножко вот что, ну, его тезис прокомментировать по поводу там себя и 2011 года, 2011 года, да, я от «Справедливой России» когда-то прошел. Но тогда выборы проходили по партийным спискам, и тогда была мощная кампания. Тогда Кремль так не сильно, не очень сильно контролировал списки, и в наших списках было достаточно людей, которые потом и на Болотную выходили. Ну, плюс тогда можно было бы доголосовать так, чтобы «Единая Россия» с большим трудом получила большинство, и был бы какой-то другой расклад. И то он не получился даже в те времена. Сейчас выбор проходит по смешанной системе, то есть у вас половина избирается по одномандатным округам. Как человек, который и сам участвовал в выборах по одномандатным округам, и помогал когда-то разным депутатам и кандидатам участвовать в выборах по одномандатным округам, там это, по сути, соревнование, особенно в регионах, административного ресурса. Вот у кого есть админресурс, тот и выигрывает. Конечно, могут быть исключения, да, как Фургал когда-то выиграл. Ну, допустим, это 3-4 мандата, может быть, кто-то проскочит. И то это было еще возможно, там, допустим, в 16-18, а сейчас даже если выиграет такой кандидат, его не пустят, нарисуют другие результаты. Поэтому считайте, что единый Кремль, да, нет партии власти никакой. Есть Кремль, у Кремля есть 5 партий. Это все партии власти, да, они просто по-разному называются, на разный электорат рассчитаны. Они все декорации, но они все управляются в Кремле. Поэтому, значит, будет там ядрос или из новых людей, не имеет никакого значения, потому что, поверьте, при расколе элит, если вдруг что-то поменяется, то самые главные первые протестующие будут не в КПРФ, а в «Единой России». Когда какие-то региональные бизнесмены или губернаторы пойдут против Кремля, то депутаты, которых они избирали, тоже пойдут против Кремля. Они в основном в «Единой России». Так вот, значит, по поводу партии. От того, что, вот я так считаю, да, проголосуете за новых людей, добавить им там, не знаю, какое-то количество, какой-то процент голосов, в целом это никак не повлияет на думский расклад. Но если он повлияет, то это там гуляющие 10-15 мандатов. Они погоду не делают. То есть 225 они уже контролируют в этих одномандатных округах. А конституционное большинство 301. Даже если «Единая Россия» наберет там, не знаю, 35%, что точно не будет, то допустим. Да, удастся, как-то какая-то волна пойдет. Они все равно 300 свои получают. Но даже представим вариант, наберут они не 300, там, а 290, что для них будет реально как бы катастрофа, вернее, для организаторов. Их поувольняют и наберут новых. Но они всегда добавят еще 10-15 за счет ЛДПР. Поверьте, там все по команде проголосуют, как им скажут. Если надо, они еще добавят эсеров, они добавят, Миронов побежит первым, ну, я вам просто гарантирую, и еще десяток с собой позовет. Коммунисты там легко поддержат, то есть все равно будет конституционное большинство. Вот мне бы хотелось, да, чтобы люди не разочаровались 21-го, потому что вот давайте запомним то, что я сейчас скажу, будет конституционное большинство точно у Кремля. Даже не важно, через какие партии, у Кремля точно будет конституционное большинство. Больше 300 контролируемых на 100% депутатов. Вот, ну, можете спорить со мной. Но это будет так. И когда им нужно будет голосовать за какие-то там конституционные законы, вообще никаких проблем не будет. Вот. Мы можем повлиять только на то, чтобы показать каким-то образом, продемонстрировать протест, показать, чтобы Кремль это почувствовал, ну, видят, если пойдет там миллионы, десятки миллионов людей пойдут голосовать не так, как они хотят, Кремль почувствует и увидит. Даже если он фальсифицирует, то для него будет потом очень сложно, например, объявлять мобилизацию, да, потому что они увидят большие потоки антивоенных россиян, которых на табло мы не увидим, но вся система их увидит, поверьте, их увидят Значит, все эти избирательные комиссии, они, которые будут потом фальсифицировать, их увидят все силовики, да, их увидят все региональные чиновники. Вот на что мы можем повлиять. Это важно, это может даже как бы приблизить раскол элит.
7: Ну, я понял вашу позицию, Дмитрий. Я и не собирался, собственно, спорить. Я просто хочу, поскольку у нас программа к...
8: Ну, мне важно было это, важно было просто сказать, а то мне потом задают вопросы. Дмитрий, вы что, про какие вы выборы говорите в 26-м году, когда там 5-й год война идет в Украине?
7: Я понимаю. Понимаю. Я хочу обратиться к Денису, чтобы мы могли какой-то тоже и собрать все мысли, высказанные за сегодняшнюю программу, в кучу и сделать какой-то итог. У нас остается 2 минуты. Тем не менее, несмотря на то, что есть возможности все нарисовать, почему-то звучат от представителей России фразы о том, что они не допустят, чтобы кто-то из-за границы подсказывал и повлиял на выборы. Почему же этого боятся?
6: Ну, потому что действительно из-за границы действительно можно повлиять на то, что происходит на предвыборных участках. И здесь я абсолютно с Дмитрием согласен. Нужно действительно концентрироваться в 12 часов, показывать важную картинку, демонстрировать, да, что нас антивоенно настроенных россиян не меньше, а возможно больше тех, кого сгонят в пятницу и субботу как административное принуждение. Это самое важное. Второе самое важное, мне кажется, да, это вот я тоже согласен с Дмитрием, не допустить разочарования всех этих людей, которые вот сейчас на таком подъеме за яблоко вот так вот воодушевились, да, потому что, мне кажется, важнейшая идея администрации президента вот вокруг вот всей этой драматургии с яблоком заключалась в том, как раз-таки, да, чтобы как можно больше людей разочаровались в политике в очередной раз, поверили в яблоко, потом после плана Б разочаровались и ушли, собственно, после выборов, после 20 сентября из политики. Вот этого нельзя допустить, согласен, да, и нужно готовиться вовлекать после выборов всех этих людей в разные политические проекты, иначе вот это будет главным нашим поражением после этих выборов.
7: Что вы имеете в виду под политическими проектами?
6: Ну, например, смотрите, не знаю, вот у нас, вот, как известно, с 1 октября повышаются тарифы на ЖКХ. Повышаются они по одной простой причине, что Владимир Путин 5 лет уже ведет захватническую войну в Украине и не может финансировать жилищно-коммунальное хозяйство. Это то, что будет как бы греметь во всех, собственно, городах. Потому, особенно в провинции, и вот вокруг этого, безусловно, нужно строить новые компании, нужно объединяться.
7: Я понял. Если я правильно вас понял, и вы имеете в виду, чтобы не только в предвыборную кампанию какие-то политические лозунги звучали, решали, а продолжалось это и дальше. Спасибо большое вам, Денис, и также я благодарю политика Дмитрия Гудкова. Сегодня мы были в эфире «Настоящего времени» и разбирали тактики, оппозиционные тактики на предстоящие выборы. Чьи советы слушаете вы, напишите в комментарии. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 16 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Партия «Яблоко» раскритиковала план голосования на выборах в Государственную Думу России, предложенный оппозиционными политиками Максимом Кацем и Юлией Навальной. В Беларуси освобождены 25 политзаключенных в обмен на снятие американских санкций с двух белорусских предприятий. Российский историк русской кухни Павел Сюткин приговорен к 6 годам колонии за пост о военных преступлениях, совершенных армией России в украинском городе Буча. Также сегодня.
3: Это ли не чудо и это ли не работа имени? 25 студентов, каждый из которых получает стипендию имени Павла Кушнера.
2: В Лондоне пройдет очередной симфонический концерт, организованный стипендией Павла Кушнера. Выборы разных уровней в России, в том числе в Государственную Думу, начинаются уже послезавтра. Живущие за границей оппозиционные политики Юлия Навальная и Максим Кац опубликовали совместную стратегию голосования на выборах в Думу, главный принцип которой – принять участие в выборах и проголосовать по партийным спискам за любую партию, кроме партии «Единая Россия». Навальный и Кац составлен также список рекомендаций по голосованию в одномандатных округах. По их мнению, это те кандидаты, которые имеют наибольшие шансы противостоять кандидатам от «Единой России». И вот как эти рекомендации в своем заявлении описал Максим Кац.
4: Если засушат оппозиционную явку, а приведут свою, они могут в регионах с честным подсчетом остаться на первом месте и с приличным результатом. Так вот, по округам в большинстве случаев у нас есть кандидаты, за которых можно голосовать безо всяких компромиссов. По большей части в нашем списке кандидаты от «Яблока». Настоящие антивоенные кандидаты, которых уже поздно снимать, и за которых можно голосовать безо всяких конфликтов с совестью. Не везде так. Где-то нам пришлось искать наименьшего мудака. Где-то буквально транспортиром измерять и сравнивать угол зиги. У кого зига поменьше? Но это редкость. Как правило, если в округе нет яблочника, то есть безобидный дедушка-коммунист. А иногда есть такой кандидат, который и не зигует, и победить пытается. И даже в таком регионе, может, и шанс у него есть. В таком он идет, где считают голоса. Во всех округах мы даем рекомендацию по голосованию против начальства. Везде это голосование важно и везде будет иметь последствия. По абсолютному же большинству округов для голосования против начальства не придется зажимать нос. Мы точно знаем, именно такая стратегия, консолидированное протестное голосование, способна нанести системе самый болезненный удар.
2: Это был российский оппозиционный политик Максим Кац. Руководство партии «Яблоко», которое выступает за то, чтобы голоса подавались только за кандидатов именно от «Яблока», а в остальных случаях бюллетени либо портились, либо оставались пустыми, резко раскритиковало стратегию Каца и Навальной, назвав ее вредной и опасной. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков говорил об этом на встрече с избирателями в Петербурге, а также в самом конце специального стрима на YouTube-канале «Яблоко» накануне начала выборов. Рыбаков особо подчеркивал, что Кац и Навальная дают свои рекомендации из-за границы.
5: Нам по жизни оппонируют часто и известные, и популярные люди. Ну, жизнь такова. Я всем хочу сказать, что мы в России. Мы с вами, мы никуда не уезжаем и никуда не уедем. Но я хочу сказать, что ведь мы вместе с вами несем на себе результаты тех законов, которые будут принимать эти будущие парламентарии. Те, кто вам советует, чаще всего не в России. Вы в России. Вы никуда не уезжаете. И законы, которые будет принимать эта Государственная Дума, на тех, кто не в России, не отразятся. А вам они ударят по голове. Сделайте так, чтобы хотя бы сами себе по голове не бить. Когда вы получаете бюллетень, вы делаете с ним то, что вы с ним хотите. Но если вы ставите галочку конкретной партии, эти голоса идут в пользу этой конкретной партии. Кроме того, вы не просто поддержите эту партию. Она не просто вашими голосами будет политически заявлять о своей высокой поддержке и от вашего имени принимать законы. Вы еще и финансировать будете в течение ближайших 5 лет, потому что российский закон таков, что финансирование из бюджета партии, преодолевших 3%, зависит от того, сколько голосов она получила на выборах. Вы еще и финансировать эту партию будете вашим голосом. Если ваш голос не уйдет никакой партии, вы не будете никого финансировать.
2: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Ну и для полноты предвыборной картины короткое заявление одного из лидеров нынешней российской оппозиции, главы партии ЛДПР, председателя Думского комитета по внешним связям Леонида Слуцкого.
6: Мы, ЛДПР, оппозиционная партия, но мы всегда говорим правду. Этому нас научил великий Жириновский. Кому-то, возможно, это не нравится, но то, что мы говорим правду, точно оцениваем любую проблему и знаем, как быстрее и эффективнее ее решить, делает нас не похожими на других.
2: Это был глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Добавлю, что, как сообщает издание «Медуза», анонимная хакерская группировка «Сиклик» заявила, что получила доступ к информационной инфраструктуре Центризбиркома России и его подрядчиков, отвечающих за разработку государственной системы «Выборы 2.0». Хакеры утверждают, что скачали внутренние документы, конфигурации серверов, пароли и переписки сотрудников. Полученные в результате взлома материалы они передали изданию «Важные истории». Это издание подтвердило подлинность документов и готовит на его основе расследование о том, как устроена российская избирательная система. Напомню, об этом сообщает «Медуза». Время свободы. В Беларуси сегодня освобождены 25 политических заключенных в обмен на снятие американских санкций с 2 белорусских предприятий. Об этом сообщил побывавший в Минске с визитом специальный посланник президента США Джон Коул, поблагодаривший белорусского лидера Александра Лукашенко, с которым у него состоялась личная встреча.
7: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с 2 белорусских компаний.
8: «Лакокраска» и «Беллесбумпром».
7: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
2: Это был спецпосланник президента США Джон Коул. Среди освобожденных политзаключенных бывший следователь Евгений Юшкевич, бывший директор информационного агентства «Белопан» Дмитрий Новожилов, бывший заместитель директора этого агентства Андрей Александров, его жена Ирина Злобина, основатель и бывший директор площадки «Арт-Сядзиба» Павел Белоус, бывший генеральный директор издания «Тутбай» Людмила Чекина, а также Татьяна Кузина и Яна Пинчук. Это уже 5-й раунд освобождения политических заключенных в Беларуси в обмен на снятие американских ограничений на деятельность белорусских компаний и предприятий. При этом сам Лукашенко на встрече с Джоном Коулом, естественно, категорически отрицал, что в Беларуси есть политические заключенные и что в стране продолжаются массовые репрессии.
9: Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в 2 раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда.
2: Это был Александр Лукашенко. Еще одной темой его переговоров с Джоном Коулом была судьба застрявших в Ситибанке 44 миллионов долларов, которые должны быть перечислены одной из белорусских компаний. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, как это сделать, заверил Коул Лукашенко. И добавлю, что по состоянию на сегодняшний день правозащитный центр «Весна» признавал политическими заключенными в Беларуси 912 человек. Джон Коул отметил, что когда все вопросы будут решены, на свободу выйдет еще большее число людей, ну а Соединенные Штаты продолжат снятие санкций с Беларуси. Тем временем в России историк русской кухни, публицист и блогер Павел Сюткин приговорен к 6 годам колонии общего режима по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии. Поводом для уголовного преследования Сюткина стала сделанная в апреле 2022 года запись в телеграм-канале «Русская кухня. История» о войне в Украине, в которой говорилось о массовых убийствах мирных жителей Бучи. Вину Павел Сюткин не признал, рассказывает Дмитрий Новиков.
10: Российский публицист, кандидат исторических наук Павел Сюткин, находясь в здании Московского суда и обращаясь к присутствующим в мае 2026-го, говорит о том, что сейчас в России, по его мнению, является самым тяжелым политическим преступлением.
11: Единственная и главная причина для моего ареста – это то, что я говорил о путинской войне, писал о ней правду, что является сегодня в России самым тяжелым политическим преступлением.
10: Правозащитники признают преследование публициста незаконным и политически мотивированным. По версии следствия, Сюткин разместил в своем телеграм-канале публикации, которые, согласно психолого-лингвистическим исследованиям, как было заявлено в суде, содержат ложную информацию об армии России. Поводом для ареста Павла Сюткина стала публикация в его телеграм-канале от 19 апреля 2022-го. Историк написал об убийстве гражданского населения в Буче, провел прямые параллели войны Путина с войной Гитлера и сделал вывод по поводу происходящего с российским обществом. Оно, как считает Павел Сюткин, тяжело больно.
12: Давайте задумаемся, что сегодня представляет из себя российское общество. Обычная страна, обычные люди, скажете вы. Боюсь, что не совсем. Не будем лукавить, российское общество тяжело больно. Но ведь эта болезнь не пройдет за один день. И отравленное фашизмом российское общество не вылечится по мановению волшебной палочки. Рано или поздно зомби ТВ будет выключено, а обществу предстоит жесточайшая ломка. Я даже боюсь представить себе, что будет происходить с людьми, которым в течение десятилетия прививалась ненависть ко всем окружающим странам и народам.
10: Павлу Сюткину 61 год. После окончания МГИМО в начале 90-х защитил диссертацию на соискание учетной степени кандидата исторических наук. Сюткин – автор 8 книг об истории русской кулинарии. С 2022 года сотрудничал с «Радио Свобода», писал авторские колонки. В них говорил не только о кухне, но и российском обществе и политике. До того, как в октябре 2025-го Павел Сюткин был арестован, прокремлевские активисты неоднократно писали на него доносы в связи с его антивоенной позицией. В день задержания, уже после предъявления обвинений, находясь в кабинете следователя, в момент, когда тот отлучился, Павел записал вот это обращение.
13: Любой честный писатель, журналист, историк в России всегда должен быть готов к тюрьме. Ну, сегодня эта роль выпала мне. Но не надо отчаиваться. Будет день, когда этот мрак над Россией и пропадет. До встречи, друзья.
10: После 10 месяцев тюремного заключения в ожидании решения суда свое последнее слово перед вынесением приговора Павел написал от руки и передал на волю. Оно заканчивается фразой: «Я рад, что смог публично выразить мнение миллионов россиян, которые даже при засилии людоедской пропаганды смогли сохранить совесть и честь нормального человека».
2: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 16 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вопреки заявлению президента США Дональда Трампа о готовности России и Украины к энергетическому перемирию, они продолжают обмен ударами, в том числе по энергетическим объектам. Напомню, что с этими ударами Трамп связал резкое подорожание дизельного топлива на всем мировом рынке и лично призвал Владимира Зеленского прекратить бить по дизелю в России. Я об этом рассказывал. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что подорожание топлива связано все-таки в первую очередь с перебоями с его экспортом и транспортировкой, в том числе из-за войны в Персидском заливе. Продолжающимся сложностям с проходом торговых судов через Ормузский пролив добавилась проблема, связанная с боевыми действиями йеменских хуситов против Саудовской Аравии, которые чреваты нарушением судоходства и через Красное море, а также полным прекращением транспортировки нефти через нефтепровод, ведущий к побережью Красного моря. При этом, как я упоминал, Дональд Трамп, согласно источникам издания Axios, не поддержал просьбу Саудовской Аравии об ударе по хуситам, ограничившись лишь предоставлением разведывательной информации. Мог ли такой удар нанести Израиль, с которым йеменские хуситы тоже враждуют, не раз запускали ракеты в его направлении, атаковали суда в Красном море, связанные с торговлей с Израилем? Вот как на этот вопрос мне ответил израильский военный эксперт Давид Гендельман.
14: Израиль, в принципе, мог бы нанести удар по хуситам, как наносил в свое время, но проблема не столько военная, сколько политическая. На данный момент хуситы не ведут боевых действий против Израиля, поэтому наносить такой инициативный удар означает самим заново открыть этот фронт, который уже некоторое время был в основном закрыт. Поэтому если только не будет произведена переоценка, на данный момент, скорее, израильское правительство считает это пока нецелесообразным, но закулисные переговоры с Саудовской Аравией и Соединенными Штатами с учетом интересов всех сторон, в принципе, ведутся.
2: Мнение израильского военного эксперта Давида Гендельмана. И, как сообщает BBC, генеральный инспектор Министерства обороны США заявил, что война с Ираном привела к нехватке боеприпасов и возникновению узких мест в системе пополнения этих боеприпасов, что противоречит заявлениям президента Дональда Трампа, неоднократно отрицавшего дефицит боеприпасов в американской армии. В комментарии Белого дома по этому поводу говорится, что оружия у армии США более чем достаточно. А министр ВВС США Трой Меньк на конференции, которая называется Air, Space and Cyber, можно перевести как «воздух, космос и киберпространство», конференция проходит в Мэриленде, впервые признал, что в распоряжении Соединенных Штатов имеется размещенное в космосе оружие, предназначенное как для защиты, так и для нападения. «Сегодня мы продолжаем обеспечивать свою готовность противостоять меняющимся угрозам, где бы они ни возникали. Именно поэтому Соединенные Штаты теперь располагают контролирующим космическое пространство оружием, способным защитить объединенные силы от враждебных нападений». Это был министр ВВС США Трой Меньк. С осуждением размещения оружия в космосе уже выступили Россия и Китай. Вы слушаете «Время свободы». Глава компании Мета Марк Цукерберг выступил против скоординированного замедления темпов развития искусственного интеллекта. По его словам, компании должны самостоятельно обеспечивать безопасность своих моделей, привлекая к работе над ними независимых экспертов и консультантов. Похожую позицию занимает глава другого технологического гиганта NVIDIA Дженсен Хуанг. «Рыночные силы уже существуют, нам не нужны новые законы и новые правила», заявил он. Ранее замедлить разработку наиболее продвинутых систем искусственного интеллекта, чтобы исследователи получили больше времени для изучения потенциальных угроз, призвали главы компаний Anthropic и OpenAI Дарио Амадеи и Сэм Альтман, а также предприниматель Илон Маск. А независимый сенатор Конгресса США Берни Сандерс совместно с прогрессивным конгрессменом-демократом Грегом Кассаром инициировали законопроект, полностью запрещающий разработку и использование искусственного сверхинтеллекта. Вот что сказал, в частности, Берни Сандерс вчера на форуме ProHuman Assembly в Вашингтоне, где вместе с ним выступал и Стив Беннон. Это бывший советник Дональда Трампа, один из наиболее известных представителей консервативного движения.
15: Скорость и масштабы развития искусственного интеллекта за последние 4 года практически превзошли человеческое понимание. Когда ChatGPT был впервые выпущен в ноябре 2022 года, модели ИИ могли написать короткое стихотворение, несколько твитов и, возможно, эссе, которое более-менее имело смысл. Сегодня модели ИИ уже способны ускользать от человеческого контроля, совершать преступления, взламывая чужие компьютеры, и создавать невиданные ранее вирусы.
2: Говорил независимый сенатор Конгресса США Берни Сандерс, а в завершении темы просто напомню, что говорил о спорах вокруг опасности искусственного интеллекта директор по продукту корпорации «Радио Свобода» Аркадий Пильдес в нашей традиционной рубрике «Новости высоких технологий».
16: Заявление «Наш продукт настолько мощный, что опасен» не только гарантирует заголовки в СМИ, но и привлекает внимание государства. В июне Министерство торговли США временно ограничило доступ иностранцев к двум наиболее мощным моделям Anthropic. В американском Конгрессе появились законопроекты об обязательной отчетности по опасным инцидентам с искусственным интеллектом и даже предложение требовать от разработчиков самых мощных моделей техническую возможность экстренной остановки систем. А город Нью-Йорк ввел годовой мораторий на использование генеративного искусственного интеллекта учениками государственных школ до 8 класса включительно. Новые модели действительно становятся мощнее и могут создать серьезные риски. А компании, которые эти модели продают, видят и не могут не использовать коммерческий стимул рассказывать о собственной технологии максимально драматично. Поэтому, когда компания говорит вам, что ее новый продукт опасен, стоит поинтересоваться, кому выгодно, чтобы мы в это поверили, и может ли кто-то независимый это проверить. Потому что регулировать технологию исключительно по пресс-релизам – идея так себе.
2: Это был директор по продукту «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Мировые финансовые рынки сегодня застыли в ожидании, повысит ли впервые за несколько лет Федеральная резервная система США базовую ставку по кредитам. Об этом решении рассказать я сегодня, к сожалению, не успеваю. Ну а Центробанк России и один из его последовательных критиков, это надо отметить, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, неожиданно сошлись в очень важном. Российской экономике нужны внутренние источники финансирования, потому что внешние инвестиции недоступны, бизнес продолжает выводить капитал, ну а граждане предпочитают банковские депозиты долгосрочным вложениям. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
17: Банк России опубликовал проект основных направлений развития финансового рынка России на ближайшие 3 года. Параллельно один из наиболее последовательных критиков политики, которую проводит Центробанк, проправительственный Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, предложил свой взгляд на ту же тему, опубликовав аналитическую записку «Модернизация финансовой системы, двоеточие, обеспечение инвестиционной достаточности». Любопытно, что оба документа, хоть и готовились активно критикующими друг друга аналитическими командами, рисуют практически одинаковую картину и ставят перед собой одни и те же цели, что позволяет говорить о макроэкономическом консенсусе в среде системных российских экономистов. Заключается этот консенсус в следующем. Начавшаяся в 2022 году структурная трансформация российской экономики требует инвестиционных ресурсов. В обозримом будущем на внешние инвестиции рассчитывать не приходится, поэтому придется искать внутренние ресурсы. Этими внутренними ресурсами могли бы стать накопленные на банковских депозитах сбережения граждан. Кроме того, Центр макроэкономического анализа довольно много внимания уделяет хроническому оттоку капитала из России, который нужно развернуть и использовать для модернизации, трансформации, прорывов и прочих процессов, которые в последние годы уже успели обсудить со всех сторон. Обе аналитические команды довольно много внимания уделяют укреплению старых и развитию новых финансовых инструментов, использованию цифровых технологий и прочим деталям, которые должны способствовать превращению сбережений в инвестиции. Оба документа содержат предложения по улучшению работы фондового рынка как основного места, где встречаются инвесторы и получатели инвестиций. Проблема в том, что оба документа готовились системными экономистами, у которых существуют серьезные фигуры умолчания. Например, про главную причину хронического оттока капитала из страны – слабость института собственности в России, который в последние годы был практически окончательно разрушен переделом собственности, не пишут даже сотрудники формально независимого Центра макроэкономического анализа. И в этих условиях теоретические экзерсисы на тему того, как превратить депозиты в инвестиции, не учитывающие реального состояния того, что осталось в России от инвестиционного климата, только подогревают слухи о грядущем закручивании финансовых гаек и добровольно-принудительном обмене вкладов на безотзывные долгосрочные финансовые инструменты, что, по сути, равноценно заморозке вкладов. И сколько бы Банк России ни писал, что для полноценного и постоянного выполнения финансовым рынком своих функций важно укрепление доверия к нему граждан и бизнеса, все это остается не более чем пустыми, ничего не значащими словами, никакого отношения к сложившейся практике последних лет не имеющими.
2: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Ну и последняя тема. В здании храма Благовещения у Marble Arch в лондонском районе Мэрилебон сегодня состоится необычное исполнение первой симфонии Людвига ван Бетховена оркестром Willow Orchestra. Слово Willow с английского переводится как «ива», «дерево», «ива». В первом отделении концерта слушатели будут сидеть между музыкантами, наблюдая за репетицией, а во втором состоится классическое исполнение знаменитой бетховенской симфонии. Концерт организован стипендией имени Павла Кушнера, основанной в памяти о молодом пианисте, погибшем от сухой голодовки в СИЗО Биробиджана, где Кушнир находился после ареста из-за несогласия с российским вторжением в Украину. Главная задача стипендии – помощь молодым талантливым музыкантам, каким был Кушнир. Об идее концерта говорит ее автор, директор стипендии Павла Кушнера Рома Либеров.
18: Когда ты подчинен или зависишь от имени, то ты все время себя этим именем так или иначе испытываешь. Ты же не можешь оставаться привычным, скучным, безинициативным. Каждый концерт — это своего рода трюк, испытание. И мне пришла в голову мысль, она прежде всего исходит от того, что хотелось бы самому, как человеку необразованный и вообще и музыкально, мне вот сиделось и думалось, что хотелось бы оказаться внутри оркестра и послушать, как происходит репетиция. Собственно, так и будет выглядеть концерт. В первой половине гости будут сидеть межоркестрантов. Кто-то рядом с духовыми, кто-то рядом с скрипичными. Соответственно, их звук и восприятие музыки будет искажено известным образом. И в первой половине концерта они станут свидетелями репетиции бетховенской первой симфонии с остановками, с замечаниями дирижера, может быть, даже с какими-то конфликтами. А ко второй половине, после перерыва, места аудитории вернутся в свое привычное положение, и мы сможем послушать, что называется, в чистом исполнении то, что только что репетировали. Вот и вся нехитрая форма, но, как оказалось,

чрезвычайно быстро. Вообще, как оказалось, мы склонны забывать как можно быстрее. Память истончается, ну, почти мгновенно. В связи с несогласием с тем, что произошло, мне было важно, чтобы жила память. Опять, я не пытаюсь соответствовать и делать вид, что в точности понимаю, скажем, что бы делал Павел. И полагаю, что его друзья или близкие могут не согласиться с нашими интенциями, с нашим выбором, с тем, что мы делаем. Но в конечном счете, ведь задача стипендии не устраивать концерты, а помогать студентам. И только что у нас закончились все совещания, все отборочные комиссии завершили свою работу. На нашем попечении в нынешнем году академическом окажется уже 25 студентов. Это ли не чудо и это ли не работа имени? 25 студентов, каждый из которых получает стипендию имени Павла Кушнира. А что до концертов, то это просто публичная сторона вполне рутинной нашей и, повторюсь, неблагодарной работы.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
3: Один к одному, либо хмыри, либо упыри.
4: Так за кого же голосовать, если яблоко схлестнулось с оппозиционерами, которые предложили голосовать за яблоко?
5: Они сидят за границей и вами манипулируют.
6: Голосуй, не голосуй, все равно получишь бюллетень, а в нем нет яблока. Тогда за кого ставить галочку? Или не надо вообще ставить? Может, надо портить или не ходить вообще? А от перемены мест депутатов законы меняются? Много вопросов перед выборами и вообще я тоже запутался. Давайте распутываться вместе. Здравствуйте, это программа «Лицом к событию». Сегодня мы анализируем оппозиционные тактики на предстоящих думских выборах. И Андрей Шилов ведет нас в курс дела.
7: Споры о том, как голосовать, когда страна ведет агрессивную войну. Это редкая сторона предвыборной кампании в России 26 года, где еще возникают новости. Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, с 2019 года публикует рекомендации избирателям, известные как «умное голосование». В условиях войны лишившиеся лидера, выдавленные из страны и объявленные террористическим и экстремистским, ФБК вновь опубликовал рекомендации.
8: Везде мы выбирали того, кто в наименьшей степени причастен к путинской войне. Кандидата, голосование за которого в каждом конкретном округе является понятным сигналом. Нет, я не согласен с политикой Путина. И это всегда кандидат, высокий результат которого будет неприятен для Кремля и Единой России. А в некоторых случаях, увы, немного.

0: многих. Этот кандидат, который реально может победить единоросса.
1: Но новость. ФБК выступил вместе с Максимом Кацем. Политик с аудиторией на Ютубе более 2,5 миллиона зрителей, объявленный в России иноагентом и заочно осужденный на 9 лет, в последние годы с соратниками Навального громко ругался. Позиция объединившихся в изгнании противников Путина. Участие в выборах как способ протеста. По одномандатным округам. Отдать голос по рекомендации умного голосования, а по партийным спискам за любую партию, которая точно пройдет 5% барьер. Главное, не за Единую Россию. Партия «Яблоко», единственная в России выступающая за мир, призыв из-за рубежа не приняла.
2: Вы предлагаете снова пойти как овечки по их дудочке и проголосовать за тех людей, которые привели к гибели, за тех людей, которые привели к гибели людей в России и в Украине. Эта ответственность будет не на них, а на ваших руках. Это заканчивается гибелью людей и тюремными сроками. А они сидят за границей и вами манипулируют.
1: По федеральному списку «Яблоко» призывает не голосовать ни за одну из оставшихся партий. Иллюстрация на сайте, с вписанной в окошке фразой «Голос за мир», фактически пример того, как испортить бюллетень. Пометки более чем в одном окошке делают его недействительным. «Яблоко» утверждает, что это не добавит «Единой России» мандатов, но уменьшит проценты голосов, полученных партиями-участниками выборов. А вот голос за любую другую партию, по мнению участников «Яблока», это голос против мира и свободы. По одномандатным округам яблочники призывают голосовать за своего кандидата, если он есть, а если его нет, не голосовать ни за кого. В том, что большинство кандидатов в депутаты недостойны поддержки антивоенно настроенного избирателя, согласны и ФБК с Кацем.
3: Выдвинуты просто один к одному, либо хмыри, либо упыри. Если вдруг нормальный человек как-то затесался, его снимают с выборов за цитату советского стишка. Единственную независимую антивоенную партию сняли по смехотворным основаниям.
1: В конце июля внесение «Яблока» в федеральный список для голосования спровоцировало заметную волну поддержки, показав, что голосов против войны в стране немало.
4: Это реальный выбор на выборах. Либо «Единая Россия», либо «Яблоко». Наш номер два.
5: О, номер два.
1: Среди россиян, находящихся вне России, голоса за «Яблоко» были даже единодушнее. Это сделали многие публичные оппозиционеры. Но через 12 дней «Яблоко» решением Верховного суда вычеркнули из списков для федерального голосования, а затем разными способами убрали и из 10 региональных списков, оставив только в Новгородской области.
6: Кандидаты «Яблоко» продолжают участие в выборах законодательных собраний 7 регионов.
7: Угу.
6: В Санкт-Петербурге 13 одномандатников. В Карелии 12 одномандатников, в Свердловской области 18 одномандатников, в Томской области 7 одномандатников, в Псковской области 10, в Калининградской 2. Вот такова ситуация на сегодняшний день.
1: Единственное, в чем сходятся противники войны по обе стороны границы, и это пока главная новость, они считают, что голосовать лучше не электронно, а бумажным бюллетенем. И в последний из 3 дней голосования, то есть 20 сентября.
8: И о стратегиях в день оппозиционного единства мы говорим с политиком и бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым и политтехнологом Денисом Левиным. Я приветствую гостей и первый вопрос задам Дмитрию. Дмитрий, какая, на ваш взгляд, стратегия болезненнее для Кремля?
9: Ну, я думаю, стратегия вооруженных сил Украины самая болезненная для Кремля, если уж серьезно говорить. Я не вижу никакой сегодня возможности как-то повлиять на результаты выборов. И в целом я бы хотел подчеркнуть, что эту беседу хотел бы построить исходя из принципов добропорядочности всех тех, кто предлагает разные стратегии. То есть я никого ни в чем не обвиняю. Да, я могу поспорить, я могу сказать, что бы сделал я, и даже никого не буду ни за что агитировать. И мне кажется, что стратегии можно разделить на две категории. Одна категория – это один за всех и все за одного, назовем ее так условно. Вот. Другая стратегия – это отряд не заметил потери бойца. Я сейчас издалека захожу, но вы поймете, что я имею в виду. Ну вот, партия «Яблоко», да, которую многие критикуют. Да и, в общем-то, я сам готов там в чем-то их покритиковать. Но, тем не менее, они находятся в России, они несут серьезные политические риски, их лидеры сидят. Лев Шлосберг, Максим Круглов, Лев Шлосберг вообще 11 лет там с лишним, да, вот, и на мой взгляд, вот сейчас, когда они находятся в опасности, когда их всех, вот, многих посадили, партию вообще с выборов сняли, вот голосовать за каких-то упырей, Ну, просто я не понимаю, в чем смысл. Все они, оставшиеся партии, это партия за войну. Ну, как распределяться мандаты? Ну, допустим, новые люди получат на 10 мандатов больше, а Единая Россия на 10 мандатов меньше. Ну, это вот, да я даже в это не верю. Ну, допустим, на что это повлияет? Конституционное большинство все равно будет у ЕДРОС. И в этой связи, конечно, я бы поддержал яблочников и одномандатников. Не потому, что они там выиграют, а потому, что это люди, занимающие антивоенную позицию. Это нормальный моральный выбор. Вот. А за какие-то другие партии я бы просто не стал бы призывать. Я бы вообще был бы на месте людей. Я бы пошел бы, взял бюллетень, испортил бы его. И он бы попал, кстати, в стопку недействительно. Повлияет это на что-то? Нет. Но, по крайней мере, люди не будут нести ответственность потом за свой выбор, потому что, проголосовав за условных новых людей, мы потом получим эту фракцию, которая, так же, как она уже проголосовала за все репрессивные законы, но будет штамповать вместе с ЕДРОСами эти законы и в следующей Думе. Но только за их поведение уже будет нести ответственность тот, кто за них ставил галочки. Поэтому здесь я не хочу вступать в там, какую-то конфликтную полемику. Да? Я считаю, что ну, просто по отношению к Льву Шлосбергу, к Максиму Круглову, к людям, которые сидят за антивоенную позицию, было бы правильно сделать так, как они сами хотят, так, как призывает партия «Яблоко». Просто из-за солидарности, потому что солидарность – это очень важная штука, понимаете? Ну, вот просто представьте, что, допустим, Дмитрий Гудков в 2014 году бы, или в 2013, по-моему, да, проголосовал бы за закон подлецов, потом бы проголосовал за аннексию Крыма, ну и сказал бы всем, друзья, понимаете, это вот такой хитрый политологический прием, чтобы меня не выкинули из Госдумы, я так сделал, но зато у вас будет свой депутат. Ну, я предполагаю, куда бы вы меня послали, да, в году 2014. А здесь мы имеем партию «Новые люди», которые бы проголосовали за такой же закон подлецов, только выродков, который лишает нас с вами вообще всех консульских услуг. Они поддержали кучу всяких репрессивных законов. Их партия официально поддержала СВО. Это просто есть заявление на сайте партии. Вот. Поэтому как между партиями распределяться мандаты, ну, меня совершенно не волнует. Если мы не сильно можем повлиять на результат, хотя бы не надо пачкаться голосованием за вот партию. А по округам я поддерживаю яблочников.
8: Спасибо большое, Дмитрий. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Давайте послушаем, что Денис скажет. Денис, как вы думаете, есть ли возможность повлиять на конституционное большинство? Есть ли вообще шанс его отобрать у «Единой России»? И надо ли в нынешних условиях тем, кто против, тем, кто хочет поддержать какой-то оппозиционный настрой, есть ли им смысл бороться всеми силами за то, чтобы хоть кто-то из яблочников прошел?
7: Да, вы знаете, мне, конечно же, очевидно, да, что, ну, конституционного большинства в России 2026 года на выборах, конечно, не удастся получить. Выборы в значительной степени, в подавляющем большинстве случаев, полностью контролируемы. Даже если есть какие-то очаги сопротивления в регионах, сильные одномандатники от «Яблока», от КПРФ, им, во-первых, не будут давать избраться, да, если вдруг кто-то проскочит, что в принципе возможно, я это допускаю, особенно в регионах, где есть сильное наблюдение, где нет дистанционного электронного голосования, это в принципе возможно, но они не составят, естественно, такую оппозицию, которая способна была бы отобрать конституционное большинство у «Единой России». Тем более, что мы знаем, да, что вот те KPI, которые администрация президента спускала в течение года, они все вокруг 50%, и, ну, естественно, да, даже если будет чуть-чуть меньше 50%, ну, натянут уж они пару процентов, накинут, и конституционное большинство никуда не денется. Тем не менее, конечно же, я все равно считаю, что наличие кандидатов в Госдуме, которые изначально были не согласованы с партией власти, это всегда все-таки положительный шанс. Да? Ну, вот, собственно, Дмитрий Гудков был таким депутатом в Государственной Думе долгое время, и это важно, да, когда люди, может быть, ранее даже молчаливые, да, не особо публичные, попадают в Думу и могут раскручиваться как политики. Мне кажется, здесь, в принципе, да, вот с точки зрения причинения вреда власти, вот мы сейчас говорим о стратегиях, наверное, двух типов. Первое – это некоторое удовлетворение личных гештальтов. Да? И вот здесь действительно имеют смысл разговоры про то, насколько этично поддерживать яблоко, насколько этично поддерживать новых людей, насколько этично портить бюллетени и так далее. Но нужно понимать, что вся эта этика, она существует только в наших головах. И, естественно, ну, к политике имеет мало отношения. И, разумеется, да, личный выбор у урны не повлияет на сложившуюся ситуацию в стране. Это надо понимать. Только на, ну, некоторую личную самооценку, возможно. Поэтому, ну, единственные тактики, которые могут сейчас повлиять, это некоторые коллективные формы выражения недовольства. В этом смысле, конечно, я считаю, что нужно голосовать скоординированно и стратегически. Это значит, что все-таки в первую очередь поддерживать сильнейшего второго кандидата в округе. Хорошо бы, чтобы у этого кандидата была антивоенная позиция тоже, безусловно. А по партиям я тоже считаю, что нужно голосовать.
8: А если второй кандидат не из яблока? Да. Если второй кандидат, например, поддерживает войну, как я понимаю, все легальные партии, которые допущены, они поддерживают войну, и только яблоко идет с антивоенным посылом. Вот если в округе есть яблочник, который не поддерживает войну, и второй кандидат более проходной, который поддерживает. Что делать в таком случае?
7: Я думаю, смотрите, опять же, личное дело каждого, за кого здесь в данном случае голосовать, и это тут лучше не говорить. Да? С точки зрения призывов, да, опять же, я все-таки выступаю за то, чтобы, ну, делать ставку, даже, может быть, за неидеального этического там кандидата, да, но хотя бы проходного, чтобы он хоть какие-нибудь палки в колеса вставил. Тем более, что у КПРФ есть антивоенные кандидаты, мы знаем в регионах. Это Олег Михайлов в Коми, это господин Андреев в Чувашии, это Баир Циренов в Бурятии. Много их, да, это Вера Ганзев, да, вот единственный сейчас кандидат вот от КПРФ в Москве, например, да, с лозунгами «Миру мир», да, сейчас идет. В общем-то, такие люди есть. Вот больше того, в некоторых регионах, как я знаю, сейчас вот вчера была новость, в Алтайском, по-моему, крае, один из яблочников, да, видимо, договорился с КПРФником, да, он понял, что он не набирает, и снялся в пользу КПРФника, то есть это тоже возможно. Поэтому я бы здесь, ну, скорее из прагматических позиций исходил, чем из этических вот вопросов, к чему призывать.
8: Но тот же Циренов, например, мы в наших эфирах уже показывали, есть противоречие. Он идет с лозунгом «Миру мир», но на дебатах говорит «Миру мир» для того, чтобы помочь российским военным, которые участвовали в войне. Как бы, ждете ли вы, что если этот кандидат пройдет, то он действительно будет что-то менять?
7: Разумеется, совершенно не факт, что кандидат, который пройдет, будет что-либо менять. И у нас нет никаких гарантий, да, что это будет так. И единственное, да, что я могу сказать, что мы можем допускать, что люди, которые не подконтрольны администрации президента, от них можно ждать больше оппозиционной политики. Здесь мы вынуждены действовать исключительно из таких допущений. И уж точно мы можем быть уверены, ну, что Баир Циренов вряд ли может быть хуже, чем кандидат от «Единой России». Вот это тоже, мне кажется, важно помнить, что любой кандидат от КПРФ практически, да, он все-таки будет лучше от кандидата от «Единой России», хотя бы из-за своей неподконтрольности. Да, тут очень важно, знаете, вот есть такой ресурс, Дума Бинго называется, они анализируют голосование, собственно, и принадлежность депутатов к разным группам интересов, да, бизнес-структур, лоббистских структур, типа там силовики и так далее. И вот это очень тоже важно, да, потому что вот лоббистские структуры, да, вертикальные вот эти вот, так сказать, ну, как называют, башни Кремля часто, да, это один из способов контроля депутатского корпуса. И вот нужно понимать, что как раз-таки вот эти мелкие, не всегда понятные, не всегда адекватные одномандатники из КПРФ, они как раз-таки составляют пул депутатов нынешних, да, и прошлых, которые не входят в разные группы интересов, в том числе в бизнес-группы. Да? Их не очень много, естественно, но они есть. В этом смысле, опять же, лучше, что будет депутатов, больше депутатов, которые не входят ни в какие контролируемые бизнес-группы или группы силовиков, да, потому что, опять же, когда начнется демократизация, она точно начнется. Вот эти люди будут, конечно, полезнее, чем те, которые входят в какие-то группы интересов.
8: Спасибо, Денис. Я хочу вернуться к партии «Яблоко» и к социологическим исследованиям. Проект «Extreme Scan» замерял популярность «Яблока» летом, когда оно еще было допущено, и замерял в опросе телефонном недавно. Если бы «Яблоко» было допущенным, сколько человек за него проголосовало бы? И почти четверть избирателей, кто ответил на звонки, потенциально бы проголосовали за яблоки. Мы за яблоко. Мы спросили социолога Дмитрия Дубровского, связан ли этот рост поддержки. А ведь 25% не было летом. Летом там было порядка 6% поддержки. Мы спросили у Дмитрия Дубровского, связан ли этот рост с ростом антивоенных настроений. Или это просто результат медийности. Вот что нам ответил социолог.
10: Там надо аккуратнее смотреть. Во-первых, это четверть из 67%, которые определились с выбором. То есть это уже не все. Там примерно 18% либо отказывались отвечать, либо не определились. Это довольно много. Вот. Что тут важно? Что я не думаю, что здесь есть серьезные противоречия. Во-первых, потому что люди, которые так отвечают, собственно, уже знают, что яблоко сняли. То есть они скорее... Это, конечно, политический выбор. Это очень похоже скорее на жест поддержки, чем на, так сказать, политическое решение. Почему это так? Потому что, когда смотришь на... У них же там, в этом же исследовании, довольно хорошо заметно, куда расходятся голоса тех, кто решен возможности голосовать за яблоко. Там 1/3 уходит совсем, то есть буквально ни за кого не хочет голосовать или, так сказать, будет портить что-то, какие-то другие варианты. Да, 2/3 уходит, значит, провоенные партии, новые люди и КПРФ. И, в общем-то, если так посчитать, получается, что цифры мало отличаются. Вопрос заключается в другом, что для тех людей, которые... Вот эта разница создается теми людьми, для которых, по-видимому, вопрос войны просто не является самым главным. То есть для... Значительного количества людей это главный вопрос, но, видимо, есть люди, у которых есть еще какие-то другие политические предпочтения или соображения, или желания и так далее. Поэтому я бы скорее воспринимал это как результат политического аванса. То есть это значит, что партия «Яблоко» получила мощный буст не в смысле того, что у нас называется в России выборами, да, а в смысле именно политической поддержки. И вне зависимости от того, за кого эти люди теперь будут вынуждены голосовать, яблоко они будут держать в уме, как вот это количество людей, как максимально близкие к ним, так сказать, максимально близкая к ним партия.
8: Отсюда вопрос, что же делать с этими голосами, которые уходят другим партиям. Я хочу его адресовать Дмитрию Гудкову. Дмитрий, если голоса «Яблока» рассеиваются по другим партиям, а люди, которые собирались бы голосовать за «Яблоко», скорее всего, голосовали бы за антивоенную позицию этой партии, можно ли это антивоенное настроение удержать его концентрацию, если оно распределится по другим партиям?
9: Вы знаете, я вот сколько у нас уже, 20 минут эфир, я как пытаюсь отвечать на ваши вопросы, но чувствую такую неловкость, да, потому что, ну, может быть, у зрителей складывается ощущение, что мы с вами как будто в 2016 году находимся, да, и обсуждаем какие-то выборы, голосование или еще чего-то. Никаких выборов нет. Да. Пятый год Путин воюет с Украиной, режим абсолютно фашистский, диктатура жесткая. Контроль за любым выборным процессом, в кавычках выборным, да, он даже не 100%, а 146%. То есть, грубо говоря, хоть, не знаю, треть придет и проголосует не так, как Кремль захочет, у них нет никаких проблем нарисовать как надо и подавить любые протесты. Вот это просто надо понимать, да. Поэтому давайте не будем это обсуждать как выборы, мы обсуждаем, что есть некая процедура, в рамках которой власть чувствует себя крайне уязвимой, да, потому что, ну, Путину надо доказать элитам, да, и народу, населению, вот, что он контролирует ситуацию. Вот, поэтому мы обсуждаем не выбор, мы обсуждаем, как сделать так, чтобы, в общем-то, ему сложнее было это продемонстрировать и как нанести максимальный урон. То есть, грубо говоря, если было бы яблоко, за которое бы треть проголосовала, не знаю, может быть, там, или 30% после шестинедельной кампании, а им пришлось бы все фальсифицировать, скрыть было бы невозможно. Ну, сложно, да, у них бы эти выборы, так называемые, прошли бы с максимальным уроном. Вот как бы задача, не на счет на табло повлиять, мы не можем на это повлиять, сразу не хочу даже это обсуждать. Поэтому яблоко, собственно, и сняли. И выбора, по большому счету, нет никакого. Да? На что мы можем повлиять? Ну, мы можем либо вместе прийти на участки, показать очереди, что там много людей пришли против выступить. Их все равно не посчитают никак. Но это будет картинка, да? Картинка бьет по восприятию. Вот. А голосовать, грубо говоря, вот за одномандатников каких-то, я вот здесь, кстати, ну, с Денисом даже у нас, мне кажется, нет противоречия. Яблочников надо поддержать там, где яблочников нет. Наверное, там есть какие-то кандидаты, даже пусть из этих партий, но которые в Думе еще не были, не зиговали, да, а может быть, где-то даже шли с какими-то там пацифистскими лозунгами. Ну, как бы я не имею ничего против, чтобы их поддержать. Но опять-таки... Вот Денису хотел бы я немножко вот что, ну, его тезис прокомментировать по поводу там себя и 2011 года, 2011 года, да, я от «Справедливой России» когда-то прошел, но тогда выборы проходили по партийным спискам, и тогда была мощная кампания, тогда Кремль так не сильно, не очень сильно контролировал списки, и в наших списках было достаточно людей, которые потом и на болотную выходили. Ну, плюс тогда можно было бы доголосовать так, чтобы «Единая Россия» с большим трудом получила большинство, и был бы какой-то другой расклад. И то он не получился даже в те времена. Сейчас выбор проходит по смешанной системе, то есть у вас половина избирается по одномандатным округам. Как человек, который и сам участвовал в выборах по одномандатным округам, и помогал когда-то разным депутатам и кандидатам участвовать в выборах по одномандатным округам, там это, по сути, соревнование, особенно в регионах, административного ресурса. Вот у кого есть админресурс, тот и выигрывает. Конечно, могут быть исключения, да, как Фургал когда-то выиграл. Ну, допустим, это 3-4 мандата, может быть, кто-то проскочит. И то это было еще возможно, там, допустим, в 16-18, а сейчас даже и даже если выиграет такой кандидат, его не пустят, нарисуют другие результаты. Поэтому считайте, что единый Кремль, да, нет партии власти никакой. Есть Кремль. У Кремля есть 5 партий. Это все партии власти, да, они просто по-разному называются, на разный электорат рассчитаны. Они все декорации, но они все управляются в Кремле. Поэтому, значит, будет там Ядрос или из новых людей, не имеет никакого значения, потому что, поверьте, при расколе элит, если вдруг что-то поменяется, то самые главные первые протестующие будут не в КПРФ, а в «Единой России». Когда какие-то региональные бизнесмены или губернаторы пойдут против Кремля, то депутаты, которых они избирали, тоже пойдут против Кремля. Они в основном в «Единой России». Так вот, значит, по поводу партии. От того, что, вот я так считаю, да, проголосуйте за новых людей, добавить им там, не знаю, какое-то количество, какой-то процент голосов, в целом это никак не повлияет на думский расклад. Но если он повлияет, то это там гуляющие 10-15 мандатов. Они погоду не делают. То есть 225 они уже контролируют в этих одномандатных округах. А конституционное большинство 301. Даже если «Единая Россия» наберет там, не знаю, 35%, что точно не будет, то допустим. Да, удастся, как-то какая-то волна пойдет. Они все равно 300 свои получают. Но даже представим вариант, наберут они не 300, там, а 290, что для них будет реально как бы катастрофа, вернее, для организаторов. Их поувольняют и наберут новых. Но они всегда добавят еще 10-15 за счет ЛДПР. Поверьте, там все по команде проголосуют, как им скажут. Если надо, они еще добавят эсеров, они добавят Миронов, побежит первый. Ну, я вам просто гарантирую. И еще десяток с собой позовет. Коммунисты там легко поддержат. То есть все равно будет конституционное большинство. Вот мне бы хотелось, да, чтобы люди не разочаровались 21-го. Потому что вот давайте запомним то, что я сейчас скажу. Будет конституционное большинство точно у Кремля. Даже не важно, через какие партии, у Кремля точно будет конституционное большинство, больше 300 контролируемых на 100% депутатов. Вот, ну, можете спорить со мной, но это будет так. И когда им нужно будет голосовать за какие-то там конституционные законы, вообще никаких проблем не будет. Вот. Мы можем повлиять только на то, чтобы показать каким-то образом, продемонстрировать протест, показать... чтобы Кремль это почувствовал. Ну, видят, если пойдет там миллионы, десятки миллионов людей пойдут голосовать не так, как они хотят, Кремль почувствует и увидит. Даже если он фальсифицирует, то для него будет потом очень сложно, например, объявлять мобилизацию. Да, потому что они увидят большие потоки антивоенных россиян, которых на табло мы не увидим, но вся система их увидит, поверьте. Их увидят все эти избирательные комиссии, они, которые будут потом фальсифицировать. Их увидят все силовики, да, их увидят все региональные чиновники. Вот на что мы можем повлиять. Это важно, это может даже как бы приблизить раскол элит.
8: Ну, я понял вашу позицию, Дмитрий. Я и не собирался, собственно, спорить. Я просто хочу, поскольку у нас программа к...
9: Мне важно было это, важно было просто сказать, а то мне потом задают вопросы. Дмитрий, вы что, про какие вы выборы говорите в 26-м году, когда там 5-й год война идет в Украине?
8: Я понимаю. Понимаю. Я хочу обратиться к Денису, чтобы мы могли какой-то тоже... собрать все мысли, высказанные за сегодняшнюю программу, в кучу и сделать какой-то итог. У нас остается 2 минуты. Тем не менее, несмотря на то, что есть возможности все нарисовать, почему-то звучат от представителей России фразы о том, что они не допустят, чтобы кто-то из-за границы подсказывал и повлиял на выборы. Почему же этого боятся?
7: Ну, потому что действительно из-за границы действительно можно повлиять на то, что происходит на предвыборных участках. И здесь я абсолютно с Дмитрием согласен. Нужно действительно концентрироваться в 12 часов, показывать важную картинку, демонстрировать, да, что нас, антивоенно настроенных россиян, не меньше, а возможно больше тех, кого сгонят в пятницу и субботу, как административное принуждение. Это самое важное. Второе самое важное, мне кажется, да, это вот я тоже согласен с Дмитрием, не допустить разочарования всех этих людей, которые вот сейчас на таком подъеме за яблоко вот так вот воодушевились, да, потому что, мне кажется, важнейшая идея администрации президента вот вокруг вот всей этой драматургии с яблоком заключалась в том, как раз-таки, да, чтобы как можно больше людей разочаровались в политике в очередной раз, поверили в яблоко, потом после плана Б разочаровались и ушли, собственно, после выборов, после 20 сентября из политики. Вот этого нельзя допустить, согласен, да, и нужно готовиться вовлекать после выборов всех этих людей в разные политические проекты, иначе вот это будет главным нашим поражением после этих выборов.
8: Что вы имеете в виду под политическими проектами?
7: Ну, например, смотрите, не знаю, вот у нас, вот, как известно, с 1 октября повышаются тарифы на ЖКХ. Повышаются они по одной простой причине, что Владимир Путин 5 лет уже ведет захватническую войну в Украине и не может финансировать жилищно-коммунальное хозяйство. Это то, что будет как бы греметь во всех, собственно, городах. Потому, особенно в провинции, и вот вокруг этого, безусловно, нужно строить новые компании, нужно объединяться.
8: Я понял. Если я правильно вас понял, и вы имеете в виду, чтобы не только в предвыборную кампанию какие-то политические лозунги звучали, решали, а продолжалось это и дальше. Спасибо большое вам, Денис, и также я благодарю политика Дмитрия Гудкова. Сегодня мы были в эфире «Настоящего времени» и разбирали тактики, оппозиционные тактики на предстоящие выборы. Чьи советы слушаете вы, напишите в комментарии. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикоз – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС. А затем комеди-баттла и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
4: Когда Путин умрет, а он умрет, умрет, конечно. Ну, умирать это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
5: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
6: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но, как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. Естественно, без шуток про него никак не обходится.
5: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, они, мне кажется, очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
6: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на это просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они... Ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот, через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда. То есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 21-м году, то же самое я делаю сейчас в 26-м. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
5: Ну, то есть вы над этим не задумывались. А, просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, а почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
6: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова, если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним, была абсолютная свобода слова, я помню, какой был КВН, я вырос на этом КВН, я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. Бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю нужным, а уже последствия, ну, да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
5: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее. А можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно. Он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
4: Россия — это огромная страна. Это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1,62 м. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1,62 м, стал 1,70 м. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Много веселая на шее народа.
6: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные и смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо, над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
5: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
6: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь. Как он оправдывался, даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны, но мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, и даже другим и сказать нечего, а им просто и сказать не дают.
7: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина.
8: А в садик вы уже записались?
7: С 4 лет обещали.
8: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
7: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
5: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешного сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
6: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание, очень много роликов было и там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера «Макс». То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным, там еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера Макс, то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
4: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
8: Не дай бог.
9: А что там в Европе?
8: Голод, разруха и нищета.
4: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
8: Либераст.
5: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
6: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите россиян. Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, и я до 25 года жил в России. В окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки в СМИ показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 26-м году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо. А есть такие персонажи, я их высмеиваю. И реакция почему хорошая? Потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория, все-таки две трети моей аудитории — это россияне. И, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
5: Но я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
6: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас пойти в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
5: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
6: Я ушел с телевидения в 2018 году, там как бы и не было такого, чтобы совместимо-несовместимо, там стечение других разных обстоятельств жизни, это никак не было связано.
5: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
6: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором, точнее... Я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. По-моему, это было как раз мое первое видео. Просто записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт. А давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. Ну и на телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении. И свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный, вот, точнее, полностью, наверное, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так, так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
3: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
5: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
6: Ну, я не собирался уезжать из России. Вот. И в июне 25-го года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможности где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 25-го года я уехал из России.
5: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
6: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
5: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
6: Ну, это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно, жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
5: А и у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Ну, понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
6: Ну, у меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам, да, снимаю, и бывает ежедневные новости, то есть итоги дня, там, может быть, 2-3 раза в неделю мне ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Не диванные эксперты», но он на самом деле только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять, пока я в поиске, скажем так.
9: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам стояли автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей, к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, ну, типа расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин! Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
5: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? И я про развлекательный формат.
6: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
5: Я понял. А у тех, кто уехал, у тех, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
6: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, mm-hmm. потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу. Ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойны, достойны уважения.
5: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина. Что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
4: На днях эта сладкая парочка поженилась. Все, теперь если шаман ей изменит, это будет госизмена. Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. Если девочка, Россия. Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
6: Все смешно, то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит, с одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну, а смешное, ну, вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижут Байкал. Ну, в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать и увидеть.
5: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Вы можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
6: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект, и это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
10: Я работаю в Единой России. Сделай красиво, чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
5: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, и вы решили снять клип?
6: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов, и появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в Единой России, сделай красиво. Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст. Я уж не помню как. И появилась мелодия. И, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию. И где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
5: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
6: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить? Достаточно каналов есть оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
5: Но это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
6: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой. Потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее может быть не так много, но она есть непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
7: Может, уедем куда-нибудь?
5: Куда?
7: В другую страну.
5: Да кому мы там нужны?
7: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
5: Ну а куда?
7: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
5: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
7: Ну, это 190 стран.
5: Так их всего 195.
7: Вот именно, в пятерку лучших входим.
5: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
6: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
5: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
6: Конечно, конечно, есть много тем, над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывают путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
5: А что для вас, в принципе, важнее вот, в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые, ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее, вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
6: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за голову. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. Так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор ради юмора, просто чтобы посмеяться. Сейчас, естественно, все, что я делаю, это актуально, это связано с какой-то конкретной темой, проблемой. Вот. И я пытаюсь с помощью юмора эту как бы проблему осветить и донести ее до людей. Потому что, опять же, повторюсь вам, не часто это происходит, но достаточно много людей мне уже написали, что благодаря, то есть моим роликам, они, ну, не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко по-другому начали думать и осознали, что происходит в реальности.
5: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
6: Да нет, это было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот. И то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
5: Фамилия Винокуров.
6: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, но ничего не получилось у них.
5: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
6: Ну, это уже...

0: времена тяжелые, и что зарабатывать становится все труднее и труднее. Вы, кстати, видите, как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
1: Вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, и монетизации, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история. Поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
0: Пока еще не видно разницы.
1: Да, пока еще непонятно. То есть как бы тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим каналы, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились. Поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше, нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
0: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
1: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже будем думать дальше. Сейчас ничего не скажу по этому поводу.
2: Стендап-комик из Краснодара Евгений Трикос рассказывал журналисту «Настоящего времени» Тимофею Рожанскому о том, как он уехал из России, и о том, почему российская действительность продолжает давать поводы, в том числе и для юмора. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». Хотел сказать привычное в студии Сергей Медведев, но я не в студии, а я на Пражской книжной башне. В третий раз проводится эта ярмарка неподцензурной, независимой русскоязычной литературе здесь у нас, в прекрасной многобашенной Праге. В этот раз она собрала более 30 независимых издательств и библиотек, десятки авторов, сотни новых книг. Как живет русское слово в эпоху войны, эмиграции, раскола культуры? И как в русской литературе отражается тема русско-украинской войны? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: В Праге прошла третья книжная ярмарка нового тамиздата «Пражская книжная башня». В течение 3 дней независимые издательства, книжные магазины и литературные журналы представляли книги, выходящие за пределами России. В этом году в ярмарке участвовали 36 проектов. Это почти в 2 раза больше, чем на первой книжной башне в 2024 году. Одной из главных тем ярмарки стали переводы и взаимодействие разных культур. Впервые здесь представили книги сразу на 6 языках. В программе было более 50 встреч, презентаций и дискуссий с писателями, издателями, переводчиками и литературными критиками. Пражская книжная башня появилась в 2024 году как площадка для независимой русскоязычной литературы. Теперь организаторы рассчитывают расширить аудиторию проекта и познакомить с книгами нового тамиздата не только русскоязычных читателей, но и жителей других европейских стран.
0: Программа «Археология». Мы продолжаем наш репортаж с Пражской книжной башни, пражской нонфикшн, так сказать, большой книжной ярмарки и нашей встречи с издателями, с публицистами. И сегодня у нас Алексей Докучаев, издатель, сооснователь издательств «Индивидуум» и «Попкорн Букс», который приехал на ярмарку.

0: и поговорить с нами.
1: Алексей, добрый день, рад вас видеть. И
2: Добрый
1: сразу признали любви, потому что «Индивидуум» было первым издательством, которое издало мою книгу «Парк Крымского периода» в далеком 2017 году. И уже тогда я помню, что книга, созданная из таких вот достаточно критичных эссе, уже тогда имела сложности, и вы были одними из тех, кто рискнул. Вот что давление на издательский бизнес началось уже тогда, в 2010-е?
2: Да, добрый день. И взаимное признание в любви. Для нас это, конечно, было, это была одна из первых книжек, которые мы сделали. Я вот буквально недавно ее вспоминал. И вот сейчас, ну, сейчас довольно тяжело представить, что в 2017 году это было можно. Но нам тогда абсолютно, у меня не было никакой боязни. То есть я понимал, что мы, в общем, играем в азартные игры с государством. Я понимал, что рынок... Ну, как бы даже не издательский, я тогда про издательский рынок я ничего не понимал. Я понимал, что медийный рынок, в первую очередь, начинает сжиматься, и наши, собственно, авторы, это, в первую очередь, были журналисты в нонфикшене. Вот. Ну, тогда же мы, собственно, в 17-м году Олег Навальный писал нам книжку «Сидя в тюрьме», и ну, мы понимали, что мы делаем что-то, чего нельзя, но явно не настолько, насколько это стало нельзя попозже.
1: А было понимание, что это шагреневая кожа, которая сворачивается? Потому что я так понимаю, что за издателями пришли в последнюю очередь.
2: За издателями и должны прийти. И, в общем, я тоже, даже когда за издателями пришли, я, честно говоря, сильно удивился, потому что все-таки по сравнению с телевидением, интернетом и чем угодно, охваты книжек, ну, на порядке меньшие. И я думал, что нас хватится последними. Ну, и на самом деле, кажется, пришли действительно все-таки не из-за неполиткорректных книжек издательства «Индивидуум» в первую очередь, которые не добавляли явно удовольствия властям, но из-за книжек «Popcorn Books», которые как раз по тиражам стали как-то вылезать на радары как раз там телевизионного масштаба, что ли.
1: Ну, я понимаю, что, так сказать, дело издателей и вообще большой шум вызвало это «Лето в пионерском галстуке».
2: Ну, конечно, да. «Лето в пионерском галстуке» вызвало до дела издателей, собственно, принятие первого антигейского закона, потом принятие экстремистского закона. То есть, не знаю, буквально ли вызвало, но явно было одной из причин.
1: Потому что какие-то эпические тиражи, полмиллиона, что-то.
2: Да, мне кажется, первый том мы продали в районе 700 тысяч. И потом, ну, то есть, второй должен был продаться еще больше, но вот там где-то в середине его продаж, собственно, приняли закон.
1: Какие инструменты давления государство применяло вот все эти годы, прежде чем сейчас оно уже окончательно закрыло?
2: Ну, вот я знаю об этом не так много, потому что мы продали издательство в начале войны. У нас была довольно, насколько я понимаю, показательная кампания, то есть... Мы наслаждались кадрами, как Дмитрий Киселев в итоговой программе, у него на фоне висела огромная обложка «Лет в пионерском галстуке», а он читал цитаты из этой книжки с экранов телеканала «Россия». Ну и там Никита Сергеевич Михалков, Прилепин и так далее, и так далее. Вот там кто-то нам обещал то офис поджечь, кто-то, там, Милонов мне, значит, обещал наручники на запястье надеть и так далее, и так далее. То есть там, ну, никаких новых мет, ну, много кому так обещали. Опять-таки, то есть то, что это издатели, которых еще, ну, то есть все-таки издатель, как правило, не очень публичное лицо, да, все-таки авторы в основном, да, на виду. Поэтому, когда мы все как-то проснулись знаменитыми, мы, ну, в общем, были, конечно, слегка удивлены.
1: Что происходит сейчас? Рынок уже окончательно зачищен и закрыт. Возможно ли в издательском бизнесе, в книге, в России издать хотя бы одно свободное слово?
2: Если о нем еще не знают, то, наверное, можно. Ну, на самом деле, нет, я так, насколько я понимаю, в России происходит довольно много всего хорошего, и то же самое издательство «Индивидуум» уже под новым руководством до, по крайней мере, недавнего времени умудрялось сделать какие-то, ну, как минимум, смелые и очень показательные вещи. Понятно, что с момента, ну, в первую очередь, с начала войны очень много, и все, кажется, этим занимаются, и большие коммерческие издательства, и маленькие независимые, все стали издавать, там, не знаю, переиздавать все мыслимые антиутопии, издавать, не знаю, там, мемуары о Второй мировой войне, причем, в первую очередь, немецкие мемуары, собственно, и то есть разговор о виктимности и так далее, он, ну, явно ведется.
1: Сегодня можно издать Себастьяна Фафнера?
2: А не знаю. А правил же нету. Вот, насколько я понимаю, главное... Как бы главная головная боль нынешних российских издателей в том, что там неважно, готов ты или не готов к цензуре, да, то есть, ну, готов, значит, цензурируй, не готов, борись или там как-то скрывайся. Но правил же нет. Вот, кажется, Швыдко ровно этого хотел, чтобы, ну, пусть цензуры, но с правилами. И, ну, и, наверное, холдинги, а их, в общем, не очень много больших осталось, они, ну, хотят именно этого, чтобы расходы сокращать. А что можно издавать, а что нельзя издавать, мне кажется, им более-менее все равно.
1: Ну, то есть, да, это такое хождение по краю пропасти. И, ну, наверное, больше в научпоп, вот сейчас, скажем, нонфикшн к Москве. А, там что, больше научпопа, наверное. Как бы куда идет все-таки энергия, там, мысли, энергия...
2: Ну, есть все-таки, есть, ну, такие привычно популярные рыночные жанры. Там, self-help, не знаю, эзотерика в разных видах, вот. Обычно, когда что-нибудь не очень хорошо, всякое паранормальное ходит по планете. Вот там, когда были какие-то кризисы, вот там, не знаю, начинался телеканал, мистический канал ТВ-3, все его смотрели, он в какой-то момент бил рейтинги. Вот с книжками примерно то же самое происходит. Что, ну, одновременно с этим, я так понимаю, что рынок сильно переориентировался на покупку прав на Востоке, то есть на китайскую, корейскую, японскую литературу. И не знаю в цифрах, насколько произошло замещение, но от издателей все время слышу про огромные объемы покупки прав там. Ну и плюс и западные правообладатели на четвертый год войны стали гораздо проще продавать права в Россию, чем в 22-23.
1: Это почему? Такое ослабление вот этого вот изоляционного режима или понимание, что все равно украдут?
2: Ну, потому же, почему, не знаю, российских спортсменов стали пускать на какие-то соревнования. Ну, потому... То есть, ну, во-первых, бизнес есть бизнес, во-вторых, ну, в целом не очень понятно, почему они это делали с самого начала, потому что читатель ни в чем не виноват в целом. И, ну, и чем больше книжек, в общем, будет, да, и чем больше переведенных с языков свободных стран книжек русский читатель сможет увидеть, так или иначе, кажется, тем лучше. Но понятно, что санкции, экономика, все, ну, то есть, они не могли. Сейчас, видимо, могут.
1: Рынок по-прежнему монополизирован. Это АСТ и группа Новикова.
2: Насколько я понимаю, да. Но, ну, то есть, больших других игроков, других больших игроков не видел.
1: Ну да, к нему тоже пришли, да? Как это понимать? Это как бы акт дисциплинирования.
2: Ну, пришли и ушли же.
1: Пришли и ушли, да.
2: Ну, то есть мы этого на самом деле не понимаем. То есть мы, с одной стороны, счастливы, что дело издателей завершилось так, как завершилось. То есть никого в буквальном смысле не посадили. Понятно, что у тех людей, которых осудили, все равно огромное количество проблем. И это не то, чтобы победа и радость, но они не сидят, и это хорошо. Весь топ-менеджмент Эксмо, насколько я понимаю, потаскали на допросы, но, видимо, ничего не нашли. И они продолжают работать отлично, значит...
1: Сейчас, на пятом году войны, существует общее культурное пространство, общий культурный контекст, то есть, скажем, сидя на этой выставке, вы чувствуете, что это общий текст культуры, или все-таки это уже два разных потока?
2: Ну, здесь второго потока особенно нет, то есть я, как бы, здесь тот поток, которому я тоже принадлежу последние 4,5 года. Я, на самом деле, не знаю ответа на этот вопрос. Я пытаюсь придумывать способы как-то себя проверять каждый раз. Вот мы в Straightforward Foundation, мы, например, последний open call делали специально для авторов из России, чтобы проверить себя, ну, то есть, насколько там, темы, которые волнуют язык, которым мы разговариваем, вот у нас и у них изменился. Пока кажется, что не изменился. Пока кажется, что нас волнует одно и то же, и мы разговариваем на одном языке.
1: Вам известны какие-то тексты, которые в России сейчас написаны и изданы?
2: Ну, в смысле, нормальные?
1: Да, да. Тексты, я имею в виду, да, не за это.
2: И изданы, не, знаю. Интересно. И изданы, не знаю, честно говоря, потому что я их никак не могу получать, да. То есть, мне кажется, что, ну... То, что при этом тоже, я все-таки, я иммигрант, то есть, ну, тексты на близкую нам общественно-политическую повестку, понятно, что не издаются, они явно пишутся в России, но, очевидно, не издаются. Или издаются случайно.
1: С той стороны, так скажем, с той стороны баррикады, возможно ли, в принципе, создание каких-то значимых вещей в рамках Z-культуры, в рамках военной вот этой прозы, патриотической литературы?
2: Опять, мне тяжело судить. Я все-таки, если в чем и специалист в этом смысле, то по публицистике. То есть я не очень умею судить художественную литературу. Тут, наверное, наверное, есть талантливые люди, которые при этом считают, что война – это хорошо. И ничего с этим не поделаешь. А вот публицистику хорошую, кажется, невозможно делать. То есть ее можно делать, очевидно, находясь в России, но поддерживая то, что там существует, ты просто начинаешь думать, ты поддерживаешь обман, а публицистика, построенная на обмане, это не публицистика. Там это сразу вскрывается. Поэтому вот это, кажется, не очень получится.
1: Цензура в каком виде существует? Это как бы не будет закупок, вот, скажем, ну и понятно, что она сама цензура в рамках там в голове издателя происходит. Но если, скажем, прилетает какое-то уведомление, от кого это? Это Россия, экспертный центр при Российском книжном союзе,
2: Роскомнадзор? Роскомнадзор, наверное. Роскомнадзор, мне кажется, что мне почему-то, я честно говоря, тоже не знаю. Мне кажется, что Роскомнадзор. Нет, ну там с одной стороны есть же это не просто самоцензура, там есть какой-то набор законов, вот что там child free нельзя, ЛГБТ нельзя, что там еще там самоубийство нельзя и так далее и так далее. А вот как его трактовать? Ну то есть раньше казалось, что там понятно, ну, то есть вот в начале всех этих процессов казалось, что да, вот такая книжка, как «Лето в пионерском галстуке», ну, конечно, нельзя. А если немножко люди одного пола за руки держатся, может, можно? Но вот кажется, что эти времена прошли, и сейчас уже проще нельзя. Вот проще не издавать такую книжку.
1: Какие последствия вот этого всего? Вот если попытаться посмотреть вперед на несколько лет. Это постепенный распад культуры. Во-первых, распад на ту, которая здесь, и ту, которая там. И, во-вторых, это постепенная деградация, так скажем, политической мысли, философской мысли, гуманитарной мысли, которая сейчас находится под цензурой и под репрессией.
2: Мне кажется, честно говоря, это никак не связано. Потому что все-таки есть интернет. И то дело, которым занимаются издатели в цивилизованных странах, которой Россия до какого-то момента была или пыталась быть, это мы упаковываем ну, там, некоторые продукты в красивую упаковку. То есть человек, ну, любой человек может пойти и скачать себе пиратский файл как, более-менее какой угодно книжки, ему просто будет не очень удобно его читать, там будет не такая классная верстка и так далее, и так далее. Когда тебе эту книжку издательство приносит в красивом виде вместе с, не знаю, каким-нибудь, ну, там, симпатичным маркетингом, ты понимаешь, что ты не один ее покупаешь, ты часть какого-то сообщества, которое интересуется тем же самым, это все приятная добавленная стоимость, и действительно на этом издатели совершенно справедливо зарабатывают деньги, но к буквально циркулированию текстов, мне кажется, это прямого отношения не имеет. То есть, ну, в конце концов, он люди, не знаю, много лет смотрели телевизор, а потом просто перестали смотреть телевизор. Это не то, что телевизор стал плохим, ну, им просто стало неинтересно, они в другом месте теперь это делают. И мне кажется, что это произойдет. То есть, понятно, что книжки в России, наверное, будут становиться, ну, условно, менее серьезными, что ли, менее интересными, да, то есть менее интересными, менее глубокими, да, будет сплошное развлечение и там, наверное, какая-то пропагандистская литература в большом количестве. Но я уверен, что русскоязычные люди найдут, где почитать.
1: Ну, то есть это, видимо, как-то еще один период в развитии русской культуры, когда, вот, скажем, как в 20 веке, когда она развивается в разных руслах, они расходятся довольно далеко, потом они снова соединяются. Да, и сейчас это тем более, когда существуют все эти платформы, цифровые платформы, интернет. То есть это, как бы, если философски посмотреть из нескольких столетий русской культуры, то это просто еще один эпизод такого разделенного, но, тем не менее, общего контекста.
2: Ну, мы надеемся, что Россия все-таки станет свободной рано или поздно, и там появятся, ну, новые писатели, публицисты и так далее, которые появятся без всякого нашего участия. То есть понятно, что мы каким-то образом, конечно, расходимся, потому что мы, помимо мысли о родине, все равно мы вписываемся в какую-то местную жизнь, там, где мы живем. Мы учим языки, мы читаем другие книги, мы... Ну, то есть нам все равно, ну, там, наши дети ходят в местные школы и смотрят уже не русские мультики и так далее, и так далее. Да, то есть... Понятно, что у нас немножко разные будут интересы. Понятно, что мы по-разному про это говорим, потому что, ну, все-таки нам вот последние 4,5 года можно все, а там можно не все. Но Но мне кажется, что из-за интернета, из-за все равно общности, так или иначе, медиа и достаточного количества площадок, где русская культура и вообще мысль оттуда и отсюда, если это так делить, встречаются, их достаточно, и мне кажется, что такого дикого разрыва нету.
1: Ну, вот это чувство тоже, оно, хотя здесь, на этой ярмарке, не, может быть, и представлена напрямую книга из России, но все равно это создается ощущение некого континуитета, да, некое продолжение.
2: Ну, и как минимум мы знаем, что эти книги в России читают.
1: Да,
2: вот это мы доподлинно знаем. Да.
1: Сигналы оттуда, и, естественно, я думаю, что здесь в контексте обсуждения здесь все равно обсуждаются вещи, мысли, слова, сказанные в России. С учетом,
2: Да, они действительно, наверное, по-разному как-то говорятся сейчас, там формулируются тут и там. Наверное, там люди, которые, не знаю, приезжают оттуда сюда, что все равно возможно. Ну, как-то же разговариваем. В общем, мне кажется, это не так драматично, как было 100 лет назад, когда действительно все-таки люди уезжали совсем в никуда и мало могли оценивать.
1: Ярмарка еще одно из подтверждений этого. Алексей, спасибо за этот разговор.
2: Спасибо вам огромное, да. Приятно увидеться.
1: С нами был Алексей Докучаев, в прошлой жизни сооснователь издательств «Индивидуум» и «Вокурн Букс», а ныне независимый издатель в Европе. А мы продолжим наш разговор уже из студии буквально через мгновение.
0: Программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев и приветствую вас уже из привычной студии «Радио Свобода». Говорим мы о Пражской книжной башне, ярмарке неподцензурной русскоязычной литературы, которая уже в третий год проводится здесь у нас в гостеприимной Праге. Об ее эволюции рассуждает ее организатор Александра Вахрушева.
3: Ну, за эти три года мы видим, насколько увеличилось количество новых издательств. И мы это видим по нашей ярмарке. Я думаю, что и вам заметно. Даже по сравнению с прошлым годом, у нас в этом году уже 36 участников на 28 стендах. Это такая немножко коварная арифметика, но дело в том, что несколько издательств представляются на одном стенде, потому что они только открылись, они новые. Им важно представить только свои первые книги, и дальше они надеются работать и расширяться. И в связи с этим я просто вижу расширение представительства русскоязычных издательств за рубежом. Они увеличиваются в размерах, выходит еще больше книг. Самые сильные тексты останутся с нами и проверены будут десятилетиями. Но этих текстов должно быть много. Да? Поэтому мы видим, что, да, это можно сказать, что эта индустрия, она расширяется, издательств, авторов становится больше, каналов для дистрибьюции нужно больше. Ярмарка – это один из каналов, очень важных каналов, где происходит нетворкинг, где происходит общение писателей с читателями, где рождаются какие-то новые смыслы для следующих книг, где, безусловно, вы видите много семей с детьми, и детская литература, и билингвальная литература сейчас становится одной из мейнстримовых для иммигрантского сообщества, потому что те, кто выезжает со своими детьми, они, конечно, дети уже начинают жить в пространстве другого языка, той страны, куда они приехали. Но если родители хотят сохранить этот язык, родной язык, русский язык для своих детей, то это билингвальная литература.
0: Это была Александра Вахрушева в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется филолог, журналист, литературный критик Николай Александров, один из участников этой ярмарки. Коля, приветствую.
4: Привет, Сережа. Привет.
0: Я хотел, вот очень многие говорят, вот что как бы дух нон-фикшн возродился в пражском районе Карлин. Можно ли действительно сравнивать по как бы социальному наполнению, по нетворкингу, по тусовке, условно говоря, людей, которые собрались на Пражской книжной башне, с уже, так сказать, ставшей легендарной, продолжающейся, но уже в другом формате, знаменитой московской ярмарки интеллектуальной литературы?
4: Я думаю, что можно. Хотя, конечно, это пока еще вещи несравнимые. Но все-таки ярмарка нон-фикшн в лучшие времена необыкновенно представительна. И дело даже не только в, собственно, гуманитарном российском сообществе, для которого всегда ярмарка нон-фикшн – это безусловный праздник. Но и если иметь в виду, допустим, представительство зарубежных издательств, и которое, в общем, исчезло относительно недавно все-таки. Отчасти этого зарубежного представительства не хватало и в Праге. Хотя все-таки в разговорах, которые были в Праге, принимали участие и с чешской стороны целый ряд авторов. И Алена Махонина, например, представляла свой новый роман. Алена Махонина написала замечательное совершенно документальное повествование, наверное, так скажу, «Хелла», которое вышло, кстати говоря, в России. Она представляла новую книгу, которая еще не переведена на русский. Или, например, Олаф Кюля говорил о своей книге «История России, увиденная с конца», да, «Z».
0: Да.
4: Иными словами, полной изолированности как будто и не чувствовалось. Но зато чувствовалось другое. Чувствовалось, что вот эта интеграция в европейский гуманитарный мир, которая существовала и которую приходится сейчас восстанавливать, что этот процесс идет. Это одна очень важная вещь. Вторая очень важная вещь, о которой я, собственно, сказал применительно к ярмарке нон-фикшн. Это действительно был праздник гуманитарного сообщества в первую очередь. Культура, ну и вообще эта гуманитарная сфера, она живет не только отдельными участниками, отдельными акторами. Мы же все-таки говорим о какой-то среде. Среда эта невозможна без коммуникации. Оказывается, что цифровое общение недостаточно для того, чтобы, если угодно, почувствовать эту почву. Я прошу прощения за некоторый архаизм, но иначе как будто и не скажешь. Но почувствовать некоторую платформу, некоторую общность. И вот, как мне кажется, на Пражской книжной ярмарке это все-таки было заметно. Постепенное преодоление этой разрозненности, которая, разумеется, усилена условиями иммиграции. Люди все-таки разбросаны по разным странам. И если мы посмотрим на участников Пражской книжной ярмарки, мы увидим, что люди приезжали из самых разных стран. Из Грузии, из Греции, из Америки, из Канады, из Германии, из Франции. Иными словами, география местонахождения участников, она весьма обширна. И почувствовать в этих условиях вынужденной разрозненности некоторую общность, мне кажется, чрезвычайно важным. И вот этот как бы недавний тренд отмена культуры и прочее, как мне кажется, он постепенно преодолевается, и это чрезвычайно, с моей точки зрения, значимая вещь.
0: Ну, здесь, да, еще очень важна география, потому что Прага, она настолько центральна, что, так сказать, сюда достаточно просто из Балканского региона добраться, из севера Европы. Вот, она очень центральна и хорошо соединена, и действительно, вот эта развиртуализация, потому что действительно можно культурный процесс осуществлять на цифровых платформах, и книгу издавать можно, не видя друг друга, как бы все виртуально. Но вот этот процесс развиртуализации наполняет жизнью, кровью, соком, да, вот эти 3 дня, которые были. А можно ли сказать, что сейчас, к 26-му году, процесс культурного производства русской культуры переместился на Запад из России? Понятно, что в России сейчас больше тиражей, выше тиражи, да, естественно, как бы несопоставимы чисто в численном, а если в качественном измерении?
4: Мне кажется, здесь два аспекта. Во-первых, мы видим, что сейчас в России как раз гуманитарная сфера на наших глазах разрушается. Но это очевидно. И в сфере образования, и в сфере культурных институций, и в сфере книгоиздательства, потому что издатели сегодня боятся или осторожничают, или не всегда могут издавать все то, что они хотят. Существуют трудности с правами, существуют уже, собственно, уголовные процессы, да, и мы уже стали свидетелями по самым разным поводам и по самым разным статьям, учитывая, конечно, совершенно особенную юридическую ситуацию в сегодняшней России. В принципе, книга или автор может пострадать из-за чего угодно. Ну, если уж говорить о Пражской книжной ярмарке, Алексей Докучаев, который вот когда-то возглавлял издательство «Индивидуум», и этот известный процесс и скандал вследствие.
0: Ну, собственно, да, он и был у нас в первой части программы, как раз мы с ним поговорили о деле издателей.
4: Это, к сожалению, та реальность, в которой существуют издатели. И я знаю, многие даже академические книги выходят с большим трудом, или во всяком случае сами издательства, издавая иногда очень специфическую филологическую или философскую литературу, вдруг неожиданно задумываются над тем, может эта книга послужить поводом для каких-нибудь репрессий административных или даже уголовных. Ну, что там далеко ходить, Сергей? Вы же знаете последний скандал, например, в Институте философии, да, который затронул очень многих. И когда, казалось бы, такая далекая тема, как переводы Аристотеля, да, послужила для уголовных дел. Понятно, что не только на самом деле, что как всегда, или не как всегда, но очень часто, разумеется, есть некоторая, иногда персональная подоплека у тех дел, которые возникают. Ну, достаточно вспомнить сегодняшний список друзей Марата Гельмана, которые подвергаются репрессии. При том, что вроде бы как публично об этом не заявлено, а де-факто эти притеснения уже
0: существуют. Де-факто, да, это об этом действительно можно сказать. И вот это дело, которое начато в связи с фестивалем «Слово ново», и все участники его, они фактически одной краской здесь замазаны и лишены в большой степени гражданских прав. Вот, это вот этот, но новация этого лета, которая, может быть, недостаточно прошумела, но, по крайней мере, многие участники всего этого были на Пражской книжной ярмарке.
4: И самое главное, что у многих из них нет даже статуса иноагента. Я понимаю, что это сам по себе статус довольно абсурдный, и уже все забыли о том, когда этот закон об иноагентах принимался, и как успокаивали российскую аудиторию, что, мол, существует этот опыт и в других странах, хотя, конечно, он несопоставим вообще, это совершенно две разные параллельные вообще плоскости, но сегодня статус иноагента – это по существу статус врага народа, чего уж там говорить. Вот. Но оказывается, что даже и вот без этого объявления человека вполне можно подвергнуть каким-то притеснением, ущемлением административным, а иногда даже, собственно, и уголовным. Или последнее дело с «Новой газетой». Когда «Новая газета» объявлена иностранным агентом, но включены туда по очень странной причине, и, значит, и, вернее, по понятной, конечно, причине, и сотрудники, авторы, которые принимают участие. При том, что сами они вроде бы иноагентами не являются. Тем не менее, они вынуждены теперь, значит, свои посты, статьи или выступления сопровождать этими всем известными плашками. Иными словами, гуманитарная среда, она сегодня находится под постоянным давлением. Она очень сильно ущемлена. И повторяю, что это касается самых разных сфер жизни. И книгоиздательства, и академической науки, и просвещения в целом, и школьного образования. И это усиление изоляции, без которой на самом деле невозможно ни существование без открытости, без общения, без коммуникации невозможно ни существование в гуманитарных науках, ни, разумеется, и в естественных также. И поэтому, несмотря на то, что в России появляются и продолжают выходить совершенно удивительные книги, тем не менее, вот это ущемленное или подавленное состояние, оно все более и более ощущается. И в этом смысле, да, действительно, на тех издательствах, которые сейчас находятся за рубежом, в общем, действительно лежит груз ответственности. Не только за смелое политическое или социальное высказывание, не только то, что берут на себя средства массовой информации, да, то есть правда, которая противостоит пропаганде. И вот этому пропагандистскому давлению уже российских властей. Но на самом деле, как и это, кстати говоря, видно и по ассортименту книг, которые можно было увидеть на Пражской книжной ярмарке, Это уже и достаточно серьезные исследования, и исторические. Ну, достаточно назвать новую книгу Шимова и Шарва о австро-венгерской империи.
0: Австро-Венгрия, да, это переиздание, оно очень дополненное, да. Здесь, да, и вообще, я уточню, меня впечатлили цифры. 30 издательств и 1500 наименований новых книг.
4: Да.
0: Меня впечатлило, что только за год издательство «Исия», да, вот где Сергей Поройков, издало, по-моему, что 140 наименований книг за последний
4: Да.
0: год. Так
4: И,
0: что вот это
4: кстати,
0: вот, да.
4: оно во многом, в частности, если вы уже упомянули, оно удивительно и видно, насколько разного рода эти книги. Здесь, например, воспоминания Оксаны Кривошейной совершенно удивительные. Да, Ленинград послевоенный, Ленинград 60-х годов и история иммиграции. А рядом с этим, например, книга забытого Дмитрия Бакина «Пропадение пропотом», который
0: Да.
4: когда-то очень сильно прозвучал. И книжка, которая вышла в 2016 году, воспринимается сегодня, как ни странно, как книжная новинка. Потому что помимо рассказов Дмитрия Бакина, у которого, в общем, такая довольно любопытная и сложная судьба. Человек, который работал дальнобойщиком, который был абсолютно замкнут и герметичен и сторонился вообще всякого публичного или коммуникативного участия в литературной жизни, который уже рассматривался многими как такой новый Андрей Платонов,
0: Да.
4: и который рано ушел из жизни и погиб, и он как будто выпал из литературного процесса. И вот это воспоминание или напоминание о нем чрезвычайно, чрезвычайно важно. Или, с другой стороны, говорит не «Москва» книга Виктора Мучника, да? Это как будто та Россия, о которой, наверное, может быть, отчасти страшно или неудобно говорить внутри самой России, при том, что действительно эти книжки продолжают выходить. Я уже не говорю о теме, о сталинском времени, теме репрессий, если уж мы заговорили, допустим, на историческую тему. И рядом с этим презентация переводных изданий, разговор о том, каким образом переводить с других языков, и, как я уже сказал, возвращение или попытка восстановления этого гуманитарного общения. И вот издательство «Фреш Ферлак» представила новые романы Иэна Макьюина в переводе
0: Да.
4: Владимира Бабкова. И это тоже, в общем, для меня, во всяком случае, чрезвычайно радостный знак.
0: Или книга Джонатана Литтла о Буче, которая сделана в издательстве
4: Да, да,
0: «Медузы»
4: да.
0: и которая получила первый приз за оформление. Там
4: В общем,
0: фактически структура
4: иными словами,
0: гранита на
4: такое
0: обложке.
4: немного. Да, очень много примет, которые говорят вот о постепенном, если угодно, преодолении этого шока и попытке что-то делать. Гораздо меньше в Праге, по крайней мере. В Праге я в первый раз, у меня скорее более опыт двухгодичной берлинской книжной ярмарки. И я думаю, что вот новое, если состоится, а я надеюсь, что все-таки будет очередная берлинская книжная ярмарка весной,
0: Она в
4: интересно.
0: мае, да?
4: Да, Бабель-Плац, да. Интересно, подтвердится ли этот тренд, попытка все-таки разобраться не вот в этих бесплодных дискуссиях и нападках друг на друга, а в более как бы таком аналитическом разговоре, да, ну и уж на самые разные темы, на юридические темы, как мы оказались, допустим, в бесправии, да, одно из мероприятий было этому посвящено. Или,
0: Как раз, да,
4: допустим,
0: вот эта книга Елены Лукьяновой о Конституции издательства Свободного университета.
4: да, размышления вообще о солидарности, не солидарности. Это во многом даже воспринимается действительно как лекция. То есть целый ряд тем. Притом это не значит, что это не закрывание глаза на тот контекст, в котором мы находимся, да? тема войны все равно присутствует, так или иначе.
0: Мы о ней поговорим в следующей части как раз о теме войны. Сейчас я хотел просто последнюю часть в этой затронуть. В том числе мне очень было интересно видеть, там представлен в том числе был стенд «Имкопресс», да, легендарного парижского издательства. А в какой степени происходящее сейчас напоминает 60-е и 70-е воспроизводство русской культуры и умножение русской культуры эмигрантскими издательствами? И издательства НТС, и Имкопресс, и то, что проферы сделали, да, в свое время. Я, например, когда я оказался на Западе еще до распада Советского Союза, я должен сказать, что у меня лично это произвело переворот. Это я являюсь плодом вот этого вот переворота, когда я приехал в Америку в конце 80-х, и на меня обрушился вал вот этой переводной эмигрантской литературы, да, от Шаламова до все вообще. И это у меня был переворот в сознании. Вот я думаю, можно ли сравнить, или сейчас это даже нечто другое, нечто большее. Это уже не там издат, а какой-то тут издат, вообще издат.
4: Я думаю, что есть некоторое безусловное и ощутимое различие. Если говорить о 60-х, 70-х годах, когда все-таки вот некоторые барьеры, когда железный занавес не был преодолен, но тем не менее каким-то образом пошатнулся, да, то есть полного преодоления-то все равно не получилось. Но, во всяком случае, знакомство с зарубежной литературой, с издательством «МКПресс» или с издательством «Ардис», это был такой вот глоток свободного чтения, обращение к тому, что никоим образом не существовало в советской действительности, что, условно говоря, провозилось и появлялось в Советском Союзе подпольно. Мы же помним, что не только архипелаг ГУЛАГ Солженицына или Лолита Владимира Набокова были, так скажем, подцензурными, да, изданиями. А уж за архипелаг ГУЛАГ, в общем, даже и статьи давались, как известно. Да. Какое-нибудь распространение. Да? Но даже Библия, Сергей, может быть, вы помните, да, эти разного рода издания, как правило, протестантских издательств западных, на тоненькой-тоненькой бумаге.
0: На папиросной бумаге, я помню, у меня была эта Библия на папиросной бумаге, вот такой толщины. Вот, удивительное издание, шедевр полиграфический, прекрасно читаемое, легкое. Это так для меня, на меня оказало большое влияние, именно даже само издание этой Библии.
4: Вот, так что это все памятно. И, конечно, тут, например, «Альманах минувшее», да, совершенно удивительно. Сегодня это уже памятник, конечно, который, кстати говоря, с моей точки зрения, нужно переиздавать. Эти 30, по-моему, томов «Альманах минувшее», который сначала издавалось во Франции, затем, кстати говоря, последние же тома выходили в России, целый ряд других сборников выходил в России. Но, тем не менее, это было для многих таким открытием. Сегодняшняя ситуация, опять-таки, если сравнивать с 60-ми и 70-ми годами, она несколько иная. Это же ситуация памятная еще всем свободы и доступности практически любой литературы, да, которая вдруг неожиданно перестала быть доступной в тех масштабах, в которых она была доступна еще совсем недавнее время. Да, и перемещение этого центра в неподцензурной литературы, свободной литературы во всех областях, в самых разных, на Запад. И поэтому, если мы посмотрим на, ну, допустим, на патриархов книгоиздания, ну вот, Сергей, вы упомянули «Имкопресс», но я же помню и с одной стороны, «Рассвет Имкопресс», ну, «Альманах минувший» я уже упомянул, да, и необыкновенную деятельность Струве по развитию, собственно, этого издательства, в перемещении его в Россию, и теперь новая жизнь, которая на самом деле во многом сказывается и на издательской политике. Об этом, в частности, говорил Андрей Макаров, представляя новую книгу Дмитрия Веденяпина. «Имкопресс», которая обращает внимание, в частности, и на те голоса, или на тех авторов, которые оказались в эмиграции, которых она издает. Вот это возобновление этой жизни оказывается чрезвычайно важной. Другое дело, что многие вещи не возобновляются. Сейчас трудно себе представить, каким образом возможно ли восстановление, например, не знаю, там, знаменитой русской мысли.
0: Да.
4: Я еще помню в совершенно другом виде и застал ее в 90-х годах. Вот. Но не говоря уже о том, что по странному стечению обстоятельств в музее Андрея Белого, который я тогда в 90-х годах делал, да, как раз приносили стопки этой русской мысли, потому что было непонятно, каким образом в свободной или в постперестроечной России кому и как русскую мысль возобновлять. Но зато появляются новые средства массовой информации, которые вот действительно интегрируются в этот мир. И в свою очередь, на самом деле, передают опыт свой и издательских стратегий передают тем издательствам, которые существуют на Западе уже достаточно давно. И можно посмотреть, например, на издательство «Edition Turgenev», да, которое, в общем, выпускает не только книги, связанные, ну, разумеется, связанные с французской культурой, со старой миграцией, но во многом ориентирована и на современную ситуацию. И не случайно, например, редактором поэтической серии издательства «Edition Turgenev» является на сегодняшний день Евгения Лавут, которая известна, в частности, и замечательным порталом «Слова вне себя», и поэтическим фестивалем, который кочует из Берлина в Прагу, и который, в общем, уже такое отдельное самостоятельное явление, и тоже, кстати говоря, очень важное, да, и то, что Пражская книжная ярмарка открывалась книжным фестивалем, Берлинская книжная ярмарка вот этого прошедшая в Берлине, она закрывалась поэтическим фестивалем, который вызывает такой, в общем, интерес и резонанс. Это, мне кажется, тоже важные всякие вещи.
0: Да, действительно, и поэтические чтения, которые были на протяжении Пражской книжной башни, тоже для меня такие highlights, вот, самые запоминающиеся и эмоционально сильные ядра всего этого. Николай, спасибо. Мы сейчас продолжим наш разговор буквально через мгновение и сделаем небольшой перерыв. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о книжной ярмарке «Пражская книжная башня», которая только что прошла у нас в Праге, и шире о судьбах русской культуры и русской литературы. О том, как эволюционировала Пражская книжная башня, и является ли она эмигрантской или общеевропейской, глобальной, универсальной темой, рассуждает писатель и журналист Андрей Шарый.
5: У меня, Антон, довольно контрастная точка зрения на то, что происходит. С одной стороны, бесконечно приятно следить, как развиваются такого рода начинания силами очень небольших команд, энтузиастов, которые изо всех сил работают над тем, чтобы образованная литературоцентричная русская комьюнити существовала. И это ведь не единственная, самая большая и, может быть, самая достойная, но не единственное такого рода мероприятие в Европе. Есть еще и ярмарка в Берлине, есть еще и мероприятие в Париже, в Амстердаме. Поэтому это, конечно, надо приветствовать. Для тех, кто живет в Праге и кто вращается в этих кругах, конечно, тут из трех человек четверо знакомых. То есть ты тут, в общем, проводишь время еще как на светском таком мероприятии, потому что тут полно друзей, они приезжают отовсюду. И все это бесконечно, бесконечно приятно. С другой стороны, у меня есть ощущение, что сам круг читателей и потенциал этого русскоязычного рынка, он, конечно, очень ограничен. То есть это, если мы говорим о Европе, это какой-то 1 или 2 миллиона русскоязычных людей, это несколько сотен писателей. И с этой точки зрения такого рода приятные, понятные, интересные нам литературные процессы, они отчасти напоминают такой своего рода караван, который кочует по Европе, там одни и те же имена, одни и те же, более-менее одни и те же темы, пусть они и актуальны, но тем не менее есть ощущение того, что этот рынок, когда он стабилизируется, видимо, пройдет еще какое-то время, он все равно будет конечным, все равно будет ограниченным. Два самых больших русскоязычных рынка для тех людей, которые находятся вне пределов России, потеряны по понятным причинам. Это российский рынок и украинский рынок. Поэтому сейчас, мне кажется, существует еще вот эта инерция, когда люди приехали, они прожили 2-3 года, 4 года. И есть такое еще вот инерция приезда и инерция и желание делать вот такие большие дела.
0: Это был Андрей Шарый в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы продолжаем нашу беседу с Николаем Александровым, филологом, журналистом и литературным критиком. Николай, вот сейчас хотелось бы поговорить о той теме, к которой мы уже подходили в предыдущей части нашей беседы. Как русская культура, русская литература, в частности, и то, что мы видели на ярмарке, осваивает тему войны? Вообще подходит к теме войны, да? Заголовок я выбрал, естественно, это знаменитая поэзия «После Освенцима», а в русской, в нашем случае, это литература «После Бучи». Насколько вообще способна русская культура осмыслить, переработать вот эту травму? Не только, может быть, говоря об украинской войне, не только говоря о Буче, хотя они в первую очередь, да, вообще о всем геноциде, происходящем сейчас. Но в целом, и если вспоминать другие травматические опыты русской культуры.
4: Это действительно, да, очень серьезная тема, потому что она многоаспектная. Если мы будем вспоминать 22-23 год, многие сталкивались с этим ощущением, во-первых, необыкновенного стыда и невозможности, в принципе, об этом говорить. Это первое. Второе – ощущение разрыва, абсолютного разрыва и тяжелые переживания этого разрыва. В-третьих, честно говоря, я не вполне понимаю, даже и сейчас, по прошествии уже 4 с лишним лет, каким образом эти связи возможно остановить, восстановить, и как они будут восстанавливаться, и какие ментальные изменения должны произойти. Это действительно очень сложно. Но в частности, и те люди, которые оказались в эмиграции, и те, для которых это действительно одна из самых больных тем, и которая очень многими тяжело переживалась, с одной стороны, вынужденного молчания и стыда, и с другой стороны, невозможности просто замалчивать эту тему. Мне кажется, что именно они могут быть, вот, ну, если угодно, такими двигателями этого процесса, по крайней мере, попытки преодоления этой чудовищной совершенно трагедии. Предложение, ну, хотя бы чего-то, каких-то методов изменения, да, или способов вот, преодоления того, что произошло. И это с одной стороны. С другой стороны, видно, что вот вслед за шоком и вслед за невозможностью просто об этом говорить, и невозможности говорить не только, собственно, о войне, а невозможности говорить на какие-то общие гуманитарные темы, в привязке, в частности, к российскому культурному опыту, от которого все равно же никуда не деться, он существует. Но он сам оказался в этой ситуации дискредитирован по вполне понятным причинам. Наступает, как мне кажется, все-таки несколько другое время, не просто такой депрессивной подавленности, а попытки найти выход из этого положения. И это касается как, собственно, самой войны, так и, собственно, попытка какого-то, ну, я не знаю, гуманитарного и культурного преодоления. Потому что война все равно продолжает присутствовать. Но она уже теперь присутствует не просто как шок, а как нечто, что требуется... И даже не просто пережить, а переработать в себе, преодолеть, найти какой-то выход. Но о каком бы событии практически к Пражской книжной ярмарке мы не заговорили, эта тема в той или иной степени существовала. Причем даже тогда, когда, казалось бы, это не вполне очевидным. Иногда это буквально присутствовало. Но вот я, например, на Пражской книжной ярмарке представлял лауреатов премии этого года, роман Ксении Букши «Маленький рай» и роман Александры Крашевской «Колыбельная по Мариуполю». И, конечно же, эта тема звучала. Но и в самом выступлении Александра Крашевской чувствовалась эта необходимость преодоления, потому как уже ощущение того, что одна из вещей, которая необходима, переосмыслить, если угодно, и по-другому на нее взглянуть, это та ненависть, которая вполне закономерно рождается. Но вот все-таки найти нечто, что больше этой ненависти, оказывается чрезвычайно важно. И об этом Александра Крашевская говорила. И об этом, в частности, ее страшная книга. Потому что это не только отдельные поломанные судьбы, а это, как сама Крашевская говорит, это история коллективной смерти. Это история погибшего города. Все-таки город, в котором жило 500 000 человек, сегодня насчитывает около 20 000 зрителей. Город, который разрушен. И, разумеется, это не единственный разрушенный город в Украине.
6: Да.
4: И Ксения Букша, которая пишет, с одной стороны, вроде бы погружает нас в некий условный балканский мир, но на самом деле это все тот же опыт войны. Или даже, наконец, вот последнее, что я хотел сказать, еще одна тема, конечно, существует, и мне кажется, об этом тоже очень важно сказать в продолжении этой темы войны. Вот, допустим, Валерий Панюшкин представляет свою новую книжку «Лемпа». Продолжение его удивительной совершенно книги «Остров Лемпа». И как сам Валерий Панюшкин говорит, что для него один из самых драгоценных откликов был отзыв, дошедший до него Жени Беркович, которая сказала, что вот эта книжка «Остров Лемпа», первая книжка Валерия Панюшкина, помогала ей, собственно, выживать. И это, оказывается, чрезвычайно важно. Так вот, вторая часть, те же самые герои, все, трое детей, уже выросшие, подросшие, но контекст совершенно другой. Если «Остров Лемпа» обращается к событиям довоенным, то «Лемпа» и продолжение этих детских приключений – это начало войны в 22-м году. И с этого, собственно говоря, с описания или разговора об этой катастрофе эта книжка и начинается. Но, с другой стороны, она дает и надежду. Потому что ведь главное, что там происходит, нити, которые связывают, одна из нитей, которые связывают небо с землей, и благодаря которому происходит масса всяких страшных вещей в мире, она оборвана. И вот дети пытаются ее восстановить, эту нить, для того, чтобы восстановить.
0: Да. А у меня, знаешь, очень одно из самых сильных впечатлений вот этой связи культуры и войны, и одновременно русского, российского, русскоязычного, украинского мира стали стихи Игоря Померанцева, вот, коллега по радио «Свобода», поэта замечательного, он рожден в Киеве, и у него вот этот цикл, который, отрывки из которого читал, «Ампута», ампутированное слово, об ампутантах, о тех украинцах, о мирных жителях, о воинах, которые потеряли свои конечности. И там ампутация русских стихов идет. Он берет классические стихи советских и русских поэтов, например, «Враги сожгли родную хату». А после Бучи, после Мариуполя «Враги сожгли родную хату» уже совершенно иначе прочитывается. И он вписывает вот эти вот русские тексты классические, которые у нас, от которых у нас там слезы наворачивались на глаза на протяжении всей нашей жизни, они переиначиваются, совершенно иначе читаются, и там смешан русский и украинский язык тоже в стихах. Или это, естественно, там тоже в том числе вот это вот постыдное стихотворение Бродского «С катертью вам слово, не цитируемое, рушником дорога», ну, вот это вот «На независимость Украины» тоже оно, да, совершенно иначе прочитывается считывается из 2022 и из 2026 года, как и весь феномен имперскости Бродского. Вот. И в этом отношении, мне кажется, это очень интересный и очень такой напряженный, драматический опыт переживания этого разрыва, и в том числе разрыва русской и украинской культуры.
4: Да, и мне кажется, что здесь опять-таки опыт преодоления и какого-то опыта выхода из этой ситуации чрезвычайно важен. И восстановление, ну или во всяком случае память о каких-то связях, которые, безусловно, были и существовали, и важными оказывались и для украинской культуры, и для российской, и прочее.
0: Ну что ж, спасибо большое. Николай Александров, филолог, журналист, литературный критик, был с нами на связи. И мы надеемся еще раз увидеться на этих волнах. Ну и в завершение личные впечатления с книжной ярмарки. Бродя 3 дня по ее стендам, встречая десятки знакомых лиц, я думал, что термин «там издат» уже не годится. Для нас он «тут издат». Место жизни русскоязычной литературы и культуры здесь и сейчас. И не только русскоязычные. Я видел книги на украинском, белорусском,

0: золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток. Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 16 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Партия «Яблоко» раскритиковала план голосования на выборах в Государственную Думу России, предложенный оппозиционными политиками Максимом Кацем и Юлией Навальной. В Беларуси освобождены 25 политзаключенных в обмен на снятие американских санкций с двух белорусских предприятий. Российский историк русской кухни Павел Сюткин приговорен к 6 годам колонии за пост о военных преступлениях, совершенных армией России в украинском городе Буча. Также сегодня.
1: Это ли не чудо и это ли не работа имени? 25 студентов, каждый из которых получает стипендию имени Павла Кушнера.
0: В Лондоне пройдет очередной симфонический концерт, организованный стипендией Павла Кушнера. Выборы разных уровней в России, в том числе в Государственную Думу, начинаются уже послезавтра. Живущие за границей оппозиционные политики Юлия Навальная и Максим Кац опубликовали совместную стратегию голосования на выборах в Думу, главный принцип которой – принять участие в выборах и проголосовать по партийным спискам за любую партию, кроме партии «Единая Россия». Навальный и Кац составлен также список рекомендаций по голосованию в одномандатных округах. По их мнению, это те кандидаты, которые имеют наибольшие шансы противостоять кандидатам от «Единой России». И вот как эти рекомендации в своем заявлении описал Максим Кац.
2: Если засушат оппозиционную явку, а приведут свою, они могут в регионах с честным подсчетом остаться на первом месте и с приличным результатом. Так вот, по округам в большинстве случаев у нас есть кандидаты, за которых можно голосовать безо всяких компромиссов. По большей части в нашем списке кандидаты от «Яблока». Настоящие антивоенные кандидаты, которых уже поздно снимать, и за которых можно голосовать безо всяких конфликтов с совестью. Не везде так. Где-то нам пришлось искать наименьшего мудака. Где-то буквально транспортиром измерять и сравнивать угол зиги. У кого зига поменьше? Но это редкость. Как правило, если в округе нет яблочника, то есть безобидный дедушка-коммунист. А иногда есть такой кандидат, который и не зигует, и победить пытается. И даже в таком регионе, может, и шанс у него есть. В таком он идет, где считают голоса. Во всех округах мы даем рекомендацию по голосованию против начальства. Везде это голосование важно и везде будет иметь последствия. По абсолютному же большинству округов для голосования против начальства не придется зажимать нос. Мы точно знаем, именно такая стратегия, консолидированное протестное голосование, способна нанести системе самый болезненный удар.
0: Это был российский оппозиционный политик Максим Кац.

0: Руководство партии «Яблоко», которое выступает за то, чтобы голоса подавались только за кандидатов именно от «Яблока», а в остальных случаях бюллетени либо портились, либо оставались пустыми, резко раскритиковало стратегию Каца и Навальной, назвав ее вредной и опасной. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков говорил об этом на встрече с избирателями в Петербурге, а также в самом конце специального стрима на YouTube-канале «Яблоко» накануне начала выборов. Рыбаков особо подчеркивал, что Кац и Навальный дают свои рекомендации из-за границы.
1: Нам по жизни оппонируют часто и известные, и популярные люди. Ну, жизнь такова. Я всем хочу сказать, что мы в России. Мы с вами, мы никуда не уезжаем и никуда не уедем. Но я хочу сказать, что ведь мы вместе с вами несем на себе результаты тех законов, которые будут принимать эти будущие парламентарии. Те, кто вам советует, чаще всего не в России. Вы в России. Вы никуда не уезжаете. И законы, которые будет принимать эта Государственная Дума, на тех, кто не в России, не отразятся. А вам они ударят по голове. Сделайте так, чтобы хотя бы сами себе по голове не бить. Когда вы получаете бюллетень, вы делаете с ним то, что вы с ним хотите. Но если вы ставите галочку конкретной партии, эти голоса идут в пользу этой конкретной партии. Кроме того, вы не просто поддержите эту партию. Она не просто вашими голосами будет политически заявлять о своей высокой поддержке и от вашего имени принимать законы. Вы еще и финансировать будете в течение ближайших 5 лет, потому что российский закон таков, что финансирование из бюджета партии, преодолевших 3%, зависит от того, сколько голосов она получила на выборах. Вы еще и финансировать эту партию будете вашим голосом. Если ваш голос не уйдет никакой партии, вы не будете никого финансировать.
0: Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Ну и для полноты предвыборной картины короткое заявление одного из лидеров нынешней российской оппозиции, главы партии ЛДПР, председателя Думского комитета по внешним связям Леонида Слуцкого.
2: Мы, ЛДПР, оппозиционная партия, но мы всегда говорим правду. Этому нас научил великий Жириновский. Кому-то, возможно, это не нравится, но то, что мы говорим правду, точно оцениваем любую проблему и знаем, как быстрее и эффективнее ее решить, делает нас непохожими на других.
0: Это был глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Добавлю, что, как сообщает издание «Медуза», анонимная хакерская группировка «Сиклик» заявила, что получила доступ к информационной инфраструктуре Центризбиркома России и его подрядчиков, отвечающих за разработку государственной системы «Выборы 2.0». Хакеры утверждают, что скачали внутренние документы, конфигурации серверов, пароли и переписки сотрудников. Полученные в результате взлома материалы они передали изданию «Важные истории». Это издание подтвердило подлинность документов и готовит на его основе расследование о том, как устроена российская избирательная система. Напомню, об этом сообщает «Медуза». Время свободы. В Беларуси сегодня освобождены 25 политических заключенных в обмен на снятие американских санкций с 2 белорусских предприятий. Об этом сообщил побывавший в Минске с визитом специальный посланник президента США Джон Коул, поблагодаривший белорусского лидера Александра Лукашенко, с которым у него состоялась личная встреча.
3: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с 2 белорусских компаний.
4: «Лакокраска» и «Беллесбумпром».
3: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
0: Это был спецпосланник президента США Джон Коул. Среди освобожденных политзаключенных бывший следователь Евгений Юшкевич, бывший директор информационного агентства «Белопан» Дмитрий Новожилов, бывший заместитель директора этого агентства Андрей Александров, его жена Ирина Злобина, основатель и бывший директор площадки «Арт-Сядзиба» Павел Белоус, бывший генеральный директор издания «Тутбай» Людмила Чекина, а также Татьяна Кузина и Яна Пинчук. Это уже пятый раунд освобождения политических заключенных в Беларуси в обмен на снятие американских ограничений на деятельность белорусских компаний и предприятий. При этом сам Лукашенко на встрече с Джоном Коулом, естественно, категорически отрицал, что в Беларуси есть политические заключенные и что в стране продолжаются массовые репрессии.
5: Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда.
0: Это был Александр Лукашенко. Еще одной темой его переговоров с Джоном Коулом была судьба застрявших в Ситибанке 44 миллионов долларов, которые должны быть перечислены одной из белорусских компаний. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, как это сделать, заверил Коул Лукашенко. И добавлю, что по состоянию на сегодняшний день правозащитный центр «Весна» признавал политическими заключенными в Беларуси 912 человек. Джон Коул отметил, что когда все вопросы будут решены, на свободу выйдет еще большее число людей, ну а Соединенные Штаты продолжат снятие санкций с Беларуси. Тем временем в России историк русской кухни, публицист и блогер Павел Сюткин приговорен к 6 годам колонии общего режима по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии. Поводом для уголовного преследования Сюткина стала сделанная в апреле 2022 года запись в телеграм-канале «Русская кухня. История» о войне в Украине, в которой говорилось о массовых убийствах мирных жителей Бучи. Вину Павел Сюткин не признал, рассказывает Дмитрий Новиков.
6: Российский публицист, кандидат исторических наук Павел Сюткин, находясь в здании Московского суда и обращаясь к присутствующим в мае 2026-го, говорит о том, что сейчас в России, по его мнению, является самым тяжелым политическим преступлением.
7: Единственная и главная причина для моего ареста – это то, что я говорил о путинской войне, писал о ней правду. Что является сегодня в России самым тяжелым политическим преступлением?
6: Правозащитники признают преследование публициста незаконным и политически мотивированным. По версии следствия, Сюткин разместил в своем телеграм-канале публикации, которые, согласно психолого-лингвистическим исследованиям, как было заявлено в суде, содержат ложную информацию об армии России. Поводом для ареста Павла Сюткина стала публикация в его телеграм-канале от 19 апреля 2022-го. Историк написал об убийстве гражданского населения в Буче, провел прямые параллели войны Путина с войной Гитлера и сделал вывод по поводу происходящего с российским обществом. Оно, как считает Павел Сюткин, тяжело больно.
8: Давайте задумаемся, что сегодня представляет из себя российское общество. Обычная страна, обычные люди, скажете вы. Боюсь, что не совсем. Не будем лукавить. Российское общество тяжело больно. Но ведь эта болезнь не пройдет за один день. И отравленное фашизмом российское общество не вылечится по мановению волшебной палочки. Рано или поздно зомби ТВ будет выключено, а обществу предстоит жесточайшая ломка. Я даже боюсь представить себе, что будет происходить с людьми, которым в течение десятилетия прививалась ненависть ко всем окружающим странам и народам.
6: Павлу Сюткину 61 год. После окончания МГИМО в начале 90-х защитил диссертацию на соискание учетной степени кандидата исторических наук. Сюткин – автор 8 книг об истории русской кулинарии. С 2022 года сотрудничал с «Радио Свобода», писал авторские колонки. В них говорил не только о кухне, но и российском обществе и политике. До того, как в октябре 2025-го Павел Сюткин был арестован, прокремлевские активисты неоднократно писали на него доносы в связи с его антивоенной позицией. В день задержания, уже после предъявления обвинений, находясь в кабинете следователя, в момент, когда тот отлучился, Павел записал вот это обращение.
9: Любой честный писатель, журналист, историк в России всегда должен быть готов к тюрьме. Ну, сегодня эта роль выпала мне. Но не надо отчаиваться. Будет день, когда этот мрак над Россией и пропадет. До встречи, друзья.
6: После 10 месяцев тюремного заключения в ожидании решения суда свое последнее слово перед вынесением приговора Павел написал от руки и передал на волю. Оно заканчивается фразой: «Я рад, что смог публично выразить мнение миллионов россиян, которые даже при засилии людоедской пропаганды смогли сохранить совесть и честь нормального человека.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 16 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вопреки заявлению президента США Дональда Трампа о готовности России и Украины к энергетическому перемирию, они продолжают обмен ударами, в том числе по энергетическим объектам. Напомню, что с этими ударами Трамп связал резкое подорожание дизельного топлива на всем мировом рынке и лично призвал Владимира Зеленского прекратить бить по дизелю в России. Я об этом рассказывал. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что подорожание топлива связано все-таки в первую очередь с перебоями с его экспортом и транспортировкой, в том числе из-за войны в Персидском заливе. Продолжающимся сложностям с проходом торговых судов через Ормузский пролив добавилась проблема, связанная с боевыми действиями йеменских хуситов против Саудовской Аравии, которые чреваты нарушением судоходства и через Красное море, а также полным прекращением транспортировки нефти через нефтепровод, ведущий к побережью Красного моря. При этом, как я упоминал, Дональд Трамп, согласно источникам издания Axios, не поддержал просьбу Саудовской Аравии об ударе по хуситам, ограничившись лишь предоставлением разведывательной информации. Мог ли такой удар нанести Израиль, с которым йеменские хуситы тоже враждуют, не раз запускали ракеты в его направлении, атаковали суда в Красном море, связанные с торговлей с Израилем? Вот как на этот вопрос мне ответил израильский военный эксперт Давид Гендельман.
10: Израиль, в принципе, мог бы нанести удар по хуситам, как наносил в свое время, но проблема не столько военная, сколько политическая. На данный момент хуситы не ведут боевых действий против Израиля, поэтому наносить такой инициативный удар означает самим заново открыть этот фронт, который уже некоторое время был в основном закрыт. Поэтому, если только не будет произведена переоценка, на данный момент, скорее, израильское правительство считает это пока нецелесообразным, но закулисные переговоры с Саудовской Аравией и Соединенными Штатами с учетом интересов всех сторон, в принципе, ведутся.
0: Мнение израильского военного эксперта Давида Гендельмана. И, как сообщает BBC, генеральный инспектор Министерства обороны США заявил, что война с Ираном привела к нехватке боеприпасов и возникновению узких мест в системе пополнения этих боеприпасов, что противоречит заявлениям президента Дональда Трампа, неоднократно отрицавшего дефицит боеприпасов у американской армии. В комментарии Белого дома по этому поводу говорится, что оружия у армии США более чем достаточно. А министр ВВС США Трой Меньк на конференции, которая называется Air, Space and Cyber, можно перевести как «воздух, космос и киберпространство», конференция проходит в Мэриленде, впервые признал, что в распоряжении Соединенных Штатов имеется размещенное в космосе оружие, предназначенное как для защиты, так и для нападения. «Сегодня мы продолжаем обеспечивать свою готовность противостоять меняющимся угрозам, где бы они ни возникали. Именно поэтому Соединенные Штаты теперь располагают контролирующим космическое пространство оружием, способным защитить объединенные силы от враждебных нападений». Это был министр ВВС США Трой Меньк. С осуждением размещения оружия в космосе уже выступили Россия и Китай. Вы слушаете «Время свободы». Глава компании Мета Марк Цукерберг выступил против скоординированного замедления темпов развития искусственного интеллекта. По его словам, компании должны самостоятельно обеспечивать безопасность своих моделей, привлекая к работе над ними независимых экспертов и консультантов. Похожую позицию занимает глава другого технологического гиганта NVIDIA Дженсен Хуанг. «Рыночные силы уже существуют, нам не нужны новые законы и новые правила», заявил он. Ранее замедлить разработку наиболее продвинутых систем искусственного интеллекта, чтобы исследователи получили больше времени для изучения потенциальных угроз, призвали главы компаний Anthropic и OpenAI Дарио Амадеи и Сэм Альтман, а также предприниматель Илон Маск. А независимый сенатор Конгресса США Берни Сандерс совместно с прогрессивным конгрессменом-демократом Грегом Кассаром инициировали законопроект, полностью запрещающий разработку и использование искусственного сверхинтеллекта. Вот что сказал, в частности, Берни Сандерс вчера на форуме Pro-Human Assembly в Вашингтоне, где вместе с ним выступал и Стив Беннон. Это бывший советник Дональда Трампа, один из наиболее известных представителей консервативного движения.
11: Скорость и масштабы развития искусственного интеллекта за последние 4 года практически превзошли человеческое понимание. Когда ChatGPT был впервые выпущен в ноябре 2022 года, модели ИИ могли написать короткое стихотворение, несколько твитов и, возможно, эссе, которое более-менее имело смысл. Сегодня модели ИИ уже способны ускользать от человеческого контроля, совершать преступления, взламывая чужие компьютеры, и создавать невиданные ранее вирусы.
0: Говорил независимый сенатор Конгресса США Берни Сандерс, а в завершении темы просто напомню, что говорил о спорах вокруг опасности искусственного интеллекта директор по продукту корпорации «Радио Свобода» Аркадий Пильдес в нашей традиционной рубрике «Новости высоких технологий».
12: Заявление «Наш продукт настолько мощный, что опасен» не только гарантирует заголовки в СМИ, но и привлекает внимание государства. В июне Министерство торговли США временно ограничило доступ иностранцев к двум наиболее мощным моделям Anthropic. В американском Конгрессе появились законопроекты об обязательной отчетности по опасным инцидентам с искусственным интеллектом и даже предложение требовать от разработчиков самых мощных моделей техническую возможность экстренной остановки систем. А город Нью-Йорк ввел годовой мораторий на использование генеративного искусственного интеллекта учениками государственных школ до 8 класса включительно. Новые модели действительно становятся мощнее и могут создать серьезные риски. А компании, которые эти модели продают, видят и не могут не использовать коммерческий стимул рассказывать о собственной технологии максимально драматично. Поэтому, когда компания говорит вам, что ее новый продукт опасен, стоит поинтересоваться, кому выгодно, чтобы мы в это поверили, и может ли кто-то независимый это проверить. Потому что регулировать технологию исключительно по пресс-релизам – идея так себе.
0: Это был директор по продукту «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Мировые финансовые рынки сегодня застыли в ожидании, повысит ли впервые за несколько лет Федеральная резервная система США базовую ставку по кредитам. Об этом решении рассказать я сегодня, к сожалению, не успеваю. Ну а Центробанк России и один из его последовательных критиков, это надо отметить, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, неожиданно сошлись в очень важном. Российской экономике нужны внутренние источники финансирования, потому что внешние инвестиции недоступны, бизнес продолжает выводить капитал, ну а граждане предпочитают банковские депозиты долгосрочным вложениям. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
13: Банк России опубликовал проект основных направлений развития финансового рынка России на ближайшие 3 года. Параллельно один из наиболее последовательных критиков политики, которую проводит Центробанк, проправительственный Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, предложил свой взгляд на ту же тему, опубликовав аналитическую записку «Модернизация финансовой системы, двоеточие, обеспечение инвестиционной достаточности». Любопытно, что оба документа, хоть и готовились активно критикующими друг друга аналитическими командами, рисуют практически одинаковую картину и ставят перед собой одни и те же цели, что позволяет говорить о макроэкономическом консенсусе в среде системных российских экономистов. Заключается этот консенсус в следующем. Начавшаяся в 2022 году структурная трансформация российской экономики требует инвестиционных ресурсов. В обозримом будущем на внешние инвестиции рассчитывать не приходится, поэтому придется искать внутренние ресурсы. Этими внутренними ресурсами могли бы стать накопленные на банковских депозитах сбережения граждан. Кроме того, Центр макроэкономического анализа довольно много внимания уделяет хроническому оттоку капитала из России, который нужно развернуть и использовать для модернизации, трансформации, прорывов и прочих процессов, которые в последние годы уже успели обсудить со всех сторон. Обе аналитические команды довольно много внимания уделяют укреплению старых и развитию новых финансовых инструментов, использованию цифровых технологий и прочим деталям, которые должны способствовать превращению сбережений в инвестиции. Оба документа содержат предложения по улучшению работы фондового рынка как основного места, где встречаются инвесторы и получатели инвестиций. Проблема в том, что оба документа готовились системными экономистами, у которых существуют серьезные фигуры умолчания. Например, про главную причину хронического оттока капитала из страны – слабость института собственности в России, который в последние годы был практически окончательно разрушен переделом собственности, не пишут даже сотрудники формально независимого центра макроэкономического анализа. И в этих условиях теоретические экзерсисы на тему того, как превратить депозиты в инвестиции, не учитывающие реального состояния того, что осталось в России от инвестиционного климата, только подогревают слухи о грядущем закручивании финансовых гаек и добровольно-принудительном обмене вкладов на безотзывные долгосрочные финансовые инструменты, что, по сути, равноценно заморозке вкладов. И сколько бы Банк России ни писал, что для полноценного и постоянного выполнения финансовым рынком своих функций важно укрепление доверия к нему граждан и бизнеса, все это остается не более чем пустыми, ничего не значащими словами, никакого отношения к сложившейся практике последних лет не имеющими.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Ну и последняя тема. В здании храма Благовещения у Marble Arch в лондонском районе Мэрилебон сегодня состоится необычное исполнение первой симфонии Людвига ван Бетховена оркестром Willow Orchestra. Слово Willow с английского переводится как «ива», «дерево», «ива». В первом отделении концерта слушатели будут сидеть между музыкантами, наблюдая за репетицией, а во втором состоится классическое исполнение знаменитой Бетховенской симфонии. Концерт организован стипендией имени Павла Кушнера, основанной в памяти о молодом пианисте, погибшем от сухой голодовки в СИЗО Биробиджана, где Кушнир находился после ареста из-за несогласия с российским вторжением в Украину. Главная задача стипендии – помощь молодым талантливым музыкантам, каким был Кушнир. Об идее концерта говорит ее автор, директор стипендии Павла Кушнера Рома Либеров.
14: Когда ты подчинен или зависишь от имени, то ты все время себя этим именем так или иначе испытываешь. Ты же не можешь оставаться привычным, скучным, безинициативным. Каждый концерт – это своего рода трюк, испытание. И мне пришла в голову мысль, она прежде всего исходит от того, что хотелось бы самому, как человеку необразованный и вообще и музыкально, мне вот сиделось и думалось, что хотелось бы оказаться внутри оркестра и послушать, как происходит репетиция. Собственно, так и будет выглядеть концерт. В первой половине гости будут сидеть межоркестрантов. Кто-то рядом с духовыми, кто-то рядом с скрипичными. Соответственно, их звук и восприятие музыки будет искажено известным образом. И в первой половине концерта они станут свидетелями репетиции Бетховенской первой симфонии с остановками, с замечаниями дирижера, может быть, даже с какими-то конфликтами. А ко второй половине, после перерыва, места аудитории вернутся в свое привычное положение. И мы сможем послушать, что называется, в чистом исполнении то, что только что репетировали. Вот и вся нехитрая форма, но, как оказалось, в такой форме концерты либо не проводились никогда, либо проводились настолько редко, что об этом не знают даже музыканты. Поэтому после некоторой борьбы и преодоления удивления мы все-таки решились это сделать. Правду сказать, я не претендую на то, что соответствую интонации Павла. Мы, скорее всего, весьма разные люди. Я стараюсь соответствовать некоторой внутренней интонации. И вообще все это было затеяно, это глубоко неблагодарная работа стипендии имени Павла, для того, чтобы возникала работа его имени. Это просто-напросто факт, констатация, что даже о самых больших, самых выдающихся, даже о героических людях память иссякает чрезвычайно быстро. Вообще, как оказалось, мы склонны забывать как можно быстрее, память истончается, ну, почти мгновенно. В связи с несогласием с тем, что произошло, мне было важно, чтобы жила память. Опять, я не пытаюсь соответствовать и делать вид, что в точности понимаю, скажем, что бы делал Павел. И полагаю, что его друзья или близкие могут не согласиться с нашими интенциями, с нашим выбором, с тем, что мы делаем. Но в конечном счете, ведь задача стипендии не устраивать концерты, а помогать студентам. И только что у нас закончились все совещания, все отборочные комиссии завершили свою работу. На нашем попечении в нынешнем году академическом окажется уже 25 студентов. Это ли не чудо и это ли не работа имени? 25 студентов, каждый из которых получает стипендию имени Павла Кушнера. А что до концертов, то это просто публичная сторона вполне рутинной нашей и, повторюсь, неблагодарной работы.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 21:30 вечера на средних волнах.
3: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о незаконной тактике двойных ударов на войне в Украине. С вами Александра Вагнер. Двойные удары, которые еще называют повторными, так как атака совершается на одно и то же место через некоторое время, стали в последнее время новой реальностью войны России в Украине. Целью таких ударов становятся спасатели, медики, полицейские, пожарные, гражданские люди, которые прибывают на место обстрела, чтобы помочь тем, кто оказался в эпицентре трагедии. Работа экстренных служб защищена международным гуманитарным правом. Однако Россия нарушает правила ведения войны с первых дней вторжения. Украинские правозащитники стремятся найти ответственных за двойные удары и анализируют, какие из них имеют характеристики военных преступлений. Такую же незаконную тактику международные эксперты наблюдали и в Сирии, где Россия участвовала в войне на стороне режима Башара Асада. Из-за угрозы повторной атаки спасатели временно останавливали работы и исследовали в безопасное место, говорится в одном из последних сообщений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Речь шла об атаке на бензозаправку в городе Сумы. Сумская и Харьковская области чаще других подвергаются риску двойных ударов. Эти области граничат с Россией, но здесь нет линии фронта и мощных укрепрайонов, как, например, в Донецкой области. При этом двойные удары переживают жители многих других регионов Украины. Вот, например, свидетельство жительницы Киева, которая пережила повторный обстрел в январе этого года, когда Россия массированно обстреливала объекты энергетики.
4: Пожарники, мы чуем.
5: Медики, пожарные, все мы слышали, что летит шахет, и он очень быстро снижается. Мы поняли, что он прилетит сюда прямо сейчас, и начали бежать к паркингу. Парни из службы спасения тоже. Но я так понимаю, что спрятаться удалось не всем.
6: Но я так понимаю, что они все добегают.
3: Эти слова были сказаны в январе 2026 года в Киеве, одной из очевидцев российского двойного удара, нанесенного по столице Украины. Ангелина Грицей из украинской неправительственной организации Truth Hounds, которая занимается исследованием повторных атак, рассказывает, что впервые такая тактика была применена еще в начале войны России в Украине.
5: Первый двойной удар по Украине был нанесен российскими войсками 1 марта 2022 года. Это один из первых задокументированных случаев применения повторных атак во время полномасштабного российского вторжения. Здание областной администрации тогда было атаковано двумя ракетами. Интервал между ударами был 12 минут. Это типичный пример повторных атак. По официальным данным, тогда погибли 44 человека. После этого столь резонансного и известного инцидента применение такой тактики только росло. Мы ежегодно фиксировали увеличение количества таких ударов. Очень часто они не приводили к столь масштабным последствиям. Иногда спасатели просто были вынуждены прервать свою работу, пройти в укрытие.
3: Говорит аналитик Ангелина Грицей. Truth Hounds сейчас занимается анализом атак на спасателей и только в 2025 году верифицировала 48 таких случаев, а в 2024 году выпустила доклад «Каскад жестокости. Анализ тактики российских двойных ударов в Украине», охвативший период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024. В этом документе расследователи организации идентифицировали 36 двойных ударов, которые соответствуют нескольким критериям. Подтверждено место атаки, то есть когда между ударами по одному и тому же месту обстрел был с временным интервалом от нескольких минут до нескольких часов, а также факт прибытия на место сотрудников экстренных служб. Вот цитата из доклада «Каскад жестокости. Анализ тактики российских двойных ударов в Украине» об ответственности российских военных.
0: В 2022 году Россия нанесла как минимум 6 двойных ударов по военной и гражданской инфраструктуре Украины, используя ракеты, артиллерию и беспилотники типа «Шахет». Эти удары были в Харькове 1 и 17 марта, селе Наталовка Запорожской области 18 марта, в Днепре 10 апреля, городе Белецкое Донецкой области 14 августа и Ладыжине Винницкой области 11 октября. В 2023 году таких ударов было не менее 10, однако в 2024 году их частота заметно возросла. С начала года до 31 августа удалось верифицировать 20 подобных атак, хотя эта цифра отражает лишь подтвержденные нами случаи, ее превышение над суммарным показателем за 2022 и 2023 годы свидетельствует о значительной эскалации использования России тактики двойных ударов с начала 2024 года. В это время двойные удары по одной и той же локации наносились с использованием различных типов боеприпасов, сбрасываемых с беспилотников. Такие атаки особенно распространены вблизи границы с Россией и линии фронта, что объясняется небольшим радиусом действия беспилотников. Осуществление двойных ударов таким образом свидетельствует о высоком уровне контроля над территорией, ведь такие дроны оснащены камерами, которые позволяют оператору наблюдать за объектом нападения. Мы собрали доказательства того, что российская пропаганда активно поощряет такие нападения и пытается легитимизировать убийство тех, кто оказывает первую помощь, особенно сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины, которые являются защищенными лицами в соответствии с международным гуманитарным правом. Информация из открытых источников доказывает, что такие повторные удары наносились, когда российские войска могли подтвердить прибытие на место удара представителей служб быстрого реагирования и других гражданских лиц.
3: Подробнее об исследовании, посвященном двойным ударам российской армии в Украине, рассказывает Ангелина Грицей.
7: При работе над первым отчетом мы использовали два принципа. Первое, мы должны подтвердить локацию первого и второго ударов. И второе, интервал между этими ударами должен составлять от 5 минут до нескольких часов. Соответственно, мы опирались на данные из открытых источников мониторинга. И мы обнаружили более 60 инцидентов, которые имели характеристики повторных атак. Но только в 36 случаях мы смогли установить точную локацию и точный временной интервал. Это не означает, что количество таких ударов ограничивается цифрой 36 или цифрой 60, потому что на самом деле такая тактика достаточно распространена в российских войсках, и ее использование росло с каждым годом, начиная с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Мы продолжали работать над этой темой и после публикации отчета в 2024 году. Тогда наш доклад охватил период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024 года. Последующая работа над изучением повторных ударов состояло в том, что мы сосредоточились на атаках на спасателей, то есть на работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также на спасателей местных и добровольных пожарных команд. И уже в рамках нового исследования, когда мы применили глубокий мониторинг открытых источников, нам удалось идентифицировать значительно большее количество случаев. Только за 2025 год мы уже на основе открытых источников верифицировали 48 таких инцидентов. Иными словами, масштаб масштаб этого явления значительно больше. Однако наша методология в первом исследовании заставила нас сузить фокус и сосредоточиться именно на тех случаях, когда у нас есть наибольшая уверенность в том, что была применена тактика двойного удара. Когда мы готовили первый отчет, то проводили полевые миссии, то есть мы опирались не только на открытые источники. Наши документаторы ездили в места, которые пострадали от повторных атак, и общались со свидетелями и потерпевшими. Это, с одной стороны, позволило нам сделать глубокий анализ произошедшего, но с другой – сузило спектр случаев, которые мы могли подробно исследовать.
8: Настолько детально и настолько конкретно.
3: Вы не могли бы описать вот те самые крупные случаи двойных атак? В вашем докладе упоминается, во-первых, обстрел в Харькове, в государственной администрации. Это довольно большой случай начала войны, но мало кто знает о том, что речь шла о двойном ударе. А также Покровск и Черкасско-Лозовая. Вот не могли бы вы на этих примерах рассказать вообще, что такое двойной удар, что он означает?
7: В нашем отчете мы сосредотачиваемся на двух случаях – обстрелах поселка Черкасская Лозовая Харьковской области и города Покровска Донецкой области. В то время он находился примерно в 40 километрах от фронта. Удар по Покровску произошел 7 августа 2023 года. Тогда погибли 10 человек, 93 человека пострадали. Среди погибших были два спасателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Ситуация была такова, что первый удар пришелся по жилому дому вечером, примерно в 19:15, и приблизительно через 30 минут, когда уже на место прибыли спасатели, экстренные службы, произошла повторная атака, которая частично разрушила гостиницу «Дружба». В обоих случаях применялись крылатые ракеты. Их считают высокоточным оружием, свидетельствующим о том, что атаки были умышленными и направленными именно на это место. То есть удары наносились с учетом того, что экстренные службы уже прибыли. Обстрел Покровска очень хорошо иллюстрирует применение тактики повторных ударов. Здесь также стоит обратить внимание на то, что как первый, так и второй удар были направлены на гражданские объекты, жилой дом и гостиницу. Наши документаторы после общения со свидетелями и потерпевшими не нашли доказательств того, что рядом с местом атаки находились военные, военная техника или военные базы. Задокументированный нами случай двойного удара по поселку Черкасская Лозовая Харьковской области произошел в мае 2024 года. Он также привел к большому количеству погибших и пострадавших. Нам известно о 9 погибших и 26 раненых. Из всех пострадавших только один был военным. В то время он находился в отпуске со своей женой. Тогда в фокусе атаки была база отдыха «Берег», которая находится близ Лозовеньковского водохранилища. Применялись две баллистические ракеты.
8: Баллистичные ракеты.
3: Еще упоминается в вашем докладе и параллели с Сирией, где Россия также осуществляла бомбардировки сирийских территорий. Не могли бы вы рассказать, почему эти параллели проводятся, и можно ли говорить на основе того, что уже в двух случаях наблюдается приблизительно одна и та же тактика, что она является вот просто нормой для российских войск?
7: Да, мы действительно рассматривали случай Сирии, потому что там также произошла российская интервенция, и там тоже зафиксировано частое использование тактики повторных атак против белых касок. Это спасательная организация добровольцев, занимавшаяся гражданской защитой во время войны в Сирии. В этом конфликте использование тактики повторных атак фиксировали как со стороны войск Асада, так и со стороны войск Российской Федерации при выполнении спасателями своих обязанностей. Что характерно, применение этой тактики было настолько распространено, что белые каски были вынуждены обновить и адаптировать свои протоколы безопасности для того, чтобы избегать таких ударов. То же самое произошло в Украине, где спасатели также вынуждены адаптировать свои протоколы реагирования и откладывать спасательные операции, чтобы минимизировать риск от повторных атак. Поэтому можно говорить о том, что двойные атаки характерны для российских войск, и они применяют эту тактику в разных контекстах, в частности, в украинском и сирийском. Когда речь идет, например, о вопросе ответственности, то есть о вопросе исполнителей, то можно заметить, что те, кто был причастен к совершению военных преступлений, в частности, к исполнению приказов совершать повторные атаки, участвовали как в войне в Украине, так и в войне в Сирии.
5: Например, генерал-лейтенант Дмитрий Клименко, который 17 ноября 2023 года был назначен командующим российскими ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск Российской Федерации. Как раз после его назначения фиксируется рост повторных атак с использованием артиллерии и ракет. Генерал-лейтенант Клименко также был причастен к российской интервенции в Сирии, когда он был назначен командующим ракетными войсками и артиллерией группировки «Евфрат». Очевидно, что эти параллели, перекрестная вовлеченность ключевых военных персоналей в оба конфликта, нуждаются в более подробном изучении.
8: Конкретного анализа,
3: говорит Ангелина Грицей, украинская исследовательница, занимающаяся анализом двойных ударов, которые российские войска наносят по территории Украины.
9: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
9: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Вы слушаете подкаст «Преступление и война. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Сегодня я рассказываю о повторных ударах, которые переживает Украина с начала российского вторжения. Марси Каптур, сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США, во время одного из своих выступлений в январе этого года упомянула двойные удары в Украине.
10: Сегодня вечером я бы хотела рассказать о тяжком преступлении, которое произошло на прошлой неделе в столице Украины, Киеве. Диктатура Путина продолжает незаконную войну с использованием двойного преступления, тактики двойной атаки. Двойной удар — это безжалостная атака, когда цель поражена один раз, а затем поражена снова в течение нескольких минут в попытке убить спасателей и сотрудников службы экстренного реагирования. Я повторюсь, двойной удар — это военное преступление. К сожалению, в преступном нападении диктатора Владимира Путина на свободную нацию нет ничего нового, и Украина не единожды переживает двойные удары, целью которых являются спасатели. За последние 4 года таким образом были убиты по меньшей мере 500 человек. Вчера, через 3 дня после такой атаки, был похоронен Сергей Смоляк, 56-летний сотрудник службы экстренного реагирования. Этот чемпион исцеления и милосердия 25 лет был медиком. Он переехал в Киев, когда Россия напала на его родной город Херсон. Медсестра, которая работала с Сергеем Смоляком, сказала перед погребением, что он был очень добрым, всегда сохранял спокойствие, даже стойкость. Он спас очень многих людей.
3: Сказала Марси Каптур. Действительно ли в случае повторных ударов можно говорить о предполагаемых военных преступлениях? На основании каких критериев, обстоятельств той или иной атаки можно сделать такие выводы? Слово Ангелине Грицей, аналитику Трусхаунс.
8: Тут несколько важных факторов.
5: Здесь несколько немаловажных факторов. То, что отличает тактику повторных атак от простого нанесения нескольких ударов за короткий промежуток времени, пауза между первым и вторым ударом. Этот интервал – достаточное время для того, чтобы экстренные службы прибыли на место того или иного инцидента. Время прибытия можно довольно легко предположить, и во многих случаях даже известно, когда именно российские военные применяли разведывательные дроны для того, чтобы подтвердить прибытие экстренных служб на место происшествия. При этом спасатели, медики – это гражданские лица, защищенные международным гуманитарным правом. Для сравнения, если произойдет атака на военную казарму и почти немедленно или через пару минут произойдет повторный удар, это не обязательно будет считаться военным преступлением, потому что этого времени недостаточно для того, чтобы на место прибыли экстренные службы и начали реагировать на случившееся. Задержка, намеренная пауза – это то, что превращает такую тактику в преступную. Здесь важно обратить внимание также на то, что в вооруженных конфликтах – стороны обязаны соблюдать принцип развлечения. То есть даже если первый удар был направлен на военный объект, во время второго обстрела атакующий должен осознавать, что на месте будут спасатели, медики, полицейские, которые защищены международным гуманитарным правом. Соответственно, когда командование принимает решение о том, наносить ли второй удар, оно должно учитывать, что в результате этого удара пострадают прежде всего гражданские лица. И даже если в результате первого удара по военному объекту были ранены военные, и они потеряли из-за этого свободу,
7: свою дееспособность, то атаки на них также не могут считаться законными. Вот почему речь идет именно о потенциальном военном преступлении и нарушении международного гуманитарного права. Во-первых, в случае повторных ударов часто не придерживаются принципа развлечения. Во-вторых, пауза между атаками свидетельствует об умышленности, то есть целью становятся сотрудники экстренных служб. Также следует отметить, что в большинстве случаев, которые мы проанализировали, даже первый удар не был направлен на военную цель. Атаки на гражданские объекты, а не на военные цели, также указывают на то, что и первый удар был военным преступлением.
8: И первый удар был военным злочином.
3: А вы определили уже какой-то круг российских военных, которые могли бы быть ответственны за эти удары, если речь идет о военном преступлении? Или какие-то, может быть, подразделения российские?
7: В первом отчете мы попытались в случае обстрела поселка Черкасская Лозовая идентифицировать отдельные подразделения или как минимум группировки войск, которые могли бы быть причастны к осуществлению ударов. Мы также выдвинули в качестве гипотезы ответственных, так как после новых назначений в российском военном командовании возросло применение таких атак. Я уже упоминала о генерал-лейтенанте Клименко, но мы также упоминаем Алексея Волкова, который в январе 2024 года возглавил главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны Российской Федерации. Также о причастности к двойным ударам конкретных структур российской армии может свидетельствовать использование определенных типов вооружений. Например, мы заметили в 2023-2024 годах рост использования российскими войсками баллистических и крылатых ракет. С января 2023-го решение о применении крылатых ракет может приниматься только на уровне штаба объединенной группировки войск, которым командует генерал Валерий Герасимов. Иными словами, решения принимаются на довольно высоком уровне. Тип оружия тоже помогает определить, кто потенциально может быть причастным к повторным обстрелам и кто может нести за них ответственность. В рамках нашего расследования мы не уточняем, о каких конкретно персоналиях или подразделениях идет речь. Однако мы считаем, что как в украинских судах, так и в рамках расследований за рубежом, по принципу универсальной юрисдикции и в международных судах, такие случаи расследовали и увязывали с конкретными людьми.
8: И повязывали за конкретными персоналиями.
3: Вот вы упомянули крылатые баллистические ракеты, а в каких случаях использовались они из упомянутых вами или расследованных Трусхаунс случаях обстрелов? Вы нашли какие-то остатки, проанализировали их, обломки этих ракет и так далее?
8: Про застосование крылатых ракет.
7: О применении крылатых ракет мы узнали, когда наши документаторы посетили Покровск, пообщались с пострадавшими, которые описали, как звучала ракета, когда она приближалась к цели. Это в том числе послужило нам индикатором для того, чтобы определить, какой тип оружия использовался. Позже фотографию обломков опубликовала Национальная полиция Украины, в том числе там был и найденный на месте обстрела двигатель крылатой ракеты, подтвердив, что применялись именно крылатые ракеты. Когда речь идет об анализе применявшегося оружия, то правоохранительные органы здесь имеют первенство и приоритет, поскольку они имеют непосредственный доступ к местности и к сбору доказательств. И у них также есть необходимая экспертиза для того, чтобы эти доказательства анализировать и сберегать.
8: И правильно сберегать.
3: А вот я бы хотела еще спросить по поводу судебной практики. Речь идет о том, что эти двойные удары – это уже не первый случай, когда в войне используется именно эта тактика российских войск. В случае Сирии рассматривались ли в судах примеры таких ударов и искали ли виновных? Я понимаю, что, конечно, конфликт в Сирии не вызвал такой реакции международного сообщества, какой вызвало вторжение в Украину российское. Но, тем не менее, вот были ли попытки еще тогда к ответственности призвать российские войска? И как этот процесс происходит сейчас? Потому что в данном случае речь уже идет о том, что будет создан трибунал, в международные суды подаются иски, чтобы наказать военных преступников. Вот, может быть, сейчас уже наконец-то будет возможность действительно к ответственности призвать этих людей.
7: На самом деле нам неизвестно о случаях судебных разбирательств по именно повторным атакам в Сирии. Сложность заключается в том, что когда речь идет о преследовании за такие военные преступления, довольно сложно получить результат из-за того, что нет доступа как к представителям офицерского состава, которые могут быть причастны к принятию решения об использовании такой тактики, так и к рядовым военнослужащим, которые выполняют приказы. Наверное, самым целесообразным будет рассмотрение таких преступлений украинскими судами, потому что по умолчанию это юрисдикция судов Украины. Конечно, и у украинского правосудия есть проблема с доступом к исполнителям и к тем, кто отдавал приказы. Офицеров, очевидно, сложно взять в плен, и это делает невозможным проведение судебных производств в их присутствии. В случае заочных судов они важны для систематизации и сбора доказательств, но довольно часто это не приводит к реальному наказанию виновных. Такая практика также вызывает вопросы о соблюдении определенных процедурных гарантий, например, право обвиняемого на защиту. Но поиск справедливости не ограничивается только украинской юрисдикцией, так как есть еще универсальная юрисдикция, как в судах за рубежом, так и в международных судах. К сожалению, нам пока неизвестно о случаях, когда дела о повторных атаках открывали в Украине или за рубежом. Однако мы пишем в наших рекомендациях о необходимости расследовать такие случаи и связывать их, в частности, с сирийским контекстом, для того, чтобы, во-первых, идентифицировать общих исполнителей, а во-вторых, чтобы доказать, что использование России тактики повторных атак имеет определенную историческую протяженность, является стандартной процедурой военных действий. В случае потенциальных расследований в Международном уголовном суде повторные атаки могли бы рассматриваться в рамках производств, касающихся других тем, например, атак на энергетику, потому что нам действительно известны случаи повторных атак на энергетические объекты.
8: Например, атак на энергетику.
3: Если вот говорить об общем количестве ударов, которые Россия наносит ежедневно по территории Украины, какой процент, может быть, этих двойных ударов? В целом, вот Россия как часто наносит вот эти двойные удары, даже не те, которые удалось верифицировать, а вообще, вот о как частой практике идет речь?
8: На жаль, справді дуже складно у
7: к сожалению, процентное отношение определить очень сложно по сравнению с другими типами атак. Сейчас мы работаем над новым докладом, посвященным атакам на спасателей, рассматриваем повторные удары, целями которых становятся сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Мы идентифицировали более 200 инцидентов с 24 февраля 2022 года по 31 октября 2025 года. Из этих 200 случаев мы верифицировали более 90. Сами эти цифры свидетельствуют о тенденции к росту использования двойных ударов, но они лишь вспомогательные и не позволяют полностью понять масштабы явления. Такой вывод мы сделали после серии интервью со спасателями, работающими в прифронтовых общинах. Вообще, прифронтовые населенные пункты чаще всего страдают от применения такой тактики. Спасатели в общинах Харьковской, Херсонской областей говорят, что каждый раз, когда происходит обстрел, они почти гарантированно ожидают того, что подвергнутся повторной атаке. Речь идет о территории на расстоянии 10-20 километров от фронта. О частоте применения тактики двойных ударов свидетельствуют также изменения в протоколах безопасности и реагирования. Сейчас, когда сотрудники экстренных служб работают на местах обстрелов, они очень часто назначают человека, который просто наблюдает за небом и обязан сразу сообщать об опасности. Спасатели теперь всегда вынуждены носить бронежилеты и иметь с собой аптечки и шлемы для того, чтобы в случае чего снизить риски, спасти свою жизнь. И это тоже очень часто усложняет работу, потому что такое оборудование может иногда весить десятки килограммов. Риск повторных атак привел к тому, что спасатели осуществляют постоянную коммуникацию и координацию с военными по поводу возможных воздушных угроз. Они иногда используют, например, детекторы дронов, потому что, как мы выяснили, в 2024-2025 годах большинство атак происходит с применением разных видов беспилотников. Частота применения дронов также подсказывает нам, что речь идет об умышленных атаках, потому что во многих случаях дроны оборудованы камерами, позволяющими операторам в реальном времени видеть, кого они атакуют. Поэтому оценить масштаб применения двойных ударов по сравнению с другими обстрелами сложно. Я приведу еще один пример. Мы всегда, когда работаем с такими темами, сначала ищем информацию в открытых источниках и опираемся на нее в начале расследования. То есть мы исходим из предположения, что открытые источники должны содержать информацию о почти всех атаках. Но в некоторых общинах, некоторых населенных пунктах повторные атаки происходят настолько часто, что нет возможности у местных СМИ или каналов обо всех из них сообщать. Например, когда такие атаки не приводят к серьезным последствиям.
8: Например, когда такие атаки не приводят до наслідків.
3: О тактике двойных ударов на войне и нормах международного гуманитарного права в этой области рассказывала Ангелина Грицей, аналитик украинской организации Truth Hounds, которая изучает повторные атаки российской армии на территории Украины. Многие международные организации уже осудили двойные удары. В своем докладе о нарушениях международного гуманитарного права в Украине Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отметила, что вторая ракета во время обстрела здания Харьковской администрации была намеренно направлена на спасателей и людей, раненых первым ударом, что нарушает статью 41 дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года. По официальным данным, в результате этой двойной атаки погибли 44 человека. 11 апреля 2024 года Эдем Вассарну, директор по операциям и адвокации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, обратилась к Совету безопасности ООН, заявив: «Нападения, направленные против раненых и тех, кто им помогает, запрещены международным гуманитарным правом. Они являются жестокими, бесчестными и должны прекратиться». Конец цитаты. Миссия США и делегация Канады в ОБСЕ обратили внимание на увеличение

0: Саша Вагнер. До следующей встречи в эфире.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
4: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
5: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: один к одному, либо хмыри, либо упыри.
1: Так за кого же голосовать, если яблоко схлестнулось с оппозиционерами, которые предложили голосовать за яблоко?
2: Они сидят за границей и вами манипулируют.
3: Голосуй, не голосуй, все равно получишь бюллетень, а в нем нет яблока. Тогда за кого ставить галочку? Или не надо вообще ставить? Может, надо портить или не ходить вообще? А от перемены мест депутатов законы меняются? Много вопросов перед выборами и вообще. Я тоже запутался. Давайте распутываться вместе. Здравствуйте, это программа «Лицом к событию». Сегодня мы анализируем оппозиционные тактики на предстоящих думских выборах. И Андрей Шилов ведет нас в курс дела.
4: Споры о том, как голосовать, когда страна ведет агрессивную войну. Это редкая сторона предвыборной кампании в России 26 года, где еще возникают новости. Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, с 2019 года публикует рекомендации избирателям, известные как «умное голосование». В условиях войны лишившиеся лидера, выдавленные из страны и объявленные террористическим и экстремистским, ФБК вновь опубликовал рекомендации.
5: Везде мы выбирали того, кто в наименьшей степени причастен к путинской войне. Кандидата, голосование за которого в каждом конкретном округе является понятным сигналом. Нет, я не согласен с политикой Путина. И это всегда кандидат, высокий результат которого будет неприятен для Кремля и Единой России. А в некоторых случаях, увы, немногих. Этот кандидат, который реально может победить единоросса.
4: Но новость. ФБК выступил вместе с Максимом Кацом. Политик с аудиторией на Ютубе более 2,5 миллионов зрителей, объявленный в России иноагентом и заочно осужденный на 9 лет, в последние годы с соратниками Навального громко ругался. Позиция объединившихся в изгнании противников Путина. Участие в выборах как способ протеста. По одномандатным округам. Отдать голос по рекомендации умного голосования, а по партийным спискам за любую партию, которая точно пройдет 5% барьер. Главное, не за Единую Россию. Партия «Яблоко», единственная в России выступающая за мир, призыв из-за рубежа не приняла.
2: Вы предлагаете снова пойти, как овечки, по их дудочке и проголосовать за тех людей, которые привели к гибели, за тех людей, которые привели к гибели людей в России и Украине. Эта ответственность будет не на них, а на ваших руках. Это заканчивается гибелью людей и тюремными сроками. А они сидят за границей и вами манипулируют.
4: По федеральному списку «Яблоко» призывает не голосовать ни за одну из оставшихся партий. Иллюстрация на сайте, списанная в окошке фразой «Голос за мир», фактически пример того, как испортить бюллетень. Пометки более чем в одном окошке делают его недействительным. «Яблоко» утверждает, что это не добавит «Единой России» мандатов, но уменьшит проценты голосов, полученных партиями-участниками выборов. А вот голос за любую другую партию, по мнению участников «Яблока», это голос против мира и свободы. По одномандатным округам яблочники призывают голосовать за своего кандидата, если он есть, а если его нет, не голосовать ни за кого. В том, что большинство кандидатов в депутаты недостойны поддержки антивоенно настроенного избирателя, согласны и ФБК с Кацем.
0: Выдвинуты просто один к одному, либо хмыри, либо упыри. Если вдруг нормальный человек как-то затесался, его снимают с выборов за цитату советского стишка. Единственную независимую антивоенную партию сняли под смехотворным основанием.

0: В конце июля внесение яблока в федеральный список для голосования спровоцировало заметную волну поддержки, показав, что голосов против войны в стране немало.
1: Это реальный выбор на выборах. Либо «Единая Россия», либо «Яблоко». Наш номер два.
2: О, номер два.
0: Среди россиян, находящихся вне России, голоса за «Яблоко» были даже единодушнее. Это сделали многие публичные оппозиционеры. Но через 12 дней «Яблоко» решением Верховного суда вычеркнули из списков для федерального голосования, а затем разными способами убрали и из 10 региональных списков, оставив только в Новгородской области.
3: Кандидаты «Яблоко» продолжают участие в выборах законодательных собраний 7 регионов. В Санкт-Петербурге 13 одномандатников, в Карелии 12 одномандатников, в Свердловской области 18 одномандатников, в Томской области 7 одномандатников, в Псковской области 10, в Калининградской 2. Вот такова ситуация на сегодняшний день.
0: Единственное, в чем сходятся противники войны по обе стороны границы, и это пока главная новость, они считают, что голосовать лучше не электронно, а бумажным бюллетенем. И в последний из 3 дней голосования, то есть 20 сентября.
4: И о стратегиях в день оппозиционного единства мы говорим с политиком и бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым и политтехнологом Денисом Левиным. Я приветствую гостей и первый вопрос задам Дмитрию. Дмитрий, какая, на ваш взгляд, стратегия болезненнее для Кремля?
5: Ну, я думаю, стратегия вооруженных сил Украины самая болезненная для Кремля, если уж серьезно говорить. Я не вижу никакой сегодня возможности как-то повлиять на результаты выборов. И в целом я бы хотел подчеркнуть, что эту беседу хотел бы построить, исходя из принципов добропорядочности всех тех, кто предлагает разные стратегии. То есть я никого ни в чем не обвиняю. Да, я могу поспорить, я могу сказать, что бы сделал я, и даже никого не буду ни за что агитировать. И мне кажется, что стратегии можно разделить на две категории. Одна категория – это один за всех и все за одного, назовем ее так условно. Вот. Другая стратегия – это отряд не заметил потери бойца. Я сейчас издалека захожу, но вы поймете, что я имею в виду. Ну вот, партия «Яблоко», да, которую многие критикуют. Да и, в общем-то, я сам готов там в чем-то их покритиковать. Но, тем не менее, они находятся в России, они несут серьезные политические риски, их лидеры сидят. Лев Шлосберг, Максим Круглов, Лев Шлосберг вообще 11 лет там с лишним, да, вот, и на мой взгляд, вот сейчас, когда они находятся в опасности, когда их всех, многих посадили, партию вообще с выборов сняли, вот голосовать за каких-то упырей, ну просто я не понимаю, в чем смысл. Все они, оставшиеся партии, это партия за войну. Ну как распределяться мандаты, ну допустим, новые люди получат на 10 мандатов больше, а Единая Россия на 10 мандатов меньше. Но это вот, да я даже в это не верю. Ну, допустим, на что это повлияет? Конституционное большинство все равно будет у ЕДРОС. И в этой связи, конечно, я бы поддержал яблочников-одномандатников. Не потому, что они там выиграют, а потому, что это люди, занимающие антивоенную позицию. Это нормальный моральный выбор. Вот, а за какие-то другие партии я бы просто не стал бы призывать, я бы вообще был бы на месте людей, я бы пошел бы, взял бюллетень, испортил бы его, и он бы попал, кстати, в стопку недействительно. Повлияет это на что-то? Нет. Ну, по крайней мере, люди не будут нести ответственность потом за свой выбор, потому что, проголосовав за условных новых людей, мы потом получим эту фракцию, которая, так же, как она уже проголосовала за все репрессивные законы, ну, будет штамповать вместе с ЕДРОСами эти законы и в следующей Думе. Но только за их поведение уже будет нести ответственность тот, кто за них ставил галочки. Поэтому здесь я не хочу вступать в какую-то конфликтную полемику. Да? Я считаю, что просто по отношению к Льву Шлосбергу, к Максиму Круглову, к людям, которые сидят за антивоенную позицию, было бы правильно сделать так, как они сами хотят, так, как призывает партия «Яблоко». Просто из-за солидарности, потому что солидарность – это очень важная штука, понимаете? Ну, вот просто представьте, что, допустим, Дмитрий Гудков в 2014 году бы, или в 2013, по-моему, да, проголосовал бы за закон подлецов, потом бы проголосовал за аннексию Крыма, ну и сказал бы всем, друзья, понимаете, это вот такой хитрый политологический прием, чтобы меня не выкинули из Госдумы, я так сделал, но зато у вас будет свой депутат. Ну, я предполагаю, куда бы вы меня послали, да, в году 2014. А здесь мы имеем партию «Новые люди», которые бы проголосовали за такой же закон подлецов, только выродков, который лишает нас с вами вообще всех консульских услуг. Они поддержали кучу всяких репрессивных законов. Их партия официально поддержала СВО. Это просто есть заявление на сайте партии. Вот. А поэтому как между партиями распределяться мандаты, ну, меня совершенно не волнует. Если мы не сильно можем повлиять на результат, хотя бы не надо пачкаться голосованием за вот партию. А по округам я поддерживаю яблочников.
4: Спасибо большое, Дмитрий. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Давайте послушаем, что Денис скажет. Денис, как вы думаете, есть ли возможность повлиять на конституционное большинство? Есть ли вообще шанс его отобрать у «Единой России»? И надо ли в нынешних условиях тем, кто против, тем, кто хочет поддержать какой-то оппозиционный настрой, нужен, есть ли им смысл бороться всеми силами за то, чтобы хоть кто-то из яблочников прошел?
6: Да, вы знаете, мне, конечно же, очевидно, да, что конституционного большинства в России 2026 года на выборах, конечно, не удастся получить. Выборы в значительной степени, в подавляющем большинстве случаев, полностью контролируемы. Даже если есть какие-то очаги сопротивления в регионах, сильные одномандатники от «Яблока», от КПРФ, им, во-первых, не будут давать избраться, да, а если вдруг кто-то проскочит, что в принципе возможно, я это допускаю, особенно в регионах, где есть сильное наблюдение, где нет дистанционного электронного голосования, это в принципе возможно. Но они не составят, естественно, такую оппозицию, которая способна была бы отобрать конституционное большинство у «Единой России». Тем более, что мы знаем, да, что вот те KPI, которые администрация президента спускала в течение года, они все вокруг 50%, и, ну, естественно, да, даже если будет чуть-чуть меньше 50%, ну, натянуты же, уж они пару процентов накинут, и конституционное большинство никуда не денется. Тем не менее, конечно же, я все равно считаю, что наличие кандидатов в Госдуме, которые изначально были не согласованы с партией власти, это всегда все-таки положительный шанс. Да? Ну вот, собственно, Дмитрий Гудков был таким депутатом в Государственной Думе долгое время, и это важно, да, когда люди, может быть, ранее даже молчаливые, да, не особо публичные, попадают в Думу и могут раскручиваться как политики. Мне кажется, здесь, в принципе, да, вот с точки зрения причинения вреда власти, вот мы сейчас говорим о стратегиях, наверное, двух типов. Первое – это некоторое удовлетворение личных гештальтов. Да? И вот здесь действительно имеет смысл разговоры про то, насколько этично поддерживать «Яблоко», насколько этично поддерживать «Новых людей», насколько этично портить бюллетени и так далее. Но нужно понимать, что вся эта этика, она существует только в наших головах. И, естественно, ну, к политике имеет мало отношения. И, разумеется, да, личный выбор у урны не повлияет на сложившуюся ситуацию в стране. Это надо понимать. Только на, ну, некоторую личную самооценку, возможно. Поэтому, ну, единственные тактики, которые могут сейчас повлиять, это некоторые коллективные формы выражения недовольства. В этом смысле, конечно, я считаю, что нужно голосовать скоординированно и стратегически. Это значит, что все-таки в первую очередь поддерживать сильнейшего второго кандидата в округе. Хорошо бы, чтобы у этого кандидата была антивоенная позиция тоже, безусловно. А по партиям я тоже считаю, что нужно голосовать.
4: Но если второй кандидат не из «Яблока», да. Если второй кандидат, например, поддерживает войну, как я понимаю, все легальные партии, которые допущены, они поддерживают войну, и только «Яблоко» идет с антивоенным посылом. Вот если в округе есть «Яблочник», который не поддерживает войну, и второй кандидат более проходной, который поддерживает. Что делать в таком случае?
6: Я думаю, смотрите, опять же, личное дело каждого, за кого здесь в данном случае голосовать, и это тут лучше не говорить. Да? С точки зрения призывов, да, опять же, я все-таки выступаю за то, чтобы, ну, делать ставку, даже, может быть, за неидеального этического там кандидата, да, но хотя бы проходного, чтобы он хоть какие-нибудь палки в колеса вставил. Тем более, что у КПРФ есть антивоенные кандидаты, мы знаем в регионах. Это Олег Михайлов в Коми, это господин Андреев в Чувашии, это Баир Цейренов в Бурятии. Много их, да, это Вера Ганзев, да, вот единственный сейчас кандидат вот от КПРФ в Москве, например, да, с лозунгами «Миру мир», да, сейчас идет. В общем-то, такие люди есть. Вот больше того, в некоторых регионах, как я знаю, сейчас вот вчера была новость, в Алтайском, по-моему, крае, один из яблочников, да, видимо, договорился с КПРФником, да, он понял, что он не набирает, и снялся в пользу КПРФника, то есть это тоже возможно. Поэтому я бы здесь, ну, скорее из прагматических позиций исходил, чем из этических вот вопросов, к чему призывать.
4: Но тот же Циренов, например, мы в наших эфирах уже показывали, есть противоречие. Он идет с лозунгом «Миру мир», но на дебатах говорит «Миру, миру мир» для того, чтобы помочь российским военным, которые участвовали в войне. Как бы, ждете ли вы, что если этот кандидат пройдет, то он действительно будет что-то менять?
6: Я не, разумеется, совершенно не факт, что кандидат, который пройдет, будет что-либо менять. И у нас нет никаких гарантий. Да, что это будет так. И единственное, да, что я могу сказать, что мы можем допускать, что люди, которые не под контролем администрации президента, от них можно ждать больше оппозиционной политики. Здесь мы вынуждены действовать исключительно из таких допущений. И уж точно мы можем быть уверены, что Баир Циренов вряд ли может быть хуже, чем кандидат от «Единой России». Вот это тоже, мне кажется, важно помнить, что любой кандидат от КПРФ практически, да, он все-таки будет лучше от кандидата от «Единой России», хотя бы из-за своей неподконтрольности. Да, тут очень важно, знаете, вот есть такой ресурс, Дума Бинго называется, они анализируют голосование, собственно, и принадлежность депутатов к разным группам интересов, да, бизнес-структур, лоббистских структур, типа там силовики и так далее. И вот это очень тоже важно, да, потому что вот лоббистские структуры, да, вертикальные вот эти вот, так сказать, ну, как называют, башни Кремля часто, да, это один из способов контроля депутатского корпуса. И вот нужно понимать, что как раз-таки вот эти мелкие, не всегда понятные, не всегда адекватные одномандатники из КПРФ, они как раз-таки составляют пул депутатов нынешних, да, и прошлых, которые не входят в разные группы интересов, в том числе в бизнес-группы. Да? Их не очень много, естественно, но они есть. В этом смысле, опять же, лучше, что будет депутатов, будет больше депутатов, которые не входят ни в какие контролируемые бизнес-группы или группы силовиков, да, потому что, опять же, когда начнется демократизация, она точно начнется, вот эти люди будут, конечно, полезнее, чем те, которые входят в какие-то группы интересов.
4: Спасибо, Денис. Я хочу вернуться к партии «Яблоко» и к социологическим исследованиям. Проект «Extreme Scan» замерял популярность «Яблока» летом, когда оно еще было допущено, и замерял в опросе телефонном недавно. Если бы «Яблоко» было допущенным, сколько человек за него проголосовало бы? И почти четверть избирателей, кто ответил на звонки, потенциально бы проголосовали за «Яблоко». Мы спросили социолога Дмитрия Дубровского, связан ли этот рост поддержки. А ведь 25% не было летом. Летом там было порядка 6% поддержки. Мы спросили у Дмитрия Дубровского, связан ли этот рост с ростом антивоенных настроений. Или это просто результат медийности. Вот что нам ответил социолог.
7: Там надо аккуратнее смотреть. Во-первых, это четверть из 67%, которые определились с выбором. То есть это уже не все. Там примерно 18% либо отказывались отвечать, либо не определились. Это довольно много. Вот. Что тут важно? Что я не думаю, что здесь есть серьезные противоречия. Во-первых, потому что люди, которые так отвечают, собственно, уже знают, что «Яблоко» сняли. То есть они скорее... Это, конечно, политический выбор. Это очень похоже скорее на жест поддержки, чем на, так сказать, политическое решение. Почему это так? Потому что, когда смотришь на... У них же там, в этом же исследовании, довольно хорошо заметно, куда расходятся голоса тех, кто лишён возможности голосовать за «Яблоко». Там одна треть уходит совсем, то есть буквально ни за кого не хочет голосовать или, так сказать, будет портить что-то, какие-то другие варианты. Да, две трети уходят, значит, провоенные партии, «Новые люди» и КПРФ. И, в общем-то, если так посчитать, получается, что цифры мало отличаются. Вопрос заключается в другом, что для тех людей, которые... Вот эта разница создается теми людьми, для которых, по-видимому, вопрос войны просто не является самым главным. То есть для... Значительного количества людей это главный вопрос, но, видимо, есть люди, у которых есть еще какие-то другие политические предпочтения или соображения, или желания и так далее. Поэтому я бы скорее воспринимал это как результат политического аванса. То есть это значит, что партия «Яблоко» получила мощный буст не в смысле того, что у нас называется в России выборами, да, а в смысле именно политической поддержки. И вне зависимости от того, за кого эти люди теперь будут вынуждены голосовать, «Яблоко» они будут держать в уме как вот это количество людей, как максимально близкие к ним, так сказать, максимально близкая к ним партия.
4: Отсюда вопрос, что же делать с этими голосами, которые уходят другим партиям. Я хочу его адресовать Дмитрию Гудкову. Дмитрий, если голоса «Яблока» рассеиваются по другим партиям, а люди, которые собирались бы голосовать за «Яблоко», скорее всего, голосовали бы за антивоенную позицию этой партии, можно ли это антивоенное настроение удержать, удержать его концентрацию, если оно распределится по другим партиям?
5: Знаете, я вот, сколько у нас уже, 20 минут эфир, я как пытаюсь отвечать на ваши вопросы, но чувствую такую неловкость, да, потому что, ну, может быть, у зрителей складывается ощущение, что мы с вами как будто в 2016 году находимся, да, и обсуждаем какие-то выборы, голосование или еще чего-то. Никаких выборов нет. Да? Пятый год Путин воюет с Украиной, режим абсолютно фашистский, диктатура жесткая. Контроль за любым выборным процессом, в кавычках выборным, да, он на, даже не 100%, а 146%. То есть, грубо говоря, хоть, не знаю, треть придет и проголосует не так, как Кремль захочет, у них нет никаких проблем нарисовать как надо и подавить любые протесты. Вот это просто надо понимать, да? Поэтому давайте не будем это обсуждать как выборы. Мы обсуждаем, что есть некая процедура, в рамках которой власть чувствует себя крайне уязвимой, да, потому что, ну, Путину надо доказать элитам, да, и народонаселению, вот, что он контролирует ситуацию. Вот, поэтому мы обсуждаем не выбор, мы обсуждаем, как сделать так, чтобы, в общем-то, ему сложнее было это продемонстрировать и как нанести максимальный урон. То есть, грубо говоря, если было бы яблоко, за которое бы треть проголосовала, не знаю, может быть, там, или 30% после шестинедельной кампании, а им пришлось бы все фальсифицировать, скрыть было бы невозможно. Ну, сложно, да, у них бы эти выборы, так называемые, прошли бы с максимальным уроном. Вот как бы задача. Не на счет на табло повлиять, мы не можем на это повлиять, сразу не хочу даже это обсуждать. Вот. Поэтому яблоко, собственно, и сняли. И выбора, по большому счету, нет никакого. Да? На что мы можем повлиять? Ну, мы можем либо вместе прийти на участки, показать очереди, что там много людей пришли против выступить. Их все равно не посчитают никак. Но это будет картинка. Да? Картинка бьет по восприятию. Вот. А голосовать, грубо говоря, вот за одномандатников каких-то, я вот здесь, кстати, ну, с Денисом даже у нас, мне кажется, нет противоречия. Яблочников надо поддержать, там, где яблочников нет, наверное, там есть какие-то кандидаты, даже пусть из этих партий, но которые в Думе еще не были, не зиговали, да, а может быть, где-то даже шли с какими-то там пацифистскими лозунгами. Ну, как бы я не имею ничего против, чтобы их поддержать. Но опять-таки, вот Денису хотел бы я немножко вот что, ну, его тезис прокомментировать по поводу там себя и 2011 года, 2011 года. Да, я от «Справедливой России» когда-то прошел. Но тогда выборы проходили по партийным спискам, и тогда была мощная кампания. Тогда Кремль так не сильно, не очень сильно контролировал списки, и в наших списках было достаточно людей, которые потом и на Болотную выходили. Ну и плюс тогда можно было бы доголосовать так, чтобы Единая Россия с большим трудом получила большинство, и был бы какой-то другой расклад. И то он не получился даже в те времена. Сейчас выбор проходит по смешанной системе, то есть у вас половина избирается по одномандатным округам. Как человек, который и сам участвовал в выборах по одномандатным округам, и помогал когда-то разным депутатам и кандидатам участвовать в выборах по одномандатным округам, там это, по сути, соревнование, особенно в регионах, административного ресурса. Вот у кого есть админресурс, тот и выигрывает. Конечно, могут быть исключения, да, как Фургал когда-то выиграл. Ну, допустим, это 3-4 мандата, может быть, кто-то проскочит. И то это было еще возможно, там, допустим, в 16-18, а сейчас даже даже если выиграет такой кандидат, его не пустят, нарисуют другие результаты. Поэтому считайте, что единый Кремль, да, нет партии власти никакой. Есть Кремль, у Кремля есть 5 партий. Это все партии власти, да, они просто по-разному называются, на разный электорат рассчитаны. Они все декорации, но они все управляются в Кремле. Поэтому, значит, будет там ядро или из новых людей, не имеет никакого значения, потому что, поверьте, при расколе элит, если вдруг что-то поменяется, то самые главные первые протестующие будут не в КПРФ, а в Единой России. Когда какие-то региональные бизнесмены или губернаторы пойдут против Кремля, то депутаты, которых они избирали, тоже пойдут против Кремля. Они в основном в Единой России. Так вот, значит, по поводу партии. От того, что, вот я так считаю, да, проголосуете за новых людей, добавить им там, не знаю, какое-то количество, какой-то процент голосов, в целом это никак не повлияет на думский расклад. Но если он повлияет, то это там гуляющие 10-15 мандатов. Они погоду не делают. То есть 225 они уже контролируют в этих одномандатных округах. А конституционное большинство 301. Даже если Единая Россия наберет там, не знаю, 35%, что точно не будет, то допустим. Да, удастся, как-то какая-то волна пойдет. Они все равно 300 свои получают. Но даже представим вариант, наберут они не 300, там, а 290. Что для них будет реально как бы катастрофа, вернее, для организаторов. И поувольняют, и наберут новых. Но они всегда добавят еще 10-15 за счет ЛДПР. Поверьте, там все по команде проголосуют, как им скажут. Если надо, они еще добавят эсеров, они добавят Миронов, побежит первым. Ну, я вам просто гарантирую. И еще десяток с собой позовет. Коммунисты там легко поддержат. То есть, все равно будет конституционное большинство. Вот мне бы хотелось, да, чтобы люди не разочаровались 21-го. Потому что, вот давайте запомним то, что я сейчас скажу. Будет конституционное большинство точно у Кремля. Даже не важно, через какие партии, у Кремля точно будет конституционное большинство, больше 300 контролируемых на 100% депутатов. Вот, ну, можете спорить со мной, но это будет так. И когда им нужно будет голосовать за какие-то там конституционные законы, вообще никаких проблем не будет. Вот. Мы можем повлиять только на то, чтобы показать каким-то образом, продемонстрировать протест, показать... Чтобы Кремль это почувствовал, ну, видят, если пойдет там миллионы, десятки миллионов людей пойдут голосовать не так, как они хотят, Кремль почувствует и увидит. Даже если он фальсифицирует, то для него будет потом очень сложно, например, объявлять мобилизацию, да, потому что они увидят большие потоки антивоенных россиян, которых на табло мы не увидим, но вся система их увидит, поверьте, их увидят. Значит, все эти избирательные комиссии, они, которые будут потом фальсифицировать, их увидят все силовики, да, их увидят все региональные чиновники. Вот на что мы можем повлиять. Это важно, это может даже как бы приблизить раскол элит.
4: Ну, я понял вашу позицию, Дмитрий. Я и не собирался, собственно, спорить. Я просто хочу, поскольку у нас программа к...
5: Ну, мне важно было это, важно было просто сказать, а то я, мне потом задают вопросы: Дмитрий, вы что, про какие вы выборы говорите в 26-м году, когда там 5-й год война идет в Украине?
4: Я понимаю. Понимаю. Я хочу обратиться к Денису, чтобы мы могли какой-то тоже... собрать все мысли, высказанные за сегодняшнюю программу, в кучу и сделать какой-то итог. У нас остается 2 минуты. Тем не менее, несмотря на то, что есть возможности все нарисовать, почему-то звучат от представителей России фразы о том, что они не допустят, чтобы кто-то из-за границы подсказывал и повлиял на выборы. Почему же этого боятся?
6: Ну, потому что действительно из-за границы действительно можно повлиять на то, что происходит на предвыборных участках. И здесь я абсолютно с Дмитрием согласен. Нужно действительно концентрироваться в 12 часов, показывать важную картинку, демонстрировать, да, что нас, антивоенно настроенных россиян, не меньше, а возможно больше тех, кого сгонят в пятницу и субботу как административное принуждение. Это самое важное. Второе самое важное, мне кажется, да, это вот я тоже согласен с Дмитрием, не допустить разочарования всех этих людей, которые вот сейчас на таком подъеме за яблоко вот так вот воодушевились, да, потому что, мне кажется, важнейшая идея администрации президента вот вокруг вот всей этой драматургии с яблоком заключалась в том, как раз-таки, да, чтобы как можно больше людей разочаровались в политике в очередной раз, поверили в яблоко, потом после плана Б разочаровались и ушли, собственно, после выборов, после 20 сентября из политики. Вот этого нельзя допустить, согласен, да, и нужно готовиться вовлекать после выборов всех этих людей в разные политические проекты, иначе вот это будет главным нашим поражением после этих выборов.
4: Что вы имеете в виду под политическими проектами?
6: Ну, например, смотрите, не знаю, вот у нас, вот, как известно, с 1 октября повышаются тарифы на ЖКХ. Повышаются они по одной простой причине, что Владимир Путин 5 лет уже ведет захватническую войну в Украине и не может финансировать жилищно-коммунальное хозяйство. Это то, что будет как бы греметь во всех, собственно, городах. потому, особенно в провинции. И вот вокруг этого, безусловно, нужно строить новые компании, нужно объединяться.
4: Я понял. Если я правильно вас понял, и вы имеете в виду, чтобы не только в предвыборную кампанию какие-то политические лозунги звучали, решали, а продолжалось это и дальше. Спасибо большое вам, Денис, и также я благодарю политика Дмитрия Гудкова. Сегодня мы были в эфире «Настоящего времени» и разбирали тактики, оппозиционные тактики на предстоящие выборы. Чьи советы слушаете вы, напишите в комментарии. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикоз – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС, а затем «Комеди-баттла» и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
4: Когда Путин умрет, а он умрет, умрет, конечно. Ну, умирать это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
5: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
6: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но, как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. Естественно, без шуток про него никак не обходится.
5: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, мне кажется, очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
6: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на это просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они, ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда, то есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 2021 году, то же самое я делаю сейчас в 2026. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
5: Ну, то есть вы над этим не задумывались. Просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
6: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова, если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним, была абсолютная свобода слова, я помню, какой был КВН, я вырос на этом КВН, я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. Бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю нужным, а уже последствия, ну, да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
5: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее. А можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно. Он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
4: Россия — это огромная страна. Это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1,62 м. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1,62 м, стал 1,70 м. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Много висело на шее народа.
6: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные и смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо, над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
5: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
6: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь. Как он оправдывался, даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны. Но мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, и даже другим и сказать ничего, а им просто и сказать не дают.
7: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина.
8: А в садик вы уже записались?
7: С 4 лет обещали.
8: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
7: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
5: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешного сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
6: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание, очень много роликов было и там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера Макс. То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным, там еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера Макс, то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
4: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
7: Не дай бог.
8: А что там в Европе?
7: Голод, разруха и нищета.
4: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
7: Либераст.
5: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
6: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите россиян. Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, и я до 25-го года жил в России. В окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки в СМИ показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 26-м году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо. Есть такие персонажи, я их высмеиваю. И реакция почему хорошая? Потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория, все-таки две трети моей аудитории — это россияне. И, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
5: Но я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
6: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот, да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас пойти в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
5: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
6: Я ушел с телевидения в 2018 году, там как бы не было такого, чтобы совместимо-несовместимо, там стечение других разных обстоятельств жизни, это никак не было связано.
5: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
6: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором, точнее... Я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. По-моему, это было как раз мое первое видео. Просто записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт. А давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. Ну и на телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении. И свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный, вот, точнее, полностью, наверное, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
3: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
5: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
6: Ну, я не собирался уезжать из России. Вот. И в июне 25-го года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможностей где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 25-го года я уехал из России.
5: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
6: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
5: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
6: Ну, это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно. Жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
5: А и у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Ну, понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
6: Ну, у меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам, да, снимаю, и бывают ежедневные новости, то есть итоги дня, там, может быть, 2-3 раза в неделю у меня ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Недиванные эксперты», но он на самом деле только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять, пока я в поиске, скажем так.
9: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам стояли автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей, к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, ну, типа расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин. Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
5: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? И я про развлекательный формат.
6: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
5: Я понял. А у тех, кто уехал, у тех, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
6: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу. Ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойны уважения.
5: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина. Что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
9: На днях эта сладкая парочка поженилась. Все, теперь если шаман ей изменит, это будет госизмена. Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. Если девочка, Россия. Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
6: Все смешно, то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит. С одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну, а смешное, ну, вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижут Байкал. Ну, в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать и увидеть.
5: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
6: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект, и это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
10: Я работаю в Единой России. Сделай красиво, чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
5: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, вы решили снять клип?
6: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов, и появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в Единой России, сделай красиво. Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст. Я уж не помню как. И появилась мелодия. И, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию. И где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
5: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
6: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить? Достаточно каналов есть оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
5: Но это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
6: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой. Потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее, может быть, не так много, но она есть непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
7: Может, уедем куда-нибудь?
5: Куда?
7: В другую страну.
5: Да кому мы там нужны?
7: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
5: Ну а куда?
7: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
5: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
7: Ну, это 190 стран.
5: Так их всего 195.
7: Вот именно, в пятерку лучших входим.
5: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
6: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного, ну, расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
5: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
6: Конечно, конечно, есть много тем, над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывают путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
5: А что для вас, в принципе, важнее вот в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые, ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее? Вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
6: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за голову. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. Так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор ради юмора, просто чтобы посмеяться. Сейчас, естественно, все, что я делаю, это актуально, это связано с какой-то конкретной темой, проблемой. Вот, и я пытаюсь с помощью юмора эту как бы проблему осветить и донести ее до людей. Потому что, опять же, повторюсь вам, не часто это происходит, но достаточно много людей мне уже написали, что благодаря, то есть моим роликам, они, ну, не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко по-другому начали думать и осознали, что происходит в реальности.
5: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
6: Да нет, это было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот. И то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
5: Фамилия Винокуров.
6: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, но ничего не получилось у них.
5: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
6: Ну, это уже признали спустя год, и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.
5: Да, но ваша деятельность, опять же, и привлекла внимание таких персонажей. А чем вы объясняете? Для вас это является каким-то атрибутом признания?
6: Нет, я такими категориями не мыслю. Просто в моменте вот произошла такая история. Окей. Самое главное, что все оказалось для них бессмысленно. Ну, то, что признали иностранным агентом, это уже спустя какое-то время, и тут много разных нюансов произошло уже за это время.
5: У вас есть какой-то план «Б» или план «А»? Я имею в виду, понятно, что сейчас времена тяжелые, и что зарабатывать становится все труднее и труднее. Вы, кстати, видите, как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
6: Вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, ну, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, у монетизации, ну, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история. Поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
5: Пока еще не видно разницы.
6: Да, пока еще непонятно. То есть как бы и тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим канала, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились, поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше, нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
5: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
6: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже...

0: Все свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Конфликты на службе.
3: Можно ли себе позволить критиковать действия и решения начальства и где та грань, за которой это грозит стать опасным?
4: На мой взгляд, это правило действует еще жестче в отношении именно служебных вопросов. Объясню, почему. Вот если я участвую в принятии решения, я могу отстаивать свою там точку зрения противоположную. Я могу ее продвигать жестко или дипломатично, или, там, манипулятивно еще как-то. Но когда решение принято, и за него отвечает мой шеф, моя задача как специалиста – выполнить свою работу по возможности хорошо. Вот критиковать уже принятое решение, пытаться там как-то на него повлиять – вот мне кажется, это довольно опасно, даже не столько для человека, который критикует, сколько для организации, потому что она держится не на правильных решениях, а держится на решениях в одной логике. Как только это исчезает, как только мы принимаем решение то там диверсифицироваться, то специализироваться, то компания находится на грани такого разрушения, раздрая.
3: Наталья, а если речь идет о еще не принятом решении, о решении, которое начальник хочет принять, а в коллективе оно находит какое-то вот такое противодействие, и у сотрудников возникает ощущение, что, может быть, если они будут апеллировать к более высокому начальству, удастся отменить принятие этого решения или как-то изменить его, модифицировать. Вот в данном случае коллектив, обсуждающий то, что хочет сделать начальник. Это коллектив творческий, который хочет креативно как-то развиваться, который хочет помочь, может быть, каким-то своим сотрудникам. Или же это коллектив, который самими своими действиями, вот таковыми, вот такими как бы заштатными, там вот угловыми, там где-то в уголке потихоньку обсуждениями, подрывает основу деятельности организации и мешает начальнику нормально руководить. Я вот имела в виду скорее такие еще не принятые решения, а проекты, скажем так.
4: Ну, вот потихоньку обсуждаемые, наверное, разрушают, а высказанное там свое профессиональное мнение и из позиции скорее там заинтересованного консультанта, чем просто критика, который там, вот, умнее начальника, я думаю, что вот такая профессиональная позиция на этапе обсуждения, там четко, внятно высказанная, она, конечно, там делу помогает.
2: Личное дело. «Конфликты на службе» подготовила и ведет программу Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 11 февраля 2005 года.
3: Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. По оценкам агентства «Галуп Медиа», около 10% москвичей уволились с последнего места работы из-за конфликта с руководством. Можно ли этого избежать? И конфликта, и увольнения. О чем свидетельствуют непрекращающиеся конфликты в одной организации? И возможно ли сохранить рабочее место, не изменив своим убеждениям? Об этом сегодняшний разговор с директором по развитию компании «Класс», тренером-консультантом по корпоративной этике Натальей Усковой и Николаем Артеменко, бывшим генеральным директором крупной компьютерной компании. Здравствуйте, господа.
5: Добрый день.
6: Здравствуйте.
3: А мы начнем с мнения москвичей, отвечавших на вопрос нашего корреспондента Любови Чижовой, возможно ли, на ваш взгляд, сохранить работу при серьезном конфликте с шефом?
7: По-моему, надо уходить. Потому что рано или поздно шеф будет прижимать, вы себя чувствуете уже некомфортно, может быть, и зарплату тебе будет прижимать. Как с ним разговаривать, с шефом, неизвестно, если большой конфликт.
8: Считаю, что невозможно. Так все устроено. Люди судятся, некоторые там жалуются, но это ни к чему.

0: не приводит. Мой опыт, все-таки уже довольно большой, показывает, что условия на работе бывают невыносимые просто. В основном люди уходят.
1: Ну, все зависит от умения человека лаврировать в данных конфликтных ситуациях. Вот я думаю, всегда можно найти обоюдное решение.
2: От человека зависит. Если может уладить конфликт, значит может, не может, значит не может. Я лажу со всеми.
3: Я не остаюсь, например. У меня был финансовый вопрос. То есть, в принципе, наверное, люди много чего могут вытерпеть, но когда их утесняют в финансовом отношении, это решающая роль становится. Человек должен быть собственное достоинство. Почему должен терпеть какого-то самодура?
4: Сейчас не получается. А шеф очень быстро конфликт решает. За дверью все. Я уже 10 мест потеряла. Несправедливо все время, я считаю. Никаких прав.
5: Да вполне можно остаться. Ничего такого сложного нет. Если все занимаются своим делом, у всех бывают просчеты. Также и шеф тоже человек. Сегодня какой-то конфликт, завтра он решился, и все нормально. Все остались при своих конфликтах. Ну, серьезных таких очень не было, а такие средней тяжести были, до сих пор отработают нормально.
6: Даже если человек захочет остаться, то шеф его не оставит. Фраза директора: «Мне с вами очень тяжело работать». Общаться даже было вот так сказано. Да, юридически это было как раз, проводилось очередное сокращение, и меня сократили.
7: В Российской Федерации нет. Харассмент, знаете, сексуальное домогательство. Женщина была начальницей. Получилось так, что наглый напор, отказ, и через 2 дня я уже не работал там.
8: Я думаю, что нет. И не стоит этого делать, потому что уже начнется гонение, и шеф уже никогда не простит там каких-то обид или чего-то еще. Естественно, он будет всячески стараться, ну, может, унизить, может, как-то там лишить каких-то премий денежных. И уж если такой конфликт есть, надо взять и уйти спокойно в другое место.
9: Итак, ваше впечатление от опроса. Готовы ли вы оба, один как специалист, обучающий, как избегать конфликтов, а другой как тот самый шеф, согласиться с мнением подавляющего в большинства опрошенных нами москвичей? Уйти в такой ситуации с работы – самый логичный и чаще всего единственный выход из положения. Наталья, прошу.
10: На мой взгляд, самый нелогичный способ – это свалиться с каким-нибудь инфарктом, поэтому все зависит от вашего настроения и состояния. Вот если там, вы чувствуете, сейчас у вас такой жизненный период, что нет сил ни для какой борьбы, отношения испорчены безнадежно, вас с шефом взаимно тошнит друг от друга, то тогда, конечно, лучше уйти и попробовать где-то еще. Но если есть кураж, и вы видите какое-то конструктивное возможное решение этого, то почему бы эту ситуацию не использовать как шанс? Поэтому главное, чтобы это решение не оставляло ощущение, что вас вынудили остаться или уйти.
9: Спасибо, Наталья. Надеюсь, сегодня вы нам еще расскажете о том, как можно эту ситуацию использовать как шанс. И, Николай, ваша точка зрения?
11: На мой взгляд, уволиться с работы в любом случае тяжелое решение. И поэтому основная задача – это попытаться найти какие-то точки согласия, поскольку все мы склонны драматизировать негативные моменты и не замечать положительные. Вот. Если окажется, что точек согласия, ну, там, скажем так, столько же, сколько и проблемных областей, на мой взгляд, уходить не нужно. Потому что, уходя в другое место, весь негатив может сохраниться, а положительный исчезнуть. Наверное, так.
9: То есть, уходя, мы потащим за собой все наши проблемы?
11: Зачастую так и происходит.
9: Спасибо, Николай, спасибо, Наталья. Весь наш сегодняшний разговор, конечно, пойдет с оговоркой, что каждый конкретный случай индивидуальный и неповторимый, и все же есть какие-то общие закономерности. Наталья, давайте начнем с нуля, даже с отметки, наверное, минус 10. Можно ли назревающего конфликта избежать? Можно ли в ситуации, когда тебя пытаются втянуть в конфликт, не внести свой личный вклад в костер, который вот-вот разгорится?
10: Это, как говорится, хочешь мир, готовься к войне. Вот есть такая хорошая книжка Барбары О'Брайен «Путешествие в безумие обратно». Там очень хорошо описаны эти стратегии офисных войн, когда кто-то хочет неугодного сотрудника поссорить с шефом, создается действительно такая атмосфера приближающейся грозы, подозрительности, и человек срывается, там, режет правду матку, выкладывает шефу все наболевшее, конец карьеры. Поэтому вот на отметке минус 10 главное сохранять хладнокровие и придерживаться принципа «делай, что должен, будь, что будет». Но главное, конечно, точно знать, что ты делаешь именно то, что должен, и отдаешь себе отчет, что может быть.
9: Спасибо, Наталья. У нас первый звонок на линии. Петербург, Георгий. Здравствуйте, вы в эфире.
12: Здравствуйте. Для краткости я не историю расскажу, а экстракт из истории, который я запросто разрешил. Ну вот вывод такой, что в одиночестве эту проблему решить совершенно невозможно. А вот если ваши начальники или начальницы не являются деталью целостной коррупции с вышестоящими лицами, то это вполне возможно даже без всякого блата. Спасибо.
9: Спасибо, Георгий. Любопытная точка зрения. И, наверное, о том, как избежать конфликта, мы сегодня больше говорить не будем, потому что все-таки в тему передачи вынесен конфликт уже существующий. Мне кажется, что вот на этапе, когда конфликт уже возник, обе стороны конфликта, видимо, и начальник, и подчиненный, бывают убеждены в том, что в основе противоречий лежат какие-то принципиальные соображения, поступаться которыми просто невозможно. Ну и если действует принцип такой народный «ты начальник, я дурак», конфликт заканчивается на самой ранней стадии. Подчиненный просто принимает условия игры, а свои принципы оставляет для домашнего употребления. Если этого не происходит, если подчиненный не готов играть в игру «ты начальник, я дурак», конфликт становится открытым. Николай, вы руководили большой организацией. Я знаю, что в вашем подчинении было около 1500 сотрудников. Бывали ли в вашей работе случаи, когда подчиненный вступил бы с вами в противоречие и сумел при этом доказать вам свою правоту и не вылететь при этом с работы?
11: Безусловно, такие случаи бывали. Не бывало случаев, когда люди вылетали за несогласие со мной. Поскольку ценность конфликтного мнения подчиненного очень высока. Самое главное, что не может растерять начальник, это открытую позицию своего подчиненного, поскольку если подчиненный смотрит на вещи достаточно глубоко, вот, то у начальника основная задача смотреть широко. Вот. И для того, чтобы обладать полной информацией, ему необходимо мнение, зачастую противоречащее со своим собственным. Поэтому, на мой взгляд, обязательно нужно стимулировать систему, при которой подчиненному будет дана возможность противоречить.
9: Спасибо, Николай. Сразу вопрос к Наталье. Насколько Николай типичный, с вашей точки зрения, начальник? Уж больно у него так все гладко получается. И готов выслушивать противоположное мнение, человек может его отстоять и с работы не уволиться. Что-то наши письма на сайте и опрос на улице показывают совершенно другие результаты.
10: Ну, я очень согласна с мнением, что специалист смотрит глубоко, а начальник должен видеть широко. А процедура для вот этого высказывания мнений поперек может быть разная. Я работала в организации, в которой был такой ящик Пандоры, куда вот эти конфликтные мнения анонимно складывались для того, чтобы широта обзора у начальников сохранялась. Но, в принципе, конечно, наверное, это не очень типичная такая позиция для российских компаний.
9: И вы хотите сказать, что начальник не пытался по почерку определить, кто упустил в ящик то или иное мнение?
10: Нет, очень просто. Его помощник распечатывал это все на одном большом листе, и он внимательно это изучал.
9: Не зная, кто писал?
10: Нет.
9: Очень любопытная практика. Еще один звонок из Петербурга. У нас Наталья на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
13: Это я?
9: Да, Наталья, это вы, мы вас слушаем.
13: А повторите, я вот хочу сказать, что в простой обычной беседе мне, например, шеф сказал, что я могу завтра всех уволить и набрать новых людей. Это просто обычная беседа. И были моменты, когда он увольнял по 3, это маленькая организация, по 3, по 4 человека. Это не проблема для него. Он сказал, что на улице стоит много народу. Это не проблема.
9: Наталья, у вас есть какой-то вопрос к нам?
13: Нет, я просто хотела сказать, что это общеизвестная истина. То,
9: что бывает и такое.
13: Не бывает, а это постоянно и везде. У нас в стране.
9: Постоянно и везде. Николай, пожалуйста, ваша точка зрения, насколько это типичная ситуация. Я тоже в своей жизни слышала такие высказывания. Желающих работать много. В подтекстом на ваше место легко найдем другого.
11: Я не думаю, что это самая распространенная практика, такие утверждения. Тем не менее, всегда у начальника должен быть какой-то повод для шантажа. Да? То есть у подчиненного есть своя сила, у начальника своя. Он ее проявляет таким образом, но, на мой взгляд, не очень эффективно.
9: Наталья.
10: Знаете, есть такая поговорка «хозяин-барин». У нее есть продолжение «хочет живет, хочет удавиться». В конце концов, ну, действительно, руководитель и подбирает команду людей, с которыми ему удобно работать, и, в общем, разруливает ситуацию так, как считает нужным. Там, этично это или неэтично, корректно это по отношению к тем, кому пришлось уволиться, это уже второй вопрос. Но то, что он имеет реально власть это делать и может открыто об этом сказать, да.
9: Спасибо, Наталья, Николай.
11: И если обсуждать принцип, ну, взять более общо, я начальник, ты дурак, вот, то Иногда, к сожалению, приходится этим принципом пользоваться. В ситуации, когда у тебя не хватает ресурсов, например, временных, то времени для дискуссии и учета всех мнений своих подчиненных нет. Там нужно брать жесткое управление на себя. Вот. Единственное, что нужно как-то обозначивать период, в течение которого это будет происходить.
9: Николай, а вот такая система, о которой рассказала Наталья, вот такой ящик Пандоры, вам, например, как руководителю, это было бы любопытно, интересно, полезно? Вы бы хотели, чтобы в вашей организации такой ящик завелся?
11: Я бы хотел, но тем не менее, я не думаю, что это очень эффективно, потому что сухо написанные несколько фраз, они не показывают глубины конфликта. Это должен быть личный разговор, желательно, чтобы человек не боялся.
9: Ну, тогда он уже не анонимный, тогда... а значит, может быть, не совсем искренний, и, может быть, вы не все услышите.
11: У нас есть два источника необъективной информации. Человек, который не анонимный, и не может рассказывать вещи честно, вот, и просто записки, которые могут быть результатом злости, негодования или обиды.
9: Согласна, спасибо. Мы продолжим сразу после короткого объявления.
14: Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей.
9: На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Сегодня мы говорим о конфликтах подчиненных с начальством. Гости программы – тренер-консультант Наталья Ускова и бывший руководитель компании Николай Артеменко. На одном из сайтов в интернете, посвященных корпоративной этике, я нашла такую рекомендацию. О начальнике либо хорошо, либо ничего. Получается, как о мертвом почти. Наталья, вот я готова согласиться с этой рекомендацией, в том, что относится к обсуждению каких-то внерабочих моментов личной жизни шефа и так далее. Очень любят, особенно в женских коллективах, обсудить, с кем живет, как живет, куда ездил отдыхать, какая машина и так далее и тому подобное. Мне кажется, это недопустимым. На ваш взгляд, так же ли жестко это правило должно действовать в отношении служебных вопросов? Иными словами, можно ли себе позволить критиковать действия и решения начальства и где-то грань, за которой это грозит стать опасным?
10: На мой взгляд, это правило действует еще жестче в отношении именно служебных вопросов. Объясню, почему. Вот если я участвую в принятии решения, я могу отстаивать свою там точку зрения противоположную. Я могу ее продвигать жестко или дипломатично, или, там, манипулятивно еще как-то. Но когда решение принято, и за него отвечает мой шеф, моя задача как специалиста – выполнить свою работу по возможности хорошо. Вот критиковать уже принятое решение, пытаться там как-то на него повлиять, вот мне кажется, это довольно опасно, даже не столько для человека, который критикует, сколько для организации, потому что она держится не на правильных решениях, а держится на решениях в одной логике. Как только это исчезает, как только мы принимаем решение то там диверсифицироваться, то специализироваться, то компания находится на грани такого разрушения, раздрая.
9: Наталья, а если речь идет о еще не принятом решении, о решении, которое начальник хочет принять, а в коллективе оно находит какое-то вот такое противодействие, и у сотрудников возникает ощущение, что, может быть, если они будут апеллировать к более высокому начальству, удастся отменить принятие этого решения или как-то изменить его, модифицировать. Вот в данном случае коллектив, обсуждающий то, что хочет сделать начальник. Это коллектив творческий, который хочет креативно как-то развиваться, который хочет помочь, может быть, каким-то своим сотрудникам. Или же это коллектив, который самими своими действиями, вот таковыми, вот такими как бы заштатными, там вот угловыми, там где-то в уголке потихоньку обсуждениями, подрывает основу деятельности организации и мешает начальнику нормально руководить. Я вот имела в виду скорее такие еще не принятые решения, а проекты, скажем так.
10: Ну, вот потихоньку обсуждаемые, наверное, разрушают, а высказанное там свое профессиональное мнение и из позиции скорее там заинтересованного консультанта, чем просто критика, который там, вот, умнее начальника, я думаю, что вот такая профессиональная позиция на этапе обсуждения, там четко, внятно высказанная, она, конечно, там делу помогает.
9: Спасибо, Наталья. Сразу вопрос к Николаю. Вы, как руководитель, способны отличить заинтересованного консультанта от просто критика, если и тот, и другой – это ваш подчиненный? Как вот эту грань вы для себя проведете? Вот вы узнаете, что какой-то человек в коллективе не приветствует решение, которое вы собираетесь принять, и обсуждает его с коллегами. Вы можете отнестись к нему как к заинтересованному консультанту, можете отнестись к нему как к критику. Очевидно, по мнению Натальи, в первом случае ваша реакция будет позитивной, во втором – негативной. Как вы это отличите одно от другого?
11: Мы говорим о разговоре до принятия решения.
9: Да.
11: До принятия решения обсуждаться может все что угодно, и мотивы могут быть не только такие, они могут еще и политические. Я думаю, что нормально отнесусь, поскольку основная задача – это очистить от шелухи информацию, которую разговаривают люди, да, от политических моментов, от критических аспектов, от всех других. После чего, разобрав какие-то такие сухие и формальные аспекты, принять решение.
9: А вот личностный фактор здесь совсем не будет играть никакой роли? Как вы относитесь к тому человеку, который оспаривает проект, который вы хотите провести в жизнь? Хорошо вы к нему относитесь или плохо? Если этот человек вам симпатичен, скорее вы готовы будете прислушаться к тому, что он говорит. А если он вам антипатичен, то изначально вы его сразу отнесете к разряду критиков своей политики. Разве это не так? Вы хотите сказать, что этот личный аспект не очень значительную роль играет в работе?
11: Личный аспект играет очень значительную роль. И в момент принятия решения, безусловно, влияют факторы, какой человек это говорит, мои представления или даже мифы о том, кем он является. Понимание приходит позже. Здесь нужно просто взять ее передышку.
9: И, видимо, не поторопиться в отношении этого сотрудника предпринять какие-то меры.
11: Но меры принимаются не сразу после совершения преступления, правильно?
9: Ну, это бывает по-разному. Спасибо, Николай. Мы примем еще звонок. Москва, Василий Иванович у нас на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
15: Здравствуйте.
9: Слушаем вас.
15: Я хочу отметить, что разные специалисты отношения имеют к работе разное, и на руководителя по-разному влияют. Если, например, серьезный специалист что-нибудь даже возражает, любой руководитель к нему прислушается. Например, я это делал. Я могу выслушать, даже могу согласиться с его мнением, если он прав. А если есть, которые не разбираются в деле, начинают там спорить по делу, не по делу, это видно очень часто. Поэтому с ними поменьше обсуждаем, и, естественно, бывает случай, когда увольняют. А вот когда говорили, что вот, пришел руководитель, сказал, я вас всех уволю. Значит, они не хорошие специалисты, потому что если бы они сильные специалисты, ни один руководитель вот так прямо не скажет, я вас всех могу уволить и завтра заменить другими. У меня фармацевтика, у меня все эти специалисты очень серьезные. Просто уволить человека, чтобы взять на его другого человека на его место, это надо 10 раз перед этим подумать. И, возможно, если человек, который со мной разговаривает и считает, что он прав, я 10 раз выслушаю, а потом приму решение.
9: Спасибо, Василий Иванович. Я в противовес вашей точки зрения приведу два письма с нашего сайта, с сайта «Радио Свобода». Антон пишет. Практически нереально остаться на работе при конфликте с шефом. При моем личном конфликте с работы уволилось аж 4 сотрудника отдела, все инженеры с высшим образованием. И мнение Марины из Санкт-Петербурга. Кто-то сказал, если вы решились противоречить шефу, это означает, что вы уже себе нашли другую работу. Оставаться не надо, бесполезно, все равно через какое-то время вас вынудят уволиться. Так что только время зря потеряете. Это совет не пессимиста, а мудрого человека. И я передаю микрофон Наталье Усковой, пожалуйста. Пожалуйста.
10: Я бы вот рискнула согласиться с Василием Ивановичем по поводу того, что критика от профессионала, от человека, который хорошо это знает вопрос, знает тот вопрос, по которому мы принимаем решение, она, в общем, ценная. Он говорит о том, что я знаю это, и в решении я вижу несколько там опасностей. Это стоит обсуждать, и такого специалиста уволить, ну, в общем, вряд ли здравомыслящий руководитель решится. Другое дело, когда, да, это какая-то огульная критика от человека, который не имеет к обсуждаемому вопросу там большого отношения, не слишком в нем разбирается, тогда ситуация другая.
9: И все-таки мне кажется, Наталья, что то, что вы говорите, это в идеале. А мы пытаемся сегодня обсуждать то, что существует в реальности. И вот, на мой взгляд, письма на сайте, они реальность лучше и ярче отражают. Конечно, так должно было бы быть, как вы говорите. Николай, прошу.
11: В реальности это тоже существует, и более того, существует распространенная практика, к которой пользуются начальники, и я ей тоже пользовался. Для того, чтобы принять сложное решение, которое даже тебе нравится, ты начинаешь самому противоречить для того, чтобы услышать весь поток негатива, который только может быть. После этого его принимать легче.
9: Расскажите немножко технологически, как вы это делали?
11: Технологически, скажем, мне пришла в голову какая-то идея. Да, там, выбор из двух каких-то позиций. Одна позиция мне нравится, другая не нравится. Вот. Я говорю про позицию, которая мне нравится, что мне она категорически неприемлема. Соответственно, люди начинают меня разубеждать в этом.
9: То есть вы выносите на обсуждение в коллективе и ту, и другую позицию, но немножко подбираете сам себе и делаете вид, что вы сторонник совершенно не той позиции, которая есть на самом деле.
11: Я подбираю не сам себе, а подбираю всем.
9: Ну да, понятно.
11: Да, совершенно верно.
9: Наталья, что вы скажете о таком приеме? Это какая-то такая психологическая техника или это вот такое ноу-хау чисто Николая?
10: Ну, вот Николай, наверное, хорошо чувствует свою команду. Он может сделать такой шаг и услышит по этому поводу какие-то искренние мнения. Конечно, если таким шагом можно поставить людей, в общем, в очень сложное положение, потому что если как бы, они не понимают, что им сейчас делать, когда есть вот два мнения, высказанные начальником, он сам спорит с одним из них. В общем, это для них может быть сложная ситуация. Хотя практика, мне кажется, очень интересная для того, чтобы услышать действительно много мнений и профессиональных каких-то суждений по поводу решений. Да, неплохо.
9: Николай, скажите, а вот реально проведенные такие эксперименты, они давали положительные плоды вот в той организации, где вы работали?
11: Конечно.
9: То есть это работает?
11: Это, безусловно, работает.
9: Ну, я думаю, что, может быть, кто-то из руководителей возьмет это себе на заметку. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о конфликтах между подчиненными и руководителями организации, о том, как выходить из этих конфликтов и можно ли их избежать, сразу после краткой сводки новостей.

0: Голосовой помощник «Радио Свобода».
1: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
0: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
1: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
0: Свобода становится еще ближе.
2: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Конфликты на службе.
3: Если говорить об аналогии с семьей, хорошо, когда в семье оба такие темпераментные. Но чаще всего бывает, что один поскандалил, там, разбил тарелку, ему ух, как хорошо, он разрядился, а второй молча осколочки в совочек сгреб и топорик под подушку припрятал. Или там другая ситуация, он чахнет, болеет и вообще хочет переехать к маме. Вот есть техника довольно конструктивная, она работает и в семье, и на работе, которая позволяет выражать любые эмоции, но в такой конструктивной форме. Это такое «я-высказывание», когда вас начальник, как вам кажется, незаслуженно обидел, вы весь кипите, не надо ему говорить: «Вы необъективный, грубый человек, как вы могли меня назвать, там, бездарной тупицей». Вот этого говорить не надо. Надо сказать: «Я чувствую обиду и недоумение по поводу вашей оценки меня как тупицы и бездельника, и хотела бы разобраться, что послужило причиной такой оценки».
4: То есть не вы плохой,
3: да,
4: а я чувствую обиду, потому что вы вот так по отношению ко мне поступили.
3: Да, схема очень простая. «Я» — называйте чувство, которое вы испытываете, по поводу какой ситуации и чего бы вы хотели. Эта позиция чем хороша, что вот вы имеете право на любые чувства. Вы говорите честно про то, что вы там в ярости или вы обижены, но вы не говорите, не даете оценок другому человеку, потому что оценку всегда можно оспорить и, скорее всего, с ней не согласиться. Оспорить ваши чувства, в общем, сложно. И когда вы объясняете, почему вы их испытываете и чего бы вы хотели, то это такое, возможно, начало для конструктивного разговора. Это и в семье бывает полезно, и на работе. Другое дело, что если вот попробовать потренироваться, это не так просто. Во-первых, у людей не очень богатый словарь по поводу своих чувств. Обычно они начинают: «Я чувствую, что вы...» и так далее. Вот тут возникает самая большая сложность. Но потренироваться стоит, работает, проверено.
2: «Личное дело. Конфликты на службе» подготовила и ведет программу Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 11 февраля 2005 года.
4: Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело», в которой говорим сегодня о том, как можно управлять конфликтом в организации, какие ошибки совершает начальник и в чем принципиально может ошибаться подчиненный. Мы говорим о том, как психологи работают с эмоциональными конфликтами, которые происходят почти в любом коллективе. Гости программы – директор по развитию компании «Класс», тренер-консультант по корпоративной этике Наталья Ускова и Николай Артеменко, в недавнем прошлом генеральный директор крупной компьютерной компании, а сегодня консультант по управленческим вопросам. Ведет программу Татьяна Ткачук. Мне кажется, что в рамках темы, которую мы сегодня обсуждаем, невозможно не затрагивать гендерный аспект, поскольку начальником может быть мужчина, начальником может быть женщина. И даже сам стиль конфликтов и с тем, и с другой, он принципиально разный. Слышала от многих знакомых, что мужчинам свойственно вырабатывать такую манеру противодействия начальнику-мужчине вплоть до очень смешных приемов. Я помню, меня действительно смешил рассказ о том, как это делается. Скажем, мужчины тренируются смотреть начальнику прямо в глаза, не моргая, не отводя взгляды. Таким стальным взглядом, считая, что, может быть, сказать можно не все, а вот взглядом я уж точно ему покажу, что вот со мной так нельзя. Знаю, что в мужских коллективах между подчиненными мужчинами и начальником и мужчинами иногда принят такой разговор в открытую, без реверансов, когда можно зайти, плотно закрыть за собой дверь кабинета начальника и отвести душу по полной программе. То есть вот я сейчас пойду, я все ему скажу. Вот пусть он меня там уволит, выгонит, но я вот должен высказаться. Практика показывает, что после таких открытых разговоров, если шеф человек более или менее нормальный, напряжение снимается, конфликт как-то утрясается, и, в общем, люди могут работать дальше. Женщиной начальницей все это невозможно, и, наверное, в случае, когда руководитель коллектива мужчина, а подчиненная женщина, и между ними происходит конфликт, это тоже невозможно. Николай, приходилось ли вам когда-то разрешать серьезный конфликт с женщиной подчиненной? В чем, на ваш взгляд, особенности вот именно таких конфликтов?
5: Разрешать приходилось, а особенности, они заключаются в том, что в отличие от конфликта мужского, где он носит, как правило, содержательный характер, конфликт женщины, он, как правило, носит эмоциональный характер. И для меня лично это, безусловно, сложнее. Например, женский плач, он меня вышибает из колеи.
4: А что, частенько плакали у вас в кабинете?
5: Бывало, бывало.
4: И как вы реагировали?
5: Пытался сам быть спокойным. Вот, и, по сути дела, это слова а-ля утешения, что-то в этом роде.
4: Но ведь когда вы в такой ситуации начинаете утешать женщину подчиненную, вы фактически признаете ее правоту, ее точку зрения. То есть уж чем можно утешить расстроенного человека? Сказать, конечно, конечно, все будет хорошо.
5: Нет, можно сказать, что не все так плохо в этом решении или в этой ситуации. Есть и положительные стороны. При этом не отказываясь от своей линии, там, если она жесткая.
4: Спасибо, Николай. Наталья, ваш взгляд. Как гендерный аспект влияет на стиль, манеру разрешения таких конфликтов на работе?
3: Ну, я приведу пример, такой случай из практики. У меня был клиент, женщина, директор крупного подразделения в российской компании, которая входила в совет директоров, она была единственная там женщина. И у нее такой был стиль, собственно, почему она, наверное, там, в этот совет директоров хорошо вошла. Очень резкая, очень жесткая, то, что говорит Николай, действительно, по существу, касаясь только содержательных вопросов, позиция такая «я сказала», но вот хорошо принимаемая в том мужском коллективе. И у нее был достаточно серьезный конфликт со своими подчиненными, потому что она вот вниз транслировала такую же линию поведения. Я сказала, и именно вот я начальница, вы дураки. И мы достаточно много времени с ней потратили на то, чтобы выработать такую гибкость в поведении. Там, да, мужик в юбке, здесь, ну, по сути, быть такой, как тебя хотят видеть твои подчиненные. То есть где-то мамочкой, где-то жилеткой, где-то стеной и опорой. Вот мне кажется, что конфликт с женщинами-руководителями в том, что им приходится, сложность этого конфликта, им приходится проявлять больше гибкости, такой ролевой, быть то такой, то другой. Если ты начальница, ты должна быть отчасти самцом, хорошо принимающим, быстро принимающим решения, с четкими мозгами, но в то же время ты остаешься женщиной, к тебе обращены какие-то вот эмоциональные там посылы, в том числе, на них нужно реагировать.
4: Наталья, маленькое уточнение. Ты женщина сама к вам обратилась за помощью? То есть она какие-то сложности испытывала?
3: Да, она сама их выразила, опять же, очень коротко. Она сказала, жалует царь, не жалует псарь.
4: Угу. То есть наверху она умеет договариваться с
3: ним. Да, а дальше проблем. Сотрудники просто саботируют те решения, которые, те задачи, которые она ставит перед ними. Но надо сказать, что нам эту проблему там, через какое-то время решить удалось, когда просто человек стал фиксировать точки в своем поведении, где он перегибает в ту или в другую сторону, и вот научился их контролировать, то есть быстро выходить из роли в роль.
4: Спасибо, Наталья. Два звонка из Петербурга. У нас на линии. Сначала выслушаем Николая. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Вот у меня знакомая есть. Ее приняли на работу. Но начальник сказал, что вот если ты, чтобы была без комплексов, потому что к нам приезжают люди различные, и нам иногда надо в гостиницу послать женщину. Она говорит, но я замужем, у меня ребенок есть. Это не важно. Короче говоря, она не согласилась, и ее уволили.
4: Ну, бывают, наверное, такие ситуации, то есть отрицать использование власти и в таких целях некоторыми начальниками невозможно. Это немножко не тема нашего сегодняшнего разговора. Наталья, насколько часты такие случаи? Часто ли вам приходится сталкиваться с жалобами, может быть, на что-то подобное?
3: Иногда приходится сталкиваться с людьми, которых это повторяется из раза в раз. То есть вот человек говорит, что просто я вот 10 там, рабочих мест сменила, и везде меня пытались использовать вот именно так. Когда такие люди приходят, например, на тренинг, то они сами через какое-то время замечают, но если это девушка, да, она все равно ведет себя отчасти вот красавица. Она, конечно, про дело, но еще и про свою красоту, и при этом она дает понять, что вообще это так вот чистое искусство. Такие вещи обычно не очень проходят. Люди реагируют на все, и на то, что ты по делу делаешь, и на то, что ты помимо этого из себя представляешь. Поэтому, ну, как бы если повторяется из раза в раз, то на это надо обратить внимание. Видимо, вот человек сам посылает какие-то сигналы про то, что это возможно.
4: Спасибо, Наталья. Николай, насколько для вас существенно, вот как женщина на работе себя позиционирует, вот дает ли она понять, что она еще и женщина, она еще и хороша собой, и использует ли она какие-то свои внешние данные в попытке решить какую-то конфликтную ситуацию с вами? Реагировали вы на это как руководитель или нет?
5: Моя задача не реагировать, но, конечно, влияние имеется.
4: Я просто немножечко объясню для слушателей, что Николай красивый молодой мужчина передо мной сейчас в студии, и мне вот любопытна его точка зрения на этот счет. Пожалуйста.
5: Женщина всегда остается женщиной, и использовать свой шарм она, в принципе, обязана. Вот. Более того, мы все проводим на работе большую часть жизни, да, больше, чем во всей остальной жизни, если исключить сон. Вот. И поэтому ухаживающая за собой женщина, излучающая очарование, это всегда хорошо, это плюс. Другое дело, что не нужно забывать о том, что дело есть дело, и путать эти вещи неправильно.
4: Ну, а вот вы согласитесь, Наталья, что подобное предложение пойти в гостиницу и поработать еще и другим, а не только тем специалистам, которым ты нанят на работу, может прозвучать только по отношению к определенной женщине, что она сама задает правила этой игры?
5: Я не думаю, что это так. Просто в той организации, про которую нам Николай рассказывал, видимо, в этом была какая-то большая потребность. Они искали ровно на эту, если это можно назвать, работой.
4: То есть вы считаете, что там был просто момент недоговоренности, когда человека принимали на работу? То есть ему не дали это понять, а это выплыло потом, позже?
5: Ну, здесь мы говорим, по сути дела, про разряд преступлений или абсолютно некорректного поведения со стороны работодателя. Вот. Да, им было нужно именно это. Они искали на такую работу человека.
4: Спасибо, Николай. Еще звонок примем. Петербург. Виктор Николаевич у нас на линии. Здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Действительно очень интересная передача, с одной стороны. Но вот от Николая идет такая рафинированная, я бы даже сказал, советского типа руководитель. Хотя, может быть, не так, потому что он молодой. Но дело в том, что, да, целевая функция дела. Но всегда это дело вот осложняется родственниками, любовницами, которые в коллективе, естественно, есть. Вот что бы вы могли сказать по этому поводу, как в этом случае? Потому что всегда любовница, родственник, он, его мнение начальник будет учитывать, ну, потому что надо работать, надо, так сказать, человеку платить там и прочее. Ну вот. Вот как в такой ситуации Николай бы сказал?
4: Спасибо, Виктор Николаевич. Передаю микрофон Николаю.
5: Отвечу, Виктор Николаевич. Такие проблемы, они, как правило, нерешаемые. Потому что если любовница начальника захватила власть компании, это данность, которая уже есть. И здесь, видимо, если невозможно терпеть, нужно действительно увольняться.
4: Наталья.
3: Ну, вот я, пожалуй, здесь соглашусь с Николаем. Действительно, надо признать, что есть нерешаемые ситуации. Я, правда, давно не сталкивалась с организациями, где вот так. Это действительно какое-то такое наследие, наверное, советского стиля управления. Но, тем не менее, вот да, пожалуй, тогда стоит смириться с тем, что вам это совершенно не подходит. Вы не хотите ввязываться в эти игры и уходить.
4: То есть в том случае, о котором говорил наш слушатель, к сожалению, вы оба вынуждены констатировать, что это вот против лома нет приема.
3: Ну, с позиции здравого смысла, да. То есть можно, конечно, говорить, что нет, а вы поборитесь, вы докажите свой профессионализм, там вы лучшая любовница и так далее. Но, в общем, практически это почти неосуществимо.
4: Наталья, если продолжать аналогии открытого конфликта, который происходит на производстве, с семейными конфликтами, вот психологи очень часто советуют супругам не хранить подолгу наболевшее в душе, а давать периодически себе волю, может быть, иногда и побить тарелки, и поскандалить, и высказаться вот так вот в открытую, что от этого становится легче, потому что нарыв внутри, он нарывает долго, потом взрывается очень сильно и болезненно. Насколько уместна эта аналогия по отношению к производственному конфликту?
3: Если говорить об аналогии с семьей, хорошо, когда в семье оба такие темпераментные. Но чаще всего бывает, что один поскандалил, там, разбил тарелку, ему ух, как хорошо он разрядился, а второй молча осколочки в совочек сгреб и топорик под подушку припрятал. Или там другая ситуация, он чахнет, болеет и вообще хочет переехать к маме. Вот есть техника довольно конструктивная, она работает и в семье, и на работе, которая позволяет выражать любые эмоции, но в такой конструктивной форме. Это такое «я-высказывание», когда вас начальник, как вам кажется, незаслуженно обидел, вы весь кипите, не надо ему говорить, вы необъективный, грубый человек, как вы могли меня назвать там бездарной тупицей. Вот этого говорить не надо. Надо сказать, я чувствую обиду и недоумение по поводу вашей оценки меня как тупицы и бездельника, и хотела бы разобраться, что послужило причиной такой оценки.
4: То есть не вы плохой,
3: да,
4: а я чувствую обиду, потому что вы вот так по отношению ко мне поступили.
3: Да, схема очень простая. Я называйте чувство, которое вы испытываете, по поводу какой ситуации и чего бы вы хотели. Эта позиция чем хороша, что вот вы имеете право на любые чувства. Вы говорите честно про то, что вы там в ярости или вы обижены, но вы не говорите, не даете оценок другому человеку, потому что оценку всегда можно оспорить и, скорее всего, с ней не согласиться. Оспорить ваши чувства, в общем, сложно. И когда вы объясняете, почему вы их испытываете и чего бы вы хотели, то это такое, возможно, начало для конструктивного разговора. Это и в семье бывает полезно, и на работе. Другое дело, что если вот попробовать потренироваться, это не так просто. Во-первых, у людей не очень богатый словарь по поводу своих чувств. Обычно они начинают «я чувствую, что вы…» и так далее. Вот тут возникает самая большая сложность. Но потренироваться стоит, работает, проверено.
4: Спасибо, Наталья. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. В программе «Личное дело» о конфликтах шефа и подчиненного сегодня говорят тренер-консультант Наталья Ускова и бывший руководитель компании Николай Артеменко. Николай, вот есть такой еще обходной маневр при решении конфликта. Когда подчиненный делает вид, что он согласился с директивами босса, а втихаря продолжает гнуть свою линию. Проделывали ли когда-то такое с вами? Всегда ли вам удавалось это вовремя понять, и какова была ваша реакция?
5: Такие ситуации нередки, и со мной их проделывали раз 10. Они очень сложны для контроля, и вовремя понять, что это происходит, зачастую не получается. Вот. Если же говорить про реакцию, то реакция на это самая жесткая, потому что это одно из самых больших преступлений, которое может совершить подчиненный. Почему? Потому что самое важное – объективная информация о происходящем. Если человек не успел выполнить какое-то задание или выполнил его неправильно, преступление меньше, чем дать неправильную информацию о состоянии дел. Потому что если у вас есть подчиненный, значит, у вас есть некий больший объект, чем его участок, и может пострадать дело целого объекта.
4: Спасибо, Николай. Еще вот несколько тезисов с сайта с рекомендациями, как выходить из корпоративных конфликтов. Линия поведения шефа. Не разбираться лично в конфликте до последнего момента. Пытаться скинуть это все на замов, чтобы не терять лицо. Уважать подчиненных всегда, иначе дисциплина полетит к черту. Что рекомендуется подчиненным? Не забывать о принципе иерархических отношений. Шеф всегда прав. Не ждать от начальника умных решений. Ты свое дело в любом случае знаешь лучше. Но выполнять его распоряжения, даже если они тебе не нравятся. Не путать исполнителя с раболепием. Ну, красиво все написано, как всегда во всех рекомендациях. У меня, Наталья, к вам два вопроса. Если принять за аксиому принцип «шеф всегда прав», не приходится ли согласиться с тем, что ты ставишь на своем собственном развитии как специалиста некую точку? Если он прав, тебе ситуация видится иначе, но ты не будешь отстаивать свою точку зрения, ты примешь его точку зрения. И второе. Если исполнение указания шефа входит в отчетливое противоречие с твоим представлением о прекрасном, чем исполнительность будет отличаться от раболепия?
3: Ну, по поводу первого вопроса, я всегда говорю, что идеальный начальник – это гениальный и очень ленивый, чтобы решение он принимал правильное, но потом не очень вмешивался в их исполнение. Но такое встречается редко, а вот насчет остановки собственного развития, мне кажется, что выполнить не слишком умное решение таким образом, чтобы это не нанесло катастрофического ущерба бизнесу, например, это весьма такая достойная задача для собственного развития. А что касается раболепия, вот когда сотрудник начинает заранее сильно интересоваться, какие у шефа представления о прекрасном, чтобы всегда совпадать, вот это да, это как бы уже лакейство. И я думаю, что многим управленцам известен такой французский афоризм, что если кто-то лижет тебе подошву, надо придавить его посильнее, пока он не начал кусаться. Поэтому изменять свои представления о прекрасном каждый раз в зависимости от мнения шефа не стоит, но вот выполнять его решение, мне кажется, можно, чуть-чуть подвинув эти свои собственные представления.
4: Спасибо, Наталья. Вопрос Николаю. Всегда ли вам удавалось распознавать в подчиненных тех, кто искренне принимал ваши директивы как позитивные и позволяющие развиваться компании, и вот тех самых, кто проявлял как раз раболепие в ответ? И как вы на самом деле в глубине души вот так по-честному относились к тем и к другим?
5: До конца я этого, естественно, не знаю, потому что те, кто проявлял раболепие очень искусно, видимо, я об этом так и не знаю. Вот. А так, ну, ты смотришь за поведением, ты видишь, и ты дополнительную информацию к какому-то обосновывающей аргументации учитываешь в своей работе.
4: Я немножко тогда по-другому поверну вопрос свой. Кто вам был интересен как сотрудник? Может быть, более строптивый, но с собственной позиции, пусть даже расходящейся с вами, или очень исполнительный, всегда готовый отдать под козырек и торопящийся бежать выполнять ваше распоряжение еще до того, как вы его договорили до конца?
5: В организации нужны и те, и другие. Должны быть люди, которые исполняют беспрекословно, и ты знаешь, когда к ним обращаться. А должны быть люди, которые с тобой спорят и пытаются добиться там более совершенного решения.
4: И вы умышленно старались держать у себя в коллективе и таких, и таких?
5: Безусловно, это так. Вот. А если говорить про людей неудобных, то, как правило, талантливые люди, они неудобные люди. Если ты не будешь мириться с неудобством, то у тебя не будет талантливых людей.
4: Спасибо, Николай. Примем еще один звонок из Петербурга от вашего тезки. Тоже Николай у нас на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
8: Здравствуйте.
4: Слушаем вас.
8: Я вот что хотел сказать. О чем мы говорим? Об отношениях начальника и подчиненного, наемных рабочих, и того, и другого. Или начальника и подчиненного как собственника и наемных рабочих, или собственника и сособственников, то есть акционеров, скажем, более низкого ранга, или наемный начальник, а собственники, акционеры, которые работают вот на этом предприятии. Ведь в любом случае из этих конфликты будут разрешаться совершенно по-разному, да и цели могут оказаться разные у этих людей. Осветите, пожалуйста, этот вопрос.
4: Спасибо, пожалуйста, Николаю. Сначала слово. В чем принципиальная разница, на ваш взгляд?
5: Принципиальная разница есть. Если мы говорим про конфликт наемных людей, то при этом конфликте, как правило, в качестве аргументации успеха или неуспеха какого-то предприятия служат собственные силы и ресурсы людей, которые это обсуждают. Вот. То есть у меня это не получилось, говорит подчиненный, потому что такие-то вещи не сработали. Это нормальная аргументация. В разговоре же с собственниками это не работает. Потому что если собственник требует от своего подчиненного, соответственно, наемника, какого-то результата, то не имеет никакого значения, по каким причинам что-то не получилось. Соответственно, если мы говорим про собственника и подчиненного, это генеральный директор. Генеральный директор обязан давать результат независимо от объективной или субъективной причины помешали этому сделать. Если у него что-то не получилось, то он автоматически виноват. Если не внутренне, то с точки зрения успеха.
4: Спасибо, Николай. Мне казалось, что мы больше говорим о конфликте как бы на линии человек-человек, и человек остается человеком, будь он собственник, акционер, наемный рабочий. Наталья, насколько с вашей точки зрения, как тренера-консультанта, вот эта разница существенная?
3: На мой взгляд, она действительно существенна. Мы просто в самом начале сказали, что у нас все идет с оговоркой, что каждый конфликт, в принципе, по-своему уникален. И действительно, конфликты между владельцами и топ-менеджерами, они другого порядка совершенно. И ну, даже об этом просто сложно говорить. Бывает такой вот просто смешной, упомяну, момент, когда наемники начинают, ну, знаете, испытывать гораздо больше амбиций по отношению к бизнесу, чем сам его владелец. Вот это тоже достаточно такая сложная проблема для разрешения. Или когда они видят принципиально совершенно другой путь развития, чем то, как видит это тот, кто, собственно говоря, все это начал, как-то задумывал и владеет всем этим процессом. Ну, говорить об этом сложно.
4: Спасибо, Наталья. Вот один знакомый однажды сказал мне, правда, ситуация лишь отдаленно напоминающая обсуждаемую нами сегодня, такую фразу: «Никто никому ничего не должен, если об этом не было договоренности». Этот принцип легко нарушается, если ваш начальник самодур или самодура, как хорошее это слово возникло в фильме «Служебный роман». Николай, вот один из слушателей, который нам звонил сегодня, он сказал, что Николай такой советский руководитель, хоть и молодой, да? Я готова с этим спорить, но, тем не менее, на ваш взгляд, руководители российского бизнеса, не привыкшие работать в организациях, где есть полис, прописывающий нормы поведения до малейших деталей, в том числе и манеру поведения в конфликтных ситуациях, российские руководители, не боящиеся судов, потому что в России редко все-таки пытаются сохранить рабочее место, судясь с начальством. Российские руководители, не держащие в штате психологов, помогающих разрешать конфликты, и достаточно редко до сих пор еще выписывающих даже для единичных консультаций таких вот штатных профессиональных психологов. Вот по определению такие российские руководители, на ваш взгляд, вы наверняка с коллегами сталкивались, и общее впечатление у вас об этом есть, они действительно самодуры в большинстве своем?
5: Самодуры, безусловно, есть, но отсутствие прописанности, на мой взгляд, не обязательно стимулирует к тому, чтобы быть самодурами. Почему? Потому что если нет прописанности, то появляется достаточно большая свобода и для начальника, и для подчиненного. И приходится управлять организацией, в которой ты возлагаешь большую долю ответственности, не прописанной, на своих подчиненных. Вот. И, соответственно, многие вещи можно не регламентировать, потому что прописанность – это не благо. Прописанность – это некий костыль, который забивается в организацию тогда, когда какая-то ситуация зашла уже достаточно глубоко и плохо. Вот. Если получается обойтись без прописанности, для организации только лучше. Эффективность от этого выше, на мой взгляд.
4: Любопытная точка зрения. Попрошу Наталью прокомментировать тот же вопрос.
3: На мой взгляд, прописанность в российских компаниях – это скорее благо. Вот опыт, например, проведения тренингов по командообразованию показывает, что у нас люди, в общем, достаточно легко собираются, там, как комары на болоте, в фигуру бегемота, но когда непонятно, в какую сторону, там, какие ноги, в какой момент должны идти, это для компании нехорошо. Поэтому прописанность, да, с одной стороны, это костыль, но иногда это костыль, без которого просто двигаться невозможно.
4: Наталья, скажите, а кто чаще всего к вам обращается за помощью? Большие корпорации, маленькие, чисто российские, смешанные предприятия, западные компании? Кто консультируется у вас?
3: У нас есть несколько направлений деятельности. Вот скорее к тому, что мы сейчас обсуждаем, относятся к нашим клиентам. Это владельцы и топ-менеджеры крупного российского бизнеса.
4: Спасибо, Наталья. И, Николай, пожалуйста, 30 секунд буквально у вас на
5: Последний комментарий по поводу прописанности. Прописанность, она уничтожает очень важные вещи, а именно разнообразие. Если ты уничтожаешь разнообразие, то унифицируешь людей и не даешь раскрываться их талантам.
4: Спасибо, Николай, спасибо, Наталья. К сожалению, время нашей работы в эфире подошло к концу. И мы вынуждены констатировать, конфликт с начальником на каком-то этапе работы неизбежен. Нужно понимать, что у вас с ним отчасти разные цели и задачи, разный уровень информированности и, наконец, разная степень власти. Понимая это, тем не менее, не стоит воспринимать очередной конфликт как катастрофу. Лучше учиться выходить из него с наименьшими потерями, в любом смысле слова. Потери рабочего места или потери чувства собственного достоинства. Я благодарю за участие в эфире директора по развитию компании «Класс», тренера-консультанта по корпоративной этике Наталью Ускову и Николая Артеменко, бывшего руководителя крупной компьютерной компании. Режиссер программы Олег Львов. Звонки сегодня принимала Белла Калоева. Вела эфир автор программы Татьяна Ткачук. До встречи через неделю и оставайтесь на волнах свободы.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне.